0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Вот сегодня я попробую с вами вместе рассмотреть несколько вопросов. И тема моей проповеди называется «Вечеря в адвентистской традиции». «Вечеря в адвентистской традиции». Но под словом «традиция», я еще разочек напомню, это форма передач, содержание. И позвольте еще раз напомнить, Евангелие – это содержание, а традиция – это что? Это форма. Вот традиция какая-то, ну, какой-то обряд, да, или священнодействие, или какое-то установление, или сложившийся порядок, церковь устанавливает именно его потому, что она хочет сохранить веру, благую весть, передать ее через вот определенные установления. Давайте прочитаем в начале основание веры адвентистов седьмого дня о вечере Господне. Вот прям как оно звучит на самом деле. Вечере Господне – это участие в принятии символов тела и крови Иисуса как выражение веры в Него, нашего Господа и Спасителя. При совершении этого священнодействия Христос присутствует среди Своего народа, встречаясь с Ним и укрепляя Его. Участвуя в обряде, мы с радостью возвещаем смерть Господа, пока Он не придет снова. Подготовка к вечере включает в себя самоисследование, покаяние и исповедание грехов. Служение омовения ног установлено великим учителем как знак обновления и очищения и как выражение готовности служить друг другу в христоподобном смирении, содействуя соединению в любви наших сердец. Служение вечери открыто для всех верующих христиан. Вот так звучит формулировка. Во что верят адвентисты седьмого дня, да? Вот во что они именно верят. И какие моменты я хотел бы здесь подчеркнуть. Первое. Давайте мы поговорим о названии. Второе. О чистоте. Третье. О самом понятии празднования. Четвертое. Об открытости. И пятое. О благотворительности. Таких пять моментов коснемся. На самом деле у нас есть, так скажем, целый год с тем, чтобы познакомиться вообще с адвентистской традицией. Ну, почему год? Потому что в течение этого года я буду перед каждым причастием буду говорить проповедь, которая будет посвящена именно тому, как в адвентистской традиции было принято. А почему вообще я делаю на этот акцент и упор? Ну, как в самом начале примера, дело в том, что фактически в каждой церкви, в которой я был пастором, мне приходилось людям доказывать, что то, что я хочу осуществить в церкви, так верит адвентистская церковь. То есть я приезжаю в церковь, начинаю церковь учить тому, во что верит адвентистская церковь во всем мире, а мне адвентисты начинают говорить о том, что не так все. И получается очень интересная картина, что в России сами адвентисты даже не знают, во что верит адвентистская церковь. Даже сами адвентисты не знают ни церковного руководства, и, ну, иногда даже служители не знают руководства для служителя, что вообще там написано. О чем говорится? То есть возьми документы официальные, посмотри, что там написано, читай, вникай, изучай. Но люди что-то приняли, во что-то поверили, что-то уже закрепилось, устоялось, сложилось, и люди так стали делать, так стали верить, не обращая внимания на то, во что вообще верит сама церковь. Да? И получается, приходится мне, адвентистскому пастору, в адвентистской церкви, приходится переучивать людей и доказывать им, что я не дурак, что я не еретик, что я не ввожу какое-то новшество, придуманное мною, что так всегда адвентистская церковь понимала, верила и считала. Итак, по поводу названий. Ну, знаете, удивительно, но иногда даже к названию начинает придираться. Да, доктрина нашей церкви называется «Вечери Господня». Вот именно так. Но это не означает, что в ее документах, например, мы находим такие названия, как «Святая Вечеря» или «Просто Вечеря», или «Причастие», или «Просто Святое Причастие», или даже иногда «Евхаристия». И церковь не отрицает в своих названиях использовать разные названия. Почему? Потому что, ну, если мы откроем первое послание к Коринфянам вообще и посмотрим на 10 и 11 главы, именно греческие тексты, то мы увидим, что сам апостол Павел, ну, просто использует разные элементы. Например, слово «евхаристия» используется в 11 главе, когда апостол Павел говорит о том, ну, используя, да, это выражение, 24 стих, «и возблагодарив». Например, здесь используется именно слово, глагол «евхаристео», да, то есть «благодарить». И отсюда, от этого слова, произошло название вот этой формы, когда мы благодарим Бога за то, что Он совершил для нас. То есть «евхаристия». Мы благодарим. Это служение благодарности Богу за то, что Он совершил в нашей жизни, что Он прощает наши грехи, что Он принимает нас, обновляет нашу жизнь, что Он дает нам надежду, дает силу побеждать и жить праведной жизнью. Да? Слово «причастие» оно используется в греческом тоже слове в 10 главе, где апостол Павел говорит, когда задает вопрос, например, «чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение?» Вот оно, слово «кайнонея» греческое, которое можно переводить как «приобщение», «общность», «причастность», «причастие». Отсюда потом и потихонечку переходит это название, этот термин. Ну и, конечно же, «вечери Господни» – это термин, который мы видим встречается у самого апостола Павла в 11 главе, в 20 стихе, где он говорит: «Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню». Вот здесь используется дословно «ужин Господа» или «ужин Господень». Да? Вот эта фраза. Но мне приходилось иногда объяснять, что, например, слово «причастие» — в этом нет ничего плохого. Адвентистам седьмого дня, когда они говорили: «Нет, вечеря Господня так названо, и так и будет». Любое слово другое или выражение – все, это что-то неадвентистское. Причастие, вечери Господни, святая вечеря, святое причастие – это нормальные термины, которые просто говорят о том, о каком-то действии, которое совершает Бог вот на этом событии. Да? Дальше. Так, с названием немножко разобрались. Теперь с чистотой. Тоже очень интересный момент. Некоторые привыкли, что вечеря в адвентистской церкви происходит как часто, скажите, пожалуйста? Раз в квартал. И кто-то дает, даже, ну, использует такую формулировку: «Вечеря Господня в адвентистской церкви должна происходить раз в квартал». Все. Братья и сестры, давайте мы посмотрим на апостола Павла, на 11 главу, и с вами прочитаем слова апостола Павла. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, то что? Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Даже в самом Священном Писании нету ни одного повеления, ни одной заповеди, установления Господом, что мы должны вечерю Господню праздновать раз в квартал. Где такое повеление в Библии написано? Нету нигде его. И адвентистская церковь изначально, на самых ранних этапах, поняла это, восприняла и говорила всегда о том, что нету какого-то установления, когда мы празднуем вечерю Господню. Вы знаете, что есть адвентистские церкви, которые вечерю празднуют в пятницу вечером. Есть, которые в субботу вечером празднуют. Есть в России, которые когда? Именно на субботнем богослужении. Мы в любой день, в любое время можем с вами собраться и провести вечерю Господню. Не обязательно в субботу и не обязательно в этот день. Да, церковное руководство говорит о том, что желательно, чтобы вечеря совершалась на субботнем богослужении. Почему? Потому что в основном люди приходят в это время на поклонение Богу. И это удобно, да, чтобы там, именно на богослужении, и совершить обряд вечери Господней. Но на самом деле мы не ограничены ничем. И не обязательно раз в квартал. Мы можем с вами проводить вечерю и раз в месяц. Кто нам запрещает это делать? Где запрет стоит на то, когда, в какое время это совершать? Мы можем даже вечерю проводить по домам, и в этом нету никакой проблемы, чтобы это сделать. Правильно или нет? Или есть, что обязательно в церкви, обязательно в храме, на этом святом месте и больше нигде? Нет, братья и сестры. Вот здесь важно понять, что мы по какой-то непонятной причине унаследовали что-то, что-то в наших головах засело, установилось и где-то сидит. Непонятно, а где, откуда это взято, кто это повелел, кто это установил. Но почему-то святые люди, праведные, готовы биться за это, за какой-то вот такой порядок, который вообще ни Богом не установлен, ни даже самой церковью не установлен, да? И об этом даже в руководстве для служителей написано, что в адвентистских церквях принято проводить причастие на богослужении раз в квартал. Принято обычно в последнюю субботу. Церковное руководство говорит о том, что это должна быть вообще предпоследняя суббота квартала. Но некоторые последнюю субботу, кто-то в начале субботы нового квартала. И недавно исследование Генеральной конференции показало, что в разных странах мира адвентисты проводит вечерю Господню или причастие, знаете, как? Каждое богослужение, то есть раз в неделю. Да, есть такие страны, есть такие регионы, где адвентисты проводят вечерю Господню каждое раз в неделю. Они собираются и проводят вечер. В чем проблема? Я не говорю о том, что... давайте, вот я смотрю, так некоторые уже напряглись. Да? Я говорю сейчас не о том, чтобы мы не цеплялись за что. Когда суть традиции, что скажите, пожалуйста? Благая весть. А сама традиция – это форма. Если мы цепляемся за форму и держимся за нее, то мы кто? Формалисты или традиционалисты, потому что мы держимся за традицию. Но если мы понимаем суть, и эта суть побуждает и двигает нами, вот тогда в совокупности мы что-то меняем или совершаем и делаем, то мы делаем осмысленно, потому что мы в это верим. Теперь по поводу празднования. Тоже очень интересный вопрос. Так получилось, что в адвентистской церкви почему-то вечеря Господня – это самый печальный обряд, который когда-либо совершается. В России особенно. И я понимаю, с чем это связано. Возможно, это связано с определенным путем русского народа, как иногда часто говорят, многострадальный русский народ. Да, с его судьбой, с долей, которая выпала на его плечи, путь, который проходит русский народ, и, возможно, сам менталитет русский такой, что страдание всегда воспринимается как некая духовность. Вот если я страдаю, то это надобно и угодно кому? Господу. Поэтому чем скорбее будет вечеря Господня, тем она будет какой? Духовной. А радость? Радость пред лицом Господа – это что? Это ересь, пастор. И ты еретик, что за упомянул слово «радость». А радость это заговорил. Но, друзья мои, радость – это тоже духовно. Или я что-то не то говорю? Радость в Господе – это духовно или это не духовно, скажите? Вот вы понимаете, о чем? Как сидит в голове менталитет? В основе нашей традиции лежит благая весть. Не скорбная весть, не траурная весть, не печальная весть, а какая? Радостная, благая, хорошая весть. Она лежит в основе любого обряда и любого вероисповедания. Если вы подзабыли, то я вам рекомендую, почитайте, пожалуйста, внимательно еще раз послание, первое послание к фессалоникийцам, где апостол Павел как раз об этом и говорит, где благая весть. Или первое послание к Коринфянам, да, 14 глава, вспомните, пожалуйста. Ой, не 14, а 15, где апостол Павел говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли и которым вы утвердились, которым вы и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали, да? Ибо я первоначально принял то, что и вам передал». Помните, принял и передал. Мы говорили о том, что эти два глагола, которые соответствуют глаголам каким? Именно передача традиции, предание. Павел передает благую весть, ее суть. Передает устно, передает письменно, передает через установление, вечери Господней и так далее. Вот. И давайте мы посмотрим на документы нашей церкви. Я понимаю, что сейчас кто-то мне не поверит и скажет: «Слушай, это все-таки опять твое чего-то придуманное». Вот церковное руководство, 160-я страница, говорит про вечерю Господню, что оно обязано быть наиболее святым и радостным событием для общины пастора и пресвитеров. Скажите, пожалуйста, вечеря Господней, сам этот обряд, каким обязан быть? Даже вот такая формулировка интересная стоит в церковном руководстве. Обязан быть каким? Святым, не спорю, действительно, это важно. И каким? И радостным событием. Для кого? Пастора, пресвитеров, а еще для кого? Для всей общины. Читай дальше церковное руководство, 164-я страница. Почему именно церковное руководство, братья и сестры? Ну, потому что церковное руководство отражает практику церкви, ее веру и ее практику. И это официально утверждено с нашим съездом или собором. Читая. «Святая вечеря». Видите, какое слово используется в церковном руководстве? «Святая вечеря». Нельзя говорить, надо только вечере Господне. Нет. Видите, вот вам и пожалуйста. «Святая вечеря должна быть торжественным событием, не создающим у ее участников мрачного настроения». Ты-дин! Братья и сестры, еще раз успокоимся и внимательно слушаем. «Святая вечеря должна быть торжественным событием, не создающим у ее участников». Чего не создающим у его участников? У ее участников чего, скажите? Мрачного настроения. Все ошибки исправлены, грехи прощены, вера укреплена. Это время торжества. Пусть звучит бодрая и радостная музыка. Что? Да! Так и написано в церковном руководстве адвентистов седьмого дня, в документе официальном, который признан всей Всемирной Церковью по всему лицу земли и которым любая церковь должна руководствоваться. Не тем, что сказал какой-то пастор, пусть даже очень почетный, и у него большие погоны, и можно перед ним склониться, перед его сединой и так далее. Вот официальный документ. Это то, чем нужно руководствоваться. Дальше идем. Пусть звучит бодрая и радостная музыка. Служение должно заканчиваться на оптимистичной ноте. Например, исполнением музыкального произведения или общим пением, после чего все расходятся. И посмотрите теперь на руководство для служителей. Страница 265. Цитирую. «Вечери Господни – это полные радости и предвкушение совершение священного обряда и исследование сердца. Полные радости». Дальше. А теперь «Желание веков». Знакомо, кто автор «Желания веков»? Эллен Уайт. Читай на 659 странице. «Но служение вечери не должно быть временем печали. Оно установлено не для этого. Когда ученики Господа собираются у Его стола, им не следует скорбеть о своих поступках, размышлять над своим прошлым опытом духовной жизни, каким бы воодушевляющим или, напротив, удручающим он ни был, вспоминать о разногласиях со своими братьями. Для этого существует подготовительное служение, самоисследование исследование греха, исповедание греха, устранение разногласий. Все должно быть сделано когда, скажите, пожалуйста? Когда? Заранее. Заранее. Это вот сейчас нужно разногласия устранить. Сейчас. А уже на вечере прийти. А мы что делаем иногда? Мы приходим на вечер и начинаем какие-то разногласия устранять. И после этих устранений разногласий что больше становится? Еще больше разногласий. Нет, надо их заранее, задолго. Вот вы знаете, когда будет вечер, да? Вот уже заранее пытаетесь разногласия. Вам что-то не нравится? Что-то вас корежит, коробит в человеке, да, что-то? Ну, подойдите, попробуйте выяснить отношения. Разберитесь, пообщайтесь и тому подобное. Может быть, вы предвзято судите о человеке, смотрите предвзято на человека, у вас стереотипы какие-то сложились. Понимаете, шаблоны определенной установки. Дальше читаем. «Теперь мы пришли на встречу со Христом. Мы должны стоять не в тени креста, а в Его спасительном свете и открыть душу ярким лучам солнца праведности». Это не я, кстати, сочинил. Это Эллен Уайт. Можете проверить. «Желание веков», 659 страница. Проверяйте. Дальше читаю. «Очистив сердце драгоценнейшей кровью Христа, полностью осознав Его невидимое присутствие, мы должны услышать Его слова: „Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам“». Итак, на этом на все. На самом деле я бы привел еще больше цитат из разных документов нашей церкви, которые показывают о том, что на самом-то деле мы празднуем вечерю Господню. Это праздник, это торжественное богослужение. Оно наполнено радостью, надеждой на встречу с Господом. Потому что здесь мы пришли как прощенные и спасенные. Так ведь? И еще раз, мы пришли праздновать, да, вспоминать смерть Христову, безусловно, но вспоминать-то смерть Христову, умершего Христа, то есть он до сих пор лежит в могиле. Вы действительно так считаете, что он умер, и вот мы собрались на вечерю и говорим: «Да, братья и сестры, какой великий был учитель Иисус Христос, как много он делал добрых дел для людей, жалко, что его убили, злые люди. И вот мы теперь…» Или же мы приходим к кому, скажите, пожалуйста? К Иисусу, умершему за нас и воскресшему. К живому Христу мы приходим. Поэтому в некоторых даже традициях и в некоторых странах, регионах вечеря Господня называется общением со Христом. Оно прям так и называется — общностью со Христом. Потому что люди приходят ко Христу, и Христос присутствует. Еще раз, прочитаю вероисповедание адвентистов седьмого дня. Слушайте. Это не мое, это уже вероисповедание Всемирной Церкви, символ веры. Читаю, слушайте. «При совершении этого священного действия Христос присутствует среди своего народа, встречаясь с ним и укрепляя его». Вот во что мы верим. Мы верим в том, что мы берем символы крови Христовой и тела Христова, размышляем над тем, что Он совершил для нас, сделал за нас. Но мы приходим ко Христу живому. Теперь мы говорим об открытости. Вот это очень интересный вопрос. Может быть, вы знали об этом, а может быть и нет. Но в одной церкви, я помню, говорил проповедь о том, что вечеря в адвентистской традиции открытые. И вы знаете, в зале пошел гул. Некоторые люди были не согласны. Я помню, один брат даже встал и начал говорить: «Что ты говоришь? Что теперь и баптисты должны сюда прийти вечерю? И православные должны прийти сюда и вечерю принимать». Настолько он был категорично против того, что я говорил. Друзья, вечери в адвентистской церкви открытые. Еще раз, вероисповедание адвентистов седьмого дня, последняя формулировка. Служение вечери открыто для всех верующих христиан. Слышите? Служение вечери в адвентистской церкви открыто для всех верующих христиан. Для православных – да. Для католиков – да. Что? Для католиков Да. Да. Баптистов? Да. Пятидесятников? Да. Пресвитеран, методистов. Для всех христиан, верующих христиан, она открыта. Это официальная позиция церкви, даже не просто официальная. Это символ веры адвентистов седьмого дня. Слышите, вдумайтесь, символ веры адвентистов седьмого дня. Это то, во что мы верим. Не просто мы практикуем, мы верим и практикуем, мы это исповедуем. Она открытая. Я читаю церковное руководство, 164-ю страницу. «Вечеря в церкви имеет открытый характер. Все, кто посвятил свою жизнь Спасителю, могут принять в ней участие. Однако есть одно ограничение. Дети познают значение этого служения, наблюдая за взрослыми. После необходимого обучения в классах крещаемых, принятия решения последовать за Христом, за Иисусом, и заключение завета с Господом через крещение, они будут подготовлены к самостоятельному участию в вечере. То есть дети могут принять участие в вечере тогда, когда они будут что? Крещены. Когда ребенок покрестился, а в церкви, кстати, адвентистов нету порога, когда должен креститься. Понимаете? Мы не ставим порога, когда нет у нас такого вероисповедания. Ребенок может и в 12 лет покреститься, если действительно он пережил встречу со Христом и Богом, готов к этому, и он заключает завет, и может спокойно в 12, в 13, в 14 лет принимать участие в вечере Господней. Да, но до этого нет. И теперь «Желание веков» Эллен Уайт, 656-я страница. Это тоже очень важная цитата. «Вслушаемся и вдумаемся». Пример Христа не позволяет нам отстранять кого-либо от вечери Господней. Да, открытый грех исключает участие в этом обряде виновного. Этому ясно учит Святой Дух. В остальных же случаях никто не вправе выносить решение о чьей-то неготовности. Бог не позволил людям судить, кому дано участвовать в вечере, а кто этого не достоин. Ибо кто может читать сердце? Кто может отличить пшеницу от плевел, скажите, пожалуйста? Кто? Пастор церкви? А? Кто еще? Пресвитеры, может быть, диаконы? Кто может отличить? Господь. Вот он и пусть. Это же ужин Господа. Это он приглашает на него. И он судит тех, кто недостоин. Ну, не, точнее, кто недостоин участвовать. Нет, неправильное слово, да? Или явит свою милость и благодать. Это он решает. Это же не мы грехи прощаем. Не пастор прощает грехи, не пресвитеры и так далее. Это делает Господь. Дальше читаю. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей». Это цитирует слова Эллен Уайт из апостола, от апостола Павла, 1 Коринфянам 11 главу. «Да, посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господней недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Среди верующих могут быть люди, еще не всем сердцем служащие истине и святости, но изъявившие желание участвовать в служении, как вы думаете, что с ними делать? Написано, Эллен Уайт, им нельзя запрещать. Йоу, вот так вот, понимаете? Также там же находятся свидетели, которые присутствовали в верхней горнице, когда Иисус омывал ноги своим ученикам, в том числе и Иуде. Это видели не только люди, но и так далее. Вы понимаете, как интересно? Вы знали об этом, что вечеря адвентистов седьмого дня открыты? Скажите, пожалуйста. Вот. Сам, а? Слава Богу.

В многих адвентистских церквях, когда заканчиваются вечери, диаконы стоят у дверей с корзиночками, и люди, которые выходят, они опускают туда денежку для малоимущих, для малообеспеченных, бедных людей, и потом церковь занимается помощью, оказывает помощь этим людям. Почему именно на вечере? Почему именно в конце, как вы думаете, именно вечере? Потому что вечере – это важный момент, это праздник, когда мы празднуем Божие и обновление своей духовной жизни, мы наиболее открыты в благодати. И если вы помните слова апостола Павла, что Христос явил свою благодать, каким образом? Что Он обнищал, чтобы мы обогатились Его нищетою. И апостол Павел вот именно в этом месте использует слово «благодать» применительно именно к пожертвованиям. Поэтому, когда мы жертвуем, особенно бедным людям, мы что делаем? Мы участвуем в благодати, потому что эта благодать коснулась нас, и мы теперь дарим эту благодать, просто выражая ее в нашем таком материальном эквиваленте. Читая церковное руководство. По завершении Святой Вечери часто организуется сбор пожертвований для бедных. И то же самое в руководстве для служителя на 272 странице. В то время, когда участники служения оставляют церковь, диаконы могут стоять у дверей, собирая пожертвования для нуждающихся. Ну и как традиция адвентистской церкви вам? Давайте мы напомним. Первое. Мы по-разному можем называть вечерю Господню, или святое причастие, или святая вечеря. И в этом нету ничего греховного или предусудительного. Как мы называем то, что происходит? Да? Не нужно цепляться за какое-то название и делать это название богодухновенным и единственно правильным, все остальные запретить. Мы не занимаемся цензурой, мы выражаемся так, чтобы полнее открыть саму суть и смысл вечери. Второе. Мы с вами, братья и сестры, празднуем вечерю Господню. Это не поминки, это праздник, это торжество. Мы радуемся, что спасены и прощены. Мы радуемся, что благодать Божья наполнила наше сердце. Потому что сюда мы пришли, прощенные и примиренные друг с другом и с Богом. Понимаете? Да, конечно, кто-то кому-то не удалось и так далее, но здесь он должен обрести надежду получить ее. Вдохновение здесь получить, а не так, чтобы его прибили. Далее. Вечеря в адвентистской церкви, она, ну, как я уже говорил, празднуется тогда, когда мы что? Пожелаем этого, братья и сестры. Вот когда мы захотим, почувствуем нужду, братья и сестры, а почему мы раз в квартал только делаем? Давайте почаще. Знаете, как адвентисты боятся вечери Господней чаще проводить? О, это так утомительно, о, это так нужно организовываться. Вот это как раз и говорит о том, чего для нас утомительно. Иисус Господь, который дарит нам свою благодать, утомителен для нас, правда? Поэтому мы уделим Ему внимание только сколько? Вот тебе, Иисус, 4 раза в год и хватит с нас. Все. Формально мы все выполнили, как обычно. Нет, братья и сестры, всякий раз, когда мы захотим, мы можем это делать. Затем, наша вечеря открыта для всех. Любой христианин любого вероисповедания и любой конфессии может принять в ней участие. Ну и, наконец, мы в конце вечери занимаемся благотворительностью. Мы участвуем в благодати, которую Бог одарил нас, и дарим эту благодать тем людям, которые действительно немощны и нуждаются. Ну и в заключение я хочу рассказать одну историю. Она очень интересная. Пусть она будет как таким напоминанием о том, к чему или какова суть причастия на самом деле, чего в ней главное. Как-то во время Рауля Фалера находился в госпитале для прокаженных на одном из островов Тихого океана. Там царило отчаяние, отвращение, ужас, ярость. Везде полно коллег, живых мертвецов. Впрочем, был среди этих уничтоженных человеческих тел и опустошенных душ один прокаженный –

весьма преклонного возраста, который имел чрезвычайно ясные и улыбающиеся глаза. Он терпел телесную боль, как и его несчастный товарищ, но проявлял любовь к жизни, преодолевая отчаяние и нежно обращаясь с другими. Заинтересованный этим истинным чудом жизни в том аду, в котором были эти прокаженные, Фалера хотел понять, что могло давать такое воодушевление уничтоженному проказой старцу. Он незаметно наблюдал за ним и открыл, что тот каждый день перед рассветом шел к железной сетке, ограждавшей госпиталь, садился всегда в одном и том же месте и ждал. Нет, не величия красоты рассвета на океане, не восхода солнца. Он ждал, пока с другой стороны забора не появлялась женщина, такая же старенькая, как и он, с лицом, покрытым тонкими морщинами, с глазами, которые светились добротой. Женщина ничего не говорила, только молчаливо и сдержанно улыбалась. Но от этой улыбки у прокаженного прояснялись лицо, и он тоже отвечал улыбкой. Молчаливая беседа длилась несколько секунд, и старик снова плелся к своему месту в госпитале. И так каждый день. Каждодневное причастие. Прокаженный, подкрепленный той улыбкой, мог жить ею и снова сносить новые муки до новой встречи. Француз, который вместе с женой всю жизнь посвятил прокаженным, ходатайствовал за них даже перед главами государств. Когда Фалера спросил старика, кто эта женщина, он ответил: «Моя жена. Прежде, чем я пришел сюда, она тайно лечила меня, как могла. Но не могла. Поэтому она привела меня сюда, но не покинула. И каждый день я ее вижу и понимаю, что я живу благодаря ей. Мне еще хочется жить только для нее». Потрясающая история. Что я хочу этой истории сказать? Братья и сестры, мы приходим, и в следующую субботу мы придем сюда, чтобы лицезреть лик Господа, чтобы посмотреть на Него, на Его глаза. Скажите, пожалуйста, что вы увидите? Какой взгляд вы увидите Господа, обращенный к вам? Это очень важно. Если мы увидим лицо полной доброты и любви, нежности, если мы увидим эти радостные глаза, то значит здесь, на этом причастии, наша встреча с Господом может состояться. Мы можем прийти и просто молча побыть с Богом. Но это молчаливое созерцание может изменить очень многое в нашей жизни. Поэтому пусть наше причастие действительно будет именно таким переживанием, братья и сестры. И именно переживанием встречи с нашим Господом, который умер за нас, но воскрес, чтобы мы могли жить. И Он, как живой, будет присутствовать в следующую субботу с нами. Поэтому давайте будем готовиться к этому событию, хорошо? Каяться, примиряться, отставлять предрассудки, и придем сюда именно со светлым лицом, как тот старик, который смотрел на свою жену, и ее улыбка, и ее взгляд давал ему сил. Так и мы вдохновимся нашим Господом Иисусом Христом. Помолимся. Владыка Господь, благодарим Тебя за Твою великую милость к нам. Боже, мы просим о том, чтобы Ты сокрушил предрассудки в нашей голове. Вот что-то мы себе в голову напридумали, что-то там у нас установилось, и мы вроде бы этому следуем и за это цепляемся. А иногда может так получиться, что даже наше братство и наша церковь вообще в это не верит. Даже другая традиция у нее, другое понимание, другой смысл. Помоги же, Господи, нам не быть вот такими костными людьми.
не погружаться в пучину отчаяния и какой-то категоричности, но помоги, Господи, видеть Твой лик светлый, Твой взгляд, Твою доброту и Твою любовь к нам. И дай, Господи, чтобы эта доброта и любовь придавала нам сил, оживляла нас. И несмотря на наши трудности, суровые испытания и пути, которыми мы идем, чтобы мы не теряли лица Твоего, Господи. Дай нам восхищаться и любоваться Тобою, быть в Твоем присутствии и в следующую субботу, когда мы придем, чтобы мы могли действительно пережить что-то удивительное, вдохновляющее и обновляющее нашу жизнь и наше сердце и наш дух. Ради Христа молимся. Аминь.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Есть такое выражение. Глубина испытываемой радости зависит от количества выпавших на нашу долю страданий. Так ли это на самом деле? И как овладеть искусством жить в радости? Сегодня у нас в гостях исполнительница христианских песен, организатор и участник благотворительных мероприятий, жена и мама Лола Кафтанова. Лола, спасибо тебе, что ты нашла время и пришла к нам в эти праздничные дни.
2: Большое спасибо за приглашение. Очень приятно быть здесь.
1: Я смотрю на тебя и вижу твой позитивный настрой. Ты улыбаешься. И это прекрасная черта в человеке. Скажи, что помогает тебе сохранять этот позитивный настрой?
2: Наверное, поддержка родных и близких в том числе тоже. Вообще, умение наслаждаться каждым моментом своей жизни и быть, наверное, благодарным Богу за все, что происходит.
1: Я знаю, что с детства в твоей жизни совершались различные, да, ситуации, когда совсем наоборот, да, когда ты, ну, далеко не радовалась, а наоборот были печальные события. Вот расскажи, пожалуйста, вот касаемо инсульта бабушки, когда ты помогала маме, и в 9 лет ты также приходила, ухаживала за бабушкой. Вот что ты испытывала в те моменты? Расскажи поподробнее.
2: Вообще я, если честно, думаю, что в каждом из нас, да, заложено вот это вот сострадание. Ну, почему-то, видимо, может быть, в ком-то в большей степени, а в ком-то немножко поменьше. Но у меня его слишком, наверное, бывает много. И в тот период, конечно же, я, если честно, думала о том, как помочь маме. Я знала, что для нее это очень большая нагрузка. Ну и, конечно же, бабушка, она вообще для меня была, ну, очень близким человеком. Я считаю, что мне очень повезло с моими родителями, с бабушкой. Настолько вот Бог меня благословил и окружил мудрыми людьми, потому что именно любовь вот к Богу, такую вот, какому-то анализу вообще, что в жизни происходит, это привила именно бабушка. Мы с ней очень много всегда разговаривали, сколько мы с ней гуляли и общались, это просто не счесть времени, мы могли пойти гулять, то есть она со мной общалась как взрослым человеком. И мы могли пойти гулять и пройти, наверное, остановок 7, шагая, обсуждая какие-то темы. Она рассказывала мне вот о своем детстве, мне было очень это интересно слушать. И давала мне, конечно же, советы, что нужно всегда молиться Богу, говорить о любых переживаниях, даже если какие-то ситуации в жизни проходят, конечно же, он все видит и всегда поддерживает. Ну вот в этом плане, конечно, бабушка, да, для меня вот приоткрыла такую дверь, можно сказать.
1: Да, слава Богу.
2: Да, слава Богу. И, конечно же, ну, в тот период мне хотелось быть, поскольку я ее любила, хотелось помочь ей и поддержать маму, быть для нее максимально полезной, то есть быть на подхвате.
1: Я знаю, что с детства, и ты вообще такой человек творческий, музыкальный человек, очень красиво поешь.
2: Спасибо.
1: И ты в детстве хотела поступить в музыкальную школу. Но, к сожалению, так получилось, что и ехать нужно было с пересадками, да и не было материальной базы, да, чтобы можно было это все организовать. Угу. И я знаю, что твоя мама, она очень переживает по этому поводу, и до сих пор она, конечно, жалеет, что ты не поступила тогда. А скажи, а вот на тот момент, что ты испытывала по этому поводу? Что происходило у тебя в душе?
2: Ну, сказать сейчас, наверное, что эта мечта осталась, но не реализованной, очень сложно. Я понимаю, что если бы, наверное, в тот момент была бы такая возможность, может быть, в жизни бы моей все сложилось бы немного по-другому, но на самом деле Бог так удивительно все делает. Вот кто бы мог подумать, что без музыкального образования можно поступить, например, в колледж губернский, да, на музыкальное отделение. Ну, конечно же, мне хотелось. И мечта, она где-то там была вот у меня. Но на самом деле, если есть желание, то это все реализуемое. То есть не было у меня, конечно, вот навыка играть, но все равно я училась сама, что-то делала и как бы это восполняла. мою вот такую нужду творческую. Ну, а так я просто стараюсь в жизни это тоже реализовывать. Ну, будучи в служении в церкви и так далее.
1: То есть, получается, ты самостоятельно, можно сказать, да, осваивала музыкальный инструмент?
2: Ну, да. Здорово. Я, конечно, знаю, что мама, она всегда так говорит, когда я играю какое-нибудь произведение, высылаю видео, чтобы просто она порадовалась, она говорит, я прям смотрю, и мне немножко грустно от этого всего. Но я говорю, не расстраивайся, поэтому... Ну, у меня нет никаких вот таких вот обид, что это не получилось. Я прекрасно понимаю, что, не было возможности. Но вижу, как Бог в моей жизни приоткрывает другие дверки. Поэтому я думаю, что все еще впереди.
1: Конечно. А расскажи, был такой период, когда вы переехали в другой район, то есть ты перешла в другую школу. Угу. На тот момент что происходило у тебя внутри, что ты испытала по этому поводу?
2: Волнение. Все-таки всегда волнительно, покидать, да, уже привычный круг, сформировавшееся общение, друзей, а это ведь совсем другое. Я человек, на тот период не могла бы сказать, что вот была такой открытой и могла бы легко вот подружиться с кем-то. Наверное, сейчас, сравнивая себя тогда вот и сейчас, какая я есть, это совсем два разных человека, потому что я была очень в детстве обидчивая, очень. Мне нельзя было сказать вообще ничего. Вот если... Вот даже не шучу. Можно было сказать, что у меня была тетрадочка, где я записывала так. Все, вот с этой не общаюсь, потому что так она меня обидела. И эта тетрадочка была где-то в голове. Но потом это молитвами, конечно же, я молилась, что это неправильно, так не должно быть. Это все как бы прошло. Но на тот период я очень, да, боялась, что вот как меня примут в классе. Тем более я ходила в школу. У меня в школе был определенный какой-то статус, так сказать, перед моими одноклассниками. То есть они знали, что я хожу в церковь, что я верующая. И они очень уважительно ко мне относились. Я помню, что... Даже у меня были дома курсы о том, как молиться, что нужно делать. Потому что они спрашивали, Лола, ты всегда хорошо учишься, у тебя вот пятерки по контрольным. Как так? Рассказывай секрет, что ты такое делаешь. Наверное, тебе Бог помогает. Вот. И поэтому они часто ко мне приезжали. Старая моя школа вот до переезда, она довольно далеко находилась от нашего дома, поэтому я всегда ездила на транспорте. То есть они приезжали, не боялись ко мне туда. Вот. И когда я перешла в новую же школу, конечно, я переживала, как меня примут, будут ли у меня друзья. Вот. Ну, вот так было.
1: Расскажи, вот в этот момент повод для радости ты находила? И в чем находила его?
2: Наверное, тогда еще не особо. Это ведь все-таки приходит жизнь постепенно. Было больше, да, волнение, наверное, какое-то. Но мне с классом, на самом деле, очень повезло. У нас был внимательный классный руководитель, который сразу взяла вот в оборот нас всех новеньких. Нас было, наверное, тогда человек 4, кто тоже вот пришел в этот же год. И она сразу нас подружила с классом. И вот у нас в классе действительно была такая обстановка дружественная. И всегда был лес рук. То есть мы всегда хотели, чтобы там нас спросили, чтобы мы ответили на уроки, мы договаривались, там у тебя уже, вот ты уже отвечал на том, да, я буду на следующем. У нас, такая вот была договоренность, класс был очень дружный. И так вот мы дружненько проучились до 9-го. Там уж, как обычно бывает, кто-то уходит в училище, там, или переводится в более там какие-то, да, направленности узкой школы. То есть вот так. Для меня тот период такой был интересный, и тоже как бы радость была, потому что я все-таки нашла друзей там, с которыми мы вот очень так тесно дружили. Ну, вот так вот было до 9 класса.
1: Да, касаемо друзей, я знаю, что у тебя была очень близкая подруга, с которой такое было достаточно глубокое общение.
2: Да,
1: так получилось, что она тебя предала. То есть она выбрала круг общения себе по интересам. Вот скажи, в тот момент... Как ты отнеслась к этому? И удалось ли тебе обрести радость, несмотря на вот такое испытание в твоей жизни?
2: Ну да, тот период, он был для меня непростым, но таким, можно сказать, переломным, да, вообще в моей жизни и относительно вот поиска Бога как раз. Мы действительно очень близко дружили с этой девочкой, вплоть что, сутками могли мы общаться, то есть мы виделись в школе, после школы мы всегда возле подъезда, часами там с ней болтали, моя мама уже звонила ее и говорила, где Лола, пожалуйста, выгони ее оттуда, скажи, что я ее жду. Бывало такое, что одноклассник мой проходил мимо, то есть музыкальную школу, он нам помашет, а мы вот болтаем, потом он уже возвращается с музыкальной школы, мы все еще стоим, разговариваем, потом я приходила домой, мы еще и по телефону висели, болтали, и совместные уроки делали. Да, действительно, мы очень вот так вот тесно дружили, но у нас как бы еще была компания из 4 человек, да, девочек, это все-таки уже был, ну, по окончании 9 класса такой подростковый период, да, когда уже интересы у всех формируются в виде там, ну, кому что интересно. Вот кому-то интересно, там мальчики начинают проявляться, да, такие вот моменты. Мне почему-то в тот момент хотелось знать, для чего же вот вообще моя жизнь. Ну, мне было интересно, ну, что Бог для меня приготовил, что вот Он, ну, как бы вот для меня именно, какую роль отвел, да, вот в этой жизни. И меня это очень интересовало. И наверное, в этот момент у нас с девочками как раз вот произошло такое вот, ну, разделение. Им стало как бы интересно одно, мне другое. И почему-то в тот период как раз вот началось, наверное, такое, мне кажется, сеяние каких-то вот подростковых, да, моментов неуверенности, что «А, это ты у нас там самая толстая среди нас», или же там как вот самая страшная подруга. Вот не знаю, почему так вот как-то все это было. Но я помню, поехала в лагерь христианский, молодежный, и вот тогда я уже поняла, что я вот хочу принять крещение, что вот, ну, мое сердце к этому готово. И решила, что почему-то не хочу я вот говорить о том, что я вернулась. Уже, ну, то есть должен был начаться 10 класс, школа, и я решила, что ай, вот когда пойду в школу, тогда я отзвонюсь, скажу, о, привет, я появилась. И не стала как-то вот давать о себе знать, что я приехала. Но еще, наверное, стоит сказать, что для меня это был первый урок тогда. Вообще я, ну, то есть настолько была прикреплена, что ли, вот к человеку именно. Потому что ведь тот период, на самом деле, после 9 класса ко мне подходил директор школы и говорил, что вот мы тебе предлагаем перейти в гимназический класс. Ну, за успехи, да, соответственно. Ты можешь пойти в турецкий лицей, вот у нас здесь есть, прямо в этой же школе. А я вот, ну, не соглашалась и думала, как я могу подругу оставить? Ну как, вот как мы вообще будем вместе, да? Не будем вместе учиться, что ли? Мы же всегда, круглые сутки вместе. И отказалась, то есть я осталась. И на самом деле, вот когда я уже, ну, дала о себе знать, то есть это было 30 там, августа, я позвонила, сказала, что... Вот, все, я здесь, что мы идем, как обычно, в школу, и она уже так, да, идем, но вот с нами пойдет вот эта девочка. Я думаю, так, интересно, у нас как, ну, какой-то новый друг, о котором я еще не знаю. Думаю, ну ладно, хорошо. Но когда вот мы пришли 1 сентября, получилось так, что она уже, ну, как бы всем видом дала знать, что все. Мы, ну, не общаемся, то есть я как стала, как пустое место. То есть со мной особо не разговаривали, я так думаю, ну ладно, значит, так нужно, ну, сначала я не переживала как бы на этот счет, ну а потом, да, немножко все так получилось, что как-то, ладно бы мы наши пути разошлись, но как-то получился настрой, что, а не общайтесь с Лолой, да, она вот какая-то такая там, да, немножко, что-то у нее там свои какие-то мысли, куда-то она там, ну, пропадает, и получилось так, что я вот, ну, действительно стала немножко такой вот какой-то изгой в классе. Хотя были люди, которые со мной общались, да, но для меня был тогда сложный период. Я стала прогуливать в школе. Было такое, что вот я...
3: А почему?
2: Мама об этом не знала, потому что мне не хотелось туда не приходить. Хотелось. Да, конечно. Я привыкла, что я вроде как, ну, в этом круге свой человек, и тем более я... Ну, как бы все знали, что ко мне можно обратиться в любой момент, да, я всегда помогу. А тут так получается, что... Ты приходишь, и действительно все как будто... Никто с тобой не здоровается, делает вид, что тебя нет. Ну, сложно, конечно же, в такой обстановке находиться. Я поэтому смотрела, какие вот предметы более там важные, старалась их посещать, на какие-то не приходила. Родители, конечно же, об этом не знали. Мама не знает, наверное, еще, может быть, до сих пор, что я так очень сильно прогуливала. И на самом деле я потом уже только, да, со временем... Я переживала очень сильно. И мама это видела, потому что мы очень много общались. И я говорила, как бы, ну, я не могу вот понять, почему... Ну, что я такого сделала, что со мной, ну, вот так как бы вот обходится. То есть... Ладно бы просто не общался человек, да, потому что ну, у него другие интересы. Но почему вообще никто со мной не общается? Что я такого сделала? Вот, и она мне говорила, что тебе нужно простить, что, да, нужно, ну, молиться, чтобы у тебя вот, ну, вот эта вот обида, она прошла, потому что этим ты только делаешь хуже себе. А, потому что ты переживаешь, ну, вот это будет сказываться на твоем здоровье. И я действительно молилась. Я вот помню... ту самую молитву, когда я первый раз вот почувствовала, как камень с души просто упал. И я подумала, что я действительно, я все, я тебя прощаю, у меня нет на тебя злобы. И что самое интересное, то есть она в тот же период всегда могла ко мне подойти. То есть я никогда не грубила ей или там что-то плохого не говорила. Всегда могла помочь советом каким-то даже. Ну, что в принципе я и делала, потому что у нее были проблемы с той подружкой. И она очень часто ко мне как бы подходила, говорила об этом. И я, ну, с ней общалась. Вот. Но тогда для меня был первый урок, что нельзя настолько вот прилепляться к человеку, потому что могут, да, пути разойтись. Mm-hmm. И я вот сейчас думаю, действительно, как бы я вот думала, что как я буду без нее. И на самом деле упустила вот многие такие вот интересные моменты. А могла ведь пойти бы и в турецкий лицей отучиться, и гимназический класс.
3: То есть, возможно, какие-то другие пути, да?
2: Да, могли быть, да. Но вот я тогда была вот сконцентрирована, что нет, как это же моя подруга, как я вот ее оставлю, как это. Вот так. Но вот тогда был такой для меня первый урок, что нельзя, нужно...
3: То есть, получается, тебе помогло, да, вот то, что тебе посоветовала мама, все-таки простить и начать активно молиться, да, по этому поводу?
2: Да, но тогда я еще стала вот активно уже ходить прямо вот в церковь. То есть, если до этого периода я как-то там появлялась изредка, обычно вот на праздники, или же, ну вот, в лагерь было место, да, вот куда я всегда приезжала. А тут я уже все, то есть целенаправленно стала приходить уже в церковь. И у меня на самом деле было очень много вопросов, да, к Богу. И так было удивительно, что когда я приходила на служение, слушала проповедь пастора, и было ощущение, что вот он просто отвечает на все мои вопросы. И только на мои именно. Как будто вот сидит там в зале 80 человек, но вот то, что он говорит именно для меня. И, конечно же, я, ну, решила, что... Я, ну, поняла те вот вопросы, ответы, да, которые меня тогда волновали. И уже решила, что все, я хочу уходить в церковь, связать свою жизнь именно с Богом. Ну, принять крещение. Вот так.
3: А вот следующее испытание, которое выпало, да, на твою судьбу, это болезнь. Болезнь, я бы назвала, страшная, неприятная, инфекционный аллергический артрит. Скажи, кто и что тебе помогло в тот момент не упасть духом и снова научиться радоваться?
2: Ну, да, этот период, он был осложнен только тем, но то, что мне очень часто нужно было появляться в больнице. Но вот благодарность Богу, да, то, что происходит в твоей жизни, вот этот вот, не знаю, критерий, постоянный анализ того, что, ну, происходит в твоей жизни, я видела, что, несмотря на то, что я нахожусь в больнице, на самом деле происходит очень много интересных вещей, знакомств каких-то, приятных очень на самом деле. И я не могу сказать, что вот как бы для меня это прям был очень так сложный, да, период в моей жизни. Я помню ситуацию, когда... Врачи уже меня всегда знали. Вот очередной раз я легла, и они такие: «Лола, мы же тебя только выписали, ты уже опять здесь? Неужели? Что ты тут забыла?» Я говорю: «Ну как, все по плану уже, ну вот нужно лечиться». И к нам попала девочка. Она, то есть ее дедушка нашел, мама родила ее и выбросила прямо в мусорный контейнер. И он ее оттуда вытащил, поскольку проследил, и вот принес вот в это детское отделение. Сказал, что я не могу ее выходить никак, за ней смотреть не могу. Пожалуйста, ну вот возьмите, примите. И вот она тогда была в этой больнице, малышка, крошечка. И я помню, что, ну, конечно, это была такая для всех, да, ситуация, и для города, ну, такая шоковая. И я помню, что, ну, врачам не хватало тогда времени, и вот они мне разрешили к ней приходить. И даже как бы тогда вот мои, может быть, такие мрачные будни в больнице, они были скрашены тем, что я вот приходила помогать этой девочке. И причем, что она действительно как бы вот у всех на руках плакала, когда я приходила, она себя вела спокойно. И поэтому мне было приятно. И вот какие-то такие знакомства, даже вот это время, там же очень много детей, но мне тогда было, пускай, сколько лет? 14-15, наверное, все равно я была постарше. И опыт в лагере, то, что когда ты сам едешь ребенком, да, христианский, ты уже многие вещи знаешь и можешь это тоже с ними реализовать. И ты видишь вот эти вот глаза горящие, как детям это все нравится. И я помню, что получилось так, я ушла на выходные домой, меня отпустили. И в этот день, оказывается, в субботу выписали девочек по палате, а там был вообще разный возраст. И была девочка, 7 лет, смешная, и постоянно все время меня мучила, то скакала на мне, то еще что-то. Я люблю тебя прям, вот чтобы ты как злилась. Она вот всегда так была, такая смешная. И тут ее выписывают, а я вижу записку, она мне оставила, где пишет: «Я так тебя люблю, вот мой номер, ты мне звони, не забывай, пожалуйста». Мне до сих пор эта записочка хранится. Думаешь, надо же вот так вот. То есть даже какой-то такой вот мимолетный момент мы можем быть для кого-то, да, радостью, что-то привнести, и нам могут тоже так же, да, вот да, принести аминь. Какую-то радость. Поэтому, ну, несмотря, да, на такой вот, ну, период, наверное, жизни, все равно как бы есть много доброго, что вот я могу вспомнить.
3: Да, я знаю также, что в те непростые сложные периоды ты часто обращалась к Библии,
2: да,
3: и опиралась на те слова, да, которые там оставил Господь, угу, которые написаны в Божьем Слове. И скажи, вот, ну, по-другому это молитва по обетованиям.
2: Да.
3: И что это для тебя значило? Почему ты обращалась именно к этим молитвам?
2: Вообще у меня есть очень любимый стих, да, и с позволения я его,
3: конечно,
2: прочту, потому что я так-то знаю его наизусть, но от волнения могу неправильно сказать. Это находится стих в числах, 23 глава, 19 текст. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». И вот этот стих, он для меня всегда был таким вот центральным в жизни. Я, смотря на то, что действительно происходило, да, в моей жизни, причем что не всегда же мы учимся на всех, да, ошибках сразу. Иногда приходится проходить некоторые вещи дважды, например, да, даже несмотря на то, что вроде в первый раз мне казалось, что в школе я этот момент прошла и учла, что больше я так человеку, ну вот, не прилипаю сердцем, но был у меня еще в жизни такой же момент, не очень приятный. Но на самом деле я действительно прихожу к тому, что, да, вот Бог, Он же не человек, чтобы ему лгать, да, что Он сказал, то ли Он не исполнит. И поэтому все те обетования, которые есть в Библии, они, ну, доступны каждому. Вообще я считаю, что вот, ну, самое важное в жизни — это отношения с Богом, да, молитва. Потому что когда ты испытываешь радость, все равно унылый дух, он сушит кости. Да? Если мы будем от каждого, ну, переживания, ну, сильно в это углубляться, я вообще считаю, что, конечно, нужно любые эмоции переживать. Да? Если хочется плакать, нужно плакать, потому что нужно давать волю, да, своим чувствам. Но, конечно же, благодарность за то, что происходит в твоей жизни, и, наверное, умение находить в этом что-то, ну, полезное для себя — это всегда придет к тому, что ты будешь радоваться, потому что это будет тебя же держать в психологическом, да, таком вот равновесии. Ну и окружающим с тобой тоже будет приятнее, когда ты спокойный, счастливый. Вот так.
3: Да, мне все-таки интересно, почему все-таки это именно обетование, потому что многие же считают, как достаточно просто прочитать молитву «Отче наш» или, к примеру, «От сердца помолиться Господу». Что ты думаешь по этому поводу?
2: Ну, когда я общаюсь с Богом, на самом деле, я тоже говорю все как есть на самом деле, ведь наша жизнь, она так устроена, есть абсолютно разные моменты. Бывает, что когда у тебя просто нет, например, не то что, не настроения, нету сил, наверное, что-то сказать, и ты просто говоришь про себя, что Господь, ну ты сам все видишь и все знаешь. И, то есть, конечно же, и я так общаюсь с Богом. Но когда есть обетование, это как вот уверенность в том, что Господь, ну ты же обещал, ты сказал, что да, приложу вот там пластырь. И ты просто более, наверное, твердо понимаешь, что Бог пообещал. И, ну, Он это исполнит. Уверенность такую вот некую.
3: Что ты чувствовала после этих молитв? И была ли радость у тебя от них?
2: Ну, конечно, да. Я, тем более, особенно, когда ты видишь результат, ответы, да, на молитву. Пусть они бывают всегда и не быстро, да, когда ты видишь результат, ответ, но иногда уходит на это время. Ну, конечно же, благодарность Богу за все то, что происходит в жизни.
3: Да, слава Богу за все. Ты с детства ходила с мамой в церковь, да? А чуть позже узнала, что же такое молитва. Да, исходя из тех опытов, которые у тебя сложились. Расскажи, в чем разница, как ты думаешь?
2: Ну, как я говорила, да, что вот моя бабушка, она вот со мной много общалась, мама, она тоже, на самом деле, со мной очень много разговаривала, и вот молиться она научила именно меня, как бы вот мама. Она очень много, ну, вот, говорила со мной, и относительно молитвы, даже когда мне было 9 лет, она вот всегда говорила, нужно молиться уже сейчас о муже. Я говорю, мама, мне 9, какой еще муж? Ты что, Бог должен дать тебе хорошего мужа? Но я считаю, что ну, Бог, Он слышит всякую молитву на самом деле. Сложно немножко как бы ответить на этот вопрос мне, потому что в любой период моей жизни Бог всегда как бы отвечает на любую молитву, даже пусть это будет не всегда там по обетованиям. Но главное, чтобы это было искренне от души, ну, от сердца.
3: Да, согласна с тобой. Исцеление пришло.
2: Да, да, исцеление пришло. И ну, для меня это было чудом, потому что тот момент, когда я решила принять крещение, я сказала Господу, что вот сейчас, да, я зайду в воду. И, ну, если, как бы, вот, ты можешь исцелить, чтобы это тоже было в этот же момент. И на самом деле, вот, как я приняла крещение, вот уже сколько ведь лет прошло, я вообще, ну, ничего не помню вот об этой болезни. Слава не обращалась, Богу. Да, ни к врачам. То есть мне ничего не беспокоит. Все прошло, слава Богу. Лула. Потому что до этого я всегда стабильно осень, весну всегда лежала в больнице.
3: Лула, а пришло ли прощение за предательство?
2: Да, конечно, я вообще не держу зла. Я даже оборачиваясь вот на тот момент, я понимаю, что мне это, наверное, нужно было, потому что, ну, да, я вынесла вот уроки, да, полезные для моей жизни, потому что, учитывая тот стиль жизни, ну, когда ты переезжаешь, заводишь новые там общения, друзей, все-таки нужно уметь дружить искренне, но и не совсем, да, настолько, чтобы прям вот полностью отдаваться, погружаться, да, вот в человека. И с этой девочкой мы, ну, как бы до сих пор общаемся, ну, то есть я всегда рада буду ее увидеть, и я знаю, что она тоже рада со мной видеться. Просто сейчас мы живем в разных городах. Но бывает, что списываемся. Нет, у меня нет никакой абсолютной обиды на нее.
3: Лула, вот бывает такое, что, исходя из этого опыта, да, неприятного, когда тебя кто-то предал, возникает потом страх общения, ну, когда ты снова знакомишься,
2: ну,
3: с кем-то.
2: Такое, да.
3: Есть такое до сих пор или было раньше?
2: Раньше было, но сейчас я, наверное, просто пришла к тому, что нужно вообще в общении с людьми отдавать столько, сколько ты можешь дать, не ожидая взамен. Я, к сожалению, вот, ну, не научилась, наверное, единственное, что вот дружить поверхностно, если уж дружить, так дружить, да, быть верным, преданным другом, всегда готовым, ну, поддержать, прийти на помощь. Поэтому, то есть, когда я общаюсь, дружу, то я не жду ничего взамен. Вот. Хоть всегда говорят, что мы всегда что-то на самом-то деле внутри ждем. Но нет, нужно просто, наверное, понять, насколько ты можешь отдавать так, чтобы не ожидать, что вот к тебе тоже прибегут в какой-то момент, да, сделают так вот, что вот как нужно. Сейчас я не боюсь заводить общение на самом деле. И вообще считаю, что каждый из нас может быть для кого-то ведь каким-то таким вот, не знаю, светильником, да, даже... Я причем знаю, многие же ведь говорят это, то есть отмечают, что там настолько там интересно с тобой общаться, и чувствуешь глубину какую-то, да, что вот можешь там довериться, открыться, что люди на самом деле это ценят. То есть им это важно, это и в мире ведь не так много таких людей на самом деле. И все равно люди это ценят, они это отмечают.
3: Да,
2: но бывало такое, что вот... Мне говорили, например, что, знаешь, ты вот настолько много вот даешь, что на самом деле не каждый в жизни готов так делать. Поэтому, меня спрашивают, не сложно ли тебе от этого самой? Нет, наверное. Может, потому что, да, я понимаю, что я, не жду ничего взамен. И поэтому стараюсь отдавать, столько, сколько могу.
3: Угу. А это можно в своем роде назвать ответственностью просто? Или все-таки здесь в другом секрет? Или это искусство уже все-таки?
2: Наверное, может быть, да. Может быть, да.
3: Но сейчас у тебя есть люди, с которыми ты искренне можешь пообщаться, доверить какие-то вопросы?
2: Да,
3: есть такие люди в окружении?
2: Есть такие люди. Слава Богу, Бог дает таких людей. Их, возможно, мне не так много, но они есть. И слава Богу, и они помещаются на пальцах, да, на одной руке. Кто-то говорит, вау, это уже круто. Есть, да, слава Богу, есть такие люди, с которыми я могу говорить абсолютно на любые темы, открыться, знаю, что меня не осудят. Mm-hmm. Знаю, что просто могут помолчать со мной, когда нужно. Вот.
3: Да, слава Богу за этих людей. Mm-hmm. А вот на фоне этого предательства, да, близкой подруги, вот насколько тебе было легко или, может быть, сложно довериться было своему будущему мужу, своему супругу, когда ты приняла решение выходить за него замуж?
2: Вот если честно, я считаю, что вот настолько Бог вот меня любит, что окружает с самого детства, да, мудрыми людьми, как вот мои родители, бабушка. На самом деле, когда мы еще не были, да, то есть еще тогда не мой муж, а парень, Евгений, он пришел в мою жизнь в самый нужный момент. Когда я вот была в отчаянии, на самом деле, да, у меня были вопросы, да, к Богу, почему так происходит. Я скажу, что у меня была очень низкая самооценка на самом деле. Все-таки, когда ты подросток, ты же начинаешь в это верить. Хотя я вот, например, смотрю свои фотографии, думаю, да где же я там самая толстая или еще что-то. Что уж они там выдумывали. Вот. Но была у меня и низкая самооценка на самом деле. Но когда мы с ним общались, вот то, что он мне открыл, что Бог меня очень любит, что я для него ценное дитя. И на самом деле именно вот общение с Женей, оно меня исцелило тогда. То есть у меня не было уже такого вот страха какого-то, да, в плане, что им открыться, довериться. У меня было, наверное, больше смущения того, что все-таки, когда мы с ним начали общаться, он уже был священнослужителем, и я думала, что, наверное, он меня оценивает. Мои знания Библии, как я молюсь, наверное, сейчас слушает, там как делает какую-то экзегезу, не знаю, там, да, на все мои ответы. Был такой больше страх. Но потом, когда я увидела, что такого нет, и человек, да, на самом деле смотрит как бы мою душу, на какие-то вот мои переживания он там направляет и говорит, слушай, да, я понимаю, что у тебя там так непросто, но вот на самом деле Бог, он хочет, сказать так, и даже вот в этой ситуации, там, посмотри, попробуй вот так. И слава Богу, что на самом деле вот так все получилось, потому что действительно вот эту вот какую-то переоценку и осознание того, что Бог настолько меня любит, как свое дитя, да, что я ценная для него в его глазах, это вот пришло в тот момент. И после этого уже, да, как-то вот все, слава Богу.
3: Ты творческий человек, и тебя всегда тянуло к творчеству. И с музыкальной школой не получилось, да, в свое время.
2: Да.
3: потом ты хотела поступать на режиссуру. То есть тебя привлекала вот эта сфера, но мама все-таки сказала, что не стоит, так как угу. ее это как раз сфера отталкивала. Угу. Сейчас что ты думаешь по этому поводу?
2: Ну, я смотрю на это так, что на все воля Божья. Я, да, знаю, что как бы хоть к этому меня и тянуло, и я даже скажу, что на самом деле театр, он мне был всегда гораздо ближе, чем пение, например. Вообще петь я не любила никогда. Вот, ну, по крайней мере, в тот период, да, вот лет до 17. И вот чтобы спеть на сцене, это вот тоже опять работа мамы и Жени. Они мне постоянно говорили, тебе нужно это делать, у тебя же есть от Бога талант.
3: У тебя действительно дар свыше.
2: Я думаю, зачем мне это вообще нужно? Я не хочу, это мне это не нравится. Я там трясусь, как кленовый листик. Вообще для меня это стресс. Вот сцена, вот то ли театр, сыграть какую-то роль. Это вообще, это же просто наслаждение какое-то.
3: Но там же тоже стресс испытывает актер.
2: А вот такого не было.
3: Правда, не
2: да,
3: было
2: вот
3: такого?
2: Совсем разный страх, абсолютно. И только потом вот уже, да, я как-то угу. стала любить пение. Наверное, тоже, опять же, потому что Господь показывал, да, какие-то плоды, ну, через людей. И ты видишь, что действительно это нужно. Вот. Да, мама, ну, так воспрепятствовала моему такому, да, осуществлению мечты, можно сказать, на тот период. Но на самом деле я это вот могу проявить в служении. И за это слава Богу. Вот, не знаю, может быть, я думаю, что, ну, вот, я просто доверяю Богу и вот верю, что все вот как Он ведет, и оглядываясь на свою жизнь, я действительно вижу, что Он ведет. Вот, я думаю, что так нужно было, значит.
3: Вот когда сейчас у тебя в жизни происходят какие-то неприятные моменты, уныние, переживания, как ты с этим справляешься?
2: Я, ну, во-первых, всегда... Ну, общаюсь, говорю, да, Богу о своих каких-то переживаниях. И, не знаю, внутреннее вот это вот спокойствие, которое дает Бог, да, вот этот мир, понимание, что доверие вот Ему полное, да, что, что пусть что ни происходит в твоей жизни, даже вот самое тяжелое, не всегда же, вот и в моей жизни не всегда вот бывает такое, что все прям так гладко проходит, да, но вот это вот спокойствие, осознание того, что Бог для тебя приготовил лучшее, просто сейчас нужно потерпеть, оно дает вот эту вот уверенность, спокойствие какое-то вот. И, конечно же, близкие люди тоже, они тоже вносят для меня, ну, такую вот радость. Вообще, я люблю и общение с людьми, то есть мне нравится, и элементарно, когда просто кто-нибудь подойдет, обнимет как-то. Поэтому, в общем, ну как-то так.
3: Дорогие друзья, вы можете зайти на наш сайт «Три ангела» и посмотреть в исполнении Лолы замечательные христианские песни. Лола, сейчас я хочу тебя попросить исполнить для нас также песню, которую хотелось бы тебе вот именно сейчас исполнить, спеть, которая вот особенно как-то откликается в твоем сердце.
2: Вообще, я очень много, да, люблю песен, и вот в какой-то период, как правило, песни, они, да, отвечают вот нашим потребностям, но, наверное, есть такая песня, которая для меня, она всегда со мной, наверное, по жизни идет. С нее, можно сказать, я начинала петь, это когда смолкнет все. И действительно, там есть фразы, да, строчки вот из песни, которые всегда для меня, вот как звоночки, что ли, какие-то, в отношениях с Богом. Вот. А звучит она так.

0: и там припев. Ну, вот эти вот строчки, что да, тебе я песню спою, но не просто, чтобы спеть. То есть, действительно, те песни, которые я пою, мне всегда хочется, чтобы после услышанного у человека что-то внутри вот зародилось. Что для меня на самом деле нет ничего лучшего услышать, когда ко мне подходят и говорят не то: «Лола, как ты классно владеешь голосом, да, как у тебя вот там получается петь», а когда говорят: «Знаешь, вот эту песню слушал, не обращал внимания на слова, а вот в этот раз зацепило», или «А можно вот эту песню там скинь мне послушать, я вот хочу ее слушать и слушать». И думаешь: слава богу, значит, человек вот понял смысл, и ему откликается.
1: Лола, слава богу за тебя, за твой талант, за то, что ты несешь свет. И этот свет, он виден и заметен в твоей улыбке, в твоей радости. Оставайся всегда такой же радостной.
0: Спасибо большое.
1: Слава Спасибо Богу. Тебе за это общение.
0: Спасибо за приглашение.
1: Дорогие, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Эти слова из Священного Писания адресованы каждому из нас. Несмотря на испытания и трудности, нам нужно с искренней верой принять их и поверить, что именно Бог является самым главным источником радости и счастья.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас.

Святая. Сегодня эти два термина очень часто применяются, когда говорят об Израиле. Для кого-то это обетованная земля. Люди стремятся сюда для того, чтобы поселиться, обрести свою историческую родину, хотя часто разочаровываются. Для кого-то это земля святая. Люди стремятся совершить паломничество, увидеть места, по которым ходил Иисус, пророки, цари. И тоже их может постигнуть разочарование. Нет на этой земле, к сожалению, ничего такого особенного, святого, чтобы делало ее отличительной от каких-то других уголков земного шара. Однако есть на этой земле нечто, что все-таки может быть полезно. Эта земля помогает нам понять Священное Писание, потому что, рассматривая эту местность, изучая культуры и нравы, мы можем проникнуться тем, что когда-то было написано в Библии. Мы можем понять, что видел автор Священного Писания, какой-то книги или псалмы, или пророчества, когда говорил те или иные слова. Сегодня для нашего с вами путешествия будет своеобразной иллюстрацией небольшого псалма, который очень хорошо знают многие. Это песнь восхождения Давида. Псалом 132. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы сионские. Этот псалом Давид написал, когда он скрывался в пещере от своего преследователя, царя Саула. И к нему пришли его братья. Он почувствовал теплоту семейного очага. Ему стало хорошо и приятно. Мы можем понять эти чувства. Но почему он использует такие интересные эпитеты? Как хорошо и приятно быть братьям вместе. Это как елей. Мы все прекрасно знаем, что такое елей. Елей – это слово, которое используется в синодальном переводе Библии. Оно обозначает оливковое масло. Но что такое оливковое масло, мы тоже представляем. Это один из видов растительного масла. Но что-то не совсем понятно, что за этим стоит. Неужели так хорошо и приятно братьям вместе быть, как постное масло, вылитое нам на голову? Неужели от вида наших родных и близких у нас возникают такие приятные, в кавычках, ощущение? Нет. Немножко не то имел в виду Давид. Написано «драгоценный елей». Что это такое? Мы находимся с вами в одном из исторических микрорайонов города Иерусалима. Он находится всего в нескольких шагах от стены старого города. И этот микрорайон был построен в
прошлом.

0: веке бароном Моше Монтефьори. Сейчас это очень такой престижный и недешевый микрорайон. И о том, что он недешевый, может судить, может говорить вот это место. Это так называемый Бустан. Бустан в переводе с иврита означает «сад для запахов». Здесь разводят цветы. Это место является очень контрастным по сравнению с Иудейской пустыней, которая расположена вон в том направлении, буквально в каких-то 300 метрах. Там жаркое, испепеляющее солнце. А здесь тишина, покой, тень и цветы. Запах цветов. У нас нет возможности показать еще одно примечательное место. Оно находится в Египте. Это долина Эль-Файюм. Мне пришлось побывать там однажды, и я был поражен количеством цветов, которые растут там. Гектары роз, гиацинтов и других цветов, которые я даже не знал их названия. Для чего столько цветов? А вот для чего. Из этих цветов собирают в свое время лепестки, пыльцу, делают из них специальное цветочное масло, которое впоследствии применяется при изготовлении дорогих французских духов. Вот это и есть драгоценный елей. Елей не сделанный из оливок, а елей сделанный из цветов. Задумайтесь. Особенно этот вопрос мой касается женщин, смотрящих нашу передачу. Если вы приходите вот в такое место, где цветочный запах, что чувствуете? Радость, хорошее настроение. Вот что означает елей. Вот так пахнет этот драгоценный елей. Для Давида это было понятно. А в нашей культуре все станет понятно, когда мы действительно раскрываем значение этих терминов. Как хорошо и приятно быть братьям вместе.
1: Земля обетованная.
0: Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские. Для нас этот эпитет воспринимается совершенно по-другому. Мы любим ходить по росе утром на лугу. Под осень она становится холодной, мы немножко съеживаемся. Но это совершенно по-другому чувствуется здесь. Это совершенно по-другому чувствовал Давид, выросший там, на холмах Иудейской пустыни. Там, в районе Вифлеема, он пас овец своего отца. Там он провел свое детство. А пустыня – это другая жизнь. Особенно в июле, в начале августа, когда столбик термометра доходит до 55 градусов, жизнь становится очень тяжелой. Путешествуя сейчас по пустыне, часто приходится видеть пастухов, которые должны заниматься дойкой овец в полдень. Потому что именно в это время овцы становятся послушными и спокойными, потому что жара настолько сильная, что невозможно уже пастись. Они сбиваются в кучки для того, чтобы тенью друг друга закрыть свои головы. И тогда выходят люди, пастухи, почерневшие от этого солнца. Они выходят для того, чтобы подоить овец. Это тяжелый, изнурительный труд. Изо дня в день, сегодня это является единственным источником питания для бедуинов. Но вот солнце заходит и начинает дуть приятный прохладный бриз. Температура спадает. Здесь, в этих местах, солнце заходит очень рано. Иерусалим находится восточнее Москвы, однако время здесь на час раньше. И поэтому часов в 7 вечера начинается заход солнца в конце июля. Люди ложатся спать, и начинается приятная прохлада. И вот тем, кому удалось, а я здесь говорю о бедуинах-кочевниках, которые со своими стадами проходят в день большие расстояния для того, чтобы найти хоть какой-то корм на этих иссушенных солнцем землях. Если кому-то удается попасть где-то на высоту, где-то на холмик, он получает огромное наслаждение. Небольшое количество влаги, которое приходит, приносится ветром с горы Ермон. Именно там, на самой высокой точке Израиля, может находиться какой-то еще источник воды, и от него могут идти испарения. Это небольшое количество влаги начинает конденсироваться и оседать на горах. И вот в этих шатрах, нагретых солнцем, люди чувствуют расслабление, прохладу. Это примерно такое же чувство, которое ощущает человек, который едет несколько суток в поезде, в плацкартном вагоне, для того, чтобы добраться домой. И там рядом, за стенкой, какая-то шумная компания распивает спиртные напитки. Небезопасно себя чувствуешь, с трудом засыпаешь. Если женщина, то сумочка лежит под подушкой и рука на сумочке. Если мужчина, то кошелек в кармане и рука на кошельке. И так 3-4 суток куда-нибудь из Москвы по Транссибирской магистрали. Но вот конец пути, вот ты уже дома. Кошелек можно положить на стол, сумочку повесить на ручку двери, принять, наконец, душ и чувствовать себя хорошо. Ты дома, ты среди своих, тебе никто не угрожает. Тебе хорошо и приятно быть вместе со своей семьей.

0: псалом, который мы с вами прочитали, называется «Песнью восхождения». Восхождение куда? Естественно, в храм. Вот эти ступени служили когда-то входом в храм во времена Соломона, во времена позже, более поздних царей. Что это за восхождение? Для чего оно? Дело в том, что Священное Писание, в частности, книга «Исход», заповедовало, чтобы все израильтяне, независимо от того, где они живут, имели возможность 3 раза в год прийти в храм. Для чего? А вот для чего. Дело в том, что сейчас для нас есть преимущество иметь каждый в своем доме напечатанную Библию. Однако такой роскоши в те далекие времена не было. Свитки, написанные на пергаменте или на папирусе, были чрезвычайно большой роскошью и хранились только в храме. Как люди могли узнать Слово Божье? Как люди могли понять план спасения? Как люди могли научиться тому, что заповедует Господь? Только единственным способом – приходить сюда, на это место, в храм Божий, для того, чтобы наблюдать за жертвоприношением, для того, чтобы слушать чтение Торы, пророков и Писаний. И люди шли. Знаете, это был очень нелегкий путь. Тогда, в то время, не было ни газет, ни радио. И невозможно было узнать перед выходом из дому где-нибудь там, на севере, в Галилее, в 200 километрах отсюда. Невозможно было узнать, какая международная обстановка. Идя по дороге в Иерусалим, можно было легко оказаться на пути ассирийской армии, и тогда исход был бы в любом случае плачевен. И в лучшем случае вся семья была бы продана в рабство к разным хозяевам. В то время не было красной книги, поэтому здесь, по всей земле обетованной, водились дикие звери, львы, тигры. И поэтому для отца семейства, который шел с женой, с детьми, было серьезной задачей являлось охранять свое семейство. И поэтому он ночами не спал, а дежурил у шатра. Но тем не менее народ ходил. Это была у них единственная возможность послушать Слово Божье. И они не пренебрегали ею, как многие сегодня пытаются пренебречь. Они шли к намеченной цели. Они шли, потому что знали, что по-другому они никак, нигде не услышат и не научатся. Поэтому, преодолевая трудности, преодолевая преграды, каждый раз рискуя, они отправлялись с молитвою на восхождение в храм Господень.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: И вот, наконец, дорога начинает подниматься вверх. Уже видны очертания Иерусалима на вершине горы. И вот здесь, где-то в 10 километрах от Иерусалима, по всему периметру с разных дорог, которые ведут Иерусалим, с разных мест Израиля, находятся постоялые дворы. Вот это один из них, на дороге в Иерихон. Здесь происходили события, описанные в истории с добрым самарянином. Эту историю хорошо мы знаем, но постоялый этот двор находится здесь уже не одну тысячу лет, потому что он служит пристанищем для паломников, идущих в храм. Здесь, после долгой дороги, после нескольких дней пути, можно было остановиться, привести себя в порядок и подготовиться к восхождению в Иерусалим. Вот так уныло выглядит этот постоялый двор на фоне еще более унылой иудейской пустыни. Так он выглядел в контрасте с храмом, которого ожидали увидеть они там впереди. Там, за этими горами, находилась цель их путешествия. Это история. Имеет ли она значение для нас сегодня? Скажу вам, что да. Храма на земле уже нет. Да и он не нужен. Однако есть храм на небе, о котором сказано в книге Откровения, 11 глава и 19 стих. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета в храме его». Сегодня мы, паломники и странники на этой земле, сегодня мы должны определить для себя эту конечную цель. Ее не видно нам, если мы смотрим на горизонт. Точно так же, как я сегодня смотрю на горизонт, и я не вижу еще Иерусалима, но я знаю, что Иерусалим вот там, за этой горой. Точно так же и сегодня испытывается наша вера. Нет такого математического способа или логического способа, чтобы доказать, что да, нас ожидает что-то лучшее. Нас ожидает новая земля, новое небо, новый город Иерусалим. Это невозможно логически доказать. Но на этом испытывается наша вера. Точно так же, как эти странники смотрели вперед и чувствовали это. Точно так же Господь желает, чтобы мы смотрели вперед и верили Его обетованием. Обетованием о том, что Он грядет, и что Он сотворит новую землю и новое небо, как обещает нам апостол Иоанн, что там не будет ни плача, ни смерти, ни вопля, ни болезни. Там будет Господь с нами, и мы будем жить вечно. Ожидаете ли вы этого нового неба? Определились ли вы для себя с вашей конечной целью?

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
3: Мы продолжаем говорить о шести стадиях брака. И сегодня вместе с нами в студии Ольга Лебедева. Ольга, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Роман.
3: Сегодня пятая стадия – опустевшее гнездо. Есть такое мнение, наверное, у многих. Думают люди, вот сейчас всех замуж выдадим, женим сыновей и, наконец-таки, будем отдыхать. Насколько это реально?
4: Это очень хорошая позиция. Главное, я бы добавила отдыхать вместе. Да, отдыхать вместе с супругом. Ну, вообще, на самом деле, очень непростой период для людей, для супругов. Он начинается тогда, когда младший ребенок покидает родительский дом, вот, и супруги остаются опять вместе. И важно сказать, что до этого они жили с детьми порядка там 20-30 лет, очень привыкли к этой роли, роли мамы и папы. И когда последний из детей покидает дом, люди чувствуют опустошенность. Некоторые даже впадают в депрессию, у некоторых начинаются какие-то психосоматические заболевания. Вот. И здесь, возможно, три варианта событий. То есть вот первый вариант событий, он не очень хороший, я уже его сказала. То есть люди думают, что все, ну, как бы моя жизнь теперь кончена, все хорошее было в прошлом, ничего впереди не светит. То есть люди замыкаются, закрываются, некоторые даже заболевают. Второй вариант событий, он состоит в том, что люди начинают активно строить жизнь не дома, но делают это порознь. То есть не вместе, а раздельно друг от друга. То есть жена строит какую-то свою жизнь, муж строит какую-то свою жизнь, но не вместе. И третий, ну вот самый такой лучший вариант, это когда люди опять находят общие цели, общие связи, опять они создают команду из двух людей. То есть эта стадия, задача ее в целом в чем-то похож на стадию вот молодожены, когда были. Тогда задача была наладить эмоциональную связь, создать команду людей, соединить два мира, отношения сделать главным приоритетом. Вот, по сути, то же самое должно произойти и здесь, на стадии вот опустевшего гнезда. То есть и очень важно, опять-таки, поставить какие-то свои новые цели, какие-то новые цели на брак. Об этом очень, ну, редко кто задумывается, потому что первые вот предыдущие четыре стадии брака, цели, они как-то сами собой были. Люди только что поженились, ну, вот на стадии молодоженов. У них были, ну, цели общего будущего, там, счастливая семья, дети, появление ребенка, поставить детей на ноги. Как-то вот жизнь, она, обстоятельства сами предполагали к тому, чтобы у людей были какие-то цели. И при том дети, они являются таким достаточно сильно объединяющим звеном, ну, вот, которое объединяет очень людей, склеивает отношения. Здесь же предстоит специально ставить цели, специально понимать, для чего мы вместе. Потому что, когда у человека нет цели, он чувствует полностью дезориентацию, ну, это такое тревожное, очень дискомфортное состояние смятения. И если человек даже не верит такой мысли, что нам вместе будет хорошо, что есть какой-то смысл дальше жить, и что что-то интересное у нас будет впереди, как у пары, то тоже ничего хорошего не происходит. Но отношения в этом случае разваливаются. То есть это такой период, когда, если раньше цели были как-то сами собой находились, то здесь нужно цели ставить, ну так, осознанно.
3: Искусственно. Да?
4: Искусственно, осознанно к этому подходить.
3: Ну да. Вот действительно, это может быть серьезной проблемой, потому что остаться в одиночестве... Нет детей, нет внуков, потому что они тоже, если и появятся, то где-то уже в чужой, не в чужой, а в другой семье.
4: Да, да, да.
3: И вот здесь вот, конечно же, кажется, что вот жизнь не имеет смысла. А может ли быть такое, что некоторые родители хоть и отдали своих детей, там, выдали замуж или женили, но не отпустили?
4: Конечно, такое бывает сплошь и рядом.
3: Это проблематично?
4: Очень.
3: В чем выражаются вот эти проблемы?
4: Во-первых, это проблематично для самих родителей, это очень проблематично для детей. То есть вообще вот наблюдая, да, супругов вот на стадии опустевшего гнезда, то есть В этом случае они могут быть, но я видела только два варианта на самом деле развития событий. Третьего как-то промежуточного варианта нет. Либо они становятся очень большим благословением своим выросшим детям, либо они становятся очень большим проклятием. Вот. То есть благословением они становятся тогда, когда они отпускают детей от себя, когда они начинают уважать их самостоятельность, относиться к детям как ко взрослым уже людям, потому что и они понимают, что все воспитательная функция закончилась. Воспитательная функция заканчивается где-то, ну, к 18-20 годам, ну, там, 21, когда у ребенка еще формируется мозг. А дальше уже все. Наша роль как родители, она полностью, ну, как бы себя изжила. И уже воспитывать своего ребенка не надо. И учить его жизни. Mm-hmm. Все, тем более, если ребенок вышел в самостоятельную жизнь, если он живет отдельно, сам себя обеспечивает. Здесь уже происходит такой вот переход, которого, может быть, многие ждут, выравнивание отношений. Ну, то есть отношения взрослые-взрослые, уважительные, когда те же самые... Как вот я говорила про состояние взрослого вот на первой стадии, то же самое здесь. Очень хорошо понимать, где заканчиваются мои границы, где начинаются границы уже той, по сути, чужой семьи, уже семьи моего ребенка. И не лезть на чужую территорию без спроса. То есть и очень... Большим благословением являются как раз те родители, которые уважают границы своих детей и которые оказывают помощь, которые реальную помощь оказывают, не лезут там со своими непрошенными советами, не лезут на чужую территорию, а именно оказывают посильную помощь. Потому что, ну, как было уже видно из всех предыдущих стадий брака, ну, очень, стадии есть очень непростые. Допустим, стадии появления ребенка, тоже стадии семейных уз. То есть если, ну, родители помогают с внуками, пока они маленькие, приходят, например, их нянчить, именно когда их позовут, и делают это так, как просят. Не так, как они считают нужным, а именно так, как их просят. Вот. Для того, чтобы в этот момент отпустить молодых супругов погулять, ну, там, в ресторан, время провести для укрепления вот супружеских отношений, это просто является огромным благословением именно для молодой семьи. То же самое, как и на стадии, на предыдущей стадии семейных уз. А на женщине, ну, и на мужчине лежит очень большая нагрузка. Допустим, если представить такую ситуацию, взять хотя бы трех детей, и, например, у трех детей по две секции, это какая нагрузка ложится на женщину хотя бы в плане того, чтобы отводить детей и приводить? Если, например, бабушка возьмет на себя труд, например, водить два раза ребенка в бассейн одного и забирать, это будет очень большое, ну, просто благословение и помощь вот этой вот семье.
3: Ольга, ну вот иногда я встречаю другую крайность, когда некоторые вот такие родители, уже отпустившие своих детей, говорят: все, не привозите нам внуков, не трожьте нас лишний раз, просто дайте нам спокойно жить, не нужны нам ваши проблемы. Это другая крайность является нормой?
4: Я хочу сказать, что люди имеют на это право. На самом деле люди имеют на это право. И я вот, ну, то есть я знаю мнение, я иногда общаюсь с европейцами, ну, в частности, с финнами, например, я знаю их мнение. Они говорят, что это вот в вашей стране отношения бабушек и внуков, они какие-то просто слишком перенапряженные. Они говорят: у нас такого нету. У нас, когда вот люди женятся, и у них появляется ребенок, как-то нет такого требования, чтобы бабушка, например, обязательно приходила помогать. То есть если она помогает, это, конечно, считается, ну, как за помощь, это очень здорово. Но, по сути, кто несет ответственность за ребенка? То есть это тоже другая крайность. Я считаю, что это неверная позиция полностью перекладывать свою ответственность за детей на бабушек. То есть рожать детей и передавать бабушкам. То есть кто мама, кто родители, кто несет ответственность за ребенка? Мне кажется, что родители. В данном случае как бы сложно, вот, ну, я не хочу там клеить ярлыки никакие, нормально это или ненормально. Сложно понять, ну, вот, в такой теоретической ситуации, почему люди говорят: не приносите, не приводите нам внуков. Да, сложно. Возможно, действительно они устали, возможно, действительно они хотят отдохнуть. А может быть, у них было 10 человек детей, которые... Вот. Но с другой стороны, если отношения хорошие, да, то... Мне кажется, можно договориться и прибегать к помощи родителей, и это очень здорово.
3: А как чувствуют себя родители, отпустившие детей, если они уезжают далеко, и они остаются вообще в одиночестве?
4: Ну, я бы хотела сказать, если у них хорошая эмоциональная связь между друг с другом налажена, это уже не одинокий человек. То есть если у меня есть супруг, с которым у меня связь, как бы далеко ни уехали наши дети, я не могу назвать себя одиноким человеком, mm-hmm. потому что у меня есть супруг. И то же самое можно сказать про него. Здесь в зависимости от того, как это можно переживать, зависит все от того, насколько человек эмоционально отпустил своего ребенка или нет. Если человек отпускает своего ребенка действительно полностью и позволяет ребенку уйти в самостоятельную жизнь и радоваться за него, то мне кажется, неважно, куда бы ребенок этот ни уехал, хоть в Австралию, хоть в Америку, хоть очень далеко. Но иногда такая ситуация бывает, когда настолько цепляются за ребенка, что даже в соседнюю квартиру его не могут отпустить. И постоянно идет вмешательство в жизнь и разрушение вот этой вот новой семьи, что, в принципе, ну, очень нехорошо.
3: Ну да, конечно. Есть еще один вопрос у меня, возможно, необычная ситуация, но тем не менее. Некоторые дети не торопятся жениться или выходить замуж. Угу. 30-40 угу. лет, и очень долго живут вот в таком одиночестве со своими родителями. Угу. А вот в этом случае стадия «опустевшее гнездо» приходит или нет?
4: В этом случае стадия опустевшего гнезда тоже приходит, но как бы родителям в этом случае нужно искусственно ее привести в свою жизнь. То есть даже если ребенку 30 лет, например, 35, он живет на одной территории с родителями, ну как-то так получилось. Угу. Я хочу сейчас взять нормальную здоровую ситуацию, когда ребенок не алкоголик и когда он не живет на деньги родителей. Все-таки содержать такого ребенка уже все. Это уже не ребенок, это уже взрослый человек. Ну, допустим, вот взрослый человек, их выросший ребенок, живет на их территории, имеет работу, сам себя обеспечивает. В этот момент супругам точно так же нужно переключиться на стадию опустевшего гнезда. То есть опять воссоздать друг с другом связь, сильную команду, поставить свою какую-то общую цель. Потому что в этот момент действительно появляется очень много свободного времени. Они уже, потому что выросший ребенок, он не требует постоянного ухода, его не нужно уже никуда водить по секциям. Вот. И есть такой очень хороший способ, так называемый, я с детьми его постоянно делаю, тетрадь желаний. То есть, когда у меня ребенок что-то хочет, какие-то желания появляются, он там, мама, купи мне это. Угу. В данный момент я не могу ему это купить. И у нас есть такой специальный блокнот желаний или тетрадь желаний. Я говорю, записывай блокнот желаний. Во-первых, он записывает, и получается такой хороший список. Потом к празднику можно что-то купить. Там, ну, Новый год, 8 марта, там, 23 февраля, день рождения. Уже я понимаю, чего они хотят. И вот такой же блокнот желаний желательно вести людям на стадии семейных уз, на стадии маленького ребенка. То есть когда очень много вроде как всего хочется, но люди не могут этого позволить, потому что маленькие дети. И вот эти все вещи можно записывать. Это касается и путешествий, и различные курсы по изучению иностранных языков. И действительно, когда люди остаются одни, вот это самое то время для того, чтобы начать все вот это вот реализовывать, опять поставить себе какие-то цели, зажить интересной жизнью. Но на самом деле жить интересной жизнью, да, и приносить себе, создавать себе интересную жизнь, нужно не дожидаться вот этой фазы опустевшего гнезда, когда дети уйдут, и начнется в душе такая вот уже пустота. А это желательно делать заранее, как можно раньше.
3: А каким образом? Может быть, вы какие-то конкретные советы дадите, на что обратить внимание?
4: Угу. Ну, допустим, я со стороны как женщины могу сказать, это... Понятно, первый период, когда вот появляется ребенок, ну, он требует очень много сил. Да, мы не берем прямо период совсем-совсем такого младенчества. Но потом очень важно вернуться к своим хобби каким-то, найти себе занятие, найти себе какое-то дело по душе, чтобы не растворяться, не допустить такого, чтобы полностью раствориться в жизни семьи, в жизни детей. Потому что когда такое растворение происходит, а потом дети, они обязательно уходят из семьи, вот и получается вот эта вот душевная пустота. Просто уже держать в себе постоянно такую мысль, что вот дети, они желанные члены, они гости, они когда-нибудь уйдут. И чем же я буду заниматься? Вот когда дети мои уйдут, у меня должно быть какое-то интересное дело, что не повернет в пучину там какого-то отчаяния, опустошения, чтобы жизнь интересна, она желательно, чтобы уже была. Не допускать вот этих вот состояний, когда вот дети покидают дом.
3: Все должно быть заранее. И подготовка к этой стадии тоже.
4: Заранее.
3: Наверное, последний вопрос. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание, как готовиться к этой стадии, потому что действительно часто бывает так, что ситуации застают нас врасплох. Вот пришло это время, а я у разбитого корыта, вроде бы как-то и знал, планировал, что это будет, но тем не менее неожиданно все равно. И часто люди в депрессию уходят или вот такое вот какое-то сложное состояние.
4: Это очень похоже на то, как в Россию неожиданно приходит зима. Никто ее не ждал, но она пришла. Ну, как вот я уже говорила, очень важно правильное отношение к своим детям выработать, что не растворяться в жизни детей. Опять же таки, постоянно супругам укреплять вот эту вот эмоциональную связь. И заниматься чем-то таким интересным, полезным. То есть своя жизнь должна быть интересная. И вот, кстати, можно запросто начать это делать на стадии семейных уз. Там, потому что дети становятся уже самостоятельными, они не настолько уже зависят, не нужно там круглосуточно с ними быть. И вот уже женщина может выходить куда-то, она может опять начать работать, она может какие-то хобби там свои реализовывать, образование какое-то новое получить. Но очень важно иметь такое дело. Причем дети, им очень хорошо. Вот просто детские сердца, даже вот выросших детей, они очень радуются, когда они видят, во-первых, отношения мамы с папой крепкие, и, во-вторых, когда они видят, что у родителей есть своя интересная жизнь. Угу. И дети, они начинают подражать. То есть если родитель живет интересной жизнью, даже когда ребенок маленький, ребенок учится у него неосознанно, и потом он вырастает, находит свои какие-то интересы и тоже начинает жить интересной жизнью.
3: То есть это школа для детей одновременно?
4: Для детей школа, да. Угу. Отношения в семье – это вот такой учебный фильм, который они смотрят 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и учатся. Все, их мозг все запоминает, все у них откладывается, все модели поведения, все у них откладывается.
3: Некоторые дети своих родителей считают стариками, причем даже если они еще и совсем не старики. Но, наверное, если у родителей есть хобби, есть какое-то увлечение, то таких родителей уважают, на них равняются, и иногда другим сверстникам рассказывают, а вот мой папа или вот моя мама.
4: Да, они испытывают гордость.
3: Да, действительно, это очень важно. Да. Спасибо вам большое, Ольга. Дорогие зрители, наша программа подошла к завершению. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.

0: выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – изучение Библии. У нас в гостях священнослужитель Вадим Качкарев. Вадим, вы держите в руках Священное Писание, Библию. Не секрет, наверное, да, что для многих людей Библия – это трудная книга. И многие люди открывают ее и не понимают ничего, и закрывают, и разводят руками.
2: Да, вы знаете, я тоже встречался с огромным количеством людей, которые говорят, я бы рад был бы почитать Библию, но я ничего не понимаю.
1: Совершенно верно, да.
2: Вы знаете, я начал исследовать этот вопрос, почему такое происходит, и советоваться, и читать на эту тему, но все же пришел к одному простому выводу. Наверное, все зависит от того, как человек относится к Библии.
1: Ну как, хорошо относится?
2: Нет, если не с точки зрения хорошо или плохо. Не с точки зрения хорошо или плохо.
1: С благоговением, вы знаете, с почтением, с уважением.
2: Если человек для себя не решил вопрос, Божье это слово или нет, ему очень трудно будет понять, что в нем говорится, о чем в нем повествуется.
1: Все-таки большинство людей читают Библию не как книгу сказок, да, а все-таки как Божие Слово, как святую книгу.
2: Да.
1: И относятся к ней с благоговением, почтением и уважением, и тем не менее ничего не понимают.
2: Я бы посоветовал бы таким людям решать этот вопрос непосредственно с автором Библии.
1: С каким? Простите, если я не ошибаюсь, 66 книг, авторов очень много.
2: Да.
1: Библия – это, собственно, сборник, да? Это сборник разных книг.
2: Да, действительно, более 40 человек участвовали в написании этой книги, Библии и библейских книг, да, и их сегодня, к сожалению, нет в живых.
1: Но, что тоже немаловажно.
2: Но мы читаем в Священном Писании следующее, что все Писание богодухновенно. То есть, несмотря на то, что более 40 человек принимали участие в написании 66 книг Священного Писания, все эти люди, как написано в Священном Писании, были движимы Духом Святым. То есть, автором Священного Писания продолжает оставаться Бог. Поэтому нам совершенно нет
1: Вадим, нужды... подождите, но все-таки утверждение очень интересное, конечно, да, но разные книги, разные по стилю, разные по своим особенностям. Это действительно разные люди писали. Вы говорите, что автор один.
2: Это действительно писали разные люди.
1: И взгляд автора, он в каждой книге виден, он просматривается.
2: Да.
1: Четыре Евангелия, они разные.
2: Да, да, да.
1: Разный взгляд, разная оценка событий, разные отношения.
2: Но и тем не менее, несмотря на то, что писали разные люди и подходили по-разному к обстоятельствам и оценивали по-разному некоторые моменты и так далее, все равно подобно красной нити, через все Священное Писание проходит одна и та же идея. Идея великой борьбы между добром и злом, в которой победил Иисус Христос. Победил на Голгофском кресте. Победил для того, чтобы избавить нас от страданий греха и дать нам жизнь вечную. Если человек, беря в руки Священное Писание, подходит к Библии именно с той целью увидеть, понять, осознать эту великую борьбу между добром и злом, Библия начнет открываться этому
1: человеку. Вадим, а вы думаете, человеку вот до таких высоких материй?
2: Конечно.
1: У него куча проблем своих, у него есть своя болячка вот сейчас, в конкретный данный момент, которая не дает ему думать ни о чем другом.
2: Но,
1: ему бы решить проблему с супругом, да, или с родителями. У него работы нет, у него болезнь какая-то вдруг обнаружилась.
2: Нет, но
1: вот
2: если...
1: это самое главное.
2: Подождите, но если он берет в руки Священное Писание, значит, он преследует какую-то определенную цель?
1: Найти ответ на свой вопрос чаще
2: всего. Он может задать ответ на свой вопрос, но при этом он должен понимать, что Библия, она содержит информацию, которая дана человечеству для его спасения. Библии можно поставить любые вопросы, но не на любые вопросы Библия ответит. Точно так же можно поставить учебнику по математике вопрос, касающийся истории России времен Ивана Грозного. Но учебник же по математике не даст ответ на эти вопросы. Библия, она содержит в себе информацию для спасения человека. Она содержит в себе все, что должен знать человек относительно своего спасения. Как он будет спасен? Благодаря кому он спасен?
1: То есть вы хотите
2: каким
1: сказать,
2: образом
1: вы хотите
2: спасен?
1: Сказать, что вот та реальная проблема, которая есть сейчас у человека, она никак в Библии освящения не находится?
2: Почему?
1: То есть эти вопросы задавать нельзя?
2: Нет, эти вопросы задавать можно, и их нужно задавать Священному Писанию. Но для того, чтобы получить ответы на эти вопросы, необходимо Священное Писание знать в контексте. Поэтому человек, который, например, будет урывками где-то что-то читать, вряд ли он для себя что-то поймет. Человек Библию должен знать от А до Я. Он должен знать ее в контексте, чтобы делать какие-то определенные выводы. Если, например, я ставлю Библии какой-то определенный вопрос, я столкнулся в жизни, например, с какой-то сложной ситуацией. Например, у меня плохие отношения с супругой вдруг возникли, да? И я ищу ответа. Что мне сделать, чтобы мои отношения с супругой восстановились, допустим, да? А возникли сложности из-за моего, например, грубого отношения к ней. Она перестала терпеть мою грубость и говорит, все, не хочу, не хочу. И вот я, испугавшись того, что вот сейчас рухнет моя семья, я у одного спрашиваю, у второго спрашиваю, никто мне не может дать ответ, дай-ка я Библии задам вопрос.
1: Да.
2: И я нахожу, например, в Священном Писании тексты, где написано, что относитесь к женам вашим как к немощнейшему сосуду. Аккуратно, осторожно, как к чему-то хрупкому. Или, например, любите жен ваших так, как Христос возлюбил церковь. Разве это не ответ на тот вопрос, который я ставлю? Это ответ на тот вопрос, который я ставлю. Но для того, чтобы мне быстро получать эти ответы, я должен изучать Священное Писание до того, как у меня возникнут эти обстоятельства. То есть не гасить пожар, а с Библией нужно общаться ежедневно, как

0: тому, что написано в нем. И если даже я сталкиваюсь с каким-то негативом в Священном Писании, это не говорит о том, что раз эта информация записана в Библии, значит, Бог одобряет это все. Библия – это книга, которая показывает нам и черное, и белое. Библия – это контраст. Библия – это собрание материала, указывающего на тот извечный вопрос. Помните, как этот крошка сын отцу задал вопрос? Что есть хорошо и что есть плохо? Библия не показывает только, что есть хорошо. Она еще и показывает, что есть плохо.
1: Ну, например, Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи. Разве не сказка? С точки зрения современного человека.
0: Я верю в то, что это не сказка. Я верю в то, что это действительно было. Я верю в это. Доказать это каким-то научным способом я не могу. Я могу в это верить. Почему? Потому что так говорит Библия. Потому что так говорит Священное Писание. Я просто в это верю. Понимаете, вот и все.
1: Или другой вопрос, Божьи войны так называемые, когда Бог говорит своему народу, идите и убивайте, убивайте, убивайте, не оставляйте в живых ничего, ни скота, ни детей, ни женщин, всех убивайте.
0: Да, действительно, в Священном Писании есть такие моменты, которые заставляют нас немножко вздрогнуть от того, как Господь...
1: Ну, это мягко сказано. Относительно,
0: да, мягко сказано, вздрогнуть.
1: Немножко вздрогнуть.
0: Но дело в том, что, видите ли, в чем тут проблема. Вот однажды одна группа людей подошла к Иисусу Христу и задала вопрос такой. Позволительно ли разводиться с женой? Они просто мечтали о том, чтобы Иисуса застать в какой-нибудь неловкой такой ситуации, где можно было бы уловить его в нарушении каких-то принципов, которые Бог закладывал из вечности. Да? А Иисус говорит о том, что написал Моисей. Если ты не желаешь жить с женой своей, дай ей разводное письмо, и пусть идет на все 4 стороны. Да, так? Но Христос же говорит о том, что такие заповеди были даны по жестокосердию вашему. То есть вы находились в таком состоянии духа, вы находились в таком состоянии ума, сознания вашего, что категории, которые превосходят вот это, были просто вам недоступны. Например, взять вопрос многоженства. Например, присутствуют в Библии такие истории, где явно говорится о Божьих людях, и в этот же самый момент они являются многоженцами. Это же не говорит о том, что Бог приветствует многоженство. Всякий раз, когда мы встречаем примеры многоженства, все эти примеры заканчиваются плачевно для тех людей, которые имели не одну жену. Возьмем Соломона, возьмем Исава, возьмем многих людей библейских, да? Или, например, рабство. В Библии присутствуют истории, где повествуются о людях, которые названы Божьими людьми, и в это же самое время они были рабовладельцами. Это же не говорит о том, что Бог приветствует рабовладельческий строй.
1: А с жестокостью, с убийствами как быть?
0: Да, и то же самое и с этим. Дело в том, что несмотря на то, что в Библии это присутствует, это свидетельствует не о состоянии Бога, а это свидетельствует о низком состоянии человека, который просто выше этих отношений не понимал. Ну вот, например, сыну 5 лет. Вы не можете посадить его за парту и объяснить ему какое-нибудь тригонометрическое уравнение, потому что он просто не в состоянии будет это понять. Это выше его разума, выше его способностей на данный момент. Но придет момент, когда он вырастет, придет момент, когда он повзрослеет, и ему это уже можно будет объяснить, это станет для него доступным. Точно так же и с народом Божьим. Многие вещи были недоступны для них, потому что 430 лет провести в рабстве, выйти, еще 40 лет бродить по пустыне. Это очень, очень большие сроки. И в это время Бог пытался изменить их сознание. И очень часто у Бога даже это не получалось. Он

0: вынужден был давать возможность умереть тому поколению, которое было столько лет в рабстве. Вы понимаете? Поэтому негатив, который содержит Священное Писание, не означает, что этот негатив поддерживаем Богом.
1: А зачем он тогда вообще там оказался?
0: А для того, чтобы показать уровень человека, поддерживающего неправильное отношение к Богу. Люди, которые оторвались от Бога на какой-то определенный срок, они не могут, так скажем, эволюционировать, они не могут развиваться, они не могут прогрессировать, они обязательно будут деградировать. И вот результат вот этой деградации и есть вот этот негатив, который содержится в Священном Писании.
1: Давайте попробуем поговорить о позитиве, который содержится в Священном Писании. Очень часто человек, читая даже вот Евангелие, он не понимает многих моментов, потому что не знает истории того времени, быта того времени, культуры того времени и так далее, и так далее. Как можно читать Библию, если она была написана так давно, и с того времени столько изменилось, и язык изменился, и жизнь поменялась?
0: Ну и что? Принципы все равно остаются теми же самыми. Да, изменилась культура. Например, я являюсь человеком не той культуры. Мне могут быть...
1: Нет, Вадим, я к тому, что Библию может понимать только, может быть, историк или богослов, или специалист, который действительно посвящает время изучению там, древних языков, культуры, обычаи того времени. Ага. Обычный человек
0: что может он тут понимать может? Библию на своем уровне. Историк, богослов, который уделяет Библии особое значение и особое время, он может понимать просто некоторые вещи глубже, чем все остальные, исходя из каких-то определенных научных исследований, знаний и так далее. Но любой человек может открыть Священное Писание и прочитать, да, например, «Голоден враг твой, накорми его». «Жаждет он, напои его, ибо так поступает, ты собираешь горящие уголья на голову его». Например, апостол Павел советует так отплачивать за зло, причиненное тебе. Например, что? Для этого нужно быть каким-то супербогословом или историком, чтобы понять принцип «не плати за зло злом, плати за зло добром, и таким образом ты погубишь это зло, убьешь его на корню». Разве простой читатель не может это понять? Или, например, читать заповедь «Не прелюбодействуй», что нужно быть каким-то особым богословом, чтобы понять, что нельзя некрасиво, нехорошо, аморально изменять своей супруге? Или убивать, или воровать, или нарушать какие-то определенные заповеди? Ну, это может понять любой человек. Но что касается, например, пророчеств, что касается каких-то определенных богословских глубин, вот здесь на помощь обывателю, здесь на помощь простому человеку, простому читателю приходят люди-ученые, которые учатся, которые заканчивают учебные заведения, которые получают ученые степени. Они приходят для того, чтобы истолковать, которые приходят для того, чтобы направить. Достать что-то из глубин. Если человек обладает знаниями древнееврейского языка, конечно же, выкопав что-то особенное из Священного Писания, он может поделиться с человеком, который не знает древнееврейского языка или каких-то обычаев. Но Библия исполнена принципов, которые доступны всем, совершенно всем.
1: Какое влияние Библия оказывает на жизнь человека?
0: Огромнейшее влияние. Человек, изучающий Священное Писание, он дает возможность Богу преобразить его.
1: Поясните это.
0: Это означает, что человек из Священного Писания получает определенную информацию, каким он должен быть. Нигде, кроме Библии, человек не может получить достоверную информацию о том, что есть хорошо и что есть плохо. Нет, вы можете взять какую-то философскую книгу, и там философ какой-то тоже предложит вам свое видение, что есть хорошо, что есть плохо.
1: Нет, но в каждой культуре есть представление о добре и зле, у каждого человека есть.
0: У каждого человека есть, да.
1: Почему вы говорите, что только Библия?
0: Но у нас есть Творец, который сотворил нас всех независимо от того, в какой мы культуре, в какой мы национальности, в какой мы расовой принадлежности. У нас есть Творец, у него есть свое слово. И это слово является эталоном. Если вы человек из определенной культуры, а я человек из другой культуры, то что нас может объединить с вами? Если вы исповедуете определенные принципы, а я исповедую другие совершенно, противоположные вашим принципам, что меня с вами может объединить? Только одно – Божье Слово. Когда вы смиритесь перед этим Словом, и я смирюсь перед этим Словом, отбросив всю шелуху своих собственных человеческих пониманий и традиций, и соглашусь с Божьим Словом, вот тогда мы с вами, независимо от национальности или расовой принадлежности, становимся едиными. Едиными в Боге людьми, исповедующими божественные принципы. Поэтому Библия в жизни человека, она очень важна. Без нее просто невозможно быть.
1: С чего начать читать Библию?
0: Люди по-разному подходят к чтению, например, каких-то материалов, книг. Одним нравится от начала до конца читать, другим нравится
1: с конца читать.
0: С конца, да, до начала. Есть люди, которые с середины начинают читать, то в ту сторону. Вы знаете, каждый человек должен выбрать свой способ чтения Библии. Нужно относиться к ней, с одной стороны, как к одному единому источнику, но с другой стороны, нужно относиться к ней как к маленькой библиотеке, состоящей из 66 книг. Это означает, что мы читать можем начать с любой книги. Например, я советовал бы людям, которые впервые подходят к Священному Писанию, начать читать с книги «Бытие» и потом сразу переключиться на книги Нового Завета, чтобы потом вернуться к Ветхому Завету и дочитать его до конца. Вот, например, вот в таком...
1: Спасибо, Вадим. Завершается время нашей программы. Что бы вы хотели пожелать зрителям?
0: Я хочу пожелать зрителям то, чтобы Библия стала учебником их жизни. Чтобы они не сомневались никогда в этом слове, Библию приняли как Слово Божие и сделали ее действительно тем самым источником добра, из которого они могли бы научиться и через который они могли бы быть похожи на своего Господа и Спасителя.
1: Спасибо. Дорогие друзья, завершилась наша программа. Всего доброго. До встречи.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028-1. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831. Телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет. Надь, я вчера такое узнал, такое.
0: Что же ты узнал, Марк?
1: Ты не поверишь, ученые изобрели такой прибор, с помощью которого можно становиться невидимым. И назвали его шапка-невидимка.
2: По-моему, я что-то тоже читала об этом.
1: Представляешь, скоро каждый сможет себе такую шапку купить. Да еще фасон по своему вкусу подобрать. Вот, как тебе такой вариант?
0: Ты же что-то подобрал, да?
1: Да.
0: Давай посмотрим. По-моему, по улице такой шапки не очень удобно будет ходить.
1: А как тебе такой вариант?
0: Это, Марк, тебе шапка под цвет глаз не подходит.
1: Эх, как с тобой трудно. Вот, сама выбирай.
0: Ух ты, у тебя здесь целая коллекция, Марк.
1: Конечно, нельзя же отставать научному прогрессу.
0: Марк, а зачем тебе шапка-невидимка нужна? Наверное, в прятки играть, да?
1: Ну, можно и в прятки, только от этого занятия никакой пользы нет.
0: А, значит, шапка тебе нужна для пользы.
1: Ну да, например, сел в трамвай и катайся целый день. Кондуктор с тебя даже платы не возьмет, не увидит. Или вот, испачкал брюки, пришел домой, а мама тебя и ругать даже не станет. Кого ругать, если никого нет?
0: Здорово, Марк. Мне нравится.
1: Слушай, а так вообще можно одежду не стирать? Все равно не видно.
0: Слушай, да, и руки не мыть.
1: Точно. Хотя руки все-таки надо мыть, а то микробы заведутся.
0: Тоже невидимые.
1: Ага.
0: Да, пожалуй, тебе такую шапку рано покупать, Марк.
1: Это почему же?
0: Ну, потому что ученые придумали ее для добрых дел, а не для того, чтобы на трамвае бесплатно кататься.
1: Ну, кто же будет делать доброе дело в шапке-невидимке? Надо его делать, чтобы все вокруг видели тебя и сказали: вот какой молодец!
0: Эх ты, настоящее добро делать не для того, чтобы тебя похвалили.
1: А для чего же еще?
0: Настоящее доброе дело делают не ради себя, а ради других. И при этом не важно, видит тебя окружающий или нет. Например, Бог. Он ведь тоже невидим, но делает добро для всех.
1: Я, кажется, понял. Это как история о добром самарянине.
0: Ну да.
1: Тогда, может, расскажем ее ребятам?
0: Давай.

0: сказал Иисус Христос своим ученикам?
1: На человека, который шел по пустынной дороге, напали разбойники.
2: Они избили его, забрали все, что у него было, и оставили умирать под палящим солнцем.
1: Случилось так, что по этой дороге проходил один священник. Увидев умирающего человека, священник остановился, подумал и поспешил дальше.
3: Через некоторое время той же дорогой проходил учитель закона Божьего. Он тоже увидел умирающего человека, но, как и священник, ничем ему не помог.
1: И священник, и учитель закона знали, что Бог заповедал людям помогать друг другу в беде. Но почему же они прошли мимо?
2: Потому что они привыкли делать добрые дела на показ, а здесь их никто не видел и не мог похвалить.
1: К счастью, человек, избитый разбойниками, остался жив. Мимо проходил один чужестранец, родом из Самарии. Видя страдальца, он сжалился над ним.
2: Он промыл его раны, помазал их целебным бальзамом, перевязал, потом посадил на своего осла и повез в гостиницу.
1: Встретившись с хозяином гостиницы, чужестранец попросил его позаботиться о бедном человеке.
2: Он заплатил за него всю необходимую сумму и пообещал, что на обратном пути заедет снова и, если потребуется, даст еще денег.
1: Так, благодаря милосердию доброго самарянина, бедный человек был спасен от гибели.
2: А ученики Христа, слушавшие эту историю, узнали, что такое настоящее доброе дело.
1: Надь, а все-таки для какого доброго дела ученые придумали шапку-невидимку?
2: Ну, например, для того, чтобы изучать жизнь птиц. Оденет исследователь такую шапку, подберется поближе к гнезду, а птицы его не увидят и не улетят.
1: А еще с помощью этой шапки можно ловить разбойников и всяких бандитов. Была бы у меня такая шапка, я бы им задал.
2: Кому?
1: Разбойникам.
2: Каким разбойникам?
1: Ну, которые того человека избили, а добрый самарянин их его спас.
2: А, ну главное, чтобы эта шапка только у самих разбойников не оказалась.
1: Ага.
2: А еще я читала, что шапку-невидимку можно в медицине использовать. Например, делает хирург операцию. А ему за собственными руками пациента и инструменты не видит, не видно. Наденет он специальные перчатки, и все, ничего мешать не будет.
1: Это уже не шапка-невидимка, это уже какие-то перчатки-невидимки получаются.
2: Ну да, точно.
1: А еще шапку-невидимку можно использовать, когда в огороде копаешься. Наша тетя Клава, соседка по даче, всегда на солнце жалуется.
2: Ну, чтобы от солнца укрываться, достаточно простой газетки. Берем лист, лучше побольше, чтобы шапка у нас получилась большая. Нам нужен квадрат. Ты знаешь, как делать квадрат?
1: Да.
2: Так, отрезаем вот эту часть ненужную. Ну вот, вот такой у нас квадрат получился. Теперь вот эти уголки огибаем к середине, вот к этому к верхнему углу. Один угол подогнули. Другой угол отогнули.
1: Уже квадрат.
2: Опять квадрат получился. Теперь вот эти уголочки, видишь, у нас два таких уголочка, отгибаем еще раз к этому верхнему уголку. Вот таким образом. И у нас, смотри, у нас здесь два таких треугольничка. Берем вот один треугольничек, одну часть, и ее тоже отгибаем к серединке, но не до конца. Так, и еще раз. Получается вот такая часть. Вот, с этой стороны мы делаем то же самое. Отгибаем к середине. И еще раз. Так, хорошенько надо прижать, чтобы все у нас были стороны ровные. Ну все, шапка готова. Расправляем. Можно померить. Держи. Ну, чтобы... Тетя Клавина была как раз, нужно побольше еще лист взять газеты.
1: Кстати, я придумал одно доброе дело. Когда я приеду на дачу, я всем соседям сделаю по такой шапке.
2: Ну, может, не стоит так долго ждать, чтобы сделать доброе дело? Есть у меня одна идея. Ты запомнил, как делаются эти шапки?
1: Да.
2: Тогда за работу. Держи.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Любящий Бог» поет Надя Малышева.

0: Лицемерию. Точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую всех. Мы опять на «Лицемерию нет». И сегодня будем говорить о теме посещения церкви по привычке. Ну или по какой-нибудь другой причине, лицемерной причине, скажем так.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
1: Люди посещают в основном, некоторые люди посещают церковь, потому что это их убеждение, что они должны там быть регулярно, они поклоняются Богу, они там какие-то обряды производят. А вот далеко не все так, и некоторые приходят туда, кто-то по привычке, кто-то потому что ему выгодно, кто-то ему потому что ему невыгодно не приходить, кто-то еще там по разным каким-то причинам. Явно вот лицемерные такие причины. Это хорошо или плохо? Главный вопрос.
3: Ну, по крайней мере, Священное Писание говорит нам. Послание к Евреям, 10 глава, текст 25. И не оставляйте собрания вашего, как есть у некоторых обычай.
4: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
1: А, то есть некоторые настолько уже у них в обычаи вошло не приходить,
3: ну,
1: да?
3: Ну вот получается так, даже во времена уже апостола Павла такая тенденция была. Но вот поэтому совет Павла, он остается актуальным и значимым. Не оставляйте собрание.
1: Да.
3: Почему не оставлять собрание?
1: Мы уже говорили,
3: ваше?
1: Сколько христиан во всем мире, только в церкви их почему-то всех нет.
5: А смысл какой регулярно приходить человеку, если ему вот не хочется, ему неинтересно там, скучно?
2: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
5: Но он не хочет. Вот зачем ему идти туда, в собрание?
3: Ну, такой вопрос. Хлеб необходимо есть?
5: Ну, хлеб
3: каждый
5: необходимо.
3: День.
5: И воду пить.
3: А вот не хочется хлеба есть.
1: Через день захочется.
3: И воды или жидкости, допустим, пить не хочется. Ну и что произойдет через 7 дней, если человек не будет употреблять жидкость?
6: Через 2 дня захочет очень сильно, даже раньше.
3: А вот не захочет. И через 7 дней что наступит?
5: Обезвоживание организма.
3: А это чем чревато?
1: Смерть. Ну что?
5: Ну, смерть.
3: Так и тут. Принцип один и тот же. Если Священное Писание говорит так, значит так. Потом, ведь как Иоанн написал, если же ходим во свете, в первом послании, первая глава, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом.
5: А имеют ли они это общение? И ходят ли во свете, когда приходят вопреки своему желанию? Там что-то происходит... Какой-то процесс, когда вдруг тебе не хотелось, но ты пришел, собрал себя в пучок, в кулак, пришел, ну и все, здесь нормально, все вроде стало, захотелось, и Слово Божие стал слушать с удовольствием. Или это вот что-то из области фантастики?
3: Есть вещи, которые мы делаем через «не хочу», а это нужно делать, это жизненно важно. И примеров таких в жизни полно. Я как-то читал, по-моему, у Жюль Верна, где там застряли они во льдах, Арктики, их корабль начал льдом, значит,
5: раздавливать,
3: да, и нужно было пилить лед при 45-50 градусном морозе. Кто-то мог остаться в каюте и сидеть там. Там комфортно, пока еще тепло, значит, уютно, а там трескучий мороз, этот лед пилить. Но это нужно делать, иначе корабль раздавит. Вот точно так же многие потерпели, как Павел написал, кораблекрушение в вере. По какой причине? Да потому что люди сами себя отстраняют от общения со Христом и обществом Божиим. И поэтому происходит смерть духовная.
1: Я вот
3: она неизбежна.
1: Себя.
3: Она просто неизбежна. И если человек приходит на богослужение, пусть даже через «не хочу», там, находясь в собрании Божьего народа, он обретает благодать все равно и уходит наполненный домой.
1: Наполненный?
3: Наполненный. Обязательно наполненный. По-другому быть не может.
1: К сожалению, не всегда, по крайней мере, те, с кем мне приходилось общаться, не каждый свидетельствует о наполненности после богослужения. Некоторые, выходят с такой же скучной миной, с какой они сюда пришли. Вот. И особенно это может касаться подростков или тех, которые пришли вместе с родителями. Ведь не редкость такой, когда родители берут своих детей тоже в церковь. Угу. Вот. Либо они не могут их оставить дома, либо не хотят, либо хотят им привить любовь к церкви, вот, как-то воцерковить их. Вот, и они приходят, и этим скучно там. Вот они стоят, вот идет служба, он там стоит или сидит, или ну, где как. И он ничего не понимает, ему неинтересно, ему хотелось мяч на улице побить. И он какой пришел пустой, такой ушел пустой.
3: Я вот про себя скажу. Может быть, нехорошо говорить, но скажу. Я вырос в семье, у меня мать была адвентистка, отец был коммунистом. Вот такой парадокс. Угу. Так? Я читал много книг разных, особенно характера фантастического и приключенческого. Мне нравятся книги про охоту, про природу, Виталия Бьянки и так далее. Но я всегда читал Евангелие. Мне не всегда хотелось его читать, но я его читал, потому что надо. И знаете, что я испытывал после чтения? Одной главы Евангелия. Вот помню я это четко с первого класса. Какая-то благодать. И умиротворение всегда наступало. Много книг можно прочитать. Нами несут вот внутреннего такого мира, такого вот настроя духовного. А эта книга, она несет в себе вот внутреннюю силу. Ну, правильно сказал Достоевский, Господи, что это за книга Священное Писание? Какое чудо и какая сила, данная с нее человеку. Это надо ощутить. И независимо от того, хочешь или не хочешь, это делать надо.
6: Так вот, может быть...
3: И происходит чудо внутри.
6: Так вот, может, этого и достаточно. Сидеть и дома самому читать эту книгу. Это действительно, я согласен, происходит умиротворение. Я тоже читаю Библию ежедневно.
4: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
6: А церковь-то, это же другое дело. Ну, не хочется идти в церковь. Дома хочется читать Библию, а в церковь не хочется идти.
1: А в церкви найдется какая-нибудь... бабушка, которая тебя где-нибудь дернет за что-нибудь, не так оделся, не так сел, не так стал, не так как-то...
6: Или пастор уже 15 раз одно и то же говорит.
3: Что такое бывает?
6: Ну, в смысле разными словами, но он уже как бы чувствуется, что, может, он исчерпал свой ресурс, или у него какая-то любая тема, это вот ты слушаешь монотонно, неинтересно.
3: Кроме этого, есть общее пение духовных гимнов.
6: Так, может, эти песни уже 100 раз все перепели и надоели еще хуже, чем пастор.
3: Ну что уж это. Я еще раз повторю, это хлеб и вода. Нам же не надоедает никак.
6: Нет.
3: Мы каждый день кушаем хлеб, пьем воду, потому что без этого нельзя. Это основа жизни. Точно так же и здесь. Хоть они 1000 раз пропеты, но они всегда звучат по-новому. Не знаю. Я вот не рассказываю вам сказки. Я рассказываю вам свой опыт личный. Каждый раз любое богослужение – это фантастическое приключение. И когда человек идет с таким настроем на богослужение…
1: Вот здесь вот позвольте вас перейти.
3: С таким
1: вот
3: настроем.
1: Да.
3: А настрой он есть, потому что есть опыт прошлого собрания, а это фантастическое приключение. И хочется повторить снова.
5: А если не пережил раз, два, три.
3: Но это же зависит от самого человека, с чем мы идем.
5: Вот здесь я согласен. Вот с чем мы идем, вот с каким, что мы хотим вообще там. Хотим мы пережить вновь или хотя бы в первый раз, может быть, но хотим ли мы пережить эту встречу с Богом, я не знаю, с друзьями. Вот. Но если нет вот этого желания, вот тогда что?
3: Вот рассказывает такой пример. Один служитель церкви пришел посетить женщину, ну, сестру-прихожанку, домой. Она стирала белье. Это такой банальный пример, но он имеет место быть. Она сконфузилась, отложила белье в сторону, и пастор ее спрашивает, о чем я говорил 4 недели назад? Она говорит, не знаю. Ну, а 3 недели назад? Не помню. Ну, а вот прошлый раз на богослужении? Она говорит, не знаю. Теперь уже служитель сконфузился. Она говорит, не переживайте. Ваши проповеди действуют на меня точно так же, как это белье. Я не знаю, что я с ним делаю. Мну там чего-то, тру, оно становится другим и чистым. Вот так ваши проповеди действуют на меня. Хотя не помнить ни одной, но это естественное ощущение, оно происходит. Вот это опыт, который освящение, нужно пережить. Вкусите, да? И увидите, как благ Господь. Вкусить надо. Угу. Те люди, которым неинтересно богослужение, они не вкусили и не увидели, как благ Господь. Надо вкусить. Вот как говорил Спержин, по-моему, как нужно Священное Писание читать? Прочтите этот текст, прочтите еще раз, и еще раз, и посмотрите на него и так, и эдак. Потом жуйте его, как корова жует жвачку. Сосите его, как младенец сосет грудь матери. Сверлите его, как червяк сверлит яблоко, а потом плескайтесь в нем и купайтесь в нем. И когда вы вдоволь наплескаетесь, улягтесь на его поверхность.
1: Ага, а потом напишите книжку с ересью.
3: Постепенно пропитываясь и наполняясь им. Вот если такое есть...
5: Ну, это красиво, конечно.
3: Но это говорил какой-то проповедник
1: Господь. Красиво, но реальность жизни почему-то такова, что кого не спросишь, даже людей, которые ходят в церковь не первый год, а то порой и уже и десяток лет, и спрашиваешь их, вы Библию когда последний раз открывали, читали? И уже не стыдно как-то становится. И понятно, в принципе, пообщаешься чуть, понятно, что не вчера, и не сегодня, и не неделю назад.
6: А я вот
1: читаю, и они начинают спрашивать, а почему? Говорить. А он говорит, а я вот. Как открою Библию, так у меня глаза закрываются, потому что мне скучно, потому что я спать хочу.
3: Ну, это уже серьезная проблема. Это об этом Христос, наверное, сказал, пусть мертвецы хоронят своих мертвецов.
1: Ну что ж, теперь все, можно списать этих людей.
3: Он для них есть возможность реанимироваться.
1: Вот они читают без толку, они ходят, получается, без толку. А смысл тогда ходить, лицемерить, самому себе врать? Что я приду, и что-то поменяется. Хотя 10 лет хожу, и ничего не меняется.
3: От чего это происходит?
5: Ну, если 10 лет не меняется, это, конечно, уже серьезно.
3: От чего это происходит? Какая причина? В чем причина? Потому что люди ожидают что-то получить. Вот человек, созданный получатель, и он привык все получать. А кто-то сказал, кто привык только брать, того ничего не тронет. Это правда. И вот такая категория людей привыкла только брать. Они приходят в церковь, чтобы что-то получить, что-то взять. Угу. Таких людей ничего не тронет. Ни Божья благодать не тронет. Ни Священное Писание уже не трогается абсолютно и совершенно. Ни жертва Христа, они просто не рассуждаются совсем. А ведь рассуждать об этой жертве нужно каждодневно. Когда мы берем стакан в руки с водой, мы должны помнить, что это стакан воды благодаря только жертве Христа, которую Он принес на Голгофе. Каждый кусочек хлеба говорит об этой жертве. Вот такое сознание, понимание, если оно есть, живой будет христианин. А кто мертв, Павел сказал, так встаньте, или встань спящий, и воскресни из мертвых, да осветит тебя Христос. Есть такое определение. И это не схоластика, это реальная жизнь. Вот вопрос Андрей говорит, Андрей тоже говорит, да, что вот молодым людям неохота идти в церковь, там скучно все, неинтересно, псалмы какие-то занудные и так далее, ну, песни христианские занудные, да, тоже нравится, что там они слушают через наушники. Вот, я вспоминаю себя, когда я учился в школе. Богослужение в субботу – это закон номер один. Нас никто не тянул. Я жил без отца и матери в другом городе совершенно, учился там. На суббота – это закон номер один, идти на богослужение. Хотя, какие там были в ту пору проповедники? Взятые от сахи, не имеющие образования богословского. Вот мой дядя, например, он имел образование 4 класса, это считалось здорово. Он был преподавателем в школе, учителем русского языка. Ну, в ту пору, вот те 50-е годы, да. Вот. И он говорил проповедь так. У него набор изысканных стихов, он знал их текстов, он знал их наизусть. Он выходил, штук 20 их цитировал наизусть. Это была проповедь. Знаете, как ложилось хорошо на сердце? Я вот помню эти проповеди, состоящие из текстов Священного Писания. Без всяких комментариев. Сегодня мы кучу комментариев нагородим, да, экзегезу приведем. Почему скучно и неинтересно? Нет живых опытов общения с Богом. Их нету. Это проблема. Человек разучился слышать голос Божий. Даже когда он выезжает на природу, вместо того, чтобы послушать пение птичек, шелест листвы, или там на поле поехать, где засеяно поле рожью, послушать разговор колосьев в июльский день. Он берет с собой тот же iPad, всыхает себе в уши и слушает этот грохот там на природе. Вот это проблема номер один. Я недавно в интернете обнаружил такую карикатуру, не карикатуру, не знаю. Сидит молодой человек, значит, у него здесь наушники, телевизор спереди, а с правой стороны этот приемник мой, все это грохочет, кричит, он говорит, Господи, как же трудно услышать голос Твой. А вверху так облачко и надпись. Надо приглушить кричащий звук мира, чтобы услышать голос. Вот этот звук мира надо заглушить. Я смотрю, христиане слушают похабную музыку в машинах. С грохотом въезжает даже в христианский культурный центр. При таком раскладе дел голос Божий расслышать невозможно. И в церкви в том числе.
1: Ну вот человек оставил все это дело, поднял себя через «не хочу», через там еще какие-то свои проблемы. Пришел в церковь, пробыл в церкви час-два часа на службе. Спел вместе со всеми, послушал проповедь и ушел пустой.
3: Не может такого быть. Не верю. Не верю.
1: Потому что это противоречит вашему опыту. Ваш опыт другой. Но это не значит, что такого опыта нет у людей. И очень многие люди свидетельствуют о таком своем опыте.
3: Не верю. Некрасов сказал.
1: На самом деле, вы сказали, вот единственное, что я заметил из всего этого общения, вы сказали, что вы приходили с желанием.
3: Да.
1: Что есть у этих людей, с чем они не приходят, получается? Что препятствует им получать?
5: Я думаю, вот, Андрей, это не только опыт Виталия Семеновича. Mm-hmm. У меня вот, например, тоже такой опыт был. Ну, может быть, не совсем такой. У меня было так, что я шел без всякого желания. Mm-hmm. Без всякого настроя. Я просто знал, что ну, надо идти. Ну, потому что это время встречи с Богом. Вот. И когда приходишь, окунаешься в эту атмосферу, угу. что-то на самом деле происходит. Что-то вот, меняется внутри
3: вот,
5: человека.
3: Вот, вот.
5: И я не хочу сказать, что это абсолютно все должны то же самое переживать. Есть, наверное, и такие, о которых вот вы говорите. Правда, есть. Я и сам таких людей встречал. Но когда это с человеком происходит из года в год, и уже, как вы говорите, если 10 лет, ну, здесь уж, наверное, этому человеку, я не знаю, смысла, может быть, тогда уже и нет. Раз он... А хотя, кто знает, может быть, на 11-й год что-то там изменится.
6: Ну, вот я согласен с Виталием Семеновичем в том, что тем людям, которые 10 лет ходят, и им все это скучно и тошно, надо попробовать послужить в этой церкви.
3: Вот.
6: Попробовать
5: что-то сделать.
6: Что-то начать делать для тех людей, которые тоже ходят. А вот если перейти к сути вопроса, вот нужно ли идти в церковь, если не хочется, да, вот, то я вот как думаю, что если, значит, как мы сказали, 10 лет человек не ходит в церковь, это отдельная проблема, да, угу. но вот если человек регулярно ходит, но вот одну там субботу или две субботы ему хочется побыть в тишине, он от всего устал, я не вижу в этом проблемы. Может, иногда нужно остаться дома и одному.
5: Если это способствует,
6: если это
5: его
6: способствует духовному, этому, это духовному росту. Там, росту, развитию. Иногда нужно что-то переосмыслить, остаться одному, подумать. Но в целом ходить в церковь... Вот человек... Да, надо читать Библию, надо молиться, а не хочется. Что делать? Это то же самое, как и с церковью. Не хочется идти в церковь, а что делать? Да? Я думаю, что надо искренне об этом Богу сказать в своей молитве. Угу. Господи, я не хочу ходить в церковь. Вот не хочу. Я не хочу читать Библию, не хочу молиться.
3: До свидания, Господи.
6: Да, но понимаю, что это надо. Это надо, но я это не хочу. Искренне сказать, Господи, сделай что-нибудь, вызови это желание. Бог может изменить, желание в сердце может пробудить, и все. Люди бывают, вот, как Виталий Семенович, более дисциплинированные, да? Надо и пошел. А некоторые более прислушивающиеся к своим желаниям. Но на поводу своих желаний тоже не всегда идти ведь правильно.
3: Да.
6: Поэтому лучше, если эта проблема в сердце появилась, я бы посоветовал этому человеку искренне об этом сказать Богу и сказать, Господи, измени это в моем сердце.
1: Угу. Получается, то лицемерие, которое есть у этого человека, пока он ходит, надо каким-то образом перейти на откровенность, то есть убрать лицемерие
6: убрать
1: хотя
6: лицемерие.
1: Бы из соседних вещей, чтобы добраться до этой. То есть он ходит в фактически лицемерие, он может даже сам, в принципе, это осознавать. Вот. И если, как вы говорите, надо Богу сказать, Господи, я не хочу, ты сделай что-нибудь, вот. Это уже преодоление определенного лицемерия.
6: Да, и это я считаю, что это честнее и пред собой, и пред Богом. Mm-hmm. И на такие молитвы Бог всегда отвечает.
1: Но при этом, вот он сказал, я не хочу. И что ему теперь после этого делать? То есть вот помолился он такой молитвой, сразу ничего не произошло. Вот. Он ему поднимать себя, опять собирать себя в кулак и опять идти?
6: Ну... Здесь уже от ситуации, конечно, зависит. Может быть, есть смысл еще пообщаться с пастором на эту тему. Ну вот, рассказать ему о своих желаниях. Здесь главное, чтобы не было равнодушия. Если человек не хочет, и он равнодушен к этой ситуации, скорее всего, он перестанет ходить в церковь. И, скорее всего, в результате того, что он перестал ходить в церковь, в том числе, вера его будет слабеть. Это однозначно. Человек, не посещающий, добровольно не посещающий богослужений и собраний, он слабеет в вере. Как ни крути, это закон духовной жизни, один из принципов духовной жизни. Да? Поэтому я бы не злоупотреблял. Лучше пересилить иногда себя, чем подвергать риску?
1: Не злоупотреблял бы
6: непосещением.
1: Как написано, как есть у некоторых обычаи, вы читали в самом начале.
6: Пойдет в привычку, и хуже будет.
5: Мне кажется, всегда были те, которые, ну, которым не хочется идти. Вот. Всегда такие люди есть, и они будут. Но говорить им о том, что ну хорошо, так и оставайтесь, раз не хочется, сидите дома, это, конечно, неправильно. Все-таки для них, вот для тех даже, которым не хочется, нет настроения и желания, все-таки единственная возможность и единственный шанс что-то изменить в своем настрое, в своих предпочтениях, вкусах, желаниях, это все-таки там, когда ты туда придешь. Да. Потому что если ты не придешь, 100% у тебя не появится оно уже, это желание. И чем дальше, тем больше.
3: Это, наверное, связано или согласуется, или идентично тому, что делает человек зарядку физическую по утрам или нет. Вот он ее делает, и он уже не может ее не делать.
6: Да.
3: Правда? Потому что мышцы просят. Они хотят этой нагрузки. И если утром ее не дал... Целый день кисель киселем, потому что не сделал зарядку. Так точно так же и здесь, в духовной жизни. Тот же самый принцип. Мышцы духовно ослабеют. Ну а если вот такой тупик и безысходность, как написала Наталья Щеглова? Разбей безысходность верой. Отчаяние молитвой.
1: Вот обратите внимание.
3: Небо дает не мерой силы в бурях и битвах. Пусть не найти ответа и не видна дорога. Из всех тупиков на свете есть выход к престолу Бога. Ну нет другого пути. Вот он есть, все, как хотите. Для христианина однозначно и определенно.
1: Вот интересно получается. Мы впервые вот в этом лицемерию нет, сколько мы говорим. У нас тема получилась такая, что мы рекомендуем в этом конкретном случае лицемерить. Вы обратили на это внимание?
3: Нет.
5: Потому что мы в самом начале делали и некоторые оговорки. Лицемерие, лицемерию, ну, как бы рознь получается. Потому что не всегда то, что не соответствует твоему внутреннему миру, вот, ну, то, что ты внешне выражаешь, не всегда это является чем-то плохим. Не всегда это Бог осуждает. То есть есть вещи, которые, мы говорим, это проявление воспитанности, это проявление культуры или этикета. Ну, то же самое и здесь, вот в общении со своими единоверцами или в общении с Богом. Когда ты сидишь дома, то ну, все-таки лучше тебе встать и пойти, и общаться с единоверцами, иначе у тебя точно желания не будет. А там хоть есть возможность какая-то, что...
1: А помните, что мы даже в самом начале говорили, то, что лицемерие по отношению к церкви, то есть приходящий в храм лицемер, хуже неверного. По крайней мере, так некоторые верования трактуют.
5: Но лицемерие как корысть, как желание что-то приобрести, личную выгоду для себя самого. Вот это, конечно, плохо.
1: Или, может быть, лицемер, который не хотел меняться, опять же, вы говорили тогда, что...
3: Вот. Это самая страшная форма лицемерия.
1: Самая страшная форма, которая как раз-таки хуже неверного, да? Она является именно той, когда он лицемерит, делает это сознательно и не собирается меняться. В данном случае мы говорим о человеке, который хочет таки поменяться. У него просто по какой-то причине что-то не состыковывается, и так у него не получается. Вот. Но если бы человек не хотел меняться и продолжал приходить, то действительно можно десятилетиями приходить, ничего не будет.
6: В данном случае лицемерием будет оставаться дома и при этом называть себя верующим человеком и говорить при этом, я просто не хочу, останусь я дома, мне там скучно и неинтересно. Это будет большим лицемерием, чем пойти через «не хочу», потому что у тебя проблема духовная. Раз ты не хочешь. И решать эту проблему.
5: А почему то большее лицемерие?
6: Ну, потому что ты называешь себя верующим человеком,
5: и при этом ничего не делаешь, чтобы
6: измениться и исцелиться от этой «не хочу», да, в этой ситуации.
3: Понятно, что христианская жизнь – это битва. И битва с самим собой прежде всего. И победить в этой битве надо самого себя сначала. Если этого не произойдет, ну как об этом Христос сказал? Нужно упасть, что сделать? На камень. И разбиться о него. со всеми амбициями, с желаниями нашими плотскими, несовершенными. Как говорил Мартин Лютер, кажется, говорил, нашими желаниями дорога вымощена в ад. Так вот оно, желание или нежелание. Не хочу идти. Так, если такие желания культивируются без конца, и, скажем, из месяца в месяц, из недели в неделю, они просто культивируются. Ну и нормально,
1: и
3: хорошо.
1: А потом и не появится, и нет.
3: И не все, и все на этом. И духовная жизнь умерла.
1: Да.
3: Но это надо понимать это. И нужна духовная самодисциплина. Без этого никак нельзя. Если Павел сравнивает себя с воином, сравнивает себя с кем еще? С бегуном, да?
1: Да, да, да.
3: На ристалище. Так бегите, чтобы получить. Ну, это на самом деле так.
5: Ну, значит, усилия
1: надо выйти и проявлять, да, усилия. А и Христос говорил, что с этого времени Царство Божие силой берется. То есть уже невозможно просто так вот, ничего не делая, не предпринимая ничего. Получается, что мы должны менять себя. Вот помнится, когда мы еще определение лицемерию искали, было какое-то определение, где оно такое заумное очень было, где проскальзывало, что лицемерие граничит с шизофренией, что там постоянная борьба внутри происходит.
6: Когнитивный диссонанс.
1: Да, да, да, да. Вот. И вы сказали, что у христианина эта борьба должна быть.
3: Да.
1: Вот. И если этой борьбы нет, значит, он либо уже весь из себя святой, чего в жизни, ну, едва ли встретишь, либо он уже просто труп. Вот. Поэтому, да, в церковь по привычке, в церковь нехотя, но ходить, но получается, надо, потому что надо. Это единственный способ выжить.
5: Не можешь двигаться, ложись в этом направлении.
1: Да.
5: И лежи.
1: Да. Ну что ж, надеюсь, это поможет и нам в общении с некоторыми другими людьми, и, может быть, поможет кому-то, кто нас услышит, даст силы, что ли, двигаться в этом направлении тогда, когда не хочется и нет каких-то других стимулов, помогающих им в этом.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

Здравствуйте! Большинство женщин, у которых есть дети, назвали появление ребенка самым важным моментом в жизни. Но это и огромная ответственность. Ведь ребенок совершенно беззащитен перед ошибками своих родителей, особенно ребенок еще не рожденный. Сегодня мы будем затрагивать в программе вопросы здоровья, которые применимы к любому человеку, но к которым особенно важно прислушаться женщинам, ожидающим малыша.

Когда мы говорим о здоровье, то нам важно понимать, что каждый из этих принципов очень важен. Нельзя выделить какой-то один и нельзя сказать, что только он нужен нам. Но каждый из них должен быть в нашей жизни. Несколько фактов о воде. Когда мы говорим о том, что вот мы состоим из клеток, кирпичиков таких нашего организма, то каждая клетка, она наполнена водой, наполнена внутриклеточной жидкостью. И по идее не существует жизни без воды. Если мы возьмем человека достаточно взрослого, то окажется, что большая часть организма, она состоит именно из воды. То есть где-то 60%. Но если мы возьмем маленького человека, ребенка, то количество воды, оно еще больше здесь. Около 75% в организме – это вода. И вот мы с вами посмотрим самые основные функции, самые основные процессы, где она участвует. Во-первых, вода, как мы уже сказали, она является практически идеальным растворителем для нас. То есть любой процесс, он идет в воде, вещества растворяются, они вступают в реакцию друг с другом. Следующий момент очень важный – это то, что вода, помимо того, что она растворяет химические вещества, которые вступают в реакцию, но еще и вода сама вступает в эти реакции, сама по себе. То есть есть химические реакции, которые идут с непосредственным ее участием. И если ее нету, то получается, что эти реакции, они замедляются или вообще не могут идти. Поэтому мы с вами дальше посмотрим, что очень многие процессы в нашем организме, они страдают, если не хватает воды, если наступает обезвоживание, проблема с обменом веществ. Если ее нет, то какие бы самые хорошие питательные вещества, например, не были в нашей пище и на наших тарелках, то они не смогут дать ту энергию, которая в них заключена потенциально, потому что они не смогут растворяться как следует. Поэтому у человека может нарастать такой симптом, как усталость, и физическая, и умственная, и эмоциональная. Человек быстрее устает, быстрее заканчивается энергия, когда не хватает воды. Еще один важный, даже не один, а несколько важных моментов, которые нам обязательно нужно сказать по поводу воды. В каких процессах она участвует? Дыхание, поддержание нормального объема и концентрации крови. Это все вот необходимо для того, чтобы в этом во всем необходимо участие воды. Поддержание нормальной температуры тела, пищеварение, выведение отходов, поддержание эластичности тканей. Все это необходимо с участием воды. Если, например, кровь, она теряет какое-то количество воды, то что получается? Какая кровь становится? Она становится густой. Густой. И эту кровь, я думаю, что вы понимаете, что эту кровь достаточно сложно протолкнуть по сосудам. И сердцу надо больше напрягаться, чтобы ее протолкнуть. То есть фактически недостаток воды, он может послужить как фактор увеличения артериального давления. Хотя сегодня очень часто наоборот назначаются мочегонные препараты, чтобы снизить объем крови. Но это может помочь человеку на каком-то этапе. Если человек продолжает пить мало воды, то фактически другая оборотная сторона вот этого явления. Кровь становится густой, и хотя ее меньше в организме, вроде бы меньше объем крови, и кажется, что сердцу легче бы должно быть работать, но густую кровь все равно тяжело проталкивать. Следующий момент – это поддержание нормальной температуры тела. Дело в том, что в нашем организме есть такой нормальный процесс – это потоотделение. То есть если температура тела повышается, то должен выделяться пот для того, чтобы поддержать температуру тела в норме. Если, например,

0: у человека недостаток воды, мало человек пьет воды, то вот этот процесс, он затормаживается. Если у человека простудное заболевание с температурой, если у него, например, тяжелая физическая работа, если, например, высокая температура окружающей среды, жара вокруг, там, где, опять же, нужно охлаждать собственный организм, везде в этих процессах, если не хватает воды, то организм не может держать этот процесс под контролем. И температура тела начинает расти. Повышается риск перегревания. И если мы говорим о простудных заболеваниях, то невозможно снизить температуру тела. Человек очень часто вынужден прибегать к каким-то жаропонижающим препаратам. Следующий процесс – это пищеварение. Вода необходима для пищеварения, потому что она входит в состав соков пищеварительных. Но здесь два важных момента надо помнить, что если, например, вода, мы употребляем мало воды, то эти пищеварительные соки становятся концентрированными. Организм не может выделить на эти соки достаточное ее количество. Они становятся концентрированными и, можно сказать, агрессивными. Вот такие агрессивные соки, они могут повредить слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. С другой стороны, если эти соки очень разбавленные, желудочный сок разбавленный, то что получается? Пищеварение не может идти, как должно быть. Это когда происходит? Когда мы обычно запиваем еду. Поэтому вот в нашей столовой вы, в принципе, не видите того, чем можно было бы эту еду запить. Она в таком виде, что ее надо хорошо переживать, но не запить. И сок выделяется той концентрацией, которой он должен быть. Следующий момент – это выведение отходов. Тоже очень важный момент, что касается воды. Дело в том, что, мы уже сказали, вода является идеальным растворителем для нас. Но представьте себе, что те вещества, которые должны вывестись, продукты обмена веществ, отходы, они должны быть выведены из клетки. Но если не хватает воды, не хватает растворителя, то эти продукты обмена не выводятся так, как положено. Они начинают застаиваться внутри клеток. Очень часто применяется слово «шлаки». Да? И дальше как идет мысль, что если есть шлаки, нужно вот какую-то чистку провести. И сегодня мы видим, что очень много вот таких всяких методик. Чистится печень, чистится там кишечник и много чего остального. Ну, по отношению к физиологии нашего организма, чаще всего они не физиологичны, потому что они слишком агрессивно действуют на наш организм. Поэтому мы эти методы не применяем и не рекомендуем их применять. Если мы посмотрим на наш организм, вот непредвзято так вот, то мы увидим, что он очень мудро устроен. И для того, чтобы выводить продукты обмена веществ, в нашем организме есть все, что нужно. У нас есть почки, у нас есть кишечник, у нас есть легкие, у нас есть кожа. Нам нужно создать условия. Нам надо сделать так, чтобы эти продукты обмена веществ могли быть в чем-то растворены, в воде, то есть. И тогда они будут выводиться, тогда почки будут работать, как им положено. То есть их не надо будет подгонять, потому что это их работа. Они для этого созданы. И все будет работать как часы, как говорится.
1: Достаточное питье во время беременности способно защитить женщину от позднего токсикоза. Иногда женщины стараются пить меньше из-за отеков. В этом случае вам необходимо посоветоваться со своим врачом. Но в большинстве случаев он посоветует пить достаточно, но обратить внимание на употребление соли, которая задерживает жидкость в организме, и на качество того, что мы пьем. К примеру, кофе содержит кофеин – вещество, истончающее нервную систему и перегружающее сердце. А растворимый кофе, кроме того, содержит красители и ароматизаторы. Чай тоже содержит кофеин, причем в чашке зеленого чая, который считается более полезным для здоровья, кофеина содержится даже больше, чем в черном. Сладкие газированные напитки вообще лучше не рассматривать как продукт питания. Они содержат массу синтетических веществ, употребление которых вообще не рекомендуется диетологами. А уж во время беременности особенно. Даже магазинные соки не всегда безобидны. Многие фирмы добавляют в них антиокислители и консерванты. Поэтому сок лучше пить только тот, в составе которого вы уверены. Заменяя воду одним из перечисленных напитков, мы наносим себе вред. Идеальный вариант для питья – это родниковая вода. К сожалению, она доступна не всем. Если вам приходится пить воду из-под крана, обязательно очищайте и отстаивайте ее. Современные фильтры для воды способны уберечь организм от нежелательных химических элементов. Еще совсем недавно женщины не задумывались даже над тем, что курение может серьезно навредить будущему ребенку. Сейчас информация стала более доступной, и этим надо пользоваться. Предупрежден, значит вооружен. Это девиз следующей рубрики нашей программы.

0: Не так давно пластик вошел в нашу жизнь, но уже завоевал повсеместное признание. Мы теперь слабо представляем себе, как обойтись без пластиковых бутылок, упаковок и контейнеров для продуктов. Безусловно, это удобно. Но так ли уж хороша пластиковая посуда? В последнее время поступает все больше информации о ее негативном влиянии на здоровье. Сегодня мы поговорим о диоксине. Диоксины – это глобальные экотоксиканты, обладающие мощным мутагенным, иммунодепрессантным, канцерогенным действием. Диоксины оказывают негативное влияние на развитие эмбриона. Они слабо расщепляются и накапливаются как в организме человека, так и в биосфере планеты, включая воздух, воду, пищу. Диоксин, проникающий в пищу, вызывает раковые заболевания, особенно рак груди. В результате исследований в области раковых заболеваний, проведенных в больнице имени Джона Хопкинса в Соединенных Штатах Америки, врачи сделали следующие выводы. Никакой пластиковой посуды в микроволновых печах. И второе, никаких пластиковых бутылок с водой в морозильных камерах. Диоксин является высокоядовитым веществом для клеток человеческого организма. Не замораживайте пластиковые бутылки с водой, так как это приводит к освобождению диоксина, входящего в состав пластика. Доктор Эдвард Фуджимото, руководитель программы здоровья больницы Кейстел, выступая на телевидении, говорил о риске, которому мы подвергаем наше здоровье. Особое внимание было уделено недопустимости использования пластиковой посуды для нагревания пищи в микроволновках. Особо это касается жирной пищи. Доктор Фуджимото сообщил, что сочетание жира и высокой температуры и пластика вызывает освобождение диоксина и его проникновение в пищу, а соответственно, в конечном счете, в клетки человеческого организма. Вместо пластика для подогрева пищи используйте стеклянную или керамическую посуду. Результат будет тот же, но без диоксинов пищи. Поэтому продукты быстрого приготовления, такие как растворимые супы, каши и так далее, вначале необходимо переложить из пластиковой упаковки в стеклянную посуду, а затем лишь ставить в микроволновку или любую другую печь. Он также напомнил о том, что некоторое время тому назад фастфудовские рестораны отказались от пластиковой упаковки и перешли на бумажную. Одна из причин – проблема с диоксином. Также доктор отметил о недопустимости использования пластиковых крышек и покрытий во время приготовления пищи в микроволновой печи. Это также опасно, как и использовать пластиковую посуду. Высокая температура приводит к тому, что диоксин попадает с такой крышки в пищу. Намного безопаснее использовать бумажные салфетки. В очередной раз мы убеждаемся, что чем ближе к природе, тем лучше для человека. Будьте внимательны и здоровы!
1: Следующий продукт иногда запрещают беременным женщинам из-за его сильного воздействия на организм. Поэтому важно перед применением проконсультироваться со своим врачом. Зато если вы еще только планируете беременность, этот продукт просто обязан появиться на вашем столе.

0: XIII веке, когда Русь билась с Батыем, Европа развлекалась крестовыми походами, в Древнем Китае государственную политику волнует вопрос диеты. Китайский император издал указ, согласно которому все население ежедневно должно употреблять ламинарию, то есть морскую капусту. Кто не ест – государственный преступник. А чтобы никто не мог уклониться, ее стали за государственный счет доставлять во все углы Поднебесной. Так проявила себя забота властей о здоровье нации. К сожалению, результаты этого масштабнейшего эксперимента не были описаны. Известно лишь то, что в стране перестали встречаться заболевания, вызванные дисфункцией щитовидной железы. Лечебный эффект был вызван высоким содержанием йода в листьях этой водоросли. Но самое главное – это даже не количество йода, а то, что он находится в такой форме, которая легко усваивается человеком. Кроме йода, морская капуста богата молибденом, медью, кобальтом. Это сочетание как нельзя лучше подходит для организма. Поэтому ламинарию можно назвать живой таблеткой для нашего здоровья. В организм человека йод поступает с пищей, водой и воздухом. Но если вы живете далеко от моря, то недостаток этого жизненно важного вещества необходимо восполнять. Щитовидная железа с помощью йода вырабатывает гормоны, которые дают человеку энергию. Йод также необходим для создания фагоцитов – иммунных клеток крови. Фагоциты оберегают наше здоровье. Они выявляют и уничтожают все инородные тела, которые попали в организм и могут причинить нам вред. Фагоциты могут уничтожать даже перерожденные клетки. Поэтому так важно, чтобы в организм поступало достаточное количество йода. Гормональные нарушения, возникающие из-за дефицита йода, не имеют подчас выраженного характера и проявляются в форме приступов необъяснимой тоски, раздражительности или сонливости. Падает трудоспособность, незаметно происходит ухудшение памяти и внимания, снижается интеллект. Все это мы списываем на усталость, социальные или психологические причины, не задумываясь о том, что корень проблем – это банальная нехватка йода. Несколько лет назад ученые сделали сенсационное заключение. Недостаток йода в первую очередь бьет по умственным способностям. Исследования, выполненные в последние годы в разных странах мира, показали, что средние показатели умственного развития населения, проживающего в регионах йодной недостаточности, ниже, чем в регионах без дефицита йода. Особенно это заметно на детях. Из-за недостатка йода ребенок может начать резко отставать в умственном и физическом развитии. Йод важен для всех, но в некоторых случаях потребность в нем повышается. Так, например, подросткам и кормящим женщинам требуется больше йода. И в лучшей форме его предоставляет ламинария, из которой он усваивается полноценным образом. Йод также важен для беременных, так как необходим для развития здорового плода. Но надо помнить, что лучше запастись полезными веществами до того, как вы решите завести ребенка, так как некоторые врачи не советуют есть ламинарию во время беременности. Еще одно чудо-вещество морской капусты – это альгинаты. Альгинаты – это активные природные сорбенты. Они не перевариваются, но, проходя через желудочно-кишечный тракт, впитывают и выводят из организма токсины и болезнетворные бактерии. Их сила настолько мощна, что они способны извлекать опасные вещества даже из костей. Японцы, живущие на родине, страдают атеросклерозом в 10 раз реже, чем мигрировавшие в США. Ученые связывают это с традицией употребления ламинарии, существующей в Японии. Морская капуста снижает уровень холестерина в крови и решает эту проблему комплексно. Во-первых, в составе чудо-капусты есть специальные борцы с холестерином – стерины. Они объединяются с холестерином в нерастворимые соединения прямо в пищеварительном тракте. Таким образом, опасное вещество покидает организм, не всасываясь в кровь. А с другой стороны, полезная водоросль способствует выбросу желчи, заставляя печень усиленно ее производить. А как известно, желчные кислоты строятся как раз из холестерина. Он берется организмом из крови, и таким образом сосуды оздоравливаются. Существуют целые подводные огороды ламинарии. Очень важно, чтобы она росла в экологически чистых районах. Ведь водоросль будет впитывать все, что ее окружает. Поэтому старайтесь покупать ее у известных производителей. Давно замечено, что у рабочих, которые занимаются заготовкой ламинарии, кожа рук становится нежной и молодеет. Этот эффект вы можете испытать и на себе. Попробуйте поделать маски для лица из морской капусты. Такая процедура смягчает кожу и убирает мелкие морщинки. Морскую капусту часто применяют для обертываний в борьбе с целлюлитом. Она обладает легким лимфодренажным эффектом и улучшает кровообращение. Ламинария хороша для борьбы с растяжками, которые могут появляться во время беременности. Блюда с ламинарией будут поддерживать вашу красоту, ведь она напрямую зависит от здоровья. А морская капуста позаботится о том, чтобы здоровье вам прибавилось. Чего только не готовят из ламинария. Наиболее популярны, конечно, салаты. Кроме того, с ним можно варить супы и готовить соусы. В странах Востока ее даже заваривают как чай, а в США засахаривают. Но если вам не нравится вкус морской капусты ни в каком виде, приобретите в аптеке сушеную ламинарию. Добавляйте по чайной ложке порошка в блюдо во время готовки. Вкус не будет ощутим, а ценные вещества полностью усвоятся организмом. Даже если для вас это совсем непривычно, постарайтесь включить морскую капусту в свой рацион. В отличие от синтетических витаминов, есть ее можно постоянно. И чем дольше ее употребляют, тем больше пользы она может принести.
1: Вместо жизни остался только здоровый образ жизни. Как-то сиронизировал Жванецкий. Чтобы нас не мучило ощущение скудости из-за питания здоровой, но невкусной пищей, постарайтесь найти такие блюда, которые вам понравятся. Вам кажется, что вам никогда не полюбить морскую капусту? И все-таки запаситесь блокнотом и ручкой. Может быть, следующий рецепт примирит вас с этим уникальным продуктом.
2: Здравствуйте! Когда женщина ждет ребенка, ей часто хочется чего-то необычного. Я очень люблю роллы, но классические роллы состоят из сырой рыбы, а беременным ее употреблять небезопасно. Сегодня мы с вами приготовим овощной ролл, который очень полезен. Для этого нам потребуется листья морской капусты, огурец, авокадо и рис. Овощи нужно нарезать брусочками. Сегодня у меня уже есть нарезанные овощи. Берем ламинарию. Выкладываем на нее рис. Вообще нужно оставлять с одной стороны сантиметр где-то, не заполнять его весь рисом, чтобы потом она хорошо свернулась. Это морская капуста. Она очень полезна, так как содержит много йода. Дальше нам нужно на рис выложить бруски овощей. Бруски не должны быть очень большие, чтобы она хорошо завернулась. Попробуем завернуть. Заворачивать нужно очень туго. Нарезаем Внимание! Для нарезки роллов нужен очень острый нож. Едим с соевым соусом и с удовольствием.
1: Потребности ребенка заставляют женщину менять свой образ жизни, корректировать рацион. Но самая главная потребность ребенка – это даже не здоровый образ жизни, а счастливые и любящие его родители. Поэтому я желаю вам, чтобы Господь дал вам здоровье и мудрости в воспитании детей, и, конечно же, счастья.

Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Итак, сегодня мы с вами будем говорить на очень важную и интересную тему Нового Завета. Это исцеление, которое Иисус проводил в жизни своей и, в частности, в субботу. Но я бы хотел акцент сделать вот на чем. Вы знаете, я не так давно услышал историю одного человека, которого я знаю и на которого я всегда смотрел с большим уважением. И вдруг я узнал, что он в депрессии. И вы знаете, как бы я посмотрел, что действительно депрессия и такое вот унылое состояние – это удел очень многих людей. Люди унывают даже тогда, когда им не надо унывать. У людей появляются страхи, появляется какая-то тревожность, появляются какие-то неправильные поступки в результате вот такого мышления и мировоззрения. И я так очень как бы загорелся этой мыслью, думаю, а что бы мы могли предложить из Евангелия таким людям, людям, которые потеряли веру в себя или которые разочаровались. Есть понятие «кризис среднего возраста». Ну, понятно, что кто-то скажет, да ладно, что там за кризис, как это может быть? А может быть, потому что, когда тебе уже за 40, и ты понимаешь, ага, я уже не 20 лет, не мальчишка, и не 30 лет, я уже 40, то есть дальше уже там следующая цифра 50. А что такое 50? Это уже как бы, уже как мы говорим, за 50, да, это уже не просто так. Как бы жизнь прожита, а что у меня есть? Ой, у меня ничего нет, или очень мало. И поэтому у людей нападает на них некая такая, знаете, грусть, расстройство, переживание. Так я хочу сказать, друзья, пожалуйста, не расстраивайтесь. Ни те, кому 20, ни те, кому 40, ни те, кому 50, ни те, кому 65+, ни те, кому за 80. Потому что у Бога годы, они не властны над человеком, поэтому Он нас ведет к бессмертию. И вот эти немногие годы жизни, которые Он нам дает, чтобы мы жили на земле, что-то делали, производили, там, рождали, строили, ломали, покупали, продавали. Мы были как управленцы. И поэтому очень важно, чтобы мы понимали главные вещи, что в этой жизни действительно главное. Что главное? Часы главное? Да нет. Рубашка-галстук? Да нет. Костюмчик? Что может быть главное? А, наверное, вещи, да, всевозможные там гаджеты, я не знаю, машина в гараже, дом, во, самое большое, дорогое. Да нет, это все не главное для Бога, а что-то есть поважнее. И вот тут мы потихоньку-потихоньку пробираемся и находим, что для Бога душа человека важна. А что такое душа? Это жизнь человека. Вот почему написано, жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Опираясь на это, я хочу сказать, что действительно, когда у человека происходит переоценка ценностей, и наша проблема, как вот и у детей, что мы начинаем себя сравнивать с другими людьми. Живет себе ребенок, золотистая голова, красивый, пока ему кто-то не скажет, что он не такой, как другие, и начинают дразнить. И вот он расстраивается. А каким он должен быть? Черненьким? Да нет, есть и светленький. Нет, буду светленьким. Не, ну вроде круче черненький. И это начинается, ну, бесконечная игра. На самом же деле есть вещи поважнее, и мы говорим душа человека. И вот посмотрите, как Христос умудрялся эту душу разглядеть. Я хочу прочитать 5 главу Евангелия от Иоанна. Между прочим, кстати, позвольте, прежде чем мы не начали читать, я хочу привести историческую справку, где, когда и кем было разделение библейского текста на главы и на стихи. Это было сделано архиепископом Кентерберийским. Это был Стефан Лангтон, около где-то в районе 1205 года, ну, плюс-минус, потому что жил он с 1155 до 1228 года. Он разработал систему разделения библейского текста по главам и применил ее к Библии. Но что интересно, завершил эту работу уже доминиканец Гук де Сен-Шир, Гук де Сен-Шир. Такое интересное имя в 1240 году. Это разделение было внесено в еврейскую и уже греческую Библию. Нумерацию стихов внутри глав уже осуществил сначала Сантес Панино, это уже был чуть позже, 1540 год, а затем в 1555 году Роберт Этьен. или Стефанус, это был парижский типограф. Так вот, что интересно, когда мы видим вот эти главы, конечно, они поделены по смысловому, такому как бы важному критерию деления, но и вместе с этим мы иногда видим, что не всегда глава именно четко соответствует теме. Бывает, что тема продолжается, перетекая из одной главы в другую, но оно поделено. Но вот пятая глава, она как бы автономна. И вот в пятой главе мы находим такие интересные вещи. «После сего был праздник иудейский, пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, или Дом Милосердия, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». И вот тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Итак, что мы видим? Вот это купальня Вифезда. Вы знаете, что интересно есть в исторической справке относительно вот этих купалин или крытых ходов? Там не только были больные. Во-первых, это было организовано и построено римлянами. Римлянин, возвращаясь после сражения, имея глубокие порезы, соответственно, им нужно было время на заживление. И если кто-то из вас ранился, так как дети, знаете, вот снес коленки, там локти побил, и вот это все, потом появляется такая коричневая корочка. Больно, знаете, отколупнешь, кровь течет, с ней неудобно. А представьте, когда рана глубокая, то есть серьезная, глубокая, а они в сражении приходили, рукопашные, мечи, колья, там, пики, стрелы, то есть колото-режущие раны. И вот они там откисали, понимаете, вот эти все лечения, целебные, там всевозможные какие-то процедуры. И вот эти купальни, они были для них спасением, потому что в противном случае на этой жаре любое движение, оно вызывает боль. Так же, как мы читаем, например, про этого доброго самарянина, который набрел на побитого разбойниками человека. И написано, и он возлил елей, то есть масло, вот смягчить вот эти все раны. И вот интересно, что здесь лежит тоже множество больных людей. И есть такой текст. «Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Дело в том, что вот этого стиха, его как такового в оригинальном тексте нет. Оно всегда было на полях в сносках. То есть текст звучал так. «В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, точка. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет». Вопрос, откуда пришло понятие, что ангел возмущает воду, и кто первый сойдет, тот исцелится, какой бы ни был одержим болезнью? Ну, во-первых, за 38 лет, я думаю, уж как-то бы это могло с ним случиться, чтобы он первый туда по этому возмущению воды зашел и исцелился. Но не было. Там речь идет о гейзерах, которые имели подземное, вот как, например, извержение, как в Кисловодске, есть нарзанная галерея, она такая куполом покрытая, там вообще как бы питьевые краны, а потом есть такой купол, где сама скважина, и вот там поднимается вода, опускается вода, постоянно вот эти гейзеры, скажем, булькотит и так далее. То же самое было и там, но было поверье. И поэтому на всех ранних манускриптах этот текст вынесен на поля. И только в поздних манускриптах посчитали, что нормально вставить его, дабы смысл понять, почему они там сидят возле воды, ожидающих движения воды. То есть было поверье, что когда вода, вот эта минеральная вода исходит, то вот это самый целебный эффект лучший происходит. Ну и что интересно. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его, лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Вот это очень важный вопрос от неба, как бы от Бога. Хочешь ли быть здоров? Что ты хочешь вообще? Человек должен очень четко понимать, что он хочет. Один человек хочет разбогатеть, другой хочет быть знаменитый, третий хочет еще что-то. И вот когда человек четко понимает, что он хочет, у него многие вопросы меняются в абсолютно нормальную сторону. Между прочим, кстати, еще хочу сказать здесь относительно ангела возмущающего. Ну, это точно не библейская концепция, потому что тогда в этой системе будет работать принцип, что выживает сильнейший. То есть ангел шутит, да, сидит раз, ногой помутил там воду немножко. А, смотришь, не успели, ха-ха-ха, не успели, ну что ж, слабак. То есть это принцип дьявольского построения общества, когда выживает сильный, выживает быстрый, выживает самый лучший и так далее. Но это во грехе. А что делает Христос? Он фактически исцелил вот этого самого безнадежного больного. Безнадежный, 38 лет. За 38 лет, день в день, не нашлось ни одной доброй души, который бы мог все-таки во имя, я не знаю, чего угодно. Если бы этот текст был, который не включен в канон, ну, скажем, в основной текст, в оригинале, да, то он был бы таким по факту, то, извините, ну уж нашелся бы один человек и сказал, ладно, ну, сейчас ты, а потом я, давай, давай, ну и все, и помог бы человек. А не было, 38 лет, показывает, что это греховная земля. И там тоже было, что каждый за себя, одеваться некуда, поэтому все больные, убогие стягивались к этим местам, к этим крытым ходам, где ты как бы вроде защищен, вроде и есть помощь какая-то от кого-то, но нет глобального исцеления. И поэтому он ему говорит, да, Господи, ну не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Видите, что получается? Пришел, вода уже не булькотит, и ты не исцелился. О, видишь, опоздал. 38 лет гнался и не мог догнать. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. Интересно, что вот эта фраза «ходи» не в смысле, как сказать, вот «ходи с постелью и раздражай людей». А он как бы отвечает на два очень важных вопроса. Первое, что ты теперь сможешь ходить, потому что там, как здесь написано, лежащий или парализованный не умел ходить. То есть он ему дает право и возможность ходить. Это то, что у нас у всех есть. И поэтому хочу сказать, когда я, например, пытаюсь, ну или бывает такое, да, уныние какое-то, неблагодарность какая-то, еще что-то, разочарование, ты видишь, что ну, как-то так вот руки опускаются. И достаточно посмотреть на человека, лишенного возможности ходить, лишенного возможности говорить. Да, вот, ну, человек парализованный, либо там больной, то мы понимаем, насколько ты вообще в более лучшем положении, чем он. И это очень важно нам с вами понимать. Мы начинаем роптать, когда мы недополучаем желанное или желаемое, а мы иногда неблагодарны за то, что мы имеем. И поэтому очень интересно взглянуть на эту историю, и он ему говорит, то, что мы можем делать, носить, ходить, ходить, говорить, а он не мог этого делать. 38 лет всю свою сознательную жизнь он пролежал, глядя на других людей, глядя на всех больных вокруг, без какой бы то ни было перспективы восстановиться. И вот поэтому он ему говорит здесь, встань, возьми постель твою и ходить. Он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Итак, что мы здесь видим? Ну, как бы все усложнилось. Все было хорошо, если бы не суббота. Посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Заметьте, они как бы предъявляют претензии вот этому исцеленному. А он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. Во-первых, он не нарадуется, он растерялся, понимаете, когда ты радуешься. Вы видели когда-нибудь человека радующегося? Они никого вокруг не замечают, они бегают, они такие счастливые, то есть все меняется. И вот человек начал ходить. Естественно, он идет с этой постелью, потому что Христос ему сказал, возьми постель. Если бы он ему просто сказал, встань, иди, и он бы шел, говорил, друзья, смотрите, а он ему говорит, возьми постель твою. Возьми постель и иди. Зачем Христос ему это говорит? Да потому что, если бы он просто шел, никто бы не обратил на него никакого внимания. И поэтому Христос делает намеренный шаг и как бы разрешает нарушить субботу. А ведь фактически что произошло? Он берет постель и идет, а они ему говорят, тебе не надо в субботу брать постель. А он говорит, подождите, я еще ходить не умел до, вот, до сегодняшнего дня, а теперь я иду, а вы мне тут говорите. Тот, кто мне это сказал, он мне так сказал сделать. То есть видите, что происходит с человеком, который приходит в тесное соприкосновение со Христом. Он начинает исполнять его волю. И вот это очень важно понять, чью волю ты исполняешь. Или ты исполняешь волю Божью, или ты исполняешь волю дьявольскую, князя мира сего, или свое своей воле. То и истинные дети Божьи, они будут отличаться послушанием. Так же, как Ева. Если бы она послушалась Бога, и ей змей сказал, вот Бог там запретил. Она сказала, ну да, запретил, и что? Нет, от всех не запретил, от этого запретил. Так что можно я с Богом посоветуюсь? Или хотя бы для начала я с мужем посоветуюсь. Ведь частенько мужья так делают, говорит, там решают, ну мне надо жене позвонить. Ну конечно. И вот результат. Он отвечал им, кто мне сказал, то есть кто исцелил, тот и сказал, возьми и ходи. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Но что интересно, заметьте, он даже не знает Иисуса, никакого блата, никакого тебе там своего человека надо помочь, исцелить, там прооперировать. Христос просто нашел беднягу. Просто его исцелил бесплатно, без всего, и сам удалился, даже не стал и не сказал, друзья, хочу посмотреть, минуточку внимания, посмотрите на нас. Итак, внимание, смотрите, сколько ты лежишь, уважаемый? 38 лет, друзья, внимание на экран. Как сегодня мы видим некие такие религиозные шоу исцеления. Христос так не делал, он его тихонько исцелил и ушел. И в результате он ему дал маленькую подсказочку, чтобы тот стал известный. Исцеленный не знал, кто он, и поэтому потом Иисус встретил его в храме и сказал, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Вы же знаете, друзья, что в древности у них было очень четкое поверье, что все, что с тобой происходит, это результат того, как ты живешь. Скорее всего, у тебя есть грехи, и кто грешит, того Бог и не благословляет. Но, с другой стороны, это не совсем пустой звук, потому что мы вот сегодня, например, читали книгу пророка Иеремии, там Бог говорит, я поражу землю вашу, будет голод, там язва моровая за ваше беззаконие и так далее. То есть Бог может это сделать, допустить. Но данному человеку он предложил немножко очень, ну, как сказать, правильный путь теперь. То есть человек начал совершенно новую жизнь. Ну, приведу вам пример. Нашему папе, Лианиному папе, сделали недавно, вот на днях, операцию на глаз. У него там катаракта, и надо и на второй делать, но вот пока сделали на первый. И мы так удивлялись со стороны, как он не нарадуется, знаете. Ух ты, глянь, как все красиво, ух ты, какая зеленая трава, какое красивое солнце. Слушай, глянь, какая птичка красивая, ух ты. Закроет оперированный глаз уже, который хорошо видит. Да, нет, говорит, смотри, как все, говорит, мутно, как в тумане. Я его вез, я говорю, ну, видно машину? Не, говорит, а где машина? Я говорю, ну, вон машина. Раз, стопы загорелись, а вон какие-то фонарики загорелись, да. Раз, вторым глазом, слушай, так я номер могу видеть на машине. Человек заново родился, представляете, у него зрение появилось. И вот точно так же человек ходить начал. И Христос его не просто теперь, знаете, вот такое вот поверхностное довольство, вот он как мать. Вот как истинная, настоящая, такая глубоко видящая мать. Она видит ребенка, да, своего, и она знает, когда похвалить, а когда и поругать. Даже когда надо бы похвалить. Да, и она всегда вот как-то его так держит вот в этом коридоре разумном. И Христос ему не просто говорит, вау, друзья, шоу, мы исцелились сегодня, и тут там иудеи, вот. А, кстати, если бы не сказали ему, он не сказал бы, Христос, неси постель твою, может, иудеи ничего бы не сказали. Пытались бы что-то сказать, но он же дело не делал, он ему просто сказал, встань и иди. Он бы встал и пошел, какой грех, никакого греха. Видите, как много в этой истории таких деталей. И Христос ему как бы говорит, вот теперь у тебя началась новая жизнь. Вот теперь то, даже те пороки, которые тебе были физически недоступны, теперь ты сможешь это попробовать сделать. И я тебе хочу сказать, не греши, дабы не случилось с тобой чего хуже. А что может быть хуже, чем 38 лет пролежать парализованным? А хуже может быть только то, что человек может потерять вечность из-за того, что отдастся на власть и на волю греха и потеряет Спасителя из вида. И поэтому он ему говорит эти слова. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса, и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Вот интересное мировоззрение. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще больше искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Вы видите, какая проблема была? Люди хотели убить Христа за то, что он равный Богу. Сегодня для многих людей это не проблема. Ну, конечно, Христос Сын Божий, проблем нет вообще. Зато есть проблемы к Духу Святому. Как это Дух Святой Бог? Не-не-не-не-не. Ну как, есть Бог большой, есть Сын Божий поменьше. И Дух Святой это так, знаете, что-то там, слуга какой-то безликий такой, да, сила творческая или непонятная. Но это не так, потому что здесь мы видим очень важную истину. Они его хотели убить за две вещи. За то, что он субботу нарушал, и за то, что делал себя равным Богу. Но Христос имел право быть равным Богу, и Христос не нарушал субботу, потому что он дал заповедь, и он сказал, как ее правильно соблюдать не только по букве, но и по духу. Они по букве были чисты, как бы, но дух был совершенно другим наполнен. И поэтому на это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит также». Другими словами, смотрите, какую он красивую преемственность показал. Сын в семье будет делать то, что делал отец. И не надо себя утешать другими словами. Как я как-то рассказывал, не помню, да, где-то, что мы в баню ходили там с ребятами, и там были тоже молодые ребята парились, и с одним был ребенок. Ну, маленький мальчишка, лет 5, может быть, ему. Но отец такой матершинник был, ему несколько раз делали замечания. А сынок молчит, ну, как бы там спросит что-то. И там другие, кто часто с теми ходили в баню, а один говорит: «Ну, вот сколько его вижу, говорит, он никогда еще, говорит, ничего такого не сказал. Вот отец, конечно, ему бы язык оторвать, но вот сын, молодец». Я так смотришь и думаешь: друзья, все это будет до поры до времени. А вот следующая парилочка, или там через 3 парилочки, а может через год, он так заговорит, что у вас будут потом уши крутиться от его лексики. Потому что он сейчас пока впитывает, он четко понимает, что он: «Пап, я уже не хочу, мне жарко». «Сиди нормально, грейся давай, ты мужик, ты еще не нагрелся». Стоит там, вот, или еще что-нибудь, да, там воды не, он раз облил его. То есть отец доминирует над ним. Но наступит момент, он впитывает, а потом выдаст. И точно так же здесь. И он такую красивую преемственность, он говорит: «Я вам представлен как сын, хотя я и отец одно, но я делаю то, что творит мой отец, и я делаю». То есть видишь, что Бог делает? Бог делает чудеса. Бог исправляет из плохого в хорошее. Вы должны идти за ним, вы тоже дети, и ваши дети будут видеть, как живете вы. Поэтому уловите самое главное, и в результате он что говорит? «Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела еще больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Ибо отец не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут». Вы представляете, какую он в их уши вкладывал глубокую истину? Он показывает, что слушающий слово мое, это не просто, знаете, как радио настроил, послушал 10 минут русское радио, раз переключил, ретро-ФМ послушал, а нет, на шансон переключился, а нет, маяк, послушаю новости. Нет, слушать Иисуса, это означает делать, как говорит Иисус. Вот что значит слово «слушать Иисуса». И поэтому он говорит: слушающий слово и верующий в пославшего, то есть вера в Бога, живого Бога, она является ключевой. И поэтому он здесь говорит: мертвые даже услышат и оживут. Для них это, конечно, был нонсенс. И понимая это, в 28 стихе он говорит: «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат голос Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Я, кстати, недавно на Ютубе, у меня есть проповеди именно на эти тексты. Два воскресения. Воскресение праведных и воскресение нечестивых, как здесь написано, да, творивших зло. И поэтому он очень красивую истину им открыл. За что вы меня хотите убить? За то, что я помог человеку? В чем мое нарушение субботы? Что я сказал, встань и ходи? Нет, ты ему разрешил нарушать субботу. Видите, это показывает, что за все эти 4000 лет до Христа субботу соблюдали, но утратили кое-что. Да, знаете, как бывает, вот как выплеснули вместе с водой ребеночка. Так вот, выплеснули самое главное – личность человека. Это то, о чем я тоже, кстати, недавно была проповедь относительно достоинства человека. И вот поэтому грустные люди, они иногда думают, что они никому не нужны, что я вот там лежу в этой купальне весь побитый, вообще как бы без достоинства. Но это неправильно. И вот после этого он говорит, есть два воскресения, даже если человек умрет. И вот интересен вопрос дальше. В 38 стихе он говорит, «Не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал». Вы знаете, как часто бывает вот у людей, когда идет очень большой фактор недоверия, они говорят, там кто-то решает вопрос, он говорит, «Позовите старшего». Почему? Ну, как бы я готов решить. Нет, я хочу с главным поговорить. И вот это и есть порой недоверие, когда люди начинают не замечать людей и идут как бы к Богу напрямую. А Бог говорит, послушай, а вот я ж тебе и посылал на дороге этого человека, но ты его отверг, а я через него тебе хотел сказать. Почему? Потому что мне не просто важно, чтобы ты кое-что понимал, а мне важно, чтобы ты еще и изменился. Потому что ты точно так же будешь дальше, как отец научил сына, да, и очень часто вот в древности это было ремесло, семейное ремесло. А почему оно было семейным? А потому что, смотрите, например, отец-кузнец. И вот он там носит и угли, металл, вот это ж горит, все там кует, все это делает. Сын растет. Он куда будет смотреть? Это сегодня он может в интернете даже не глянуть на отца, да? Когда его зовут, он голову поворачивает, а глаза в экран. Да, мам, разве не так? Все именно так. А тогда этого не было. И он, конечно, смотрит, как отец делает, как он бил, как она красная, как она там шкварчит, эта подкова, как это все. Вау! И он говорит, я тоже буду как папа. И то же самое в поле, и то же самое конюх, и любая профессия. И это было очень важно. Или офицер, да, и вот сын смотрит на папу, на его красивую форму, на то, какой он подтянутый. И говорит, я буду

Говорит, исследуйте Писание, 39 стих, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Есть, это, кстати, я не буду сегодня на этом останавливаться, потому что есть отдельная вообще проповедь на вот этот текст, что значит исследуйте Писание, что значит свидетельствуют о мне, что значит через них иметь жизнь вечную или через него, который дает это Писание и дает жизнь. Но он говорит, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Вот что самое интересное. Я сразу вспоминаю Неймана, который пришел к пророку, которого направила маленькая девочка. И она ему говорит, если бы ты сходил к пророку, и он бы тебя точно исцелил. Он приходит к пророку, подарки. Пророк не вышел, вышел слуга, говорит, пророк сказал, вам надо пойти в Иордан, окунуться 7 раз, и вы будете чистыми. Вопросы есть? Я такой полководец пришел, и ты, парень, тут вышел мне. Я думал, он сейчас выйдет, приложит, призовет имя, там манипуляции, то, все, покрестит, раскрестит. А он ему говорит, иди в грязную речку окунись. И ушел, написано, с гневом. Так благо слуги ему говорят, господин, ты тоже, бывает, что-нибудь такое от нас просишь. Ну, мы же терпим. Ну, как бы, ладно, что трудное. Ну, ты пойди, ну, попросил, сделай, ну, попробуй. Вот если не исцелишься, придешь и разнесешь его. Ну, ладно. И убедили его. И он вышел чист. И он уже пришел опять к этим воротам, но уже с благодарностью. Точно так же и здесь. Точно так же и здесь. Он говорит, ну, вы не хотите ко мне прийти. Почему? Потому что вы меня не оценили. Вы хотите о глобальном говорить. Вот и получается, что в нашей жизни те же проблемы. Мы настолько хотим глобально верить в Бога и забываем простых людей. Вот этих безымянных, 38 лет лежащих где-то там на обочине жизни. Я не призываю вот идти бомжей, знаете, вот подымать и на свою постель ложить. Во-первых, не всем дано, это такая тема. Но, друзья, у каждого есть своя, ну, свой круг, да, своя сфера влияния, ответственности, возможностей. И вот Христос показал пример. Никакого шоу, никакого тебе там это. И он предостерег и исцеленного, и сказал относительно заповедей, да, очень важно, что Писание важно. Вы читайте Писание, как бы он говорит, они все равно вас ко мне приведут. Ну, вы, может, сейчас не поймете, конечно, ну, я ж пророк в своем отечестве, не котирующийся. Ну, ничего, вы по делам моим посмотрите и будете понимать. И он говорит, не принимаю славы от человеков. Вы слышите, 41 стих. Я не принимаю славы от человеков. Почему он об этом говорит? Да потому что они принимали славу от человека. Он показывает, я другой, я другой. Но, говорит, знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Вы можете себе представить? МРТ сканировал сердце и выдал диагноз. Вы не имеете любви к Богу. Я хочу сказать, апостол Павел, между прочим, в послании к Коринфянам, в своем первом послании, в 15 главе, он говорит, 33-34 стих, «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Так написано. И поэтому он здесь говорит, а у вас нет любви к Богу. То, что вы субботу, ну как сказать, соблюдаете ради того, что вы даже не порадовались за человека, который стал ходить. Вы давай его осуждать. О, давай постельку свой, коврик положи на место, потому что это ноша в субботу. А этого в заповеди нет, что нельзя нести свою кроватку. Это они уже установили. И поэтому Христос говорит, у вас нет любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы поверили или верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Вы слышите, друзья? Моисей не просто писал Ветхий Завет, он писал об Иисусе. Поэтому, когда он идет в Эммаус, он говорит ученикам все сказанное о нем у Моисея, пророков и псалмах. И дальше он говорит, если же его писаниям не верите... К сожалению, великому сегодня очень много людей не верят ветхозаветным писаниям, считая их неудачной какой-то, знаете, репликой, там, не знаю, какого-то произведения Божьего. Как поверите моим словам? Вот это очень важная истина. Как поверите моим словам?
Все есть. Притча о богаче и Лазаре. То же самое. Господи, скажи, у меня там еще братья есть. Он говорит, у них есть Моисей и пророки. Если их

0: не послушают, и если кто из мертвых воскреснет, не поверят. Как и Лазарь воскрес из мертвых, а его хотели убить. Что, прям все уверовали во Христа, и там, где Лазаря воскресили, вся деревня поверила? Ничего подобного. Они его там чуть не убили, и Христа чуть не убили. Вот поэтому эта глава, она настолько потрясающая для меня. Она так меня вдохновляет, что я 38 лет хожу по земле, даже больше. Мне уже есть за что благодарить Бога. Второе очень важно. Бог дал субботу, чтобы служить. И я буду это делать, и мы должны это делать. Третье. Когда тебе хорошо, смотри, не греши, чтобы не случилось чего хуже. Чтобы, как написано, здоровыми руками, ногами быть верженным в гиену огненную. Да? Или как тюрьмы сегодня наполнены людьми, которые имели крепкое здоровье, но использовали его во вред. Еще один важный вывод. Чтобы мы слушали Слово Божье и принимали Его и пославшего Его, то есть Иисуса Христа. И тогда такой человек на вот этот суд осуждения никогда не придет. И более того, у нас ждет два воскресения. Даже если кто-то умер. Ну, бывает такое. Да, жизнь закончилась. Ведь человек не властен над днем смерти. Никто не скажет. Я проживу, как однажды сказал богомолец такой был, ученый в одни Сталина. Он пообещал, что Сталин 150 лет проживет, и он вместе с ним. Поэтому Сталин щедро жертвовал на его все эксперименты. И в Украине есть институт богомольца. Ну, и он, был ни в чем не стеснен. Он на себе многое испытывал. Там что-то в 64 года, кажется, он умер. И говорят, что история записала, что Сталин на похоронах сказал ему: «Вот жулик, всех обманул». То есть, как бы, первый он себя обманул, он умер в 64 года, имея все деньги Союза, все возможности, все-все-все вакцины, что только мыслимо, не мыслимо, он не мог сказать: «Я проживу столько». Он хотел, но не мог. Так и мы. И поэтому он говорит здесь очень важно: «Я не буду вас обвинять. Я пришел вас спасать. Я все рассказал, как было от самого начала. А теперь вы просто примите меня в свое сердце, исследуйте Писание, они вам покажут на меня, а я дам вам будущность и надежду. Но если вы Писанием не поверите, а поверьте, на момент написания вот этих строк, вот этого всего еще нету. Нового Завета как такового нету. Ни Деяния апостолов, нет еще апостола Павла, который бы написал нам послание Коринфянам, Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Фессалоникийцам и пошло-поехало Колоссянам. Ничего этого нет, но есть то, что мы можем принять и жить, и верить, и быть спасенными. Поэтому пусть Господь нас благословит всегда вспоминать этого больного, этого расслабленного, который 38 лет не знал, кто ему поможет. Но встретившись со Христом, его жизнь изменилась. И когда его жизнь изменилась, Христос его предостерег: смотри, не греши, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Поэтому видите, что было для Христа важно? Исцелить? Предостеречь человека от греха. Поэтому больной – не проблема. Без ноги – не проблема. Без уха – не проблема. Без носа, без руки – не проблема. Не умеешь ходить – не проблема. Все в небе будет возвращено по полной программе. Главное, когда у тебя все есть – не греши. Вот пусть у тебя будет все, кроме греха. Вот это посыл Иисуса Христа. Поэтому будем читать, исследовать Писание, веровать, не принимать славы друг от друга, а искать славы для нашего Господа, ибо Он достоин. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, обращаемся к Тебе, как к нашему подателю всех благ. Ты делаешь человека зрячим, Ты делаешь человека сильным. Ты дал нам однажды возможность родиться. И мы, Господи, знаем, что есть люди, у которых есть увечья, есть проблемы, есть изъяны, патологии. И мы, Господи, ждем тот день, когда по слову Твоему они будут пересозданы заново. И у них у всех будут красивые ножки, красивые ручки, красивое лицо, красивые глаза. Потому что, Господи, Ты создашь все новое, где не будет даже намека на грех, намека на искажение, намека на дефекты. Я так Тебе, Господи, благодарен за эту главу. И хочу, чтобы мы исследовали Писание, чтобы мы не были людьми поверхностной веры, но чтобы наша вера была укоренена в Тебе. И чтобы мы, Господи, знали, что мы уже Тобой спасены, но нам еще нужно немножко пожить на этой земле. Помоги же нам, чтобы мы не уподобились этим завистливым фарисеям, чтобы мы могли быть людьми, помогающими другим людям, служащими для других людей, ищущими таких людей, и так же скромно, как это сделал Иисус, помогать им, А ты, Господи, гряди скорее на эту землю, потому что мы уже давно Тебя ждем. Тебе слава, честь и хвала во веки веков. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
2: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: духовное наследие.
1: Чтобы узнать, что такое Россия нынешняя, нужно непременно по ней проездиться самому. Слухам никаким не верьте. Верно только то, что еще никогда не бывало в России такого необыкновенного разнообразия и несходства во мнениях всех людей. Все это и без того спутало и смешало все представления о России, что решительно никому нельзя верить. Нужно узнавать самому, нужно проездиться по России. Писал Николай Васильевич Гоголь в одном из своих дневников. Действительно, русская душа, русский человек и Россия в целом остаются загадкой для всего мира. Меня всегда поражало в облике русского человека, с одной стороны, какое-то странное чувство и надежда на авось и нерасторопность, а с другой стороны, евангельские принципы, которые притворяемы русским человеком в повседневной жизни. Помните, как у Бродского? «В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду». И в подтверждение этого мне хочется вспомнить три примера, которые глубоко запали мне в душу. Один из них случился с Александром Сергеевичем Пушкиным накануне его смерти. Уже тяжело раненый и мучимый в течение нескольких дней, он получает письмо от государя, который пишет ему: «Александр Сергеевич, ни о чем не беспокойтесь, но самое главное помните, я хочу, чтобы вы умерли христианином». И когда перед смертью к нему собрались Даль, Тургенев, супруга Карамзина, другие известные личности, в том числе и Донзас, который описывает это событие, Пушкин сказал им: «Други мои, я хочу умереть христианином. Я хочу исповедать все свои грехи перед Господом, чтобы чистым предстать пред Ним». Второй пример я взял у Федора Михайловича Достоевского, его замечательном произведении «Братья Карамазовы». Вы помните, как Ракитин обращается к Грушеньке и говорит: «А за что мне вас любить? А что вы мне оба сделали?» Она ему говорит: «А ты нас ни за что люби, а вот просто так, как Алёша любит». И, наконец, третий пример. Когда я лежал в больнице, нашу палату постоянно убирала одна уборщица, пожилая женщина. И вот в канун Пасхи она зашла убирать палату, и мой сосед по палате решил немножко над ней подшутить и сказал: «Васильевна, а ты чай, яйцо-то перед Пасхой не ешь, ведь пост великий, грех великий совершишь». Она остановилась в тот момент и сказала: «Грех-то не в том, если я яйцо съем, а в том, если я кого от всего сердца обижу». Для меня это просто классика. В русском человеке сочетается вот эта стремительная возможность обидеть своего ближнего, никем не преднамеренная, просто так, бесшабашно взять и обидеть. Но в тот же момент человек, в следующий момент русский, уже готов покаяться, простить, принять и восстановить все эти отношения. Это еще одна из уникальностей человека русского. И мне вспоминается стихотворение Дмитрия Мамина-Сибиряка «Судное время».

я чувствую, близится судное время. Бездушье мы духом своим победим. И в сердце России пред странами всеми народом народ будет строго судим. И спросят избранники русские люди у всех обвиняемых русских людей, за что умертвили они в самосуде цвет яркой культуры отчизны своей? Зачем православные Бога забыли? Зачем шли на брата, разя и рубя? И скажут они: мы обмануты были, мы верили в то, во что верить нельзя. И судьи умолкнут с печалью любовной, исчислили себя в неизбежный черед, и спросят: а кто же зачинщик виновный? И будет ответ: виноват весь народ. Он думал о счастье отчизны любимой, он шел на жестокость во имя любви. И судьи воскликнут: народ подсудимый, ты нам не подсуден, мы братья твои. Мы часть твоя, плоть твоя, кровь твоя грешный, наивный, стремящийся всюду вперед, взыскующий Бога в Европе кромешной, счастливый в несчастьях великий народ. Наверное, из глубины страдания рождается и вот эта широта, доброта и красота русской души и нашей культуры. Мне хотелось бы вспомнить еще одно стихотворение замечательного поэта Владимира Жильцова, который в своей жизни прошел через годину испытаний и трудностей. Оно называется «Письмо к матери». «Здравствуй, милая мама, на картофельном поле ты, сбирая с земли желтовато-тугие плоды, кто-то рядом с тобой, ах, наверное, то меньший твой Коля, и папаш не бредет, спотыкаясь в ботве сизый дым. Помню я, как теперь твои руки на шее коровы звали утренней зорьку, достала вечерней она. Видно, строит всегда лучезарное счастье на крови и три плана рязанских крестьянской бедою сполна. Говорят, надломилась та прежняя статная сила, что от века до века спасала былинную Русь, но не верует в то, что как трудно и тяжко мне не было, и сомнений своих, как рождение любви, не боюсь. Дух народа высок, но сокрыт от докучливых взглядов, как сокрыта в природе звенящая радость и боль. И в годину беды, и в пору золотых листопадов откровений и чувств проступает кровавая соль. Перед каждой бедой, говорят, мы уже на исходе, после наших побед, говорят, отодвинут предел. Нет пределов у нас, мы в великом Христовом походе, и Христова любовь наш великий и скорбный удел.

0: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы говорили с вами, мы увидели с вами однозначный факт. Факт того, что ветхозаветными ритуалами никоим образом израилит древний не зарабатывал себе спасение. Тогда зачем эти жертвоприносительные ритуалы, если они не зарабатывают спасение? И здесь тоже, вот в самом этом вопросе, отражается одна проблема протестантская. Она называется лютеранский минимализм. Да? Если в традиционной церкви присутствует максимализм, что это значит? Ага, я не уверен, что я спасусь, значит, я еще вот это должен сделать. А может, я еще вот это должен сделать. А может, я еще вот это сделаю. И я все равно не уверен, что я спасусь. А протестантский, или можно так сказать, евангелический минимализм, он заключается в следующем. Ой, а если я это делать не буду, я попаду в ад или нет? Понимаете? Две вот таких противоположности. В результате доходит до примитивизма. А что мне нужно? А мне нужно только знать Иоанна 3:16, понимаете? Ибо так возлюбил Бог мир, понимаете, отдал Сына Своего Единородного. Все, больше мне ничего не надо. Ведь если я спасаюсь благодатью, не делами, мне надо Библию изучать. Так если я благодатью, а не делами, а Библию изучать – это дело, значит, не надо мне Библию изучать. Понимаете? До абсурда так может дойти. Что же нам Библия предлагает? Для чего, собственно говоря, эти ритуалы, если они, то есть сами вот эти действия, они не для спасения? Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что же такое жертва всесожжения. Оказывается, впервые вот эта жертва всесожжения, ола, она встречается у нас в повествовании о потопе, когда Ной выходит из ковчега, он в первую очередь приносит во всесожжение на жертвеннике из всякого скота чистого, из всех птиц чистых. И что Бог делает? Бог реагирует следующим образом. Да, вот тут написано: «Обонял Господь приятное благоухание». То есть мы видим, откуда это приятное благоухание. Вот здесь вот у нас в конце ритуала жертвоприносительного, когда священник это все на жертвеннике сжигает, или в оригинале это написано, он это превращает в дым на жертвеннике, то вот это вот является приятным благоуханием Господу. То есть Ной, он, в принципе, делает то же самое. И Бог говорит следующие слова. «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. Не буду больше поражать всего живущего, как я сказал. Вот я поставлю завет мой с вами». То есть реакция Ноя принести, как только он выходит из ковчега, обретает спасение, он приносит жертвоприношение. Опять же, обратите в последовательность. Что сделал Ной, чтобы спастись? Он сначала принес жертвоприношение, а потом Бог ему говорит: «Ну, молодец, угодил, заслужил. Вот теперь я тебе расскажу план, по которому ты построишь ковчег и спасешься». Так было? Нет. Все было абсолютно наоборот. Бог спасает Ноя в ковчеге. Ной выходит, приносит жертвоприношение, а Бог в ответ на это действие Ноя заключает с Ноем завет. Вы видите эту взаимосвязь? Вот что такое всесожжение. Всесожжение, оно напрямую связано с заключением завета. О завете мы уже с вами говорили в предыдущих лекциях. То есть это часть заключения завета. Почему это часть заключения завета? Ну, прежде всего, потому что мы сказали о том, что, возлагая руку на голову жертвы всесожжения, человек передает грех свой, переносит, да? Но сама жертва всесожжения – это же символ заместительной жертвы. Да, мы с вами говорили, что всякое жертвоприношение, вот, агнец, которого приносили в Египте, помазывали косяки дверей, он умирает вместо первенцев. То есть жертва всесожжения – это прежде всего заместительная жертва. То есть завет, который заключает Бог с человеком по принесению этой жертвы, он основан на факте того, что это животное умирает вместо грешника. Естественно, прочитав книгу пророка Исаии, 53 главу, мы видим, что это все воплощается. Все эти ритуалы, все эти животные, они символизировали единственного страдающего Мессию. Да? То есть вот куда это все идет. Это символизм, это своего рода наглядное пособие, с помощью которого Бог учил Израиль плану спасения до того, как этот план осуществился в жертве, голгофской жертве Иисуса. То есть это не был способ зарабатывания спасения. Это был способ, которым Бог учил свой народ чему-то. Вот похожий пример вы можете видеть. Бытие 22 глава. История жертвоприношения Авраама и Исаака Авраамом, да, мы видим, как Авраам готов уже заколоть своего сына, вдруг внезапно появляется ангел Господень, останавливает Авраама, но на этом не заканчивается история. Вот что делает Авраам после того, как Бог останавливает его. Он приносит вместо Исаака во всесожжение овна. Обратите внимание, опять во всесожжение. И вот реакция Бога. «Мною клянусь!» Что значит «клянусь»? Заключаю завет. Мы с вами уже разбирали, что завет – это священная Божья клятва. И вот Бог дает эту клятву Аврааму, благословляя, благословлю тебя, умножая, умножу семя твое, и благословятся в семени твоем все народы земли. А жертвоприношение, всесожжение, вернее, завет. Вот она взаимосвязь. Не попытка заслужить спасение. Авраам не заслуживал никаким образом своего спасения. Типа, представьте себе, убьешь своего сына, спасешься. Ну где в этом логика? Авраам просто, доверяя Богу, исполнял его волю. Авраам не пытался этим заработать себе спасение за счет сына. Прекрасная была бы логика. Вообще, знаете, когда я слышу богословов или проповедников, которые говорят, что в израильском храме, совершая жертвоприношение, можно себе было заработать спасение, я просто вижу, что эти люди вообще Библию не читали. Вот посмотрите, что говорит Исаия по этому поводу. «К чему мне множество жертв ваших? Я пресыщен всесожжениями овнов, туком откормленного скота и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Дальше вы увидите, в чем дело. Вы увидите, что имеет в виду Исаия, Бог, через которого, слова которого говорит Исаия. Проблема там была вот какая. Если мы посмотрим исторический контекст, то там мы увидим, что в годы правления царя Озии, именно в это время пророк Исаия начал свое пророческое служение, имело место в народе иудейском двойственность. С одной стороны, Озия, о нем говорится, что он делал угодное перед очами Господа. Ну, пока, конечно, ему не вздумалось походить в храме, совершить курение, воскурить фимиам. Ну, здесь, опять же, здесь не проблема того, что Озия занимался языческим идолопоклонством. Он просто решил себя испробовать в роли священника, но закончил он, оказавшись прокаженным. То есть это нельзя было делать. Но в чем Озию нельзя было упрекнуть? Это в том, что он какому-то валу служил. Он чересчур ревностно Богу решил послужить, превысив свои полномочия как царя. Вот. Но дальше об этом пишет книга «Четвертое царство», а народ продолжал приносить курение на высотах. И вот что Исаия и пишет по этому поводу. «Зачем вы приходите топтать мои дворы?» То есть в чем идея, в чем суть этого вопроса? Дело в том, что иудеи решили повести себя хитро. Им нравились эти все идолопоклонства, эти все оргии, которые в честь Бога, богов плодородия совершались. Они туда ходили, занимались всем этим мерзостью, а потом решали, что ну, мы же все-таки верующие люди, нам надо в храм пойти и жертву принести. А Бог им говорит... тошнит меня от вашего такого отношения. Вы знаете, на что это похоже? Это похоже на мужа гуляку, который ночь с кем-то другим погулял, а под утро к жене явился с букетом роз. И уважающая себя женщина, сами, наверное, понимаете, что с этими розами должна сделать. Понимаете? То есть вот это и происходит здесь. То есть однозначно мы видим ответ на поставленный вопрос. Можно ли просто, совершая ритуалы жертвоприношения в храме, вот обрести спасение? Ответ Исаия дает – нельзя. Вопрос – а тогда как иудей должен был обрести спасение? Это очень просто. Омойтесь, очиститесь. «Удалите злые дела ваши», – пишет пророк в 1 главе 17 стихе. «Тогда придите и рассудим. Если грехи ваши, как багряное, как снег убелю, кто будет убелять? Бог. Если красны, как пурпур, как волну или шерсть убелю». Вы понимаете? Исаия 1:17 говорит однозначно, все начинается с омовения и очищения от грехов. Омойтесь, очиститесь, перестаньте делать зло. То есть не занимайтесь тем, что бегите и свое зло уравновешиваете тем, что вы там имеете деньги и сейчас 10 тельцов принесете Богу во всесожжение. Не поможет. Пока вы не удалите от себя зло и не придете к Богу, и тогда Бог говорит, рассудим. Если ваши грехи как багряные, то тогда я их сделаю белыми. То есть через омытие грехов. Перед вами очень интересная фотография. Это бассейн для ритуального омовения. Таких бассейнов в Кумране очень много. Они называются миква. Такой бассейн – миква. Кумраниты, есеи, каждый день заходили в такой бассейн для совершения омовения. Интересно, что, в принципе, если мы посмотрим Левитский закон, 15 главу книги Левит, то там видно, что если человек там имеет какое-то истечение из тела там, и так далее – то нужно, он нечист, а потом ему под конец срока своей нечистоты надо было окунуться, омыть свое тело водою. Вот. Конечно, надо сказать, что в 2-1 веке до нашей эры у иудеев был по этому поводу пунктик. В частности, на храмовую гору в Иерусалиме, в храм, никто не мог зайти, не омывшись перед этим в микве. Было ли какое-то нечистота у человека? Не было. Почему говорили фарисеи так? Ну, вот немножко, может быть, порезал палец там, вот, где-то что-то нагноится, чтобы, не дай бог, чего вышло, вот на всякий пожарный омойся. Но интересно, что у есеев-то храма не было, они это продолжали делать. То есть есеи, и не только есеи, в иудаизме того времени было понимание, что через омовение в воде Человек не просто смывает себя какую-то ритуальную нечистоту, а человек смывает себя грех и становится чистым перед Господом. И вот поэтому они это делали, и не только Ессеи, потому что Ессеи к Иоанну Крестителю не приходили. Но Иоанн Креститель, проповедуя всего в 5 километрах от Кумрана, в месте, где впадает река Иордан, в Мертвое море практически, ну, может, не 5, может быть, где-то километров, да, где-то 7 километров от Кумрана, вот, он проповедовал покаяние, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. И что делал народ? Не Ессеи, а вот вся окрестность Иорданская и весь Иерусалим. Они приходили к Иоанну Крестителю, да, это были иудеи, но они понимали, они от него крестились, и дальше написано, исповедуя свои грехи. То есть вот это омовение, оно основано не на левитском ритуальном законе, а на словах Исаии 1:17. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые дела ваши». То есть вот таким вот образом учит нас, оказывается, Тора и пророки. Не тому ли же самому учит Евангелие? Так как же мы можем говорить, что иудеи, евреи, израилиты спасались через ритуалы? Это абсолютный абсурд, не соответствующий никакому священному писанию. Так что же символизировали жертвы во святилище? Опять же, давайте посмотрим на разные жертвоприношения. Мы уже говорили о жертве всесожжения, что она символизирует завет. А вот еще одна жертва за грех, ритуал, который носит название хаттат. И вот что здесь сказано. Немножко отличается этот ритуал от ритуала жертвы всесожжения тем, что когда говорится о жертве всесожжения, сказано, если кто из вас желает принести жертву Господу. То есть она, жертва всесожжения, делается по желанию. Ну и, в общем-то, действительно, человека никто не заставляет вступить в завет Господа. Парень приходит к девушке, говорит, ты хочешь стать моей женой? Ответ может быть либо да, либо нет. То есть желает заключить завет с Господом или не желает заключить завет с Господом. Но здесь обратите внимание, если кто из народа земли. Вы видите вот это, вот эти слова? Из народа земли. То есть для того, чтобы удостоиться привилегии принести жертву Господу, нужно быть частью народа земли. То есть нужно быть частью завета. Мы с вами говорили о трех разных уровнях людей, да, есть нохри, иноземец, есть гер, пришелец, и есть народ земли. То есть пока человек пришелец, он не может приносить жертву за грех, да, он должен обратиться, принять обрезание и должен вкусить пасхального агнца. И тогда он станет народом земли, и тогда эта функция ему будет доступна. В этом случае, если он согрешит по ошибке и сделает чего против заповедей Господних, что не надлежало делать, и когда он будет виновен, и когда будет узнан грех, который он совершил, тогда он может принести козу, например, без порока, в жертву за грех. А что происходит дальше? А дальше происходит следующее. Дальше написано: «И возложит руку свою на жертву всесожжения». И дальше идет кропление крови и так далее. И вот в самом конце написано: «Очистит его священник, и прощено будет ему». Интересно, правда? У нас есть отличие. Я вот покажу вам ритуал жертвы за грех и жертвы всесожжения. Рядом поставлю, сравню, да? Обратите внимание, здесь возложит руку, здесь возложит руку. Но здесь у нас приобретет благоволение в очищение грехов, а здесь очищение грехов и прощение аж в самом конце. Но означает ли это теперь, что вот этим всем ритуалом там зарабатывает этот грешник спасение? Обратите внимание, кто делает это? Это делает священник. Грешник ничего не делает. И священник и очищает. То есть даже если здесь у нас не стоит сразу же очищение, да, то это не означает, что теперь что-то грешник зарабатывает, потому что все, что здесь написано, делает священник. Вопрос: как священник очищает грешника? Что священник делает с жертвой за грех? Оказывается, священник жертву за грех должен кушать это мясо вот здесь, во дворе скинии собрания. То есть вот у нас жертвенник, вот грешник приходит с жертвенным животным, дальше он пройти не может. Священник здесь, это жертвенное животное на жертвеннике, закалается, и дальше священник его забирает, мясо это варится в котле, и священник постепенно его кушает. И таким образом с ним происходит очищение грехов. Что это значит? Нам объясняется обязанность священника чуть-чуть дальше, вот здесь. Моисей объясняет сынам Аарона, Элиазару и Ифамару, что такое они должны делать. Вот зачем им нужно съедать козла в жертву за грех. Вот он им говорит: почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая и дана вам. И вот дальше у вас прописаны два предложения в тексте у нас, которые между собой синонимичны: чтобы снимать грехи с общества и очищать их перед Господом. То есть очищение грехов – это не просто какая-то там магическая процедура, там какой-то там щеткой эти грехи надо чистить, тряпкой их надо вымывать, там еще добавить какого-нибудь там виндекса или какой-то еще химии не поможет. Очищение – это значит, что священник снимает, забирает на себя грех человека. То есть вот этот грех, который израилит совершает по ошибке, да, то есть человек находится в состоянии завета, да, он в завете с Богом. Мы говорили вчера, приводили пример, когда говорили о завете, что как в любом браке размолвки бывают. Проблема всегда, как эту размолвку ликвидировать. То есть фактически жертва за грех – это не какой-то там, понимаете, магический ритуал, прием, с помощью которого израилит там какие-то дела совершает, какие-то манипуляции делает, как вот это шаманы делают, и все, зарабатывает все спасения. Нет, это ритуал, который объясняет израилиту, как решить проблему размолвки между человеком и Богом. И оказывается, эта проблема размолвки не решается никаким образом, пока не найдется священник, который снимет этот грех. Ну, естественно, некоторые могут подумать, что действительно надо на исповедь ходить. Ну, проблема в чем? Новый Завет нам говорит исповедоваться. Только написано «друг перед другом». Я могу исповедаться, но мне тоже кто-то должен исповедаться. Единственный и неповторимый священник, который может снять грех – это только наш Господь Иисус, о котором нам Иоанн пишет однозначно. Посмотрите. Еще раз. Вы видите слова книги Левит? Священник делает две вещи. Сначала он снимает грех, потом происходит прощение. А посмотрите, что пишет Иоанн. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем себя, истины в нас нет. Если исповедуем грехи наши, он будет верен и праведен». Что делает? Раз. Простит нам грехи наши. Два. Очистит нас от всякой неправды. Очистит, простит. Кто это он здесь? Только один, единственный, Иисус. А в Ветхом Завете священник, его символизировавший. И другого пути ко спасению нет. Мы не зарабатываем наше спасение, но мы понимаем, что одного прощения – это только пол проблемы. Нужно еще и очищение. И этому нас учит святилище. Не зарабатывать спасение, а идти к великому первосвященнику для того, чтобы он снял с нас весь наш грех. Готовы ли вы к этому?

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа,

0: Программа «Независимость». Николай.
1: Лет в 14-13 я уже попробовал алкоголь. Мне это состояние в то время тогда очень понравилось. Мне как-то все мои комплексы, все дефекты характера как бы отодвигались на задний план, и я как бы становился самим собой, все страхи, как бы все это у меня было позади в то время, когда я принимал вот этот алкоголь. И как бы у меня было предвкушение или стремление к этому состоянию вот с тех юных лет, еще учась в школе. И потом, когда уже друзья постарше были, ушли в армию, я нашел другую себе компанию, где можно было принимать алкоголь.

0: И как бы в 9-10 классе я уже почувствовал вот эту вот алкогольную тягу, от которой уже было тяжело как бы мне избавиться. Я думал, что я уеду, поменяю место жительства, и как бы проблемы все останутся, я начну как бы жизнь заново, и все будет хорошо. Я так и сделал, я переехал в Санкт-Петербург, в Ленинград тогда. Но проблемы все приехали со мной, никуда они не делись. Год в училище, благо, что не было тогда денег, и пить не на что было, воровать я не умел как бы. Время от времени, когда была возможность, принимал спиртное, но в основном таких возможностей, как было дома, там у меня не было. Потом 2 года в армии, как бы, тоже все это. Потом после службы я вернулся в Ленинград, устроился на завод. И был у меня страх в то время еще, так как была тяга уже, тяга к алкоголю, как бы не спиться. Но не зря я боялся, все это, наверное, и пришло. Здесь я, да, уже начал зарабатывать деньги, потихоньку, как бы пить. И это как бы образ жизни мой становился, это питье. Без него я себя как бы плохо чувствовал. Проблемы становились с каждым разом все больше и больше. И неприятностей на работе. Естественно, дом доставлял такие неприятности, что плакали от меня в семье. Ну и в итоге допился до того, до чего допился, что уже началась у меня деградация. Не только умственная, но и физическая. Я стал попадать в психбольницы, в наркологические. И я в один прекрасный момент, наверное, понял, что вот с алкоголем мне уже самому не справиться. И я попросил о помощи своих близких, что я все, пить уже. Не то, что я не хочу, я хотел пить, конечно, я уже не мог пить. И надо было выбирать, или умереть, или жить дальше, наверное, вот этот страх смерти или что-то как-то заставил меня признать себя алкоголиком, наступить на свою гордыню, как бы переступить через себя. С одной стороны, я понимал, да, что я все, уже пить не могу, либо я умру. С другой стороны, я не представлял себе жизни без алкоголя. Я не знал, как общаться с людьми, как какие-то праздники проводить. Как, ну, алкоголь вот, занимал основную часть моей жизни, как бы я без него не представлял своей жизни. И поэтому мне было очень тяжело принять это решение, хотя даже вот я понимал, что если я вот еще немножко попью, я просто, да я уже и не мог пить просто на физическом уровне, все уже. Я попал в наркологию, тоже выводили меня из запоя с очередного. Там работал впереди идущий браток по 12-му шагу. Он мне как бы вот познакомил с сообществом, рассказал, что это такое. И просто как бы внес какую-то, я не знаю, у меня уверенность такую. Походи, тебе это как бы многим помогает, поможет и тебе. Уверенность такой. Дал расписание мне, все. Я после этого вышел из наркологии, когда выписали меня. Неделю еще думал, о чем там могут алкоголики собираться, говорить, размышлять о чем-то. Меня просто это как бы, вот это любопытство меня распирало. Я думаю, схожу, послушаю, посмотрю, попробую. И вот как бы после первого раза, я там мало что понял, конечно, но меня как-то вот это вот затянуло, захватило, мне там понравилось. Я стал регулярно ходить, спрашивал впереди идущих рекомендации какие-то. Сейчас я стал понимать, что вот это вот именно сообщество, где можно оставаться трезвым, спокойным, где я стал видеть свои недостатки. И как бы учиться, это школа, для меня это школа, как учиться жить трезвым. Но я всегда знал, что есть какая-то сила, есть какая-то сила. Может быть, я никогда не ходил в церковь, я не знал ни одной молитвы, я сейчас знаю ее только одну. Но знал и верил, и еще, наверное, с детства, что есть какая-то сила, что, не знаю, которая помогает или что-то по жизни. Да, я молюсь, прошу высшие силы, чтобы дала сил мне. Да во всех делах, не только здесь. И со здоровьем, чтобы как-то поправиться, остаться трезвым. И единственное, что надо учиться еще быть и благодарить, быть благодарным. Да, я теперь понимаю, что без алкоголя жить можно хорошо, счастливо.
1: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы начали с вами разговор о динозаврах в Библии, выяснив, что эти животные описываются в ней, описываются достаточно детально, и мы остановились на том месте, когда задается вопрос о том, что же произошло с динозаврами. Обыкновенно исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Библейские данные в основном поддерживают этот взгляд. В результате глобальной катастрофы резко изменились климатические условия на Земле. О чем же идет речь? В книге «Бытие» в 6 главе, в стихе 13, из 17 по 20 сказано. «И сказал Бог Ною, вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, сыновья твои, жена твоя и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. И из птиц по роду их, и из котов по роду их, и всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остаться в живых». Итак, коль скоро динозавры, как говорит Библия, были частью сотворенных Богом существ, они тоже вошли в ковчег перед потопом, так как сказано было взять из всех животных. Здесь сразу появляется вопрос о том, как такие гигантские животные, как динозавры, могли поместиться в ковчег. Ответ на этот вопрос кроется, во-первых, в размере ковчега, во-вторых, в размере динозавров. Ковчег был достаточно большим плавучим сооружением. Вот его размеры по Библии. Бытие 6 глава, 15 стих. Длина ковчега сказана 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей. Локоть – это мера длины, равная примерно полуметру. Таким образом, мы получаем сооружение длиной в 150 метров, шириной в 25 и высотой в 15. Высота, например, соответствует высоте пятиэтажного здания. Ковчег был только вдвое меньше современных гигантских океанских лайнеров. Какими же были по размерам динозавры? Вот что находим в материалах Государственного Дарвиновского музея. Название динозавры, ужасные ящеры, обманчиво, так как предполагает, что все эти рептилии были огромными и свирепыми хищниками. На самом же деле среди них были и гиганты величиной с четырехэтажный дом до 30 метров в длину и весом в 50 тонн, и стройные, грациозные животные размером не больше петуха. Растительные динозавры были самыми крупными сухопутными животными, когда-либо обитавшими на нашей планете. Брахиозавр – один из самых массивных динозавров, длина его достигала 25 метров, высота – 13 метров, длина плечевой кости – более 2 метров. Весил этот гигант около 80 тонн. Компсогнат – самый мелкий динозавр. Длина его не превышала 70 сантиметров, причем большая часть приходилась на очень длинный хвост. Несмотря на столь малый размер, компсогнат был весьма ловким и проворным хищником. Итак, даже самый большой динозавр вполне поместился бы в ковчеге. При этом число действительно больших динозавров было совсем невелико, всего 4. Брахиозавр, тиранозавр, диплодок и аллозавр. Более того, в отличие от многих животных, прекращающих рост после достижения половой зрелости, рептилии растут всю жизнь. Например, самый большой крокодил – самый старый. Вовсе не было необходимости брать в ковчег самых старых животных. Цель была взять тех, кто был бы способен дать потомство. Следовательно, согласно Библии, динозавры, подобно иным животным, были сохранены в ковчеге во время потопа. Что же произошло после потопа? Как изменились климатические условия? Чтобы говорить об измененных условиях, следует вначале выяснить, какими они были до потопа согласно библейскому описанию. Вот что мы находим в книге Бытие в 1 главе, в стихах 2 и с 6 по 8. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом». Библия сообщает, что помимо воздушной оболочки или атмосферного слоя, названного здесь твердью и небом, вокруг земли была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Слово «твердь» является переводом древнееврейского «ракия», дословно «протяженная поверхность», и речь идет об атмосфере вокруг Земли. Так вот, поверх этой воздушной оболочки, согласно Библии, была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Наличие этой оболочки создавало так называемый парниковый эффект. Как говорит книга Бытие, 2 глава, стихи 5 и 6, «Господь Бог не посылал дождя на землю, но пар поднимался с земли и орошал все лице земли». При таких условиях было больше защиты от радиоактивного излучения из космоса, процветала буйная растительность, значительно превышающая размеры сегодняшние. Как известно, в парнике и теплице размеры растений превышают размеры тех, которые высажены в открытый грунт. И вот интересно, что сегодня ископаемые растения, которые обнаруживаются, они во много-много раз превышают размеры сегодняшних. Найдены листья некоторых деревьев, которые по площади равняются 2, иногда 3 квадратным метрам. Все это давало достаточно корма для травоядных динозавров. Есть еще одно очень важное обстоятельство, относящееся к климатическим условиям допотопной Земли. Там не было смен времен года. Это понятие и это явление появляется только уже после потопа в книге Бытие, 8 главе, 22 стихе. Известно, что причина существования времен года заключается в том, что земная ось наклонена. При путешествии Земли вокруг Солнца создается разное расстояние до него различных участков земной поверхности в разное время года. Следовательно, до потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, раз не было смен времен года, которая является следствием наклоненной оси. В результате создается равное расстояние Солнца к Земле и к разным ее участкам на протяжении всего круглого года. До потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, а траектория ее движения перпендикулярна. В результате было равномерное распределение температуры, не было холода, снега или льда. Во время потопа водная оболочка разрушилась, и вся масса воды обрушилась на землю. В книге Бытие в 7 главе в 11 стихе сказано: «Разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились». В результате, когда по окончании потопа животные вышли из ковчега, их встретил совершенно иной мир. Не было уже достаточного количества растительности. Рептилии могли теперь жить только в определенных теплых районах земного шара, и теплокровные животные постепенно вытеснили динозавров. Вот такова картина, таково описание судьбы этих животных в Библии. Надеемся, что в будущем у нас будет время и возможность более основательно поговорить об этом явлении, о всемирном потопе, посмотреть на этот вопрос с точки зрения ископаемых и попытаться определить, вероятно ли такое событие с точки зрения современных данных. Однако по вопросу динозавров мы с вами затронули практически весь библейский материал, который можно на эту тему найти. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. Оля, привет! Хорошо выглядишь.
2: Привет!
1: И в гостях у нас Виллис. Виллис, привет!
3: Здравствуйте!
1: Как мы знаем, Виллис, ты у нас проживаешь и учишься не где-то, а на другой части земного шара по сравнению с Россией в Аргентине.
3: Да, учусь и далеко.
1: Учишься и далеко. Вот мы знаем, что есть у тебя очень интересная история, которую ты бы поведал нашим зрителям, о том, что, оказавшись в далекой стране, ты смог найти, наверное, даже свое целое призвание среди друзей, которых там завел. Расскажи нам.
3: Да, это, наверное, история, можно так заговорить, единомышленники. Она о том, как... Это уже было, когда два с половиной года назад я полетел в Аргентину учиться. Вот. Но всегда как бы было желание служить Богу, всегда было желание каким-то образом делиться любовью Божией, да, с другими, с окружающими. И сначала это было сложно, потому что улетел я и другие ребята, которые туда прилетели из России, из других ближайших здесь стран, которые говорят на русском языке. Мы никто не говорили на испанском, но у нас у всех было желание делиться Словом Божьим и делиться любовью Божией с другими.
1: То есть так получилось, что когда ты прилетел со своими соотечественниками в Аргентину, вас объединяло не только то, что вы верующие люди, потому что верующих может быть очень много, и у всех свои менталитеты, а еще объединяло то, что у вас была именно цель вот нести Божью весть.
3: Да.
1: То есть прям все были вот именно, так скажем, вот именно такой вот закалки.
3: Энтузиасты,
1: да. Так, и...
3: Нас еще объединяло то, что мы все дружно как бы не говорили на испанском языке, мы посещали курсы, да, которые нас подготавливали к университету. И первое время мы не знали, чем мы можем заняться, мы просто вместе по вечерам садились, изучали Библию, и однажды нам пришла такая идея, это уже прошло где-то полгода, создать свою миссионерскую группу. Тоже думали, что мы можем сделать, потому что знания языка еще были достаточно слабые, объясниться было трудно, и мы решили, что мы сможем найти своих единомышленников в школе, которая рядом была школа, то есть ребята до 12 класса, они там тоже учатся, приблизительно возраст 10, 15, 18 максимум лет мы выбрали, поговорили с ребятами со школы и предложили им участвовать в миссионерской группе, там, где они смогут говорить о Боге.
1: А эти ребята, они были русские или это уже
3: местные? Нет, это уже были местные, с Аргентины.
1: Виллис, вот ты говорил, что пришла вот у вас, появилась у вас идея создать миссионерскую группу, да, ты сказал?
3: Да.
1: А вот еще какие-то идеи были у вас, может быть, еще как-то чем-то, так скажем, вот, ну, каким-то, так скажем, правым делом себя занять? Какие-то, может быть, были попытки, варианты или вот... А почему бы нам не создать миссионерскую группу сразу же, бат, и вот пошло оно?
3: Нет, мы до этого вместе как бы изучали Библию, мы старались просто общаться с людьми, но общаться на серьезные, допустим, да, темы или там духовные, да, для этого уже нужно иметь как бы глубокие знания языка, потому что там как бы лексикон нужен достаточно с большим словарным запасом.
1: Угу.
3: Вот.
2: А вот дети быстро согласились
3: Знаете, на удивление, да, потому что у них было... А много свободного времени, мы им как бы сделали интересное предложение в плане служения, потому что это было нестандартное служение, как бы это было связано с рисованием, с посещением домов и с наклейками на столбах.
1: Кстати, вот мне в плане детей очень понравилось, потому что вот я люблю русских детей, ничего против них не имею, но сейчас, если взять детей возраста 10-18 лет, да, то, знаете, вот поанализировав, посмотрев на них, ну, там сейчас в приоритетах у них многое другое, там гаджеты современные, какие-то игры, там погулять туда-сюда, а тут ребята сразу же согласились вот на такую вот хорошую работу.
3: Потому что это тоже было на улице, мы их не заставляли сидеть в помещении, слушать какие-то лекции, да, это как бы здесь надо ходить, здесь ты можешь общаться, здесь они могут ходить группами, что люди, ну, как бы у нас было три подгруппы, да, в которые приблизительно было по 15-20 человек. То есть в общей сумме у нас было где-то 60 человек в нашей миссионерской группе. Вот, и они делились на маленькие группки, кто с кем общался, ходили, общались между собой на свои темы и в то же время могли служить тем, что они проходили мимо дома и оставляли письмо, которое мы до этого заготавливали в течение недели. И каждую субботу вот мы делали такой маленький обход по городу, делили его на сектора. Первая группа у нас клеила на доски объявлений и на столбы, допустим, у нас слово «надежда». И небольшой текст из Библии о надежде. И получается, человек может пройти, увидеть слово «надежда» и оторвать этот листочек, uh-huh. прочитать и как бы оставить себе это обетование. Вторая группа у нас занималась письмами. Да, то есть мы писали письмо в течение недели, думали, как бы, что лучше можно было бы оставить людям, какое послание, которое делилось у нас на четыре фазы. Первое – это мы просто как бы знакомство с Богом. «Здравствуй, что я Бог, я есть, я существую, я тебя люблю, и у меня для тебя есть обетование». Второе письмо – это уже более подробное обетование о его любви, да, о том, что как бы он нас всегда слышит, заботится. Третье письмо у нас уже было больше связано о том, что человек должен осознать свою жизнь и задуматься, что он может сделать для Бога. И в четвертом письме мы его приглашали в церковь.
0: Найди, найди свой путь.
1: А скажи, Виллис, какие-то сложности возникали вот у вас? Потому что вроде так вот все интересно, красиво звучит, но, что называется, даже в дружных коллективах порой возникают очень большие трудности, может быть, конфликты, какие-то разногласия.
3: Разногласия у нас тоже иногда были. Это, скорее всего, в выборе, что будет делать какая подгруппа. Это было в самом начале. И потом у нас были больше не разногласия, а, наверное, сомнения. Правильную работу или мы делаем, потому что как бы уже... Ребятам это понравилось, да, которые со школы были, они были достаточно заинтересованы, потому что они ходят, общаются, как бы, и в то же время могут служить. А у нас, как бы, да, как бы лидеров проекта, мы начинали задумываться, есть ли от этого вообще какой-то результат.
2: И как долго проходил этот миссионерский проект?
3: Он до сих пор работает, уже больше года.
2: Ничего себе. И какие у вас результаты?
3: Слава Богу, результаты позитивные. Люди действительно начали приходить в церковь. Мы получили тоже много позитивных ответов. Как бы самая популярная там социальная сеть – это Facebook. И люди, которые срывали вот эти вот письма, библейские текста, они много кто делал репост в Facebook, писали о том, что действительно в нужный момент и в нужное время этот текст им помог. Вот те, которые тоже получали письма, тоже слышали много позитивных ответов о том, что действительно они почувствовали, что Бог есть. Потому что многие не задумываются, да, его существование, его любви, как бы живем в своих заботах, в своих проблемах, работа, дети, семья, как бы не задумываемся. А так они смогли остановиться и немножко задуматься.
2: Но ты-то сам не католик, и как была реакция у людей?
3: Вы знаете, оказалось так, что достаточно позитивная, потому что мы просто хотели рассказать людям о Боге, призывали их как бы читать Слово Божие, это Библию, и делились опытами и любовью, которая в нас есть.
2: А у вас есть какой-нибудь там, не знаю, прям яркий пример приходящих людей, которые вот прям вот писали, что вот да, вот этот стих или вот это слово меня очень спасло, или...
3: Угу. Наверное, есть немножко другие примеры. Это когда люди приходили в церковь со временем, они говорили, что вот в той суете, которая у них проходит каждый день, они были верующие, да, вы говорили, что мы верим в Бога, но не задумывались на протяжении недели или даже в конце недели, когда есть свободное время, говорят, что просто не задумывались, только там на праздники, да, как бы христианские праздники. И сказали, что эти письма и эти карточки, да, которые висели, которые они могли сорвать, действительно оказали свое позитивное влияние на них, они стали задумываться больше о духовных ценностях и начали больше задумываться как бы о Боге и что они могут сделать для Него.
1: А каким вообще вот образом вы распространяли вот эту всю религиозную информацию? Прям вот как в России, я знаю, там на столбы куда-нибудь наклеить, почтовый ящик бросил, я не знаю, в офис пришел, на, вон, читай.
3: Да, мы оставляли в почтовых ящиках, в обычных жилых домах, вот, и на столбах, и на досках объявления.
1: Виллис, а почему ты вообще захотел стать миссионером?
3: Вы знаете, наверное, мне кажется, каждый человек, который знаком с Богом, который чувствует, что он присутствует в его жизни, он не сможет промолчать, не сможет жить без желания поделиться, потому что Бог, Он действительно велик, Он творит чудеса в нашей жизни, Он нас заботится. И когда человек это чувствует, когда он видит его в своей жизни, я думаю, он просто обязан, и у него горит желание рассказать это другим, о том, какой он великий, о том, что он заботится о нас. Это, я думаю, это была наша основная как бы, причина, да, потому что все мы были верующие, да, то есть мы верим в Бога, то есть это вся наша группа из приблизительно 10 человек. Мы продолжали изучать Слово Божие и понимали, что надо с этим что-то делать, делиться с другими, чтобы тоже другие могли испытывать эту радость.
1: Виллис, а вообще расскажи, в чем вообще разница менталитета аргентинского народа и русского? Все-таки мы все россияне, в Аргентине, извини, мы не каждый день бываем.
3: Ну, наверное, первое, то, что я заметил, здесь люди немножко более холодные, да, то есть не такие эмоциональные. То есть эмоции у нас как бы не принято сразу показывать, а там, даже когда ты здороваешься с человеком, как бы это не просто рукопожатие, это люди чаще обнимаются, то есть завести разговор немножко легче, они более доверчивые, очень разговорчивые. Ну, не все, конечно, но в большинстве. То есть войти в доверие человеку – это не так сложно. Как бы они легко идут на контакт, тоже сразу приглашают в дом. Очень общительная достаточно вообще нация.
1: А вот про русских говорят, что вот русские на улицах никогда не улыбаются. Вот я уже знаю, что ты сейчас ответишь. Вот в Аргентине, когда идешь по улице, вообще бывает, что люди идут, радостно улыбаются?
3: Ну, на самом деле, это такой очень... скользкий вопрос, потому что в большом городе, в принципе, я думаю, это в каждой стране одинаково. Люди нигде в больших городах не ходят и не улыбаются просто так. В нашем городе, я живу в маленьком очень городке, поскольку там всего население 10 тысяч человек, то есть мы относительно друг друга знаем, поэтому мы чаще улыбаемся, да, в городе маленьком. А в целом, не могу сказать именно про улыбку, что все ходят улыбаются, но с человеком все равно начать разговаривать, мне кажется, немножко легче.
0: Найди, найди свой путь.
2: А вот вернемся к миссионерскому проекту. Вот скажи, а какие опыты были у детей? Там что-то интересное у них случалось, там, может, забавные случаи?
3: Да, было у них там несколько забавных случаев. Я думаю, самое для них интересное было... это встреча с собаками. Они всегда очень эмоционально рассказывали, как они думают, заходить в дом, не заходить в дом, потому что собаки лают, иногда они заходят и не замечают сразу, что есть собака, собака к ним, они давай оттуда выбегать со двора. Как бы, да, это, наверное, такие самые эмоциональные были истории. Но, слава богу, вроде бы за все время никого не покусали. Собаки в своем вовремя останавливались, либо выходил хозяин, либо они успевали выходить со двора. Так что было все без печальных происшествий.
1: А что, табличка разве не было у дверей, у входа в калитку? Осторожно, злая собака. У нас же тут вообще у каждого частного дома висит, если есть собака.
3: Табличек не было, потому что, в принципе, там у нас в городе нет многоэтажек. Это все жилые, это все как бы частные дома в основном. И поэтому как бы уже не принято ставить табличку, потому что практически у всех есть собаки.
1: Угу.
3: Но все равно ребята шли напролом, у них была большая цель, да.
1: То есть даже собаки не останавливали детей?
3: Даже собаки не останавливали детей. Ну, конечно, есть некоторые ребята, которые конкретно у них есть страх, да, как бы они боятся собак, но вот они не заходили, да. Они тогда клеили вот эти вот письма и объявления, на которых они могли оторвать кусочек, да, бумажки, там, где было написано библейский текст.
1: Угу. Виллис, вот ты говоришь, что вот ваше вот это самое миссионерское служение, оно привлекает очень много людей в церковь. Но, как мы понимаем, оно состоит именно из молодежи. То есть молодежь, ребята молодые, а вообще взрослые люди есть такие, кто проявляет интерес и пытается тоже внедриться вот в эту,
3: да,
1: вашу группу?
3: Да, есть. Просто именно этот городок, в котором я живу, это больше молодежный городок, потому что там школа, университет, и сначала был построен университет, а потом был построен городок. Поэтому 4 тысячи из 10 – это студенты, а остальные 6 – это те, кто работают в университете, либо в ближайших заведениях, там, кафешках или еще где-то рядом.
1: Виллис, а вот вообще, что бы ты хотел пожелать нашим телезрителям? Потому что все-таки опыт у тебя очень интересный. И в Аргентину слетал, и в Бразилии был. Вот что бы ты хотел сказать нашим зрителям? Может быть, какое-то напутствующее слово, какую-то рекомендацию? Потому что сейчас евангельскую литературу все равно пытаются распространить везде. Но твой опыт все-таки...
3: Я бы сказал, наверное, что каждый человек, у которого есть желание, может не переживать, если есть какие-то трудности, да, потому что они бывают у всех, если действительно чувствует побуждение служить, чувствует побуждение рассказать о любви Божией кому-то, людям, близким своим, никогда не бойтесь, не переживайте, начинайте это делать, пробуйте, сначала будет нелегко, но Бог всегда поможет, даст сил, даст мудрости и никогда не оставит.
1: Вилли, спасибо тебе за этот интересный рассказ. Оль, вот как ты считаешь, может быть, нам тоже стоит попробовать организовать нечто подобное?
2: Ну, я думаю, это можно, и надеюсь, что это заинтересует, но боюсь, что может некоторых из нашей молодежи это напугать. И вот что бы ты посоветовал, как с этим бороться, чтобы они не, ну, пошли тоже делать...
1: Чтобы ребята чувствовали себя увереннее.
3: Ну, страх — это нормально. Все, когда что-то начинают, это сразу нелегко. Есть препятствия, есть сложности, трудности. Но я думаю, в принципе, человек, который верит в Бога, да, и уверен в том, что Он его благословит в этом, будет немножко легче и начать, и со временем как бы не сдаваться, быть уверенным в том, что будет результат, как бы, да, Бог будет наставлять, давать мудрость, как это делать, каких себе компаньонов выбирать, да, в этом служении. И это не обязательно делать в большой группе, так можно и самому начинать, или с одним другом, если есть больше компаний, которые это может делать замечательно. То есть здесь, я думаю, нет рамок в количестве людей, рамок, где ты находишься, рамок, на каком ты языке говоришь. Если есть желание, Бог всегда даст возможность.
1: Спасибо тебе, Вилли, за этот ответ, который в тот же самый момент является отличным выводом, друзья, к нашей передаче. Это была программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля, в гостях у нас был Виллис. Поднимайте большой палец вверх, оставляйте комментарии. Пока!

0: жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Небо на земле». Ведущая Елена Палашкова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговор с Виталием Олейником на тему святилища. На прошлых двух программах мы вам показали такой более широкий обзор на эту тему, но сегодня мы уже будем говорить намного конкретнее о предметах святилища и об их духовном смысле, то есть что они, как они нам помогают понять сегодня. Здравствуйте, Виталий, мы рады вас видеть в нашей студии. Елена. И мой первый такой вопрос, но неужели то, что построили израильтяне на пустыне, вот Моисеево святилище, это то же самое, что и в небе?
2: Библия использует целый ряд слов, которые показывают соотношение земного святилища и небесного. И если бы было время, мы могли бы назвать эти слова и так далее. Но каждое из этих слов передает разную грань того, каково это соотношение. И ни одно из слов не означает полного соответствия. То есть это соответствие по типу схожести, по типу функциональности действий, по общему плану, соответствии по типу общего принципа устройства, да, но не это не соответствие точно. Размеров, это... допустим, и так далее.
1: Да, и это точно не точная копия того, что в небе на земле было у Моисея. Это не точная копия.
2: Копией неверно было бы назвать.
1: Вообще неправильно, да.
2: Более того, смотрите, Елена, у нас есть три храма на страницах Священного Писания, причем детально описанные. Святилище Моисея, Скиния, дальше храм Соломона и храм, показанный Иезекиилю пророку. И это три разных по размерам конструкции, три разных сооружения, разных, что касается размеров, разных также, что касается количества, скажем, предметов, находящихся там. Ну, например, был только один семисвечник, была только одна минора у Моисея. И их было несколько в храме Соломона.
1: Да,
2: помещений даже... больше света,
1: я
2: больше надо. Теперь, что касается вот этих вот столов, где хлеб лежал, их тоже было больше и так далее. То есть количество разнится, но всегда одинаковый. Общий принцип устройства – двор святой.

0: должно быть в святилище? Это вот непременно должно быть. Что это?
1: Коль скоро святилище – это Божий рассказ о том, как Он решает проблему греха, то, соответственно, начиная от жертвенника, который стоял у входа, от жертвенника всесожжений, и заканчивая ковчегом, который находился во внутреннем отделении Святая Святых, это демонстрация Божьих целей, которых Он хочет достичь в жизни и опыте отдельно взятого человека, а также во всей истории спасения, от момента, когда Бог начал нас из греха изымать вести к святости, до самого конца, когда тело наше будет прославлено и будет подобно его славному телу.
0: Хорошо, понятно. Вот жертвенник всесожжения, да? Расскажите, что на нем делалось, да? И для чего вообще, вот смысл какой духовный есть вот у этого предмета?
1: Жертвенник всесожжения – это первое, что на пути во святилище. И фактически только до этого
0: На дворе.
1: Только до этого места человек, не принадлежащий к левитскому священству, мог подходить. Это было место жертвоприношения. И хотя жертв много разных, есть жертва всесожжения, жертва за грех, жертва повинности, жертва мирная, хлебная жертва, и у каждой из них своя функция, но общий смысл везде одинаковый. Это перенос греха с человека на жертвенное животное, на, соответственно, жертвенник, на священника и на святилище.
0: Правильно ли я услышала, что человек, который принес эту жертву, он только вот был находиться рядом с этим жертвенником. Дальше он не мог пойти. А дальше только священник. А вот человек, какой духовный смысл должен был? Просто, что вот переносится грех его, да, на животное?
1: У пророка Исаии говорится о Мессии в категориях языка жертвоприношений. 53 глава рассказывает о том, что он как агнец был безгласен, что Господь возложил на него грехи всех нас. И затем, когда вот Иоанн, священник, потомок священника из Авиевой череды, Иоанн Креститель, он совершал свое служение, он указал, будучи сам священником, что важно подчеркнуть, то есть, имея право священнодействия и так далее, он был сыном Захарии, священника, он указал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, указав на Иисуса Христа. Соответственно, все агнцы, все жертвенные животные, которые приносились на этом жертвеннике, они указывали на искупительную миссию Иисуса Христа. И сегодня, сегодня любой человек может воспользоваться этим же самым механизмом. Механизм не поменялся. То есть для того, чтобы освободиться от греха, необходимо, осознав его, исповедать, в данном случае возложив на Агнца Божия Иисуса Христа и провозгласив верою, что за этот грех уже плата внесена, и этот грех уже искуплен. То есть сегодня этот механизм продолжает работать, и иного механизма быть не может. Потому материальное вот исполнение и формат реализации этой жертвы поменялся, потому что сегодня храма на земле нет, он был разрушен в 70-м году нашей эры, Бог позволил этому состояться, потому что в тот момент уже шло служение в небесном святилище. Но механизмы остались идентичными.
2: Далее в программе.
1: Вы верите, что Господь очистил ваши грехи, да?
0: Это что-то в духовном смысле?
1: Это более понятный перевод. Это хлебы присутствия. Апостолы, как мы видим, они продолжали молиться по часам. Очищение греха не заканчивается на жертве.
2: Небо на земле.
0: Хорошо. Значит, что дальше происходило? Вот жертва всесожжения была, да, принесена. И что дальше? Священник входит в первую часть храма.
1: После жертвенника всесожжения, идя на служение дальше,
0: в храм,
1: священник встречает умывальницу.
0: Вот, что это такое?
1: В Третьей книге Царств, 7 главе, в 23 стихе описывается эта умывальница уже в храме Соломона. И вот что оказывается. «И сделал литой из меди море, от края его до края его 10 локтей, круглое, вышиною в 5 локтей». То есть локоть — это приблизительно пол.

0: метра, соответственно, диаметр этого моря был 5 метров. Это довольно
1: большое,
0: много.
1: Да, большое.
0: И сказано, что высота его 5 локтей, то есть 2,5 метра. То есть это же
1: огромное
0: было. Это был бассейн.
1: Да, огромный.
0: И, соответственно, когда священники совершали омовение, и согласно еврейской традиции это абсолютно бесспорно, они совершали полное погружение, полное омовение.
1: А вот это я не знала. А погружение, подождите, кого?
0: Самого священника.
1: Священник погружался полностью вот в этом...
0: Чтобы совершать служение, он должен был быть церемониально чист.
1: Угу, понятно.
0: И когда мы задаем вопрос о соотношении вот того служения со служением, которое в новозаветную эпоху нам описано, то важно помнить, что мы, все, кто вот в Иисусе Христе обрел Спасителя, признал в нем Агнца Божия и вошел в завет с ним, мы названы царственным священством. Это 1 послание Петра, 2 глава, 9 стих.
1: А это как-то вот относится к крещению?
0: Вот, это и есть крещение.
1: Это и есть крещение. То есть омовение вот в этом священника...
0: Оно тождественно сегодня... крещению.
1: Нашему.
0: Да,
1: крещению.
0: И очень важно что отметить, что когда священник омывался, он облачался в священнические одежды, они льняные.
1: Это что-то значит?
0: Белого цвета. Ну, и одежда белого цвета христианам хорошо знакома по апостольским писаниям. Эта одежда, помимо того, что символизирует очищение или чистоту от грехов, она еще является знаком права совершать священническое служение. Потому что белая одежда – это льняная одежда. Вот тот известный образ из третьей главы книги пророка Захарии, где сказано: «Вот я снял с тебя вину твою, облекаю тебя в одежды торжественные, в одежды белые». Это описание священника. То есть это священнические одежды. Потому всякий верующий, всякий христианин, он не только спасение обретает во Христе, он обретает статус служителя. И потому дальше весь этот вот путь он проходит уже в качестве священника. Потому что в эпоху Ветхого Завета он только до жертвы мог дойти. В эпоху Нового Завета мы входим дальше благодаря служению Иисуса Христа.
1: Хорошо, очень интересно, я этого не знала. Так, что дальше происходит? Вот он уже входит в первое...
0: Мы заходим в первое отделение.
1: В первое отделение, да. И что мы там видим?
0: И по левую руку у нас стоит минора, семисвешник. У Моисея одна, у Соломона больше.
1: Это что-то в духовном смысле?
0: Ну, первое, что важно отметить, во святилище не было окон. Потому минора была единственным источником света. Соответственно, символика здесь такая, что свет отгоняет тьму. И если коротко говорить, то в Священном Писании три момента можно выделить как вот реализацию этого прообраза. Ну, во-первых, сам Господь назван в Библии светом, светильником.
1: Да.
0: Затем Слово Его, Слово Твое, светильник, ноге моей, свет стези моей. И затем сам человек призван стать светом. Вы – свет мира. То есть, когда человек знакомится с Богом, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, Евангелие от Иоанна, когда он просвещается через Слово Божие и питается этим Словом, он начинает отражать эти лучи света от самого Господа, истину его отражать. И он тогда начинает светить, как сказано у апостола Павла, «Вы сияете, как светило в этом развращенном мире». Поэтому вот это вот базовое значение, опять, очень общее,
1: да.
0: В общих терминах, если говорить, вот того, что у нас по левую сторону.
1: Угу. Так, что там еще было?
0: Смотрим по правую руку, и там стоит стол. На нем 12 хлебов пресных. И у нас в синодальном переводе сказано, что это хлебы предложения.
1: Да, что это значит? Вот такое
0: и
1: слово непонятное.
0: Термин непонятный.
1: Мне непонятно, да.
0: Более точный перевод, а может быть, просто более понятный перевод, это хлебы присутствия, дословно. Это хлебы присутствия. Ну и несложно догадаться,
1: сказал о себе, да, что он
0: чего
1: хлеб.
0: Присутствие.
1: Да.
0: Ну, если мы берем еще эпоху до Голгоф, до служения Иисуса Христа, то число 12 – это число колен Израиля. И, соответственно, Бог таким образом демонстрировал, что Он присутствует. Он присутствует в жизни каждого из этих 12 колен. Он и есть этот хлеб. А в эпоху служения Иисуса Христа Христос о себе говорил, о том, что Он есть хлеб жизни, и Он податель, соответственно, жизни физической, жизни духовной. И, может быть, хотя бы вскользь, но интересно отметить, что этот хлеб менялся раз в неделю.
1: Раз в неделю. В субботу? В субботу именно?
0: Да. И в Библии хлебом названо также Слово Божие. То есть Бог наполнял своим присутствием, особым присутствием, день субботний. И если посмотреть на то, как этот вопрос описан в Священном Писании, то сказано: «Светите субботы мои, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». То есть в рамках вот этого особого времени, которое Господь отделил от самого сотворения, Он наполняет собою всякого, кто вот отделяет время для того, чтобы сделать себя доступным для Божьего присутствия
1: именно,
0: в своей жизни.
1: Да, именно в субботу. Вот, именно в субботу особенно, образом. Да?
0: Но дело в чем, если посмотреть на еврейскую традицию, то она гласит, что, может быть, давайте сделаем шаг назад. В Торе написано, что священники должны есть эти хлебы.
1: Да.
0: Ну вот представьте себе, что булка пролежала в пустыне неделю, так? Как ее можно есть? Это как орудие убийства становится, да? Так вот, еврейская традиция, в данном случае, в Библии этого не сказано, но предположить можно, это довольно логично. Они говорят о том, что поскольку в храме было Божье присутствие, то по снятии этих хлебов они были такими же теплыми и свежими, как неделю назад, когда их положили. Тогда можно понять, как их можно было есть. То есть вот речь идет о том, что Божье жизнедающие присутствие, вот дух его, жизнедателя, который он посылает, вот это все было представлено символически в этом хлебе. То есть без Бога, без его присутствия на уровне нашего физического бытия, на уровне нашего духовного бытия, мы бы тут же исчезли. Вот это хотя бы немножечко
1: о том,
0: что было символически там представлено.
1: Хорошо. Еще что-то было вот в первом отделении?
0: Мы посмотрели налево, посмотрели направо, теперь смотрим прямо.
1: Да.
0: И непосредственно перед завесой стоит чуть более мелкий по размерам предмет. Это так называемый жертвенник курений. Он в локоть шириной, соответственно, 50 на 50 здесь. И вот что там происходило?
1: Еще раз, 50?
0: 50 сантиметров на 50 сантиметров.
1: Угу.
0: Да, это его площадь.
1: Площадь, да.
0: А высотой он был такой, скажем так, высокенький, то есть не нужно было нагибаться. Вот. И что здесь происходило? Когда на жертвеннике всесожжения утром и вечером приносилась жертва всесожжения, это так называемое всесожжение постоянное, то угли от этой жертвы, они вносились ежедневно, вот тогда же, утром и вечером, они вносились в кадильнице во святое, возлагался фимиам, специальный курительный состав, который описан здесь, то есть это благовонный аромат, и утром и вечером происходило вот это вот воскурение аромата.
1: Да, и это что-то символизировало? Что это?
0: В книге «Псалтирь» написано: «Да направится молитва моя, как фимиам, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя».
1: То есть это символ наших молитв?
0: Это символ молитв. Но это не только символ, поскольку в эпоху действия храма, в эпоху служения храма, действовал и календарь молитв. То есть помимо того, что мы всегда можем к Господу обращаться, фактически вот Пятикнижьем и самим служением во святилище установлен молитвенный график. Минимум дважды. То есть утром мы молимся и вечером мы молимся.
2: Небо на земле.
0: В книге «Евангелие от Луки» описывается, как священник Захария совершал служение курения. Да? И вот там есть такая очень важная фраза, которая показывает, как было синхронизировано молитвенное служение не просто на уровне символизма, а на уровне фактического участия молящихся и вот этого служения воскурения. Сказано в «Евангелии от Луки» в первой главе, 8 стих и ниже. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне, во время кождения». То есть что происходило? Те, кто жил в Иерусалиме, они фактически приходили к храму.
1: И они там стояли.
0: И они в это время молились, в то время, когда священник на символическом уровне поднимал и воскурял
1: это
0: вот этот фимиам.
1: Это было раз в год? Или
0: каждый день.
1: Каждый день.
0: Утренняя жертва и вечерняя жертва
1: всесожжения. И все люди каждое утро приходили.
0: Да. Те, кто жил в Иерусалиме.
1: Понятно.
0: Скажем, вот у нас есть описание Даниила, пророка, который находился в плену. Он что делал? Он открывал окна горницы в направлении Иерусалима.
1: Да, читала, да.
0: Вот. И молился тоже по часам, по графику.
1: Хорошо. А люди, которые вот святилище, которое в пустыне было, да, они тоже приходили каждое утро?
0: Ну, им вообще было легко, потому что они жили по соседству.
1: То есть приходили, да?
0: Да, да.
1: То есть приходили и утром, и вечером.
0: Что интересно отметить, что, несмотря на факт заключения уже Нового Завета, апостолы, как мы видим, они продолжали молиться по часам. Сказано в книге «Деяния апостолов», что они в соответствующий час молитвы шли в храм, и они продолжали там собираться. И, пожалуй, самое интересное, это то, что когда уже открываешь последнюю книгу Священного Писания, апостольские писания, книгу Откровения, то там описаны небесные служители, ангелы, которые с кадильницами, которые воскуряют этот фимиам пред Господа. И говорится о том, что этот фимиам символизирует молитвы, молитвы народа Божьего. Потому сегодня вот в небесном святилище этот фимиам постоянно воскуряется, и это благая весть о том, что везде, в любой точке земного шара, откуда бы человек ни молился, в какой бы момент он ни молился, у него там есть предстоятель, ангел, который совершает служение молитвенное, и молитва человека
1: восходит. И это происходит 24 часа.
0: Да, и, кстати, очень интересно, что именно было это 24 часа, а также сколько у нас часовых поясов на земле?
1: Ой, не знаю.
0: Тоже 24. И было 24 священнических череды. То есть, конечно, часовые пояса – это условно, можно было бы на 30 разбить, как угодно, но тем не менее, вот так получилось, что было 24 священнических череды, которые служили, это 24 команды, 24 группы, которые приходили, по очереди служили. У нас есть 24 часа в сутки, у нас есть 24 часовых зоны, которые как бы весь земной шар объемлют. То есть весь звучит такая: человече, в любой момент
1: молись,
0: и тебя услышат. Знай, что твою молитву представят пред небесный престол, что Господь слышит эту молитву.
1: Любую молитву.
0: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе», говорит Священное Писание, любую молитву, которая приносится с искренним сердцем. Вот Бог не слышит молитвы тех только, то есть Он слышит все, естественно, но не слышит, в смысле, не отвечает на молитвы тех, кто, как в Библии написано, отклоняет ухо свое от слушания воли Божьей, кто Бога использует просто как вот волшебника.
1: Палочку-выручалочку. Да, когда ему плохо,
0: тогда... Когда нет взаимоотношений, то просто... Бог по милости своей тогда спасает, а тогда вызволяет, но, естественно, радости ему это не достает.
1: Хорошо, что дальше происходило? То есть мы уже прошли, да?
0: Мы дошли до завесы.
1: И да, что было, что символизировала завеса, давайте скажем.
0: За завесой, завеса, она отделяла место, куда могли приходить все священники, и куда мог заходить только первосвященник раз в год.
1: Вот за эту завесу, только один?
0: Да. На праздник очищения святилища, на праздник Йом-Кипур, или, если точнее, в подлиннике Йом-Ха-Кипурим, на день очищений. И там находился один предмет лишь. Это ковчег Завета. Ковчег – это ларец из дерева сетим, из акации, обложенный золотом, с крышкой, где два херувима с одной и с другой стороны. И внутри этого ковчега находился Божий закон, 10 заповедей. Одесную ковчега находился закон, расшифровывавший эти заповеди, свиток, книга закона, или же закон Моисеев, как его еще иногда называют. И вот главное служение, которое там происходило, заключалось в том, что раз в год, когда вот грехи накапливались в течение целого года, туда входил первосвященник с кровью козла для Господа. И он кропил на крышку и перед крышкой. И вот символическая значимость этого действия заключается в том, что, коль скоро ковчег – это вместилище закона, а закон определяет, что есть добро и что есть зло,
1: это определенный,
0: что есть грех.
1: Определенный стандарт.
0: Да. И, соответственно, если грех совершен, то возмездие за грех – смерть, говорит Священное Писание. И даже не в силу того, что Бог нас наказывает, а в силу просто того самого факта, что только Бог есть источник жизни. А написано у пророка Исаии в 59 главе 2 стихе, что беззаконие производит разделение между нами и Богом. И вот эту проблему надо решать. Как она решалась? Когда кровь заместительного животного, жертвенного, она брызгалась на ковчег Завета, то тогда требования закона на символическом уровне удовлетворялись. И люди могли продолжать жить.
1: Гениально.
0: Потому что кто-то вместо них понес эту вину. Ну и коль скоро мы сказали уже, что все эти жертвенные животные, они указывали на жертву Иисуса Христа, то в данном случае именно Он является вот тем, кто взял на себя все грехи наши для того, чтобы вот предстать и ныне пред лицо Божие и ходатайствовать за нас. Но это знаете, что еще означает, Елена?
1: Да.
0: Что небесное святилище сейчас осквернено. Написано в послании к Евреям в 9 главе, что оно нуждается, в 23 стихе, что оно нуждается в очищении. То есть, вот, допустим, когда вы молитесь, вы верите, что Господь очистил ваши грехи, да? Куда грех уходит?
1: Не знаю, наверное, там где-то накапливается.
0: Да. То есть Бог берет на себя ответственность за вас, Он снимает с вас грех, но она на нем. Но поскольку Бог, как мы упоминали в прошлый раз, праведен, свят, отделен от грешников, Он не может его нести всегда. И должен настать момент, когда все грехи будут возложены на дьявола, на сатану, который является зачинщиком греха. И тогда вот
1: вот самая настоящая справедливость,
0: замкнется. Да. Вот тогда весь путь от жертвенника всесожжения до святая святых, он будет завершен.
1: Вот, я бы еще хотела спросить, вот эта завеса, которая висит, да, она разорвалась сверху донизу, когда Иисус умер.
0: Да.
1: Это, вот я слышала, что эта завеса, она символ греха. И как Иисус умер, то есть уже завесы не существует, и мы можем благодаря этому прямо приходить во святой святых, то есть прямо приходить с Богом общаться.
0: В Библии раскрыто несколько уровней смысла этой завесы. Что символ греха – это верно, потому что именно на нее, на эту завесу кропилась кровь жертвы за грех. И когда она разорвана, значит, это устранение греха. Это верно. Верно также и то, что завеса скрывала шехину, славу Божию.
1: Как наши грехи, вот они отделяют нас от Бога, я так понимаю.
0: А теперь, когда вот жертва была принесена, то у нас открыт доступ к Богу напрямую.
1: То есть мы можем благодаря жертве Иисуса прямо приходить в небесский храм.
0: А вы фактически сейчас говорите практически языком послания к евреям, где говорится о том, что имея дерзновение входить во святилище путем новым и живым благодаря жертве Иисуса Христа. Вот это преимущество любого, кто во Христе Иисусе обрел Агнца Божия и также, помимо этого, обрел священника. Потому что очень важно еще раз подчеркнуть, что очищение греха не заканчивается на жертве Агнца, оно только начинается там. В послании к евреям написано, что он, войдя во святилище, совершил очищение грехов наших. Цитата. Евреям 9, глава 12 стих. То есть, если мы концентрируем только лишь внимание на Иисусе как Агнце Божьем, не принимая во внимание служение, которое он продолжает совершать с первого века нашей эры во святилище, то процесс очищения от греха оказывается незавершенным.
1: Удивительно. Я поражаюсь просто вот такой мудрости Божией, которая со всех сторон все сделала для человека, для его спасения. Да. Понимаете, вообще все. То есть нам ничего не нужно, нам просто нужно понять, вот, что сделал Иисус для нас.
0: И принять, и воспользоваться этим.
1: Воспользоваться этим. Виталий, я вас благодарю. Очень интересная беседа. Я очень много узнала. И мы продолжим в следующих наших программах развивать эту тему.
0: До встречи.
1: До встречи.
2: В следующей программе.
3: Почему ковчег? Почему это слово вообще используется? Получается, в центре всего святилища у нас ящик. Зачем тогда эти 10 заповедей христианам, если не с нами договор? Эдакая публичная оферта получается.
0: Для всех, кто желает.
3: Из одних ограничений в другие. Какая же тогда свобода?

0: Небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Автор письма, историю которого я вам сегодня поведаю, начинает его библейским текстом. Давайте мы прочитаем этот библейский текст. Он цитирует текст из первого послания апостола Иоанна из 4 главы. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви». Это история борьбы, которая знакома каждому из нас. Борьбы со страхом. История человека, который представился просто – Виктор. Открывая его письмо, мы читаем первые строки из него. «Когда мне было лет 5-6, к нам в деревню приехал цыганский табор. С ними был маленький медвежонок на цепи. Увидев его, я так сильно испугался, что каждую ночь, ровно в полночь, начинал кричать: «Звенит, звенит, звенит!» А что звенит, и сам не мог объяснить». Первое, что предложили соседи родителям Виктора – сходить к бабке, убрать страх. Повезли Виктора к одной бабке, безуспешно, к другой, к третьей. И так возили по целительницам года 3-4, да только все безрезультатно. И вдруг нашлась одна, которая вылечила Виктора. Было ему тогда лет 8. Страх действительно ушел. Стало хорошо, стало прекрасно. Но страх не ушел навсегда. Он ушел лишь на время, чтобы опять вернуться, причем с неимоверной силой. В то время Виктору было лет около 35. Виктор сам не знает, что происходило с ним тогда. Человек, имеющий достойное и достаточное образование, владеющий собой, не имел внутреннего мира и покоя. Виктор никого не хотел видеть, закрывался в комнате. Он пишет, что его бросало в пот, трясло буквально. И он не может объяснить, что его пугало. Но происходили в душе такие вещи, которые как раз-таки описать словами нет возможности. Прошло еще лет 5, и в 1985 году, работая на достаточно высокой должности, находясь, как говорится, в высоком полете, Виктор все продолжал оставаться в таком же состоянии, не имея покоя в сердце. Виктора не удовлетворяло ни положение его в обществе, ни состояние, ни власть, ни деньги. В душе была пустота. Виктор не видел, чего же он достиг, для чего живет и какой вообще смысл в его жизни. Но что самое парадоксальное, он опять обратился к бабке, к целительнице. И на этот раз, через целительницу сатана нагнал на него такой ужас, что, как пишет сам Виктор, невозможно описать это словами. Однако и Божий Дух работал над сердцем Виктора. И однажды он решил приобрести Священное Писание. В те годы было очень трудно достать Библию, но Виктор все-таки ее достал и начал читать. И вот он читает, пытается понять, борется с собою, работает над собой, но опять бесполезно. Пустота одна в душе была. Жена тогда сказала ему: «Что ты занимаешься ерундой?» Имея в виду чтение Священного Писания. А Виктор не знал, что делать, куда идти, куда спрятаться от общества и от людей. В 1991 году Виктор занимал ответственную должность, был генеральным директором крупного завода. У него в подчинении было 25 тысяч рабочих. И вот однажды открылась дверь его рабочего кабинета, зашел незнакомый человек, представился Александром и стал объяснять, что в их город приехал евангелист из Германии, и для проведения евангельской кампании, во время которой будет проповедоваться Евангелие, нужно помещение, дом культуры или дворец, как раз-таки принадлежащий предприятию, директором на котором был Виктор. «Не могли бы вы нам его предоставить?» – спросил Александр у Виктора. На душе у Виктора, по его собственным словам, стало вдруг так легко. «Ну вот оно, наконец!» – подумал Виктор, а вслух сказал: «Да, конечно, пожалуйста». «А нам директор вашего дворца не разрешает, требует плату», – продолжал Александр диалог, продолжал Александр разговор. «Какую плату? Какие деньги?» Виктор нажал одну кнопку, и вопрос был через минуту решен. А Дух Божий продолжал работать над его сердцем. Через некоторое время снова приехал Александр, снова пришел к нему в кабинет и опять попросил предоставить дворец, принадлежащий его предприятию. А Виктор как будто только ждал этого момента и сказал: «Берите, делайте все, что вам нужно». В ответ на это Александр осторожно предложил: «Может быть, и вы пришли бы, послушали?» И в этот момент внутренний голос, обратившись к Виктору, настойчиво сказал: «Тебе надо туда сходить. Это именно та дорога, которую ты ищешь». Так Виктор со своей женой пришли в церковь христиан-адвентистов седьмого дня. У них произошла встреча с пастором. Они разговаривали с ним часа полтора. За весь этот разговор, как пишет сам Виктор, пастор ни разу не сказал: «Ты должен, ты обязан». Его подход был мягким, а на все вопросы он отвечал текстами из Священного Писания. И вот, выйдя из церкви, Виктор сказал своей жене: «Валя, это наша церковь. Сюда и только сюда». Через какое-то время Виктор с женой приняли крещение. Виктор пишет: «Я забыл о том, что у меня была пустота в сердце. И мой страх, тот страх, который вторично появился, когда я стал взрослым, исчез навсегда. Только Христос мог освободить меня от страха, за что я от всего сердца благодарен Ему. Я сегодня, — пишет Виктор, — обращаюсь к тем, кто еще не знает Христа, у кого в сердце страх и сомнение. Не ищите спасения там, где искал его я. Не совершайте ту же ошибку, которую совершил я. Есть только один путь спасения через нашего дорогого Господа Иисуса Христа». Виктор. Это лучшие слова для того, чтобы окончить такую историю. Страх – это действительно пытка. Это мучение для человеческого сердца. И неважно, чем вызван страх, он всегда приносит боль. Но также неважно, чем вызван страх, Бог, если мы Ему доверяемся, освобождает нас от этой муки, заполняя сердце вместо страха верою.
3: Воскликните Господу, вся земля!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Слава Богу за то, что сегодня еще возможен выбор. Я думаю, что заставляло людей, живших на оккупированной территории, быть верными своей родине. Во время Второй мировой войны люди были разные. Одни становились старостами и полицаями, служившими Рейху, а другие, напротив, несмотря ни на что, оставались гражданами своей страны, как будто никакой оккупации не было. Многие использовали возможности для борьбы с захватчиками. Были и такие. Вот недавно в интернете я прочитал статью. Авторы рассказывали о том, что стали доступны какие-то документы времен войны, из которых следует, что в Белоруссии простых граждан сжигали живьем не только фашисты, но и свои же, те, кто стали служить оккупантам. Я допускаю, что так вполне могло быть, но тогда получается, что у каждого человека была, ну, какая-то своя правда, что ли. Одни выбрали спасение, ну, своей жизни любой ценой, а другие решили остаться верными своей стране, своей родине. Вот сегодня, в мирное время, тем не менее, тоже есть возможность выбирать. Причем эта возможность была всегда, она была в прошлом, есть она и сейчас, и будет, пожалуй, до самого второго пришествия Иисуса Христа. В прошлом и будет до самого пришествия Иисуса Христа. Еще во времена Иисуса Навина, последователя патриарха Моисея, это, если я не ошибаюсь, 13 век до Рождества Христова, проблема была. Люди поклонялись богам, которых не существовало. На самом деле они обожествляли какие-то свои греховные идеалы, которые не имели ничего общего с Богом, сотворившим землю. Ну, то есть люди служили неправде. Дело в том, что атеистов в те времена еще не было. До атеизма еще не додумались. Оно появилось в более позднее время. И вот в этих условиях жил народ Божий. Маленький-маленький народ среди большого, огромного языческого мира. Маленький народ на оккупированной язычеством территории. Да, у многих людей этого маленького народа тоже было желание последовать неправде за большинством, ну, ради простой жизни. Но языческая идеология оправдывала разврат, нечестие, убийство и прочее, что, конечно же, привлекало грешную природу человека. А Бог призывал свой народ к верности Ему. И получался вот такой внутренний конфликт. И люди тоже стояли перед выбором, кому же служить, находясь уже в меньшинстве, поверить Богу или последовать огромному миру нечестия и разврата. Вот как книга Иисуса Навина описывает это, 24 глава. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу. И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, хранил нас на всем пути, по которому мы шли, среди всех народов, через которые мы проходили». Вот такое вот повествование. Да, Бог очень много сделал для своего народа. Он для этих людей был реален, как то, что они евреи. И люди избрали служить ему во что бы то ни стало. И сегодня тоже существует этот выбор. Он есть и у нас. Хотя, конечно, из Египта нас Бог не выводил. Но мир сей вот и сегодня оккупирован неправдой. Сегодня, конечно, богов не придумывают, как в те времена в древности. Никто не поклоняется Зевсу, Артемиде или Одину. Но вот в чем дело. Похоти в наших душах остались. Вот даже не почитая придуманных богов, человек склонен обожествлять себя. Что же делать? А нужно обратиться к Богу истинному. Как же это сделать сегодня? Во все времена те, кто решил, несмотря ни на что, следовать истине, ценили откровение Бога, создавшего нашу землю. Слава Богу, что сегодня еще возможен этот выбор. Верующие люди – это те, кто, желая следовать истине, выбирают Бога, живя здесь, на территории, оккупированной сатаной. Мы черпаем основание для веры из божественного откровения о себе. На каждое время у Бога было особенное откровение. Так книга за книгой, весть за вестью, откровение за откровением, и так 15 веков до самых наших дней. И, наконец, самым великим откровением Бога является пришествие в наш мир Иисуса Христа, Сына Божьего. Такого откровения нет ни в одной религии мира. Никакой Бог какой-либо религии не дал о себе такого откровения, как Бог, которого исповедует христианство. Он сам пришел в теле человека. Скажите, что же может быть еще откровение этого? В послании к евреям написано, в первой главе: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». О чем говорит этот текст? А о том, что искренний последователь Бога не может обойти вниманием Иисуса Христа. Именно о нем говорит вся Библия. Ветхий Завет предсказывал его пришествие, Новый описал оное. Служители Нового Завета, апостолы Христовы, проповедовали о нем всему миру, потому что слово «апостол», собственно, и означает «посланный». Апостолы от имени Христа несли весть о нем другим людям. Принимающие это свидетельство люди верили в Иисуса Христа. Они проповедовали другим, те несли дальше, и так эта весть распространялась по миру. И вот в определенный момент последователи этой вести от Бога приняли соответствующее название. Об этом написано в книге «Деяния апостолов» в 11 главе. Вот послушайте. «Потом Варнава пришел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год они собирались в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Вот свидетельство о появлении первых верующих людей, которые стали называться христианами. Итак, христиане – это те, кто входит в группу последователей Иисуса Христа. Но по той причине, что именно Иисус Христос был откровением от Бога для нашего времени, для нас с вами. И вот, подчеркивая единство и духовную близость последователей Иисуса Христа с Богом и друг с другом, апостол Павел называет церковь телом Христа. Итак, христианин – это тот, кто является членом христианского сообщества, христианской церкви. Зачастую слово «церковь» у нас ассоциируется с благолепно построенным зданием. Вот как здесь. И когда мы говорим, что пойдем в церковь, то имеем в виду, что пойдем вот в это здание. Но что же на самом деле означает «церковь» в Новом Завете? Итак, «церковь» в Новом Завете переведено с греческого слова «экклесия». Что же такое «экклесия»? Ну, вот справка из энциклопедии всемирной истории. Там, собственно, несколько слов. «Экклесия» – собрание, сходка. От греческого слова «экколео» – «вызывать». То есть это высший орган власти города, в котором решались все важнейшие вопросы общественной жизни. Церковь – это не здание. Церковь – это собрание верующих людей. То есть верующих людей, которых Господь вызвал из этого мира, чтобы жить и представлять этому миру Бога. Это собрание людей, которое находится здесь, на земле, на оккупированной территории. Именно здесь, на земле, обманным путем, власть получил сатана. Хотя его власть здесь не полная, но она основывается на том, что здесь, на земле, живет сообщество таких же грешников, как и он сам. И, будучи сильнейшим среди грешников, он подчинил себе этот мир. И здесь два лагеря, два направления, два типа людей – богопоклонники и безбожники. Последователи того, кто создал этот мир, и последователи того, кто этот мир хитростью завоевал и имеет здесь власть и право, хоть и ограниченное, но все-таки имеет право решать людские судьбы. Вот два сообщества с разными представлениями о том, каким должен быть порядок на земле. И вот до тех пор, пока мы живем на этой земле, пока существуют эти два лагеря, актуальным будет и выбор. Выбор. Отсюда мы должны выяснить, в каком же сообществе мы должны находиться. К какой цели я буду идти? В царство Бога или к погибели? Какие идеи я буду проповедовать? Божьи заповеди или безбожие? Какому господину я буду служить? Сильнейшему во Вселенной, ее автору или сильнейшему из грешников здесь, на земле? Слава Богу за то, что сегодня еще возможен выбор. Итак, как же можно сегодня осуществить выбор и стать христианином? Я же не просто говорил о божественном откровении. Без него я ничто, есть только оно, и кроме него ничего нет. Давайте к нему и обратимся. Что же Библия говорит по этому поводу? Ну, книга «Деяния апостолов» рассказывает о том, как апостол Петр проповедовал к людям. И вот к чему он призывал. Деяния апостолов, 2 глава. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: „Что нам делать, мужи, братья?“ Петр же сказал им: „Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа“». Вот слова апостола Петра. Что произошло? Ну, давайте по порядку. Во-первых, люди сперва услышали.

вопрос. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Покайтесь, признайте свои грехи, а еще что? Креститесь. Что это? Крещение – это обряд посвящения. Из Священного Писания мы видим, что он происходит в воде. Слово «крещение» переведено с греческого слова «баптидзо», что означает «погружение», то есть погружение в воду. В послании к римлянам в 6 главе написано: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием жизни, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Вот, собственно, в этом тексте раскрыто значение обряда крещения. Мы погреблись с Ним крещением в смерть. То есть крещение – это символ смерти. Крещаемого человека служитель погружает в воду. Это символизирует собой смерть для старой жизни, в грехах которых я покаялся. То есть, принимая смерть Иисуса Христа за меня, я сам как бы умираю вместе с Ним, и этим действием я удовлетворяю закон, который говорит, что за грех я должен умереть. Я заявляю как бы, что, Господи, закон требует, чтобы я умер. Что же, я удовлетворил требования закона. Я умер, ну, хотя, конечно, это символично, в реальности умер за меня Иисус Христос. Я эту смерть только принял. Христос умирал за нас с вами. Когда же я восстаю из воды, я словно воскресаю для новой жизни. То есть обрядом крещения я демонстрирую, что я новая личность. И теперь, когда я стал новой личностью, Бог дает мне дар Святого Духа, без которого стать новой личностью просто никак не получится. Сегодня мы с вами только прикоснулись к таинству рождения нового человека. Сложно сказать, как это происходит. Если бы можно было бы, то это не было бы таинством. Как-то к Иисусу пришел один из начальников иудейских, фарисей Никодим. Он пришел ночью, чтобы никто его не увидел, беседующим с ненавистным Иисусом Христом, потому что религиозники ненавидели Христа. Никодима интересовали какие-то вопросы, но Иисус Христос обратил его внимание на самое главное. На рождение от Духа, потому что это и есть самое главное. Рождение свыше от Духа Святого. Конечно же, Никодим многого не мог понять. Давайте с вами лучше прочитаем. Это Иоанна 3 глава. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, ну, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Ну как же человек может родиться, будучи стар?
Неужели же он может в другой

раз войти в утробу матери своей и родиться. И Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа – дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Вот я понимаю просто, человек раскаялся в том, как он жил во грехах. Он крестился и этим показал, что он принял Иисуса Христа. Он принял его жертву и умер для прошлой жизни. Человек похоронил свое прошлое, закрыл железный занавес, если хотите. И теперь в его жизни появляется удивительная личность – Святой Дух, третья ипостась Бога. И под его влиянием в человеке появляется некое новое начало, рождается новая личность. Как сказал Иисус Никодиму, новый дух, новые чувства, новая судьба, новая жизнь. Старое теперь прошло, теперь все новое. Вот он, поворот судьбы на 180 градусов. Если человек пил, теперь не пьет. Если изменял жене, теперь он сама верность. Если раньше он воровал, то теперь он наворованное отдает тем, кого обидел, начинает зарабатывать и помогать другим людям. Апостол Павел называет происходящее так: «Теперь не я живу, но живет во мне Иисус Христос». Он может быть в человеке только тогда, если тот умер для себя, чтобы не грешить. Обычно задают следующие вопросы, требующие ответа. Ну, например, можно ли креститься повторно? Или как отнестись к небиблейской форме крещения в виде кропления или обливания водой? Можно ли крестить младенцев? Или можно ли спастись без крещения? Давайте попробуем по порядку. Итак, можно ли креститься повторно? В Священном Писании есть такой пример, который поддерживает такую возможность. Мы можем прочитать об этом в книге «Деяния апостолов». Это 19 глава. Там написано: «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: „Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?“ Они же сказали ему: „Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой“. Он им сказал: „Так во что же вы крестились?“ Они отвечали: „В Иоанново крещение“. Павел сказал: „Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущее по нем“, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса Христа». Здесь явно говорится о верующих в Ефесе, которые были крещены, но до этого не были научены важнейшим истинам, в частности, о Духе Святом им не рассказали. Мало того, они не имели представления о миссии Иисуса Христа. И вот для того, чтобы исправить положение, этих верующих крестили повторно. Можно сделать вывод: если человек, будучи уже крещенным, выяснил для себя, что он не был наставлен в каких-то важных вещах, связанных со спасением, то повторное крещение возможно. Ну, например, проблемой может быть крещение в младенческом возрасте, каковое сегодня, странно, но имеет место быть. В Священном Писании мы не найдем ни одного примера крещения человека в младенческом возрасте, крещения младенцев.
Это просто, ну, возможно, по той причине, что маленького человека, который еще не научился говорить и чего-то понимать, его невозможно наставить в вопросах веры. Можно ли крестить без веры? Вряд ли. Ну, можно, конечно, сказать, его родители верят, но это вера его родителей, а не вера младенца. Вывод. Можно ли крестить человека в возрасте, когда человек не способен понимать? Вряд ли. Крестить нужно человека уже в зрелом возрасте, когда он может давать отчет в том, что выбирает в своей жизни. А что касается маленьких детей, то ну, никто не запрещал посвящать их Богу в молитве. Об этом сам Иисус Христос сказал. Это в Евангелии от Матфея, в 19 главе. Там написано, что приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. Вот как написано по этому поводу. Хорошо. Можно ли спастись, не крестясь? Потому что в Писании ясно написано о необходимости крещения. Но есть одна чудесная история про разбойника, которого распяли на кресте рядом со Спасителем. Он бы рад был креститься, когда уже там, на Голгофе, понял того, кто распят рядом с ним. Но креститься ему мешали гвозди, которые ему вбили в руки. Все, что он мог сделать, он мог только попросить вспомнить о нем в небесном царстве, ну, когда Иисус Христос туда попадет. На что получил от него однозначный ответ – «Будешь со мной в раю?» Крещение необходимо, но если кто-то попал в ситуацию, когда креститься ну, физически невозможно из-за каких-то форс-мажорных обстоятельств, то это не значит, что Бог перестал понимать и любить. Сегодня, впрочем, как и раньше, мы живем в то время, когда выбор еще сделать можно. Бог сделал все возможное для того, чтобы этот выбор был возможен. Иисус Христос дал указание христианам и сказал им, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Так слава Богу за то, что сегодня еще возможен выбор. Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Семейный разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте! Вы знаете, что эти лекции посвящены не только духовным истинам, но и также тому, как укрепить нашу память. И мы подойдем постепенно к тем правилам, которые помогут нам знать о приемах, позволяющих запоминать очень быстро иностранные слова. Это вам поможет в любой ситуации, потому что иногда знаем грамматику, как пишется, но словарный запас маленький, и мы не можем общаться друг с другом. В наше время открытых границ это хорошо, и хорошо для укрепления памяти, просто для самого себя. Мы будем говорить о причинах, которые мешают нашему семейному счастью, потому что будем основываться на Библии. Сегодня у нас тема, которую раскроет Слово Божие, о духовности, духовности семьи, нации. Потому что это уже заложено в конституцию почти каждой страны, духовность нации. Но люди не знают, что это такое. Библия – духовная книга, особо духовная книга, в которой не только человек говорит о Боге и восхищается Его величием, а Бог говорит. И везде почти, на каждой странице написано «Так говорит Господь». А Бог есть Дух. И отсюда есть понятие о духовности. И эта духовность приносит спокойствие, потому что мы сближаемся не с нарисованным Богом, мы сближаемся с тем, который сотворил и художника, который осмеливается Бога рисовать, и сотворил хозяина той же священной коровы, и сотворил эту корову. Вот какому Богу нужно служить. И поэтому очень важно то, что мы слушаем, потому что написано «блаженны слушающие», и читающие слова книги сей, и исполняющие написанное в книге сей, ибо время близко. Книга Откровения, 1 глава, 3 текст. И, конечно, молитва «Отче наш», без нее никак нельзя. И некоторые говорят, о, это молитва христианская, она нам не нужна. Дорогие друзья, а разве Бог не является отцом для мусульман, для иудеев? Он же такой отец. И читайте Ветхозаветное Писание. Там тоже написано, что он отец. «Отче наш», повторял и Авраам, Исаак, и Яков. И вы знаете, что любой человек понимает, особенно человек, потерявший родителей, он знает, что нет никого, кто бы мог помочь, кроме Отца Небесного. И в этой молитве учтены все наши нужды, и духовные, и материальные. И дается утверждение нашей веры, ибо Твое есть царство, и сила, и слава вовеки. И это царство вскоре наступит. Бог творит чудеса сегодня во Вселенной. Астрономы открывают новое и новое в космосе. Ученые здесь нанотехнологии изобретают, но не они же эти законы все вложили. Они только пользуются этим. Бог творит чудеса ежедневно. Это не закоснелая личность, огражденная каким-то таким пространством, ограниченная временем. Это творческая личность, которая каждый день, каждый отрезок времени, а он вне времени и пространства, Он имеет жизнь в себе, дает ее другим. Животворит все кругом живое, все держится под его контролем, под влиянием его духа. Читайте Псалом 138. Невероятные чудеса. Присутствие одной личности везде одновременно. От духа твоего куда пойду? Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Пойду ли на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. О, этот закон не изучен. И многие законы мы не знаем, мы только видим, ощущаем, удивляемся. И поэтому какие же там уже у нас проблемы? Разве трудно Богу решить наши проблемы? Пользуйтесь законом веры. Но веры, которой закон утверждает, а не отрицает. О, вы увидели себя грешниками. Ну и что? Для этого пришел Сын Божий. Посмотрите, как все гениально и как все просто. И поэтому, дорогие друзья, мы идем и с помощью Божией в том, чтобы укреплять нашу память. Сегодня очень тоже важный закон для того, чтобы нам легче было что-то запоминать. Это закон первоначального впечатления. Это то, чем мы пользуемся. И, может быть, не понимали, что это как бы закон. Это мы так вот здесь вот взяли и сформулировали закон интереса, закон осмысления, объема знаний и так далее. Нет, Это на самом деле все есть. Мы просто даем определение. И вот здесь вы видите, есть эмоциональный и рациональный подход к запоминанию. Эмоциональное – это то, что связано с всплеском ваших эмоций. Например, когда вы читаете какое-то стихотворение, и там описывается мороз и снежинки, и вы человек-визуал, и человек таких больших представлений внутри себя, вы, может быть, и строите это запоминание именно на этих эмоциях. И тогда вам легче запоминать, когда вы как бы окунаетесь в эту атмосферу. И рациональный подход – это записать. Многие говорят, вот у меня механическая память. Да, действительно, для многих это присуще. Проговорить, а я еще одно открытие сделала – это пропеть. Однажды мой внук должен был выучить очень интересный такой текст из Священного Писания. Он учится в церковной школе, и там, помимо всех наук, ему еще предложили отрывок из Священного Писания. Он долго не мог заучить. Я сказала: пожалуйста, пропой. А он любит петь. Он начал нараспев петь, а другой любит рисовать. Таким образом происходит процесс запоминания. И у нас останется еще один с вами закон, потом некоторые правила. И самое интересное, когда мы начнем блоками запоминать иностранные слова. Ну а теперь поговорим о том, что несет нам наше счастье. Это духовность. Поверьте, что это самое, наверное, главное. Как и та тема о благословении, она тоже очень важная. Но тем не менее, если отец духовен, о, дорогие друзья, он ни жену не предаст, ни детей. Если мать духовна, она будет самоотвержена для своей семьи. Поэтому иногда молодые люди говорят: теряюсь, как мне выбрать спутницу жизни, чтобы не ошибиться? Присматриваются к фигуре, к кошельку, как состоятельны ее родители. Посмотрите на духовность этой личности. Любит ли она Бога? Как она соблюдает заповеди Божии? Или она так тоже имеет вот это понятие дешевой благодати, тут немножко, там немножко потворствует себе, можно все нарушать, не обязательно все исполнять. Нет духовности. Сегодня мы будем глубже говорить об этом. Это не только знание закона Божьего и его исполнение. Что же поможет нам иметь эту духовность в нашем сердце, в наших семьях и находить молодежи духовных себе партнеров для будущей жизни? Потому что на этом стоит все. Все отсюда вытекает, любовь к ближнему вытекает. Наши ежедневные обязанности складываются удачно или неудачно. Итак, знамя Божье, которое будет развиваться при его втором пришествии, это его закон. Хотят люди этого или не хотят? Потому что Иисус Христос сказал в Евангелии от Матфея, 24 главе, «Тогда явится знамение Сына Божьего на небе, и увидят Сына Человеческого, сидящего на облаках, грядущего силою и славою великой». Сначала знамя появляется. Эти 10 заповедей, написанных перстом Его, конституция Его Царства, которое Он идет устанавливать на нашей планете Земля, забирать с этой земли тех, кто любил этот закон. И текст Писания, книга Второзакония, 33 глава, 2 стих, говорит о том будущем. Иногда в Танахе применяется глагол прошедшего времени, указывая на будущее. Он идет с тьмами святых, одесную Его, с правой стороны огонь закона. Вот почему, дорогие друзья, притча о козлах и овцах. Евангелие от Матфея, 25 глава. Козлы пойдут по левую сторону, овцы пойдут по правую сторону. Вот он не будет спрашивать, кто ты по вероисповеданию, какое у тебя образование. Он посмотрит, кто ты по натуре. Мы говорили с вами, как определить для себя своего партнера в образах животных, представленных в Библии. Так вот и здесь Библия представляет вот это население земли только в виде козлов и овец. По этой притче. Да, овцы те, которые добро делали, кормили, поили, нагих одевали. Но еще что-то интересное. Они идут по правую сторону. Один человек мне сказал: а почему не по левую? Ведь сердце с левой стороны. Они должны идти по левую сторону. В те годы я не знала этого текста из книги Второзакония, что с правой стороны будет огонь закона. Я узнала этот текст. И очень вскоре после этого вопроса. И я обрадовалась, потому что я стремлюсь соблюдать этот закон. Да, не получается, да, я снова каюсь. Я хочу, но у меня есть идеал, у меня есть эталон нравственности не моей. Праведности не моей, праведности Божией, к которой я стремлюсь. И я подражаю не людям, я хочу подражать этому эталону. И я каюсь поэтому. Вот почему мне нужно постоянно благодать. Люди, которые заявляют о благодати, очень много о ней говорят, на самом деле не знают цену этой благодати. Как велика эта благодать! Как это драгоценно! Именно это Бог предпринял как крайнее средство, как крайнюю меру, показав, что грех убивает. И ты можешь жить, а сын мой идет страдать вместо тебя. Но грех так отвратителен, что ты не захочешь каждый раз распинать Христа, и ты останавливаешься, и ты не грешишь больше. Вот почему наркоманы становятся нормальными людьми, и алкоголики перестают пить. Не потому, что вот под всплеском эмоций они на время это бросили, а потом из-под тишка опять что-то начинают делать. Нет. Когда человек осознает все это, благодать и взаимодействие закона и благодати, он больше не захочет грешить. И поэтому, дорогие друзья, когда мы знаем, что огонь закона будет с правой стороны Иисуса Христа, то мы, как овцы, которые любили этот закон, ну не получалось, но мы ж любили, мы говорили людям о нем, мы говорили, смотри, эту заповедь сам Бог написал, и он ее не отменил. Конечно, мы побежим под этот огонь. Мы скажем, как хорошо. Бог явил прямо на небосклоне, при своем явлении на нашу землю, что все правильно. Мы правильно тебе, Господи, служили. А те, которые говорили, закон не нужен, закон отменен, закон упразднен, а эту заповедь вообще выкинуть нужно. А эту заповедь духовно надо понимать. Вы знаете, однажды шла я на улицах Ужгорода, на одной улице, потом на другой, встретила людей верующих, и они говорят, вы знаете, закон духовен, и поэтому заповедь, к примеру, о субботе мы духовно соблюдаем. Я говорю, а как же, почитай родителей, вы тоже только духовно, на духовном уровне, вы им совсем не помогаете. Вы что, не прелюбодействуй тоже только духовно, не кради тоже только духовно, да? А телесно можно сделать что-то. И здесь до них дошло, и они говорят, да-да, мы не правы, надо этот вопрос пересмотреть. Поэтому, дорогие друзья, эти оправдания в тот день будут бесполезными. Весь мир разделится на два класса. Одни идут под знамя Божие, другие идут в другую сторону, потому что они противоречили этому закону, и их жизнь противоречила. И они не смогут выдержать огонь славы, окружающий все эти 10 заповедей Божьих. Итак, дорогие друзья, события эти не за горами. Как первый мир был очищен водою, апостол Петр пишет об этом, так и нынешние небо и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда. А суд не может быть без закона. Поэтому очень важная эта тема. И записаны ли эти заповеди в твоих мыслях? Как две скрижали в нашем головном мозге, как и две камеры в сердце. И Господь говорит, напишу в сердце и напишу в разум мои эти 10 заповедей. Подумайте, как вы соблюдаете третью, четвертую заповедь. Моя одна знакомая, она постоянно вспоминает имя Божие. Споткнется, о Господи, и так далее. Когда она познакомилась с законом Божьим, она устрашилась. И она покаялась, и она больше этого не делает. Точно так, когда люди сталкиваются с другими заповедями, совесть их обличает через Дух Святой, и они говорят, все, я больше не хочу грешить. Вы знаете что? Бог работает с нами через электрическую силу нашего разума. И поэтому чем же он заполнен? Чем заполнено наше сердце? Потому что найдется тот, который поставит туда вместо заповедей свои идолы и кумиры. Но вот все заповеди, они прекрасны. И апостол Иаков говорит, кто нарушит одну, виновен во всем. Но одна из них особенная. Однажды на моей лекции присутствовала женщина. Она приходила в зал раньше, уходила позже. И вот через несколько лекций она подходит ко мне и говорит, я хочу вам сказать откровенно, я колдунья. И у меня очень хорошо все это получается. И я прихожу раньше, чтобы у вас сломался компьютер, чтобы у вас лекция не получилась, чтобы вы заболели в конце концов. Вот потому что Я так научена, я не могу уснуть, не сделав кому-то зла. Говорят, есть добрые волшебницы, есть злые. О, дорогие друзья, всех мы можем отличать мерилом, которое оставлено в Священном Писании. Исаия, книга пророка, Исаия, 8 глава, 20 стих. Обращайтесь к закону и откровению. Если они, эти люди, обладающие якобы сверхъестественным каким-то даром, не говорят, как это слово, нет в них света. И поэтому и нет добрых волшебниц, потому что кто же из них соблюдает четвертую заповедь, к примеру? Проверьте четвертой заповедью. Этот человек убежит, как ужаленный от вас, и найдет тысячи оправданий, чтобы не соблюдать эту заповедь. Так и в данном случае, тем более эта женщина открыто говорила о своих колдовских способностях. И я ей сказала: «Дорогая, у вас ничего не получится. Вы мне зла не сделаете, потому что я ограждена не только кровью Иисуса Христа, но есть одна заповедь, которая еженедельно ограждает меня и мою семью. И ваши действия, они все напрасны. И даже если по нашей человеческой слабости где-то мы допустили разрушение связи с престолом благодати, и что-то произойдет, а потом мы снова опомнимся и скажем: «О, Господи, вот здесь я сделал немножечко ошибочку и согрешил или подумал, прости меня», снова связь налаживается, и Бог, это зло, которое вы хотите нам сделать, оно превратится в добро. Потому что в послании к римлянам так написано в 8 главе, 26 тексте: «Притом знаем, что любящим Бога, избранным по Его изволению, все содействует ко благу». Бог избрал весь мир для спасения. Христос умер за всякого человека. Но вот кто возлюбил его? И поэтому, дорогие друзья, давайте познакомимся, что это за заповедь, которая от проклятия ограждает. Я сама была удивлена. Да, я была хранима этой заповедью, но когда я посмотрела глубже в содержание этой заповеди, и от того момента именно, когда она берет свое начало, взяла свое начало, я поняла, почему бесполезны ухищрения темной силы против избранных Божьих. Почему в отношении кого-то он действует как развязанный нечистый дух, а против кого-то он не может, потому что он связан узами адского мрака. Итак, давайте посмотрим на содержание этой заповеди. Оно в Евангелии, которое проповедует первый ангел, летящий по небу, уже как бы берет свое начало и отражено. «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, уважайте Бога, благовейте перед Ним, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь». И вот здесь интересный намек на эту заповедь: «сотворившему небо, землю, море и источники вод». То есть служите Богу живому, которого нарисовать нельзя, изобразить нельзя. И Он дал запрет для изображения самого себя. Да, мы можем пользоваться какими-то картинками, слайдами, но мы не превращаем их в культ поклонения. Потому что если буквально понимать эту заповедь, что касается изображений, тогда, дорогие друзья, мы должны и кружки, и тарелки, где есть всякие цветочки, все это убрать из наших домов. Потому что не делай себе изображения. Смысл этой заповеди не в этом. Смысл в том, чтобы мы не изображали Бога специально для того, чтобы поклоняться изображению, а не живому Богу, да, и не иметь кумира в своем сердце. А вот в какой же день поклоняться Ему? И поэтому давайте обратим внимание, как Бог творил мир. Пожалуйста, рассказывайте своим детям, как Бог творил мир. Пусть ваши дети знают дни творения. Мои дети родились в то время, когда был атеизм, и был вот этот смешной вопрос, что произошло вперед, курица или яйцо, для меня проблемы не было. Я спокойно детям рассказывала, что Бог сотворил и курочку, и петуха во взрослом виде, и у них появилось яичко, и так далее. То есть пусть на простых каких-то детских примерах, но вы рассказываете и верьте в это сами, потому что часто люди говорят: «О, не было солнца и луны, а как же день и ночь были сотворены в первые дни творения, а не было солнца и луны для отделения дня и ночи. И как же капуста могла расти, когда солнца не было?» Сказал Бог: «Да будет свет». Какой свет? ведь не обязательно Солнце и Луны. Ученые, может быть, еще не до конца открыли этот свет. Они что-то подозревают, что помимо солнечного света есть еще какой-то не просто дневной свет, а есть разные виды света. И сам Бог есть свет, и Он какой-то свет сотворил особенный. И поэтому, если будут какие-то каверзные вопросы со стороны вашей семьи, детей, родственников, верьте, что так написано, и так это до сих пор и есть в нашем мире. Бог сотворил огромное разнообразие растительного мира, животного мира. И есть о чем нам поговорить, и есть то, чтобы нам восхищаться. И если бы не наступил седьмой день творения, наверное, и так это все бесчисленно, наверное, не было бы конца его творчеству. Но Господь сказал: довольно. Есть определенный отрезок времени, когда должны люди подумать обо мне. И все было прекрасно сотворено. Мужчину и женщину сотворил их. И это необыкновенное единство, которое Господь дал и сказал: двое будут одна плоть, как и они едины. Это таинство единства. Оно настолько едино, что они одно целое, как одна личность. Но их три личности, как и муж и жена, две личности, но они едины. И сотворим человека, ни муж без жены, ни жена без мужа. И поэтому здесь очень тоже интересные события. Господь провел все творение перед Адамом и сказал: «Выбери себе друга жизни». И Адам был восхищен всем тем, что он увидел. Посмотрите, как прекрасны передачи о природе, не так ли? Как мы восхищаемся этими животными, которые пережили деградацию из-за неправильного климата, отношения людей к ним, и мучаются, может быть, где-то в зверинцах. И все равно дети тянутся к этим зверушкам, к обезьянкам, к всевозможным творениям Божьим, и мы сами. А вначале было все прекрасно. Расскажите о днях творения вашим детям. Может быть, покажите фильм о творчестве Божьем. Есть прекрасные фильмы «Дни творения», и дети ваши, и вы сами будете видеть, как все прекрасно в этом мире. Читайте с ними книгу природы, потому что что-то произошло на седьмой день. В этом-то и секрет, очень интересное, что в седьмой день ничего материального не было сотворено, было сотворено духовное. «И благословил Бог день субботний и освятил его, и почил». И поэтому в устной форме заповедь о субботе была дана Адаму и Еве. Он показал пример не потому, что он устал. Он сказал: знаете, отведите этот седьмой день для того, чтобы то, что я сотворил для седьмого дня, благословение, освящение, оно как бы окутало вас, и вы были безопасны следующую неделю. Понимаете? Теперь почему я в субботу не работаю? Не бегаю по магазинам, по базарам, не занимаюсь обычными делами, потому что я хочу получить благословение и освящение. Мы будем говорить еще об интересной святыне, которая дает материальные благословения. А вот эта святыня, а день седьмой, суббота Господу Богу твоему, когда уже более подробно Господь своим перстом написал эту заповедь, она дает духовные благословения. Вот попробуйте нарушить эту заповедь. Мир не будет как река, и правда не будет как волны морские. Обязательно будет конфликтная ситуация. Зять выйдет из повиновения, дочка, ближний муж, жена, что-то произойдет, какой-то конфликт. А попробуйте исполнить. Вы представляете? Мир будет как река, правда будет как волны морские, потому что Бог благословил этот день и осветил его. И поэтому, если я благословлена серьезным отношением к субботнему дню, как к четвертой заповеди Бога, где же этой колдуне положить на меня свое проклятие? Некуда. Меня окружает на всю неделю благословение и освящение. Итак, все дни творения, они прекрасны. Но суббота особо прекрасна, потому что здесь уже не материальное, здесь духовное. Мир и правда. Книга пророка Исаии, 48 глава, 18 текст. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя как волны морские». Мы так нуждаемся в правде. Кругом ложь, кругом предательство. Мир у некоторых держится на волоске. Некоторые матери с замиранием сердца наблюдают за своими дочерьми, не поссорится ли она с зятем. Некоторые наблюдают за сыном, не поссорится ли он с невесткой. Где взять эту реку мира? А река мира в соблюдении заповедей. И родителями, и детьми, конечно. И когда вы об этом им расскажете, они задумаются. И им надоест жить в конфликтных ситуациях. Вы знаете, мудрые мира сего могут утверждать о том, что 6000 лет происходило творчество Божие, что Богу нужны были миллионы лет. Не верьте этому. Потому что на первой странице Библии написано: «И был вечер, и было утро, день один». Я удивлялась этим повторением. А когда столкнулась с таким лжеучением о том, что Бог якобы бессилен, ему нужны были тысячелетия, миллионы лет. Нет, дорогие друзья, за 6 дней мир был сотворен. И Господь говорит: я призываю и вас, простых людей, которые, может быть, малообразованы, но как и образованным, так и вам я даю возможность познавать меня. Библия уникальна, потому что ученый найдет там для себя те моменты, на основании которых он сделает новые открытия и будет удивляться богатству и премудрости, и бездне Божьей благодати и его особых законов. А простой человек будет по-своему воспринимать спасение для себя. Самое главное, когда мы признаем Бога как Творца, что мы не отреклись от Него, а может быть, многие из вас даже в одни атеизма сказали: нет, мы не верим, что мы от обезьяны. Мы признаем Его как Творца, мы становимся под знамя Его, а это, помни, день субботний, чтобы светить Его, это и знамя Божье, тогда наша страна не будет деградировать. Надо вспомнить свои корни, кто мы, и остановиться. И поэтому в Слове Божьем написано: помни. Ни одна из заповедей так не обращается к нашему разуму, как заповедь о субботе. Помни! Вот эта печать Божия начало. И этому зверю, которого сегодня весь мир страшится, зверь – символ власти, этой какой-то загадочной власти Антихриста, будет поставлен предел, потому что у тебя уже есть печать Божия. Помни день субботний, чтобы светить его. И не делай в этот день никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя. Таким образом, вы запечатлены печатью Божией. Вы знаете, и греческие некоторые документы говорят о том, что люди были знакомы с этой заповедью. И когда мы поднимались на гору Блаженств в 2000 году, там была прикреплена такая к ограде церкви табличка металлическая, потом ее сняли. Но у меня есть это отснято на видеокамеру. Там было конкретно написано, что до 350 года нашей эры христиане соблюдали субботу. Потому что Иисус Христос соблюдал субботу, и ученики Его, Аристобул и Филон, они все считали, что суббота дана для того, чтобы человек соединялся со Всевышним, чтобы духовно развивался. Потому что вот эта суета, вы посмотрите, как стремителен наш век. Когда человек не имеет времени для того, чтобы порассуждать, кто его Творец, и не просто избрать для себя воскресенье или среду или пятницу. Нет, дорогие друзья, Господь отвел специальный день, и Он назвал это суббота, покой. В переводе «покой» – остановка. Ты должен остановиться и подумать об этом покое. Я купила такой православный карманная библиотечка, как типа небольшого календарика, и там очень интересные слова написаны. Православный календарь, да? Там православные праздники, и там говорится: очень интересно, что суббота – это особый день, который принадлежит человеку не только как день отдыха, а как день познания Бога. И здесь конкретно говорится, что святая церковь наша крепко держится этого. Но пусть каждая церковь и каждый человек проверит правильность этого высказывания, потому что это установление Господа. Освященный – это отделенный. И вот представьте себе, идет свадьба. Все подруги хороши, 6 дней творения хороши, невеста особая. Знаете почему? Она соединится с Богом. Каждый день мы молимся молитвой «Отче наш», каждый день мы исповедуемся, каждый день мы соединяемся с Господом. Но суббота с утра до вечера, с вечера, вернее, до вечера, потому что библейские сутки начинаются не в 12 ночи, а начинаются от захода солнца. И, конечно же, солнышко садится в пятницу, все в доме приготовлено, и это приучает детей к чистоте, к порядку, потому что они готовятся к субботнему дню, помогают маме приготовить еду на 2 дня, в субботу приглашаются гости. И мне часто говорили: «Так вы что, еврейка?» Нет, дорогие друзья, я русская. Но ведь Слово Божие говорит: «Помни день субботний». И я знала это. И даже тогда, когда был только один выходной, воскресенье, я положила в сердце своем соблюдать субботу. И Бог не оставил меня. Никогда не бойтесь. Вот здесь и есть взаимодействие закона дел и закона веры. Идти со всеми, нарушая закон Божий, или встать против, соблюдая, потому что это закон Божий, а Бог тебе поможет. Вот здесь проявление нашей веры. Итак, все 7 дней творения, они просто прекрасны. Но суббота – это памятник творчества Божьего. Нельзя это разрушать. И памятник искупления, потому что Христос в субботу не воскрес. Он лежал в гробе Иосифа. И памятник счастливой семьи. Вот эти 2 заповеди, против которых сатана сегодня так воюет. Заповедь «не прелюбодействуй», 2 будет 1 плотью. И заповедь «помни день субботний» загрязнены им особенно. Потому что это основа государства, это основа всего. И поэтому, дорогие друзья, не думайте, что суббота куда-то исчезла. Суббота на своем месте. Есть метод библейский, есть метод лингвистический и метод астрономический. Все эти методы говорят о том, что суббота с веками не потерялась. Числа изменились, но суббота нет. Библейский метод очень простой. Здесь говорится словами из Евангелия от Луки. Там говорится: день был тот, пятница, когда был распят Христос, и наступала суббота. И остались ученики в покое по заповеди. Как же так, что Христос был с ними 3,5 года и не научил их, что, дорогие, я умру, воскресну, все отменю, и вы празднуете воскресенье либо в пятницу, либо в среду? Нет, дорогие друзья, они остались в субботу в покое по заповеди. Не написано из-за страха от фарисеев, которые охраняли гроб и не дали бы им тело Христа помазать. По заповеди. Это библейский метод. Метод лингвистический, что почти на 108 языках мира слово «суббота» – это покой. И однажды я встретила мусульманина, который принял христианство в Бишкеке, и я повела его в телестудию, чтобы взять интервью от него, потому что, оказывается, слово «душанбе» – понедельник, на самом деле это 2-й день после субботы, да? И таким образом, дорогие друзья, календари стран Востока, они правильно говорят, что 1-й день воскресенья, как и Евангелие, на рассвете 1-го дня недели пошли помазать тело Господа, но не нашли его там, да? И астрономический метод – это метод, когда вы можете написать запрос в Гринвичскую обсерваторию, и вам там ответят, что день остался этот на месте. Вот библейский текст. Уже после Вознесения Иисуса Христа, в день же субботний, мы по обыкновению вышли за город к реке, где был молитвенный дом, и, севши, разговаривали там с собравшимися женщинами по обыкновению своему. Но люди опять ухитряются найти себе оправдание. Читают Колоссянам 2 глава 16 текст и говорят: «Никто не осуждает нас за пищу или питье, за какой-нибудь праздник, новомесячие или субботу. Вот я нарушаю субботу, меня пусть никто не осуждает». Но читайте ниже 17 текст. «Это есть тень будущего тела во Христе». Дорогие друзья, простая суббота, которая Божья суббота, является памятником творения, она не есть символ. И пища простая, которую мы едем, она не есть символ на Христа, потому что это есть тень будущего, та какая-то суббота, и о ней записано в книге Левит, потому что было 3 годовых праздника, и некоторые праздники 7-дневные, и падал праздник, например, на понедельник, называлась суббота, и сегодня называется суббота. Не работают предприятия в Израиле. И последний день праздника тоже суббота. Таким образом набегало 7 годовых суббот. Теперь Христос отменил этот церемониальный закон, потому что Он Сам пришел, Он стал воплощением этих праздников. И поэтому пусть меня никто не осуждает, если я субботу, которая была связана с праздниками, выпадавшая на среду или на другой день, я теперь не праздную. Вот о чем речь идет. И поэтому в этой же книге Левит написано: «Кроме суббот Господних». Очень интересно и очень важно. Поэтому суббота остается на месте. Для народа Божия еще остается субботство, пишет апостол Павел. Здесь опять говорят: «О, это послание к евреям». Дорогие друзья, но я-то народ Божий, а вы что, не хотите быть народом Божьим? Остановитесь и подумайте. Если вы народ Божий, для вас еще остается день субботний. И вот текст о том, что суббота есть знамя Божие. Книга пророка Исаии, 20 глава, 20, 12 стих говорит об этом, что это есть знамя, что я верю, что мир сотворен Богом за 6 дней. Я поклоняюсь Ему в этот день, а не в какой-либо. Да, каждый день можете поклоняться, но суббота – это покой от всех ваших дел. Итак, Христос стучит в наше сердце, и Дух Святой обличает. И Господь говорит: не ожесточите сердце ваше, я ведь для вас был распят. Духовность – это не просто, чтобы дети наши хорошо играли на фортепиано и разбирались, какое искусство хорошее, какое нет, а были привязаны к закону Божьему. И запомним, что даже те люди, которые говорят: «Я Духом крещен», это прекрасно быть крещенным Духом. Но Духом Святым писалась заповедь Божья самим Христом. Библия писалась Духом Святым, и поэтому не должно возникнуть противоречия. Если мы крещены Духом Святым, то мы будем покоряться закону Божьему, а не говорить, что он отменен. Да? «Помни день субботний», написал Господь, «чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай в этот день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя. Подумайте о своих детях. Даже гости, которые в вашем доме, ни скот твой, да? Потому что я за 6 дней сотворил небо, землю, море и источники вод». Вот в честь чего дана суббота, а не в честь израильского народа. Адам и Ева были людьми без национальности. И от вечера до вечера с молитвой встречайте и празднуйте субботу, потому что это есть особый знак Господа. Как соблюдать субботу? Конкретно в Библии говорится. Как бы мы ни хотели соблюдать воскресенье, пятницу, у нас не получится, потому что нет специальных указаний. Есть попытки соблюдать полностью воскресный день, но базары открыты, еще что-то. Даже если будут предприняты всякие законы, в домах вы не уследите, что будут делать люди. А Божий закон, люди понимают, что они имеют дело с Богом. И поэтому здесь Слово Божие говорит, что если ты удержишь ногу свою от исполнения прихоти твоих во святой день мой, и мало того, будешь называть субботу отрадою, не будешь пустословить, посмотрите, какие как бы мелочи здесь выделены. И Господь говорит: будешь иметь радость в Господе. Сядьте в метро, сядьте где-то в общественный транспорт, посмотрите на лица людей, нет радости. Может быть, потому что забыли эту заповедь? Нет радости в сердцах, нет радости в домах. Подумайте, как соблюдает ваша семья эту заповедь. И даже сыновей иноплеменников, присоединившихся не к Израилю, а к Господу, соблюдающих субботу, Господь говорит: я приведу на святую гору мою. Итак, духовность – это мировоззрение. В кого вы верите, как вы верите? Да, вы верите, вы знаете всю Библию наизусть, но чувства у вас негативные, а привычки вообще, может быть, отвратительны. И поэтому это должно все сочетаться. И чтобы наша духовность не была вот как мерцающее маленькое пламя. Мировоззрение, Слово Божие, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот чем нужно формировать свое мировоззрение. Не только философией какой-то или другими священными книгами, нет. Обращайтесь к Библии, потому что это самый древний источник истины, через который открыл себя Господь. Чувства. О, у меня ненависть, я завистливый, я раздражительный. Как изменить их? Молитесь. Есть несколько видов молитв. тайное, семейное, общественное, молитвы по обетам. Практикуйте их и говорите: «Господи, измени меня, воззови ко мне, я отвечу тебе». Господь заверяет, что ты возлюбишь ближнего твоего, как самого себя, в семье и в обществе, и везде. И все это делайте с верой. Потому что вера способна самую безнадежную ситуацию превратить в самую наилучшую.

посмотрите на этот эталон праведности Божией, на все его 10 заповедей, на страдания Сына Божьего, как он претерпел, сколько поруганий он вынес. И тогда вы будете иметь это блаженство. Если любите меня, говорит Господь, соблюдите мои заповеди. Потому что это Христос их написал. Пусть благословение, которое дается Господом, когда мы становимся под знамя Его, под огонь закона Его уже теперь, это не устрашит нас в день Его пришествия. И пусть благословение освящения субботнего дня, которое Творец еженедельно дает всему земному шару, почиет на нас, чтобы мы не убегали к суете. Да благословит вас Господь, и да будем мы защищены Его силой. Всего вам наилучшего!

0: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Открытая книга.
1: Духовный кризис. Как он проявляется и как его преодолеть? Сегодня мы будем говорить об этом со священнослужителем, магистром богословия Романом Павловичем Гейкером. Роман Павлович, здравствуйте. В последние годы с развитием психологии мы все чаще слышим это слово «кризис». Мы уже знаем, что есть кризисы в семейной жизни, есть кризис среднего возраста. Есть ли кризис в духовной жизни человека?
2: Надо, наверное, сказать, что есть некие общие принципы, что для духовной сферы, что для жизни обычной, для возрастания, взросления. Мы проходим примерно одинаковые этапы. Вот когда мы знаем то, как это происходит, то нам легче это преодолевать. Mm-hmm. И если мы говорим о кризисе в духовной жизни, то хотелось бы обратить внимание сегодня на так называемый кризис среднего возраста. То есть есть кризисы в начале пути, есть кризисы, когда человеком путь какой-то уже пройден.
1: Вы имеете в виду кризис среднего возраста в духовной жизни?
2: Да, но можно было бы увидеть некие общие черты и с кризисом вообще, потому что понятие кризиса среднего возраста, да, оно связано с тем, что человек, пока он молодой, он полон амбиций, полон надежд, он думает, что он в кавычках может достигнуть небес, да, то есть все у него получится. Но годам к 30, к 35 он начинает чувствовать, что у него есть некий потолок, выше которого, скорее всего, он уже не прыгнет. То есть ему нужно пересматривать свои представления. Он чувствует определенное разочарование в своих надеждах, и его ориентиры требуют своей корректировки. Ну, нечто подобное происходит во многих сферах. Можно было бы, наверное, сравнить. Вот мне часто приходится консультировать молодых людей, которые готовятся к браку. И одна из идей, которую для меня очень важно им донести, это то, что вот когда они влюблены, когда они полны восторга, глядя друг на друга, то они на самом деле женятся и выходят замуж не за реального человека, а за свое представление о нем. И приходит время, когда эти представления сталкиваются с реальностью. И человек вынужден корректировать свои представления. Если мы говорим о духовной жизни, то, конечно же, есть кризисы, которые ждут человека в начале, да, когда он только уверовал. Мы знаем, что когда человек принимает Бога в своей жизни, когда он заключает завет, когда он принимает крещение, очень часто вслед за этим следует первый кризис, когда возникают трудности, сложности, может быть, родственники противятся, может быть, проблемы у человека в отношениях с друзьями возникают. Но даже если этот первый кризис успешно преодолен, это не значит, что теперь уже настала стабильность и безмятежность. Вот, скажем, я пришел в церковь лет 15 назад, как и многие люди, с которыми в одной церкви я нахожусь. То есть тогда было время, когда люди жаждали слышать Слово Божье, и очень большое количество людей к церкви присоединилось. Прошло 15 лет, и сегодня я чувствую, что многие вопросы, которые мне казались ясными тогда, сегодня они ко мне возвращаются. На то, что, казалось бы, я раньше нашел ответ, сегодня я вынужден это переосмысливать и находить новые ответы. И я бы хотел сегодня обратить внимание на одну книгу в Священном Писании. Это послание апостола Павла к евреям. Оно написано, на мой взгляд, как раз для людей, переживающих подобный кризис. Потому что эта книга написана спустя несколько десятилетий после возникновения христианства. Эпоха бурного роста церкви к тому времени уже несколько пошла на спад. А вот тот первый энтузиазм, ожидание, что исполнится все надежды, произошло определенное замедление.
1: А какие надежды должны были сбыться?
2: Мы знаем, что в первые века многие христиане, это видно тоже в Новом Завете, они верили, что Иисус должен вернуться в первые десятилетия. Но этого не случилось. Прошли несколько десятилетий, да, то есть внутри церкви, как сообщества, как любой социальной группы, накопились определенные внутренние проблемы, кризисы. Не случайно в этом послании к евреям апостол Павел пишет о том, чтобы люди не оставляли собрания, потому что уже и эта проблема была. То есть, казалось бы, человек, который в церкви прожил лет 10-15, казалось бы, он уже давно определился в то, что ему нужно, зачем он туда ходит. И вдруг у человека возникают мысли, а нужно ли мне ходить в церковь? И в послании к евреям мы находим определенные указания на то, что апостол Павел пытается сосредоточить внимание к тому, чтобы люди не растеряли то, что они когда-то получили. И, скажем, вот во второй главе, первом тексте он призывает нас: будьте внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. В 6 главе, 11 тексте: оказывая такую же ревность до конца, то есть то, что было в начале, не ослабеть и не упустить вот то, что они получили. Вернусь, может быть, к такому сравнению с духовной жизнью, похожей во многом на семейную жизнь, потому что и там в центре взаимоотношения, да, то есть в духовной жизни отношения с Богом, в супружеской жизни взаимоотношения между мужем и женой. Вот в браке я 10 лет также, и сегодня я чувствую, что мы с женой, скажем, намного откровеннее стали друг с другом. Сегодня порой, может, мы позволяем себе такие вещи, которые друг по отношению друг к другу, которые сложно было представить лет 10 назад. Сегодня мы пересматриваем многие вопросы в наших взаимоотношениях. И, как ни странно, постоянно возвращается вопрос к тебе. Почему ты именно с этим человеком? Готов ли ты с ним прожить всю свою дальнейшую жизнь? Uh-huh. Слава Богу, что как бы для себя лично, для меня ответ на этот вопрос остается положительным, но сам вопрос, тем не менее, он возвращается и стоит.
1: Есть вопросы, которые мы ставим перед собой, и на которые мы не можем ответить «нет». Но почему мы с этим человеком? Мы же знаем, что в соответствии со Священным Писанием, если мы поженились, мы уже являемся мужем и женой, супругами, раз и навсегда, до самой смерти. Даже если мы будем понимать, что это не тот человек, что у нас были искаженные представления о нем, что мы были в розовых очках, когда за него выходили, назад-то уже пути нет.
2: Да.
1: Правильно?
2: Но очень важно здесь, чтобы у нас была правильная мотивация наших действий. Ведь для Бога важно не только внешнее послушание, да, но важно, чтобы, если мы возвращаемся к вопросу супружеской жизни, важно, чтобы я действительно был, чтобы я в себе взращивал эту убежденность, что это действительно тот человек, который мне нужен и важен. И то же самое в отношениях с Богом. Как ни странно, именно тогда, когда человек лет 10-15 в церкви, именно тогда к нему может возвращаться вопрос: а зачем я сюда хожу? А нужно ли мне это?
0: Открытая книга.
2: Почему так происходит? Потому что человек вдруг обнаруживает, что те ответы, которые он имел в начале, они не удовлетворяют его до конца. Ему нужно новое. И вот когда мы с вами открываем послание к евреям, мы находим, что Павел здесь говорит о превосходстве Евангелия во многих аспектах. Он, скажем, в первых главах он говорит об ангелах, о поклонении ангелам, что к тому времени, скорее всего, возникло вот такие представления, что ангелам тоже нужно поклоняться. И он говорит, что вера во Христа, она превосходнее. То есть в нашей жизни, так или иначе, когда человек идет по духовному пути, у него появляются те или иные приоритеты в жизни. И ему важно, чтобы эти приоритеты были правильны. То есть для верующего человека всегда важно помнить и иметь уверенность, что Христос лучше, вера во Христа, отношения с Христом лучше, чем те ценности, которые он может обрести вне церкви. Что отношения со Христом важнее материального благополучия, что это важнее тех приобретений, славы и так далее, что он может найти. И человеку, казалось бы, это очевидный вопрос, но ему нужно заново на него отвечать.
1: Роман Павлович, иногда этот вопрос очень абстрактный. Вот почему, даже опять возвращаясь к теме брака, почему некоторые люди, ну даже неверующие, так скажем, да, хотя очень трудно делить людей на верующих и неверующих, мы же сердца людей не знаем, но, допустим, те, которые не посещают церковь, да, даже они часто, живя в несчастливом браке, все-таки не разводятся, продолжают жить до старости, сначала ради детей, потом уже по привычке, ну что, на старости лет, что ли, разводиться, да? И так и живут, как бы и осознавая, что это их долг, может быть, уже быть вместе. Вот. А вот в духовной жизни к Богу прийти и уйти от Него очень легко. Хотя на самом деле этот вопрос, вопрос отношений с Богом, даже более важен, чем вопрос брака. Потому что наши отношения с Богом, они в конечном итоге определяют всю нашу жизнь. Потому что Бог для нас, ну, может, не для всех, но для некоторых людей, он более абстрактный, нежели вот наш реальный брак, союз двух людей. Вот супруга своего я каждый день вижу. Я вот его лицо каждый день вижу. Хоть уже, например, даже, ну, кто-то скажет, там, я его не люблю и не любил никогда. А вот Бога я не вижу каждый день в своей жизни. И вообще, кто его знает, как он ко мне относится, любит он меня или нет. Понятен вопрос?
2: Да. И в том-то и дело, что то, что мы называем кризисом среднего возраста, это побуждает меня переосмыслить и найти основания для, для продолжения наших отношений. Ну, если по большому счету сказать, нередко, может быть, в этом периоде, так называемый кризис среднего возраста, человек может впадать в депрессию, человека могут посещать мысли о суициде, то есть потому что у него возникает вопрос, а имеет ли смысл дальше идти по этому пути, имеет ли смысл жить, имеет ли смысл продолжать жить с этим человеком, имеет ли смысл продолжать ходить в церковь. И ответ на этот вопрос как раз к нему нас и направляет, вот эта проблема. То есть нам нужно переосмыслить то, во что мы веровали. Нам недостаточно, если мы однажды приняли какой-то, скажем, свод доктрин, да, нам недостаточно тех знаний, скажем, Священного Писания, тех познаний жизни, которые мы имели 10 лет назад. Нам нужно искать глубже и дальше. Но это зачастую связано с определенными сложностями и проблемами.
1: Роман Павлович, а как определить, есть у меня духовный кризис, вот в кризисе я сейчас или нет? Может ли человек жить, даже не подозревая о том, что у него сейчас время кризиса?
2: Ну, наверное, если мы говорим о кризисе вот специфическом, то, что мы назвали кризис среднего возраста, то одним из, наверное, главных признаков его является наличие того, что можно назвать апатией, нежеланием. Причем, ведь мы понимаем, кризис может происходить на фоне внешнего благополучия. Когда, казалось бы, у человека все хорошо в материальном плане, в религиозном, да, то есть вроде бы дети все в церкви, он там хорошее положение занимает, он совершает служение в церкви какое-то важное, полезное. Но вот если человек чувствует, что у него уменьшается желание чем-либо заниматься, у него энтузиазм угасает, у него нет жажды, нет того огня, нет страсти и жажды к Богу, вот, наверное, это один из очень важных признаков, когда человеку нужно задуматься и заглянуть в себя поглубже, через призму Священного Писания.
1: А какие советы можно дать тем, кто переживает кризис?
2: Ну, вот если мы обратимся вновь к посланию к евреям, то мы находим, что оно призывает нас не опускать руки, да, то есть укрепите, написано, ослабевшие колена. То есть не позволяйте себе, когда вы проходите через это, не позволяйте, чтобы этот кризис разрушил вас, разрушил вашу жизнь. Это вызов, который нужно принять. И вот здесь мы могли бы найти несколько таких рекомендаций. Скажем, в послании к евреям во второй главе, в первом тексте, мы уже зачитывали этот текст, мы читаем «Будьте внимательны к слышанному», то есть к тому, что вы уже слышали. И если мы говорим, даем совет вот в контексте жизни с Богом, то это совет обращаться к Священному Писанию. То есть обращайтесь к жизни других людей, к опыту других людей. А когда мы говорим о Библии, то нам важно понимать, что она важна нам не как свод правил, не как описание неких нравственных установок. Библия не написана в форме определений или свода законов, как жить. Хотя это все есть. Но самое главное, что в жизни есть истории. Истории реальных людей. Причем истории не приукрашены. Мы видим множество кризисов в Библии. И когда я читаю Библию, мне нужно найти параллель с тем, что переживаю я. Мне Библия нужна как зеркало. Я смотрю в библейские истории, и я вижу себя. И когда я вижу, что человек переживает то, что переживал я, и он в этих переживаниях нашел Бога, и, может быть, углубил еще свои отношения с Ним, вот тогда для меня Библия дает реальный совет. То есть мне нужно обращаться и вслушиваться в истории других людей.
1: Но иногда бывает и наоборот. Когда мы видим чью-то жизнь, вот кто-то через похожие события в жизни прошел, и он через них перешагнул и успешно движется дальше к Богу, а мы в своей жизни просто не чувствуем силы идти дальше. И тогда уже нас это начинает терзать. У кого-то получается, у других получается, а у меня нет, да у меня это никогда не получится. Вот как с этим быть?
2: Одной из моих любимых книг является книга под названием «25 удивительных браков». В этой книге описана супружеская жизнь очень известных людей веры, да, то есть миссионеров, проповедников на весь мир известных, авторов, то есть те, кто всегда являлись примером. И вот автор, он как раз показывает их реальную жизнь. То есть в них я вижу людей, которые переживают трудности. Поэтому на самом деле за историей успеха всегда кроется труд, всегда кроются сложности и трудности. И поэтому, когда я вижу, что у кого-то получается лучше, чем у меня в духовной жизни, там, в успехе на работе, еще в каких-то моментах, то мне просто стоит повнимательнее всмотреться в жизнь этого человека и в свою жизнь. А если я чувствую, что у меня что-то не получается, я всегда могу найти тех людей, которые переживают то же самое. И их поддержка, их связь с моей жизнью, их похожесть на мою жизнь, она также дает мне основание идти вперед.
0: Открытая книга.
1: Роман Павлович, мне кажется, очень важно найти людей, которые тебе посочувствуют, поддержат и тебя поймут. Ведь иногда бывает, что верующий человек, он пытается выглядеть, у меня все нормально, у меня все с Богом нормально, я занимаюсь служением, моя вера достаточно неплохая, да? И, в общем-то, этот образ идеальный верующего человека часто нам мешает откровенно рассказать о своих проблемах, своим друзьям, близким.
2: Да, совершенно верно. И в том же послании к евреям, в 13 главе 18 стихе, мы находим слова апостола, который говорит, что мы желаем вести себя честно. Это тоже очень важный момент для того, кто проходит через кризис. То есть уметь честно взглянуть в глаза своим недостаткам, уметь честно посмотреть на свои иллюзии, на свои амбиции. То есть для того, как мы сказали, главное в этом кризисе, главный результат, положительный, который может быть из него вынесен, это переосмысление, нахождение новых ориентиров, нахождение более глубокого смысла в жизни, в отношениях, в своих действиях. И это невозможно без честности, без честного взгляда, без разрушения определенных иллюзий, мифов. И именно к этому нас призывает Священное Писание. Один из моментов, что как раз он... Этот кризис оставляет для меня все меньше возможностей обманывать самого себя. Он ставит меня перед проблемой. Если раньше я говорил себе, у меня все прекрасно. Как бывает в семейной жизни, после ссор нередко отношения становятся чуть более глубже. Потому что до ссоры все казалось прекрасно, и люди просто не обращали внимания на свои отношения и пренебрегали ими. А ссора, она побуждает отложить все в сторону, и сосредоточиться на решении этих важнейших вопросов. И поэтому, да, в кризисе очень важен момент честности. Может быть, от этого как раз и зависит, это может быть ключевым моментом, принесет ли мне кризис пользу или будет мне во вред. Угу. Смогу ли я честно взглянуть на то, что со мной происходит?
1: А быть честным с Богом? Откровенно ему сказать о том, что вот, Господи, я вот больше не хочу делать то, то и то. У меня больше нет сил терпеть вот это и это. Вместо того, чтобы принять такую благоговейную позу, сказать нужные слова, Господи, за все благодарить, поблагодарить, как это принято у верующих, да, людей, вот молитва «Отче наш», все по порядочку. А помолиться вот не такой молитвой, не по правилам, а просто вот, ну, возопить о помощи и сказать, Господи, я не могу уже больше так жить. Господи, вот мне тяжело молиться, и я не хочу молиться, допустим, да? Я чувствую духовную опустошенность. Можно так Богу говорить?
2: Я думаю, что именно такие молитвы мы можем неоднократно найти в Священном Писании, когда человек говорит о том, что он реально чувствует, реально переживает. Другое дело, что, конечно же, мой выбор, который я делаю, буду ли я идти к Богу через эти, через свою честность, или я буду просто использовать ее для того, чтобы уйти от Бога. То есть,
1: важная
2: когда
1: мысль,
2: я буду говорить Богу о том, что со мной происходит, я это делаю, потому что я стремлюсь действительно к Нему. То есть, вот это то, что иногда нам, мы хотели бы, чтобы к Богу нас что-то вело, вот какой-то импульс извне. Ну, то же самое и в жизненных, в любых жизненных ситуациях, да, то есть мне хочется, чтобы мне хотелось ходить там на работу, мне хочется, чтобы мне хотелось что-то познавать, изучать. И мне, конечно же, тяжело, когда я не чувствую желания это делать. Но очень многие вещи нам важно делать на действии воли, на решении. И Библия, она как раз подводит, что зачастую вера – это мое решение. Я решаю, что я пойду к Богу. То есть я понимаю себя, что у меня нет того огня, может быть, который был 15 лет назад, да, что у меня нет этого желания. Но и я жду, чтобы Бог как-то во мне это родил. Но зачастую Бог, в свою очередь, ждет от меня, чтобы я просто решил, Господи, что бы то ни было, как бы я себя ни чувствовал, но я понимаю, я просто понимаю, что без Тебя нет жизни. Поэтому я Тебе говорю о том, что со мной происходит, но говорю это потому, что хочу быть с тобой. Мы находим нечто подобное в Писании, в книге Иова. Иов жалуется на Бога. Иов говорит, что Бог несправедлив. Иов говорит о том, что Бог праведным не воздает, а нечестивых, то есть праведных наказывает, а нечестивым слишком много благ дает. Но Иов жалуется на Бога Богу, потому что некому больше идти. И вот такую веру Бог принимает. Именно такая вера способна обогатить, когда я со своей честностью, со своими проблемами, я иду к Нему. И тоже еще один совет из послания к евреям. В 12 глава, 3 текст призывает нас: «Помыслите о претерпевшем». То есть помыслите, речь идет о Христе. То есть нам важно увидеть свою жизнь во свете высших ценностей. Возможно, кризис меня настиг, потому что моя жизнь, может быть, вышла на слишком поверхностный уровень. И мне нужно углубиться в Священное Писание. Ведь мы знаем, что мыслить – это очень сложно бывает. То есть наша леность зачастую больше себя проявляет в сфере нашего мышления, нежели в сфере физических действий. И именно внешнее неблагополучие побуждает нас к труду. То есть если бы не было трудностей, то я бы и не нашел мотивации, чтобы заставить себя мыслить. Но тогда, когда у меня трудности, это время для того, чтобы мне помыслить, то есть переосмыслить и посмотреть на свою жизнь во свете Священного Писания. В Библии есть такие слова, да, что во время благополучия пользуйся благом, а во время несчастья размышляй. То есть когда трудности, тогда нужно искать новые ответы. То есть пусть это побуждает нас углублять и обретать большую мудрость.
1: Роман Павлович, можно ли избежать кризиса?
2: Мне кажется, что это неотъемлемая часть духовной жизни. Более того, именно кризисы нас обогащают. Другое дело, что нам, конечно, не нужно их искать и создавать самим себе, потому что они нас и так найдут. Конечно, нужно иметь мудрость, чтобы наши ошибки не привели к критическим ситуациям. Но, с другой стороны, нам нужно быть готовыми. И Библия говорит нам, что не удивляйтесь, когда вы впадаете в различные искушения. Поэтому, наверное, можно так ответить, что искать намеренно это и провоцировать это не стоит. Просто нужно быть готовыми, что рано или поздно это придет. И тоже мне вспоминаются слова из книги Иеремии, когда Бог обращается к пророку и говорит: «А если ты с пешими не мог состязаться, как тебе соревноваться с конями?» То есть если ты вот в этом маленьком кризисе показываешь свою слабость и отступаешь, и не решаешься вступить в борьбу, то ведь тебя ждет еще более трудное испытание. Поэтому вот все то, что с нами происходит в жизни, это подготовка к большему. Мы знаем, что нас каждого ждет кризис, когда мы должны будем принять Бога полностью в свою жизнь. И, возможно, вот это все нас готовит к этому главному выбору в нашей жизни.
1: То есть кризис, духовный кризис, это и поиск, и в то же время это некая закалка нашего духа.
2: И это потенциальное благо для нашей жизни.
1: Роман Павлович, я благодарю вас за то, что вы помогли взглянуть на кризис, может быть, другими глазами, более позитивно. Спасибо вам за ваши ответы, за эту беседу. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Я предлагаю вам оторваться от ваших дел, которыми вы сейчас заняты, и немного взбодриться. Сделайте с нами зарядку, которая поможет вам чувствовать себя хорошо. Итак, мы встанем. Отставляем ногу назад, правую, руки вверх, вдох. Опустили руки, выдох. Вдох, выдох. Еще вдох, выдох, вдох. И выдох. Молодцы. Следующее упражнение для шеи. Упражнение сова. Сова крутит головой по сторонам. Вот так. Медленно делаем это упражнение, чтобы не повредить шею. Хорошо. Закончили. Еще одно упражнение для шеи. Мячик положили голову к правому плечу и перекатываем к левому. Не забываем, что мы дышим носом, а выдыхаем через рот. Еще разочек. Закончили. Теперь упражнение для рук. Сцепили пальцами пальцы рук перед собой и выворачиваем их вот так. А теперь в другую сторону. И еще. Хорошо. Выворачиваем руки полностью. Так. Хорошо. Закончили, стряхнули, потрясли руками. И упражнение «Обними себя». Обнимаем. Широко руки в стороны. И радостно себя обнимаем. Вот так. Хорошо. Энергичные движения. Маховые энергичные движения. Хорошо. Закончили. Расслабились. Теперь упражнение для ног. Руки на поясе. Разминаем пальцы ног. Пожалуйста, с правой ноги. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Энергично делаем это движение. Хорошо. Разминаем пальцы. Так. Молодцы. Следующее упражнение для ног. Лягушонок. Приседаем коленями в стороны. Пожалуйста, вдох. Не надо совсем выворачивать ноги. Ты же не балерина. Марина. Вот так. Раз, два. Вдох, выдох. Спина прямая. Спина прямая. Смотрим перед собой. Марина. Не наклоняемся. Вот так. Вот молодцы. Хорошо. Выдох. Вдох. Выдох. Еще вдох. И присели. Встали. Встряхнули ноги. Следующее упражнение. Вытягиваем руку и ногу. Обхватили ее вот здесь рукой. Прогибаемся. И вытягиваем руку вперед. Это упражнение хорошо развивает ловкость, чувство равновесия, гибкость. Так, следующий, другой ногой. Пожалуйста. Молодцы. Закончили. Следующее упражнение – махи ногами. И руками себе помогаем. Только смотрите, чтобы не было мебели вокруг. Пожалуйста, правой ноги. И раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще четыре раза этой ногой. Хорошо. А теперь левая нога. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Закончили. Потрясли ногами. Переходим к упражнениям на полу. Опускаемся на колени. Стоим. На коленях упражнение «Пружинка». Отклоняемся назад, сохраняя прямую линию от коленей до головы. И касаемся руками пяток или пола. Так, и выпрямляемся. Еще. Хорошо. Это упражнение для бедер. Поднимаемся. Прямо стоим на коленях. Не садимся на пятки. Вот так. Прямые ноги. Хорошо. Еще. Стоим на коленях, да. Еще, еще, еще. Касаемся пола. Встали. И еще разочек. Хорошо. Следующее упражнение. Махи ногами. Поднимаем правую и левую ногу по очереди. И раз, два, три, четыре. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Еще делаем упражнение. Молодцы. Стараемся ногу не сгибать. Марина, не сгибаем ногу. Выпрямляй ее. Выпрямляй ногу, Марина. Ты слышишь меня?
1: Да.
0: Выпрямляй ногу. Вот ту ногу. Вот молодец. Теперь у тебя хорошо. Закончили. Следующее упражнение. Лодочка. Ложимся на живот. Обхватываем руками голени. И прогибаемся. Голова вверх. Смотрим прямо перед собой. Прогибаемся, Марина. Отрывай бедра. Ноги от пола. Вот так. И полежим. Теперь расслабились. Еще раз повторим упражнение. Так. Прогнулись. Задержались. Считаем до 10 в таком положении. И опускаемся. Молодцы. Упражнение кошечка, которая сердится и радуется. Стоим на четвереньках.
2: Выгибаемся, выгибаем спину.
0: И прогибаемся. Кошечка обрадовалась.
2: И вот она растердилась, расстроилась.
0: И опять обрадовалась.
2: Голову прижимаем прямо к груди. Еще.
0: Это хорошая гимнастика для позвоночника.
2: Молодцы.
0: Следующее упражнение. Упражнение на пресс. Велосипед.
2: Будем крутить педали велосипеда. Легли на спину.
0: Поехали. Можно ехать медленно, можно ехать быстро. Кому как нравится. Чувствуете, как напрягается ваш пресс? А ноги? Ноги чувствуем. Хорошо. Закончили. Следующее упражнение. Лук. Лежим на спине. Заводим ноги за голову. И касаемся носками пола. Аккуратно, медленно. И задержимся в таком положении. Если у вас не получается, не расстраивайтесь. Делайте это упражнение каждый день, и оно обязательно у вас получится. Дышим свободно, легко. Так, опускаемся. Следующее упражнение.
2: Лежим на спине, подтягиваем правое колено к груди. С помощью рук прижимаем колено к груди.
0: Хорошо, другая нога.
2: Так.
0: Еще. Молодцы. Еще по разу для каждой ноги. Закончили. Следующее упражнение. Поднимаем ногу, сгибаем ее в колени. Выпрямляем с помощью рук. Так, хорошо, согнули ногу, выпрямили. Сгибаем другую ногу, выпрямляем ее. И хорошенько потянули на себя, насколько можем, пружинистыми движениями. Вот так. Закончили. И последнее упражнение – качели. Качели. И раз, и два, и три, и четыре. Четыре. Закончили. Молодцы. Закончили. Дорогие ребята, можно теперь уже отдохнуть. И мы надеемся встретиться с вами завтра, чтобы продолжить разучивать наш комплекс. Потому что вместе
1: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: А теперь прибывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Песня «Милосердие» поет Надя Малышева.
8: Кто кого кричал мальчишкам?

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы завершаем разговор о Боге, описанном, открытом в Священном Писании в Библии. У нас предпоследняя беседа в этом цикле. В прошлый раз мы говорили о том, что согласно Библии сущность Бога определяется термином «любовь». И мы рассмотрели, что это означает для природы божества, для взаимоотношений между ипостасями божества. Любовь – это определение сущности взаимоотношений между лицами Троицы. Однако утверждение о том, что Бог есть любовь, оно имеет и еще одно очень важное для человечества измерение. Он есть любовь и по отношению к своим творениям. В первом послании Иоанна в 4 главе в 7 стихе сказано, 1 Иоанна 4:7: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Любовь от Бога исходит, говорит Священное Писание. Но как ее узнать и как познать эту любовь? Каким образом человек может почувствовать эту любовь и вообще каким образом отождествить Божью любовь с чем-то в своей жизни? Библия отвечает на этот вопрос так. Бог рассказывает о своей любви на примере значимых для человека взаимоотношений с людьми вокруг нас. Бог говорит о своей любви на примере человеческой любви. Евангелие от Матфея в 7 главе, в стихах с 9 по 11, говорится так. Матфея 7 глава, стихи с 9 по 11. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Иисус Христос говорит, «Вам известно, каковы чувства Отца по отношению к детям, и вы знаете, что, как правило, и это есть отражение естественного устройства вещей, Отец благотворит своим детям. Если вы умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Иными словами, Иисус Христос говорит о том, что о Божьей любви можно говорить, и ее можно познавать на примере отцовской любви, на примере проявления любви в человеческих взаимоотношениях. Потому что, задав вопрос, а у кого люди научились любить, мы найдем очень простой библейский ответ – у Бога. То есть наша способность любить есть следствие Божьей способности любить. Именно Он сотворил нас такими, а сотворены мы по образу Божью. Поэтому, исследуя любовь между людьми, мы можем подняться до чувственного познания Божьей любви по отношению к нам. Однако здесь чрезвычайно важно сделать и предостережение, потому что Иисус Христос предостерегает. Он говорит, если вы, будучи злы, природа человеческая после грехопадения искажена, искорежена грехом. И посему, когда мы смотрим на проявление любви в нашем обществе, мы находим те, которые идут вразрез с идеалом любви, оставленным в Священном Писании. Посему нужно быть осторожным, чтобы не спроецировать на Бога какие-то проявления любви, которые являются и фактически искажением Его природы. То есть, иными словами, есть пункты схожи, есть пункты аналогии и соприкосновения, когда через любовь между людьми мы можем лучше познать и представить себе любовь Божью. Но вместе с этим мы должны помнить, что только самые святые, самые чистые, самые возвышенные проявления любви между людьми могут быть каналом для постижения любви Божьей. И вот в Священном Писании для того, чтобы помочь нам понять и почувствовать, насколько сильно Бог нас любит, Бог говорит о себе как об отце и матери, как о брате, как о друге и как о возлюбленном, как о супруге. Он открывает разные грани, разные измерения своей любви, обращаясь к нашему опыту и обращаясь к нашим чувствам, и желая в нашем сознании поместить ассоциацию между вот этими видами и гранями любви, которые мы испытываем в своей жизни, и гранями Божьей любви. Бог называет себя Отцом. В книге пророка Исаии в 64 главе 8 стих говорит так. Исаии глава 64 стих 8. «Но ныне, Господи, Ты Отец наш, Ты Образователь наш, и все мы дело руки Твоей». Господь не только называет себя Отцом, и Библия не только открывает Бога как Отца, но как и Мать также. Например, вот здесь в 66 главе книги пророка Исаии стих 13 говорит, Исаия 66:13, «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены». Господь говорит, вспомните, как мать вас утешает или утешала, когда ребеночек, упав или поранившись, бежит к матери для того, чтобы просто почувствовать тепло, для того, чтобы почувствовать любовь. «Вот так я вас люблю», — говорит Господь. Далее Бог открывает себя в своем слове как брата. Он говорит о том, что его любовь похожа на любовь между братьями и сестрами, вновь в их самом возвышенном и прекрасном проявлении. Мы находим в послании к евреям во 2 главе, в стихах с 11 по 17 следующие слова. Послание евреям, 2 глава, стихи с 11 по 17. «Ибо и освящающий, и освящаемый все от единого». Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя, и еще я буду уповать на Него, и еще вот я и дети, которых дал мне Бог». И как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. И все это говорится о том, кто описан в 9 стихе. Сказано: «Видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Иисус не стыдится называть нас братьями. Он говорит о том, что Он является братом человеку. И когда мы вспоминаем самые светлые, самые добрые, волнующие проявления братской или сестринской любви, мы можем найти в своем опыте еще одну грань, которая поможет нам глубже и полнее понять Божью любовь. Бог — это еще и брат. Далее, Бог рассказывает о своей любви как о дружеской любви и в Ветхом, и в Новом Завете. В книге «Исход» в 33 главе в 11 стихе говорится так. Книга «Исход», 33 глава, 11 стих. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». Авраам назван другом Божьим и так далее. И вот в Новом Завете Иисус Христос также говорит о взаимоотношениях дружбы, о том, что Он есть друг.

0: Какие подлинные взаимоотношения? Поддерживаете ли вы их в настоящее время? Бог говорит: вот так и вот таким видом любви я вас люблю. И, наконец, Бог говорит о своей любви, как о любви супруга, как о любви влюбленного. Мы находим в книге пророка Исаии в 62 главе, в 5 стихе следующие слова. Исаия, глава 62, стих 5, говорит так. «Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться тебе Бог твой». Подобно чувствам, которые испытывает жених, сказано, так и Господь чувствует себя по отношению к тебе. Таким образом, Бог через вот эти значимые взаимоотношения в человеческом обществе, любовь отца и матери, любовь брата и сестры, любовь друга и подруги, любовь мужа и жены, говорит о своей любви, которая очень многогранна. И он говорит, имел ли ты добрых родителей, чувствовал ли любовь и тепло братьев и сестер, знаешь ли ты, что значит подлинная дружба, испытывал ли когда-то радость и счастье во взаимоотношениях с возлюбленным, знай, что вот так и еще больше я люблю тебя, потому что Бог есть любовь. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!
2: Для вас поет группа «Алитея».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию встреч, посвященных проблеме курения. Согласитесь, как здорово было бы знать, что все непременно получится. Но почему-то получается не у всех. Что делать? Может быть, есть какой-то секрет, обладая которым можно добиться успеха с большей вероятностью? А может быть, дело в наследственности? Почему так мал процент людей, успешно справившихся с никотиновой зависимостью? Думаю, что ответить на эти вопросы поможет сегодняшняя встреча с Владимиром Ивановым. Владимир – психолог, руководитель проекта «Дышите свободно». Здравствуйте, Владимир.
4: Добрый день.
3: Первый вопрос, который мне хотелось бы сегодня задать – что же делать тем людям, которые решили бросить курить? Какие рекомендации могли бы дать им?
4: Ну, прежде всего, перестать курить.
3: Легко сказать, они же не могут этого делать.
4: Но действительно есть секрет успеха. Секрет успеха заключается в одном слове – в продолжении. Попробуйте проанализировать всех людей, которые достигли чего-то в своей жизни. Будь то политик или известный артист. Или бизнесмен. Если мы попробуем проанализировать все эти биографии, то так или иначе мы увидим в судьбах этих людей взлеты и падения. Очень часто перед микрофоном корреспондента они рассказывают о том, как было им тяжело в определенные дни, когда у них не было на что купить поесть, когда они довольствовались малым.
3: Может быть, испытывали разочарование какое-то?
4: Да.
3: Опускались
4: руки, им не хотелось в определенный момент продолжать. Есть более какой-то спокойный ритм жизни. Они могли бы отказаться от своей мечты, от цели, отойти в сторону и заниматься повседневными или общепринятыми вещами, но они наметили цель, они к ней шли. Остановись они тогда, вряд ли бы мы узнали об их успехе. И я хотел бы сказать, что у курящих людей также будут трудности, но эффект будет только тогда, когда человек будет преодолевать эти трудности. Поэтому секрет успеха заключается вот в этом слове, в продолжении. Очень бывает часто человека вынуждают обстоятельства сказать «я не могу». Прекратить действия и успокоить себя тем, что, ну, не получилось, и
3: значит,
4: давайте забудем об этом.
3: Это не для меня, может быть, да?
4: Да. Но слово «я не могу», или это выражение, вернее сказать, оно словно парализует мозг. Оно выбивает почву из-под ног. Человек, который произносит такие слова, особенно, наверное, в нашем обществе, как бы это воспринимается, что это сразу же объяснение. Никто же не спрашивает, почему. Ну, не может человек, и все.
3: Ну, да.
4: От него уже сразу отходит, все понятно. Не может человек. Но как звучит слово «я могу»? Я могу, и каждый раз, когда человек будет преодолевать какие-то сложности, он может с радостью и с удовольствием для себя произносить эти слова «я могу».
3: То есть с каждым часом, с каждым днем?
4: С каждой победой, маленькой победой, он может себе уже говорить «я могу».
0: Живой источник.
4: Кстати, в западных странах, где высок вот этот дух соперничества в условиях жесткой конкуренции, эти мысли как бы вкладываются с молоком матери.
3: Да, с самого детства.
4: Да, они все время в этом духе предприимчивости должны себя взращивать. Но это условия жизни, они диктуют, по таким правилам нужно жить. Иначе не будет жизни. И дело вовсе не в выражениях самих, вот в словах, а в целом мировоззрении. Я могу или я не могу. Человек уходит от выбранной цели, с легкостью с ней расстается или будет настойчив и будет дальше двигаться.
3: То есть главный секрет успеха – продолжение.
4: Мы должны продолжать. Может быть, кто-то из наших слушателей предпринимал какие-то шаги и уже махнул рукой и отошел. Не будет в этом случае никакого успеха. Успех есть секрет, и он заключается в одном слове – в продолжении.
3: Это ведь тот же самый принцип, который есть в христианстве. Христос об этом неоднократно говорил, если человек берется за какое-то дело, он должен его продолжать.
4: И есть такие слова замечательные: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Мы можем рассчитывать на помощь Божью в этом деле. Господь нас будет поддерживать в этом, потому что Он также заинтересован в нашем успехе, если мы будем целенаправленно двигаться к поставленной цели, к свободе от никотиновой зависимости.
3: Существуют ли какие-то, может быть, практические рекомендации, которые помогут человеку, помогут продолжать говорить себе изо дня в день «я могу», потому что все-таки мы люди, и часто какие-то физические, может быть, недуги, они могут на нас негативно влиять на наше,
4: конечно,
3: конечно,
4: решение. Вы правы. Курящий человек в период отмены, вот о том, что говорили, в период абстиненции, он нестабилен.
3: То есть, когда он перестал получать это вещество, никотин, к которому привык.
4: Да. И все его внутреннее, эмоциональное состояние, и все процессы в организме, они тоже нестабильны. Колеблется давление, у кого-то проблемы с пищеварением, психика неустойчивая, легко меняется настроение. То есть, если 5 минут назад человек был вроде бы в таком приподнятом настроении, то прошло несколько времени, и мы видим, что он уже в упадке в каком-то. И в условиях вот такой вот перемены и нестабильности очень...
3: Но это ведь естественное, да, проявление?
4: Да, это естественно, и к этому нужно быть готовым.
3: Это долго продолжается такое состояние вообще?
4: Ну,
3: Процесс
4: детоксикации где-то около недели длится, это в самом, наверное, как бы продолжительном случае.
3: А может быть даже короче,
4: может быть,
3: да?
4: И раньше, да.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Как все-таки сделать, чтобы детоксикация прошла легче, может быть, короче?
4: Ну, прежде всего, нужно психологически настроиться. Ведь особенно негативно сказываются вот эти состояния на том человеке, который не готов их принять.
3: Угу.
4: Который бежит от них и прячется от них. Они
3: боится
4: его пугают.
3: Их, да.
4: И тогда человеку, когда они, как волна его накрывают, он паникует. Вот когда человек паникует, он легко уходит от этой выбранной цели, сворачивает с выбранного пути и возвращается обратно к сигарете.
3: Помните о том, о чем мы с вами говорили, что боксинг, да, говорит нам, будь тверд и мужественен.
4: Да, и мы как бы, отзываясь на этот призыв, можем говорить. И все наши мысли, в принципе, закодированы в слова. Мы думаем словами.
3: Угу.
4: И здесь очень важно, как думать, как человеку устоять вот в этой борьбе. И что обычно человек говорит? Ну, я бросил курить. Или «я во что бы то ни стало буду держаться, буду терпеть». И понимаете, это все дает оттенок эмоциональный, скажем так, что мозг не очень-то хочет принимать. Это негатив. А негатив не нравится человеку. Нет, с этим можно мириться какое-то время, но говорить об успешности в направлении выбранном не приходится. Почему? Потому что это уже начинает действовать как сжатая пружина. Она в какой-то момент может уже выстрелить, если дальше сжимать ее. Напряжение нарастает. И нередки срывы. Поэтому для того, чтобы успешно продвигаться, вдруг, если кто-то наметил уже для себя это, я предлагаю другую установку, которая выражается в несколько других словах, но которая отвечает действительности. Я принял решение освободиться от никотиновой зависимости. Вот такая фраза, которую человек может взять себе на вооружение, она освобождает его от связанных со всем с этим напряжений. Смотрите, он никому ничего не обещает. Он не зарекается, как часто это говорит. Знаете, я не буду ничего не говорить.
3: Да, и спорят даже.
4: Да. Здесь очень легко она произносится, потому что снимает все эти вопросы. Я принял решение освободиться. Освободиться – замечательное слово. Мы идем к свободе. И смотрите, она отвечает действительности. Мы не бросили курить еще, как некоторые пытаются себе внушить, а потом начинают признавать правду. Но нет, я еще не бросил, я далек еще от этого, и приходится ему терпеть фиаско в этом опять случае. Мы просто говорим то, чем мы занимаемся. Это отвечает действительности, это правда.
3: Угу.
4: И с этим легко жить. Это первое, на что нужно обратить внимание. На наше целеустремление, на нашу настойчивость и непоколебимость в выбранном решении. Я принял решение.
3: Спасибо, Владимир. Дорогие друзья, если нам порой не хватает твердости в принятии решения и следовании ему, обратимся к Богу, ибо Он поддерживает каждого человека, который хочет обрести свою свободу от никотиновой зависимости. Всего вам самого доброго!
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Начало мудрости – страх Господень.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». В предыдущей программе мы вместе с вами говорили о том, кто такие пророки, говорили о тех знамениях, которые они получали от Всевышнего, и говорили о том, как важно идти по прямому пути, что значит это за прямой путь. Сегодня мы хотим поговорить уже о пророках персонально. Будем говорить о самом первом пророке сегодня. И у нас в гостях Джабир Исмаилович Исхаков, религиовед, магистр теологии. Джабир Исмаилович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей.
2: Рады, что с нами, вы снова вместе с нами.
3: Спасибо.
2: Итак, пророки, мы говорили, кто это. Но всегда хотелось бы посмотреть вот вглубь истории, назад, вернуться к истокам. Но всегда говорят, что страна, если будет забывать свою историю, она будет обречена на повторение ошибок каких-то определенных. И вот сегодня тоже бы хотелось поговорить о самом первом пророке, кто первый получил весть от Всевышнего. Итак, первый пророк – это кто?
3: Это Адам.
2: Адам. То есть Адам. Как в Библии, так и в Коране подтверждается, что первый пророк – это Адам. То есть все авраамические религии, будь то иудаизм, будь то ислам, будь то христианство, они ссылаются, что первый пророк – это Адам. Что же было у него особенного?
3: Я даже больше скажу. Он больше, чем пророк. Потому что то, что видели его глаза, не видели больше ничьи глаза никаких пророков. То, что видели, то, что говорили его уста, никакой пророк больше это. И самое главное, он не был рожден.
2: А в этом, то есть, главное отличие.
3: Он не был рожден, он был сотворен. И он воочию видел Всевышнего. Он вышел из рук его, понимаете? Поэтому, когда говорим, что пророк Адам пророк, мне хочется сказать, что он больше, чем пророк.
2: То есть как бы как первоисточник.
3: Можно сказать, это дитё Бога, это сын Бога, вышедший из его рук.
2: Но ведь Аллах не рождал никого, и мы читаем об этом.
3: Да, это написано в 112-й суре Аль-Ихлас. Но в Коране ясно написано, что он был сотворен из глины. Мы можем это прочитать. Сура Аль-Бакара. Корова.
2: То есть он был созданием его.
3: Он был творением. Ага.
2: То есть как есть сын дороги, да, путешественник, который путешествует, о нем говорят. Или когда иногда человек не очень себя хорошо ведет, о нем отзываются, но ты там такой-то сын.
3: Сын шайтана.
2: Да, да. Но это не значит, что он реально от него.
3: Да. Да.
2: Это его поступки, его повадки, видите, его характер. Но
3: как хотя я думаю, вот вышедший из рук Бога Адам, он вот как кукла лежал, и он получил этот вдох жизни, он получил лично от Бога, понимаете? Все дети, все те, кто родились после Адама, они получали уже в родильном доме, хлопая по попке ребенка, они тогда начинали дышать. А вот первый вздох получил Адам от Бога. И вы знаете, как бы в преданиях написано, поэтому, когда люди чихают, они должны сказать «Слава Богу!» «Альхамдулилля!» Почему? Потому что, якобы, когда Бог вдохнул в жизнь, первым делом, что сделал Адам, он чихнул и проснулся. И он, увидя его, сказал «Слава Богу!» «Альхамдулилля!» Если мы прочитаем эту историю, которая записана в суре Аль-Бакара, «Корова», она начинается с 30 стиха. Итак, Аль-Бакара, 30 аят. «И вот Господь твой ангелом сказал, я на земле себе наместника поставлю. Они ответили, ужель поставишь на земле того, кто там нечестие посеет и кровь прольет на ней? Мы же воздаем тебе хвалу и славословим твою святость». Он им сказал, «Я знаю то, чего не ведаете вы». И обучил Адама он названием всего, что суще. Потом он пред ангелами все представил и сказал, «Теперь вы назовите мне все это, если праведны вы в словах своих». И молвили они, «Хвала тебе, владыка, мы ведаем лишь то, чему ты нас учил. Поистине ты знающий и мудрый». Сказал он, «О, Адам, ты ты сообщи им все названия вещей. И вот когда он сообщил им это, Господь сказал: «Ужель я вам не говорил, что мне известно сокровенное земли и неба? Я знаю то, что сохранили вы в сердцах, и то, о чем открыто говорите. И вот мы ангелам сказали: Адаму низко поклонитесь, и те поклон ему отдали, кроме надменного Иблиса, кто, возгордившись, отказался и стал одним из нечестивых. Тогда сказали мы: о Адам, супругой своей живите вы в саду Эдема, и где бы вы там ни находились, вкушайте изобилие плоды себе в усладу. Но к дереву сему не приближайтесь, иначе в зло и беззаконие впадете».
2: Спасибо. Очень похоже на библейскую историю. Прям фактически один в один из книги «Бытия». Но вот интересно, там одна особенность, на которую я обратил внимание. Адам ставится наместником. То есть он фактически получает эту землю во владычество. И теперь он является распорядителем этой земли. Так получается по Корану?
3: Да.
2: То есть он управитель земли. Раз он управитель земли, то идет дальше своеобразная такая инаугурация Адама, когда ему показывают его царство, вводят его своеобразно на трон и говорят всем ангелам: теперь вот поклонитесь, или можно, как, может быть, сказать, служите ему. Но интересная история, что там был один, который не поклонился. Вот почему? В принципе, по Корану не должен поклоняться вообще ни одно существо никому, как только Творцу.
3: Сергей, скажу вам больше, не только по Корану, но и в Библии мы должны поклоняться только Богу. И в Торе написано: Богу поклоняйтесь одному Ему единому. Но вы знаете, ведь не Бог главный, а Его воля. Воля Бога была вот в данный момент, чтобы все небесные существа поклонились земному существу. Угу. Хотя, если вы помните, в первых стихах ангелы его предупредили, он будет,
2: да, что...
3: он будет нарушителем и кровь прольет.
2: Хоть они... Аллах говорит, я его и научу, но ангелы все равно говорят, мы
3: они
2: опасаемся.
3: Они знают, что он не такой, как они, что он излеплен из глины, нежели они, небесные существа. Он по воле своей разрешал делать пророкам какие-то чудеса. По воле своей он даровал жизни умершим. По воле своей он даровал пророкам исцелять. На все это была воля. В данном отрывке, который мы прочитали, воля Аллаха, чтобы небесные, обратите внимание, небесные существа поклонились земному существу.
2: Угу. То есть на самом деле здесь главная воля. То есть не только есть ли у тебя дома священное писание, стираешь ли ты с него пыль, уважительно ли ты к нему относишься, но главное, соблюдаешь
3: Абсолютно
2: ли ты то, правильно. Что в нем написано.
3: Абсолютно.
2: Именно
3: правильно.
2: Вот это будет более важно.
3: Абсолютно правильно. Вы можете даже знать наизусть несколько глав Библии, Корана, но если вы не подчиняете свою волю, воле Аллаха, то что вы знаете, это просто стихи, стихотворения, поэмы. Но это не жизнь по воле Аллаха. Uh-huh. Это не жизнь по воле Бога.
1: Пророки в Коране. В Коране.
2: Давайте тогда снова вернемся к Адаму. Мы знаем, что он получил землю во владение. Как мы прочитали последний текст, там было предостережение, что они могут со своей супругой брать плоды со всех деревьев. Но одно дерево, вот они должны были оттуда не брать.
3: Да.
2: Извиняюсь.
3: Да-да.
2: Я сам лазил в другие сады. Я, когда бывал в Таджикистане, я знаю, что чужие персики, они намного слаще, чем персики, которые росли в саду моего деда. И вот как-то, ну, так мы устроены, не знаю, с грехопадением или как. И здесь Адам точно так же рвет плод, но с другого дерева. Ну, и в чем проблема-то?
3: И вы знаете, Сергей, я помню даже фильм в детстве, когда мальчик один украл огурцы, заложил их в себе в пазуху, и когда проходил там его сторож с ружьем, старичок один такой встретил, и он, когда проходил мимо, он плакал, видит оружие, он плакал еще больше. Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что сад, Эдемский сад, и все существа в саду, они были предназначены как бы в служение Адаму. Все было для Адама. Адам с Евой могли вкушать все. И плоды, и, я не знаю, играться со зверями, и со всеми существами, которые Бог сотворил. Одно дерево было посажено в Эдемском саду, которое показывало, что это все принадлежит не Адаму. Угу. Вы понимаете, Сергей?
2: То есть это как своеобразный знак, что ты управитель, ты наместник.
3: Именно. Ты управитель, ты не создатель всего, ты не творец всего. Тебя сотворили, поставили здесь быть управителем, управлять, но это не твое. И единственное, вот это дерево было напоминанием того, что все это принадлежит кому-то, но не мне. И когда здесь человек пришел и сорвал эти плоды, тем самым он захотел владычествовать над всем тем, что не ему принадлежит, не его рук творение.
2: Покушение на самого Творца, на его власть, на его прерогативу, именно, на его преимущество.
3: Именно.
2: Поэтому отсюда и наказание было таким довольно суровым. А тогда, говоря о всех знаках, мы говорили о том, что вот он сотворен, вот у него особое дерево, вот он управитель, вот он наместник. Но какой же знак или какое же знамение самое главное у Адама, которое вот сегодня нам важно? Мы знаем, что после этого совершилось, ну, так называемое грехопадение. И Адам, как он сам говорит, мы понесли урон тяжелый. А какова же реакция дальше была Всевышнего и какой же главный знак из этого?
3: Первым делом они испугались. Когда они вкусили плод запрещенного дерева, они были в испуге, увидя свою наготу. И Коран нам описывает историю, когда они из фиговых листьев начинают себе лепить одежду. Но когда они встречаются со Всевышним, они понимают, что что-то не то произошло. В Священном Писании, в Торе, там эта история описана лучше и обширнее, когда Бог приходит к Адаму и говорит: «Адам, где ты?» Адам явно говорит: «Я услышал твой голос
2: и испугался».
3: Испугался. А чего ты испугался? Бог так и говорит ему: чего ты испугался? Вчера мы с тобой разговаривали, позавчера, и ты не боялся. А сегодня что ты боишься? Чего ты испугался? Он говорит: я вкусил из запретного плода. Ага. И теперь ему открылась его нагота.
2: То есть какой-то позор, который он видит на себе, который вот он несет. Какое-то чувство вины определенное.
3: И да, вот эту вину они хотят спрятать за фиговыми листьями. Они хотят сами теперь выползти из этого положения, выкарабкаться из этой ямы, в какой оказались. Ага. Они хотят сами что-то сделать.
2: Ага, то есть свой позор чем-то закрыть.
3: Другими, вот можно сказать, как можно было по-другому поступить? Прийти, пасть в колени Бога и сказать: мы совершили зло. Что нам теперь делать? Прости нас, мы не знаем, что нам делать. Но они не стали так поступать. Они решили сами как-то выкарабкаться из этой ситуации, ну, да, что-то себе сшить.
2: Нам свойственно прятать свой грех за чем-то, за каким-то фасадом, за поведением.
3: И вы видите вот это рождение греха. Когда грех пришел вот в сердце Адама и Евы, в сердце первых людей, он принес стыд и позор. Вот что-то у них, что-то произошло. Открылась нагота. Угу. И вот теперь эту наготу нужно спрятать. И Бог говорит вот в Торе, в третьей главе, он делает для них одежды.
2: Но я читал, что и в Коране также, что мы сделали для вас прекраснейшие одежды. То есть именно вот этот момент был. Но что это за одежда?
3: Это записано в Коране, в суре, седьмой суре, седьмая сура, 26 аят, Аль-Анаф, 26 аят. И здесь Бог, смотрите, что говорит уже Адаму и Еве. «О, дети Адама, мы не спослали вам одежды, чтобы ими вы свою срамную наготу прикрыли, и мы послали вам прекрасные наряды, но благочестие есть лучшее из всех одежд. Сие исходит из знамений Бога, чтобы вы упомнили об этом».
2: Интересно сказано, прекрасные одежды. То есть это, наверное, не был конкурс модельеров, а именно ударение надо поставить вот на тот слог, где написано но благочестие прекраснейшее из всех одежд. Что же там в этих одеждах? Может быть, знаете, не внешний фасад, а все-таки благочестие было важно?
3: Вы знаете, мы прекрасно знаем, что после этой ситуации там был принесен ягненок в жертву, и из его шкуры потом были сотворены одежды. Но, Сергей, мы в будущих передачах обязательно поговорим об этом благочестии, которое называется таква, о котором мы говорили в прошлой передаче. В будущих передачах мы раскроем эту такву и эти благочестивые одежды лучшим образом. Сегодня мы говорили об Адаме, о его жизни, о том, что он сделал и как поступил с ним Бог.
2: Спасибо большое. И да, мы видели, что в жизни Адама, конечно, были грандиозные события. Мы видели, что он мог видеть своего Творца лицом к лицу. И мы также видели, к сожалению, и тот момент, когда он покусился на то, что ему не принадлежало.
3: Его падение.
2: Да, его падение. Но именно Всевышний, как мы читаем в первой суре, он милостливый и милосердный. Он оказал на тот момент Адаму и прощение, но Адам еще нуждался в милости.
3: Да.
2: Простить одно, но изменить положение – это другое. Вот чтобы изменить положение, как раз-таки были необходимы вот эти одежды. Позор чем-то нужно было закрыть, и только Всевышний знал, как это сделать.
3: И вот эти одежды, они и были знамением.
2: Итак, дорогие друзья, мы видели сегодня жизнь и историю первого пророка Адама. Мы видели, что самое великое знамение, которое он получил, это были особые одежды, это было особое сокровение его греха, это был тот момент, который сделал Всевышний в его жизни. Он покрыл его позор. Поэтому оставайтесь с нами, дальше мы будем размышлять над остальными пророками. А вам всего доброго, до свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. В студии магистр богословия Василий Ничек.
2: Здравствуйте. Судьба каждого человека, она уникальна. И, конечно же, из судеб людей складывается история. Сегодня мы с вами обратимся к истории пророка Иеремии, последнего пророка иудейского, прежде нежели город Иерусалим и храм Иерусалимский были разрушены войсками вавилонского царя. История иудейского царства быстро катилась к своему закату. Цари сменяли один другого очень быстро. И, конечно же, пророк Иеремия, который был приглашен Богом к его служению, очень ярко обличал царей за их богоотступничество. И мы можем с вами увидеть, когда действительно на его глазах сменяет царь один другого, когда на престол после смерти одного царя восходит другой. В это же время фараон, который идет со своими войсками на битву с ассирийцами, снимает этого царя, ставит другого царя на престол. Таким образом, мы видим, смена царств происходит под руководством египетского фараона. Но в 605 году до нашей эры Навуходоносор полностью разбивает египетскую армию. И, конечно, когда фараон был разбит, когда вавилонский царь подчинил себе Египет, в это же время он приходит к стенам Иерусалима, и тогда царь иудейский Иоаким, пытаясь откупиться от царя, он отдает ему множество сокровищ, золота, драгоценностей, а также священнических и княжеских сыновей, которых царь Навуходоносор берет себе в свои школы, для того, чтобы из них в дальнейшем сделать своих советников. Но на этом не останавливается иудейский народ. Они не обращаются к Богу, но они думают, что этим они решили все. И продолжают дальше глубже погрязать в идолопоклонстве. На фоне этого Бог обращается через пророка Иеремию с предупреждением. Если они не переосмыслят свой жизненный путь, их ожидает в ближайшее время трагедия. Мы можем прочитать с вами слова пророка Иеремии, сказанные в 26 главе книги пророка Иеремии, обращенные к жителям города Иерусалима. Пророк Иеремия говорит в 9 стихе: «Дом сей будет, как Силом, и город сей опустеет и останется без жителей». Пророк Иеремия говорит, что Иерусалим и храм будут разрушены, в то время, когда город еще стоит, и в нем народ достаточно процветает. Как вы думаете, какое же отношение было в этом случае к пророку Иеремии? Давайте мы послушаем, что говорят о нем. 11 стих. «Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу: смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами». Кому нравится слышать обличение? Каким бы словом сегодня назвали пророка Иеремию, который своему народу, своему царству, своему царю говорит о том, что город его будет разрушен, народ пойдет в плен, храм будет разрушен, тот храм, который является средоточием единения всего народа? Да это предатель. Это человек, у которого отсутствует дух патриотизма. И, конечно же, на фоне всего этого пророк Иеремия испытывал серьезную ненависть со стороны тех, кто окружали его. Но он обращается от имени Бога с предупреждением и возможностью что-то изменить. Мы читаем с вами 13 стих в 26 главе. «Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь гласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас». Но при этом о себе пророк Иеремия говорит: «А что до меня? То вот я в ваших руках. Делайте со мной что желаете. Только твердо знайте, если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей, и на жителей его, ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши». Пророк Иеремия говорит, что он является вестником от Бога, поэтому он не боится за свою жизнь. Он не думает о том, что будет с ним. Он передает весть предупреждения. Царь Иоаким, когда об этом узнал, когда услышал об этом, когда получил в письменном виде это предупреждение, он очень дерзко повел себя по отношению к этой вести. Он попросил, чтобы читали ему это письмо от пророка Иеремии, и он прочитанные части этого письма отрезал и сжигал. Таким образом, он показал свое отвержение этой вести Бога. И коль царь так относится, то таково же было настроение и всех в народе израильском. Вскоре после Иоакима на престоле оказался последний царь. Последний царь, который также знал Бога, готов был служить Богу, но вокруг него было множество советников. Рядом с царем были и лжепророки, которые говорили о том, что ничего не случится городу, все будет благополучно. И только Иеремия говорил об опасности, которая окружала этот город. Иеремия сказал царю Сидекии, что он сам будет уведен в плен. Сыновья его будут убиты на его глазах. И, к сожалению, когда пришел царь Навуходоносор в 586 году в Иерусалим, именно эта трагедия и произошла с царской семьей. Сидекия был схвачен, все его сыновья были заколоты на его глазах, а ему самому выкололи глаза и увели в плен в Вавилон. Народ не хотел слышать предупреждения от Господа. Народ не хотел слышать той вести, которую Бог говорил, что их ожидает трагедия. И как результат, народ иудейский был предан в руки царя Вавилонского Навуходоносора. Царь, когда разрушил город Иерусалим, он увел оттуда всех – ремесленников, священников, князей. И на территории Иудеи оставил только бедных людей. И эта беднота, вместе объединившись, вместо того, чтобы в смирении обратиться к Богу, они принимают решение идти в Египет под покровительство египетского фараона. В это время пророк Иеремия обращается к ним со словами предупреждение, чтобы этого не делать. Пророк Иеремия говорит о том, что их ожидает и там трагедия. Пророк Иеремия, когда сидит на развалинах древнего разрушенного города Иерусалима, плачет и скорбит, но при этом, обращаясь к Богу, говорит следующие слова. Книга «Плач Иеремии», 3 глава, мы читаем следующие слова. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него и к душе, ищущей Его. Благо тем, кто терпеливо ожидает спасения». Судьба пророка Иеремии закончилась печально. Он, будучи уже старцем, был также уведен со всеми теми, кто решили уйти в Египет. Он оказался в Египте, где он и был похоронен. Но сегодня эти слова молитвы, слова плача пророка Иеремии, когда он говорит «благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Бога», эти слова звучат сегодня и каждому из нас. Когда мы научимся ожидать, когда мы будем в терпении идти к Богу, тогда Бог в нашей жизни, даже в самых худших ситуациях, сможет сделать благо для нас. И те из народа иудейского, которые оказались в плену, через 70 лет они возвратились все-таки на родную землю. И это было провидение Бога. Бог подарил им исполнение своего обещания, которое он сказал через пророка Иеремию. «Исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь гласа Бога вашего, и Господь отменит бедствие».

0: и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Михаил Волгин.
2: Наша жизнь – череда решений. Ежедневно мы принимаем сотни решений, каждая из которых может оказаться судьбоносным. Как не запутаться и не ошибиться? Восточные мудрецы отвечают: главное, чтобы главное было главным. Иначе говоря, все дело в приоритетах. Что же является главным в нашей жизни? Деньги? Слава? Власть? Удовольствие? Адреналин? Может быть, семья или карьера? Подобный вопрос однажды задали, пожалуй, самому мудрому учителю, который когда-либо жил на земле. И Иисус не любил давать интервью своим оппонентам. Большая часть вопросов задавались ему для того, чтобы найти в его ответах какой-то подвох. Он не давал им никакого повода к обвинению. Чаще всего он перефразировал сами вопросы. Согласитесь, и сегодня некоторые вопросы составлены так, что на них просто невозможно дать правильный ответ. Но один вопрос Христу, скорее всего, понравился. Его задал профессионал, человек, который разбирался в том, о чем спрашивал. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Другими словами, что самое главное в жизни? Думаю, что Иисус давно ждал именно этого вопроса. Он не раз говорил, что религиозные вожди его времени постоянно путали главное и второстепенное. Они ставили какие-то мелочи, ритуалы, традиции на первый план, а самое главное – забывали. Такая забывчивость преступна, потому что указывает на перевернутые ценности. В наше время многое также перевернуто с ног на голову. Например, люди любят вещи, а людей используют, тогда как должно быть наоборот. Поэтому ответ Иисуса может быть актуален и сегодня. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Закон и пророки – это Библия времен Иисуса. Сегодня ее называют Ветхим Заветом. Каждое слово, написанное там, — это слово Божие, данное человеку для определенной цели. И эта цель — не просто научить человека жить по правилам. Цель Библии — показать, каков Бог. Это поможет построить такие отношения с ее автором, при которых соблюдение заповедей будет совершенно естественным. Именно поэтому Он и создал нас со способностью выбирать. Ему не доставляет удовольствия смотреть, как Его создания механически выполняют определенные действия. Бог не автомат для продажи газировки. Он – личность, жаждущая отношений. Потому что отношения – это и есть главное в жизни. А когда главное на своем месте, то и все остальное будет на своих местах. Поэтому учитель добавляет: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Конечно, невозможно любить другого,

иллюзию. Потому что отношения с любящим нас Богом – это учебник для отношений с близкими. Почувствуйте, что Бог любит вас, и любите сами. Это все. Остальное приложится.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Врачи говорят, что, как правило, женский алкоголизм неизлечим. Именно такой диагноз Наташа услышала из уст медиков. Тогда ей было всего 20 лет. И, к счастью, история Натальи не единственное исключение из правил женского алкоголизма.
3: Ну, у меня в семье вообще все, ну, мама пила и папа пил. И отец умер очень рано, ну, мне было лет 6. И когда мне было лет 13, ну, мама мне как бы вот просто предложила там, ну, на Новый год. Мне и моей сестре, ну, налила нам выпить первый раз. Ну, я выпила, конечно, запьянела там. Ну, мне никаких не было, в общем-то, особенных там впечатлений. Я, конечно, была пьяная, но ничего такого не стало, ну, сразу зависимости у меня. Вот, но... Так как мама пила, и не было такого, ну, со мной как бы усмотра такого, ну, нормального, и в доме всегда была, в общем-то, водка, я начала немножечко вот выпивать. И мне понравилось то, что вот я стала как бы вот раскрепощенной, потому что я всегда была очень замкнутая, стеснительная. Вот. А так как я стала выпивать, и я стала себя чувствовать вот раскрепощенной и в компании. Ну, то есть, естественно, соответствующая компания у меня всегда была там тоже такие же все. И, естественно, я не пошла никуда учиться. Я вот закончила 11 классов, и дальше я никуда не пошла, я просто стала пить. Сначала красиво все это было. Я сначала ходила там во всякие кабаки с подружками, с ребятами. Ну, и в дворах пили везде. А потом многие, значит, отошли, кто-то перестал пить. Ну, так вот, разошлись. Молодые еще были очень. И вот я, а я просто стала вот зависима уже. Вот даже вот в таком, в 14 лет мне уже надо было вот обязательно выпить. И очень быстро меня это подкосило, алкоголь. У меня уже лет... В 17 я уже очень, ну, сильно уже вообще пила постоянно. У меня было такое сильное похмелье всегда. Началась алкогольная эпилепсия. Я падала. То есть я без похмелья не могла. Вот. Мне надо было обязательно похмелиться. Вот. И в 18 лет я была уже просто, ну, алкоголиком. По мне было вообще абсолютно не видно, что мне 18 лет, потому что, ну, я была просто спившаяся. Вот. И, значит, и мне было очень, ну, естественно, алкоголь, он разрушил всю нервную систему, и я была очень, ну, мне было страшно постоянно, меня преследовал постоянный страх. То есть я не могла вот именно находиться в трезвом состоянии. Мне постоянно надо было похмелиться, мне постоянно надо было находиться в состоянии алкогольного опьянения. Я очень сильно заболела. У меня от спирта, который я пила, то есть денег не было, откуда у меня были деньги. Естественно, там где-то достанешь, где-то с кем-то там, чтобы там денег достать. Значит, покупали спирт. Нехороший спирт, там такая была жидкость для обезжиривания поверхностей. Вот. И я пила этот, ну, потому что лучшего ничего не найти было. Я пила этот спирт, и у меня от этого спирта начала просто слезать вот кожа, слезиться глаза. И вообще, ну, были жуткие вещи. И потом я стала, ну, заболела вирусными там заболеваниями. И у меня, я облысела. Я стала, ну, вот это мне было, по-моему, 21 год. У меня полностью вылезли все волосы вообще. Я была лысая, я была просто, ну, представляете, была такая страшная, меня все слезало. И я думала, что я просто уже умираю. Хотя почему-то я, ну, я всегда как-то задумывалась, что, ну, неужели это все? Вот так вот я и умру вот в 21 год, и не так, и ничего. Вот. Мне было очень страшно жить вообще. Жить страшно было жить, потому что это, ну, ну, просто не передать. Я просыпалась где угодно. То есть в каких угодно, на какой угодно улице, в каком угодно месте, не знаю сама ничего. Попала в больницу. Я попала в больницу, меня увезли, потому что я вся просто уже, ну, вся гнила, можно сказать. Вот не было волос, у меня были вот эти вот руки, вот с кожи прям слезала. Я была вся вот в каких-то там гнойниках жутких. Вот. И меня положили в больницу, я там лежала, меня лечили, делали мне уколы, и меня там смотрели все врачи, у меня была печень очень, ну, увеличенная намного. И врач, которая меня обследовала, она мне сказала: ты знаешь что, моя дорогая, ты никогда не сможешь стать матерью. у тебя внутри все просто, у тебя такие вещи с тобой происходят. Она говорит, я такого просто не встречала, чтобы в 20 лет вот так себя довести. Ну, она просто на меня вот так вот это самое. Я ее спросила, помню, а у меня волосы-то хоть вырастут? Она говорит, ну, может быть, и вырастут когда-нибудь, но детей ты иметь точно не будешь. У тебя с твоим организмом происходит что-то страшное. У тебя, говорит, организм, у тебя организм хуже, чем у 50-летнего вот человека, который, ну, вот уже дряблая, рыхлая, все уничтожена вообще алкоголем. И она, значит, говорит, у тебя ранний хронический алкоголизм. И ты от него не излечишься, потому что это все зависимость. Тем более, потому что ты женщина, она мне сказала. А женщины, как правило, не смогут. То есть она говорит, милочка моя, то умрешь ты, конечно, в рассвете сил.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: И вдруг, значит, у моей мамы вот этот вот цирроз, и вдруг у нее случился приступ очень сильный печени. В одно прекрасное утро она не встает. Я ее бужу, она не встает. Я, значит, в ужасе. А мне было страшно вообще ее потерять, потому что это был единственный человек, который мог меня откуда-то забрать. Потому что я сама не могла доезжать просто. У меня было то разбитое лицо, то еще что-то. Я не могла ехать, я всегда боялась опять-таки ездить. И вот если я с похмелья, я там откуда-то звоню, мама, забирай, потому что я не могу ехать. Ну, я не доеду никогда в жизни. И единственный человек, который хоть как-то меня поддерживал, ну, несмотря на то, что, конечно, вместе пили. Вот. Ну, для нее это было, все равно же был удар, что вот так вот. Вот она мне сама говорила, хотя и сама мне наливала, и, в общем-то, говорила, что самое страшное для нее это то, что я вот в так пью. Вот. Потому что она в свои 50 лет не пила так, как я вот в свои вот там 20. Вот. И, в общем, короче говоря, вот, значит, у нее вот этот вот приступ. Я не могу ее разбудить. Я плакала, конечно, мама, что случилось, это самое. А она вот вроде и спит, а вроде, ну, непонятно, вроде и не умерла. Вот. И приехала, я звоню своей вот этой вот сестре и говорю, Ира, ну, не могу, приезжай, там ужас, там плохо все. Приехала Ира, и она начала мне говорить. Тогда вот она меня отвела, помню, вот на кухню и начала мне говорить. И тогда вот я поняла, что вот тогда через нее говорил Бог. Она мне говорит, ты видишь, ты вот... Ты видишь, что вообще происходит? Ты понимаешь, что ты вот погибнешь? И просто, ну, начала мне вот... Ну, я так уже не помню конкретно, но она мне говорила про то, что я вот погибну просто, и куда ты пойдешь дальше? Что с тобой будет вообще? Ты посмотри на свою маму. Ты так же просто вот ляжешь и не встанешь в один прекрасный момент. Ну, понимаешь, что вот она просто умирает. И, значит, и она говорит, надо молиться, тебе надо, значит, тебе надо приходить к Богу. Она за меня помолилась. Мы вызвали скорую, маму увезли. И врач сказал, что ей уже ничего не поможет, потому что у нее пошла вот кома, какая-то там кома, вот печеночная, и она умирает, она все. Я пошла, купила себе бутылку водки, выпила ее. Но мне почему-то легче, наверное, первый раз, наверное, в жизни мне не стало легче, мне стало еще хуже. И вот первый раз в жизни я стала молиться. Я всю ночь плакала и молилась Богу. Я встала на колени и плакала. И говорила, что Господь, если ты есть, вот, ну, помоги мне, приди в мою жизнь. И, пожалуйста, я вот его еще просила, чтобы он исцелил мать. Потому что, ну, мне было ее жутко жалко. И вообще мне ее всегда было по жизни жалко. Вот. Я его просила, чтобы он пришел в мою жизнь. Потому что, ну, я так больше не могу. Что я не хочу погибнуть вот так вот. Я, ну, хочу вот, чтобы, ну, ты показал мне, что вот... Ну, в общем, короче говоря, я вот молилась всю ночь. И я не сомкнула глаз, я всю ночь, по-моему, вот так вот и промолилась. И что самое удивительное, что утром мне, вот первый раз за эти года, мне не было плохо. И я вот думаю, надо же, Думаю, надо же, как мне помогла эта молитва. Ну, я вот так вот это самое думаю. И я позвонила своей родной сестре и говорю: Оля, ну, ты поедешь к маме в больницу? Она говорит: да, обязательно поеду. В общем, короче говоря, мы с ней встретились и поехали, значит, к маме в больницу в Боткинске. Боткинскую больницу. И каково было наше удивление, когда мы пришли туда и узнали, что маму из реанимации, то есть там, где ее положили умирать, перевели в палату, потому что вдруг ночью она пришла в себя. И врач удивленный, который вот ее увозил, он сказал: вы знаете, она почему-то пришла в себя. Вот. Это очень удивительно. Может быть, у нее, он говорит, может быть, у нее очень просто хорошее сердце, то, что она вот, ну, не это самое, не знаю, ну, пришла в себя. И я вот прихожу, ну, мы пошли в палату, и лежит мама в таком состоянии непонятном. Ну, она еще не отошла, у нее была кома. И в первую очередь, что я сказала, я говорю: мама, ты понимаешь, что произошло чудо? Вот просто произошло чудо. Я обратилась к Богу, я всю ночь молилась, и Бог, Он тебя исцелил. Я говорю: ты понимаешь, Он тебя исцелил. Это тогда было действительно вот такое вот чудо для меня и для нее, конечно же. Я говорю: мама, ты представляешь, что может, ну, что можно все-таки вот жить по-другому, что мы с тобой давай вот перестанем, давай оставим, давай будем ходить в церковь, потому что Бог сегодня ответил на мою молитву. Во-первых, Он исцелил тебя, во-вторых, я говорю: мама, мне неплохо, я даже не хочу похмелиться. Как-то так все сложилось очень быстро. Мы в церкви вот подошли к Сергею, и он сразу же сказал: да, без проблем, поехал, ну, ты поедешь в центр. И вот осенью в 95-м году, у меня только начали отрастать волосы, мы приехали в центр. И у меня сразу пришло исцеление вот внутренне. Я как-то это почувствовала. Вот мне Бог дал это. Вот я поняла, что я исцелена полностью. У меня исцелены все мои внутренние болячки, которые у меня были. У меня было очень много всяких нехороших вещей, и инфекционных, и вирусных. Вот. И я это поняла. И что самое главное, у меня прошел страх. Вот этот вот страх, страх вот этих вот приступов постоянных. Потому что раньше, когда у меня начинался приступ, у меня один глаз переставал видеть. И вот у меня в правом или в левом глазу было такое радужное пятно. Радужное пятно, которое, если я увижу, я знала, что я падаю. И, ну, то есть оно было, ну, практически всегда. И я всегда боялась: сейчас пятно будет, сейчас я упаду, сейчас я удар. Ну, вот это вот. И у меня ушел этот страх. И я знала внутри, что я исцелена вот от этой эпилепсии, от всего. То есть я свободна. Я свободна от алкоголя. И я вот, ну, на реабилитации я сразу, в общем-то, мне было тяжело. Такое я даже бы не назвала, что это вот так мне там было очень сильно тяжело. Вот. Многим было очень тяжело. Но вот я хочу сказать, вот я очень хорошо прошла реабилитацию, благодарю Бога.
2: Сразу после реабилитации Наташа вышла замуж. И вопреки словам врачей, что она не сможет быть матерью, у нее родилось трое детей. Бог не только освободил ее от алкоголя, но и подарил Наташе прекрасную семью. Сейчас Наталья вместе с мужем Николаем живут и работают в реабилитационном центре и помогают всем, кто приехал на реабилитацию, обрести свободу, а вместе с ней и новую жизнь. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. Ведущий Валерий Малышев.
1: Здравствуйте. Наш век называют стремительным веком. Порой события развиваются настолько быстро, что мы просто не успеваем на них отреагировать. Мы бываем зрителями, как бы зрителями в зрительном зале, а какое-то осмысление наступает позже. Как вы относитесь к таким событиям? Может быть, вы испытываете дискомфорт, может быть, стресс, а может быть, ощущаете себя как рыба в воде? Сегодня мы откроем Евангелие от Марка. И у нас в гостях Вениамин Владимирович Дашкевич, священнослужитель, богослов. Здравствуйте,
2: Вениамин. Здравствуйте.
1: Что интересного в Евангелии от Марка?
2: Ну вот действительно, все в нашем мире меняется очень быстро, и Евангелие от Марка тоже показывает быстроту смену событий. Мы порой не успеваем не то что понять, иногда даже не успеваем среагировать, то, как вокруг нас меняются различные события, происходит что-то. Мы не понимаем, как вести себя, мы не знаем, как правильно, как неправильно. То одна болезнь, то другая, коронавирус, делать прививку, например, или нет. Да? То есть мы слышим разные мнения, а свое мнение иногда не успеваем сформировать по тому или иному вопросу. И нам приходится, не успев вот мы осмыслить вот, события, взвесить все за и против, приходится полагаться на чужое мнение. Приходится как бы вот так вот реагировать неосознанно. И вот это вот непонимание, что происходит и как правильно, оно может вызывать в нас такое состояние обессиленности. Потому что мы вроде бы как бы реагируем так же, как и все. Но мы еще не определились, а как правильно, а как было бы лучше для меня. И поэтому вот это вот состояние депрессии у общества увеличивается в последнее время, состояние опустошенности. Из-за того, что смена событий происходит в наш информационный век очень быстро. И это очень похоже на Евангелие от Марка, где действительно все происходит очень быстро. Это самое такое коротенькое Евангелие.
1: То есть вообще-то это характеристика не только нашего века, но получается, что и 2000 лет назад подобное тоже происходило.
2: Ну, можно сказать, что да. Вообще в наш век события действительно меняются гораздо быстрее. Развивается все очень стремительно, техника развивается, возможности человека, информационное поле. Но вместе с тем понятие вот осмысленности, смены событий, ведь это же субъективное понятие. Ученики не понимали, что происходит. И им кажется, что то, что происходит, все очень быстро меняется, потому что они не понимают, куда все движется.
1: Тогда вопрос. Правда ли, что они испытывали вот этот вот стресс? Правда ли, что они ощущали, что не понимают? Или, может, они как раз думали, что понимают?
2: Это непростой вопрос. Это непростой вопрос. Может быть, когда мы читаем Евангелие от Марка, мы найдем некоторые ответы на этот вопрос. Но в целом мы видим, что Иисус понимает, что происходит, да?
1: Ну, было бы странно, если бы не так.
2: Да. Понимают фарисеи, законоучители, саддукеи, но они понимают по-своему. У них есть свой готовый ответ, поэтому у них есть понимание. И проблема в том, что Иисус и законоучители, священники, они понимают по-разному. Да? А вот ученики оказываются между двух огней. И вот эта вот неопределенность, состояние неопределенности, оно и вызывает вот такое вот напряжение внутри учеников. Вроде бы, с одной стороны, учитель, которого они признали мессией, но с другой стороны, все, что происходит, оно веру их не укрепляет. Оно вызывает какие-то вопросы, сомнения, противоречия. И вот в этой вот неопределенности они находятся, и поэтому им кажется, что все стремительно летит к своему завершению. И когда мы читаем Евангелие от Марка, то мы видим вот именно вот такой вот акцент делает евангелист, показывает быстроту смены событий. А именно самым главным словом, которое встречается, мы находим в Евангелии от Марка, знаете, какое слово является? Угу. Это слово «тотчас». Вот оно встречается, чтобы уж мне не ошибиться, 41 раз. 41 раз, то есть постоянно, постоянно, вот тотчас, одно, другое, третье событие, и оно происходит вот тотчас, неожиданно.
1: Вот это вот слово «тотчас», оно как-то сгруппировано там ближе к концу или просто вообще по Евангелию?
2: Оно с самого начала. Вот именно с самой первой главы у Марка мы встречаем несколько раз это слово, уже в первой главе. Я хочу прочитать некоторые тексты Евангелия от Марка в синодальном переводе. Первая глава, 10 стих. «И когда выходил из воды Иисус Христос после крещения, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него». Далее 12 текст. «Немедленно после того Дух ведет его в пустыню». Слово то же самое встречается.
1: То есть Марк с самого начала как вот
2: напряжение
1: начал излагать, он ускоряет все. Он темп показывает.
2: Показывает напряжение, показывает вот ускорение, да, действительно, этих событий. Ведь это же субъективное восприятие. Да? Оно может быть там, кто-то очень долго там ждал Мессию, потом, значит, чудеса ждал, требовал. А для учеников все происходит очень быстро. И позвольте прочитать еще один текст, 17-18 стихи. «И сказал ему Иисус, идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Это призвание апостола, да? «И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним». То есть, опять же таки, они не понимают до конца, что происходит. Но они понимают, что что-то очень важно. И вот эта вот быстрота смены событий, быстрота происходящего, она порой больше нас лишает сил. Мы устаем именно от быстроты смены событий, мы не успеваем эмоционально отдохнуть.
1: Ну, мне кажется, здесь апостолы, ну, Петр, Андрей, кто там еще был, Иоанн с Иаковом, которых вот так вот призвали, они тотчас оставили, тотчас пошли. Мне кажется, это все-таки соответствовало их...
2: ожиданиям, да?
1: Ну, каким-то... не то чтобы ожиданиям, но это соответствовало их складу характера и так далее. То есть, ну, другие просто не пошли бы.
2: Да, возможно. Здесь, но тем не менее, есть некое напряжение. Чувствуете, что вот постоянно с первой главы они уже все, и они уже пошли за ним. С первой главы прямо. Раз, и мы оказываемся в гуще событий. Вот именно у Марка, без всяких вот длинных там вступлений, там родословных, как у Луки, да, там Иоанн Креститель родился, там, проповедовал, все, раз, и все, и они уже...
1: Это вот внутреннее... Это интересно, приключение.
2: Это внутреннее ощущение, передается внутреннее ощущение апостолов. То есть вот их призвали. Петр проповедует, Марк за ним записывает эту проповедь о Христе, излагая ее в Евангелии от Марка, да? Это вот проповедь Петра, апостола. И он передает вот это вот ощущение внутреннее. Мы вдруг неожиданно оказались апостолами. И мы все, конечно же, бросили и тотчас последовали за ним. Вот это вот интересно, да? Вот это. Но иногда вот эта вот быстрота событий в нашей жизни, она утомляет, потому что мы не успеваем среагировать, осознать свои реакции, осознать свои эмоции, проанализировать. И поэтому мы не понимаем происходящего. Так же, как ученики не понимали, что происходит с ними. До конца не понимали.
1: Ну, ученики не понимали. Христос, очевидно, понимает. И вообще вот в этой всей ситуации вот картина Христа, каков Он. Потому что, ну, получается, что вот отдельно всякие обстоятельства внешние, вроде как-то отдельно от этого ученики, которые вот постоянно должны принимать со своей стороны какие-то решения. Ну и, в общем-то, опять отдельно Христос, который вот все это дело ведет.
2: А вот очень точно вы подметили, что действительно как бы отдельно Иисус Христос. И Марк показывает здесь... одну очень интересную грань божественной личности Иисуса Христа, Спасителя, но он показывает Иисуса Христа как человека, который переживает все наши человеческие эмоции, чувства. Все, что показано вот, в Евангелии от Марка, оно помогает нам понять, что Иисус был настоящим человеком. Помимо того, что вот он как бы Бог, но он человек.
1: То есть он тоже переживает какие-то вот моменты неуверенности, какие-то моменты неожиданности, там еще что-то.
2: Ну, может быть, не неуверенности, потому что Иисус-то как раз был уверен в том, что он делал, он понимал. Но быстрота смена событий, его эмоции, потом, значит, одиночество, которое испытывает Иисус Христос, непонимание, все это показано в большей степени именно в Евангелии от Марка. Угу. И даже само содержание, если, скажем, мы будем смотреть другие Евангелия, там очень много частей, то вот у Евангелия от Марка фактически, кроме пролога, крещение Иисуса Христа и призвание апостолов. Вот две части. Это служение Христа в Галилее языческой и заключительное путешествие Иисуса в Иерусалим, чтобы принести себя в жертву, искупление всех нас. Вот получается, очень быстро все происходит. И сами ученики оказываются вот в этом круговороте событий и, ну, как бы не успевают осознать все происходящие события. Очень интересно в этом плане, вот, что Иисус, он чувствует непонимание учеников. Угу. Да? Так же, как вот мы иногда не понимаем, что происходит, и не понимаем друг друга. Так же Иисус чувствует непонимание учеников.
1: То есть, ну, то есть получается, что Иисус все время одинок. То есть он что-то делает, он понимает необходимость или, ну, как сказать, неизбежность каких-то дальнейших событий, а все окружающие этого не видят.
2: Да.
1: То есть он что-то, ну, что-то должен предпринимать, поскольку, ну, поскольку понимает логику событий. А все остальные не понимают, и поэтому вроде как-то и...
2: Да, действительно. Вот именно одиночество Иисуса Христа, оно подчеркивает его вот такую вот человеческую человечность, человеческие качества, которые он принял на себя, как Бог, став человеком. И несколько раз подчеркивается, что предан он был. Слово «предан» тоже встречается в этом Евангелии часто и намекает на завершающее событие, что Христа предадут с самого начала. С самого начала предан Иоанн Креститель. Потом Христа предает Петр, Иуда. И затем Христос предан на смерть. Это вот слово «предан», «предан» повторяется. Подчеркивается одиночество. Потом, значит, есть такой интересный момент, что во время крещения даже, мы знаем, что голос с неба звучит и провозглашает «Сей есть Сын мой возлюбленный». Да? Так вот, в Евангелии от Матфея во время крещения голос Божий говорит, Господь говорит «Сей есть Сын мой». Угу. Он как бы, вот эта вот фраза, видно, что обращение ко всем. «Это есть Сын мой», то есть кому-то говорит. Угу. А вот у Марка, знаете, как звучит эта фраза? «Ты Сын мой». «Ты Сын мой возлюбленный». То есть, такое впечатление складывается, что никто больше не слышит, и Бог обращается лично к Иисусу. А потому что действительно люди не понимают Иисуса Христа, не слышат этот голос, мало кто услышал, и передается одиночество Иисуса Христа. Он идет впереди учеников, они сзади за ним идут, разговаривают, кто из них больше. И вот именно из-за этого вот такого вот непонимания даже учеников у Марка Иисус не просто благословляет детей, как в других Евангелиях, у Марка он, написано, обнял ребенка, обнял дитя, и потом благословляя детей. Вот такое вот состояние, что ну, одиночество никто не понимает, и поэтому даже ребенка Иисус обнимает.
1: Ну, может, хотя бы ребенок и оказывается самым близким в этот момент, кто что-то способен.
2: Тот, который тянется, тот, который относится непредвзято, но чувствует открытость и думает не о том, какое место занять в Царстве Божьем, да, как ученики, вот, не между собой даже спорят, а ребенок открытый, и показано вот это вот... как бы чувства Иисуса Христа, они тоже переданы у Марка больше, чем у других евангелистов. Иисус глубоко вздохнул, говорит Марк в 8 главе. Он сжалился, в 6 главе об этом упоминается. Дивился, удивлялся неверию их, да, не мог сотворить чудеса, удивлялся их неверию. Это вот очень ярко передает именно Марк. Давайте прочитаем один текст. Марка 3 глава, 5 стих. Смотрите, как здесь написано. «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая». Если сравнить, например, с Евангелием от Матфея, там передается, как мы говорили, у Матфея Христос – это царь. Угу. Матфей показывает, что пришел Мессия как царь. Марк показывает вот, человеческую составляющую личности Христа. И Матфей говорит, «Сколь же лучше человек овцы? Итак, можно в субботу делать добро? Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Слышите, да, Матфея 12 глава. Царственные слова у Матфея, а у Марка?
1: Ну, влачнейшие, все правильно.
2: Скорбя об ожесточении непонимающих. То есть чувства, переданы эмоции. Бог действительно скорбит, переживает. Он полон переживаний о нас с вами, о нашем мире. Он не лишен эмоций. Это тоже очень важно. Показать человеческую вот составляющую Иисуса Христа, подчеркнуть ее, что Бог действительно, мы сотворены по образу Божьему. Бог обладает всей гаммой чувств, переживаний. Любовь, она же дана Богом нам.
1: А вы знаете, мне сейчас мысль в голову пришла, что ну, вот такая странная ситуация была, в том числе потому, что Христос, в принципе, понимал какие-то дальнейшие, ну, может быть, не все, но глобальные события, которые должны произойти. И это ему давало возможность жить вот этим моментом. То есть проявлять эмоции, ну, то есть отдаться вот этому моменту, его прожить полностью.
2: Да.
1: А все остальные, они чего-то ждали в будущем. И поэтому вся их, ну, все их чувства были куда-то вот загнаны в ожидание чего-то, что когда-то как-то произойдет.
2: Да, то есть Иисус, если я правильно понял, Иисус, он понимал, что происходит, и его эмоции, чувства были настоящими,
1: да?
2: То есть осознанными. Потому что, ну, как бы, ну, все эмоции настоящие, да, но есть осознанные и неосознанные. И вот, да, правильно вы сказали, я тоже согласен, что все остальные, они как бы свое ждали, своего Мессию, свой образ даже Бога.
1: Ну, даже не просто, дело не только в том, что они своего, а дело в том, что они ждали каких-то последующих событий и вот находились в каком-то состоянии неопределенности, а как это случится, в то время как Христос, он просто проживал каждый вот этот момент сейчас.
2: И вот возникает поэтому у всех вопрос. И у учеников тоже возникает вопрос. Ну, в первую очередь и фарисеи, там, саддукеи, священники, законоучители. А кто ты такой? А кто это вообще? Да? То есть вот этот вот вопрос непонимания. Если ты Мессия, почему ты не соответствуешь нашим представлениям о Мессии? Если ты, значит, царь, почему ты не соответствуешь нашим вот ожиданиям, что должен нам сделать, как Бог должен нам ответить на наши молитвы, просьбы, ожидания. То есть вот это вот несоответствие, оно возникает, оно вызывает непонимание, ну, какое-то вот состояние неопределенности. Но Иисус понимал. И вот этот вот вопрос, кто ты, он постоянно тоже звучит в Евангелии от Марка. Давайте прочитаем Марка 4 главу, 41 стих. Смотрите, что происходит. «И убоялись страхом великим и говорили между собою, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Ученики, которые последовали, которые уже знают, которые уже исповедали, «Ты Мессия», да? Они в какой-то момент, когда Иисус укрощает море, ветер, волны укрощают, они говорят, кто же ты?
1: Да?
2: Кто
1: каждый же раз ты? Возвращаются, собственно, к этому вопросу.
2: Потому что остается непонимание. Mm-hmm. То есть как бы для себя ответили, да, Мессия? Мессия, но тот, который вот он у меня в голове. Вот. Да, он Сын Божий, да, он исполнение пророчеств. Но тех представлений исполнения, которые были у меня в голове. И вдруг что-то неожиданное происходит. Не готовы к этим событиям. И заново нужно отвечать самим себе на вопрос. Так что же происходит в моей жизни? И вот вы знаете, в свете Голгофского креста только открывается, кто же это был? Кто же это был? И вы знаете, кто исповедует? Сотник. Угу. Римский воин, угу. Сотник. Марка 15 глава 39 стих. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал, «Истинно человек сей был Сын Божий». Вот только благодаря кресту Голгофскому что-то как-то встало на свои места.
1: Может быть, как раз именно потому, что у сотника не было каких-то ожиданий. Он идет казнить...
2: Предвзятость.
1: Да, он идет казнить преступника. Угу. Ну, его ощущение. Угу. А вся толпа народа, которая вокруг... Они смотрят, а вот это тот самый Мессия провозглашенный, и что, его сейчас ведут казнить, и все?
2: То есть, как?
1: И он с креста не сойдет? Он прямо там сейчас умрет, как самой позорной смертью?
2: Да, ну, а мы знаем, что даже Иуда добивался того, чтобы Иисус именно совершил свое вот такое вот освобождение величественно и доказал свою силу и власть. То есть подталкивали его все к этому. Давай, сделай то, что мы наконец-таки вот хотим увидеть от тебя. Прояви, ответь на наши ожидания. Вот это вот несоответствие ожиданий и того, что делает Бог. Порой вот это больше всего озадачивает людей, озадачивает верующих людей и неверующих тоже. Что происходит в нашем мире, куда смотрит Бог? Да? Почему Бог молчит? Да? То есть вот этот вопрос, он всегда звучит. Если Бог добр, почему так много зла? Если Иисус Христос нас любит, наш Спаситель, почему же Он не спасет нас всех? Вот это вот непонимание, несоответствие того, что я имею вот в своем сознании, как должно быть, и как оно в реальности.
1: То есть мы, по большому счету, ничем не отличаемся от тогдашних людей, от иудеев, ну, не буду проводить параллель с апостолами, но во всяком случае, мы чего-то ждем, мы на самом деле не знаем будущее, но все равно чего-то ждем. И это будущее, оно почти никогда не соответствует нашим ожиданиям.
2: Ну да, это так, потому что нам приходится снова и снова анализировать то, что происходит с нами, и то, что нас вот ожидает завтра. То есть мы как бы что-то планируем свои дела, не всегда совпадает. А тут еще какие-то события мирового масштаба тоже выбивают нас из колеи, заставляют как-то ориентироваться в мире, что это было вот с апостолами, да, тоже. Они не понимали, что происходит. Но что интересно, вот... Что нам открывает Евангелие от Марка? Оно показывает человечность Иисуса Христа. Христос понимает. Он именно пришел как человек. Он понимает все наши слабости. Он понимает все наши сомнения, все наши переживания. И Он не говорит апостолам, не говорит, что же вы такие негодные, почему вы никак не поймете. Бог не говорит: давайте, наконец-таки, определитесь, исправьтесь и придите тогда ко мне. Вот именно то, что Иисус Христос показан как человек, это важно. Почему важно? Потому что Бог принимает наши слабости. Бог принимает нас такими, какие мы есть. А что значит принять себя таким, какой ты есть? Вот я такой, как есть, ты такой, как есть, и давайте теперь будем вести себя...
1: Все как есть.
2: Да, все как есть, и хамить
1: что
2: друг другу, и грубить.
1: Что естественно, то не постыдно.
2: Но вот вы знаете, вот в чем проблема? Принять себя таким, какой ты есть, как Бог нас принимает, это не то же самое, что позволить себе вести себя, как ты хочешь, не считаясь с мнением других. Не считаясь вот, как бы с моментом таким уважения к другим. Бог уважает нас, принимая нас, все наши слабости. Он ценит, потому что все наши немощи, все наши слабости, они составляют, можно так сказать, нашу индивидуальность, нашу сущность. И Он не говорит, вот вы просто вот станьте никем, тогда приходите ко мне. Нет, Он нас принимает такими, какие есть. Но что значит принять себя таким, какой ты есть? Это не значит оправдать себя, всех плохих качества свои оправдать. О, принять себя, вот смотрите, я вот такой, это значит, это что? Это значит, это хорошо. Нет, принять себя, это значит признать. Да, у меня есть вот такая вот зависимость, вот такой вот грех, вот такая вот слабость характера, плохая черта. То есть принять себя, это на самом деле для этого нужно силу. Внутреннюю такую силу. И вот эту уверенность дает нам Господь, что Он нас принимает, поэтому примите себя, то есть признайте себя. Быстрота смены событий, мы говорили сегодня об этом, непонимание того, что происходит, вот чтобы понять то, что происходит в этом мире, нужно понять свое отношение, нужно понять свою реакцию, нужно признать себя, признать, как ты воспринимаешь события вокруг себя, признать, как ты относишься к людям, как ты принимаешь или не принимаешь людей, как ты признаешь или не признаешь свои внутренние проблемы. И опять же таки вот эти вот предвзятости, да, ожидания какие-то, требования друг к другу. Вот это вот момент принятия себя, то, что Иисус показал нам человечность. Он принимает нашу человечность, не осуждает. Но хочет, чтобы мы тоже признавали. Через признание наше мы приходим к Господу.
1: Спасибо, Вениамин, за такое, за раскрытие темы.
2: Спасибо за интересные вопросы.
1: Дорогие друзья, благодарим вас, что это время вы провели вместе с нами. Вы смотрели программу «Слово на сей час. Путешествие по Евангелию». Смотрите нас на YouTube-канале «Три ангела», подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы будем рады любой обратной связи. Всего доброго, до свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим, говорим или отвечаем на те вопросы, на которые говорить либо не принято, либо неудобно, либо стыдно. Сегодня у нас один из самых таких важных и серьезных вопросов. Это вопрос о двух религиях в одной семье. Сегодня у нас в гостях Вадим Николаевич Качкарев,

0: в данной ситуации.
1: Если такое произошло.
0: Да.
1: Это очень тяжелая ситуация.
0: Да, зачастую это очень пагубно сказывается на отношениях.
1: Конечно.
0: Как вы живете?
1: Это очень сложная ситуация. И сложна она в том, что человеку, попавшему в нее, приходится идти на какие-то определенные компромиссы.
0: Зачастую складывается такое, что из-за этого вплоть до развода.
1: Да, да. Почему? Потому что иногда дело касается таких вещей, в которых компромиссов не может быть. И вот человек, который попал в такие обстоятельства, ему на самом деле очень сильно не повезло. Он должен будет выбирать или идти на компромиссы, или разлучаться с этим человеком. Поэтому молодые люди, готовящиеся войти в супружеские отношения, должны об этом очень серьезно подумать заранее. С кем они связывают свою жизнь? Почему? Потому что вот эти первые мимолетные видения, да, они в какой-то определенный момент проходят, и жизнь, она превращается в какие-то определенные обыденные вещи, протекают какие-то определенные обыденные процессы, в которых каждый момент, каждую секунду нужно принимать какие-то определенные решения.
0: Ну, вот мне кажется, когда молодая семья собирается организоваться, собирается играть свадьбу, в порыве каких-то эмоций, страсти, люди вообще на это не смотрят. Они об этом просто не думают и не задумываются в принципе. Им сейчас все равно там как что будет, сейчас у них другое. Да, потом это выльется в проблему.
1: И это ужасно.
0: Но сейчас...
1: Если они как бы отключают свой разум, включивший исключительно только одни эмоции, отключают свой разум, не думают, не планируют, не видят ничего наперед, то они в очень большой опасности находятся. Они даже еще не представляют себе, в какой они находятся опасности.
0: Но это молодежь в основном.
1: Это молодежь.
0: Чаще всего, ну, как бы у них сейчас действительно буря эмоций, им не до этого.
1: И просто в этой ситуации очень плохо, что молодежь остается одна, один на один с собой. Очень важно, чтобы здесь рядом с молодыми людьми были опытные люди. Опытные в семейной жизни, опытные в отношениях с Богом. Люди, которые могли бы направить, которые могли бы подсказать, которые могли бы указать на эти розовые очки и попросить их время от времени снимать и смотреть на молодого человека, с кем ты собираешься связать всю свою жизнь, немножко в реальном свете, в реальных цветах. Если этого не происходит, то человек обрекает себя на большущие проблемы. И хорошо, когда есть муж и жена. Проблема уже существует, если это два подхода к взаимоотношениям с Богом, две религии. А что делать, когда рождается ребенок?
0: Ну да, вы уже стали так сразу далеко забегать. Угу. А вот все-таки у меня вопрос касательно, пока еще возьмем только молодых да. людей. Вы так категорично сказали, что все, это будут большущие проблемы.
1: Это
0: что,
1: будет.
0: Что, нету в мире какого-то людей, семей, примеров, компромиссов, где парень уважает религию девушки, а девушка религию парня, и, в принципе, они в этом вопросе не конфликтуют. Каждый уважает
1: может
0: друг другого.
1: Быть, есть.
0: Это же идеал отношений.
1: Да.
0: Каждый
1: может
0: друг другого
1: быть,
0: уважает.
1: Может быть, есть такие семьи, где... муж и жена взаимно уважают религиозные взгляды друг друга. Но, вы знаете, я к религии подхожу по-другому. Я не считаю, что религия – это мое какое-то вот единоличное такое дело. Ведь религия – это система взаимоотношений,
0: ну да. Как говорят,
1: с Творцом.
0: Как говорят сегодня, вера одна, религий много, а вера-то все равно одна.
1: Да, но это...

0: Это заблуждение. Вот, это заблуждение. Религий много, вера одна. Что значит вера одна? Есть определенные религиозные ценности. И в разных религиозных течениях они свои. Есть что-то общее, да, связующее какое-то, определенные вот такие общепринятые uh-huh. ценности, да, и так далее. Но есть и очень серьезные разногласия в верованиях, в подходах и так далее. Поэтому вот для меня, как для верующего человека, это очень серьезный момент. Почему? Потому что, заключая брак с верующим человеком, я закладываю определенное основание, заливаю определенный фундамент для своего будущего счастья. Библия говорит так прекрасно: пойдут ли двое, не сговорившись? Ну, конечно, не пойдут. До какого-то времени они пойдут, угу. конечно, но где-то в середине пути они разругаются и разойдутся, их дорожки. Они пойдут каждой своей дорогой. Понимаете, точно так же и в семье. Сначала вроде бы все начинается хорошо, но потом все больше и больше вот этот чирий назревает, и в какой-то определенный момент его прорвет, и угу. зальется, извините меня за такие подробности, все гноем. Это очень нехорошо. И семья распадается, семья разрушается.
1: Хорошо. Мы сейчас говорим о той семье, которая создавалась. Ведь, я думаю, масса примеров есть, где семья уже существует. И, возможно, кто-то один был в семье верующий, исповедует ту или иную религию. Второй может быть как бы нейтральным. Как бы, ну, как бы не атеист, скажем, но обычный как бы, человек, который, в принципе, в Бога, может быть, и верит, но не интересуется особо. Но потом как бы человек нашел себя в чем-то. Он как бы полюбил Бога и принял другую религию. Как быть в этой ситуации?
0: А в этой ситуации ничего не поделаешь, как только зарядиться терпением, взаимопониманием и стремиться к тому, чтобы семью сохранить. Вот этот брак сохранить. Таких семей очень много. Но коль муж и жена попали в такие обстоятельства, это не говорит о том, что они срочно должны свою семью разрушить, разойтись, развестись, чтобы спокойно, значит, свои религиозные взгляды реализовать. Нет. Брак — это нечто такое, что должно существовать вечно. Вот. Поэтому, если такое произошло, то и муж, и жена должны стремиться к тому, чтобы брак сохранить, чтобы научиться в этих обстоятельствах правильно общаться друг с другом, ни в коем случае не унижая друг друга, не господствуя друг над другом, не превозносясь и не превознося свои религиозные взгляды над религиозными взглядами.
1: Ну, вроде как, если человек по-настоящему верующий, он так и будет действовать.
0: Угу, да.
1: То есть он любит Бога, и он с уважением относится.
0: Но вместе с этим, человек верующий, он понимает определенную ответственность свою перед Богом. Ведь стать верующим человеком – это не просто уверовать в Бога и на этом успокоиться. Стать верующим человеком – это взять на себя определенную ответственность. Ответственность за то, чтобы рассказать другому человеку о Боге, о его характере, о тех событиях, которые грядут, да? И вот здесь начинаются очень серьезные проблемы. Что делать, как быть, если ты вот эту часть служения Богу осуществить не можешь? И приходится умолкнуть, приходится отступать назад, приходится оставить эту часть религиозной жизни бесплодной. Вот. И ничего тут не поделаешь. Почему? Потому что есть брак, есть семья, которую нужно сохранить.
1: Считается, в принципе, у нас, что глава семьи – это все-таки муж. Чаще всего это такая сильная, волевая личность. Не будет ли такая личность склонять кстати, муж свою супругу больше на свою сторону перетягивать? У жены просто сил нету.
0: Ну, вы знаете...
1: Молодая хрупкая девушка.
0: Не всегда так. Не всегда так. Конечно, если нам говорить, например, о тех регионах, где семейные ценности, они связаны именно вот с этим вопросом, что муж – глава семьи, он действительно является главой семьи, и все Священное Писание
1: Библия так
0: говорит о том, что он глава семьи, он священник в семье, он ответственный перед Богом за свою семью, за спасение своей жены, своих детей и так далее. Это факт. Но мы видим и другую реальность в нашей жизни, когда мужчина, он просто не выполняет этого божественного предназначения быть главой семьи, и женщине ничего не остается делать, как взять на себя вот эту функцию. И она берет на себя эту функцию. Муж остается человеком нейтральным вот в этом, в этой семье. Жена может быть глубоко верующим человеком. И очень часто такое случается, что жена начинает вести дома какую-то определенную миссионерскую работу, понимая, что нужно что-то делать, чтобы спасти своего мужа, своих детей от вечной погибели, о которой говорит Библия, от вечной смерти. Поэтому, если такое обстоятельство произошло, здесь уже ничего не остается делать, как набраться терпением, больше молиться, больше изучать Священное Писание и искать путь к сердцу своего супруга.
1: Спасибо большое за ответ на этот вопрос. Давайте сейчас немножко поговорим об том, о чем мы затронули в самом начале. Это о конфликте в семье, связанном с какими-то религиозными традициями.
0: Угу.
1: Например, крещение и все, что с ним связано. Даже крещение детей, например.
0: Угу.
1: Какую церковь выводить своего ребенка?
0: Угу.
1: Мать говорит со мной, например, отец говорит со мной. Вообще дети, по-моему, это самая, наверное, больная тема в данном вопросе.
0: Это просто катастрофичная тема. Когда такой вопрос стоит, вот, разности взглядов и традиций, эта семья просто превращается в катастрофу.
1: Ребенок, получается, между двух огней. С одной стороны, отец, с другой стороны, мать.
0: И что делать этому бедному, несчастному ребенку? Кого слушать? Отец, как глава семьи, провозглашает определенные ценности и традиции, а мать, как самый дорогой, вскормивший этого ребенка человек, провозглашает иные ценности.
1: Да ребенок еще маленький.
0: Ребенок,
1: слушать ему...
0: А маленький ребенок – это понятие
1: выбор.
0: Относительное. Вы знаете, ребенок очень хорошо все чувствует и понимает, когда папа с мамой не могут найти общего языка, ребенок очень хорошо это видит и чувствует. Он не может высказать, он не может остановить отца и мать, но он может замкнуться сам в себе, он может... горевать, проливать слезы и таким образом выражать этот ужас, который он наблюдает вокруг себя.
1: Знаете, готовясь к этой программе, вот очень много мнений в интернете прочитал о том, что многие люди приходят к тому мнению, что оставьте ребенка в покое. Он вырастет, он сам решит, что ему нужно и куда хочет, верит ли он в Бога и куда он хочет ходить. Не заставляйте ребенка с малых лет дергать в какую-то определенную сторону.
0: А речь не идет о том, что заставлять или не заставлять. Обязанность родителей, она заключается в том, чтобы дать ребенку всю необходимую информацию для его выбора. Когда ребенок вырастет, уже эту информацию будет давать поздно. Почему? Потому что Этот мир, он очень зол. И этот мир даст этому ребенку свою информацию. И ребенка можно потерять в полном смысле этого слова. Можно потерять и духовно, можно потерять и физически.
1: Угу.
0: Поэтому одной из величайших обязанностей родителей заключается в том, чтобы с малых лет воспитывать ребенка, давать ему необходимую информацию для выбора. Крошка сын к отцу пришел и спросил у кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Понимаете? И папа должен ответить, что такое хорошо и что такое плохо, что такое добро, что такое зло. Вот. И, а кто это сделает вместо родителей? И теперь возникает большая проблема. То, что мама называет добром, папа исповедует другие религиозные ценности, считает это великим заблуждением. Маму учит одному, папу учит другому. Как? Что делать? Как быть? Вот. Поэтому это очень сложный вопрос. Дети в таких семьях по-настоящему несчастны.
1: Так несчастны. Все категорично?
0: Да, это просто ужасно. Почему? Ребенок вырастает личностью растерянной. Растерянная. У него нет стержня определенного. Почему? Потому что его обрекли вот на это родители, не дав ему этот стержень, не показав ему один, единственный путь, по которому он должен развиваться, оставив его на вот такое, сам разберешься. Да? Это неверно. Родители не выполнили свое предназначение. Вот. Поэтому если мама христианка, и она ведет ребенка по этому пути, она делает правильно. Я рассуждаю с точки зрения христианина. Угу. Почему? Потому что понимаю, что наше спасение в Иисусе Христе, в Господе. Я понимаю, что вечная жизнь находится в руках у Иисуса Христа. Я понимаю, что если я приложил определенные усилия к тому, чтобы ребенок мой уверовал, принял Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, я сделаю это правильно, я обеспечиваю ребенку правильный выбор. Предпосылку даю ему правильную. А вы представляете, если в семье есть папа, который говорит, нет, это все великое заблуждение. Иисус Христос не является никого. Он самозванец, например, да? А другие говорят, он просто пророк. О каком спасителе ты говоришь? Вот и ребенок начинает метаться. Он подходит к маме и говорит, папа правильно говорит? Мама говорит, нет. Он подходит к папе, а мама правильно говорит? Папа говорит, нет.
1: Ну так что же делать в такой семье?
0: Лучше такую семью не создавать.
1: Ну, она есть.
0: Вот, начнем с этого. Ну вот, начнем с этого, да? Что молодые люди должны очень внимательно подойти к этому вопросу.
1: Ну, вот у меня следующий вопрос будет с этим связан. Мы к нему вернемся.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Давайте поговорим все-таки о том, что семья уже создана.
0: Если семья создана уже, то здесь без борьбы определенной ничего не получится.
1: То есть миром решить не удастся.
0: Не удастся.
1: Поговорить мужа с женой, как бы, понимаешь, это наш
0: сын,
1: наш ребенок.
0: Если это и отец, и мать религиозные люди, то не удастся им договориться. Ни один из супругов не уступит. Вот. Поэтому здесь начнется очень серьезная борьба. К чему она приведет, неизвестно. Но мне кажется, что я рассуждаю с точки зрения христианина.
1: Чей Бог сильнее?
0: Да, я рассуждаю с точки зрения христианина. Я думаю, что не получится этот вопрос решить самим супругом. Этот вопрос нужно поставить перед Богом и просить его искренне о том, чтобы он помог разрешить этот серьезный конфликт. И Бог поможет этот конфликт разрешить. Он обязательно покажет определенный путь или одному, или второму родителю.
1: Спасибо большое. Давайте посмотрим на вопрос, на вот этот, когда семья еще не создана.
0: Угу.
1: Чаще всего более умудренные опытом, жизнью наши родители, наши родственники какие-то, встают в позу и говорят, этому браку не бывать.
0: Угу.
1: Не потому, что она плохая, а вот потому, что вы не понимаете, что вы делаете.
0: Угу.
1: Чаще всего наши родители в таком случае могут не давать согласия на этот брак.
0: Да.
1: Что делать молодым людям?
0: Ну, в любом случае родителям не дано права проявлять какое-то насилие. в этом вопросе?
1: Это, опять же, мы касаемся каких-то регионов. То есть есть регионы, где это все, ну, как бы спрашивают вроде как мнение родителей, но не ставят его во главу угла. Угу. Есть регионы такие, где мнение родителей и согласие родителей являются главенствующим решением создания семьи.
0: Я лично считаю, как христианин, что дети поступают очень правильно, если они спрашивают мнение родителей. Очень правильно. Если они советуются со своими родителями, вступая в брак, это очень хорошо. Но родители-то могут дать разный совет, и все зависит от того, а сами родители, они являются людьми религиозными, верующими, способны ли они дать ответ, исходящий из Священного Писания. Правильный ответ. Поэтому я думаю, что дети... В любом случае, они должны советоваться со своими родителями. Но когда касается вопроса религии, когда касается вопроса религиозных взглядов, а родители не являются людьми верующими, то я думаю, что дети должны здесь поступать лично. Они должны поступать самостоятельно.
1: А если родители являются верующими? Верующие одной конфессии.
0: Да, если родители являются верующими людьми...
1: И говорят, посмотри на нее, она христианка, мы мусульмане. Как ты будешь с ней жить? Абсолютно разные полюса земли.
0: И родители будут правы, если они будут указывать на это. Но в любом случае у молодых людей остается выбор. Право выбора ни родители, никто не может человека лишить права выбора. Родители, служители церкви в этом случае, они дают информацию, они указывают на Слово Божие, они указывают на волю Божию в этом вопросе. Но выбор остается все равно за человеком. И человек потом не вправе никого винить за то, что в его жизни произошли такие проблемы. А вот если верующие родители удалились, устранились от этого вопроса и ничего не советуют, это очень плохо. Родители, они должны принять особое участие и проявить особое внимание к этому вопросу. Если они ничего не делают, они не правы. Но их дело заканчивается тогда, когда решать должны. Не они, а решать должны их дети. Вот так. А если дети делают неправильный выбор и начинают от этого неправильного выбора страдать, что остается делать родителям? Сочувствовать, сопереживать, продолжать любить своих детей такими, какие они есть, и в тех обстоятельствах, в каких они оказались. Продолжать любить своих детей, помогать им, наставлять их. Может быть, молодой человек, сделав ошибку, поймет, а надо было маму и папу послушать.
1: Но уже поздно.
0: Но есть же и другие жизненные ситуации. Может быть, он примет решение дальше быть послушным человеком. Никто не знает. Если же продолжит дальше упираться и делать все самовольно, он будет набивать очень много шишек. Он превратит свою жизнь в кошмар какой-то.
1: Вот, как мы уже говорили до этого, существует такое мнение, что как бы Бог один, религии разные, вера одна, религии разные. Мы выяснили, что это не так.
0: Нет, конечно.
1: Если люди уже попали в такую ситуацию, что у них разные религии в одной семье, как им с этим жить? Обращаться ли к Богу? Как Библия смотрит на это? Поможет ли Бог им в этой ситуации?
0: Обязательно поможет. Не может быть такого, чтобы Бог своих детей оставил на произвол судьбы. Да? Не может быть такого. Если муж или жена оказались в таком вот, скажем так, безвыходном положении, живя друг с другом, конечно же, им следует положиться на мудрость Божию и на Его силу в данном случае, раскаявшись в своей ошибке, раскаявшись в том, что в свое время они поступили, сопротивляясь воле Божией. Когда такое осознание в жизни человека происходит, когда человек кается в своих ошибках, в своих заблуждениях, тогда он открывает дорогу Духу Божьему, что-то производить в жизни живительное такое, важное, что может изменить ситуацию. Если же люди, совершившие ошибку, продолжают упорствовать и не видят в том, что они эту ошибку совершили, ну что может сделать Бог? Бог никогда не проявляет никакого насилия. Он приходит на помощь человеку тогда, когда человек этого хочет. Вот. Когда человек желает, просит его об этом, Бог всегда придет на помощь. Такого не может быть, чтобы человек остался один в этой ситуации. Бог любит человека, хочет спасти его.
1: Спасибо большое, Вадим Николаевич. Спасибо за эту тему. Я думаю, для многих она важна, потому что у нас большая страна, у нас многоконфессиональное общество. И я думаю, такие проблемы зачастую встают перед людьми и перед семьями.
0: Да.
1: Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Доверьте Богу все свои трудности, все свои жизненные проблемы, а Он уже в силу своего могущества поможет вам из них выйти. Спасибо, что были это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».
3: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Алиник.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, на третьем вечере программы «Разрушенные проклятия». Вопросы, которые стоят перед нами сегодня, формулируются следующим образом. Тема наша сегодня – это природа и механизм проклятий. И для того, чтобы эту тему одолеть, нам необходимо рассмотреть следующие вопросы. Каковы способности бесов? Что такое проклятие? По определению, по сути, как на землю пришло проклятие? Кто посылает проклятие? Как действует проклятие? Это главные вопросы для исследования сегодня. Помните ли вы, где в Священном Писании рассказывается о природе ангелов? Кто они такие? Из чего они устроены? Какова их материя? Мы читаем о Божьих ангелах следующее. Послание евреям, 1 глава, стихи 13 и 14. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Итак, ангелы Божьи обозначаются термином «духи». Это духи, это их природа. Когда мы читаем о бесах, например, книга Откровения, 16 глава, стих 14, там о природе бесов сказано следующее. «Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и великий день Бога Вседержителя». Итак, и ангелы Божьи, и ангелы сатаны обозначаются одним и тем же словом. Их природа такова – они духи. Ну что же это значит? Наверняка немногие из вас имеют личное знакомство с ангелами, потому далеко не всем можно с легкостью представить, что же такое дух, какова природа духа. Обратимся потому к оригиналу Священного Писания, к подлиннику, для того, чтобы посмотреть на использующуюся там терминологию для обозначения этого вида существ во Вселенной. В Танахе, в Ветхом Завете, используется древнееврейское слово «руах» и переводится как «дух» – «руах». В апостольских писаниях, которые называются еще Новым Заветом, используется греческое слово «пневма». «Пневма». И базовое значение и одного, и другого термина – это «дыхание», «ветер», «дух». Когда мы с вами вслушиваемся в звучание термина из апостольских писаний «пневма», оно звучит, это слово, довольно знакомо, правда? Какие слова в русском языке включают в себя корневую основу этого термина? Например, пневмония, да, заболевание дыхательных органов, или пневматический, то есть движимый, приводимый в движение воздухом. Речь идет о существах, которые вот таковы по природе, как воздух, как ветер, как газ. Этим термином обозначаются именно вот такие существа, которые очень на нас не похожи. Продолжая задавать вопрос о природе духов, давайте вспомним, какие основные состояния материи существуют согласно школьному курсу физики. Итак, во-первых, это твердые тела. Твердая материя, осязаемая материя, плотная материя, например, лед, является одной из иллюстраций подобного. Какое еще состояние материи известно нам? Жидкое, спасибо. Это все то же вещество, все по той же формуле, но теперь уже в виде жидкости, вода. И, наконец, третьим какое состояние? Газообразное. В данном случае это пар. Это нечто, что может показаться даже совсем не водой, потому что лед и вода, и пар очень сильно по выражению своей внутренней организации друг от друга отличаются. Так вот, когда Священное Писание описывает нам духов, слово «дух» как раз описывает третье состояние материи – газообразное. Это сродни пару, это сродни ветру, это газ. Потому мы можем провести соответствующую аналогию между духами и известными свойствами газа. Потому что, повторю, для обозначения и одного, и другого используется то же самое слово. Итак, свойства духа схожи со свойствами газа. Здесь нам важно не обогнать самих себя и не прийти к слишком далеко идущим выводам. Потому что духи, в отличие от газа, являются существами личностными. Они мыслят, они чувствуют, они принимают решения, они представляют собою личностное начало, в отличие от газа, который представляет собой лишь форму организации материи. Но вместе с тем, сравнивая эти два явления, поскольку используется один и тот же термин, мы можем провести несколько очень значимых аналогий. Итак, первое свойство газа – это его невидимость. Газ по природе, как правило, невидим. Например, когда мы пытаемся усиленно всмотреться в состав атмосферы, воздуха, заполняющего этот чудный уютный зал, мы с трудом догадаемся без специальных приборов, что, оказывается, воздух далеко не однороден, что атмосфера Земли состоит из азота на 78%, из кислорода на 20%, из водорода на 0,1%, из двуокися углерода и иных уже незначительных примесей. И многие нам не поверят, если мы будем утверждать, что, оказывается, воздух, он вмещает в себя такие разнородные газы. Ведь их не видно. А если не видно, значит, их и нет. Гагарин ведь летал в космос, и Бога там не увидел. Если не увидел, значит, Бога нет. Был вывод очень логичный и очень недалекий. Мы сегодня знаем намного больше. Газ невидим, но он реален. И подобно тому, как мы не видим газ, мы не видим духов. В Священном Писании приводится целый ряд рассказов о том, что духи, ангелы, ангельские существа по своей природе невидимы. Например, книга Числа, 22 глава, стихи 27 и 31. «Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом, и воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня». Ангел, дух, по своей природе существо невидимое.
0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
1: Вторая аналогия между газом и духом – это способность материализовываться, то есть становиться видимым, обнаруживаться визуально, восприимчивым, способным к визуальному, к тому, чтобы быть визуально обнаружимым. Вот, например, иллюстрация. Природный газ при сжижении при температуре минус 160 градусов по Цельсию становится жидким, благодаря чему его можно и вот перекачивать с одного места на другое и так далее. То есть то, что было невидимо, неосязаемо, становится и видимым, и осязаемым. Это способность газа, материализация, визуализация. Посмотрим теперь на примеры Священного Писания, который показывает соответствующую способность у Духа. В книге Откровения, в 16 главе, в 13 стихе написано: «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных кому? Жабам». Мы все приблизительно знаем, как выглядят ангелы. И мы знаем также, что ангелы сатаны – это, по сути, чьи ангелы? Ангелы Божьи. Это 1/3 ушедших за сатаною существ, которые Богу раньше служили. Мы знаем, каков внешний вид ангелов, потому что Библия нам неоднократно их описывает. Но здесь вот эти духи приняли вот такой вид. Они явились в виде и в образе жаб. Они были подобны жабам. Они могут принимать облик, и, как учит нас Священное Писание, они могут принимать любой облик. Священное Писание рассказывает о том, что сатана может принимать вид ангела света. Он может материализовываться, и любой бес может принимать форму человека, животного, кого угодно. Это способность духа. Далее, в-третьих, схожесть духа и газа при сравнении и при проводимой аналогии сводится к способности уменьшения объема. Благодаря компрессии огромный объем газа, в частности воздуха, можно уместить в маленькую емкость под большим давлением. Мы, конечно же, не знаем, каким образом это удается духам, но Священное Писание рассказывает, Евангелие от Луки, 8 глава, 30 стих, Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. Это не просто одного беса звали легион. Нет, там был легион бесов. И легион, как гласит библейская энциклопедия, это термин, обозначающий отряд солдат в римском войске, состоявший от 6 до 7 тысяч человек. Все это было в одном человеке. Каким образом они поместились там, мы не знаем. Но здесь есть аналогия между тем, что делает, что можно сделать с газом, уменьшив его чрезвычайно, и каким-то образом способностью этих бесов поселяться в рамках одной человеческой личности. Вот это природа бесов. Мы имеем дело с существами, соответственно, которые превосходят наши возможности. Они могут то, на что никто из нас не способен. Теперь поговорим об этих способностях ангелов, духов, духовных существ подробнее. Сила ангелов – это то, что Священное Писание отмечает неоднократно. Посмотрим на послание евреям, 2 главу, стихи с 5 по 8. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря: „Что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного унизил его ты пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его“». Вопрос: какой момент времени описывается здесь? Когда Господь поставил человека владыкою рук Божьих на земле? При сотворении. То есть в самом начале, когда человек был создан, он тогда уже по своим способностям, по своему статусу был поставлен ниже ангелов. Человек по своей природе ниже ангелов. Он намного меньше может, намного менее способен, чем ангелы. В чем же это выражается? Второе послание апостола Петра, 2 глава, стихи с 9 по 11. «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Ангелы человека превосходят крепостью и силою изначально по самому факту их создания, по самому факту их устройства. Власть ангелов и их способности простираются на стихии, на элементы нашей земли. В книге Иова, в первой главе стихи читаем 12, 16, 18 и 19. «И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает, «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их, и спасся только я один, когда, чтобы возвестить тебе». Вестник, который принес Иову эту страшную весть, интерпретировал имевшее место явление как огонь чей? Огонь Божий. А на самом деле это что было действие? Действие дьявола. Сатана получил власть действовать в жизни Иова. Итак, что в состоянии делать сатана? Низводить огонь с неба на землю. Он имеет власть над этой стихией, над огнем. Читаем далее. Еще этот говорил, приходит другой и сказывает, «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего, и вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Над чем еще властен сатана? Над ветром. Если вы задумывались о том, почему случаются стихийные бедствия, в том числе смерчи, торнадо, штормы и так далее, одной из возможных причин может быть действие бесовских дьявольских сил. Дьявол наслал такой сильный ветер, что он разрушил дом, и все дети Иова погибли. Далее Священное Писание описывает. «И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые». Здесь описывается явление ангела Господня. Но мы должны помнить, что и одни, то есть ангелы Божьи, и другие ангелы сатаны по природе – духи. Это те же самые духовные существа. И вот когда явился ангел Господень, он был в состоянии произвести что? Землетрясение. Сказано, великое землетрясение сделалось. Вот такова сила и могущество ангелов.
0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
1: Ангелы, помимо прочего, имеют силу и власть воздействовать на физиологию, на состояние тела человека. Мы находим пример тому в книге «Бытие» в 19 главе, где прочитаем стихи 1, 10 и 11. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, а дверь заперли, а людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, так что они измучились, искав входа». Ангел может поразить зрение человека. Вот его сила. Далее читаем в книге Иова во 2 главе стихи 7 и 8, которые продолжают рассказывать о том, как ангелы, как духи могут воздействовать на физиологию. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказой лютою от подошвы ноги его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепель». Страшное состояние, проказа, когда на живом человеке разлагается плоть, было результатом чего? Действия сатаны. Бесы могут насылать страшные и сильные болезни, как открывает Священное Писание. В Евангелии от Луки, в 1 главе, в стихах с 19 по 22, описан еще один эпизод, который раскрывает силу воздействия духов на физиологию человека. Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он имел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. Ангел может отнять речь у человека. Еще один пример. Книга «Деяния апостолов», 12 глава, стихи с 21 по 23. «В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал: „Это голос Бога, а не человека“. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер». Священное Писание не рассказывает о природе этих червей. Мы не знаем, какого рода эти черви были. Но в душепопечительской практике известно много случаев о том, как в результате освобождения от проклятия и изгнания бесов организм человека попадает, организм человека освобождается от такого вида и такого количества и такой формы червей, на которых страшно в действительности смотреть. Мы видим, насколько силен дух и какой силой и властью обладает. Находим еще в книге пророка Исаии, в 37 главе, 36 стих: «И вышел ангел Господень и поразил в стане сирийском 185 тысяч человек, и встали поутру, и вот все тела мертвые». Один ангел сильнее 185 тысяч человек. Итак, сегодня, изучая тему «Природа и механизм проклятия», мы рассмотрели хотя бы обзорно первый вопрос: каковы способности бесов? Являясь духами, являясь по своей природе духовными существами, эти злобные создания на очень многое способны. Они обладают огромной разрушительной силой. Потому беда тому человеку, который попадает во власть беса. Горе тому человеку, который в силу определенных причин становится уязвимым для действия ангелов сатаны. Ему никак в одиночку, силами своей человеческой природы, не одолеть беса. Он нуждается в помощи извне.
0: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
1: Теперь постараемся осветить следующие вопросы, которые мы поставили перед собой сегодня. Что такое проклятие? Как на землю пришло проклятие? кто посылает проклятие, как действует проклятие. Итак, кто из вас помнит, где в Библии, в Слове Божьем описано первое проклятие в истории Земли? Это книга «Бытие». Какая глава? 3 глава. И нас интересует стих номер 14. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Это первое упоминание проклятия в истории Земли. Это первое упоминание проклятия на страницах Священного Писания. И в силу этого обстоятельства нам необходимо исследовать это место Слова Божия очень внимательно. Потому что все, что будет сказано затем в иных отрывочках, в иных примерах, в иных книгах Священного Писания, будет лишь повторением и вариацией на темы, представленные в самом начале. Само зарождение проклятия, способ появления и природа проклятия должны быть нами усвоены основательно, чтобы теперь во свете этой информации нам правильно понимать все остальное, что скажет нам Слово Божье на эту тему. Итак, что такое проклятие? Перед нами, во-первых, древнееврейский термин, который в оригинале звучит «арар». Вы видите его на экране, так это слово пишется. Это слово «арар» – «проклинать» и «проклятый». Первый, кто был проклят, это змей. И вот теперь, смотря на то, что произошло в Эдемском саду со змеем, давайте попытаемся увидеть и раскрыть для себя природу проклятия. Во-первых, время, вследствие чего и когда появилось это явление на земле, проклятие. Ответ – после грехопадения. Только после того, как грех вошел в жизнь земли. Священное Писание неоднократно повторяет эту взаимосвязь – грех и проклятие, беззаконие и проклятие. Посмотрим на 3 отрывочка из Слова Божьего. Книга «Второзаконие», 27 глава, 26 стих. Второзаконие 27:26. Написано: «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет «Аминь». За что приходит проклятие? За нарушение Божьего закона, за нарушение Божьей воли». Далее книга «Второзаконие», 28 глава, 15 стих. «Второзаконие 28:15. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». И далее предлагается длинный, страшный список проявления проклятий. Вновь, почему приходит проклятие? Вследствие нарушения закона Божия. Далеко не всем нравится Пятикнижье Моисея. Не все его считают насущным документом духовным. Потому обратимся к апостольским писаниям. Галатам 3 глава, стих 10. Сказано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Читаете ли вы Тору, Пятикнижие Моисеева, читаете ли вы апостольские писания, принцип остается неизменным. Итак, первое. Проклятие происходит только в результате греха. Проклятие – это следствие греха, следствие нарушения воли Божьей. Это есть результат грехопадения. Это первое. Второе. Слово Божие раскрывает нам, что проклятие является следствием контакта с дьяволом. Вчера у меня не было времени

Бытие, 44 глава, 5 стих. «Не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней?» Слово «нахаш» переведено здесь как «гадать». Книга Левит, 19 глава, 26 стих. «Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте». «Нахаш» означает «ворожить». Числа, 23 глава, 23 стих. «Нет волшебства в Иакове и нет ворожбы в Израиле». Слово «нахаш» переведено здесь как что? Волшебство. И, наконец, числа, 24 глава, 1 стих. «Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к пустыне». В оригинале слово «нахаш» означает «волхвование». Таким образом, как мы выяснили вчера, змей стал медиумом. Он стал посредником, он стал способом воздействия дьявола на Адама и Еву. Он как раз и вошел в контакт с дьяволом. Он стал вот этим волшебником, волхвом, гадателем, ворожеей, колдуном. Его функция, его природа была такая, что дьявол его воспользовал для того, чтобы принести проклятие теперь уже Адаму, Еве и всей земле. Потому отсюда очень важный вывод. Проклятие приходит вследствие чего? Контакта с дьяволом. Проклятие происходит вследствие того, что существо или вещество соприкасается с источником всякого зла. Дьявол есть причина проклятия. В-третьих, мы узнаем, что проклятие по своей природе и по своему определению представляет собой снижение качества жизни. Вот слова, которые прозвучали в адрес змея. 14 стих 3 главы книги Бытие. «Проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем». Раз Господь говорит «ты будешь ходить», соответственно, Он раньше так не передвигался. И хотя непосредственно в повествовании 3 главы книги Бытие не указывается изначальный способ передвижения змея, мы находим, в частности, в Священном Писании, в книге пророка Исаии, в 3 главе, в 6 стихе, такую интересную фразу, как «летучие змеи». Змеи когда-то могли летать. Книга Исаии, 14 глава, 29 стих, использует интересную фразу «летучий дракон». Итак, раньше он летал, раньше он мог передвигаться быстро, эффективно, теперь может только ползать. В случае со змеем перед нами снижение качества жизни, снижение коэффициента полезного действия. Далеко ли уползешь на чреве? Способности змея, его жизнь, способ передвижения изменились вследствие проклятия. Теперь очень важный вопрос. Кто проклял змея? Почему он стал таким? Почему теперь жизнь его так радикально изменилась? Кто проклял змея? Как бы вы ответили на этот вопрос? Традиционно полагается, и многие практически убеждены в том, что змея проклял Бог. Давайте посмотрим, так ли это. Какая фраза звучит в 14 стихе? Бог говорит: «проклят ты». Священное Писание не говорит, что Бог якобы сказал: «я проклинаю тебя», или же «будь ты проклят», или же «вот ты проклинаешься», что описывало бы действие, которое происходит в момент произнесения этих слов. Нет, Бог так не сказал. Бог не сказал «я проклинаю тебя», или «будь ты проклят», или «вот ты проклинаешься». Бог не проклинал змея. А что сделал Бог? Бог.

0: он констатировал факт проклятия. Он сказал: «Проклят ты». Для того, чтобы уразуметь разницу формулировочки, я приглашаю вас посмотреть на следующую иллюстрацию. Когда человек приходит к врачу, и тот, просмотрев результаты анализов, говорит: «Ты болен». Кому придет в голову обвинять и подозревать врача в том, что он наслал болезнь? Врач констатирует факт, он ставит диагноз. А теперь, если формулировочка вот такая: «Чтоб ты заболел», если это говорит какой-нибудь знахарь или колдун или маг, тогда ситуация совершенно иная. Есть разница между постановкой диагноза и проклятием. Бог не проклинал змея. Теперь еще очень важно нам уточнить терминологию, которая описывает Божью речь касательно причины проклятий. У нас в синодальном переводе сказано: «за то, что ты сделал это». То есть, как будто бы в воздаянии, в наказании змею сейчас ухудшаются обстоятельства его жизни. На самом деле, когда мы анализируем слово, используемое в оригинале, древнееврейское «ки», то его корректнее было бы, приводя во внимание все, что мы с вами уже знаем, переводить не фразой «за то, что», а «поскольку». То есть вследствие того, что это произошло, вследствие того, что тобою овладел дьявол, ты вошел в контакт с ним, и он через тебя осуществил свое действие, вследствие этого ты проклят. Твое состояние таково: я тебя не проклинаю, ты проклят. Проклятие здесь представлено как естественное следствие нарушения Божьего миропорядка. В Богом устроенный гармоничный мир, в землю нашу, которая была хороша весьма, вторгся враг, дьявол. И все, к чему он прикасается, все, с чем он приходит в контакт, меняет свою природу, деформируется, корежится. Проклятие является следствием нарушения Божьего миропорядка. Потому сегодня, задавая вопрос о том, что такое проклятие, как оно появилось, почему оно стало реальностью здесь, на земле, давайте не будем винить Бога. Бог никогда не хотел, чтобы на землю пришло проклятие. Змея вместе со всеми остальными существами Бог благословил. Бог – это источник благословения, радости. Только лишь даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит от Бога. Бог не является источником зла, Бог не является автором проклятия. Источником проклятия является сатана. Мы продолжим исследование этого вопроса во второй части нашей встречи сегодня.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
2: для вас поет Ксения.

0: Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады вновь быть вместе с вами. Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Возможно, вы слышали такое выражение, не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь над ним. Когда Господь отворяет двери, то никто их не затворит. Когда Господь затворяет двери, то никто их не отворит. Сегодня у нас новая очень интересная встреча. У нас в гостях Сергей Денисов. Здравствуйте, Сергей.
2: Добрый день.
1: Спасибо большое, что вы согласились на этот разговор. У Сергея очень интересная история. Я думаю, что она произведет на вас впечатление. В юности он хотел стать монахом, потом он стал получать специальность пивовар. И потом очень много разных интересных событий в его жизни. И Сергей убежден в том, что когда Господь отворяет двери, то их никто не затворит. Давайте с ним знакомиться, давайте узнавать, что же происходило в его жизни и что происходит сейчас. Сергей, вот поскольку мы начали уже разговор о том, вот если Господь отворит, то никто не затворит. То есть мы уже задали вот такое направление разговора о Боге. Когда у вас появился интерес вообще к этой теме? Когда вы стали задумываться о Боге, о его существовании?
2: С детских лет бабушка мне рассказывала о Боге, о конце света. И я в школьные годы начал мечтать о том, чтобы подержать в руках Библию.
1: А вот интересно, на меня, на мое духовное становление бабушки тоже огромное влияние оказали. Вам было страшно, когда вам бабушка говорила о конце света? Или наоборот, она как-то оптимистично говорила?
2: Мне было в тот момент смешно. Но спустя несколько лет было великое желание полистать Библию, прочитать о конце света. И я вслух об
1: этом... Сколько лет примерно было в это время?
2: 12-13 лет. 5-6 класс школы.
1: Удалось найти Библию?
2: Да, сбылась моя мечта после армии. Я, работая уже на спиртзаводе, испытал великую жажду почитать Библию. Пошел в церковь.
1: А можно вот на этом этапе немножко остановимся? Что, каким образом сложились ваши жизненные обстоятельства, что вы работали на спиртзаводе? И влияло ли это каким-то образом, ну, на ваш образ жизни?
2: Я закончил техникум пищевой промышленности по рекомендации моих друзей. Специальность — технология бродильного производства, пивоварение. Начал работать, и вдруг я задумался, что... В нашей родословной почти все по мужской линии алкоголезависимые люди. И вдруг я оказался на такой работе, и немножко мне стало страшно.
1: А почему вы оказались на такой работе? Это ваш был выбор?
2: Да, это был мой выбор. Ну, хотелось красиво жить, ни в чем не нуждаться.
1: Понятно.
2: Моя мечта была стать директором спиртзавода. Потом поступил в институт. Начал учиться в Москве.
1: А вот нахождение в такой среде, ну, которая, не знаю, там, где неучтенные, наверное, эти все материалы, и оно как-то пагубно влияет на тех, кто там работает?
2: Да, большинство на таких работах становятся алкоголезависимыми людьми.
1: А как вы считаете, с вами это же самое произошло?
2: Произошло бы, но я, к счастью, был фанатом спорта. Это меня сдерживало. До запоя я так и не дошел. Но периодически мы весело жили. Но слава Богу, что он победил. Я все-таки начал читать Библию. Очень внимательно. Иногда до утра читал.
1: А у вас уже была Библия?
2: Да, я купил в церкви Библию.
1: 90... На русском языке?
2: На русском языке.
1: 90... А на церковно-славянском пробовали читать?
2: Нет, это сложно на русском языке.
1: И что же вы в Библии обнаружили? И как дальше складывалась вот ваша карьера на этом заводе, например?
2: Читал с большим интересом. Начал молиться дома, жил в деревне.
1: До этого молились раньше?
2: Не молился, но так формально что-то повторял наизусть некоторые молитвы. А здесь уже начал серьезно молиться.
1: А почему вы поняли, что надо по-другому молиться?
2: Я, может быть, даже и не понял, но это как-то шло изнутри. слезы вдруг появились на глазах. Я понял, что это что-то настоящее такое, близкое, доброе, как пишет Лев Толстой в своих произведениях.
1: Сколько лет было вам тогда?
2: Тогда мне было 22 года.
1: А благодаря чему появилось вот это вот настоящее, близкое и доброе, эти слезы на глазах? А вы помните, что именно было такое в Библии, что ну, вот такое впечатление произвело?
2: Да, когда я читал о жизни Христа, о Его страданиях, о Его жертве, вот в этот момент я начинал плакать. Иногда даже прятался от людей на остановке. И сам удивлялся,
1: это в 22 года?
2: Да, не мог понять, почему со мной так происходит, почему такая реакция. Я считал себя таким боевым человеком, и вдруг я плачу, читая вот об этом, размышляя о Христе. Я все больше понимал, что Бог любит меня, что Он есть. И хочет со мной построить какие-то близкие отношения.
1: А вот давайте немножко на эту тему поговорим. Вы вдруг поняли, что Бог хочет с вами построить близкие отношения. Когда мы произносим такие слова, то мы себе представляем другого человека, который хочет построить с нами близкие отношения. Ну, не знаю, может быть, даже члена семьи, с которым почему-то не выстраиваются отношения, и их нужно улучшить. А ну, Бог-то ведь его... Никто никогда не видел. Бог есть Дух, говорит Библия. Как можно с Богом строить отношения? Как Бог может хотеть с вами строить отношения?
2: Я понимал, что прежде всего я должен быть искренним и открытым перед Ним во всем. В моих речах, в моем образе жизни, в моих поступках, в моем поведении и даже в моем питании.
1: Искренним и открытым с Ним. То есть, если, например, кто-то вам сказал что-то такое, что у вас вот вызывает мгновенную негативную реакцию, и она у вас проявляется, ну, грубо говоря, там, огрызнулись в ответ, я не знаю, там, грубо ответили, что-то некрасиво ответили. Что значит в этом состоянии быть открытым с Богом? В эти моменты быть открытым с Богом?
2: До этого момента я, как правило, отвечал тем же самым, злом на зло, иногда кулаками. Но с тех пор, как начал молиться, читать Библию, были подобные ситуации, когда меня склоняли подраться. Я просто удивлялся своей реакции. Я спокойно уходил. Я говорил: «Ребята, извините, я верующий, я не курю, я тороплюсь, извините, я пошел». Спокойно.
1: Вот это вот очень интересные, важные слова вы сказали. Я сам удивлялся своей реакцией. То есть вам не надо было себя останавливать, вам не надо было себя уговаривать, успокаивать, сделать глубокий вдох, произнести раз, два, три, четыре или еще там посчитать что-то про себя. Откуда это берется такое?
2: Тогда мне еще было сложно это понять, но теперь я уже понимаю, что всякое даяние доброе приходит от Бога свыше. Это от Него.
1: Скажите, вы были такой особенный? Ведь вот вы упомянули мне, что вы когда-то в юности еще до этого всего хотели стать монахом. То есть... Какой-то вот у вас было уже, что Бог вам дает, давал вот эти вот особенные какие-то реакции, такие вот благостные в ответ на, не знаю, там, на искушение чье-то, чтобы подраться, еще что-то?
2: Я верю, что это ответы на молитвы моей бабушки. Она давно умерла. То, что я испытал вот такое небесное притяжение. Сложно это объяснить, но жажда была великая. И в монастырь пойти, и Библию читать так, чтобы понимать. И я начал молиться серьезно об этом, завел тетрадь, записывал туда непонятные вопросы из Библии. И когда встречал священников, задавал им эти вопросы в поездах, в разных местах, в церкви, они отвечали мне как могли, и это очень благостно на меня влияло.
1: Понятно. А можно ли сказать, что Бог, вот благодаря тому, что вы за Него ухватились, если я правильно понимаю, потому что ведь, ну, жизнь-то складывалась совсем по-другому. То есть хотелось быть директором спиртзавода, хотелось вести обеспеченную жизнь, и вдруг начинаете читать Библию, вдруг меняется вот ваш внутренний мир. То есть можно ли сказать, что Бог изменял вас? То есть вы были другой, а Бог менял?
2: Именно так. Однажды я пришел на работу, на свой завод. И сотрудники спрашивают: «Сергей, что случилось? Ты такой счастливый стал. У тебя такая радость на лице. Ты, наверное, влюбился?» Угу. Они хотели меня женить давно. И я думал, как им ответить. И сказал: «Да, я влюбился». Ага. Они сразу: «В кого?» Угу. Я говорю: «В него».
1: Ой, как хорошо.
2: Они: «В кого в него? Ну-ка, давай рассказывай».
1: Ага.
2: Я им рассказал, что я начал молиться Богу дома каждый день, начал читать Библию. Uh-huh. И вот эта радость меня наполняет. Я не знаю, как это происходит, но мне так хорошо, всех хочется любить. Я летаю на крыльях. Это была первая любовь, uh-huh. духовная любовь.
1: А вот когда говорят «первая духовная любовь», ну, вообще, когда говорят «первая любовь», то возникает тогда вопрос, что она всегда считается, что она кончается, что она уходит, что она исчезает. А что вы можете сказать о своей первой духовной любви?
2: То же самое пережил я по моей вине, по моей причине. Но я верю, что ее можно вернуть при желании большом человека, при усиленной молитве, при глубочайшем покаянии. Угу. Есть такой призыв даже в Библии. Угу. Вернуться к первой любви.
1: Ага. Да. А вы говорите, вот при глубочайшем желании. А где взять желание, если его нету? То есть ведь что-то вот вас увело от вашей первой любви к Богу? Какие-то жизненные обстоятельства, какие-то, может быть, человеческие отношения? А что же может, ну, вот заставить человека вдруг очень сильно захотеть вернуть эту первую любовь?
2: Вспоминаю слова Христа: «Будьте как дети». Угу. Я об этом тоже прошу: «Господи, верни мне это состояние, великое желание иметь вот эту первую любовь, которую я тоже, к сожалению, потерял». Угу. И Бог способен это сделать. Я это периодически испытываю, угу. и в настоящее время.
1: А вот очень интересно то, что вы об этом говорите, периодически испытываю. Я, например, о себе могу сказать то же самое. Вот как бы хотелось оказаться уже, ну, в такой вот чистой духовно, не меняющейся, ну, той, которая, ну, вот действительно излучает такой какой-то внутренний свет и никогда не производит никакой тьмы ни вокруг себя, ни внутри себя. Но, наверное, в человеческой плоти это невозможно.
2: Я верю, что возможно, раз об этом говорит Христос. Но причина в людях. Маловерие и много других проблем. Mm-hmm. Лень духовная, нежелание серьезно молиться, mm-hmm. искать Бога. Это все удаляет нас, к сожалению, от близких отношений с Ним.
1: Ну да. И лишает нас, в общем-то, счастья, да? Лишает нас вот той радости, действительно, гармонии какой-то. А вот давайте вернемся еще раз к этой вот метафоре «первая любовь». Если это метафора, я точно не могу утверждать. Можно ли сказать, что когда... Ну вот, когда у человека человеческая первая любовь, то такой вот подъем, радость, какие-то розовые очки. А можно ли сказать, что когда первая любовь с Богом, или вот как вы говорите, а дальше мы молимся о том, чтобы она возвратилась, и она возвращается, можно ли сказать, что это мир в розовых очках, что это, ну, пребывание в каком-то, я не знаю, там, или, может быть, аскетическом состоянии, когда ничто тебя вокруг не интересует? Что такое любовь к Богу?
2: Желание жить не для себя, желание служить Богу, ближнему, делать людей счастливыми. И это исходит изнутри, из сердца. Как это происходит, невозможно объяснить, но это чувствуешь. И видишь, начинаешь видеть в людях образ Божий, потерянный, но все-таки видеть его. Помочь человеку восстановить его и молитвой, и общением, и дружбой с этим человеком. И такие случаи были и в моей жизни.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Спасибо большое, дорогие друзья, что вы с нами. Сегодня у нас встреча с Сергеем Денисовым. Очень интересный такой глубокий разговор. Спасибо большое еще раз, Сергей. Вот давайте немножко вернемся вот к хронологии вашей жизни. То есть сначала была верующая бабушка. Бабушка очень многое, ну, заложила, что ли, фундамент. Потом, ну, мирские такие приоритеты, что ли, заслонили, наверное, то, что заложила бабушка, потому что появилась мечта стать директором спиртзавода, потому что получили образование соответствующее и начали работать в этой области. А потом вдруг чтение Библии, потом вдруг открытие Бога для себя. Давайте вот про такие вот этапы, вехи поговорим поподробнее.
2: Пришло время, я понял, что такая работа и истинное христианство — это несовместимо.
1: Какая должность была в это время?
2: Инженер-технолог спиртзавода. Угу. Я прочитал однажды в 5 главу книги пророка Исаии. Там есть такие слова. «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкие напитки». Я понял, что это про меня. Употреблять и приготовлять. И я принимаю решение уволиться с этой работы. Уволился и уехал к маме на север Тюменской области. Приехал туда. Мама — педагог. И она вдруг говорит: «Сергей, приходи завтра ко мне в школу на классный час. Расскажешь моим детям о Боге, у них столько вопросов». Я немножко испугался, помолился и все-таки пошел. Целый урок я отвечал на их вопросы о Боге, о ад, рай, ангелы. Закончился урок, я думал, ну все, пойду спать домой. Мама говорит: «Завтра учитель химии приглашает тебя на классный час к своим детям». Я пришел завтра, опять провел классный час. Собрался уходить. Мама говорит: «Завтра опять приходи, уже следующий преподаватель приглашает тебя в свой класс, опять же на классный час». И всю неделю вот это пошло. Каждый день приглашали. В пятницу собрались несколько классов в одну большую аудиторию и задавали много вопросов. И дети, и учителя. Закончилась неделя, я думал, ну все, аврал закончился. Мама говорит: «В понедельник тебя приглашает учитель истории в другую школу, тоже на классный час». И я понял, что это действие Божье. Я к этому не стремился, не просился, не рвался туда. Пошел в другую школу, провел классный час. Опять пригласили несколько дней, в другой школе проводил эти уроки. Мама говорит: «Завтра тебя приглашают уже в третью школу». Учитель истории также, классный час. Провел там несколько дней уроки. И учитель истории в этой школе говорит: «Сергей, нам нужен преподаватель истории религии в штат нашей школы. Иди к директору, я уже с ней поговорила, она готова тебя взять». Я пошел к директору, она говорит: «Ты согласен у нас работать столько-то часов в неделю? Зарплата вот такая, суббота, воскресенье, выходной». Я говорю: «Да, согласен». А сам думаю, как я буду работать? Диплома педагога нет. А тот, который есть, он их может очень сильно испугать.
1: Да, ведь, наверное, в отделе кадров сразу же они увидят, что вы инженер, технолог производства алкоголя.
2: Да, я написал заявление, она подписала, никаких вопросов не было. Иди в отдел кадров, пришел туда. Трудовая книжка, первый пивоваренный завод в Москве, практика, потом второй спиртзавод, следующий спиртзавод. Начальник отдела кадров спрашивает: «Диплом ваш не подходит, мы не можем вас взять на такую работу в школу. Нужен диплом педагога». Я говорю: «Вот это все, что у меня есть». И она, я вижу, в таком раздумье, что делать. Я достаю газету. Недельки три назад ко мне пришла в гости журналист городской газеты. И сказала: «Сергей, я услышала, что вы проводите такие уроки по школам города, рассказываете о Боге,
1: детям». Это какой был город?
2: Это был город Урай, Тюменская область. Угу. «Я хочу написать статью о том, как вы стали верующим». И она написала хорошую статью, что человек уже трезвый, изменил образ жизни с Божьей помощью. И я прихватил эту газетку с собой в отдел кадров и достаю, говорю: «Почитайте, я вижу у вас сомнения о моем образе жизни, почитайте, здесь написано». Она прочитала и после этого говорит: «Ну, раз вы уже не пьете, мы вас берем». Оформили меня на работу преподавателем. Работаю в этой школе, проповедую детям библейские истории. Гитару с собой брал, пели вместе песни. Уроки были факультативные, кто хотел, кто не хотел, не приходил. Прошло какое-то время, и я испытал такое побуждение: иди в другую школу, предложи то же самое. Я пришел туда, меня взяли еще в одну школу преподавателем такого же предмета. Работаю уже в двух школах, также проповедую деткам. Проходит время, опять побуждение: езжай в ближайшую деревню, в школу, и предложи то же самое. Приезжаю туда, и там меня берут в школу на этот же предмет. Вся неделя у меня занята, уроки с одной в другую школу, бегаю. Пошли мы как-то в поход с детьми в лес. Большая юрта, палатка, сидим. А возле нас группа детей, и с ними женщина. Я их позвал в юрту попить чай, погреться. Это была зима. Это оказались дети из детского дома-приюта. Я им рассказал какую-то историю о Боге. Женщина была психологом, сотрудница детского дома. И она говорит: «Нам нужен такой сотрудник в наш детский дом-приют. Приходите завтра к нам, к директору, я поговорю». И я пришел. Директор говорит: «Мы хотим вас взять воспитателем». Я говорю: «У меня все дни заняты, я работаю в трех школах». Они подумали, говорят: «Есть ставка ночного воспитателя». С 8 вечера до 8 утра. И я соглашаюсь.
1: Потому что это круглосуточное.
2: Да, да. Я успевал с 8 до 10 вечера детям рассказать о Христе, какие-то истории библейские, попеть им песни, псалмы. И утром шел домой и шел на работу в школу. Это было водительство Духа Святого. Я это так понимаю.
1: Когда вы говорите «и проповедовал детям», проповедовал, что это значит «проповедовал»?
2: Рассказывал библейские истории под вдохновением Духа Святого.
1: Угу. Я так... Что значит «под вдохновением Духа Святого»?
2: Иногда вот это чувствуют поэты, певцы, когда не льется песня, а иногда чувствуют, льется из души. Также стихотворение. И когда проповедуешь, проповедники это знают, иногда оно льется от избытка сердца, угу, живая вода. А иногда приходится выдавливать из себя. Угу. И сам понимаешь, что это не то. Это уже не проповедь, это уже лекция.
1: Как дети реагировали?
2: Очень интересно. Они все дома пересказывали, что я им рассказывал на уроках. И некоторые родители начали приходить тоже на уроки вместе с ними. Это было впервые в нашем маленьком городе такие уроки.
1: Но они были факультативные, поэтому можно было просто, да, родителям тоже прийти.
2: Факультативные. Некоторые приходили родители, сидели, слушали и изумлялись, как могли такое разрешить. Это же не церковь. Угу. Но в то время были такие законы, которые позволяли вести такие уроки в школе. Дальше некоторые родители моих учеников стали приходить ко мне домой в гости попить чай. Некоторые школьники стали приходить ко мне в гости тоже на чай. И потихоньку, постепенно в нашем городе образовалась вот такая маленькая домашняя церковь. Угу. Потихоньку она доросла до 20 человек. Угу. И слава Богу, сегодня она все еще есть.
1: Домашняя церковь — это ведь вот явление, описанное в Библии. То есть когда люди дома у себя собираются для того, чтобы исследовать Священное Писание, да, для того, чтобы размышлять над Словом Божьим. Это называется домашняя церковь, да?
2: Да, да, это домашняя церковь. Молитвы, песнопение, изучение Слова Божьего и дружеское принятие хлеба, как об этом написано в книге «Деяния апостолов».
1: Да, ну вот вы упомянули, конечно, последние законы. Видимо, любая такая группа, она требует регистрации. И насколько я знаю, что, конечно, там при предоставлении всех необходимых документов эти группы регистрируются, и люди собираются дома для того, чтобы проводить такие встречи.
2: Да, все это произошло. Регистрация. На сегодняшний день все официально. Угу. Слава Богу, до сих пор мы там живем и несем весть о любви Христа. В этом
1: Слава
2: городе.
1: Богу. А вот мы с Сергеем, когда думали о том, с чего начать эту программу, то у нас такое прозвучало, что вот из этого же я и начала, что если Господь отворяет двери, то ничто не может их затворить. И наоборот, если Господь затворяет двери, то ничто не может их отворить. Сергей, расскажите, может быть, еще о каких-то особенных случаях вашей жизни, потому что, да, Господь затворил вам дверь к материальному процветанию, и вы даже и не стали пытаться ее отворять. Зато Господь отворил вам дверь к тому, чтобы вы духовно насыщали людей, школьников, детей, в том числе церковь, потом вы организовали домашнюю. И эта дверь открыта для вас. Расскажите еще немножко об этом, когда вот действительно рука Божья, Божье провидение, Божья сила ощущается в жизни.
2: Однажды вышли другие законы, которые запретили преподавание в школах вот таких религиозных предметов. Я был сокращен, как и многие другие преподаватели. И звонит мне мой друг из города Тюмени. «Сергей, я хочу приехать в ваш город с христианской литературой. Ты поможешь мне в распространении литературы?» Я говорю: «Да, помогу». Он приехал, и мы пошли по городу, по предприятиям, по организациям с христианской литературой. Очень мало брали люди, в основном отказывались. И я испытал такое побуждение: «Валера, давай возьмем пост». Mm. И мы начали серьезно молиться в посте: «Господи, благослови, открой эти двери, чтобы люди брали Слово Твое и спасали свои души». И следующее побуждение — ехать в церковь. Говорю: «Валера, поедем в церковь с нашей литературой». Хотя в церкви полно подобной литературы, но все-таки почему-то туда Бог направил нас. Приехали, достали книги, Библии, «Конфликт веков», 5 томов. Это книги, которые помогают понимать Библию. Батюшка с матушкой нас встретили. И очень долго матушка смотрела все 5 томов, внимательно перелистала. И говорит такие слова: «Я вижу книги издательства «Адвентистов седьмого дня», но книги очень мудрые, очень духовные». И говорит: «Батюшка, давай возьмем 2 5-томника, один себе, второй на храм». Батюшка сказал: «Хорошо, давай». И они у нас приобрели несколько Библий, 2 5-томника. И мы счастливы, рады, сели в машину. Я говорю: «Валера, едем в администрацию города к мэру». Приехали. Мэр оказался в отпуске. Его заместитель нас принял, рассказали, показали. Берет телефон, просит зайти своих коллег, они зашли. И дальше мы видели, как действует Бог. Зашла женщина, увидела на столе эти 5 томов, подошла, все их просмотрела и говорит: «Мой брат в соседнем городе купил вот эти 5 книг, Он был такой психованный раньше, раздражительный. Начал их читать, стал такой спокойный, такой добрый, такой уравновешенный». И она говорит заместителю мэра: «Давайте купим много-много этих книг. Они очень хорошие». И они у нас купили 10 комплектов. Много Библий, 10 5-томников взяли. И мы понимаем, что это сила Божья действует. Рассчитались, мы вышли. Я говорю: «Валера, едем в строительную фирму. Директор татарин, мусульманин». И сам думаю: наверное, он ничего брать не будет. Ему ближе Коран, может быть. Приехали туда, все рассказали, объяснили. Я ему сказал, что скоро будут праздники: Рождество, Крещение, Пасха. Можно взять на подарки для ваших друзей, знакомых, для детского дома. Он берет 10 конфликтов веков, много Библий. Мы не ожидали. Он говорит: «Это я на подарки». Набрал. Едем в водоканал. Директор нас встретил, увидел книжки. Уходите отсюда. Мне ничего не надо. Мы опять же рассказали ему о праздниках приходящих, христианских. Он сказал, если что-то нужно оплатить для церкви, я готов. Я все проспонсирую. Но привезите мне письмо от батюшки, что он просит меня в письменном виде оплатить литературу на такую-то сумму, я все оплачу. Мы едем в церковь к батюшке, он уже в отпуске. Его младший помощник, диакон, молодой парень, соглашается, написал письмо, поставил батюшке на печать, просим оплатить литературу на такую-то сумму. Приехали к директору водоканала, он все оплачивает, берет 5 конфликтов веков. Мы спрашиваем, мы сами отвезем в церковь или вы отвезете? Он говорит, нет, я сам подарю, придет праздник, я сам все подарю. И дальше мы обошли еще много предприятий. Прошло несколько лет с тех пор. Я иду в субботу мимо церкви. И у меня мысль такая в голове. Зайди в библиотеку церковную, посмотри книги. Захожу туда и вижу, на одном стеллаже стоят весь уставленный стеллаж нашими конфликтами веков. Открываю первую страницу, там батюшкина печать, церковь Казанской иконы Божией Матери, такая-то епархия. Я спрашиваю библиотекаря, можно взять прочесть эти книги домой? Она говорит, да, пожалуйста, берите. Я стал брать эти книги там и раздавать своим друзьям. Говорю, пожалуйста, читайте, не бойтесь. Вот церковная библиотека, прочитайте, можете сами вернуть. И люди брали смело и читали, слава Богу. Великое благословение.
1: Ну да, действительно. То есть иногда какие-то наши предрассудки религиозные в том числе, ну или просто какое-то вот сопротивление Божьему воздействию на наши души. Вот они ставят вот эти вот барьеры, но Господь их преодолевает, то есть Он открывает двери. Слава Господу за чуткие сердца, которые видят правду, которые понимают, что это истина, что это основано на Библии, что это от самого Бога к человеку передано вот эти вот все слова, вот эти все, ну, особые такие какие-то откровения. И слава Господу, что принимают люди их. Расскажите, пожалуйста, Сергей, чем вы сейчас занимаетесь?
2: Опять интересно. Друг позвонил мне, Сергей, хочешь научиться делать серьезный лечебный массаж? Я сказал, да. Он говорит, что массажист футбольной команды «Пахтакор» стал нашим братом и проводит вот такую школу в Украине.
1: Угу. Если... Стал нашим братом во Христе, то есть стал верующим.
2: Да, да. Я приехал, заплатил. До того я закончил уже 2 школы по массажу, но это был такой легкий массажик, классический. Здесь я увидел, как можно поднимать лежачих людей, инвалидов, переломанных, с Божьей помощью, конечно, с молитвой. Я обучался у него целый месяц. И только вот после его школы у меня появилось желание служить людям лечебным массажем. Угу. В настоящее время я тружусь в санатории в Белоруссии, массажист. Угу. Это, и многих людей я видел, как Бог исцелял, излечивал. Один пример, если можно, расскажу.
1: Да.
2: Позвонил мужчина после 2-го инсульта, 50 лет, алкоголик. Парализовала правую сторону, попросил 10 массажей. Пришел я к нему домой, он на ноги вставать не может, вес 130 килограмм. Я сказал, Миша, если хочешь встать на ноги, с этого дня ни капли алкоголя, ни одной сигареты, и молись Богу каждый день, если хочешь на ноги встать. Я думал, он серьезно к этому не отнесется, а на следующий день он сказал, я начал 3 в день молиться, пить, курить бросил еще раньше. Я попросил церковь молиться за него, нашу домашнюю церковь, сам молюсь, и стал ему делать такие серьезные массажи с ног до головы. И где-то 5-6 день массажа у него стали шевелиться вот эти омертвелые пальцы на парализованной ноге и руке потихонечку, в коленке стала сгибаться нога, все лучше и лучше становится. И 8-9 день мне приходит опять побуждение предложить ему обряд елеепомазания или соборование.
1: Да, это библейское постановление, которое мы находим в послании апостола Якова.
2: Да, 5 глава. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви и помолятся над ним, помазавший елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и Господь простит грехи». Объяснил ему, что это такое, что это бесплатно. Он соглашается, я приглашаю служителя церкви к нему домой, проводит подготовительную беседу, совершается этот обряд, молитва, помазание.
1: Можно полюбопытствовать, что такое подготовительная беседа к этому обряду?
2: Служитель объясняет, что прежде всего Бог ждет от вас признания вашей вины, исповедания пред Богом ваших грехов, или, другим словом, искреннего покаяния. Тогда может быть хороший результат, может быть исцеление. Если покаяния нет, исповедания нет, и веры даже с горчичное зерно нет, тогда, скорее всего, результата хорошего не будет. Это все объяснили, они поняли. Несколько человек из них помолились, родственники, совершили обряд елея помазания. И служитель церкви говорит: «Миша, во имя Иисуса Христа встань и ходи». Миша говорит: «Как же я встану? Я же парализованный, я не могу встать». Помогли ему подняться, взяли подмышки и попросили его: «Мы тебя сейчас будем подмышки таскать, а ты пробуй ногами обеими двигать. Не сомневайся, верь, что Бог ответил на молитву. Тем более вы помолились, вы раскаялись». И мы немножко потаскали его по квартире. Он пробовал двигать ногами своими. Посадили обратно и сказали: «Миша, каждый день старайся, проси кого-то, двое взрослых сыновей. Если они не могут, позвони мне, я рядышком с ним жил, я приду, помогу встать, поддержать». На один месяц я уехал из России, работал в санатории в Германии. Возвращаюсь обратно, только включил телефон, Миша звонит, счастливый голос: «Сергей, я уже сам хожу по квартире. Давай приходи ко мне».
1: Через месяц.
2: Да. «Приходи ко мне, еще 10 массажей». Я пришел к нему, живот стал в 2 раза меньше, начал двигаться. И говорит: «Я сам с палочкой в руке и в туалет, и на кухню сам. У жены радость великая, что не надо уже за ним там, за лежачим ухаживать». Делаю ему еще 10 массажей. Он уже Библию приобрел у нас. 5 томов эти самые приобрел, «Конфликт веков». И говорит: «Я читаю, так интересно. Пить, курить бросил». Совсем другой человек стал. Сделал я ему в общей сложности 40 массажей. И он уже сам выходит на улицу. Раньше по ступенькам просил ему помогать в подъезде. Теперь же выходит сам и находит мне подобных пациентов, парализованных после инсульта. И мы беседуем, молимся, массажи. Это благословенное служение.
1: Сергей, у меня возникает такой вопрос. Я не знаю, какие последствия будут после вашего ответа на него, наверное, положительного. Могут ли те, кто смотрит нашу передачу, каким-то образом с вами связаться, позвонить вам, чтобы... Ну, я думаю, что это можно сделать через телекомпанию «Три ангела». Вы будете готовы пообщаться с этими людьми, каким-то образом проконсультировать? Ну, даже не говорю, что проконсультировать, просто помочь, побеседовать, пообщаться.
2: Да, с удовольствием, даже встретиться.
1: Ну что же, вот такой неожиданный финал. Честное слово, мы этого не планировали. Вообще наши встречи, они все проходят в таком незапланированном режиме. Мы верим в то, что Господь руководит всем тем, что происходит здесь, всем тем, что вы слышите в наших передачах. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время. Мы ждем новых встреч с вами в гостях у телекомпании «Три ангела». До свидания, с Божьими благословениями.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! У микрофона Виталий Алиник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». В прошлый раз мы начали разговор об основателях великих религий и поговорили об Аврааме, главной личности, которая почитается в иудаизме. Это один из двух отцов-основателей этой религии, согласно источникам по иудаизму. Вторым великим человеком, второй личностью, которая оказала серьезное влияние на формирование законов, представления нравственности, устройства израильского государства в иудаизме, является Моисей. Моисей был потомком Авраама. Прямым его потомком. У Авраама рождается Исаак, у Исаака Иаков, у Иакова 12 сыновей, один из них Левий, у Левия Кааф, у Каафа Амрам и у Амрама Моисей. Моисей родился в исторической обстановке, которая существенным образом изменилась со времени поселения потомков Авраама в Египте. Как известно сегодня из исторических данных, Моисей жил во время правления 18-й египетской династии. Перед этой династией Египтом в течение около 150 лет, то есть с 1730 по 1580 годы до нашей эры правили гиксосы или гиксы, народ азиатского происхождения. Чем объясняется привилегированное положение в Египте во время Иосифа евреев, этнически близкого народа. Фараонам 18-й династии удается изгнать гиксосов, в результате чего резко изменяется положение евреев и иных азиатских народов, они попадают в рабство. Как раз об этом рассказывает первая глава книги «Исход». Первая глава

Во время этого национального унижения в семье Амрама и Иоховеды рождается ребенок. Обстоятельства рождения Моисея очень подробно описаны во второй главе книги «Исход». Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки, а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. И открыла, и увидела младенца, и вот дитя плачет. И жалилась над ними, сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его, дочери фараоновой: «Не сходить ли мне, не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери фараонова, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его. Происхождение имени Моисея очень интересно. В древнееврейском, в Библии Ветхого Завета, оно звучит как «Моше», «Моше», в английском как «Moses». Если внимательно посмотреть на имена первых фараонов 18-й династии в Египте, то подавляющее большинство из них как раз названо словом, использующим в своей корневой основе слово «Моше» или «Мосе». «Камос», «Амос», «Тутмос» первый, второй, третий, «Тутмос» четвертый. Вот именно в это время, как свидетельствует история, в династии фараонов было популярно имя с использованием корня «Мосе». Таким образом, мы видим, что Моисей в действительности получил египетское, да, к тому же еще и царское имя. Историкам известно, что использование таких имен ограничено по времени как раз 18-й династии фараонов. После смерти Тутмоса II на престол восходит его сестра Хатшепсут, так как у фараона не было сына. Хатшепсут тоже была бездетна. Именно она упоминается в Библии как дочь фараона, усыновившая еврейского младенца, и дает ему царское имя. Моисей получает лучшее гражданское, религиозное и военное образование, доступное тогда в Египте. Пятикнижье Моисеева как раз отражает достоверность этого повествования. Оно содержит египетские идиомы, географические названия, иные данные, которыми мог обладать только человек той эпохи и очень высокого образования. Далее история развивается следующим образом. Во второй главе книги «Исход» в стихах с 11 по 15 сказано: «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он пошел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их. И увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотревши туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел на другой день, и вот 2 еврея ссорятся, и сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. Далее следует 40 лет его жизни.

0: жизни в пустыне. Он знакомится с мадиамским священником по имени Иофор и женится на одной из его семи дочерей. Становится пастухом овец. Очень разительная перемена в окружении и стиле жизни Моисея. В это время духовное состояние израильского народа все больше и больше скатывалось вниз, назад к язычеству. Они стали практиковать многие обычаи, которые практиковали египтяне, и все больше и больше забывать веру в единого Бога, которая передавалась из поколения в поколение, еще со дней Авраама и раньше. И вот, согласно библейскому повествованию, согласно данным Танака, Бог призывает Моисея там, в пустыне, когда он еще пасет овец, и посылает его, 80-летнего, назад в Египет для того, чтобы вывести свой народ оттуда из рабства. Очень важно отметить при этом, что когда Библия описывает выход из Египта, она не сводит это событие к исключительно национальному действию, значимому только для еврейского народа. В книге Исход в 12 главе, в 38 стихе сказано: «И множество разноплеменных людей вышли с ними». Когда этот народ, который находился в рабстве, вышел из Египта, к нему присоединилось огромное количество иных родственных народов, которые тоже были в рабстве. Моисей дает законодательство в Синайской пустыне и устраивает правила касательно духовных, нравственных, моральных принципов. Далее, касательно государственного устройства, по вопросам здоровья, по вопросам в целом судейской системы. И все эти законы тщательно записываются, и они в конечном итоге составили то, что сегодня называется Тора, Пятикнижье Моисея. По характеру Моисей был человеком мягким. В книге Числа, 12 главе, в 3 стихе сказано, что он был самым кротким человеком на земле. Неоднократно его пытались побить камнями те, кого он вывел из рабства, но тем не менее раз за разом он прощал их и вел дальше к свободе, к намеченной цели. С вами был Виталий Олейник. Вы слушали программу «Великие религии мира». Всего вам доброго. До свидания.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Мы продолжаем разговор на тему круглосуточное воспитание. В конце первой части нашей встречи сегодня мы посмотрели на пример семьи пророка Самуила, великого судьи израильского народа, человека праведного, через которого Всевышний много соделал благого для своего народа. И с удивлением обнаружили, что, оказывается, сыновья его, воспитанные в доме его, были на него совсем не похожи. Почему? Естественно, никогда невозможно в жизни все свести к какому-то одному фактору. И, конечно же, есть фактор свободы воли. И, конечно же, Священное Писание открывает, что и у праведника может родиться сын какой? Сын-разбойник, говорит пророк Иезекииль. У праведника может родиться сын-разбойник. То есть это все в действительности верно, и родители не могут во всей полноте отвечать за результаты своего воспитания. Но, тем не менее, есть объективные факторы, которые присутствуют в жизнеописании пророка Самуила. И я хочу задать вам вопрос. Скажите, в какой семье жил и воспитывался Самуил, когда он был вот отроком, когда был юношей, молодым человеком и так далее? В семье первосвященника Илия. Давайте вспомним, какой была эта семья. То есть, каким был образец для подражания у Самуила? Какая динамика взаимоотношений между отцом и сыновьями была постоянно перед его глазами? Что было для него примером и моделью? Первая книга Царств, 2 глава, стихи 12, 17 и 22. Сказано: «Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа». 17 стих. «И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». И 22. «Или же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания». Невозможно даже представить себе более мерзкой, отвратительной ситуации, чем описанная здесь. Когда священники народа, призванные представлять Всевышнего, они не знают Всевышнего, и, сказано, не знают своего долга священнического по отношению к народу, и во святилище, у святилища занимаются развратом. Это страшная картина. А Илия, первосвященник, отец их, за все это ответственен, правильно? То есть он отвечает за то, что происходит в служении святилища. И что он делает? Давайте прочитаем дальше. Написано у нас в 29 стихе, это же 2 главы, следующее. «Господь ему говорит, первосвященнику: для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля?» Что говорит Господь? «Ты предпочитаешь мне сыновей своих». То есть Илия должен был бы сразу же прекратить это безобразие, сразу же прекратить это беззаконие. Он должен был отстранить их от служения, он должен был бы проявить твердость. А еще раньше, дорогие, он должен был бы вкладывать время и силы, и днем, и ночью, для того, чтобы воспитать достойных сыновей. Но он ничего этого не делал. И вот в такой семье воспитывался Самуил. Вот это видел он, вот это была для него модель, вот это был образец для подражания. В психологии это называется социальное воспитание. То есть то, что человек видит с рождения, он это впитывает еще тогда, когда у него нет способности рационально мыслить и как-то фильтровать то, что происходит. Он впитывает это непосредственно, это все непосредственно записывается в подсознание. И даже тогда, когда уже повзрослев, некоторые говорят, ну вот у меня точно не будет, как у моих родителей. Слышали такое? Потом, когда приходит настоящая жизнь, они не весть откуда себя ведут точь-в-точь, как родители. Потому что не хватает порою рацио и силы рацио побороться с подсознанием и его силой. Специалисты говорят, что соотношение подсознания и сознания можно уподобить соотношению видимой и невидимой части айсберга. Видимо и видно где-то порядка 10%. То есть вот почему Господь столько много говорит о родителях прежде, о том, любят ли они Господа, закон Божий находится ли у них в разуме, любят ли они его вот в действительности всей душою, всеми силами, прежде чем уже родителям говорить, как воспитывать детей. Потому что в этом огромная сила. Вот один из опытов, который поставили психологи. Малышам в детском саду накрыли стол и предложили поиграть в игру «Праздник», по условиям которой они должны были вести себя как взрослые. Итак, «Праздник». Ведите себя как взрослые. Как вы думаете, что произошло? Дети подвыпили лимонада и стали драться и скандалить. Все. Как вы думаете, кто-то вот из родителей этих детей нравоучал их? Дорогой сыночек, дорогая доченька, знай и разумей, когда праздник, вести себя нужно по-скотски. Как вы думаете, кто-то так говорил? Нет, нет, никто ничего не говорил. Родители себе жили, как живут, не задумываясь. Вот сила социального воспитания. Итак, мы, я думаю, поговорили достаточно, по крайней мере, обратили внимание на то, что необходимо в качестве предпосылки для успешного воздействия на подрастающие поколения. Ну, а теперь рассмотрим главные принципы непосредственно воспитания. Говорится о том, чтобы вот эти вот заповеди, эти законы, эти благие постановления, которые Господь дал для нас, для радости и счастья, чтобы, имея их в разуме, в сердце и живя по ним, родители теперь внушали детям. И делали это как? Первое. Сидя в доме и идя дорогою. Скажите, есть ли еще какие-то иные места, кроме дома и вне дома? То есть, это ответ на какой вопрос? Где бы ты ни находился рядом с детьми, в доме ли или вне дома? То есть, либо ты находишься в доме, либо ты передвигаешься где-то вне дома. То есть, везде, иными словами, вот везде, в любой момент – сказано «внушай, внушай, внушай». Послушайте, что пишет на эту тему известный специалист, доктор Джеймс Ван Хорн, профессор социологии из университета из штата Пенсильвания, 1997 год. «Большая часть обучения ребенка происходит во многих ситуациях, привычных для жизни семьи. Эти возможности для непринужденного обучения включают все время, когда члены семьи вместе заняты обычными делами, такими как одевание, принятие ванны, подготовка к отъезду в школу, принятие пищи и так далее». Теперь на практике. Вот эта фраза «сидя в доме и идя дорогой», вот этот тезис, эта цель, как может быть на практике применена? Когда мы воспитываем детей? Например, складывайте белье вместе, общайтесь. У меня вопрос, почему мама, допустим, должна этим заниматься? Да? В то время, когда ребенок там в свое удовольствие что-то делает. Твое белье, ты его складывай. То есть мы садимся вместе, мама свое складывает, допустим, дочечка свое или сыночек свое. И в это время происходит общение, в это время происходит разговор, в это время происходят задушевные беседы, в это время и своим отношениями, своим поведением можно многое заложить. Делайте уборку вместе, общайтесь. Мойте автомобиль вместе, общайтесь. Поливайте газон вместе, Общайтесь. То есть задача заключается в том, чтобы везде и всегда, вот в любой момент, когда родители и дети вместе, использовать это как научающий и обучающий момент. И вовсе не обязательно даже в это время что-то говорить. Достаточно вот этой совместной деятельности. Но лучше, конечно же, использовать вербальные средства общения для того, чтобы помогать ребеночку. Посмотрим еще. Как еще можно воспитывать? Готовьте пищу вместе, общайтесь. Я уже слышу голоса мам. Фу, если бы вы знали, как после этого мне много приходится работать, после того, как моя дочка трехлетняя мне помогает, допустим, там кушать готовить. Они в этом возрасте так хотят помогать. Вот. И кажется, ну лучше пусть она где-то там вот в уголочке, я быстренько все приготовлю, сэкономим время и так далее. Нет. Пусть будет грязно, пусть она испачкается вся, но она будет привыкать к тому, что она, скажем, вместе с мамой, что она вовлечена в процесс. И это чудное время, чудная возможность для сближения, для общения. Конечно, это больше времени, конечно, это больше хлопот, возможно, но это возможность воспитывать. Главное – возможность влиять. Например, трапеза. Есть ли у вас дома трапеза именно семейная? Не так, что каждый покидал быстренько вот сам себе, у кого какой график, а именно, чтобы вся семья села, ну вот хотя бы один раз в день. Чем больше, тем лучше, естественно. Чтобы в это время выключены были все телефоны, чтобы никто не просматривал свои, как говорится, статусы в социальных сетях, чтобы ни на что больше не отвлекаться, чтобы не было того, что отец сидит, как говорится, с закрытой газетой или чем-нибудь еще в то время. Да, вместе с семьей, да. Да, да, да, да. То есть ему что-то рассказывают, он говорит, да, да, да. И нормально ли, что сын получил двойку? Да, да, да, все нормально. То есть вот такого не должно быть. Когда семья вместе, она только лишь друг на друга внимание обращает. Едьте в магазин, в банк, на почту, возьмите ребенка с собой, общайтесь по дороге. То есть цель, коротко говоря, как можно больше быть вместе для оказания влияния. 6 глава книги Второзакония, 7 стих. «Сидя в доме и идя дорогою». Здесь, конечно же, можно организовывать и дополнительные, вот особые какие-то поездки, особые события. Важно также один на один с ребеночком проводить время. Игры с детьми, походы, выезды на природу и так далее. Если вы вспомните своих детей, что вот вам запомнилось за прошедший год, что они вам ответят? Как правило, вот какие-то поездки, какое-то время особое, когда вот вы именно им время посвятили. Дети это очень ценят. И вот пережитое вместе с родителями связывает детей и родителей на многие годы. Итак, это был один принцип, который описывает вот формат воздействия и влияния на детей, чтобы делать это когда и где? Везде, или в доме, или вне дома. Посмотрим дальше. В 6 главе книги Второзаконии, в 7 стихе написано «ложась и вставая». Это значит когда? Утром и вечером. Вечером и утром. Вы видите, что помимо всего прочего, что уже было сказано, особое время выделяется утром и вечером. Чем это время характерно, согласно Божьему закону? Это время молитвы. Утром и вечером в храме приносилась жертва всесожжения. И дальше вот угли от этой жертвы всесожжения вносились во святилище, и утром и вечером на жертвеннике курения воскурялся фимиам. А что в это время делал народ? А все общество, книга Евангелия от Луки, 1 глава, молилось вне во время кождения. То есть это был четко установленный ритм, график. Утреннее служение, вечернее служение. Те, кто жил поблизости, мог приходить непосредственно к храму, а кто жил вдалеке, они, подобно Даниилу, поворачивались в сторону храма, останавливали все и в это время проводили свое частное, семейное, если есть дети, богослужение. Потому вот в нашем контексте утреннее богослужение, вечернее богослужение представляет собой обязательный формат воспитания. Это обязательно должно быть в графике каждой семьи. Утром, пусть буквально минут 5-7, 10, чуть-чуть встать пораньше, чуть-чуть напрячься для этого, но спланировать так, чтобы, скажем, прочитать какое-нибудь утреннее чтение. Благо, сегодня материала достаточно. Есть чтение специально для детей, причем разных возрастов. обсудить, какие планы на день, спросить: «Сыночек, что у тебя сегодня? Доченька, какие у тебя планы? А о чем молиться?» Помолиться вот за это, то есть чтобы семья жила в этом едином ритме. Благословить детей обязательно, благословить на день грядущий и совершить моление Господу. То же самое вечернее богослужение – это анализ дня, молитва благодарения Господу, вот, анализ ошибок, просить прощения друг у друга, если что-то вот нескладно или неладно во взаимоотношениях было. И таким образом заканчиваем день. Еще раз, и ложась, и вставая. То есть и утром, и вечером особое внимание на детей, помимо вот дня как такового. Итак, когда мы говорим с вами о воспитании, мы должны помнить, и я хочу обратиться непосредственно к вам, дорогие родители, у вас большая конкуренция за детей, что касается влияния, что касается времени, воздействия на них. Друзья, школа, средства массовой информации, интернет и иные факторы, а они соревнуются с вами, дорогие родители, за возможность оказывать влияние на ваших детей. И если вы не проводите время с детьми, наполняя их умы чем-то созидательным, это время обязательно займут другие. Потому если родитель думает, что вот он сейчас чем-то более важным занимается, в то время как главное, чтобы дитя не плакало или там утешалось непонятно чем, то он упускает драгоценную возможность воспитать действительно достойного человека, достойного и для общества земного, и гражданина Царствия Небесного. Общий принцип подхода к этому важному и, конечно же, порой нелегкому делу отражен в качестве иллюстрации в книге «Бытие» в 33 главе. Там описывается, как патриарх Иаков со станами своими, со скотом своим, с детьми своими многочисленными возвращается от Лавана. И вот в контексте встречи с Исавом, братом своим, звучат следующие слова. Книга «Бытие», 33 глава, стихи 13 и 14. «Пусть Господин мой пойдет впереди раба своего». Перед этим 13. Иаков сказал ему: «Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день, то помрет весь скот. Пусть Господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду господину моему в Сеир». Какая ключевая фраза? «Я пойду медленно, как пойдут дети». То есть, когда рождаются дети, родители должны настроить себя на то, что все теперь должно в доме двигаться вокруг детей и со скоростью детей. Потому что у нас с вами совсем немного времени. Это кажется при рождении младенца, когда же он вырастет? Когда же она вырастет? А проходят годы, те, кто через этот путь прошел или этим путем прошел, вы знаете, как быстротечно время. И как ребеночек поначалу всегда задает вопросы. Как говорят у нас на России, он в рот родителям смотрит. А почему? А почему? А почему? Он хочет разговаривать, он общается, он приходит, он всю душу изливает. И если в это время родители время с ним не проводят, и он живет отстраненно, и нет вот этого общения, и родители не закладывают вот эти все необходимые ценности, необходимые правила, необходимые законы, то потом наступает время, когда родители говорят: «Ну, сядь, доченька, со мной пообщай, расскажи, что там у тебя, я чувствую, что у тебя печальное сердце» и так далее. Доченька говорит: «Не, мам, все нормально, все». То есть ей уже это общение не нужно, уже у нее другие ценности. Значит, мама время уже утеряла. В каком возрасте это начинается? Очень скоро. То есть у родителей, ну, лет 10, может быть, есть. Вот так, по большому счету. А дальше уже с каждым годом все труднее и труднее и труднее влиять. И тогда, когда многие, вот, как говорится, начинают приходить в себя и осознавать, что время улетает, все, бывает уже очень трудно что-то изменить. Посмотрим, как на эту тему говорят некоторые известные авторы, специалисты в этой сфере. В книге «Христианский дом» Елена Уайт пишет следующее: «Если родители настолько заняты, что не могут найти своим детям полезные занятия, то сатана найдет им дело. Страшно звучит? Да. Сатана найдет дело, если родители не занимают детей чем-то созидательным. Еще один автор, Эстер Селадон, пишет: «Если вы хотите вырастить хороших детей, тратьте на них в два раза меньше денег и в два раза больше времени». Деньги – это не проблема, но если сравнивать, что важнее, то время, безусловно, намного важнее. Как сказал в свое время известный человек Бенджамин Франклин, время – это материал, из которого сделана жизнь. Время – это материал, из которого сделана жизнь. Посвящать свое время детям означает посвящать им свою жизнь. Итак, сегодня мы с вами задаем непростые вопросы о том, как Господь в Своем Святом Слове представил для нас, родителей, процессы и эффективные пути воспитания. Наша тема сегодня – круглосуточное воспитание. Хочу рассказать вам одну историю. Она называется «Папа, сколько ты зарабатываешь?». Речь идет о том, что однажды в этой грустной истории маленький мальчик ждал возвращения с работы своего отца. Вернувшись поздно и очень уставшим, отец был крайне удивлен, увидев сына не спящим, и спросил: «Уже почти 10 вечера. Почему ты не спишь?» Мальчик ответил: «Я не могу заснуть, папа, потому что у меня есть очень важный вопрос, который я хочу тебе задать». Отец попросил перенести разговор на завтра. Известная стратегия. «Я сейчас занят, но вот как только освобожусь, обязательно. Давай завтра поговорим. Да, не сейчас, потом». Однако мальчик ответил, что он все равно не сможет заснуть, потому что дело серьезное. В конце концов, отец согласился его выслушать. И вот ребенок задает вопрос. «Сколько ты зарабатываешь за один час, папа?» – спросил он. «Это и есть твой важный вопрос?» Отец предполагает, что ребенок сейчас будет на что-то деньги просить в очередной раз. «Ну, примерно рублей 100, – говорит он. «Примерно рублей 100 зарабатываю в час», – ответил отец, шокированный таким вопросом, из-за которого ребенок не может уснуть. Тогда сын вытащил маленький пакетик из-под подушки и начал пересчитывать свои деньги. Монеточки. Посчитал и широкой улыбкой на все лицо спросил: «Папа, можешь ли ты мне одолжить 10 рублей?» Отец в еще большем недоумении очень расстроился и произнес: «Это и есть твой важный вопрос? Ты просто хотел получить у меня очередную десятку? Я дам тебе их, но завтра мы обязательно серьезно поговорим». Однако мальчик взял 10 рублей. И вот, приплюсовав, добавив их вот к той горстке мелочи, снова пересчитал и отдал отцу с такими словами: «Это тебе, папа, здесь ровно 100 рублей. Пожалуйста, можешь ли ты уделить мне один час твоего времени? Можешь ли ты уделить мне один час твоего времени?» Вы знаете, дорогие, когда в жизни происходит трагедия, когда кому-то, не дай Бог, приходится терять своих детей, тогда родители, возвращаясь памятью вот в те дни, месяцы и годы, которые Бог дал им провести со своими детьми, часто горько и горько сожалеют о том, что могли больше сердца, любви, времени, внимания посвятить своим детям, но в свое время были слишком заняты. Или же, когда ситуация вроде бы менее трагична, то есть дети живы, все нормально, но избрали не тот путь, пошли путем беззакония. И родители теперь вспоминают прошлое и с ужасом осознают, что они во многом тому виной. Они могли выбрать детей, сделать выбор в пользу детей и пренебречь чем-то менее важным, как теперь оказывается, как теперь становится понятным. Сегодня, поднимая этот вопрос, я никоим образом не пытаюсь надавить на чувство вины или чувство жалости. Я лишь провозглашаю то, чему учит Священное Писание, и говорю и для себя, и для всех присутствующих. Есть ли что-то более ценное для родителей, что касается их родительского долга перед детьми, чем вложить все самое лучшее в тех маленьких существ, которых Господь нам доверил? В Библии дети не представлены как наша собственность. Они представлены как Божье наследие. Дети – это временный, драгоценный дар, который дан нам на время, чтобы мы его полностью детям посвятили. И пусть даже в действительности будет чуть меньше финансов, пусть в действительности чуть позже вы закончите свою докторскую программу и так далее. Но, оглядываясь назад, вы будете благодарить Бога за то, что со своей стороны сделали все, что могли, и провели с детьми это время драгоценное, и вложили в них сердце свое, любовь свою, душу свою, и вот то, чем вы живете, и словом, и делом оказывали влияние. Для того, чтобы, когда придет встреча с Господом, можно было сказать, подобно пророку Исаии: «Вот я и дети мои, которых дал мне Господь, чтобы встречать Господа всей семьей». Вот если кто-то из вас еще может оказывать влияние, примите решение посвятить себя и свое время круглосуточному воспитанию детей. И да благословит вас Господь!

0: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. В Евангелиях мы можем встречаться с многими сравнениями в притчах и проповедях Иисуса Христа. Все это Христос сделал для того, чтобы прояснить недопонимание и привлечь людей к самому главному смыслу жизни, к настоящим взаимоотношениям с Богом. Все, что мне хотелось бы, чтобы каждый из нас и я лично поняли в своей жизни, главная идея смысла нашей жизни – это наши взаимоотношения с Богом каждый день. Очень важно отметить, что Христос не только приглашает нас следовать за Ним, но Он оставил свой личный пример исполнения воли Отца Небесного. Как вы думаете, зачем Сыну Божьему нужно было приходить в наш мир и умирать за грехи человечества? Вы ответите, потому что существует определение самого Бога, что результатом греха является смерть, не правда ли? В послании к Римлянам в 6 главе в 23 стихе апостол Павел говорит: «Ибо возмездие или результат греха есть смерть». Ну скажите, а почему бы Богу не простить согрешение первого человека, Адама и Еву, и забыть об этом? Ну допустили ошибку наши прародители – ну, съела Ева этот запрещенный плод. Ну, Адам тоже съел. Большое дело. Почему бы Богу не сказать: ладно, Адам, я прощаю тебя, давай забудем, остаемся друзьями. Мы можем сравнить грех с заразным микробом. Скажите, что случилось бы с пациентом, если бы хирург не продезинфицировал, не убил бы этот микроб на своих руках перед операцией? Что бы случилось с пациентом? Ну, наверное, проникла бы инфекция, развилось бы какое-то тяжелое заболевание инфекционное, и впоследствии человек бы умер. То же самое мы можем сказать и о греховной инфекции. Если бы Творец Вселенной не принял бы меры по предотвращению влияния греха, Вселенная утратила бы свою гармонию и в конечном итоге самоуничтожилась бы. Поэтому должна была быть уплачена цена смерти за грех, потому что возмездие или уплата за грех есть смерть. Но почему нужна была смерть Сына Божьего? Потому что... Или почему, например, не могли бы принести себя в жертву ангелы за грех? Скажите, кто определил цену оплаты за грех? Сам Бог. Поэтому сам Бог должен был заплатить эту плату. Никто из ангелов не мог заплатить это. Как мы уже изучали ранее, божество состоит из трех личностей: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Христос есть Бог, и Он отдал свою жизнь в уплату, как достойную цену в уплату за грех. Послание апостола Павла к евреям, 7 глава, 26-27 стихи. «Таков должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, а потом за грехи народа. Ибо Он, Христос, совершил это однажды, принесший в жертву самого Себя». Итак, своей смертью Христос уплатил цену выплаты за грех всего человечества. А что такое грех? Библия отвечает, что грех – это беззаконие. 1 Иоанна 3 глава 4 стих. Слово «беззаконие», как известно, сложное слово, состоящее из двух простых слов – «без закона». То есть беззаконие – это нарушение закона Божьего. В этой связи очень важно отметить, что в своей земной жизни Христос продемонстрировал полное послушание закону Божьему. В Евангелии от Иоанна 15 главе в 10 стихе мы читаем: «Если заповеди Мои соблюдете и пребудете в любви Моей, говорит Христос, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». Будем помнить, что смысл христианской жизни заключается во взаимоотношениях с Личностью по имени Иисус. Позвольте еще раз вам сказать жизненно важную мысль. Если вы когда-нибудь зададите себе вопрос: что самое главное для меня в жизни, вы можете ответить: самое главное в вашей жизни, самое главное в моей жизни – иметь близкие, добрые отношения с Богом всегда. Пусть благословит вас в этом Бог. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, ребята! Ну вот мы с вами и снова встретились. Надо же, кружится! Всем привет! Весело у вас тут?
5: Да, кому весело, кому и не очень.
6: У Марьи Ивановны плохое настроение.
4: А что случилось?
5: Это очень грустная история, Афанасий Филиппович.
4: Пойдемте ко мне.
5: Мой любимый Прохор умер. Попугайчик мой, он был такой жизнерадостный. Я приду устала из работы, а он мне говорит, Проша хороший ждет.
6: А почему он умер-то?
5: Да от старости, Тань. Неужели уж нельзя эту смерть-то победить, Афанасий Филиппович?
4: А вы как думаете, ребят?
6: Мне кажется, ее нельзя победить.
4: Многие люди во все века пытались это сделать.
5: Но так никто и не смог.
4: Никто, кроме одного. Я узнал об этом из Библии. Ну, если хотите, я вам расскажу.
6: Конечно, хотим.
5: Да, хотим, да, конечно. Хотим.
4: Но для начала я хочу напомнить ребятам о том, что я рассказывал в предыдущих историях. Священники приказали схватить Иисуса Христа и вынесли ему смертный приговор. Солдаты римской армии его исполнили и распяли Иисуса на кресте. Иисус был похоронен в гробнице богатого человека. Ученики его никак не могли поверить в то, что Сын Божий умер, и, отчаявшись, разбежались кто куда. Итак, на третий день после смерти Иисуса ранним утром женщины пришли к его гробнице, неся приготовленные ароматные масла. И, подходя, они очень удивились, так как большой камень, закрывавший вход в гробницу, был отодвинут. Тогда женщины заглянули внутрь и увидели, что тело Господа Иисуса нет на месте. Они были потрясены и думали, что его тело украли. Но тут внезапно два ангела в белоснежных одеждах предстали перед ними. Объятые страхом женщины низко склонили голову. Ангелы же сказали им: «Не бойтесь, мы знаем, что вы ищете Иисуса, распятого на кресте. Пойдите скорее, расскажите его ученикам, что он воскрес из мертвых». И вспомнили они слова, которые Иисус когда-то им говорил об этом, и скорее направились в Иерусалим. Вбежав в дом, где были ученики, они радостно закричали: «Его нет в могиле! Ангелы сказали, что он воскрес!» Ученики не могли этому поверить, и двое из них, Петр и Иоанн, побежали посмотреть на могилу. Придя туда, они увидели, что камень отвален, а могила пуста. Теперь и они поверили этому чуду. Через некоторое время Мария Магдалина была у могилы Иисуса. Она горько плакала, думая, действительно ли он жив. И вдруг она услышала за своей спиной голос: «Женщина, почему ты плачешь?» Мария подумала, что это садовник, и ответила: «Господин, если ты взял тело Иисуса из могилы, то скажи, куда ты положил? Я заберу его». Но он сказал: «Мария». И тут Мария узнала голос Иисуса. Обернувшись, она кинулась к нему, но Иисус попросил не прикасаться к нему, а сказал: «Пойди к ученикам и скажи им, что я жду их». Счастливая Мария побежала к ученикам, чтобы рассказать им об этом чуде воскресения Иисуса Христа из мертвых. Бог сотворил нас для того, чтобы мы жили вечно, но человек согрешил, и теперь мы стареем и когда-то должны умереть. Но Иисус Христос пришел на землю, чтобы победить смерть. Он умер на кресте и на третий день ожил. И этим самым он победил сатану. Жизнь победила смерть.
6: Дядя Афанасий, а мы будем жить вечно?
4: Конечно. Если мы любим Бога и слушаемся Его, то да. Дело в том, что Библия говорит о том, что однажды Иисус придет на нашу землю второй раз. Придет для того, чтобы окончательно уничтожить сатану и зло. Ну, так получится, что все те, кто слушался сатану и был злым, погибнут во время второго пришествия. А те, кто верили и любили Бога, те останутся с Ним навсегда и будут жить вечно.
7: Как будут жить? Так многие же умерли, Афанасий Филиппович.
4: Так в том-то и дело, что при втором пришествии они воскреснут. Мир изменится, он станет светлым, добрым, и не будет больше ни слез, ни болезней, ни горя. И даже хищные животные перестанут есть друг друга и станут дружелюбными. И мало того, даже цветы не будут вянуть.
6: А когда он придет?
4: Ну, к сожалению, этого никто не знает. Да это не главное. Главное знать о том, что это произойдет, и верить в это.
7: Какая чудесная история, Афанасий Филиппович.
4: Дорогие друзья, всего вам доброго, до новых встреч. Да благословит вас Господь.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
8: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
9: Утешайся Господом.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и назвал Бог твердь небом».
2: Твердь – земная атмосфера, которую авторы Библии изображают как небесный свод с видимыми на нем небесными телами. Бог создал твердь на второй день творения, разделив тем самым воды вверху и внизу. Громадный небесный свод простирается над всей землей и покоится на горах, словно на столпах, согласно 26 главе книги Иова. 24 глава книги пророка Исаии и 77 псалом говорят о символических окнах и дверях в этом своде. В 37 главе книги Иова речь идет о небесах, твердых, как литое зеркало. Слово «твердь» дважды упоминается в Псалтире в качестве Божьего творения. Пророк Даниил в 12 главе своей книги говорит, что разумные будут сиять, как светило на тверди.
1: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Бабушка, не беспокойтесь. Все будет хорошо. Не беспокойтесь, идите домой, отдыхайте. Пожалуйста, не беспокойтесь. У кого из вас есть пожилые родители, вы наверняка сталкивались с их особенностью за все переживать. Там, где мы не видим причину для беспокойств, они найдут повод понервничать. И мы обязательно должны всячески ограждать их от ненужных стрессов. Их действие на здоровье чрезвычайно велико. Университет Миннесоты доказал взаимосвязь стресса у пожилых людей и их сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря своему многолетнему исследованию в нем участвовали мужчины и женщины старше 65 лет. Оказывается, что депрессия, стресс и отрицательный взгляд на жизнь могут увеличить риск смерти от геморрагического, например, инсульта почти что в 3 раза. А вот другой фактор, который тоже может привести к заболеваниям сердца. Исследование, напечатанное в научном журнале «Анналы медицины», изучало 44 тысячи человек, из которых 8,5 жили в одиночестве. И вот результат. У тех, кто живет в одиночестве или просто чувствует себя одиноким, на 25% повышен риск смертности по любым причинам, а также от сердечно-сосудистых заболеваний, в особенности в возрасте до 80 лет. Слова мудрого Соломона вновь подтверждаются. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, продолжает Соломон, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Беспокойтесь о родителях, чтобы они не беспокоились.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Радуйтесь всегда в Господе.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Мы продолжаем разговор о происхождении жизни на нашей Земле. Естественный отбор, именно его считал Чарльз Дарвин движущей силой эволюции. Что такое естественный отбор? И действительно ли играет он какую-то роль в происхождении жизни на Земле? Сегодня это предмет нашего разговора. И на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, начнем с определения. Что такое естественный отбор?
3: Знаете, Дарвин, когда ввел термин «естественный отбор», он долго думал, какое же ему дать определение, и, в общем-то, не находил. Но ему помог другой ученый, который предложил такое определение. Естественный отбор – это выживание наиболее приспособленных. Это был его друг Спенсер, он предложил такое определение, Дарвину оно понравилось, и он включил его в свою книгу. Но, знаете, ученым такое определение не очень нравилось, потому что в этом понятии естественный отбор есть слово «отбор». А здесь говорится только о выживании, да, о каких-то приспособлениях. А где же сам отбор? Поэтому как бы они очень так восприняли это определение критично. И вот я хочу прочитать, ну, на мой взгляд, более удачное определение и более понятное определение. Его дал тоже известный эволюционист Феодосий Добжанский. Он писал: «Отбор в биологии – это процесс, с помощью которого индивидуумы, обладающие определенными качествами, отбираются в популяциях животных или растений, по-видимому, потому что они более чем другие, соответствуют данной среде». Да? То есть вот здесь как раз-таки звучит вот это слово «отбираются». То есть природа как бы отбирает организм. Да? То есть точно так же, как селекционер – да, при выведении домашних животных или новых сортов культурных растений, он отбирает организм. Точно так же и природа, вот по аналогии, только естественным способом отбирает определенный организм.
2: То есть и наиболее вот это... сильные, выносливые, совершенные.
3: Да, что ли? Наиболее да, сильные, да. То есть то, что нужно природе. Вот человеку, допустим, нужно, чтобы он был не сильный, а чтобы, скажем, был красивый, да, чтобы собачка вот хорошо смотрелась. А природа отбирает, чтобы был более сильный. Да? То есть вот такая вот концепция.
2: Привел ли Дарвин примеры естественного отбора?
3: Знаете, во всех 6 изданиях «Происхождения видов» Дарвин ограничился только воображаемыми примерами естественного отбора. Он сам так и писал. «Для того, чтобы выяснить способ действия естественного отбора, как я его понимаю, я попрошу разрешения провести несколько воображаемых примеров». И такими примерами были развитие быстроногости воображаемых волков, которые охотятся на воображаемых оленей, и взаимное приспособление воображаемых цветков и воображаемых насекомых, которые питаются их нектаром. Но вы знаете, несмотря на то, что эти примеры были воображаемыми, один из этих на сегодняшний день опровергнут. Это воображаемый пример с цветками. То есть что говорил Дарвин? И не только Дарвин, и его последователи. Что цветки, они привлекают насекомых своих нектаром, да, чтобы они их опылили. И поэтому эволюция будет направлена в ту сторону, чтобы давать как можно больше нектара, чтобы привлечь как можно больше насекомых. А насекомые, в свою очередь, будут приспосабливаться к форме цветка, да, для того, чтобы, ну, извлекать. И, соответственно, цветок тоже будет подгонять свою форму под насекомого, чтобы вот все было удобно, чтобы сел, он выпил нектара, да, насекомое выпило нектара, а растение смогло передать им пыльцу. Но, вы знаете, выяснилось, кстати, это было показано, если я не ошибаюсь, на колибри, да, на маленьких птичках, которые питаются нектаром, что на самом деле колибри, у них тоже клювик, как хоботок, с помощью которого они пьют нектар, он тоже как бы по форме напоминает строение цветка, в которых они питаются. Так вот, оказалось, что колибри, они на самом деле долго на цветке не задерживаются. То есть они подлетают к одному цветочку, попьют нектар, отлетают к другому цветочку. Поэтому Им совершенно безразлично, сколько там будет нектара. Мало нектара, много нектара. Они выпили немножко, буквально там полкапельки, да, и перелетели на другой цветок. И как бы нет никакой необходимости цветку давать больше нектаров, потому что насекомое там долго не задерживается. То есть мы видим, что у Дарвина, ну это так, отвлечение, да, а вернемся к примерам естественного отбора, мы видим, что Дарвин не привел никаких примеров естественного отбора, ограничился только воображаемыми примерами, и это понятно, потому что никто об этом не писал, и Дарвина, в общем-то, неоткуда было черпать информацию.
2: Ну, это была его идея, только лишь его идея.
3: Да, это была его
2: отбор.
3: Идея.
2: Ведь он, в общем-то, основывался изначально, как мы говорили ранее, на работе своего деда, да? И кто там еще был, еще один ученый?
3: Ламарка, да.
2: Но они не говорили ничего о естественном отборе, не
3: да,
2: писали.
3: Совершенно
2: да,
3: совершенно верно. Да. Этого термина он вообще
2: Дарвину,
3: не звучал да, у предшественников. И, в общем-то, Дарвину пришлось бы самому искать вот эти примеры, но вы понимаете, что найти это довольно сложно. Однако вот на что я хотела обратить внимание, в то время как раз-таки публиковались материалы, которые, из которых Дарвин мог увидеть скорее отсутствие естественного отбора. Вот, например, в то время стали поступать сведения о термитах. Это общественные насекомые, это крылатые насекомые, но перед спариванием они теряют крылья. То есть они полностью сбрасывают крылья, и в этот момент они становятся легкой добычей для хищников, для птиц. И действительно, в это время они склевываются в огромном количестве, и только одна пара на тысячи ускользает от гибели. И, казалось бы, если задуматься, то природой, в общем-то, ставится эксперимент. Если возникают варианты несъедобности, ну, скажем, колючий покров или отпугивающий запах, или горький вкус термитов, то они должны отбираться. И в конечном итоге несъедобность должна вытеснить съедобность. Но, тем не менее, термиты существуют тысячелетия. Тысячелетиями каждый год они, в общем-то, выедаются в огромном количестве. И в соответствии с теорией Дарвин должен был появиться вот, скажем,
2: этот
3: вот
2: признак,
3: это, да, признак несъедобности,
2: чтобы сохранить популяцию.
3: Если есть естественный отбор, он должен отобраться. И термиты на сегодняшний день должны быть несъедобными. Однако мы видим, что, может быть, этот признак появляется, может, не появляется, мы точно не знаем, но, во всяком случае, все термиты съедобны. Вот это вот такой вот был пример. И, знаете, когда Дарвин свою теорию естественного отбора пропагандировал, то ученым, конечно, стало интересно вот провести эксперимент, доказать, вот быть первыми в этом, да, потому что она, в общем-то, уже пропаганда возымела действие, она, в общем-то, уже была довольно популярна, эта теория естественного отбора, а доказательств не было. И поэтому люди начинали, ученые, ставить эксперименты. И вот был поставлен такой интересный эксперимент с птицами, в частности, сойками. Птиц-соек выращивали в неволе, а затем помещали их в клетки, где было много веточек деревьев, на которых развешивали гусениц, бабочек, которые имитируют сучок. То есть гусеница, она ну, так сливается с веткой дерева, что создается впечатление, что это просто какой-то сучок. И смотрели. То есть возникала такая идея, что такая форма гусеницы возникла благодаря естественному отбору, потому что птицы склевывали тех гусениц, которых они лучше видели, а эти маскировались, и, соответственно, они меньше склевывались, и поэтому возникла вот такая вот форма. И вот в клетку развесили вот этих вот гусениц и выпустили одну единственную птицу-сойку. И этот эксперимент ставили несколько раз, да, в нескольких повторностях, как положено в науке. И результаты оказались такими, что в среднем сойка тратила 25 минут на поиски первой гусеницы. То есть она случайно могла зацепить ее ногой, гусеница сворачивается, она видит движение и тут же начинает ее склевывать. Так вот, после того, как сойка замечала первую гусеницу, всех остальных она склевывала
2: быстро
3: моментально.
2: Быстро находила.
3: Да, моментально. Да? То есть мы видим опять-таки, что то, о чем, кстати, говорили критики Дарвина, что маскировка, она, в общем-то, легко разгадывается. Мы говорили с вами об этом, да? она легко разгадывается хищником, и, в общем-то, это было доказано. В том же самом эксперименте с теми же птицами и сойками, но уже когда им давали в качестве пищи кузнечиков, которых выпускали на зеленую траву, то в этом эксперименте сойки оказались еще более проворнее. Им потребовалось менее 10 секунд на поиски кузнечика в зеленой траве. И, в общем, они склевывали их моментально.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: Интересно, даже еще такой вот эксперимент был. В одной местности раньше жили бабочки определенного вида, но затем они исчезли. И вот ученые решили как бы восстановить популяцию этих бабочек. Они искусственно вырастили куколки этих бабочек, около 1000 штук, и вышли в лес и стали их прятать в самых укромных местах, под корой где-то, под мхом, вот где угодно. Притом окраска этих куколок была такая вот маскирующая, если можно сказать, да, то есть их действительно было незаметно. И таким образом они думали восстановят популяцию бабочек. Но что случилось? В это время проходила миграция певчих птиц в этом районе. И когда ученые пришли, то с удивлением обнаружили, что практически все 1000 вот этих куколок были склеваны. То есть как их птицы нашли, вот, хотя прятали уже все, все кажется, да? И тем не менее, видите, как, казалось бы, какой тут естественный, как не приспосабливайся, как не маскируйся, все равно, если надо, себя найдут и съедят, да? Мы видим, что, в общем-то, доказать так и не удалось.
2: И как бы человек ни старался, не вторгался вот в природу, да, что-то не пытался там улучшить даже, да, улучшить, а не получается.
3: Да, совершенно верно. И при том это не только, вот мы с вами взяли высших организмов, да, а если взять, скажем, бактерии, если там отбор, оказалось, что и там отбора нет. Скажем, было тоже поставлен эксперимент, брали две группы бактерий, одна из которых должна была синтезировать аминокислоту определенную, а вторая получала ее в готовом виде. И смотрели, какая же группа бактерий победит, да, естественно, отбор. Конечно, предполагалось, что та, которая, в общем-то, в готовом виде потребляет, потому что не нужно затрачивать энергии на производство этой аминокислоты. Но в итоге выяснилось, что никакого преимущества она не имела. То есть та синтезировала, размножалась с определенной скоростью и жила в этом, в общем-то, в этой среде. А вторая получала в готовом виде и с такой же скоростью размножалась. И точно так же, то есть никаких не было преимуществ, и опять-таки не удалось доказать вот теорию естественного
2: отбора. То есть под естественным отбором, в общем-то, подразумевается некий закон, наверное, да, который работает на всех видах, да, живых организмах, везде, всегда, в любых условиях.
3: Да.
2: Но где-то мы видим, что это работает, да, ну, допустим, действительно, сильнейшие особи выживают и оставляют потомство, а где-то, ну, просто вопреки всему, это не работает.
3: Да.
2: Вроде бы и окраска яркая, бросающаяся в глаза, да. И как мы говорили в предыдущей программе, что животное питается, например, только одним видом растений. И все. Но сохраняется этот вид, выживает, и все прекрасно.
3: Да, совершенно верно.
2: Как вообще современные эволюционисты объясняют отсутствие доказательств естественного отбора?
3: Вы знаете, современные эволюционисты, вот я даже хочу вам прочитать несколько высказываний. В общем-то, они констатируют вот этот вот факт, они его признают.
2: Что их нет,
3: да.
2: Что доказательств нет.
3: Вот помните,
2: нет?
3: Мы с вами говорили о отборе на альтруизм, да?
2: Вот, на такое
3: поведение. То есть, когда отбирается та группа популяций, в которой есть альтруисты, то есть организм, который жертвует собой ради того, чтобы выжила вся вот эта вот популяция. И возникает вопрос, а как? Вот эти организмы погибают, а популяция, которых их содержит, наоборот, именно она отбирается. Так вот, современные российские ученые, Кипятков пишет, следует подчеркнуть, что все дискуссии о групповом отборе носят преимущественно теоретический характер, практически полностью отсутствует реальный пример его действия в природе. Да? Другой эволюционист, тоже российский, Пучковский, отмечает факт отсутствия естественного отбора в летописи окаменелости. Он пишет, фактических подтверждений реальности отбора в любой форме палеонтологические материалы не дают. Ну, как, вот вы спросили, да, как эволюционисты реагируют на это, как они объясняют, почему вот нету.
2: Нет, этих... ведь их, но это же продолжает быть ключевым понятием эволюционной теории,
3: конечно,
2: да?
3: Ничего,
2: несмотря на то, что доказательств
3: ничего
2: нет.
3: Не изменилось. Ну, вот смотрите, что пишет известный эволюционист Северцев. Он пишет: естественный отбор очень трудно изучать. Выжил ли организм потому, что случайно не подвергся действию каких-то факторов среды или по причине своей высокой относительной приспособленности, обычно неизвестно. Как правило, неизвестно и какими признаками обусловлена более высокая приспособляемость этого организма и так далее, и так далее. Да? То есть мы видим, что он хочет сказать, что, в общем-то, сложно поставить эксперимент, что много факторов действует и так далее, и так далее. Да? Другой эволюционист, австрийский методолог Карл Поппер пишет: важнейший вклад самого Дарвина в теорию эволюции, его теорию естественного отбора, трудно проверить. Существует несколько способов ее проверки, даже экспериментальных способов. И в некоторых случаях, подобно знаменитому феномену, известному как промышленный меланизм, об этом мы с вами будем еще говорить, мы можем наблюдать естественный отбор, происходящий как бы на наших глазах. И все-таки по-настоящему строгую проверку теории естественного отбора очень трудно осуществить, гораздо труднее, чем проверку сравнимых с ней в других отношениях теории физики или химии. То есть они объясняют тем, что вот трудно поставить эксперимент, поэтому как бы объясняют.
2: Ну а если трудно поставить эксперимент, что вообще может современная наука, вот, которая в основе которой эволюционизм, да, доказать, на чем она вообще может настаивать? Если это не проверяется, эксперимент не ставится, это недоказуемо, этого вообще нет.
3: Совершенно верно. Еще Данилевский, еще во времена, еще до того, как пытались поставить эксперименты, он говорил, что, в общем-то, это бессмысленно, потому что естественный отбор нельзя доказать не потому, что сложно проверить, да, сложно, в общем-то, поставить эксперимент, а потому что его быть не может. Ведь согласно дарвиновской теории, естественный отбор вытекает из крайне напряженной борьбы за существование. Только в этом случае он может. А поскольку мы с вами говорили, что крайней напряженности нет, то есть борьба за существование есть, но вот этой напряженности нет, то, следовательно, нет и естественного отбора. То есть все становится на свои места.
2: Понятно. Время нашей программы подходит к концу. Мы еще продолжим говорить о естественном отборе в нашей следующей передаче. Спасибо вам за участие в программе. Спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Если вас заинтересовала эта передача, заходите на наш сайт, оставляйте свои сообщения, отзывы, вопросы. Всего доброго, до свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
5: Бог любит вас и желает вам счастья.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: В какой-то степени судьба человека складывается и из судеб окружающих его людей. При пересечении жизненных дорог каждый выбирает для себя пройти мимо друг друга или, сопереживая, принять участие в судьбе другого человека. Если видишь, что человеку нелегко, то разделить с ним ношу не в этом ли поэзия христианской души? Наталья Щеглова, кроме поэтического дара, обладает еще одним, не менее ценным – дарить свое тепло и участие тем людям, которые в ней нуждаются. Когда умеешь делиться, получаешь взамен неизмеримо больше. Вот говорят, если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, помоги ему, и тебе станет легче. Наташа считает, что жизнь слишком коротка, чтобы думать о себе. Важно мерить порывы своей души иной меркой, высшим смыслом бытия. И ей важно побывать в интернате, в доме, согревающем обделенных судьбой детей, и поделиться с ними любовью и хлебом насущным. Или поехать вместе со своими студентами духовной семинарии, где она преподает, в деревню, в глубинку, в боль, нищету и страдания, где наши великие труженицы, простые женщины, несут свой крест смиренно и терпеливо.
3: Я думаю, если мы спросим их относительно того, видели они что-либо светлое в жизни или нет, они скажут, что они видели много радости в своей жизни. Они называют себя счастливыми, наши русские женщины в деревнях нашего времени, хотя не всегда у них есть хлеб, хотя не всегда у них есть деньги, и справедливее сказать, у них нет денег. У них нет возможности купить лекарства. У них нет возможности по распутице в церковь сходить, потому что обуви нет. И все-таки они называют себя счастливыми. То есть подвиг духа и подвиг смирения, он присущ русским людям, можно сказать, потому что испокон веков их матери, их бабушки учились терпению. Они учились уповать на Христа и считать страдания почетным. С тех пор, как Господь пришел к человеку, разделил с ним самое нищенское существование, разделил болезни, голод, страдания и, в конце концов, смерть, после этого люди, истинно Божьи, считают страдания почетным. Они приобщаются к Господу, испытывая страдания. И, может быть, те женщины, о которых мы говорим, наши современницы в преклонных летах, русские женщины, они не сумели вычеркнуть в своих душах, несмотря на долгие десятилетия коммунистического прошлого, они не сумели зачеркнуть вот это отношение к страданиям. И, возможно, это и есть истинные высоты духа.
2: Как мало на самом деле человеку надо собраться вместе, угостить от души, чем Бог послал, попеть любимые песни, поддержать добрым словом, расслышать душу другого человека, увидеть луч участия в чужих внимательных глазах, и человек счастлив. Он нужен.
3: Я имела в течение этого года возможность соприкасаться с людьми, судьбы которых страшным образом сломаны. И когда знакомишься с ними, а просто со студентами нашей духовной академии, мы идем в эти деревни и через лес в распутицу приходим в грязных сапогах, стучишь в эти избы и входишь. Ты видишь в глазах горе, ты видишь даже вражду. И вот они, эти пожилые люди, они первые минуты смотрят на наших ребят отчужденно, и ты видишь в этих глазах несчастье и боль. Это читается. Но вторая, третья встреча, последующие встречи, они привыкают, они слушают, как ребята поют, они задают вопросы, ребята рассказывают о своих матерях, рассказывают о своих деревнях, где-то там на Украине, в жутком безденежье, тоже в грязи.

0: начинают говорить о своих болях. Они начинают рассказывать о том, что пережито, о том, что наболело, о том, что душит, о том, что не дает видеть просвета, лишает надежды и веры. И вдруг вот это разделенное несчастье, вот эта беда, которую как хлеб разломили, которую поделились, она обращается в счастье.
1: Не постичь благодать в нелюбви, в нетревоги, надежды и жажды, в недоверие встречному каждому, в нестремлении душу отдать, в непотребности вместе страдать, вне всего, что живет и болит, не постичь благодать в нелюбви. И когда ты отдал все, что есть, спел для страждущих лучшую песнь, сжег себя в сострадание костре, сораспят на Голгофской горе, ощущаешь усталость и боль, и тоску, и безмерный покой. Вот он, в сердце сияющий блик благодати, святой ореол. Все равно ты ее не постиг. Не постиг, но обрел.

0: Господь позволил мне служить этим детям. Я не знаю, я недостойна просто этого счастья вместе с ними искать Господа, правда, на самом деле. И вместе с ними благовествовать бабушкам в деревне. И вместе с ними и с этими бабушками молиться Господу. Вот если есть в моей жизни счастье, то это оно.
1: Теперь впечатлений хватит надолго. В деревне эти ценные минуты общения берегут в душе особо. Нет, они не одиноки. И Наташа вместе со своими ребятами-студентами обязательно приедут еще. Навестят их, выполнят просьбы, привезут гостинцев из города. И, конечно, радость общения. Пересеклись судьбы, наполнились сопереживанием. Значит, теперь вместе легче будет любая ноша. А Наташа, становясь причастной к этим судьбам, творит свою. Ее жизнь – это жизнь и каждой из этих женщин. Ее поэзия – это и поэзия судеб окружающих людей. Редкое счастье на грешной земле – верить друг другу. Редкое счастье на этой земле – понимать, душу расслышать сквозь бури и вьюги, взглядом озябшее сердце обнять. И не случайен в путях провидения этот немыслимый случай – вдруг ощутить прикосновение и осознать созвучие.

В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Топол.
3: Я приглашаю вас в удивительный мир Библии. И послание Ефесской Церкви, 5 глава, мы прочтем первые два текста. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Благоухание еще можно перевести как благовоние, благоухание или аромат, приятный аромат. Чтобы нам лучше понять, что имеет в виду апостол Павел, употребляя слово «благоухание», которое мы сейчас в современном языке практически не употребляем, мы можем обратиться к Ветхому Завету, где это слово впервые встречается в Священном Писании. В книге «Исход», 30 глава, с 34 текста, мы можем прочесть следующее. «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего поровну, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святый, и столки его мелко, и полагай его перед ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по всему составу, не делайте себе. Святыню да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить, им истребится из народа своего». В этом описании мы видим, как приготавливается благовонная жертва. Особенность ее приготовления в том, берутся разные травы и ароматные смолы и растираются в порошок. Обратили внимание на это слово? И столки его мелко. Зачем это делается? Чтобы разрушить структуру и лучше получить запах. Каждая хозяйка знает, чтобы добиться аромата какой-либо травы или зерна, его лучше всего растереть. Например, зерна кофе или перца. Господь дает три запрета относительно благовония. И столки его мелко, это мы уже рассмотрели. Полагай его перед ковчегом откровения, то есть в скинии собрания. Этот состав нельзя применять для каких-либо других целей. И следующее, не делай это себе. Ну, конечно, предупреждение о наказании. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится из народа своего. Еще одна особенность всего этого – только священники должны делать это. А теперь вопрос на размышление всем нам и слушающим, и читающим слова книги этой. Что это давало Израилю? Зачем сие все действие? Обратимся к книге «Левит», 16 глава, и мы будем читать с 11 по 13 текст. «И приведет Аарон тельца в жертву за грех, за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих углей в полную кадильницу жертвенника, который перед лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь перед лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». Это защищало самих священников, когда они представали перед величием Божьим. В следующей библейской книги «Чисел», 16 глава, 44 текста мы читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение. Но они пали на лица свои, и сказал Моисей Аарону, возьми кадильницу и положи в нее огня жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их. Ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось». Это спасает самого грешника от неминуемой гибели. Как Христос предстает нам в этой жертве – курение. «Песнь песней», 2 глава, 1 текст, мы читаем. «Я нарцисс саронский, лилия долин». Лилия долин – это благоухание Христа. Когда Христос пришел в этот мир с самого рождения и до смерти, вся его жизнь была одним большим и сплошным страданием. Христианская писательница Елена Вайт в книге «Желание веков» пишет, когда Христос пришел в этот мир с самого рождения и до смерти, вся его жизнь была одним большим и сплошным страданием. Она пишет, что злые ангелы кружили над Христом, когда он вошел в Гефсиманский сад. Годы служения Христа людям оказались периодом величайшей активности сил царства тьмы. Веками сатана и его злые ангелы стремились овладеть телами и душами людей, ввергнуть их в грех и страдания, обвиняя во всех этих несчастьях Бога. Разрушение структуры. Что происходит с Иисусом? Он прилежнее молится, и это было особенным благословением для мира. Я не знаю, что бы происходило со мной или с вами, если бы мы попали под такое растирание или под такое сокрушение, какое бы мы благовоние издавали, какое бы благовоние исходило от нас, что за запах издавали бы мы? Псалом 21, 13 текст мы читаем. «Множество тельцов обступили меня, тучные, вассанские окружили меня». А в еврейской Библии, в Танахе, мы читаем: «Обступило меня множество быков, сильные быки Башана окружили меня».

им, ибо не знают, что делают». 23 глава, 43 текст. «И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Следующий текст этой же главы, 46, говорит: «Иисус, возгласив громким голосом, сказал: „Отче, в руки Твои предаю дух мой“». Евангелие от Иоанна, 19 глава, 26 текст. Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. В Евангелии от Матфея, 27 глава, 46 текст, мы читаем следующие слова Иисуса Христа: «А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: „Или, или, лама савахвани“, что есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив голову, предал дух. Записал евангелист Иоанн в 19 главе, 30 текст. Как бы мы, верующие люди, вели себя при таких обстоятельствах, какие были со Христом? Что будет исходить из нас, если на каждого из нас так надавить? Вот весь драматизм креста. Евангелист Иоанн в 3 главе, 13 текст пишет: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Змей. Интересный образ. Апостол Павел говорит, что Христос стал грехом за нас. Второе послание Коринфской церкви, 5 глава, 21 текст, мы читаем: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Лучше этот текст передает украинский перевод Библии под редакцией Агиенко, потому что того, кто не знал греха, Он сделал за нас грехом, чтобы мы стали Божьей правдой в Нем. Смотрю на Иисуса, умирающего на Голгофском кресте, спрашиваю себя: почему? А Он — грех за нас. Бог любит грешника, но ненавидит грех. На кресте висит Его единородный Сын, которого Он любит, но Бог должен уничтожить грех на кресте со всей яростью, ненавистью, присущей Ему по отношению ко греху. Вспомните картину, на которой Авраам приносит жертву сына своего, Исаака. На картине изображен старик, поднявший руку с ножом над связанным юношем. Кажется, через одну долю секунды удар, и все, жертва принесена. Но так ли приносилась жертва? Это видение всего лишь художника. Как на самом деле Авраам должен был принести жертву? Как она вообще должна была приноситься? Вначале надо было перерезать горло, дать крови стечь, потом отделить кожу от мяса, потом отделить внутренности от мышц и лишь только потом сжечь жертву на жертвеннике. Второе послание Коринфской церкви, 2 глава, 14 текст мы читаем: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему?» Апостол Павел в послании к Галатийской церкви во 2 главе 20 текст пишет следующие слова: «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня».
Живет ли в вас Христос? Если нет, то еще раз задайте себе вопрос, почему? Христос

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Мы продолжаем рассуждать о праве и обязанности, о праве, которое приводит человека к стрессу. И сегодня я представляю вам несколько тех эгоистических прав, которые очень часто живут в мировоззрении человека и разрушают, приводят к разным конфликтам его. Право на справедливое отношение. Что такое право на справедливое отношение? Ко мне все должны относиться справедливо. Все, кто меня окружает. Иногда даже такой человек идет в церковь, и ему кажется, что вот это общество обязательно будет вести по отношению к нему себя справедливо. Вы все должны меня любить. Еще одно мировоззрение, которое очень часто постигает человека. И если его не любит никто, для человека трагедия. И если все его любят, а один человек его не любит, для человека тоже это трагедия. Как правило, подобное мировоззрение очень часто угнетает и приводит к частым стрессам. Успех должен быть везде. По крайней мере, что бы мы ни делали, мы делаем это с целью того, чтобы получить какой-то успех. Но, друзья мои, если мы этого очень ожидаем, то к нам придет не только успех, но к нам придет и разочарование, потому что не все, что мы делаем в своей жизни, обязательно будет идеальным, обязательно приведет к какому-то успеху. И я предлагаю вам взять эти личные притязания, просмотрев их в своем мировоззрении, заметив их в своем мировоззрении и уступить их Богу. Просто мысленно скажите: «Боже, желаю, чтобы ты взял эти притязания под свою опеку, чтобы оно больше не мешало моему нормальному сосуществованию с другими людьми». Ведь это главное в человеколюбии. Если мы уступаем проблему Богу, то мы заручаемся силой и поддержкой, что Он изменит наше несправедливое, неправильное право на то, чтобы устранить раздражитель, и даст нам еще один повод испытать благодарность по отношению к нему. Нам очень важно отметить основные различия между правами и нашими обязанностями. Вы чувствуете разницу или нет? Мы вольны уступать свои права, но не должны уклоняться от своих обязанностей. Это решающее различие. Рассмотрим несколько прав от претензий, на которые с точки зрения управления стрессом можно было бы отказаться. Как мы с вами говорили, право на неизменное справедливое отношение. Нам бы хотелось, чтобы с нами всегда обходились справедливо. Продолжайте так говорить. Это нормально, чтобы к вам относились справедливо. Я не исключаю, чтобы к вам относились справедливо. Но если я буду требовать этого от вас, тогда всякий раз, когда мне покажется, что вы обходитесь со мной несправедливо, между нами произойдет конфликт. Это справедливо для всех имеющихся у меня взаимоотношений, и это может грозить массам конфликтов. Но право, которое мы сталкиваемся в своей жизни, как несправедливость, право на неизменную любовь и уважение, право на долгую жизнь для себя и для своей семьи, это все сами по себе фантастические желания. Если сегодня я узнаю, что я неизлечимо болен, или не проживу больше 5 лет, то с этой минуты я могу превратиться в очень несчастного и ожесточенного человека и оставаться таким до последней минуты своей жизни, потому что мое право на долгую жизнь было ущемлено. Было ущемлено даже Богом. Мне совершенно все равно, что кто-то страдает еще больше, чем я, потому что я живу эгоистическим желанием. собственным решением ожесточиться из-за непредсказуемого мне укороченного века, я могу заточить себя в темницу уныния и горького разочарования на все оставшиеся годы жизни. Но с другой стороны, если я откажусь от этого права, тогда мне откроется возможность быть благодарным за каждый день, в начале которого Бог меня пробуждает. Я вспоминаю, как однажды человек радовался тому, что он целый день не курил. И каждый раз он умолял Бога о том, чтобы и следующий день, который наступил в его жизни, он провел без табакокурения. На самом деле, человек с благодарностью воспринимает то, что ему дано сейчас. Мне также откроется возможность испытать благодарность за все прожитые годы, каждый из которых, как день, становится для нас подарком. Вот почему повседневная молитва не обыденная, не традиционная, а ваша личная, когда вы благодарите Бога за каждый день, который дан в вашей жизни, за каждую возможность, которая у вас появляется. Вы принимаете это как подарок от Бога, но вы оставили свои права. Права, что у вас все получится, права, что у вас все будет нормально, и вас все любят, и вас все уважают. Право на такое же отношение к себе, какое я выказываю окружающим. Это уже не право, а это обязанность. Право на неизменное соблюдение окружающими обещаний, данных мне, и так далее. Это эгоистическая природа человека. Но это замечательно ослабляет стресс, когда мы уступаем свои права Богу, который оберегает вас от тяжелого и неприятного переживания. Уступка своих прав – это сделать то, что сделал на вечере Иисус Христос. Я обращаю ваше внимание на Священное Писание, на 13 главу Евангелия от Иоанна. Это самый яркий пример, как Христос переменил свое право на свою обязанность. Когда среди своих учеников, которые спорили в тот момент, кто должен встать и поучаствовать в омовении ног грязных, Христос встает, и хотя Он, как учитель, имел полное право сидеть и получать эту услугу, Он встает, как написано в Священном Писании, снимает с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученика и отирать полотенцем, которым и был припоясан. Только подумайте, что сам Бог снизошел до такого состояния. Оставив свои права, Он применил свою любовь. И в последующем Иисус Христос в следующем стихе пишет: «Как Я дал вам пример сей». Если быть дословным, в 13 главе, в 15 стихе он говорит: «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». И вы знаете, в христианской церкви по сей день, по-библейски, этот принцип существует и поныне, когда люди перед вечерей Господней смиряют свои сердца, понимая, что их права, их право на любовь, на справедливость должно быть оставлено, как сделал это Иисус Христос, чтобы символически, омывая ноги своему брату по вере, вспомнить, как сделал это Иисус Христос ради человека. Дальше, как мы знаем, по библейским событиям был Голгофский крест. Его тоже можно считать той обязанностью, которую совершил Иисус Христос. И Христос сделал самое удивительное. когда умер на Голгофском кресте. Ученики, видевшие и осознающие все события, произошедшие, писали, как написал однажды ученик Иисуса Христа Иоанн: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. И я желаю для каждого из вас познать Иисуса Христа в своей жизни, потому что это перевернет ваше представление, порождающее стресс, на здоровые, нормальные отношения с обязанностями человеколюбия. И помните, выход есть».

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Как финансы влияют на благополучие человека? И вообще, как достичь этого заветного финансового благополучия? Здравствуйте, мои коллеги. Сегодня мы поговорим об управлении деньгами.
2: Руслан Ларин, бизнес-коуч, директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз: быть успешным и оставаться счастливым. Мария Ивачева, семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз: каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников, священнослужитель. Лидер молодежного служения на Кубани. Автор блога «Небо близко». Любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз: небо близко. Сергей Бутов, инвестор, предприниматель, бизнес-тренер, проводит тренинги и игры на тему финансовой грамотности, постоянно развивается, любит активный отдых и социальное служение. Написал книгу «Правда жизни». Девиз: счастливая возможность дается тому, у кого есть четкая цель и кто к ней движется.
1: Ну, первый вопрос такой традиционный, да? Давайте мы все-таки определение для себя как-то проговорим. Что для вас лично значит финансовое благополучие?
3: Ну, для меня финансовое благополучие, наверное, с двумя факторами ассоциируется. Это с отношением, с каким-то убеждением в отношении средств, денег. И второе, это, наверное, с возможностью удовлетворять какие-то нужды базовые, ну и сверхбазовых. Какие-то нужды по самореализации?
4: Ну, я вот поддержу Марию, скажу о том, что финансовое благополучие в первую очередь связано с неким балансом между расходами и доходами. Как бы это ни звучало, все думают, это бухгалтерия, но это, так скажем, начальный этап, на котором очень многие спотыкаются. Вот. И если вот этот баланс выдерживать, независимо от того, сколько ты будешь зарабатывать, ты будешь благополучно себя чувствовать.
5: Многие люди считают, что финансовое благополучие связано с количеством денег. И я с этим согласен. Я думаю, что это правда, но это лишь доля истины. Потому что, по моему мнению, финансовое благополучие – это не цифры, это то, что у тебя в голове, это твои ценности, то, что ты считаешь главным для себя, ради чего ты живешь.
1: Спасибо, коллеги. Ну, наверняка все слышали исследование вопросов счастья, которое говорит о том, что если у человека там все хорошо с финансами, да, с финансовым благополучием, то его уровень счастья и уровень удовлетворенности жизни, ну, в целом, как бы на высоком уровне. А как вообще вот финансовое благополучие или неблагополучие влияет на другие сферы жизни? И вот на какие сферы жизни это влияет вообще?
4: Да, ну, мне кажется, повсеместно влияет на все сферы жизни, начиная там, так скажем, просто на отношения, да?
3: Ну, конечно, если нет денег, даже, ну, самые крепкие отношения начинают трещать.
4: Да. Ну, простой пример даже. Вот, ну, как бы молодой человек, да, познакомился с девушкой. То есть, соответственно, ну, ты не только в парке хочешь пойти погулять, да? Хотя некоторые парки бывают платные, да?
5: Хорошим зимним днем, да?
4: Но ты хочешь ее удивить немножко, хотя бы сводить в кино или это. Хотя на сегодняшний день в современном мире есть такая вещь, хотя ее не поддерживаю, когда люди сами платят друг другу, ну, то есть за себя. Вот она пришла к нам с Запада, но я все-таки вот думаю, что мы, как вот россияне, у нас есть все-таки вот такая, ну, у русских мужиков такая тенденция, что за женщину, то есть, заплатить, да, то есть, это как бы твой статус в ее глазах повышает, потому что, ну, как бы, если я могу себе позволить, то она уже ко мне по-другому относится, нежели там приходишь и говоришь, так, ты что, пила кофе? Или там чай? Там, или воду, да? Вот, или ты что, салат ела, а я там это? Вот, но мне кажется, это глупо.
1: Ну, подожди, получается, что если денег нет и с финансами, что называется, поют романсы, отношения не получится?
3: Ну, я не скажу, что не получится. Есть люди, которые умеют креативные в парке, правда, погулять, на свидание сходить. Но когда семья все время, ну, допустим, родился маленький ребенок, или молодая семья, не хватает денег, и когда она все время находится в какой-то нехватке, только закрыли одни дыры, другие дыры открылись, то очень сложно созидать отношения. Ну, это тогда нужна очень колоссальная какая-то внутренняя работа над тем, чтобы быть благодарным тем, что есть, и ценить то, что есть. Но, оглядываясь вокруг, ты видишь, что у других что-то чуть-чуть больше, и поэтому очень сложно такие моменты, ну, на стрессе постоянно находясь, сложно быть, ну, таким счастливым полностью.
5: Вот я согласен с Марией, что, ну, одно дело быть благодарным, и в Библии, кстати, есть такой текст интересный, что лучше блюдо зелени и при нем любовь, чем, там, не знаю, роскошный дом и какие-то там ссоры и так далее. Но блюдо зелени... Сколько сегодня руккола стоит? Блюдо зелени нужно заработать, правильно?
4: Но вообще дорого быть вегетарианцем.
5: Да, на самом деле, да. И если... Ну, я думаю, что и наши зрители помнят свои юные годы, студенческие годы, когда ты только начинаешь строить там семейную жизнь, какой-то уют. Много проблем и трудностей вы вместе преодолеваете, это даже делает ближе. Но если ничего нет, бедность, и человек там, не знаю, лежит на диване, смотрит телек, то это 100% приведет к проблемам.
1: Ну вот здесь мы хороший вопрос затронули, я думаю, вот про отношения и финансы, потому что наверняка многие, и даже молодые, которые еще только на уровне там встречаний, да, находятся, им там, как Сергей говорил, да, уже на уровне там, нужно там заплатить, либо это уже семейные пары, там, с детьми и так далее, и у них реальные финансовые трудности сейчас. Но как им не разрушить эти отношения, чтобы все-таки финансы не разрушили, а они могли пройти этот этап, что ли, жизненный. Вот что им делать? Что можем порекомендовать?
4: Ну, здесь очень важно, так скажем, от чего отталкиваться, да? Мы говорили на предыдущих передачах, что очень много идет из семьи. Вот я вспоминаю свое детство, то есть когда я родился в Советском Союзе, я не скажу, что родители мои были богатые, то есть это была обычная семья, там, тем более неполная, потому что отец у нас ушел в раннем, так скажем, ну, не из жизни, да, то, слава богу, он живой, вот, а именно просто из семьи. И маме нашей было очень тяжело поднимать, была бабушка с дедушкой. Вот, и к чему я говорю, то, что были такие моменты, когда родители занимали деньги, то есть у соседей, для того, чтобы дожить, и вот момент такой от получки до получки. Но при этом как бы у нас был и хлеб, там, ну, и как бы... там, картошечка и все такое. Вот. А я к чему? И это копирование модели бывает такое, потом переходит на детей. Вот. И здесь очень важна основа того, чтобы, так скажем, что бедность, по сути, как бы бывает, порождает родителей. То есть они живут бедно, их никто этому не обучал, и они своим детям не могут это передать, привить что-то доброе, то есть в этом плане, то есть, как я называю, финансовую грамотность. И в итоге, получается, дети вырастают, с такими же проблемами сталкиваются, как и сталкиваются их родители, потому что никто их не учил. Им приходится или по жизни чему-то учиться, или просто...
3: проживать эту модель.
4: Такую же модель проживать, и, к сожалению, часто это приводит к катастрофе, как в семейном отношении, так и вообще просто в личностном. Да. Поэтому очень важно, я всем советую, независимо от возраста, всегда заниматься финансовым образованием сами. Это не обязательно оканчивать институт, идти учиться, там, бухгалтерию, там, да, но дебет с кредитом сводить, то есть как бы понимание иметь, сколько ты зарабатываешь и как ты их тратишь, вот о чем мы раньше говорили, то есть скачайте приложения там разные, да, и начните вести свой семейный бюджет или даже личный бюджет. Для того,
1: давай
4: чтобы...
1: ты обязательно чуть больше об этом расскажешь, да, мы поговорим об инструментах, нам они важны. Ты хороший пример привел, да, вот там молодости. Я вспомнил свою жизнь, я начинал свою такую супружескую жизнь с того, что я вообще был там с пустыми карманами. Я был очень молодым мужем, папой, и начинал разные виды бизнеса, я понимал, что не идет ничего по нулям, что называется. И мы жили вообще, вот это вообще не то, что не богато, это бедно называется. вот, за гранью, маленький ребенок. И я понимаю, что поддержка супруги – это было главное. Вот в те особенно годы, когда это, наверное, года три вообще первых, было так сложно. Если бы она меня так не поддерживала всегда, как бы вообще даже намека на то, что нам там тяжело, плохо, вот ее позитивное отношение помогало мне прям двигаться и до финансового благополучия.
5: Если мы говорим про то, как достичь финансового благополучия, я вспоминаю лекции известного тренера в России, бизнес-тренера Радислав Гандапас. Mm-hmm. Мне как-то удалось побывать на встречах. Mm-hmm. И мне нравится, что он очень часто цитирует Библию в своих лекциях и на YouTube, и в офлайн-режимах. И вот его любимая история, люди даже его спрашивают, откуда вы берете такие притчи? Он говорит, ребята, это Евангелие. Вот эта история известная, когда два человека строят дом, один строит его на песке, какие-то трудности, дом разрушается, а второй строит на камне. И вот Радислав делает такой вывод, что вы должны строить свою жизнь на каких-то прочных основаниях. И, может быть, то, что я говорю, не совсем логично, или там, не знаю, акулы бизнеса, или современный мир так не мыслит, но, например, Библия приводит такую ценность, что когда ты строишь там свою жизнь, не обязательно бизнес, просто свою работу, как честный человек, на принципах Божьего закона, то это станет твоим твердым основанием. И когда какие-то кризисы с тобой будут случаться, ты сможешь выстоять, потому что у тебя вот эта база, этот фундамент. И в Библии, вопреки мнению многих людей, эта идея очень сильно развита, потому что многие библейские герои, такие как, например, Моисей, Авраам, Иосиф, Даниил, и еще могу десятки имен привести, они были успешными, богатыми, они проходили сложные жизненные обстоятельства, поднимались на вершину. За счет чего? За счет того, что у них были вот эти твердый фундамент и ценности, которые их сохранили.
4: Ну, я вот в продолжение Жени скажу о том, что как бизнесмен я понимаю, что я в разные активы, так скажем, вкладываю, развивая разные бизнесы. И о чем мы говорим, камень или песок, да, то есть это можно привести с темы бизнеса как высокорискованные вещи, то есть как бы это как вот, ну, как бы такие вещи, которые могут принести моментальный быстрый доход, но в то же время очень рискованно, потому что можно также быстро и потерять. Или как бы вещи, которые имеются как вот основание, фундамент, камень, то есть они долгие, там, да, то есть как бы там, ну, простой момент, это связано там, допустим, ставка банковского кредита, да, то есть она защищена государством на сегодняшний день, там определенная сумма там где-то в районе 1,5 миллиона рублей. Банк, да, платит там в районе 6-8% на сегодняшний день, но она более такая фундаментальная, и ты как бы, ты просто положил и спишь спокойно. Хотя это тоже есть риск, то есть нету вещей, где ты просто положил деньги и не рискуешь. Даже под подушкой ты всегда рискуешь. Поэтому вот как раз к этому я хотел пояснить.
1: Да. Слушайте, вот в продолжении нашего разговора хочется спросить, какие вообще такие общие барьеры мешают людям вот достигать финансового благополучия? Что людям мешает?
3: Ну, мне кажется, таких барьеров много. Это может быть и страх неудачи, это и может быть то, о чем говорил Сергей, когда у тебя не было примера какого-то семьи, и ну, ты вырос, и у тебя не было вот этого момента, когда тебя учили, как обращаться с деньгами, как их приумножать, как их правильно расходовать. И, и страх, и влияние семьи, где мы выросли. И потом наш характер, он тоже во многом может способствовать тому, что это будет барьером, потому что есть люди, которые действительно имеют уже, ну, условное, но уже финансовое благополучие, но даже тогда они не чувствуют себя благополучным, потому что очень много тревог. А хватит ли? А если завтра? А если что-то случится? И эта тревога мешает человеку быть вот здесь сейчас радостным, счастливым, наслаждаться тем, что он добился.
5: Но, мне кажется, вместе с тревогами есть еще такой эмоциональный фон. Я как-то читал одно американское исследование, как вообще устроены торговые центры. Ну, мы с вами замечали, да, что ты заходишь туда, и ты попадаешь как будто вот в атмосферу праздника. И я читал исследования по магазинам для беременных, что они подбирают специальную музыку, и это даже может сказаться потом на ребенке, как он будет открыт вообще к этому бренду. То есть там очень такие фундаментальные исследования. И когда ты, ну, просто проанализировать приглушенный свет, динамичная музыка, там, в тебя встретили, тебе рады, улыбаются. И человек на этом эмоциональном фоне, ему дали большую корзину, вместо того, чтобы взять одну вещь в руки, он может поддаваться эмоциям и покупать больше, чем он запланировал или чем ему нужно на самом деле.
3: Ну, то есть маркетинговые все вещи, СМИ эти все
4: да,
3: вещи.
4: Да, на самом деле так мир устроен. Я хочу сказать вот на примере своего даже опыта жизненного. То есть я, как вот вначале сказал, что родился, ну, как бы среднестатистической, даже вот ниже, так скажем, статистики, семье. И, то есть, мои родители были и невысокообразованными людьми, то есть, обычными вот работягами. И плюс еще то, что никто не, так скажем, на родительском уровне не говорил, там, иди высшее образование получай. Но, как бы, это меня не сподвигло жить в нищете. То есть, дало мне, как говорится, открыло направление того, что я должен себя развивать. То есть, развивать, и вот на примере своей жизни, которую я описываю вот в своей книге «Правда жизни», кому интересно, вот можете на Литресе скачать. И там показывается, что не обязательно родиться в богатой семье и быть успешным человеком. То есть, это не критерий. Или наоборот, родиться в бедной семье и быть бедным. То есть, как бы, да, разные уровни у всех, но, в принципе, как бы основы финансовой грамотности, ее может обладать каждый, да, то есть независимо от того, там, предпринимателем хочет стать, бизнесменом, там, или каким-то политиком, там, не знаю, там, или просто какую-то карьеру сделать успешно. То есть, вот, это основа, от которой человек может отталкиваться. И, на самом деле, мы здесь живем в таком сейчас прогрессивном веке, где, если раньше действительно нужно книгу какую-то было начать почитать где-то, сейчас такой большой объем информации, и здесь очень важно человеку уметь разбираться в этом, да, и читая ту или иную литературу, практиковать потихонечку, то есть как бы вот эти навыки, которые можно вывести в себе, вот эти азы, там, научить, как бы прокачав, то есть можно добиться очень много успеха, то есть нет ограничений, вот, и это очень важно, это понимать.
1: Я, кстати, читал твою книгу.
4: Спасибо.
1: Я что хочу сказать, вот финансовая грамотность для меня является, ну, некой базой. Прям вот это действительно тут барьер для многих, из-за чего люди не достигают каких-то, ну, финансовых таких, да, моментов, что не знают, не учитывают. Но ты здесь важный момент поднял. Такое обилие информации и разные стратегии. Кто-то там больше на экономию, кто-то на зарабатывание, и так, ну, разные, да, там, кто-то на инвестиции в основном. И люди вот бегут как-то из крайности в крайность, начинают про инвестиции изучать все. А мне кажется, не это является базой. Вот с чего бы все-таки, ну, может быть, ты посоветовал, да, вот с чего бы людям начать какие-то базовые вещи, вот, в освоении финансовой грамотности?
4: Ну, простой пример – это взять, забить в интернете, там, как вести бюджет, личный бюджет.
1: С бюджета.
4: То есть, да, на самом деле, это первое, что нужно сделать. И на эту тему я не буду конкретно советовать. Их очень много книг, и они все по теме написаны. Главное, сразу скажу телезрителям, никогда не поддаваться эмоциям, потому что очень много семинаров или книг, везде идут ссылочки на то, чтобы, ребята, мы вам тут дали, а вы теперь инвестируйте в нас. Нет. То есть, вот я всегда говорю, если вы хотите стать крутым продажником, нужно поработать какой-то классной сетевой маркетинг компании, но не задержаться там. То есть это дает основу для того, чтобы уметь продавать, но не проникнуться этим и не зависнуть там. И вот здесь то же самое. То есть очень много грамотных книг на тему финансовой грамотности написано, там, в том числе есть тренинги и бесплатные тренинги, то есть как научиться свой бюджет вести. И самое главное, чтобы потом не зависнуть на этом, чтобы не увлечься этим человеком, да, который вам азы правильные дал, и вы увлечетесь, и он потом вам что-то, ну, русским языком впарит. Да? То есть и вы потом разочаруетесь, и в итоге скажете, ничего, я не научился, а я только потерял деньги.
1: Но я для себя главный вывод сделал. Главное, начни с бюджета, хотя бы распиши свои доходы и расходы.
4: 100%, да.
1: И знаешь, я сразу вспомнил момент, как я себя приучал к тому, что как ты должен научиться управлять деньгами, начни пользоваться только наличными. То есть карточки откладываешь, потому что ты не контролируешь. Ты когда покупаешь, карточку прикладываешь, ты как бы не отдаешь. как только ты начинаешь отдавать наличкой. И знаешь, вот на месяц взять себе такой вот эксперимент. Месяц мы все пользуемся только наличными в семье. Все, ценность денег по-другому. Ты начинаешь понимать, что ты даже 300 рублей начинаешь думать, это же вот они рубли, когда там...
4: Ну, тут я еще раз подчеркну, мы живем в таком веке, что все-таки наличка рано или поздно исчезнет. Она, угу. Я еще думаю, вот, ну, бабушки, там, к сожалению, которые тяжело им вращаться с этими гаджетами, а молодежь уже вся в гаджетах. Это здорово, на самом деле, удобно, но мир электронных денег, он идет. То есть мы видим это. Вот криптовалюта, ну, это тоже одна из основ. И здесь важно, важно понимать, что, как вести бюджет без налички. Да? В итоге вот мы говорили, что важно, что есть сейчас очень много умных приложений. Сразу совет всем телезрителям, не пользуйтесь приложением, которое предлагают банки, потому что в этом моменте они вроде за вас считают, но самое важное в приложении, когда вы сами записываете, когда вы сами туда записываете, вы четко понимаете, за что вы несете тот или иной расход. И в итоге, вот как бы я совет делаю, акцент, вернее, и советую, чтобы вести на начальном этапе статично приложение, то есть занося туда расходы постатейно. Месяц вы возьмете, проанализируете, поймете, куда вы как тратили и сколько вам нужно, да, и в итоге вы начнете уже контролировать эти расходы для того, чтобы уметь потом дальше уже план строить. То есть... Еще раз говорю, методик много, но они основные, и в этой программе сейчас, я думаю, ну, ни к чему говорить,
1: да? Вот,
4: но в любом случае, да, то есть это достаточно просто. Главное всегда, как мы и говорили в предыдущих передачах, во всех вещах, это систематичность. То есть это вот как на уровне, как почистить зубы. То есть потратил деньги, записал, потратил, записал. В итоге потом, когда ты это увидел, у тебя легче всего это все. Даже нет мелочных даже расходов. Даже, там, не знаю, там просто булочка там, или чай выпитый, это тоже расход.
1: У меня еще вопрос вот о духовности. Ну, вот, наверное, в первую очередь к пастору, да? Вот. Ну, если у вас тоже есть точки зрения, будет интересно. Духовность наша или там вера, вот она влияет на финансовое благополучие?
5: Я вот слушаю Сергея, и так приятно, потому что это коррелирует со Священным Писанием. И в Библии, кстати, наверное, интересно было бы исследование сделать, прочитать, что вообще Библия говорит про финансы, потому что что посеет человек, то и пожнет. То есть это инвестиции. Вот. Другой библейский текст, мудрый царь Соломон, у которого учились окружающие цари, приходили посмотреть, как он устроил Иерусалим, Израиль, и говорят, что во время Соломона Израиль достиг золотого века, то есть это лучше, это топ-1 всех царей за историю Израиля. Он что говорит? Например, есть такое изречение: «Пусти хлеб твой по водам, и он вернется к тебе». И если мы применим это на современную жизнь, что это означает «пусти хлеб по водам»? Это благотворительность. В Библии для людей, которые живут по духовным ценностям, есть такое понятие, как десятина, как приношение, когда ты можешь кому-то что-то пожертвовать, поддержать, там, нуждающийся, какой-то фонд благотворительный. И это очень важно, когда ты думаешь не только о себе. То есть это закладывает в тебе вот эти ценности. И жизнь так устроена, что... Почему я сначала сказал, что финансы, они не только в цифрах. Деньги показывают нашу духовность. Деньги показывают наши приоритеты. Ради чего мы живем. И поэтому, конечно, Библия связана, говорит о духовности, и финансы показывают, демонстрируют то, во что ты веришь, то, ради чего ты готов отдать свое время, свою жизнь, свои финансы.
1: Да, Писание ведь говорит о том, что вот какие-то моменты есть, да, когда ты жертвуешь, отдаешь, то ты потом благословен, да, благословен Богом, ты как-то получаешь.
5: Это потрясающее, на самом деле, выражение. Есть такой текст обетования. Вот я почему говорю об обетованиях, это как аффирмация, то есть это произнесение вот этих слов. Верный человек, он богат благословениями. Евреи, они очень ценят одно высказывание о Божьем благословении, там, да благословит тебя Господь, там, Божья охрана, то есть это здоровье, ментальное благополучие. И вот там есть одна фраза потрясающая: «Пусть Бог даст тебе мир». И мир, с точки зрения евреев, шалом, это как раз-таки благосостояние, это успех, это в том числе и финансы, правильное распределение ценностей. И поэтому, если человек этого ищет, если он берет из Библии эти ценности, то это благословение придет в его жизнь. Так, так обещано. Верный человек богат благословением.
1: Спасибо.
4: Ну, я вот поддержу Женю. На самом деле, очень часто общаюсь, так скажем, людьми, у которых хороший финансовый достаток. И часто, независимо от конфессии, вижу, что люди жертвуют. То есть в церковь жертвуют, на какие-то фонды жертвуют. И это как бы такая вот потребность человека, такой вот, как мы говорим, благодарность какой-то высшей силе, там, ну, я ее называю Бог. Вот, и это действительно работает. Я даже на своей жизни это знаю, это работает. И, но благодарность и второе, контроль над своими деньгами. То есть, потому что одно с другим взаимосвязано. Да. Поэтому вот всем телезрителям очень советую после сегодняшней передачи скачать приложение, начать вести его. И в итоге увидите, ваша жизнь изменится.
1: Последний вопрос хочу вам задать. Вот если бы у нас сейчас была возможность себе 20-летнему дать какие-то рекомендации, да, рекомендации на тему, может быть, не делать каких-то финансовых ошибок, либо рекомендации, как ты мог бы по-другому начать больше зарабатывать, да, вот, чтобы, ну, быстрее все-таки прийти к состоянию, когда, ну, тебе хватает, как Мария вначале сказала хорошо, да, не только на базовые потребности, но и на другие, когда ты находишься на потребности самореализации, у тебя хобби, это хобби может быть достаточно дорогим, да, и тебе нужны на это средства и так далее, да. Ну, даже пойти, человеку хочется там на пианино научиться играть хорошо, это тоже нужны для этого средства, да, как бы не только какие-то базовые вещи. Вот какие бы рекомендации могли бы дать себе 20-летнему, либо молодежи 20-летнему, ну, образно говоря, конечно.
5: Читая историю, да, великих людей, которые добились чего-то в этой жизни, много историй, когда они все потеряли, но потом они вновь восстанавливали свой уровень. Почему? Потому что мышление. Поэтому я бы, наверное, посоветовал развивать свое мышление, не развивать только свою сферу, развивать смежные сферы, то есть расширять свой кругозор, свое понимание ситуации. И когда ты инвестируешь в себя, в таком, в добром смысле этого слова, это обязательно приведет тебя к успеху.
3: Мне бы хотелось тоже пожелать, чтобы, несмотря на то, какой был опыт, несмотря на то, какие были знания, развиваться в этом отношении, планировать и не бояться рисковать.
4: Да. На самом деле риск – это вообще главный критерий предпринимателя. То есть очень часто люди не становятся предпринимателем, потому что боятся рисковать. Вот это тоже не хорошо, не плохо, это как бы черта человека. Я бы себе, вот заглянув назад, сказал бы хорошего держаться больше, ориентироваться на людей, у которых слова с делом не расходятся. Вот я всегда советую, когда люди читают книги или там ходят на какие-то семинары людей, смотреть на их дела. Потому что я всегда говорю, если ты сам не инвестируешь, а кому-то советуешь, ну, как бы, а зачем об этом? Или там человек живет не по средствам, а рассказывает, как жить по средствам. Вот, поэтому вот, ну, и больше читать. Читать, не останавливаться и не разочаровываться на тех каких-то, где ты спотыкаешься, снова вставать и опять идти вперед.
1: Спасибо. Я бы себе, образно говоря, тому 20-летнему сказал бы следующее. Руслан, на самом деле, даже в десятки раз ты начнешь больше зарабатывать, с точки зрения вот там жизни, это не так уж изменится. Ты питался одними продуктами, ну, будешь питаться там более какими-то рукколой, а не просто там капустой, да, например. К примеру. Ну, вот понимаете, да, там одну одежду покупал, будешь покупать другую на какие-то... Ходил на речку плавать, теперь ездишь на море. Но по большому счету твои сферы жизни, они вот такими будут. Но главный совет в том, что начни откладывать деньги уже сегодня, сколько бы ты ни зарабатывал. Ну вот ты жертвуешь, и ты считаешь это важным, и ты всегда жертвуешь деньги. Но точно так же откладывай всегда еще 10% от своего дохода. 1000 рублей ты заработал, но отложи, значит, 100 рублей. И всегда откладывай эти деньги, потом будут работать на тебя. Такой совет дал сам себе, понимая, что сегодня я как бы, не учитывая когда-то этот совет. Спасибо вам огромное. Мне кажется, мы обсудили все

0: помощи. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Многие люди считают, что они знают себе цену, но не могут самореализоваться. Что мешает достигать мечты и найти себя в жизни? Считается, что найти себя невозможно, себя можно только создать. Это длинный путь, но он крайне интересный и захватывающий. Существует вероятность, что многие из вас разрываются между 40-часовой рабочей неделей, которую нужно отработать, между семьей, которую нужно обеспечить, и между счетами, которые нужно оплачивать. Вы не чувствуете, что контролируете ситуацию. Наоборот, кажется, что порой жизнь контролирует вас. А что, если бы существовал способ, который помог бы нам принести все те изменения, которых мы так желаем? Это может быть достигнуто через самореализацию. Почему так важно реализовывать свой потенциал? Что необходимо для того, чтобы это реализовать? И давайте мы вот эти сложные вопросы зададим нашему новому гостю, экономисту, руководителю проектов в банковском секторе Юлии Ягненковой. Встречайте.
2: Добрый день.
1: Юля, привет.
2: Добрый.
1: Итак, что же такое самореализация?
2: Термин психологический. Да, давайте будем откровенны. Ну, если коротко, это реализация потенциала, реализация того, что мы можем. Это осуществление нашего призвания. Ну, наверное, если коротко и очень просто, то это так. Но давайте поподробнее разберемся, что каждый из нас вкладывает в это понятие.
1: Хорошо, давай мы разберем эту тему. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, поднимайте руку, не стесняйтесь, берите микрофоны. Либо можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас вы видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А мы после программы в прямом эфире обязательно все эти вопросы передадим нашему специалисту. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Итак, самореализация. Еще раз, наверное, повторюсь, это больше про психологию. Поскольку я не психолог, наверное, я опять же буду говорить исключительно из практической точки зрения. И начну с ассоциации. Начну с личностной ассоциации. В детстве я учила такой известный стих. Не знаю, учили ли вы, но я его учила. Владимир Маяковский. Кем быть? Все помнят эти стихи. У меня растут года, будет и 17. Кем работать мне тогда, чем заниматься? Я бы в плотники пошел, да? Я бы кондуктором пошел, я бы детей лечить пошел и так далее, и так далее, и так далее. То есть человек в определенном возрасте, он начинает задумываться, кто есть я, кем мне быть. И, собственно говоря, у него возникают вот такие вопросы. Стоит он на выборе. Ассоциация, опять же, личностная ассоциация. Для меня самореализация — это успех, но при этом, когда мне нравится. То есть я имею успех в традиционном понимании, да, и от этого, от того, что я делаю, от того, что у меня получается, я как бы наслаждаюсь этим, мне нравится это. У меня такие ассоциации, и на самом деле, когда наша компания переходила на Agile, на технологию Agile, на методологию Agile, для меня это было прям такой глоток воздуха. Нам сказали, теперь у вас будут свободные пространства, теперь вы будете творить, теперь вы будете не просто работать, а вы будете создавать. И мы сказали, как классно, как здорово. Для меня это был некий, знаете, прыжок в то, что я перестану теперь работать, я теперь буду, вот есть у меня вдохновение, вот я творю. На самом деле переросло это немножко в другую историю, это показала пандемия, когда не работа ушла на второй план, а когда, наоборот, работа настолько перемешалась с жизнью, что она просто вообще не ушла. Но это так, небольшое отступление. Итак, я бы сказала, что назвала сегодняшнюю тему «Реализация. Делай, что любишь, люби, что делаешь». Самореализация — это в первую очередь, ну, вернее, не в первую очередь, но в основную в том числе, это осуществление своего призвания. Призвание. По статистике, ну так, для понимания, Только порядка 2% человек знают свое призвание. 2%. Это 2 человека, а что делать с остальными 98 из 100? Тот человек, который знает свое призвание, он там художник, актер, я не знаю, у него хорошо получается, он программист, он знает свое призвание, но таких мало. А что делать остальным? А у них тоже 17, а у них тоже, кем бы мне пойти, где бы мне себя применить? Эти вопросы, они очень насущны, я это говорю, потому что сама через это прошла, и каждый через это проходит. И человеку просто страшно, он не знает, куда мне двигаться, и очень боится сделать неправильное направление, выбрать неправильное направление и пойти не туда. Так вот, школьники, та же самая история. В 17-18 лет человеку нужно делать выбор. И с него требуют и учителя, и общество, и он сам, и друзья. Ну куда же ты пойдешь? Куда же ты пойдешь? Что же ты будешь делать? Но для понимания он не знает. И нас таких 98-100. Мы не знаем. Я не знала. И я знаю, у нас из класса был один человек, который точно знал, что он хочет. Остальные не знали. И это нормально. То есть не думайте о том, что если вдруг вы вот встали перед этим выбором, что же мне теперь делать? Все, я неудачник, я ничего не знаю. Это не так. Это нормально. И здесь, наверное, я хочу сказать очень простое правило для себя, которое я выяснила. Не бойтесь делать шаги. Не бойтесь, не стойте на месте. Почему? Потому что вы можете не знать, что вы хотите, но вы точно знаете, чего вы не хотите. И вы точно туда не пойдете. Вот это простое правило, я его для себя приняла. Пример. Я помню, что мы идем, а я была еще в детском саду, мы с мамой идем по дороге и встречаем ее коллегу. Мама моя работала на авиационном заводе. Мы встречаем коллегу, и она говорит: «Ну что, Юленька, куда ты? Кем ты будешь, кем ты хочешь быть?» Я стою, я не знаю, кем я хочу быть. Как бы все нормально. Как бы вопрос не был врасплох. Я говорю: «Я не знаю». Она говорит: «Ну что, вот придешь к нам на завод, будешь у нас работать». Я на нее смотрю, мне для понимания детский сад. Я понимаю, я не приду на завод. Я не приду на завод. Понимаете? То есть вот это понимание осознанное, оно внутри вас точно есть. Вы точно понимаете, вы не знаете, чего, может быть, хотите, но точно знаете, что, например, я точно не буду врачом или пожарным. Ну, то есть это не мое, я туда не пойду. Я знала точно, абсолютно, в 5-6 лет я не пойду на завод. Ну, и здесь не нужно бояться делать шаги, но не делать их туда, где вы точно знаете, что это не ваше. Ну, наверное, у нас как бы мало тех мазохистов, которые делают тебе больно. Вот. Но тем не менее, не идем туда, где нам не нравится. А что же необходимо для успешной самореализации? Сейчас будет исключительно психология, я не буду сильно это комментировать, потому что это исключительно термины. Что говорят психологи? Первое, что нужно, это познать себя. На самом деле это помогает в какой-то части, потому что есть всякие курсы по профориентации, есть тесты, там много-много различных инструментов, как бы не моя тематика, но о чем они все говорят? О том, что нужно разобраться, кто есть ты, узнать свой характер, узнать свой темперамент, узнать свои склонности, узнать свою, грубо говоря, какую-то эмпатию куда-то, да, куда-то, куда я хочу идти. Это нужно. Это сделать достаточно просто. Ну, я в кавычках говорю «просто». То есть для этого нужно просто этим заниматься, собственно говоря, набрать много учебников, там, посоветоваться с умными людьми, со специалистами. Это сделать можно. Следующий шаг, который они говорят, о том, что когда ты знаешь, что тебе близко и чего ты хочешь, нужно выбрать направление. И с этим сложнее. Потому что здесь уже как раз та самая пресловутая история с выбором. Я боюсь, человек очень часто мечется и не знает, а куда же мне примениться. Это сложнее. Следующая история, еще более сложная, развиваться в этом направлении. Почему сложная? Потому что это история жизненная, протяженно жизненная. Да? То есть как бы это не в моменте происходит, нужно развиваться, это определенный долгий такой путь. Но тоже сделать можно, но уже еще сложнее. И последняя история мне очень нравится. Научиться на этом зарабатывать. Вот научиться на этом зарабатывать, вот эта история вообще иногда нереализуемая. Потому что у меня... достаточно кейсов таких, когда человек думает, что он самореализуется, он не умеет на этом зарабатывать. Он делает, что он нравится, он работает, но он не может на этом заработать. И таких людей немало. То есть, чтобы вы не понимали, что это тоже не исключение, это больше за правило. Потому что научиться зарабатывать — это совершенно другая компетенция. Давайте я свой пример приведу. Я в одно время думала, что у меня достаточно опыта для того, чтобы начать заниматься своим делом. Вот, и я решила это попробовать. И когда начала делать, как я считаю это нужным, да, развиваться в этом направлении, какие-то первые шаги делать, и поняла одно. Я через какое-то время, да, что у меня нет определенной компетенции. Она называется предпринимательство. Это отдельная компетенция. Она тоже развивается, но у меня она была в зачаточном состоянии, если вообще была. Как это проявляется? Вот пример. Знаете, тоже у нас на улице, мы живем в частном секторе, есть определенный дом. Там люди занимаются частной деятельностью. У них в один день висит табличка «Принимаю металлолом», а на другой день табличка «Продаю кур». И они это делают. Вот это называется, не имея никакого огромного опыта в менеджменте, не имея никакой проектной работы, не имея там никакого опыта, чтобы создавать какое-то планирование, что-то просчитывать. Они просто в один день металлолом принимают, в другой день кур продают. У них очень высока компетенция предпринимательства. У меня ее нет. И это нужно принять просто в первой части, да, когда ты познаешь себя, и согласиться с этим. Это нормально. У меня не может быть всех компетенций. Но давайте вернемся к началу. Что же делать тем 98, которые не знают свое призвание? Что им не самореализовываться? Что им теперь делать? На самом деле ответ очень простой. И мне здесь очень нравятся стихи японского писателя. Профессия изначально должна быть актом любви и никак не браком по расчету. И пока не поздно, не забывайте о том, что дело всей жизни – это не дело, а жизнь. Итак, очень важно о том, чтобы делать то, что ты любишь. Все-таки среди вот этого хаоса нащупывания о том, что мне совершенно не подходит, найти дело – и любить дело, которое ты делаешь. Почему это важно? Потому что есть ошибочное мнение, очень ошибочное, и люди, которые живут по этому принципу, я сама долгое время по этому принципу жила, о том, что я отмучаюсь 8 часов или кому сколько положено, если он работает по графику, и все, я свободен. Это не отмучивание, это ваша жизнь. Пример тоже личный. Я помню, когда я только пришла в банк, мы все время с девочками сидели, молоденькие, и говорили: ой, сегодня только понедельник, ой, сегодня только вторник, когда же уже пятница? И у нас коллега была постарше, она уже была предпенсионного возраста, она говорила: девчонки, зачем вы торопите? Это же ваша жизнь. И вот сейчас я очень хорошо это понимаю, понимаете? Действительно, работу нужно, делай то, что ты любишь. Делай то, что ты любишь, потому что это твоя жизнь. Это не отрезок, который тебе нужно быстрее-быстрее сократить. И еще небольшой комментарий. Очень часто... Это уже личный опыт. Мы думаем, что мы не любим то, что мы делаем. Да? Вот как бы я делаю то, что не люблю. Это не так, и для этого есть очень простая проверка. Обычно в работе не нравится что-то конкретное. И вы подумайте, я просто прошла через это, когда однажды как бы сменила работу, я ушла с того места, где я работала, и поняла, что то, что я приобрела, стало еще хуже. Объясню, почему. Потому что, когда мы работаем, нам всегда не нравятся какие-то определенные факторы. Нам не нравится наш начальник, возможно. Нам не нравятся какие-то задания определенные. Нам не нравится, может быть, атмосфера. У нас коллектив не очень сложился. Ну, разные бывают критерии, да? Вот. И когда мы меняем, мы говорим: все, я больше, мне это не нравится, я ухожу отсюда. Вы подумайте просто, если убрать тот негатив, который вот вас сейчас раздражает и вам не нравится, вам нравится то, что вы делаете? Вот это очень важно. Это очень простой тест. Ну, и когда я ушла, я поняла, что мне то, что я делала, нравилось. Мне не нравились какие-то шероховатости, да, но это все детали. Детали можно поменять, можно, в конце концов, сменить организацию, может быть. Но то, что чем я занималась, я поняла, что мне это нравится. И я скажу вам больше. Когда я стала заниматься другим, будучи дома, думаю, теперь я буду заниматься семьей. Другие же женщины, они такие хорошие мамы, они растят своих детей, я все время на работе. Но нужно же мне, я занималась, моя семья мне не даст соврать, я занималась каждый день я им готовила завтрак, все как нужно, вот в самых лучших традициях здорового питания. Обед каждый раз все новое и новое. И я все это придумывала, все это делала, как бы угощала их. Через 2 месяца мне моя семья сказала: «Мам, иди на работу. Мам, иди на работу, больше не надо нам ничего делать, иди, лучше уже давай». Вот. И для себя я вывела очень простую формулу самореализации. Еще раз, я не психолог, это практическая формула. И формула эта звучит так. То, что я уже сказала, делай то, что ты любишь, но есть вторая нога. То, что ты делаешь, надо любить. Это очень важный шаг. Мы все время, когда думаем о самореализации, мы все время останавливаемся на первом. То есть мне нужно найти дело своей жизни, которое я буду любить. Ну вот. И только это буду делать, чтобы я не прожигала свою жизнь зря. Нет, есть еще второй шаг. То, что ты делаешь, надо любить. Если мы остановимся только на первом, это больше про хобби. Понимаете, это хобби, это когда я вот хочу, делаю, хочу, не делаю. Ну вот у меня сегодня такое вот настроение, я вот поделаю. Вот завтра чуть больше, а послезавтра вообще не хочу, у меня апатия, я вообще ничего не буду делать. Нет, второй шаг есть, он очень важный. Это больше про работу. То, что ты делаешь, во-первых, надо делать, а во-вторых, то, что ты делаешь, нужно любить. И здесь отсюда вытекает следующий вывод, что самореализация – это процесс, это не цель. Я реализовался как художник, я нарисовала супер полотно, я реализовалась как супер проектный менеджер, я реализовала проект, точка, я молодец, хлопайте мне все. Нет, это не так, это скорее процесс, потому что он не имеет как бы конца. Самореализация – это история приобретения все больших навыков. Проблема наша в том, что когда мы каких-то успехов достигаем, я таких кейсов видела очень много. Правда, вот просто уйму, особенно в профессиональной жизни, когда человек действительно успешен на работе, правда, у него получается, но он остановился на какой-то определенной ступени. Он реализовал проект, он считает, что теперь все этим проектом пользуются, он классный, и наступает, то есть он достиг цели. Понимаете, а дальше что? А дальше у этого человека, я видела таких людей, начинается процесс деградации. То есть процесс того, что полностью просто любите меня за то, что я есть, но больше я вам ничего не принесу. Вы и так, я слишком много вам отдал. Итак, самореализация – это работа. Обязательно. Когда мы говорим про работу, мы всегда говорим, что в первую очередь, зачем нам нужна работа? Ну, чтобы получать. Ну, получать для того, чтобы не жить. Но не забывайте про формулу японского писателя о том, что самореализация – это еще и работа – это еще реализация меня. То есть реализация моих способностей, даров, талантов и так далее. Не нужны никому работники, которые не вовлечены в процесс. Не нужны никому. Они нужны на какой-то короткий, может быть, участок, там, разгрузить что-то, погрузить, но не вовлечен. Даже в этом случае они не нужны. Знаете, как в старом анекдоте. Приезжает иностранец в Россию, смотрит, значит, один человек копает яму, а второй закапывает, копает, закапывает. Он говорит: что вы делаете? Он говорит: мы работаем. А вот смысл-то вашей работы, что вы делаете? Мы, говорит, деревья сажаем. А где деревья? А третий не пришел, который с деревьями. Вот понимаете, вот это вот про это. Не нужны работники, которые не вовлечены в процесс, которые не понимают, что они делают. И относительно работы я бы вот ознаменовала свой как бы монолог вот этими прекрасными словами Николая Заболоцкого. «Не позволяй душе лениться, чтобы воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». Человеку, нам, как личности, просто необходимо развитие. Критично важно не прекращать это развитие и не останавливаться. Для этого нам нужно, как бы нам это ни нравилось, но любой прорыв, любой рост идет через напряжение. Наш мозг не любит напрягаться, как и мы в принципе. То есть когда мы, особенно если мы заняты умственным трудом, у нас как нам нужно? Мы устали, нам нужно лечь, желательно лечь. Но самое главное ни о чем не думать. Развлечься, отключиться. На короткое время, да, на короткое время. Но обычно самый лучший отдых – это смена деятельности. Но мозгу критично важно не переставать вот в этом состоянии остановиться. Нам кажется, что это хорошо. Но на самом деле мозг – это такой же, такая же, я уж неправильно, наверное, скажу, но давайте употребим этот термин. Такая же мышца ей нужна для того, чтобы между нейронами работали нормальные связи. Эти связи нужно укреплять. То есть мозгу нужно думать. Ну, проще говоря, да? И если мы перестаем давать ему пищу для мыслей, да, если нам нечего делать, то мозг эту пищу обязательно себе найдет. У него просто структура такая. А найдет он ее где? Ту пищу, которая она и вовсе не пища. Он будет искать сплетни, он будет искать обсуждения, он будет искать жаление себя любимого и так далее, и так далее. Он найдет себе вот ту ненужную пищу, которую начнет перемалывать, ей жить, и, собственно говоря, ну, дальше и дальше нас, нашу личность вести к деградации. Знаете, если очень просто сказать, есть такая старческое слабоумие, называется болезнь Альцгеймера. Наверное, может быть, слышали этот термин. А первые признаки этой истории, они, знаете, от чего начинаются? И сейчас я не говорю как специалист, как психолог, просто одна из теорий, не нашли еще, как бы, почему человек в это состояние приходит, но старческое слабоумие, в том числе, как говорят специалисты, берет начало от того, что человек разрешает себе не думать. Выходя на пенсию, человек обычно начинает думать так, ну, в такой парадигме. Я свое отработал, теперь я могу отдохнуть. Все, теперь уже мои дети пускай работают, внуки пускай работают, а я буду отдыхать. И вы все знаете, к чему приходит такое попустительство своему мозгу. Это начинаются посиделки на лавочках и обсуждение, ну, вот вся та ненужная пища, о которой я сказала. Обсуждение всего и вся – и, собственно говоря, критика в тот же адрес. Вот. И приводит это к плачевным последствиям, потому что связи между нейронами начинают плохо работать. И что им работать? Он же не думает, он же просто обсуждает. Вот. И поэтому критично важно этого не допускать. Первые признаки, они как раз в том, что человек зацикливается либо на своем прошлом, либо на каких-то своих проблемах и перестает думать. И пожилым людям поэтому советуют развиваться, ну, насильственно развивать свой мозг. То есть это должны быть, понимаете, простые упражнения. Мы не думайте, что им нужно открывать там четвертый там, или какой закон Ньютона. Не об этом речь. Им просто нужно думать. То есть как можно думать? Ну, во-первых, там, естественно, почитать. Хорошо, слабо глазами. Там, можно начать учить язык. Ну, к примеру, понимаете, какие-то простые... То есть не для какой-то высшей цели, а просто для того, чтобы свой мозг ввести в состояние некого дискомфорта, чтобы он начал думать. Возьмите, попробуйте начать есть другой рукой, к примеру. Ну, то есть измени свой обычный порядок там, жизни, ходить перед... не так в этот магазин, а вот так ходить. Ну, все что угодно. То есть все, что позволит твоему мозгу начать думать и развиваться. Итак, но... Если это так полезно, что же у нас не очень хорошо выходит? Потому что есть определенные барьеры. Эти барьеры исключительно, опять же, психологические термины, но мы их все равно все озвучим и дальше подробнее их разберем. Во-первых, что нам мешает? Это страх. Просто перечислю. Лень. Следующее – неадекватное восприятие себя и своих возможностей. Немаловажная вещь – общественное мнение и традиции. И последнее – это физические препятствия. Вот если вы на все это посмотрите, мы сейчас подробнее про все это поговорим, самое интересное что? То только последнее вне зоны действия человека. Все то, что идет выше, да, все первые четыре пункта – это наша история. Это исключительно история личностная, и это в компетенции, ну, не сказать, что это моего управления, но моего влияния – это абсолютно точно. Итак, первое – страх. Страх начала, страх неудачи, страх совершить ошибку и так далее, и так далее. Вы знаете, что ну, хорошая поговорка, что не ошибается тот, кто ничего не делает, но тем не менее это препятствие, это тогда, когда я могу сделать, но я сама себе говорю нет. Я могу, но я не делаю. Я не знаю, почему. Я боюсь. И первая самая история, то, с чем сталкивается человек в 17-18 лет, это страх начала. Не думайте, что... вы только один такой боитесь. Боятся абсолютно все. И Но проблема в том, что, и почему я говорю, начинайте хоть что-то делать, начинайте. Вы поймете, если это не ваше. Я не призываю к тому, что нужно прыгать из одной отрасли в другую. Да, это никуда не годится. Но просто начинайте, пробуйте. Почему? Потому что чем больше вы встанете вот в этот ступор, страх начала, тем больше с каждым днем у вас будет таять а. средства, б. уверенность в себе. С каждым днем. Все больше и больше. В этом ступоре нужно вливаться в поток, нужно социализироваться, нужно начинать какую-то деятельность. Следующая история – это страх неудачи. Это когда я искусственно сама себе занижаю планку. Я сейчас не говорю о завышенной самооценке, когда я, выйдя из школы, и имея, например, там, не знаю, победу в каких-нибудь там олимпиадах, решил, что я могу работать с финансовым директором. Ну вот как бы я сейчас не об этом. Да? Но не занижайте себе искусственно планку. В свое время я не сделала этой ошибки, я не знаю почему, я очень, ну прям благодарна Богу о том, что у меня, ну, так сложилось. Потому что, ну для понимания, да, конец 90-х, я решила выбрать финансовую сферу, я понимала, что я туда пойду, и я, ну тогда не было сотовых телефонов, у меня не было домашнего телефона, у меня вообще ничего не было, я ходила к подружке, брала каждую неделю, у меня во вторник, как сейчас помню, выходила газета, где были вакансии. Я садилась и все вакансии прозванивала с телефона. У меня не было телефона, я сидела у подружки, прозванивала. На что уже ее мама, она мне говорит: Юль, когда тебе надоест? Уже успокойся, успокойся и пойди в ларек. Я говорю, я не пойду в ларек. Она говорит, ну надо же где-то работать. Я говорю, я в ларек не пойду. И вот я сидела. Вы понимаете, в чем дело? Ну, то есть не надо занижать как бы свои способности. Я понимала четко, чего я не хочу. И планомерно. Я, вот для понимания, в ларек-то я не пошла, но социальным работником была и полы бабушку мыла. Ну, то есть я понимала, что это временная деятельность, что она мне нужна для чего-то в определенный момент, и это нормально. Но просто не занижайте себя, не ставьте себе сразу «нет, я этого делать не буду». Есть у вас как бы туда склонность, идите, идите и пробуйте. И последнее, наверное, это страх повтора. Это когда страх помножен еще на опыт, негативный опыт, это еще сложнее перейти. Это прям правда. Ну, когда у тебя есть уже негативное что-то, но просто поймите, что если вы это переступите и пойдете, и будете начнете делать, как-то какой-то деятельностью заниматься, это путь хоть куда-то. Если вы останетесь, это путь в никуда. Это путь в то, что ваш мозг начнет деградировать и перемалывать, и обсуждать успехи других и озлобленность собственную. Следующая история – лень. Она часто, они идут со страхом вместе, прям за ручку. Иногда первый возникает, потом второй, иногда наоборот. Это уже не суть. Но примерно такое. Человек, он хочет, готов реализовываться, готов восполнять, отдавать свой потенциал до определенного уровня. У меня масса кейсов, когда люди приходили ко мне и говорили: Юля, устрой на работу. Юля, помоги устроиться на работу. Не всем получалось, но были как бы люди, которые получалось, да, и как бы, и после того, когда я говорила, ты готов, что ты будешь работать вот так. Вот сейчас ты работаешь 5 часов в неделю, в день. Ты понимаешь, что у нас как бы, у нас ненормированная история. Ну, мы работаем как пойдет. Вот, я не планирую вечера целенаправленно, потому что я знаю, что у меня, ну, может не случиться, и прям часто не случается. Вот. И когда я все это начинаю рассказывать, и мне говорят: нет, мне так не надо. Я говорю: ну, то есть ты хочешь получать, как бы, ну, здесь вопрос не в этом, ты не хочешь работать. Но так работать, опять же, вы знаете, здесь вопрос приоритетов, потому что я никого не осуждаю, у людей разные приоритеты и разная жизнь. Вот, но лень имеет место быть. И дальше. Лень – та же самая история, это тоже тот же самый путь к деградации. То есть я, мне не нравится, но я менять ничего не хочу, потому что я так привык. Я не хочу выходить из зоны комфорта. Следующая история. Переоценка или недооценка, да, неадекватное восприятие себя и своих возможностей. Это очень большая проблема. Значит, смотрите, раскрывая свой потенциал, нужно понимать, что если ты чего-то, даже если ты очень успешный работник, но ты не руководитель, воспринимать это как норму. Очень часто мы на определенном этапе говорим, что, ну, у меня, например, завышенные требования. Я считаю, что я гораздо лучше, например, как специалист, да, своих коллег. Вот. Почему бы мне не стать? А вот я все не становлюсь и не становлюсь. А вот меня все не ценит и не ценит. Или, например, заценили, например, поставили меня руководителем, а потом хоп, сняли. Это вообще как такое может быть? Я же такой классный специалист. Вы понимаете, вот это завышенные требования нужно принимать нормально. Нормально. Нет у меня этих компетенций, или они у меня меньше, или мне нужно еще чему-то поучиться, окей, прими. Прими и развивайся. Потому что, как обычно делает человек, меня недооценили, все, я обиделся и ушел. Вопрос, кто проиграл? Проиграл он. Потому что он дальше, все, он дальше никуда не развивается. Он никуда свой этот шикарный потенциал, он ему никуда применить некуда. Он начинает что-то искать, потом не находит. Ну, короче говоря, кейсы бывают разные. Вот, вторая история, это заниженная самооценка, про нее уже проговорили. О том, что он сразу приносит в жертву, ну, собственно говоря, свои имеющиеся возможности, имеющийся потенциал. Следующая история очень важная – это общественное мнение. Общественное мнение. Очень часто мы не реализуем свой потенциал, потому что у нас так не принято. У нас так не принято, вот просто для понимания. Или мы реализуем часть своего потенциала, та, которая принята в обществе или традициями. Пример. 30 лет назад. 30 лет назад, вот люди постарше не дадут, наверное, соврать, совершенно нормальным считалось для мужчин. То есть мужчина, он у нас зарабатывает, понятно, он у нас обеспечивает семью, и он у нас занимается домом, или реализуется как отец по остаточному принципу. Вся самореализация сводилась к тому, чтобы стукнуть по столу по столу, ой, кулаком по столу, когда это необходимо, или там Вовке дать подзатыльник. Типовая как бы история была проведение выходных, семья идет в парк, ну, к примеру, в парк идет гулять, значит, мама идет на карусели, значит, с ребенком, а папа идет к мужикам. Ну, часто за кружку пива, да? Ну, вот это было нормально, и это было отцовство. То есть реализация вот в таком виде отцовства, то есть и сейчас, когда мы говорим, что муж мой сидит с ребенком, ну, моим родителям это непонятно. Они говорят, что значит сидеть с ребенком? Что значит он сидит с ребенком? Он должен зарабатывать. Понимаете? Вот, или другая история. Женщина. Все женщины работали даже 30 лет назад. Но работая, никогда женщина не развивалась. То есть у нее главный дом, а работать она, конечно, могла. Ну, нужно же как-то бюджет пополнять, да, семейный. Она, конечно же, могла, но это был не вопрос развития. Она должна была... С нее хватит с 8 до 5, там она сидела свои, заделала, все, и быстренько домой. Просто никаких... То есть, понимаете, развитие там не требовалось и не нужно, и это вообще как так мама... Сейчас наши родители не понимают, как так мама может работать до ночи? Как-то. Или выходные, она же должна с семьей, понимаете? То есть вот эта история про самореализацию, она... Традиции, они очень сильно на нас влияют, сейчас они ломаются, но, тем не менее, они как бы влияют на то, как мы воспринимаем, ну, как бы себя и как мы реализуем свой потенциал. Идем дальше. Последнее, наверное, два слова буквально. Это когда действительно мы не реализуемся, потому что нам мешают какие-то физические факторы. Это тоже нужно принять. И здесь самая главная ошибка, ребят, не остановиться. Я просто видела одну историю. Не нужно выбирать, даже если тебе это очень нравится, не нужно выбирать профессию, но которая явно будет тебе вредить твоей самореализации, самооценке. Хороший пример. Мы были в кафе, подходит официант. Девушка, значит, принимает заказ, ну, и я задаю вопросы по определенному блюду. И она открывает рот, и она заикается, жутко заикается. Просто. Я слушаю ее, и она видит, что я на нее... Я слушаю, внимательно смотрю, потому что я пытаюсь уловить, что же она мне рассказывает. Она жутко заикается... Я слушаю, и она, видя такое внимание к себе, начинает еще больше волноваться, еще больше заикаться. Ну, короче говоря, девушка, все, я говорю, я вас поняла, давайте уже несите, что есть. Понимаете, то есть, ну, зачем ты выбрал такую профессию? Ну, если у тебя есть физический недостаток. Ну, прям правда, это просто, ну, убийственно для твоей самооценки. Ты будешь потом считать, что я никуда не годна. Нет, ты не годна сюда. Не надо идти в сферу обслуживания. Вот. Другая история. Физические возможности. У нас в семье был такой кейс. Да? Вот у меня муж потерял работу, ну, по сложившимся обстоятельствам. И просто нужно иметь огромнейшую силу. Но просто для понимания. Я это понимаю. Когда найти себе силы начать реализовываться в чем-то другом. Это очень сложно. Но это путь хоть куда-то. Хоть куда-то, чем путь в никуда, в прозябание. Идем дальше. Основные направления, просто перечислю. Основные направления – личностная самореализация, профессиональная, социальная и творческая. Да? Вот они все у нас есть. Психологи, по крайней мере, основные эти выделяют. Маленькая ремарка. В основном, вернее, не в основном, главное не зациклиться на развитии какой-то одной области. Вот важно все. И сейчас вот я дальше буду про это рассказывать, потому что мы очень сильно себя обделяем, когда выбираем что-то одно и говорим: все, я там классный. Вот давайте. Первое. Мужчины. Традиционно мужчина должен реализоваться в первую очередь профессионально. Заодно это дает и социальную реализацию. То есть он уже кто-то в обществе, он что-то значит и так далее. Это важно. По остаточному принципу, как я уже сказала, он реализуется в семье. Мужчины, которые живут сейчас на этой парадигме, они очень сильно себя обделяют, очень сильно. Потому что реализация мужчины как отца, наверное, мужчины меня здесь поддержат, я не смогу говорить, я только говорю только то, что вижу. Ну, у нас в семье, по крайней мере, у нас до сих пор папа лучшая подружка у детей и добрый полицейский. Ну, это как бы вот по факту так. Ни одна, то есть для понимания у меня дети женского пола, ни одна из моих девочек не ходит делиться секретами с мамой. Они у нас лучшая подружка папа. То есть насколько это классно. Мужчина, если думает, что это... Я просто тут и недавно ехала в общественном транспорте, и двое молодых ребятишек, ну, студентов, разговаривали между собой, и они прям друг с другом так спорили. Женщина должна сидеть с ребенком, женщина должна это делать. Не вопрос. Если мужчина домохозяйка, чтобы вы не поняли неправильно, это страшно. Потому что если мужчина домохозяйка, это тоже трагедия. Потому что, как правило, мужчина за этим просто прячется. Он прячет свою лень, свой страх, все, что мы сказали выше. Да? Ну, то есть это тоже страшно. Я сейчас говорю лишь о том, что это тоже важно. Для мальчика в первую очередь, да, для парней в первую очередь. Самореализация как в семье, как отца, это очень важно. Вторая история про женщин. Традиционно женщина должна реализоваться в семье. Она обязана воспитывать детей, она обязана следить за домом. Это все так. Тоже, чтобы вы все понимали, я не призываю ни к какому бунту. Потому что самореализация – это не делание только того, что мне нравится. А если ты вдруг решил реализоваться в другой области, это взятие на себя дополнительных обязанностей. Просто, чтобы вы понимали. Этих обязанностей женщины никто не снимал. Быть матерью, в первую очередь, там, женой и так далее. Да? Но, тем не менее, если ты будешь реализовываться профессионально, имей в виду, у девочек они очень легко спрыгивают на эту тему. Мне самое главное – хорошо выйти замуж. А муж меня должен обеспечивать. Девочки, это глубочайшая ошибка. Почему? Потому что никто не должен вас обеспечивать. Никто. У нас обязанность по обеспечению есть только. Мы обязаны обеспечивать детей до 18 лет и этих недееспособных граждан. Никто не обязан. Муж, да, если у вас как бы муж, нормальная семья, он берет на себя дополнительно эту обязанность. Он говорит: да, я буду о тебе заботиться, да, это его волеизъявление. Но просто имейте в виду, если вы живете вот на этой лестнице и едете, что он меня должен обеспечить, представьте, не дай бог, вы остались одна. А не дай бог, если у вас есть еще ребенок, а что вы будете делать? Понимаете? А у нас нету как бы источника, откуда что взять, мы ничего не умеем. И вот и начинается страшная история. Просто я в свое время, очень рано, слава богу, эту историю поняла, когда я родила первого ребенка, мне мама сказала простую фразу, я до сих пор ее помню. Ну вот, Юля, родила себе хвостик, теперь навсегда. И я это поняла буквально. Буквально, это мой хвостик, понимаете? Девочки, то есть если у вас появляется ребенок, да, в семье, то эту ответственность по его содержанию с вас никто не снимет. А вдруг что случилось, не пошло? Вдруг с мужем что-то случилось? А вдруг развод, не дай бог? Не дай бог, чтобы это случилось. А вдруг случилось? Обязанность по его воспитанию и содержанию с вас никто не снимал. Поэтому просто имейте это в виду, и реализовываться здесь тоже нужно. То есть не ставить себя под лишний риск. Но обязанность материнства, и это никто не снимал, это доп. Обязанность. И последнее, наверное, да? Выводы. Что нужно для самореализации? Первое. Делай, что любишь. И не забывай, что дело жизни – это не дело, а жизнь. Второе. Если ты что-то делаешь, то это люби. Это не удовольствие, это работа, и важно работать. Не забывай, что работа, она дает не только тебе физическую возможность существовать, но еще дает возможность проявить себя. Четвертое. Помни, что основная проблема в самореализации кроется в нас самих. И только всего лишь какие-то исключительные обстоятельства мешают человеку реализоваться внешне. Обычно проблема личностная. И последнее. Старайся реализовываться в разных областях. Этим ты только себя обогащаешь. Мне всегда раньше казалось, что мой мозг слишком устал, мне нужно отдохнуть и просто перестать. Мой муж мне не даст соврать, я все время о чем-то думаю. У меня то одна тема, то вторая, то пятая. Я все время думаю, мне уже нужно мой мозг, чтобы он у меня отключился уже, как-то он у меня остался. Понимаете, не так. Просто чем больше ты его нагружаешь, тем больше он становится способным работать. Это так, это факт. Вот, поэтому не бойтесь, нужно отдавать, нужно уделять достаточное время отдыха, это тоже правильно, но не нужно этим увлекаться. И закончить я хочу, опять же, словами Соломона. Они относятся к женщине, но они про самореализацию. Это книга притчи, 31 глава. «Кто найдет добродетельную жену, цена ей выше жемчугов. Добывает шерсть и лен, и с охотой...» Я выдержки читаю, да? «Шерсть и лен, и с охотой работает руками своими. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочной служанкам своим. Задумает она о поле и что делает? Приобретает». Она не просто задумала, топает ножкой и говорит: «Купи, купи, купи, купи». Она задумала и приобретает. От плодов рук своих насаждает виноградник. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник не гаснет ночью. Понимаете? Она чувствует, что занятие хорошо. Это как раз про то, что люби, что делаешь, а если что-то делаешь, то люби это. У меня все. Спасибо.
0: Территория реальности. Ответы на вопросы.
1: Юля, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к вопросам, которые нам пришли за это время.
2: Мне
1: Итак,
2: страшно.
1: Первый вопрос. Если никто не пойдет в кавычках, в ларек, то кто работать там будет?
2: Я сейчас говорила, это личностная оценка. Я не говорила о том, что не нужно работать в ларьке. Правда, если вы как бы считаете, ну, это нормальным, я говорила лично для себя, что я этим не хотела. Любая работа – это хорошо. И если человек готов работать в этом, и он считает, что он больше не хочет, это прекрасно. Пускай работает, это его, ну, зона ответственности, это его как бы реализация. Спасибо. Любая работа хорошо. Это лучше, чем сидеть дома и плакать, почему у моей подруги новые сапоги, а у меня нет.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
3: Вы сказали, что нужно пробовать себя в разных сферах, экспериментировать. А что делать, если речь идет о духовной сфере, если ты думаешь, идти ли на пастора или нет? И многие просто говорят, что если ты выбираешь учебу на пастора, значит, ты должен стать пастором, а если не станешь, то ну, как-то не очень будет.
2: Ну, давайте я, наверное, отвечу больше не про духовную все-таки сферу, а про выбор профессии, да? Вот, но... Начнем с того, что, возможно, я не очень корректно выразилась. Я не предлагаю пробовать везде и все, да, а вдруг что выстрелит. Это тоже неправильно. Это разброс талантов, и это неправильно. А своей дочери я всегда говорила о том, что если ты начала бить в эту историю, если она тебе нравится, ну, бей дальше. Бей дальше и, собственно говоря, только выстрой себе планомерно, как ты будешь расти. Профессионалы, они же, понимаете, они не рождаются. Профессионалами становятся. И в любой сфере, какой бы ты ни выбрал, ты должен, вкладывая туда, ты развиваешься, и ты становишься более и более успешным. Если ты выбрал конкретно пастора и потом решил, я не пойду на пастора, наверное, это не очень правильно. Почему? Потому что, ну, зачем тогда тебе приобретать это как профессию? Ну, то есть это просто тоже в определенном смысле поление ресурса. То есть ты вложил, но ты понимаешь, что ты не будешь работать пастором, а будешь работать учителем в школе. Ну, пойди тогда лучше учить. Ну, если ты это понимаешь, опять же, да? Вот, поэтому нужно нащупывать, что тебе нужно. Я призывала в первую очередь к тому, чтобы не сидеть сложа руки. То есть ты все-таки думаешь, в первую очередь, ты оцениваешь себя, ты отметаешь то, что тебе точно не подходит и не твое. Вот. И, соответственно, в этой сфере начинаешь действовать. Если ты видишь, что у тебя не очень как бы там идет, Ну, попробуем немножко переквалифицироваться. Но не надо скакать, ну, как бы, из врачей в воспитатели, из воспитателей в пожарные.
3: Просто вот если есть выбор как раз между учителем и пастором, сфера-то одна, гуманитарная, ну, там, конечно, духовность, но и ты думаешь, что вот именно выбрать? Это же все-таки дело жизни.
2: Все правильно. Ну, смотри, давай так отвечу, наверное. Я не буду давать советов. Упаси Бог, потому что дашь советы, потом будешь, как бы, это все-таки личностная история. Вот. Не думай, что все-таки твой выбор, вот, хотя я и призываю, да, все-таки, ну, как бы не палить ресурс, но его же можно все равно скорректировать. Если ты чувствуешь, что и хочешь работать, ну, как бы больше туда, как бы у тебя призвание, ну, иди в пасторы. Как бы, если ты понимаешь, что учительство, оно тоже близко мне вроде бы это, ну, выбирай учить. Наверное, тривиальные вещи говорю. Вот. Но это исключительно личностный самооценка. Тебе никто здесь не скажет. Никто абсолютно. И мало того, если ты просто... Самое главное, если ты понял, что пошел не туда, найти в себе силы и продолжать развиваться, а не стать, ну, не гнобить себя о том, что, ну, не получилось, все, я теперь буду, не знаю, как буду, никак не буду.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии еще.
4: Все ли то, что ты делаешь, необходимо любить? И как полюбить то, что ты делаешь?
2: Сложный вопрос. Но если я не люблю то, что я делаю, ну, я в первую очередь причиняю боль, неудобство себе. Да? И полюбить я, наверное, должна, ну как, чувства-то они же плохо управляемые. Так, если мягко сказать, вернее, вообще не управляемые. Вот. Но здесь, наверное, я бы сослалась на апостола Павла, который сказал, ну, великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Если тебе совсем никак не получается полюбить то, что ты делаешь, и такой опыт у меня тоже был, но это нужно прекращать. Нельзя себя, ну, как бы подвергать насилию, потому что это также ведет к деградации личности. Правда, нельзя себя подвергать насилию. Вот, поэтому лучше сменить. Вот. Но если, еще раз, ты прошел тест и понимаешь, что, в принципе, тебе нравится этим заниматься, в принципе, ты вроде у тебя получается, в принципе, вроде неплохо, вот, но тебе не нравится начальник и окружающие, ну, попробуй просто что-то поменять, ну, как бы кардинально не бросать.
1: Спасибо большое. Перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел онлайн. Вы говорили о том, что мужчина не обязан обеспечивать жену. Но что делать, если мужчина сам настаивает на том, чтобы жена не работала, ведь он достаточно зарабатывает?
2: Это тоже личностные абсолютно отношения. Здесь вопрос о том, как к этому относится жена. Вот. Если есть в семье взаимопонимание, которое вообще априори, да, мы предполагаем, что оно должно быть. Вот. Если муж обеспечивает, и жена с этим согласна, у них все хорошо. Но здесь я вижу из вопроса, что жена с этим не согласна. Она говорит, я хочу что-то делать, а он мне не разрешает. И это вопрос не в самореализации жены, это вопрос личностных отношений. Значит, есть в семье недопонимание по этому вопросу. Мужчина настаивает, потому что, скорее всего, этим он просто проявляет себя. Потому что если она будет тоже что-то делать, она будет, ну, более свободно, более, ну, менее управляемо, будем так говорить. Это вопрос отношений.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии.
5: У меня такой вопрос. Можно ли как-то свое восприятие к таким моментам, которые вызывают у тебя на работе дискомфорт, как-то, не знаю, перезагрузить в своей голове, поменять отношения? Например, мне нравится то, что я делаю, но мне не нравится приходить к 8 утра. Неважно, легла я до этого в 8 вечера или в 12, мне просто тяжело вставать по утрам. И вот можно как-то свое восприятие к вот этим моментам, не знаю, перепрограммировать? Или лучше как-то по-другому решать?
2: Лучше перепрограммировать. Отвечу просто. Но еще раз, вот самореализация — это то, что я говорила, это скорее не цель, а процесс. Это работа. А работа — это не только когда нравится. Есть еще такая, знаете, у работы есть очень хорошая подруга, которая на ней базируется, называется дисциплина. Никуда. Вот без нее никуда. Если мне не нравится к 8 приходить, а я работаю с 8, мне надо научиться приходить к 8. Если я не договорилась об ином с работодателем. Но это надо тоже понимать. Если у вас есть возможность договориться, ну, все счастливы. Если не получается, только вопрос дисциплины, потому что это напряжение. Любая работа — это напряжение. И она не всегда, я работаю, когда только нравится. Если когда нравится, я говорю, это хобби. Это я поделала, завтра не делаю.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос, который у нас есть. У меня два образования, они оба экономические, но работаю я в другой сфере, в творческой. Это плохо? Иногда мне хочется попробовать поработать по профессии, но я не знаю, понравится ли мне это или нет. И что, мне увольняться с работы и искать другую по профессии?
2: Прекрасно, если вы реализовались в творчестве. Это прекрасно. Не нужно ничего менять. Если вы уже состоялись, ну, как специалист, как личность, это просто... Я бы с удовольствием вот уже пробовала много раз поменять, потому что мне кажется, что я занимаюсь не тем. Но так сложилось. Теперь, ну, я стараюсь любить то, что я делаю. Вот, поэтому если вы реализовались, если у вас получается, если вы работаете в творчестве, это прекрасно. Не надо ничего менять, растите и развивайтесь дальше.
1: Отлично. Спасибо большое, Юля, за эту тему. Спасибо за ответы на вопросы. Это были все вопросы к этому времени.
2: Спасибо.
0: Территория реальности.
1: Спасибо, что вы были с нами, за то, что не стеснялись, задавали свои вопросы. Спасибо и вам, наши дорогие зрители, что были с нами. Пишите нам, звоните, оставляйте свои вопросы, комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал и соцсети. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, это не та реальность, которую приготовил для нас Бог. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего доброго, до свидания.

0: телерадио компании «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель – Любовь Гусева.

0: Посвященных 30-летию телекомпании «Триангела» Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, продолжаем размышлять над Евангелием от Луки. И сегодня мы будем пытаться отвечать на этот вопрос, когда человек служит другим людям. Что это ему дает? На примере учеников Христа. Николай, напомни нам, на чем мы остановились в прошлый раз, что мы уже сказали об учениках Христа. И что дальше мы будем говорить? Просто ли они служили другим людям? Служили ли они другим людям и Богу? То есть давай к сегодняшней встрече подведем.
1: Ну, ученики пошли потому что Христос их послал, дал им дары. Пошли они исцелять людей и проповедовать Царство Божие. То есть служение исцеления – это, наверное, самое важное служение для человека. Я вот думаю сейчас о врачах, которые вот делают такие сложные операции, несмотря на то, что много очень времени, много сил они тратят на это, они устают после… Но результатом является спасенная жизнь. Конечно, не всех им удается спасать, но… Тех, кого удается, вот я верю, что этим людям, хирургам там, или там, другим врачам, это приносит огромное удовлетворение, огромную радость.
0: Что ни о какой усталости уже они
1: уже,
0: не вспоминают.
1: Да, усталость она дает, берет свое, конечно, но вот это чувство удовлетворения того, что я сделал свое дело, я сделал то, к чему призван был, что мне дал Бог вот этот талант быть целителем, что ли, людей физически. Иисус исцелял не только физически, Он исцелял и духовно. Не случайно две задачи учеников стояли. Это проповедовать Божье Царство, то есть духовное исцеление, и исцелять от физических недугов, чтобы человек не страдал. Ведь Господь избавляет от страданий, и Он спасает от страданий также. Поэтому я думаю, что когда ученики вернулись к Христу, вот мы закончили на… В шестом, по-моему, тексте они пошли и проходили по селениям.
0: Ты тогда сказал вот в нашей прошлой встрече, что теперь он им уже дал самостоятельную работу. То есть они все время до этого момента ходили со Христом. Вот он их призвал, они с ним ходили, они наблюдали, что он делает, они пытались ему помогать. И вот они получили поручение идти самостоятельно уже.
1: Да, экзамен, что ли, сдать надо. То есть проявить теперь все это на практике, причем в отсутствии Христа, сами. И вот они пошли и проходили поселения, благовествуя и исцеляя повсюду. Вот то, что им Господь дал, вот эти особые дары исцеления и дары проповедования, они применили с успехом. Конечно, не все и далеко не все принимали их весть, но я думаю, все принимали исцеление, когда им предлагалось, допустим, исцелиться от какой-то болезни.
0: А бывает такое, что, вот, например, явно человек исцелен благодаря вот Божьему какому-то вмешательству, а он этого просто не понимает, не принимает и считает, что чудо-то никакого и не произошло.
1: Конечно, таких случаев сколько угодно. Потому что,
0: причем, кстати, вот врачам не свойственно. Вот врачи часто говорят, это выздоровление – это чудо. Это исцеление – это чудо. Наверное, врачи очень верующие.
1: Самые
0: люди.
1: Верующие, наверное,
0: да.
1: Из всех.
0: Да, потому что…
2: Они часто сталкиваются с недугами. Да, с недугами людей и исцелениями от этих недугов.
0: Да, и с неожиданными исцелениями, когда вообще не было никаких предпосылок, а человек выздоравливает.
1: То есть служение вот такого… Служение, можно сказать, Богу вот такого рода, оно приносит огромное удовлетворение человеку. То есть я понимаю, что я не зря живу, что я не случайно тут на земле появился, что мне не случайно дан вот какой-то определенный дар или способность, или талант, и я его использовал. И теперь вот результат этого – исцеленный человек, например, или человек, который принял Бога. И теперь тоже доверился ему в свою очередь. И Царство Божие при этом расширяется, приобретая в себе еще новых душ. И вот написано, что апостолы возвратились и сказали ему, что они сделали. Вот, представляя себе ту сцену, когда у них все получалось, что действительно бесы выходили из человека, убегали от них, у них была вот такая вот эта сила, целительно исходило.
0: Оля, а я вот еще в прошлой передаче хотела спросить, но так и не дошло до этого дела. А что вот это значит, исцеляли от бесов? Ты как это понимаешь на основе Священного Писания? Что значит, бесы убегали от них?

0: Ну, возможно, это было видимым. То есть нет описания того, как вот видели бесов там или нет люди, когда...
1: А что произошло с человеком, из которого изгнали беса?
0: Человек, например, ну, были такие случаи, когда человек просто безумствовал, делал какие-то сверхъестественные вещи, например, рвал железные цепи или там бился головой о скалу, при этом оставался жив, там, с него как бы ничего. Но после того,
1: то есть это одержимость бесами была?
0: Да, вот так описаны некоторые случаи одержимости. Или там человек просто не мог совладать своими движениями, он как-то какие-то конвульсии, какие-то, угу, какая-то пена из него выходит.
1: То есть, изо рта.
0: Это описания евангельские. На самом деле мы не можем сказать, что там так вот, угу, происходило, и как-то в современном мире можно, угу, увидеть.
1: Но это вот уже предание, это уже человеческие такие вот добавки, что ли, к Священному Писанию, когда говорят там «без ревности», «без», ну, не знаю, там чего, зла, какого-нибудь сквернословия, «без гневливости». То есть можно ли, например, говорить, что за каждой вот подобной чертой личности, характера стоит вот именно «без»?
0: Ну, нечто бесовское, да. Может быть, это моя черта характера, моего, но, конечно, она
1: провоцирует
0: образ и подобие дьявола, в общем-то.
1: И какая-то, он это во мне...
0: Его черта.
1: Он
0: во мне это культивирует, да. Он пытается, mm-hmm, развить и, в конце концов, изгнать из меня все то доброе, что Господь в меня вкладывает. Mm-hmm. И в итоге, вот написано же, бес вошел в Иуду на последний вечер Христа. То есть, угу, то есть он оказался в полной власти сатаны. Он уже не мог ему противостоять и не мог с ним бороться. Он стал его послушным орудием. Что ему он, угу, приказывает, то он и делает.
1: Вот ученики, они изгоняли бесов. А нам-то что делать, когда вот мы чувствуем, что есть что-то, что мной владеет, и с чем я ничего не могу сделать, когда я понимаю, что это от сатаны, что это совсем не божественное качество у меня. Просто, ну вот, изгнана же треть вот падшего ангельского воинства, оно же изгнано на землю. Вот падшие ангелы, они же здесь на земле, то есть они чем-то заняты, наверное. Что с ними делать-то?
0: Да, но не надо забывать, что две трети тоже присутствуют. Из Божьих ангелов. Поэтому, угу, у нас есть на кого положиться и на кого опереться.
1: И потом, кому воззвать.
0: И потом у нас заложено Богом благодать Его, которая, угу, действует силою. Тоже она нам помогает. И Дух Святой нам дан, который этой благодатью управляет. И тоже нам дает возможность все-таки то, что я понимаю, что вот это плохая черта, это уже говорит о том, что Господь во мне что-то открывает.
1: И мне самому
0: мне это. Мне самому, да. И предлагает путь выхода. Угу. Какой путь? А путь у нас только один – к Христу Иисусу. Вот только здесь. Потому что только Он способен знать дьявола. Угу. Человек своими силами это не может сделать.
2: Ну да, и даже в молитве «Отче наш», да, Господь говорит, да, «избавь». От лукавого. Не введи во искушение.
1: То есть мы должны так молиться.
2: Да, не введи во искушение, но избавь от лукавого. То есть он говорит о реальности существования лукавого, который действует в жизни человека.
0: Ну, это забегая как-то... вперед, вот по поводу этого фразы про лукавого, то избавь меня от лукавства, еще такой вот есть перевод. То есть от моего собственного, mm-hmm, зла, не от какого-то внешнего, оно внутри во мне есть. И мне нужно просто, да, просить: «Господи, ты меня вот от этого избавь, вот от черты. Я не хочу вот так, угу, больше поступать. Я не хочу быть таким, похожим не совсем не на тебя, а на твоего противника. Мне это противно». Угу. Вот это сознание приходит. И это уже, я считаю, вот это уже победа. Вот это нищета духа, вот это. Угу. О которой Иисус говорит, они блаженны, эти люди, которые так вот начинают думать.
1: Слава Богу. Ну, здорово, хорошо, очень ободряющий ответ, что все это вообще в силах человека. Ну, не дожидаясь какого-то исцеления апостолов, которых сейчас уже нету на земле. Вот. Естественно, ни в коем случае не прибегать к каким-то экстрасенсорным там,
0: да,
1: изгнаниям.
0: Вот заигрывание с грехом, вот это вот, оно привело, вот про Ирода мы немножко пропустим, да? Ирод, который там царил тогда, он, Иоанна Крестителя, слушал с удовольствием, ему было интересно, и, может быть, это ему было важно, потому что Иоанн был лучом света в его темном царстве. Но после того, как его хитростью побудили его казнить. Сам он, наверное, не решился, но вот интриги некоторых женщин там. Он потом, после этой казни, уже как-то его совесть сначала она его обличала, потом она в результате его образа жизни греховного она притупилась. Угу. И впоследствии он даже гордился, вот даже вот тут есть текст, это тот, который я слышу такой: «Иоанна я обезглавил». То есть это уже он говорил уже совершенно спокойно, может быть, даже с гордостью, что вот такое было, такого пророка, который народ ценил. Я вот взял и обезглавил, такой вот сильный царь. То есть это говорит о том, что попустительство к греху, оно приводит в итоге вот в такому состоянию. То есть ты потом уже не считаешь, что это вообще грех, что это все, и становишься вот таким вот, ну, бесноватым, что ли. Так, вот в таком смысле.
1: Понятно. Ну, значит, мы остановились на том, что ученики изгоняли бесов. В результате того, как они уже без Христа осуществляли его поручение.
0: Но Христос-то был все равно с ними. Потому что Дух Святой, он везде. Вот они возвратились и рассказали ему. И я представляю вот эту сцену, как они ему рассказывали, с каким воодушевлением у них получилось. У них бесы их слушались, они выходили, там, болезни оставляли людей, там, инвалиды становились здоровыми людьми. И вот это все от служения, оно их самих возвысило, что ли. Как они парили, что ли. Я так представляю. Они рассказали им, что они сделали. Но Иисус, он говорит: вот теперь вы должны уединиться теперь одни. Взял их с собой.
1: То есть вот они были среди людей, они вот помогали людям всячески. А теперь он им сказал позаботиться о себе.
0: Идите в пустое место, близ гор, называемый Вифсаида. Вот безлюдное, что ли, сами. Вот так. И я с вами тоже. А для чего это нужно было? Ну, наверное, какие-то ошибки разобрать, что было там, может быть, не так сделано, там, разбор полета, что ли, как мы говорим. И некоторые наставления от Иисуса, какие-то ободрения они, наверное, хотели бы услышать тоже, что не так было там сделано где-то в каком-то...
1: Ну, может быть, месте. Даже и вообще просто отдохнуть?
0: И просто, да, просто отдохнуть. Потому что, когда Иисус исцелял, из него сила исходила, все-таки человек был. Бог во плоти человеческой, и плоть, она свойство такое, уставать имеет. И испытывать голод, и жажду, и сон нужен был. И поэтому, конечно, когда сила исходит, Иисус утомлялся наверняка.
1: То есть служение, вот о котором мы говорим, то есть что дает человеку служение другим, служение Богу. То есть служение, оно обязательно подразумевает необходимость восстановления сил. Вот так я понимаю.
0: Да, это обязательно, место. Конечно. Это было очень важно, и Иисус это прекрасно понимал, и он говорит, что да, сейчас вот идите, отдохните немного, вот там, в пустынном месте. Но вот пустое место, это, конечно, не пустыня, да, вот это было близ Галилейского моря, и это была, наверное, ранняя весна 30-го года, вот так предполагают.
1: 30-го года нашей эры.
0: Нашей эры, после Рождества Христа. Буквально за год до Голгофы, до распятия Иисуса Христа. Еще год у него оставался. И здесь вот они на таком вот... Пустынное место – это не значит пустыня, это значит вот зеленая трава, что ли, такая, где никаких вот построек, никаких там общества не собиралось, вот в этом смысле. Но, тем не менее, народ узнает, как мы читаем в 11 стихе, «Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления, исцелял». Вот Иисус...
1: То есть не удалось отдохнуть?
0: Не удалось там, да, до конца отдохнуть. И для Иисуса приоритетом было всегда вот то, что он мог помочь каким-то страдальцам. То есть это было первое, что он всегда делал. А то, что... сорвалось у них вот такое вот, или прервалось их вот такое узкое общение. Ну, Христос, наверное, восполнил их силы потом, может быть, сверхъестественным образом. Однако вот я хочу сказать еще о чем, что вот каждому из нас такое общение в кругу близких друзей очень важно, очень нужно. Это для нас и поддержка. Мы должны, что ли, отдыхать в таком вот узком кругу с людьми, которым нам приятно проводить, которые нас понимают, которые могут нас и подбодрить, ну, понять, в конце концов. И мы нужны кому-то в таком отношении тоже, что мы можем это делать. И вот такие узкие, узкие такие вот, я не знаю, встречи, что ли, в узком кругу, они нам также очень важны.
2: Угу. Да, но... мы с вами говорили в начале Евангелия, да, когда Мария, угу, мать Иисуса, да, пришла к Елисавете, это тоже было важно для нее, именно поддержка, понимание и, ну, именно сочувствие, может быть, угу, и то, что она могла понять ее хорошо. Да,
0: поэтому нам нужно ценить вот такие вот
2: встречи.
0: Встречи с людьми, которые нам дороги.
1: Да, и я вот хотела сказать, что это, наверное, тоже вот составляющая часть служения,
0: да,
1: что, ну, нельзя вот сгореть, нельзя вот полностью выгореть, потому что мы все люди, мы нуждаемся в восстановлении сил, мы нуждаемся в поддержке. И вот именно об этом Господь тут как раз и сказал ученикам, да, что они должны, да, восстановиться и физически, может быть, просто выспаться, и морально побыть в кругу. Ну, насчет выспаться я не знаю, по-моему, там
0: нет,
1: сложно
0: там,
1: с этим было.
0: Там, да, насчет выспаться тоже.
1: Вот, а просто побыть в кругу единомышленников среди тех, кто тебя любит, среди тех, кто тебя понимает. Вот мы, когда мы говорим, что дает нам служение, вот мы должны не забывать об этом, что... чтобы эффективно быть, вот служить людям, что дает нам служение людям, вот мы должны восстанавливать свои силы тоже во взаимодействии с людьми, тоже важно.
0: И даже если таких людей не окажется рядом, у нас всегда есть тот, кто нас поймет, с кем мы можем вот отдохнуть в такой вот уединенной личной беседе, один на один, это наш Христос, Иисус, Он жив, Он всегда нас слышит. И всегда готов быть рядом с нами.
1: А Духом Святым вообще просто Он с нами, да?
0: Духом Святым Он никогда нас не покидает, да.
1: Угу.
0: Поэтому не надо прибегать вот такой уединенной молитвой, а наоборот, может быть, культивировать такой вот образ жизни, что после трудового дня, может быть, когда я прихожу с работы, как какой-то опустошенный, может быть, не с кем поговорить там, да, но у нас всегда есть тот, с кем мы можем поговорить. И вот mm-hmm. эти встречи, вот, ну, не надо ими, как бы сказать, нужно находить вот это время для Господа, вот таких личных молитв.
1: Mm-hmm.
0: И это приносит, действительно, оно приносит как бы восстановление сил.
1: Mm-hmm. Хорошо, продолжаем эту тему. Что дает служение, когда я сам служу, то что это дает мне, когда я служу людям?
0: Вот служение, оно принесло плоды. Апостолы ходили по городам, а теперь города идут к апостолам.
1: Mm-hmm.
0: Даже вот узнали, куда ушел Христос с учениками. И наверняка в результате служения апостолов вот, они теперь устремились вот такой массой, огромное число народа устремились к Иисусу Христу за своими нуждами. И духовными, и физическими. Это был результат, я думаю, служения апостолов. Вот тут такое слово есть, требовавших исцеления. Народ пошел, и требовавших исцеления исцелял. Может вот это слово ввести в заблуждение, как будто Иисус вот так, ну-ка давай меня исцеляй, я требую, настаиваю, чтобы меня исцелили. Здесь не совсем удачный перевод. То есть правильно было бы перевести исцелял тех, кому это было необходимо.
1: Угу.
0: То есть по необходимости. Вот здесь другое немножко
1: тех,
0: слово.
1: Тех, кто ощущал свою необходимость.
0: И кто в этом нуждался,
1: кто,
0: да,
1: в этом нуждался. Потому что человек, он может нуждаться в исцелении, и вообще мы все нуждаемся, ну, в избавлении там, от каких-то своих черт характера. Но мы просто этого не понимаем. Мы этого не признаем. А тем не менее Господь, ну вот не знаю, насильно или не насильно, но избавляет нас.
0: Да.
2: Но вообще вот в других Евангелиях есть такое, что Господь обращался с вопросом, а хочешь, чтобы я тебя исцелил? Даже
0: хочешь,
2: к тому,
0: быть здоров, да?
2: Да, даже к тому человеку, который страдал 38 лет и ждал исцеления у купальни Вифезды. И здесь он подходит и говорит, ты хочешь? Да, хочу. Но он вопрос задает. То есть, а может, это уже стало твоим образом жизни, и тебе это не нужно? Ты уже привык здесь в нужде и, ну, как бы в такой...
0: Вот, может, тебе это нравится даже?
2: Да, да. Ну, вот говорят же, некоторым нравится, ну, как бы образ жизни скитальцев, и не имеющих дома, и это... И многие говорят, что готовы, например, ну, позаботиться в какие-то интернаты или что-то посетить, а люди не хотят этого. То есть им привычный образ жизни уже.
0: Ну вот сюда-то они пришли сами, их никто не гнал. Они нашли, вызнали, где вот они находятся с Иисусом, с учениками. И дальше вот написано...
1: Это прям толпы большие пришли, да? Ну, потому что ты сказал,
0: народ,
1: такой, что
0: вот народ
1: город пришел.
2: Написано много.
0: Ну да. До заката он написано. День начался, начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили, отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные города и ночевать, и достали пищу себе. То есть вот, до вечера, до заката солнца, Иисус так вот и трудился, исцелял, и говорил о Царстве Божьем, беседовал с теми, кто задавал вопросы о Царстве Божьем. Так как написано вот здесь тоже. Беседовал с ними о
2: Царстве Божьем. И тут написано, что их было около 5000 человек. То есть это, ну, большое...
0: Это серьезное, да, народ,
2: да,
0: такой.
2: Да.
0: Это не считая женщин, да, по-моему?
2: Да, и детей.
0: И детей,
2: это
0: да.
2: Только мужчины.
1: 5 тысяч мужчин.
2: Это только посчитанные.
1: А женщин, наверное, больше.
2: Да, еще, а детей тем более.
1: А детей тем более.
0: Ну вот ученики интересно поступили, да? Вот здесь сказали ему, отпусти народ, ибо там уже они голодные, они устали. Пусть они пойдут, купят себе пищи там в окрестное селение, потому что мы здесь находимся в пустом месте, там негде ничего. Хотя это была злачная такая, злачная пажди. Вот,
2: да,
0: там,
2: да,
0: злачная,
2: да,
0: 22-й псалом вспоминали, да. То есть Иисус всем, вот даже вот этим местом, он как бы использовал его для того, чтобы у людей возникали ассоциации с 22-м псалмом. Что Господь пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях. И вот когда-то, да, Бог так и вел свой народ по пустыне и давал им и пищу, и исцеление. Не было болящего, написано, да? И вот народ шел под водительством Божьим. Вот, наверное, и это хотел Господь напомнить этим людям, которые к нему пришли сюда. Но интересно дальше. Ученики, вот
1: предложение учеников. Фактически ученики сделали ему замечание, что, ну что ж ты держишь народ столько времени, отпусти, им уже отдыхать пора, и покушать им надо, пусть они уже пойдут домой.
0: Да, может быть, да. А вот я думаю, что они решили немножко, как сказать, себя показать, какие же они, как, к чему они научились у Христа, какие они теперь милосердные стали. Какие они заметили нужду. Они заметили, что они голодные. Они говорят, Господи, вот они голодные. Этим хотели показать, что да, они нужды людей видят. И давай пора уже эту свою евангельско-оздоровительную программу заканчивать и распускать народ с миром по домам. Но Иисус дальше...
1: В то же время, ты говоришь, это были злачные пажити. То есть ученики этого не видели, что, ну, что в присутствии Господа, в присутствии Христа, ну, можно, наверное, и не поспать, и не поесть. Ну,
0: наверное, да. То есть человек забывает о том, когда слышит такую весть благую о спасении, о прощении, об избавлении. И тем более это избавление происходит, вот ты был больной, теперь ты здоров. Это же чудо, это какая радость царила, какая пища тут. Мы радуемся.
1: И что же, Иисус их оставил без пищи?
0: Ну, Иисус не оставил их без пищи. Он интересную вещь сказал.
1: Вот то-то вот интересно, да?
0: Но он сказал ученикам, вы дайте им есть. Бабах! Только что люди, они думали, сейчас вот закончится, мы такими добрыми в глазах Иисуса, наверное, сейчас выглядим, в глазах этих людей, что вот посоветовали Иисуса отпустить домой, выспаться. А тут, оказывается, программа не закончена, евангельско-оздоровительная. Оказывается, сейчас в действие должны войти теперь мы. Теперь нам что-то поручил Господь сделать. Вы дайте им есть.
1: Вот. А что мы дадим им есть, у нас ничего нет.
0: Да, вот что, вот действительно, вот это такое шокирующее вот предложение такое, вы дайте им есть. А они сказали, у нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех этих людей? Вот 5 рыб, то есть 2 рыбы и 5 хлебов. Причем нашли-то они у народа их, да? То есть
2: да.
0: В другом Евангелии написано, что у какого-то мальчика кто-то там нашел, по-моему, Андрей из апостолов. Пошли искать сразу, у кого что есть, давайте собираться.
1: Ну, мальчик сам им предложил, они не отбирали.
0: Ну, наверное, не отбирали, да, но как-то по-другому это все было. Но что значит «вы дайте им есть»? Вот это буквально они должны были понять? Или как-то какая-то тут аллегория, какой-то тут образ
1: служение.
0: Чего-то?
1: Что же это за служение такое?
0: Что это за служение? Вы дайте им есть. Они голодные. Вот раз вы говорите, что они голодные, так вы вот и дайте им есть. Ну, что тут можно сказать? Я думаю, что ученики должны были вот тут проявить как раз вот, раз они тут хотели показать себя такими добрыми, теперь они должны были показать себя, что, чему они научились еще у Христа. Они должны были вспомнить вот тот замечательный улов рыбы, например, когда апостол Петр уже в неурочное время, там уже рыба никакая не клюет, ее уже нет тут, закинул сети, получил вот эту, накормил, по сути дела, народ этой рыбой. Он, Петр. Иисус сказал, иди закинь туда. А он сделал это, и семьи оказались с рыбой у всех.
1: Сети.
0: Мало того, что семьи, еще и
1: масса. Семьи. Ага, понятно.
0: Семьи вот рыбаков, они же ловили для себя, наверное, ну и для продажи, может быть. Угу. А тут у них такой улов, что на всех, вообще на всю вот эту аудиторию, которая там Нагорную проповедь слушала, они все были бы насыщены этой рыбой.
1: То есть они были свидетелями этого?
0: Они должны были вспомнить, да, что вот так получилось. Потом они могли еще вспомнить то, что Христос сделал с бурей, когда они чуть ли не утонули уже. Тебе ли мне, Господи, дело, что мы тут погибаем?
1: А он это в лодке, когда они были на озере,
0: да? И когда Иисус встает и говорит, умолкни, перестань, вот мгновенная тишина.
1: Буря умолкает.
0: Неужели вот в сознании человека не останется такое событие? Вот и сейчас что-то подобное. Что-то потом происходит. Требуется чудо, по сути, с человеческого понимания. Ну, а раз требуется чудо, ну, они начинают думать, где бы нам вот теперь... Они мыслят уже как-то по-земному, продолжают мыслить
1: по-человечески.
0: По-человечески, да, вот в плоскости. Не вертикальное вот направление, а горизонтальное. И ищут на земле, как бы на земле это сделать. Тогда как Иисус направляет их на небеса. И, скорее всего, Иисус этим побуждал Петра все-таки сказать то же самое, когда он сказал, Господи, по слову Твоему закину сети. И тут же тоже можно было сказать, Господи, по слову Твоему сейчас обращусь к Отцу за хлебом, чтобы что-то подобное. То есть это был очередной урок для них. Иисус хотел им преподать урок. И хотел еще наделить их еще одним даром. Угу. Вот я так думаю.
1: Они откликнулись кто-нибудь? Про это написано, что они поняли, что Иисус хочет вот их научить еще одному?
0: Нет, к сожалению, не поняли.
1: Не поняли.
0: Потому что они мысли о земном. Угу. И уже, наверное, в головах у них складывался такой образ небесного правительства, где они входят в этот состав
1: кабинета.
0: Кабинета министров, да. И уже кто-то должен быть из них там после Христа, когда он уйдет, после них должен быть первым.
1: Угу. Вот уже да, тогда... потому что в Библии, в Евангелии говорится про это.
0: Вот, и
1: что здесь... они спорили об этом, кто же сядет по правую.
0: Они могли бы получить еще один дар – насыщение людей.
1: Угу.
0: Ну, это я так думаю. Может быть, это мои фантазии только. Но мне кажется, Иисус хотел этому научить. И они могли бы этот дар получить. Ведь получили же они другие дары. Исцеление. И мало того, вот буквально только что они Иисусу взахлеб рассказывали, как у них бесы убегали из людей.
1: Повиновались.
0: То есть вот они же могли вещи такие делать.
1: Угу.
0: А что ж с пищей? Проблема? Да нет никаких проблем. У Господа никаких проблем.
1: Угу. У человека проблема.
0: У человека проблема, да.
1: У человека проблема впустить Господа в свою жизнь и откликнуться на его приглашение, вообще на его дары удивительные, которые он дает нам.
0: И потом, вот, ну опять же, манна-то сыпалась же с неба когда-то. Были же такие времена, когда просто-напросто каждое утро народ выходил, а там еда. Вот в пустых местах тоже. На злачных пастбищах.
1: Да, тоже все забылось.
2: Но, тем не менее, вот человек, наверное, все-таки такой забывчивый, что даже тогда, когда Господь в течение 40 лет кормил манной, да, они постоянно роптали. То воды нету, то вода не та, которая надо, то еще что-то. То есть постоянно ропот был. И то еда надоела, дайте другую еду. То есть вот человек все-таки вот такое существо, такое творение, ну, в результате грехопадения, вот этого недовольства и всегда вот возбуждение какого-то против Бога. Не искать Бога, да, а вот становиться в позицию против. И поэтому вот Господу приходится нас как-то вот учить, и это постоянная учеба, мне кажется, до конца наших дней.
1: Да. И я бы сказала, что вот это ободряет в чем-то. Конечно, нам печально, что апостолы не получили в то время дар, вот, чтобы,
0: умножение хлеба.
1: Да, дар умножения хлеба. Но зато нас это в чем-то ободряет, что ну, не надо отчаиваться, что мы все такие. И апостолы тоже были такие. Просто вот как только устанавливаешь связь со Христом, как только скажешь: «Господи, помоги», ведь вот не требуется больше никакой какой-то более сильной молитвы. Если от души это сказано: «Господи, помоги», то Он придет, поможет, Он наградит. И вот когда наша с вами тема – это что мне дает служение людям. Вот, наверное, нам, как верующим людям, вот это вот дает, что научить других: «Господи, помоги», научить других найти, что ли, Бога, соединиться с Ним, поверить Ему, искать Его в Слове Божьем. Вот мне кажется, что к этому мы переходим.
2: Николай Генрихович, вот в этом Евангелии говорится о том, когда ученики Иисуса спросили, да, вот мы все оставили, да, и дома оставили, все, и что нам за это? Это здесь?
0: По-моему, Матфея Евангелия.
2: Да, это не в Евангелии от Луки. То есть все равно они вот, как бы хотели какого-то вознаграждения все-таки вот именно в плоскости земного. Mm-hmm. Да.
1: Вознаграждение за служение?
2: Да, да, потому что они говорят: вот мы все оставили, а что ж нам-то? Mm-hmm. А Господь-то сказал, что вы приобретете гораздо больше того, что вы оставили.
0: Уже здесь, на земле.
2: Да, уже здесь, на земле.
0: И домов там в сотне.
2: Да,
0: там.
2: Да, да, да.
0: И всего этого.
1: А вот, Коль, у тебя уже это прозвучало, что вот они когда собрались, они рассказали Иисусу, как у них все получилось, какое, наверное, это было радостное такое событие. Mm-hmm. Они все были счастливы, что у них получилось уже, когда Христа рядом не было, но Духом Святым все равно Он был с ними. Вот, что у них так это все получилось. Может быть, вот можно сказать, что вознаграждение на самом-то деле вот в том, что сейчас Лена сказала, что вознаграждение – это в том, что Бог тебя наполняет, то, что Он тебе дает возможность вот, совершить что-то.
0: Он тебя делает счастливым.
1: Это вознаграждение за служение.
0: Да, это воодушевление. Ну, вот, какое может быть еще большее вознаграждение, чем то, что ты счастлив, я не знаю.
1: Ты помог кому-то.
0: Тебе ни в чем не будет нужно. Как я ничего не буду больше нуждаться. Мне вот этого достаточно вполне. У меня есть пища, у меня есть одежда, у меня есть дом. Там. Но что мне еще нужно-то? Еще больше одежды, еще больше пищи, больше домов. Ну и куда это все мне? Мне же нужно как-то быть, хотя бы делиться с кем-то этим. Ну, когда человек это все как копит, умножает, и что потом? Ну, потом 12 коробов вот. Получается,
2: еще набрали.
0: Хлеба, да. То есть, как бы, да, набрали. Иисус потом сказал: вы соберите эти тоже. Они пригодятся вам. Никуда не девайте, соберите тщательно. Вообще, Бог
1: интересен. Мы возвратились к тому, что Господь приумножил вот эти и 5 хлебов, и 2 рыбы, так что все насытились, и там 5000 мужчин, и сколько женщин и детей, и еще осталось 12 коробов.
0: 12 коробов, да. От недоеденных кусков, или невостребованных кусков, потому что Господь преломлял ведь хлеб, как сказано. Всем хватило, и насытились так, что осталось еще вот сколько? 12 коробов. Еще какую-то группу могли бы накормить.
1: Тут какой-то символизм есть, что соберите то, что осталось?
0: Да, конечно. Тут Господь говорит, что Он ничего не делает зря, ничего не делает напрасно, что Он есть Бог порядка. Ведь Он их рассадил еще там, сказал, рассадить их по 50, тоже как
1: рядами.
0: Бы... Рядами, да, чтобы, может быть, ученикам было удобно ходить между... Не вот толпа какая-то вот теснящаяся друг друга, дайте сюда. Он пускай терпеливо, они ожидают, там сидят в своей очереди, когда к ним подойдут, тоже дадут. То есть, Господь как-то действует очень, не спеша Он это делает, неторопливо и основательно. Он вот пытается во всем какую-то основательность. Если уж Он делает, Он делает это на века, так. Что-то навсегда, что ли. Это незыблемо. И это напоминает о том, что Господь, Он всем обладает. Все от Него. Все вообще. Абсолют. И вот это чувство, наверное, Он хочет передать каждому из нас, что в Боге все вообще, все заключается. И наша жизнь, и смысл ее, нашей жизни.
1: И мы, приобщаясь к Богу, ну вот причащаясь, что называется, становясь частью, ну вот в Божьем присутствии, вот как раз наша жизнь и наполняется тогда тоже этим вот абсолютным, что ли, совершенством, абсолютным счастьем.
0: Есть еще один момент вот, вот в конце вот этого повествования о хлебах. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил, дал ученикам, чтобы раздать народу. Вот это слово «благословил их». У нас как бы верующие люди привыкли перед тем, как совершать трапезу или принимать пищу, привыкли обращаться к Богу в молитве. И иногда эти молитвы говорят, что «Господь, благослови хлеб сей». Ну, и во всяком случае, я так вот слышал, меня так когда-то учили тоже, «благослови, Господи, эту пищу». И вот и у меня потом через какое-то время начал появляться вопрос, а что вот это значит? Благослови пищу, благослови хлеб. Вы как вообще понимаете вот это? Господь благословил этот хлеб и потом раздал.
2: Ну, он уже, по сути дела, благословил его, когда получил. Но мне, ну, тоже в процессе такого общения с Богом, ну, на протяжении определенных лет, да, то есть как-то пришло осознание, что нужно благодарить Бога за то, что Он дал тебе хлеб вот на сей час, да? То есть хлеб наш насущный, дай нам на сей час. И вот Господь дал, так возблагодари и раздели его с теми, кто рядом с тобой.
0: Вообще, это вот, Лена совершенно права, потому что вот это слово «эвлогео», которое состоит «благословил», оно и означает «воздать хвалу».
2: Да, да, то есть возблагодарить.
0: Возблагодарить. Mm-hmm. Поэтому нужно всегда, вот, как бы сказать, помнить, что Господь не каким-то особым свойством наделил этот хлеб, а Он выразил благодарность, когда Бог ему послал, Отец ему послал вот это умножение. Он просто благодарил Бога.
1: Да. И когда, умножение хлебов.
0: Да, и хлебы умножаются. То есть он благодарил, вот у меня вот есть эти хлебы, Господи, я благодарю Тебя, что у меня есть. Ломает, а у него опять есть. Ломает, а у него опять есть. Вот как тут я так представляю, что это происходило.
1: Да.
0: По благодарности. То есть быть благодарными Богу, это тоже, наверное, это не служение, конечно, но это состояние нашего духа.
1: Ну, может быть, это наше служение Богу, мы вот в основном говорим, как послужить людям, да? А послужить Богу-то ведь тоже, наверное, он, наверное, нуждается в нашей благодарности. Конечно. Он же ведь живой, и он ощущает все намного больше и сильнее по сравнению с нами.
0: Да, он, конечно, радуется, когда и надеется, что люди будут благодарными ему. И есть вот там притча, дальше мы ее посмотрим потом в следующих программах, когда есть прокаженных. О благодарности. То есть вот этот дух очень важен тоже в человеке. Что вот дух благодарности Богу за то, что Он дал мне это служение, за то, что Он мне послал вот эту радость от этого служения, за то, что я удовлетворение получил от моих трудов. И осчастливил Он меня, собственно говоря, тем, что вот это служение я несу. И я, конечно, Бога благодарю.
1: Спасибо огромное. Да, Лена, что ты еще хочешь сказать?
2: Просто дух благодарный, он всегда как бы и силы придает. То есть Господь придает силы, когда ты благодаришь Его, то Он тебе дает еще и еще. Как сказал Николай Георгиевич, ломаешь, и Он еще появляется. То есть это важно очень.
1: Спасибо большое, Лена. Спасибо огромное, Николай, за такую интереснейшую трактовку Евангелия от Луки. А вообще трактовку Священного Писания Господь дает тебе этот дар. Слава Богу! А вам, дорогие друзья, хочется вот что сказать. Для того, чтобы познать, как благ Господь, нужно вкусить вот общение с Ним, блаженство от общения с Ним. И пусть сегодняшняя тема, что такое служить другим людям, что это мне дает – пусть вот она подтолкнет вас попробовать послужить другим, попробовать ощутить вот это вот блаженство от того, когда мы отдаем себя другим людям и делаем это с помощью Божьей, делаем это силой Божьей. Мы очень благодарны вам за те отзывы, которые вы нам пишете в связи с этими программами. Вот можно попросить, хотя у нас и не учебные занятия, хотя у нас и не класс, но все-таки напишите нам, пожалуйста, в отзывах, когда вы оставляете их к программам, вот удалось ли вам попробовать послужить, и что это вам дало? Ну что ж, ждем новых встреч с вами в цикле программ, посвященных 30-летию телекомпании «Три ангела». До новых встреч. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Счастливый день. Рассказывает Алина Ронжина.
1: За свою студенческую жизнь я несколько раз, практически каждое лето, работала в лагерях вожатой или наставницей. То есть в мои обязанности входило заботиться об этих детях, иногда развлекать их и в основном как бы помогать создавать теплую и дружелюбную атмосферу в группе. Мне очень нравится эта работа, потому что я люблю работать с детьми, и это моя будущая профессия связана с этим. Но, наверное, как и для многих вожатых и наставников, для меня всегда самым счастливым днем был последний день лагеря. В какой-то степени это потому, что там как бы уже можно немножечко расслабиться, и вот сейчас дети уедут, и будет опять свобода. Но особенно для меня этот день самый счастливый был, потому что это день, когда я могла получить обратно те эмоции, всю ту энергию, которую я вложила в этих ребят. Так как обычно в лагерях вожатым не очень много платят, то для меня, как я всегда назвала, моя зарплата – это слезы детей, когда они говорят: «Я не хочу домой, я так хочу остаться здесь». И тогда я начинаю понимать, что да, то, что я сделала, оно действительно ценно, что я стала для них дорогим человеком. Обычно детей, которые прям очень сильно не хотят уезжать домой, может быть, бывает 2-3 человека, ну, может быть, 4, если прям большая сильная группа. Но был один лагерь, который для меня был очень особенным. Это был христианский палаточный лагерь, он называется Маранафа. И в тот год он был прям потрясающий, потому что все девочки в моей группе, с которыми я жила и работала, они были прям такие мои. Мне было так легко с ними и приятно общаться. Несмотря на то, что у нас есть определенная разница в возрасте, то есть я как их наставница, как их вожатая, я должна быть их старше, у нас как бы получились такие теплые дружеские отношения. И в конце лагеря так получилось, что все они хотели остаться, все вместе со мной в самом лагере. И я сама тоже хотела с ними остаться, потому что я не настолько сильно устала. И то, что я получила от общения с ними, оно было, ну, может быть, не больше того, что я отдала, но в какой-то степени, может быть, даже и больше. И в тот день так получилось. Была атмосфера такая в лагере, что мы все почувствовали, насколько мы дороги друг другу. И тогда я себя чувствовала в какой-то степени как ребенок, который тоже не хочет уезжать домой. Тогда, наверное, я поняла, как бы сказать, то, что мы отдаем, оно нам возвращается во много раз больше. И дело в том, что и сейчас, вот уже спустя пару лет после того лагеря, мы продолжаем общаться, дружить с этими девочками. Мы можем общаться как сестры. И это очень дорого мне.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Олег Мурин.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Совершенно не секрет, что счастливым человека делают не обстоятельства, а его мысли. Согласны,
2: да, Мария,
1: с этим выражением?
2: Абсолютно согласен. Но вы знаете, очень часто в жизни бывает наоборот.
1: Как это?
3: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
2: Знаете, Мария, я родился 13 августа 1974 года. И я всегда в детстве считал себя несчастливым человеком.
1: Почему? Наоборот, мне кажется, детство такая счастливая пора.
2: 13 августа. 13 число. Всю жизнь.
1: Да?
2: Да, я себя
1: считал. Даже не было такой ассоциации.
2: Всю жизнь я себя считал несчастливым человеком. Например, иду в детстве в кино, прихожу... Кинотеатр закрыт. Вот, думаю, вот она, несчастливая моя жизнь. Вот, и много таких случаев было, вот, когда мне казалось, что я, ну, несчастливый, потому что я родился 13 августа. Вот, но, к сожалению, к счастью даже, со временем я понял, что легче все-таки, к сожалению, быть несчастливым, чем счастливым. Легче смотреть телек, чем читать книги. Легче пить, курить, употреблять наркотики, чем вести трезвую жизнь. И вот у меня вопрос такой. Как вы думаете, что легче, расти сорняк или пшеницу?
1: Ну, не знаю, сорняк растет как-то сам по себе. Вот,
2: да.
1: Пшеница. Наверное, сорняку легче.
2: Ну, да, смотрите, чтобы вырастить сорняк, нужно делать вообще ничего.
1: Да.
2: Для того, чтобы вырасти пшеницу, нужно очень-очень много трудиться. Нужно сеять, нужно удалять сорняки, нужно пожинать, ухаживать. То есть смотрите, что все-таки в жизни легче быть несчастным, легче быть несчастливым, коими и являются наши созависимые, чем счастливым.
1: Ну, а вообще вот... Просто я вот вспоминаю свое детство, оно было вот счастливым, как мне казалось, что я была таким беззаботным ребенком, наверное, лет до 18. Я не знала, что такое забота, и всегда считала, что мне очень-очень сильно везет. Ну, и у меня не было такого представления, что, там, что такое вообще, ну, несчастье, хотя были какие-то проблемы. А вообще, какие признаки несчастливого человека? Может быть, я сейчас тоже покопаюсь и найду.
2: Ну, вы знаете, действительно, наверное, многие дети, когда живут беззаботно, будучи маленькими, наверное, более счастливые, чем взрослые. Но вырастая, мы сталкиваемся с различными рода трудностями. И, как правило, несчастливый человек — это тот, кто живет будущим или прошлым.
1: То есть, когда мы не живем здесь и сейчас, а думаем, а вот...
2: Да,
1: как
2: вот
1: было
2: скоро,
1: бы хорошо.
2: Да, вот скоро появятся деньги, скоро появится работа, у меня улучшится здоровье, вот скоро-скоро дети вырастут, или скоро, когда я закончу университет, вот-вот я начну работать, и мы все ждем будущее, а оно все дальше и дальше становится от нас. Либо наоборот, мы живем прошлым, да. Мы вспоминаем обиды прошлого, нас это ранит, и это нас не оставляет в покое, и мы, как же так, вот как мне... сделали плохо, и мы все вспоминаем, мы не можем простить. Это человек несчастливый. Человек, который живет прошлым и будущим.
1: А если человек, к примеру, из прошлого вспоминает, вот, знаю, у меня есть одна знакомая, да, у нее, к сожалению, уже умер супруг, но они в возрасте были, и вот она все живет прошлым. Но вспоминает положительные моменты. Этот человек тоже несчастен?
2: Ну, наверное, лучше все-таки. Вы знаете, вот у зависимых и созависимых есть утреннее чтение. По 12-шаговой программе есть утреннее чтение. Называется «Не только сегодня». Ага. То есть это очень важный навык для созависимых людей – научиться жить только сегодня.
1: Угу. То есть лучше, когда мы живем здесь и сейчас.
2: Мы, конечно, будем говорить о будущем. Мы не живем в будущем. Мы будем об этом говорить, что нужно строить цели, планы. Вот. Но это немножко другое. Это не жизнь в будущем. Мы живем в настоящем, просто ставим далеко-далеко-далеко идущие цели. Это уже другое.
1: То есть жить

0: путь выздоровления от созависимости, нужно взять ответственность за свои поступки на себя, угу. не скрывать ошибки, наоборот, признать свои ошибки, признать, что в моей семье есть проблема, и перестать обвинять других, скажем так, взять ответственность на себя, сказать, что за свою жизнь несу я ответственность. Все, что случается в моей жизни, все происходит, я ответственен за свою жизнь.
1: То есть, здесь вопрос такой. Вот к этому относится, когда, к примеру, я про себя говорю о том, что, ой, да я вот знаю, как лучше, вот это вот я умею, но скрывая на самом деле, что я что-то не знаю, и прикрываясь другим человеком, что вот это он плохой, вот он это не умеет делать, к примеру, это если в работе там связано, mm-hmm. да, или, к примеру, в семейной жизни, да, это когда там жена прикрывается тем, что вот он пьет, а свои ошибки, да, к примеру, того, что она может там что-то, стресс там заедать или постоянно обвинять, жаловаться, да, это к этому относится?
0: Все, да, все, одна и та же сторона этой монеты. Угу. Дальше. Несчастливый человек не ценит то, что имеет. Угу. Мы тоже об этом уже говорили. То есть как важно ценить и того, кто рядом с тобой находится. Угу. Ценить и то, что с тобой происходит, и то, что ты имеешь. Угу. Это очень важно. Вот когда мы научимся ценить мало, мы будем малое ценить, мы будем счастливы от малого.
1: То есть благодарить и уважать, наверное, да, других?
0: Да, быть, да, да, да. А если, конечно же, я имею немного, мы сейчас об этом еще поговорим, но хочу большего, конечно, я буду глубоко несчастливый человек. И последнее, как правило, несчастливый человек тот, кто много сил тратит, силы времени тратят на удовольствие. Знаете, как в поисках вот этого призрачного счастья, угу. У нас многие зависимые и созависимые, пытаясь найти какое-то удовольствие, запивая, скажем так, в вине, в наркотиках, в играх, слишком много тратят на это сил, на эти легкие удовольствия, тем самым они становятся более и более несчастными людьми.
1: А люди, те, которые вот, занимаются экстремальными видами спорта, они будут относиться вот к тем, кто тратит много сил на удовольствие? Или у них просто есть какая-то своя цель?
0: Мария,
1: или это хобби?
0: Действительно, есть такой вид зависимости, как адреналиновая зависимость. Uh-huh. То есть зависимость от получения вот этого кайфа, адреналина при занятиях экстремальными видами спорта. Есть такое. Вот, не у всех.
1: Хорошо, спасибо большое. То есть это признаки несчастливого человека.
0: Да, и я хотел бы сегодня провести вот маленький тест.
1: Вот тесты, мне кажется, все очень любят.
0: Мария, как вы думаете, что вы видите сейчас?
1: Я вижу прекрасный белый лист с черной точкой посерединке.
0: Ага. Смотрите, как правило, на этот тест все говорят на вопрос, что вы видите, вижу черную точку. Вы первый человек в моей практике, который сказал, я вижу белый лист и черную точку. Как правило, все говорят черная точка. Но вы абсолютно, скажем так, объективно правильно сказали, потому что действительно точка, это маленькая, сколько она в процентном соотношении занимает?
1: Мне кажется, 1%, наверное,
0: 1-2% от всего. От всего листа. Но, как правило, мы обращаем внимание на эту черную точку, хотя белого листа, скажем так, здесь больше. Угу. Вот то же самое примерно происходит и в нашей жизни. Чаще всего человек обращает внимание на негативное, пускай оно маленькое, но негативное, чем на вот это большое, позитивное в нашей жизни. Вот это такой пример, такая иллюстрация, как что видит чаще всего человек в своей жизни. Очень чаще всего мы видим вот эту черную точку, а не белый лист. Поэтому вам сегодня зачет. Все правильно вы сказали. Это белый лист, она не черная точка.
1: Да, там больше же процентов этого белого листа, этот белый.
0: Да. Вот. И переходя к, скажем так, непосредственно к теме счастья, вообще, что такое счастье?
1: Для меня лично счастье — это какое-то вот внутреннее состояние радости, какого-то вдохновения и восторга.
0: Да, все правильно. Но смотрите, а если мы разберем слово счастье, скажем так, на составляющие?
1: Это частью.
0: Действительно, изначально кто такие были счастливые люди? Почему появилось это слово? Быть с частью чего-то большего. По словам

0: Часть еще подразумевается удел. То есть, поскольку раньше в древности люди были богаты именно не деньгами, а, допустим, землей, да, то быть счастливым означало иметь большой удел. Сегодня мы говорим о том, что быть счастливым – это быть с частью чего-то большего. Понимаете, да? Вот. И действительно, сегодня счастье – это чувство и состояние полного и высшего удовлетворения, как вы и сказали. Но я хотел бы сегодня сказать больше. Я хотел бы подвести к тому, что человек не может быть несчастлив. Вот однажды Максим Горький написал такие слова. «Человек создан для счастья, как птица для полета». Не слышали такие
1: слова? Хорошо звучит. Вообще, мне очень нравится. «Человек создан для счастья».
0: Счастье, да. Смотрите, птица, она создана, чтобы летать. Мне, конечно, на групповых занятиях ребята начинают, а вот как же там пингвины, они не летают. Ну, давайте не будем брать пингвинов и страусов, да? В основном все птицы, они созданы для чего? Чтобы летать.
1: Чтобы летать. Мне кажется, пингвины созданы для счастья, для того, чтобы нас радовать. Потому что как они ходят, я умиляюсь просто до неимоверного.
0: Даже есть птицы, такие как ласточки, которые не могут просто садиться. То есть они вылетают из своего гнезда и прилетают в гнездо. Они даже сесть не могут, потому что если сядут, они смогут взлететь. И вот птица создана для того, чтобы летать. Она не может не летать. Также человек, он создан для счастья, и человек не может быть несчастлив.
1: Совершенно верно. Я согласна, что несчастными...
0: Но вы знаете, есть у меня другой такой маленький пример. Маленькая собачка встречает большую собаку и говорит, вав-вав. Вот я, говорит, всегда пытаюсь поймать кончик своего хвоста, но он всегда от меня убегает. Большая собака послушала, сказала, воп-воп, ты знаешь, а вот странно, а вот я, куда я ни бегу, мой кончик хвоста всегда со мною. Вот, знаете, то же самое мы можем всю жизнь привести в поисках счастья, скажем так, вот этого мифического счастья, и не найти. А можем, наоборот, его не искать, но счастье всегда будет бежать за нами вместе с нами.
1: Я вообще как бы считаю, что нас вообще Бог создал, мне кажется, для счастья. Он не хотел и не хочет, чтобы мы были какими-то несчастными, грустными. Понимаю, что все чувства, они нам дозволены, но по большей части это вот действительно внутренние ощущения. И я согласна вот с этим выражением, что человек создан для счастья. Да. Что вот как у собаки, да, в этом примере, это вот внутреннее ощущение, что вот счастье-то, Но... Ну, это вот такие примеры. А что вот конкретно, что в практическом приносит вообще вот это счастье? Вот, что, может, для вас лично приносит счастье? Поделитесь.
0: Мария, давайте вот мы проведем маленький эксперимент.
1: Конечно.
0: Я вам задам один вопрос. Вопрос очень простой. Вспомните, пожалуйста, три эпизода в вашей жизни, когда вы чувствовали себя на все 100, когда вы чувствовали себя самым счастливым человеком на свете.
1: Ну, если брать из... Самый, наверное, первый такой момент, это когда я мечтала о фортепиано, я шла, вот так вот играла, и моя бабушка посмотрела, и такая говорит, вот все, вот ей надо, и мне купили родители вот это вот фортепиано, я прихожу, приезжаю откуда-то из лагеря, и мне вот стоит вот это вот, вот, я была просто в восторге, это внутреннее такое ощущение, вот второе, уже более в старшем возрасте, это, наверное, больше, это признание в любви, вот такое первое, вот я помню, я стояла, и вот это вот ощущение такое...
0: Захватывающее, да,
1: да, согласен. Вот, то есть, когда вот это ощущение, что меня любят, вот этой важности, вот этого.
0: Третье.
1: И третий момент такой, это когда, наверное, я выучилась и пришла когда на работу, я увидела ответную реакцию вот того, что мне вот работа отвечает. И когда я вижу вообще результат, меня это приводит в дичайший восторг, и это просто...
0: Меня тоже. Это то, что поддерживает, наполняет, действительно делает тебя более счастливым, когда видишь результат от тех людей, с которыми ты работаешь. Смотрите, спасибо большое за ваши ответы. Подобный вопрос я постоянно задаю тем ребятам, с которыми я работаю. Это такой вот опрос, и я систематизировал все ответы. И вы знаете, что у меня получилось на выходе? Получилось, что на вопрос, что мне приносит счастье и делает меня самым счастливым человеком на свете, как правило, это 6 ситуаций. Угу. Первая ситуация, это связано с общением Бога.
1: Духовное.
0: Да, духовное, угу, такое, знаете, как рождение, познание. Вот, это то, что приносит реальное счастье. Угу. Второе, это вот, как вы сказали, это любовь и чистые отношения. Чистые отношения. Угу. Отношения без обмана. Вот они приносят действительно настоящее счастье, окрыляют, делают тебя счастливыми. Дальше, семья и дети. Вот в моем опросе очень часто ребята, девушки говорили, что либо семья, либо вот когда рождаются детки, угу, родители или дети, это то, что делает нас по-настоящему счастливыми людьми.
1: Да,
0: да. Наполняет нашу жизнь, делает жизнь интересной, насыщенной. Дальше.
1: Мне кажется, они многому вообще нас учат, потому что да, когда, вот, ну, лично я вижу детей, это... Я научаюсь каждый раз чему-то новому. Причем они ничего не говорят, они не нравоучают, они не говорят, как надо. Просто своим примером показывают, как вообще важно и нужно жить.
0: Знаете,
1: просто,
0: Мария, да, я то же самое говорю на работе. Я когда прихожу к ребятам, ну, представьте, зависимые ребята, да, то есть от алкоголя, от наркотиков. Я говорю, ну, ребята, вы не думайте. Я учу вас, но я учусь... И у вас учусь тоже. Вы да, учите меня, я вас. И вы знаете, действительно, ребята помогают мне много понять, много научиться. Я специально у них много, очень много спрашиваю, с ними интересно общаться. И действительно так хорошо. Дальше.
1: Опыт такой.
0: Работа. Вот работа, именно не та работа, где мы зарабатываем деньги, а та работа, которая доставляет нам вот такое истинное удовольствие, вот, работа мечты, работа, которая нравится. Нравится, работа, на которую ты спешишь идти. Вот работа нас тоже делает счастливыми людьми. Угу. Дальше. Самореализация. Вот, кстати, вот пример ваш с фортепиано. Это вот был как раз пример, где вы получили счастье от самореализации и, ну, то, что ваша мечта исполнилась.
1: Моя мечта, да, да, это мечта, было великолепно. Мечта. Спасибо, что вы окунули меня в эти воспоминания, потому что это прекраснее, мне кажется, всего на свете.
0: Это часть моей работы, да, окунать в прекрасные воспоминания, неплохие. И последнее — это свобода. Это вопрос, связанный с свободой, свободой от наркотиков, свободой от зашоренного мышления. Когда человек становится истинно свободным, когда он перестает быть рабом, рабом алкоголя, рабом наркотиков, рабом, извините, созависимых отношений, да, вот это приносит нереальное счастье, я скажу, по своей работе. Ребята становятся вот реально другими. Появляется вот улыбка, появляется искорка в глазах, меняется лицо, меняется прическа. Свобода от наркотиков, других видов зависимости делает человека счастливым. А вообще, говоря о счастье, можно сказать о трех видах счастья.
1: Это что за такие критерии, да? Потому что мы говорим о каком-то внутреннем, может быть, что-то еще есть?
0: Смотрите, первое счастье, о котором мы уже говорили, коснулись его, это счастье как удовольствие. То есть, скажем так, сегодня многие наши люди, российские люди, они стремятся получить удовольствие. На выходных расслабиться, выпив, допустим, вино, да? Скажем так, что-то купить себе, хорошо поесть в ресторане. То есть человек, стремясь за удовольствием, в этом ищет счастье. И действительно, он находит, но я скажу вам, что это счастье самого низшего порядка.
1: Конечно, когда только развлекаться.
0: Да. Но есть счастье более высокого порядка. Счастье как увлечение. Когда ты чем-то увлечен, что-то вышиваешь или делаешь, ты увлечен, может быть, на работе, может быть, у тебя есть хобби. Когда ты увлечен своими детьми, когда ты увлечен там своей машиной, что-то там делаешь, там постоянно ее что-то улучшаешь, это тоже доставляет счастье. Это счастье более высокого порядка, счастье, которое нам приносит такое хорошее, доброе хобби, увлечение, занятие.
1: Да, которое вот как для меня это, когда я не замечаю, как проходит
0: совершенно
1: время.
0: Да,
1: для
0: да,
1: меня вообще ничего не важно.
0: Это
1: я не то,
0: критерий,
1: что там мыслями да, в прошлом или в будущем. Я здесь и сейчас.
0: Да.
1: И даже я этого, мне кажется, иногда не осознаю, просто насколько вот увлечен да, вот, либо временем с любимыми, либо вот действительно занятием, либо там в работе. Это, мне кажется, вот но момент и... непередаваемый.
0: Спасибо. Есть еще счастье самого высшего порядка. Это счастье как предназначение. Когда человек понимает, в чем его предназначение, Когда человек понимает, для чего он пришел на эту землю, когда человек понимает, для чего он живет, вот это понимание делает его по-настоящему счастливым. Почему сегодня я работаю в таком направлении психологии, как логотерапия? Угу. Потому что именно поиск и ответ на этот самый главный вопрос, в чем смысл жизни, приносит наивысшее удовлетворение, делает по-настоящему нас счастливыми.
1: Да, это вот интересный такой вопрос, потому что чаще всего, не знаю, как на самом деле или так, или не так, но чаще вроде как, когда два алкоголика садятся и спрашивают уже на какой-то фазе опьянения, в чем смысл жизни. Вы сейчас дали интересную мысль о том, что действительно предназначение и счастье — это когда мы задаем вот в чем смысл жизни, имеем позитивный такой контекст, и делаем это осознанно и осмысленно, а не просто так в разговоре с кем-то.
0: И, Мария, даже больше скажу, смотрите, мы уже понимали этот вопрос, но я хотел бы вновь, скажем так, его затронуть. Жизнь созависимых, она управляется чувствами.
1: Да.
0: Опять же, это вот жизнь, когда человек ищет удовольствие в жизни, но не находит этого счастья, яркого, большого. Я скажу о себе, что я глубоко счастливый человек сегодня. Я радуюсь всегда, практически всегда в хорошем настроении, но даже говоря о себе, я могу сказать, что я счастлив, вот мне кажется, процентов на 80. Не потому, что как бы я обманываю или что-то в моей жизни не так, просто в моей жизни должно быть всегда место, куда расти, место, где я стану лучше, лучше, лучше. Поэтому я примерно ощущаю себя счастливым процентом на 80. Я хочу еще быть более счастливым. Но выздоравливающие созависимые, они уже живут не эмоциями, не чувствами. Они живут ценностями. А ценности — это уже категория ближе именно вот к предназначению. Ценности, жизненные ценности. Ценности, которые делают нашу жизнь более ценной. Ценности и принципы — это то, на чем мы должны строить нашу жизнь, на чем должны строить жизнь выздоравливающие созависимые.
1: То есть они руководствуются больше ценностями, в смысле ценности больше нами руководят, чем чувства, эмоции и, наверное, шаблон какого-то поведения, который мы использовали раньше.
0: Да, Мария. Вот такой маленький пример. Когда учителю пришел ученик и говорит: «Учитель, я хочу быть счастливым». Говорю: «Хорошо. Зачеркни слово «я», а затем зачеркни слово «хочу», и ты будешь счастливым». Вот они ценности, понимаете? То есть, когда у нас становятся ценности более высокого порядка, когда у нас приоритет не «я» и то, что «я хочу», а когда у нас приоритет другие люди, когда у нас приоритет другие ценности, я действительно становлюсь счастливым человеком. И если задуматься, вот какова она формула счастья, у меня есть формула счастья, Мария, знаете, нет?
1: Интересно, поделитесь, пожалуйста.
0: Знаете, счастье равно, где в знаменателе я имею, а в числителе, что я хочу. То есть, чем больше я хочу, но меньше имею, тем менее я счастлив. И чем больше я имею и меньше я хочу, тем более я счастлив. То есть, скажем так, счастье напрямую зависит от наших желаний, от наших таких вот хотелок и таких неумеренных потребностей. Действительно, когда мы учимся быть довольным своей жизнью, мы становимся по-настоящему более счастливыми людьми.
1: Это замечательно, когда мы действительно благодарим, когда не просто говорим о том, что «ой, я хочу вот того-то, вот того-то, но я никогда этого не достигну», и все, и вот это вот начинается, приводящее к депрессии и зависимости, это значит, что я имею то, что имею, да, я имею там работу, семью, но при этом я хочу более там здоровые отношения, хочу высокооплачиваемую работу и стремлюсь к этому. Вот мне кажется, что вот про эту составляющую говорили, в этом человек счастлив.
0: Ну, знаете, как меня всегда ребята поправляют на реабилитации, то есть учиться быть довольным, скажем так, от малого, но стремиться к большему всегда. Ну, это уже, скажем так, категория целей. Дальше, что я хотел сегодня еще сказать, о том, что счастье — это категория не индивидуальная, а коллективная. Что я хотел этим сказать? Один в одиночке счастливым не будешь.
1: То есть сложно.
0: Сложно быть одному счастливым. То есть счастье – это категория коллективная. То есть человек по-настоящему счастлив только тогда, когда у него будет семья, дети, когда он будет находиться в обществе, когда он будет помогать другим, когда он будет с кем-то общаться. Это вот тоже делает счастливым. То есть когда созависимость и зависимость, она пытается человека, скажем так, вернуть в состояние одиночества, оставленности в семье, и мы уже говорили, что нужно заявлять о себе, нужно идти к людям.
1: Ну да, Бог создал нас социальными людьми, да, поэтому согласна, что это должно быть что-то, когда мы реализуемся, когда мы можем служить ближним, в то же время не забывая про себя, как про ценность, потому что Бог нас создал, Он нас очень любит и хотел бы, чтобы мы, и хочет, чтобы мы были счастливыми. Вот, поэтому, как вы сказали, критерий счастья — это общение с Христом, общение с Богом, это отношения, здоровые отношения, когда
0: чистые,
1: мы строим с границами, не говорим там, не оскорбляем, не унижаем, не выезжаем за счет других людей. Согласна, что это и самореализация, и любимая работа.
0: Предназначение.
1: Вот, да, предназначение самое главное. Да, смысл жизни с положительным, да, таким контекстом. Когда мы вкладываем во все вот в эту любовь, это и делает нас счастливыми.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
4: Для вас поет Белла Березина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Ведущая Юлия Синицына.
2: Здравствуйте. Допустим, ваш ребенок ссорится с приятелем. Вы слышите громкую напряженную речь, а, возможно, и детский плач. Как себя вести? Включиться в конфликт или предоставить возможность детям самим его разрешить? Сегодня это тема наших размышлений, нашего разговора, и на наши вопросы отвечает педагог-психолог Алина Гончар. Алина, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Конфликты сопровождают, к сожалению, нас всю нашу жизнь. Особенно болезненно мы воспринимаем конфликты наших детей с их приятелями, с их сверстниками. Нам часто кажется, что наши дети всегда правы. Вот как себя вести в случае, если мы стали свидетелем конфликта между нашим ребенком и его сверстниками?
3: Начнем с того, что, конечно, конфликт – это всегда большой стресс для родителей, в первую очередь, да, потому что мы испытываем и боль, и гнев, и разочарование где-то, да, и думаем, почему так себя ведет наш ребенок, или почему так к нему относится, и это всегда не очень приятно. Ну, помним о том, что основная причина – это нарушение границ, да, когда случается конфликт. Либо это границы нарушены физически, когда там ребенка, может быть, ударили, или, может быть, еще какие-то вот повреждения ему даже нанесли. Это нарушение границ каких-то собственности, да, когда у ребенка что-то отобрали или что-то ему испортили. Это нарушение границ психологических, да, когда ему нанесли какое-то оскорбление, да, обозвали как-то, унизили, может быть. И вот это все, конечно, вызывает недовольство, вызывает разные сильные эмоции, с которыми ребенку иногда даже трудно справиться. Между тем, нам нужно сказать, что конфликт на самом деле идет на пользу. Это не всегда плохо.
2: Угу.
3: Да, потому что когда дети конфликтуют, они учатся коммуницировать, они учатся тому, что у другого человека тоже есть границы какие-то, которые не нужно переходить, да, или если перешагнул ты их, то это чем-то чревато для тебя, какими-то последствиями. Дети в конфликте дают выход своим эмоциям, накопившимся. И как это ни парадоксально звучит, но именно в конфликте, решая конфликты или участвуя в них, дети учатся как раз и договариваться, и находить выход совместной ситуации. То есть это не всегда, это такая однозначно негативная сторона нашей жизни. Это может быть сильным толчком к развитию дальнейшему.
2: Угу. То есть вот это пожелание «не ссорьтесь, друзья не ссорятся», да? Или если вы играете вместе, вы не должны ссориться.
3: Это на самом деле в реальной жизни это невыполнимое желание. Потому что как бы ни дружны были дети, рано или поздно наступит такой момент обязательно, когда им придется что-то выяснить.
2: Угу, понятно. Ну вот мы взрослые. Мы видим конфликт, разговор на повышенных тонах. Или кто-то посильнее, он так и прет грудью, да, на того, кто послабее, а может быть, там кто-то послабее, он начинает криком брать или плачем. Мы не знаем предыстории. Мы не знаем, кто провокатор. Мы не знаем предмет конфликта. Вот что делать? Но мы видим конфликт. Что делать? Бежать быстрее, разнимать и говорить: перестаньте, ребята, не надо, да как вы себя ведете? Или все-таки понаблюдать пока, что из этого будет? Ну,
3: на самом деле стилей поведения в конфликте достаточно разнообразное есть количество, и дети склонны повторять наш стиль поведения, родительский. То есть то, как мы привыкли решать конфликты взрослые, это же будут копировать и наши дети. Или, скорее всего, они будут поступать именно так. Взрослые могут занимать позицию невмешательства, да, избегания какой-то конфликтной ситуации. Уход. Да, сначала, если в песочнице что-то случилось, мама берет за руку ребеночка, и мы пойдем в другую песочницу. Здесь дети нехорошие, мы уходим. В детский сад, да, плохая воспитательница. Или дети задирают, переведем в другой детский сад. Пришли в школу, вот что-то не сложилось. Значит, переводим в другую школу. И так по жизни. Но в конце концов, чему учится ребенок в таком поведении? Да, что он получает? Чувство какой-то беспомощности, чувство какой-то тревожности постоянно. Он не учится, как за себя постоять, он не учится, как свои границы как-то выстроить, обозначить для других людей. И на самом деле в этом ничего хорошего нет зачастую. Хотя, справедливости ради, надо заметить, что иногда это бывает правильный выход – уйти от чего-то. Но если вы пришли с малышом, да, в песочницу, вы заранее как-то рассказали ему, как мы будем играть, настроили его на то, что мы там и делимся игрушками, да, и спрашиваем разрешение, если мы хотим чье-то взять. Это закладывает в ребенке основы поведения и решения конфликтных ситуаций в том числе. Да? Мы по очереди съезжаем с горки, мы не толкаемся. Если мы научили ребенка делиться эмоциями нашими, своими, да? «Мам, у меня не получается», да? Или «я так расстроен», или «я сердитый». Вот эти, чтобы он мог рассказать о том, что он чувствует. И мы подсоединяемся, присоединяемся, мы его там можем пожалеть где-то, можем посочувствовать и подскажем, что делать дальше. Иногда
2: это
3: вмешается.
2: Это важно вот в процессе коммуникации, это ему поможет?
3: Обязательно, обязательно. Это же расширяет возможности ребенка, да? Иногда бывают ситуации, когда нужно вмешиваться.
2: Когда?
3: Когда мы видим, что ситуация развивается таким образом, что сейчас случится какая-то стычка. Да? Дети маленькие, они еще не знают, там, насколько сильно может их толчок, да, привести к какому результату. Они еще этого не понимают. Тогда, конечно, нужно вмешиваться, нужно детей разводить. Да? Хотя бы на время, чтобы пока они остыли. Нужно вмешиваться, если дети постарше, когда начинается травля какая-то. Обязательно нужно вмешиваться и ребенка защищать в эти моменты. Если это подросток, и мы видим, что он попал в дурную компанию, и он не справляется, он не может, он идет на поводу, вот, и это угрожает уже его здоровью, его жизни, может быть, даже тогда будет разумно куда-то ребенка увезти на какое-то время, да, пока, чтобы избавить его от этого влияния, от тяжелейших последствий, которые могут случиться. Бывает так, что родители слишком активно входят в этот конфликт детей, и это тоже имеет свои негативные последствия.
0: Принято считать.
2: Алина, вы говорили о том, что в каких-то случаях необходимо вмешаться в детский конфликт. Но ведь еще многое, наверное, зависит от того, как взрослый вмешивается в детский конфликт. Можно ведь, увидев обидчика, сразу же налететь на него, трясти его за плечи, выговаривать ему строго при других. Конечно, мы своего ребенка спасем, да, на этот раз. Но кто знает, вот эта вот наша реакция к чему приведет со стороны другого ребенка? Как вот именно мудро и правильно решить?
3: Да, вот вы сейчас говорите о том, что иногда родители выбирают такой стиль, такую активную конфронтацию, да, то есть он будет сражаться за своего ребенка и будет думать, что это добавит ребенку уверенности в себе, да, и иногда даже дети там могут угрожать, что вот ты мне сейчас там чего-то не дашь, а придет мой папа или моя мама, и вот они тебе... и прочие такие вещи. На самом деле, ну, может быть, где-то существуют какие-то такие ситуации, когда именно так и нужно реагировать, да, чтобы быстро пресечь что-то. Но ведь мы можем испугать, во-первых, своего ребенка вот такой реакцией. Да, и сильные эмоции, аффективные эмоции, они, аффекты, они всегда тоже вызывают и тревогу, и страх и у того, кто наблюдает. Это не только тот, кто обидел, но и наш тоже. Он же не видел никогда, что мама так может или папа так может. И когда ситуация закончится, конечно, нужно уметь восстанавливаться, брать себя в руки и там, про себя как-то, может быть, сосчитать там до 10-20 и подышать. Но после того, как эпизод закончится, нужно поговорить с ребенком, объяснить, что это было, почему вы так себя вели. И, может быть, даже иногда сказать, что ну, вообще-то это было нехорошо, и вы жалеете.
2: То есть если мы повели себя неправильно, если мы это повели все-таки себя неправильная это, реакция. Да, это такая слишком бурная эмоциональная.
3: Да, я повторяю, что это может быть, но это как какой-то ну, крайне исключительный случай и, там, в особых совершенно обстоятельствах. Вот. Конечно, неправильно, если родители приходят в школу в гневе, и где там он, мы ему сейчас тут все уши оборвем, и это вообще недопустимо, и в школе никто никогда не позволит, чтобы родители разбирались с чужим ребенком. Как бы ни пытались они там защитить, и насколько бы себя правыми не считали. Всегда стараться нужно конфликты решать все-таки спокойно и тем самым давая пример детям, как себя нужно вести.
2: Потом я думала, что вот, допустим, конфликт ну, во дворе или в классе. Да, может быть, можно сменить школу, гораздо сложнее сменить место жительства. Надо помнить о том, что вот те ребятишки, с которыми он конфликтует, ну, у нашего ребенка конфликт во дворе, они же будут общаться и завтра, и через месяц, и через год. И если мы спровоцируем такую нехорошую, некрасивую ситуацию и поставим в неудобное положение чужого ребенка, своего собственного ребенка, вдруг подключатся родители других детей, и все это будет очень отвратительно, некрасиво и агрессивно, а нам еще здесь жить, и нашему ребенку каждый вечер гулять в этом дворе. То есть важно вот это вот все понимать, вот да. Такой целостный подход.
3: Чтобы... Если мы ответственные взрослые, мы же будем просчитывать наперед, да, все последствия того или иного нашего действия. И опять же мы будем этому учить ребенка. И ко мне как-то пришла мама, девочка новенькая была в 5 классе, и в конце октября мама пришла и говорит, вы знаете, наверное, мы будем менять школу. Я спрошу, почему? Как бы ребенок хорошо учится, успешен. Все. Вот у нас в классе как-то не складываются отношения. И это уже не первый раз они переходят в школу в другую. И мы с мамой стали разговаривать, я говорю, подождите, ну эти... Не уйдешь же от себя. Это значит, нужно что-то этой девочке в себе изменить для того, чтобы ситуация вокруг нее либо изменить себе, либо изменить свое отношение, да, к тому, что происходит. И как-то вот она просветлела, так говорит, ну да, наверное, мы попробуем. И сейчас уже несколько лет она успешно учится, и в классе хорошие отношения. Вот это я к чему рассказываю, что нужно... Иногда подсказывать и родителям, и детям, что не всегда правильно уходить от конфликтной ситуации. Потому что от себя ты не уйдешь нигде. Конфликт этот будет тянуться
2: иногда,
3: за тобой следом.
2: Мы в одной из предыдущих программ говорили о том, что иногда конфликт между детьми потом может привести к тому, что они еще лучшими друзьями становятся.
3: Да.
2: Они поняли друг друга, увидели границы друг друга, и как-то вот это вот все вылили и приняли друг друга, и не разлей вода.
3: Еще очень полезно учить детей относиться с юмором к некоторым ситуациям. Потому что иногда ну, совершенно такой напряженный какой-то момент можно разрешить шуткой.
2: Тем более, если
3: и это положит начало дружеским отношениям.
2: Выеденного яйца не стоит, вот бывает, а из этого раздувают
3: да,
2: просто мировую войну.
3: Да.
2: Как помочь своему ребенку быть, может быть, менее конфликтным, более сговорчивым, более миролюбивым, но в то же время и человеком, который умеет сохранять свое достоинство? Потому что все-таки важно научить своего ребенка самостоятельно решать конфликты со сверстниками.
3: Ну, нужно детям внушать мысли, особенно если в семье не один ребенок, а несколько, о том, что они оба ответственны за конфликт. И если случается конфликт между ними, то это не проблема родителей, а это их проблема.
2: То есть между детьми в семье это?
3: Да, и об этом нужно говорить и приучать к этой мысли, что как бы, это же ну, просто иногда лишает родителей возможности жить нормальной взрослой жизнью. Когда только там папа сел отдохнуть или что-то почитать, позаниматься, вдруг к нему бегут.
2: Угу. Она и... мне это, а он сам такой.
3: Да, или мама, да, что-то только взяла сделать, вот тут, пожалуйста, тебе снова. Один папочка сказал так, так, ребят, отныне наши правила меняются. Все, что вы решаете между собой, как вы там миритесь, это ваше дело. Мы будем включаться только в самых там сложных ситуациях. Учитесь разбираться сами. Как ни странно, вот это детей иногда очень даже так хорошо приводит в чувство. Они как бы начинают себя так более взрослыми ощущать и потихонечку учатся, как решать конфликты. Иногда бывает бесполезно и так непродуктивно совершенно начинать выяснять, кто был первым, кто начал, кто закончил, как это все развивалось. Потому что это все толкает детей на какие-то новые-новые приступы обвинений друг в адрес друга. Вот эта вот роль такого третейского судьи, как правило, бывает неблагодарна, потому что все, что вы не скажете, какое решение не примете, оно обязательно будет не удовлетворять ни одного, ни другого. Они будут расстроены. Поэтому, да, пусть расскажут, что было с их точки зрения. Вот. Но, тем не менее, пусть учатся выяснять отношения, решать свои проблемы самостоятельно. И обязательно наступит такой момент, когда придет папа, чтобы вмешаться, ему скажут, пап, ты чего, мы тут сами сможем.
2: Ну, это взрослые, зрелые.
3: Дети повзрослели, да. Вот мы добились цели, которые хотели. Да. Мы научили их ответственному поведению.
2: Мы хотим, чтобы наши дети стали ответственными и самостоятельными, но бывает так, что ну, вот эта вот любовь такая излишняя, особенно у матерей, вот ну, не даем мы повзрослеть детям. Вот хорошо действительно себя иногда одергивать и давать больше свободы, в том числе и в решении конфликтов.
3: Конечно.
2: Алина, благодарю вас за участие в программе. Спасибо.
3: Всего доброго.
2: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго, до свидания.
0: Всегда радуйтесь.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Совершенно не секрет в том, что созависимость и зависимость можно вылечить. Только вот главное, наверное, иметь цель.
2: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра, автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
3: Да, Мария, вы совершенно правы. Дело в том, что если мы вспомним вот различные истории разных людей, попавших в трудные жизненные обстоятельства, например, военнопленные в плену, или заключенные в концлагере, или, допустим, очень много примеров, моряки, которые потерялись в море, ну как корабль затонул, они в море, волной бросало их, и они выживали. И вот эти многочисленные примеры, они показывают на то, что чаще всего выживает не сильнейший. Чаще всего в плену, в концлагере выживает не у кого хорошее здоровье, а выживает тот, у кого есть жизненная цель. Ради чего жить? Ради чего выживать? Примерно то же самое происходит и в реабилитации. Работа с зависимыми, с созависимыми людьми. Вот я часто говорю: скажите, пожалуйста, какая цель? Какая ваша цель? Вот, например, работая с ребятами, они уже были где-то на седьмом, примерно на седьмом месяце реабилитации, уже прошли основную программу, вышли на этап ресоциализации. И я спрашиваю: ребята в основном были наркозависимые. Ребята, скажите, пожалуйста, какая цель? Ради чего вы хотите стать трезвыми? В ответ вот тишина.
1: Мне кажется, это сложно ответить порой, что какая цель, да, когда...
3: Ну, ради чего вы хотите быть трезвыми? А в ответ тишина, я говорю: вот поэтому вы часто срываетесь. Вот поэтому вы раньше не выздоравливали, потому что вы не знали вопрос на этот важный, жизненно важный, точнее, ответа на этот жизненно важный вопрос. Ради чего вы хотите быть трезвыми? То же самое я хотел бы спросить и у созависимых, и спрашиваю постоянно: ради чего вы хотите изменить свою жизнь?
1: Мне кажется, там ответ просто ради того, чтобы там вот он не пил, или ради кого-то, ради детей. Вот,
3: вопрос,
1: наверное,
3: смотрите, вопрос другой. Ради чего вы хотите изменить свою жизнь? Ради чего? Поэтому наличие цели в жизни, выздоровление жизненно необходимо. Без цели нельзя выздороветь. Нельзя выздороветь, не ответив на самый главный вопрос жизни. Для чего я здесь? Именно поэтому сегодня я использую основной принцип. Это учение, которое называется логотерапия.
1: А что такое?
3: Направление в психологии — логотерапия. Логотерапия состоит из двух слов: логос и терапия. Терапия понятно, да? Это что там?
1: Ну, это когда... Это лечение.
3: Лечение, да, все правильно. Терапия — это лечение. Что такое логос? Если мы откроем словарь, греческо-русский словарь, то мы найдем, что слово логос означает... Там, первое значение — это будет слово.
1: Слово.
3: А в зависимости от словаря, второе или третье значение будет означать перевод этого слова как смысл. То есть фактически логотерапия — это исцеление смыслом. Исцеление смыслом. То есть оказывается, смысл может исцелять. То есть поиск ответа на вопрос: для чего я здесь, для чего я живу, в чем смысл моей жизни, вот поиск ответа и ответ на этот вопрос, он исцеляет человека изнутри.
1: Мне кажется, очень важно, чтобы это было внутреннее состояние, о котором мы говорим, да, вот эта вот духовно важная составляющая, которая нам, мне кажется, дана, это душа. И вот смысл, когда мы наполняемся этим смыслом, да, вот то...
3: Да, именно так. Вот на прошлой передаче мы с вами говорили, что счастье — это что такое?
1: Счастье...
3: С частью чего-то большего, да. А что это такое большее? Вот мы пришли к ответу на этот вопрос. Что есть часть чего-то большего? Что есть самое большое в нашем мире, в нашей жизни? Это вот как раз-таки и поиск ответа на вопрос «Для чего я здесь?», поиск ответа на вопрос «Для чего я живу?». Вот это вот часть чего-то большего. Это то, что делает нас счастливыми. Помните другой пример?
1: Дырку с бубликом.
3: Совершенно верно, бублик. Да, наш любимый бублик. Вот это состояние, которое испытывает и зависимые, и созависимые люди. Вроде бы есть, вроде бы я живу, вроде бы хожу, кушаю, ем, общаюсь с другими людьми. Вот эта вот оболочка есть, а внутри пустота, она сквозит. Она раздирает изнутри, она не дает покоя, она делает меня несчастным человеком.
1: Пустым, как будто.
3: Да, пустым.
1: Вот, какая-то вот пустышка, которая просто не наполнена, ее легче нести, вот как-то, как мы сравнивали, да, что легче пить, легче и, там, играть, или легче гнобить кого-то, чем выстраивать здоровые отношения, читать и вот работать, иметь вот
3: пустышка,
1: эту осмысленность.
3: Пустышка, вы правильно сказали, да, пустышка.
1: Вот это вот. Да. Я помню, был такой пример в моей жизни. У меня был день рождения, 14 июля, мне исполнялось 14 лет. Я пошла на озеро со своими друзьями. И я даже не помню, что я особо баловалась, но, в общем, я стала тонуть в собственный день рождения. Я помню вот эту вот, наверное, осмысленность даже какую-то в моих глазах того, что, ну, это все. И после, ну, того, как меня спасли, то есть рядом со мной плавал друг, он меня спас. И я подумала после этого, для чего я живу. То есть мне Бог не зря вообще жизнь спас. Да. И было очень много моментов вообще в моей жизни, когда я понимала, что так, стоп. Значит, мне вообще не пора, слава Богу. И, наверное, я живу для того, чтобы, ну, вот делать. Для меня это какое-то вот именно такая осмысленность важная, что я не просто так, что я не пустышка какая-то в жизни, которая, ну, кто-то может сказать, ну, что тут один человек, ну, одним человеком больше, одним меньше, сколько миллионов живет на Земле. Но нет, у меня есть свое предназначение, ради которого я вообще живу. Это, мне кажется, это настолько подбадривает, это такой твердый стержень, что...
3: Да, Мария, мы в нашей семье испытали что-то похожее тоже, когда мы прошли через онкологию в супруге. Вот, и сейчас все хорошо, но действительно задаешь вопрос, а почему мы живы, да, почему мы здесь?
1: Для чего?
3: Для чего?
1: Опыт,
3: да,
1: это огромный опыт.
3: Да. И что действительно у нас не так много времени, скажем так, осталось для того, чтобы сделать что-то очень важное в своей жизни. Не так много времени. И поэтому я в своей жизни стремлюсь побыстрее это сделать, то есть нечто важное, внести определенный вклад, скажем так, в жизни людей, в эту жизнь, чтобы эту жизнь, пускай немножко, но сделать лучше. Знаете,
1: спасибо.
3: Да, основатель логотерапии – это Виктор Франкл, Виктор Эмиль Франкл. Это австрийский психолог, психиатр. Он говорил о том, что самого лучшего жизни, лучшего смысла в жизни не существует. То есть невозможно дать самый лучший смысл жизни. То есть, скажем так, придя в эту студию, я не смогу вам сказать: Мария, ваш смысл в этом, в этом, в этом и в этом. И я не имею такого морального права даже вам говорить, почему. На вопрос, какой самый лучший смысл жизни, можно сравнить с вопросом чемпиона мира по шахматам. Скажите, гроссмейстер, а какой самый лучший ход в мире? Не существует.
1: Да.
3: Самого лучшего хода не существует. Существуют определенные комбинации в зависимости от игры, но не существует. Точно так же не существует самого лучшего смысла в жизни. Почему? Потому что ваша жизнь,
1: свой.
3: Моя жизнь, она уникальна, она неповторима. И действительно невозможно найти абстрактный смысл жизни, универсальный. невозможно. У каждого свой, да, у каждого свой путь. И правильно вы сказали, он неповторимый.
1: Как кто-то всегда приходит вообще на работе или где-то в жизни и спрашивает, что делать-то, как лучше поступить. У меня была бабушка, ну вот по маминой линии, она умерла, но она всегда задавала такой вопрос. А как вы считаете? А вы-то как считаете? Да. Вот это вот, ну, дедушка всегда, конечно, подсмеивался в этом плане, говорил о том, что, слушай, а мнение-то у тебя свое есть, и здесь, мне кажется, вот в смысле жизни спрашивать, приходить ко всем. Да. Это знаешь только ты и Бог, какое твое предназначение, как вот, ну, а вот как найти вот это предназначение? Вот расскажите, но... не какой-то, да, шаблон, а вот, может быть, какие-то секреты, или как вы обрели?
3: Вы правильно сказали, да. Нельзя дать, но можно найти. Поиска. На этот жизненно важный ответ у некоторых, вот, по моему опыту, занимает от нескольких месяцев до многих лет. Но если как бы задаться целью, можно найти, но здесь есть один маленький секрет. Даже если я там, через неделю, через месяц найду, для чего я здесь живу, нужно помнить об одном. Нужно держать глаза открытыми, потому что, возможно, через год, через два, через три вам откроется новая грань. Понимание, для чего вы здесь, для чего вы живете. Поясню, у меня есть для вас таких два маленьких примера. Зависимые и созависимые. Как правило, это люди, которые заблудились в трех соснах. Они не видят дальше трех сосен.

0: вид, горизонт вообще.
1: Я да, могу... у нас открывается перспектива. Мы можем еще дальше посмотреть. Поэтому угу. здесь... Ключ к пониманию смысла жизни, он, конечно, находится и в зоне нашего роста. То есть если я расту, если я залезаю на эту елочку, я начинаю еще дальше видеть, чем я мог бы видеть, стоя внизу в лесу. И ключ именно в духовном, нравственном, моральном росте, я начинаю видеть больше. Это есть видение, видение.
0: Это как расширение кругозора, наверное, да, как маленький ребенок, да, который сначала знакомится с мамой, потом через маму с миром, с семьей и так дальше и дальше. Мы вот это вот институт, вот это расширение горизонта, это здесь, наверное, точно так же. Когда вот он маленький приходит, вот огромная зависимость, а он маленький. И вот потом это, наоборот, мне кажется, меняется, как вот когда качелька, да, такая вот, то есть зависимость опускается, она становится меньше, да, но вот, а человек все больше, он расширяет кругозор. А еще какие-то есть, наверное, секреты? Как вот мне-то найти вот предназначение вот в данный момент?
1: Позвольте еще один пример рассказать маленький.
0: Да.
1: Дело в том, что жизнь в нашем мире, особенно жизнь зависимых, созависимых людей, это жизнь без морально-нравственного компаса. Когда у нас нет компаса, мы блуждаем. Мы блуждаем, мы как маленькие котята. И блуждаем, мы иногда возвращаемся на то же самое место, откуда так вышли. Поэтому каждому из нас жизненно необходимо иметь такой компас, где стрелка будет всегда показывать в определенном что?
0: Направление,
1: да. Конечно. Поэтому, работая с жизненным смыслом, работая с целями, а это именно работа, когда человек работает каждый день, каждое утро он пишет свои жизненные приоритеты, свое жизненное предназначение. Это помогает каждый день видеть, куда направлена стрелка. То есть наши жизненные цели, наша жизненная миссия, смысл жизни всегда показывает, в каком направлении я должен двигаться. Буду завтра, послезавтра, через год, через два, через 20, через 30, в каком направлении я буду двигаться. Как найти свою цель, как найти свой смысл жизни? Как правило, в своей работе я помогаю людям найти смысл жизни через цели. То есть вначале я предлагаю пойти от малого. Найти и просто написать. Первое, свою мечту, любую мечту. Может быть, даже это будет мечта с детства. Свое хобби. И помните, это любимое дело, о котором мы говорили, от которого забываешь про время.
0: То есть чем ты любишь заниматься, когда забывается вообще все.
1: Вам нужно составить список. Мечта, хобби и любимое дело.
0: По одному или я могу множество написать?
1: Да. Максимальное количество ответов. И из них мы уже составляем жизненные цели. Или, например, другое такое практическое задание. Нужно написать 100 своих жизненных целей. Любых. Вот все, что придет в голову.
0: От мала до велика.
1: Да, да. На это уходит время, конечно. Не один день, 2-3 дня, неделя. Вот. Но мы составляем полностью список 100 своих жизненных целей. Любые там. Дальше мы их переписываем, но переписываем уже по приоритету. Вначале самые важные, а в конце наименее важные. И, как правило, в 10 первых целях мы найдем, вот, скажем так, то, что нам больше всего необходимо. Это будет самое важное, это будет наш приоритет, наш жизненный приоритет, в сторону которого нам будет необходимо двигаться.
0: Вот, к примеру, приведу пример, просто вопрос такой возник. Вот, к примеру, моя цель, там, я хочу быть мамой, да, там, я хочу быть, там, лучшим ведущим.
1: Да.
0: Я имею в виду, какой вопрос из этого? В разных сферах или только вот в одной?
1: В разных сферах, абсолютно.
0: Вот духовное, физическое, интеллектуальное?
1: И вы правильно сейчас подметили, При этом, как бы, составлять цели, нужно стремиться быть всегда лучше, нужно стремиться расти. То есть в вашем случае ваша цель должна быть «я хочу лучше ведущей».
0: Да. Вот,
1: реально быть самой лучшей ведущей в городе, в стране. Вот большая цель.
0: Однажды... Глобальная такая.

0: Глобально, да. Знаете, я вспоминаю одного человека, он работал у нас консультантом, и я вспоминаю его слова, такие золотые слова. Он говорит, нужно всегда стремиться стать президентом. Понятное дело, президентом вы не станете, но как минимум директором обязательно будете.
1: Ну да, если развивать это мышление, да, да, там, да, вот, да, например, да. Когда я стала заниматься какими-то вот саморазвитием, я поняла, что вот я всегда стремлюсь вот именно создать счастливую, да. Вот, сделать свою семью счастливой, вот именно быть самой любимой и да. Сделать любимыми вот своих окружающих.
0: Именно
1: вот самый-самый, когда вот мы, мне кажется, стремимся вот к лучшему, к совершенствованию, то вот достигается как раз-таки вот эти высоты, которых мы как раз и да. Жаждем да. Просто. Но при этом вот тоже, наверное, важно работать и спрашивать свыше, как там, совпадает ли с твоим предназначением.
0: Да. Вот иногда рекомендую я, скажем так, уединение, скажем так, выключить телефон, закрыться или уйти на природу. Даже если ничего не приходит в голову, знаете, как просто сядьте перед чистым листком, посидите час-два, в любом случае вам придут какие-то мысли, и их запишите. Вот. После построения цели мы переходим уже к поиску жизненного предназначения, поиску смысла. То есть цели нам помогают наметить этот жизненный приоритет, в сторону которого мы будем двигаться. Я сам лично пишу свою жизненную миссию, пишу свой смысл жизни один раз в год. Как правило, это первые числа Нового года. То есть, но не первое число, а, как правило, второе или третье. Почему? Обычно, знаете, как на Новый год наешься, и уже
1: не, да, да. И уже не до цели в жизни, цель достигнута.
0: Поэтому, когда там последние салатики улеглись, второго, третьего числа, никто не, звонков нету, никто не беспокоит, я сажусь писать свою жизненную миссию. После того, как я напишу свою жизненную миссию, то есть для чего я здесь, к чему я стремлюсь, какой смысл в моей жизни, я смотрю, что я написал год назад, два, пять, семь лет назад, я сравниваю. И знаете, благодаря этому я могу увидеть, насколько моя жизнь меняется, насколько меняется мое мировоззрение, насколько меняются мои жизненные приоритеты. Они действительно меняются. То, что я писал 2, 3, 4, 5 лет назад, знаете как, ну, можно посмеяться. По сравнению с тем, что допустим, я пишу в этот Новый год, это будет уже детский лепет.
1: Я только хотела сказать, если я посмотрю, что я в детстве писал, то там вообще, наверное... Я такое делаю, я пишу письмо Богу в конце года. Это благодарность, и это то, что получилось, что вышло, что бы я хотела в следующем году. И потом, действительно, если просматривать, это так весело.
0: Замечательно.
1: Тем самым я вот излагаю свои мысли, благодарность именно на бумаге. И вот вы говорили, что вы меняетесь, да, я тоже замечаю, что я меняюсь. Да. Очень интересно, мы говорим, да, что созависимый, он пытается изменить кого-то, но на самом деле кого-то
0: совершенно
1: изменить невозможно, а сами мы меняемся, и мы можем менять только себя.
0: Молодец,
1: с помощью
0: Мария.
1: Божьей.
0: Да, да, в конце программы вы четко уловили вот эту нашу красную нить, что нельзя изменить другого человека, мы сами должны меняться. И вы знаете, дело в том, что это большая проблема, поскольку очень многие люди обещают себе в Новый год жить по-другому.
1: Да.
0: Изменить свою жизнь, изменить свои привычки. Но год проходит, и что мы видим? Ничего не поменялось. И так год за годом ничего не меняется, это страшно. Поэтому наша задача сделать жизнь именно другой, сделать ее иначе, чтобы как минимум раз в год, когда мы озираемся назад, мы видели, что наша жизнь меняется, меняется в лучшую сторону. Конечно же, здесь очень много людей говорят о том, как ставить цели, как их правильно формулировать, как их добиваться. Есть даже специальная такая система, которая называется постановка целей SMART. Вот. Но я очень много увидел людей, которые говорили SMART, но в своей личной жизни они никогда этим не занимались. Вот именно, скажем так, этим я отличаюсь, потому что когда я что-то рекомендую своим ребятам, когда я рекомендую что-то созависимое, я в первую очередь я сам так живу, я сам и работаю по целям, я сам их пишу, я сам по ним ориентируюсь.
1: Вот мы говорим сегодня с вами про видение, говорим про смысл, про цель. Но очень часто такое бывает, что вот на это нужно вот какое-то вдохновение. Вот, может быть, вы расскажете, как вот брать на это вдохновение? Вообще нужно ли вот для этого какое-то вдохновение или как вот про мышление? Вот,
0: угу. Вы знаете, вдохновение как раз-таки мы получаем, когда мы двигаемся к своей цели. Угу. Цели мы ставим разные. Цели могут быть на полгода, могут быть на месяц, uh-huh. а могут быть на 10, на 20 и на 30 лет. Как правило, я всегда с ребятами, со зависимыми женщинами, мы ищем цели сначала большие, потом поменьше. И те, и те важны. Uh-huh. Почему? Даже если взять большую цель, она пугает.
1: Конечно.
0: Она слишком большая, она кажется недостижимой. Недостижимой. Но я всегда говорю, цельтесь в Луну. Потому что даже если вы промахнетесь, вы куда попадете? Звезды.
1: Звезды, да.
0: Вот. Поэтому мы что делаем? Мы разбиваем большую цель на маленькие кусочки, на маленькие подцели. И шаг за шагом, step by step, мы идем к своим целям.
1: Поэтому, ну, то есть я так правильно понимаю,
0: вдохновение мы получаем уже на пути. Понимаете, то есть, когда человек жил, и он употреблял всю жизнь наркотики, у него нет никаких интересов, нет никаких увлечений, как ему помочь? Как ему помочь? Вот как раз-таки здесь на помощь нам приходит цель. Когда мы с ним ставим цели, у него появляется азарт. Для чего жить? К чему стремиться? Ага, здесь нужно получить образование, здесь нужно этого добиться, здесь нужно это сделать. Появляется вкус жизни. Давно забытый у этих людей вкус жизни. Что жить, оказывается, интересно. Это, знаете, некий даже азарт, некое такое увлечение, то, о чем вы спросили. Вот именно когда мы идем к своим целям.
1: То есть я правильно поняла, вот смысл, вот эту вот цель мы находим только тогда, когда начинаем писать, осмысливать и потихонечку действовать. Но прежде мы осознаем, что мы в этот мир пришли не просто так, что, да, мы, да, что сразу большая цель не достигается, а, да, идется маленькими шажочками. Да. Вот. Когда мы прописываем во всех своих четырех сферах, да, физической, духовной, да, эмоциональной и интеллектуальной, во всех сферах прописываем цель, чего мы хотим достигнуть. Да? Да. Тогда и получается вот это вдохновение, да, от каких-то даже маленьких результатов, от этих действий.
0: Вы вот попали сейчас в точку. Uh-huh. Знаете, я уже говорил, что по разным городам России я провожу тренинги, семинары. Uh-huh. Как правило, это тренинги, связанные с вопросами зависимости, созависимости. Иногда мы проводим семинары по семейной тематике. Uh-huh. Вот. И на подобных тренингах я спрашиваю у людей, скажите, пожалуйста, а есть ли у вас жизненные цели? Все поднимают руки, у всех есть жизненная цель.
1: Конечно.
0: Тогда я задаю второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а кто из вас написал, у кого эти цели написаны на бумаге?
1: Да.
0: Это то, что, о чем вы сказали. Как правило, поднимает 1, 2, 3, 4 человека. К сожалению, это так. Цели не написаны, это фантазия. Это наша мечта, которая прилетела и улетела. А цели написанные, они начинают работать. У меня был такой случай в моей жизни. Моя супруга нашла блокнот, в котором она написала цели лет 7 назад. Uh-huh. Вот, как раз-таки в этом году она нашла их. И, вы знаете, она нашла этот блокнот, посмотрела и кричит мне: «Саша, Саша, Саша, иди сюда!» И что такое? Я подбегаю, говорит, посмотри, я блокнот нашла, в котором я писала цели. Посмотри, это исполнилось, это исполнилось, это исполнилось. Все цели, вы не поверите, это не магия, это так работает цели. Да. Все цели, они в ее жизни, они исполнились. Поэтому очень важно, вот хотите изменить свою жизнь, поставьте свои приоритеты, жизни цели и найдите свой смысл жизни, и ваша жизнь поменяется чудесным образом.
1: Спасибо, Александр. Действительно, все мы уникальны. Нас Бог создал разными, да, и у всех цели, предназначения жизни разные, но Они есть, да. И мы можем их достигать. Бог нам дал все для этого: ум, разум, интеллект и руки, ноги. Он нам подарил очень многое. Самое главное — научиться это видеть, да, благодарить и знать свое предназначение, писать. Да. И идти, действовать.
0: Да, действовать, обязательно действовать.
1: Шагами, да. Хоть маленькими, но обязательно. Да. Спасибо большое.
0: Спасибо вам.
2: Десять заповедей — это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их.
3: Для вас поет Юлия Авструп.
4: В твоей

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои драгоценные друзья! Я рад приветствовать вас на очередном уроке в веселой школе здоровья. Я профессор Бодрячок и моя чудесная племянница и помощница.
5: А я не одна, со мной мои друзья. Садитесь.
4: Да, проходите, проходите. Матвей и Настенька. Мы вам очень-очень рады.
5: А у меня? Да. У меня вчера был самый радостный день.
4: Что же такое случилось?
6: Да.
4: Ну, Веселинка, расскажи нам, что такое, что произошло у тебя?
5: Мне вчера купили...
4: Так, ну, что?
5: Новенький компьютер. Он у меня стоит на столе, такой красивый.
4: Компьютер?
5: Ах, да.
4: Ну, это событие.
5: Да.
4: Компьютер – это очень-очень здорово. Вообще, честно сказать... Сегодня трудно представить свою жизнь без компьютера или
5: телефона.
4: Да, планшета или смартфона.
5: Да.
4: Вы знаете, компьютер изобрели давно-давно, когда наши бабушки и дедушки были малышками.
5: Это было так давно.
4: Да, так давно.
5: Бабушки маленькие.
4: Да, вы знаете, зачем придумали компьютер?
5: Зачем?
6: Чтобы общаться?
5: Общаться. А еще зачем?
4: Да, при помощи компьютера общаются.
5: Я иногда рисую в компьютере.
4: Можно и рисовать.
5: Да.
6: Можно играть в компьютере.
5: Да. Компьютер нам нужен для того, чтобы там посмотреть что-то интересненькое.
4: Вот. Можно и посмотреть. Вы знаете, вы правы. При помощи компьютера можно и посмотреть что-нибудь интересное,
5: да.
4: И поиграть во что-нибудь. Можно написать письмо или отправить сообщение. Вы абсолютно все правильно говорите. Но компьютер придумали не для этого.
5: А для чего же?
4: А вот его придумали для того, чтобы не тратить огромную гору бумаги, а хранить информацию непосредственно в нем одном. А еще для того, чтобы очень быстро и правильно считать.
6: Еще писать.
4: Да, писать.
5: Это получается, что мой телефон – это маленький компьютер. Смотрите, он у меня умеет даже считать. Вот смотрите, я могу прибавить одно число, плюсик, второе число, нажимаю «равно», все. Он показывает правильный ответ. Вот он такой маленький. И умненький, да.
4: Да, однако эта Веселинка, он сейчас у тебя маленький. Но первый компьютер был размером с большой дом.
5: Он бы тогда не вместился в мою сумочку.
4: Это
5: хорошо, что он сейчас маленький, да?
4: Да, но важно уметь им пользоваться.
5: А что тут пользоваться? Вот, нажимаешь пальчиком, нажимаешь кнопочку, вот и все.
4: А вы умеете пользоваться, дети, компьютером?
6: Ну, я умею. Вот. Я тоже, только это надо... Это надо только смотреть на экран и нажимать разные кнопочки.
5: Точно. И я тоже так.
6: И мышкой управлять еще.
5: Вот, еще и мышка у нас.
4: Конечно, конечно. Но не только это, мои дорогие. Есть еще очень много чего важного, что мы можем узнать, как пользоваться компьютером. И для этого я приглашаю вас на нашу полянку.
5: Побежали на нашу веселую поляночку. А где же тут компьютеры, профессор Бодрячок?
6: А зачем нам компьютеры?
4: Вот компьютер нам сегодня и не понадобится. Зато здесь
6: почему
4: есть...
6: Почему это?
4: А я приготовил для вас специальные вот такие странные цветы.
5: Да.
4: На одном 3 лепестка, на другом 2. Но если вы присмотритесь, то вы увидите, что на каждом цветке
6: что-то
4: есть...
6: Что-то написано!
4: Да, вопрос!
5: Точно, что-то написано.
4: А на лепестках ответы, но только один из них правильный.
5: Давайте я возьму.
4: Да, мы выберем с вами верный ответ, приставим его вот к этому цветку, и у нас получится цветок правильный.
5: Давайте
4: ответ.
5: Прочитаем первый вопрос.
4: Так, читаем.
5: Когда можно
6: включать компьютер?
5: Компьютер.
4: Да.
5: Вот.
6: Днем.
4: Днем. Днем или ночью? Но вы правильно ответили.
6: Днем.
4: Конечно же, днем. Ведь ночью надо спать.
6: Да. Да.
7: А и ночью компьютер не работает.
5: Точно.
4: Ну, на самом деле, компьютер-то, может быть, и работает, но ночью нужно спать. Компьютер включать ночью нельзя.
5: Так.
4: Правильно.
5: Молодцы.
4: Следующий вопрос.
5: Следующий вопрос прочитаем. Так, профессор Бодрячок, это вам.
4: Так, так.
5: Это нам. Угу. Что будет, если долго сидеть за компьютером?
4: Да, ведь что-то же будет.
6: Плохие сны будут сняться.
5: Вот, плохие сны будут.
4: Да-да, я что-то не подумал об этом. А ведь действительно. Но 3 ответа станешь самым умным. Один из них.
5: А может быть.
4: Второй ответ. Заболят глаза. И 3 ответ. Заболит спина.
5: Ух ты.
4: Вот.
5: А может, мы станем самыми
6: глаза.
5: Умными?
6: Заболят глаза.
4: Да? Вот глаза-то правильно, говорит Настенька. Глаза-то заболят. А вот самыми умными вряд ли мы станем. Ведь кто-то же все равно будет умнее нас.
5: Да.
4: Да, но я бы выбрал бы 2 ответа, потому что спина тоже заболит.
5: Да, если это долго-долго сидеть за компьютером.
4: Долго-придолго.
6: Потому что скрючишься.
4: Да.
5: Вот так можно скрючиться.
4: Да, правильно, Матвей. Совершенно верно. Давай приставим этот лепесток. Вот такой красивый у нас получается
5: цветочек. Я сейчас принесу еще один вопрос. Держите.
4: Так, так.
5: А мы его прочитаем.
4: Так,
5: так. Давай. Кто решает, когда нужно выключать компьютер.
4: Да, кто и решает? У нас есть 3 ответа. Домашнее животное, ребенок, мама и папа.
7: Через 30 минут.
6: Мама и папа.
5: Можно. Через 30 минут можно.
6: Мама
5: это
6: и
5: что
6: папа.
5: Можно выключать?
4: Правильно,
7: компьютер.
4: Матвей.
5: Компьютер.
4: Совершенно верно, умничка. Конечно же, домашнее животное никак не может выключить компьютер. Да и ребенок тоже не будет знать, когда. Вот мама и папа вовремя подскажут, что слишком долго сидеть за компьютером не нужно.
5: А я всегда доверяю своей маме, маме и папе.
4: Совершенно верно, умница.
6: Остался один.
4: Так,
5: один.
4: Так, у нас есть еще один.
5: Еще один. Сейчас мы его тоже прочитаем. Так, профессор Бодрячок, вам так, ответы, так. Нам вопрос. Сколько мультфильмов можно смотреть в течение дня?
4: Да, и сколько? Несколько ответов.
7: Минимум
4: ни одного.
5: Минимум 2.
4: Много и несколько.
6: Несколько.
4: Слушайте, много. Вы меня поражаете.
5: Много, вот. Несколько. А мы считаем много.
4: Да, но если
6: несколько.
4: Если вы будете смотреть много мультфильмов, то тогда полчаса-то, я боюсь, будет мало.
5: У меня иногда очень болят глазки, когда я долго сижу за компьютером.
7: А несколько – это бесконечно.
4: Нет, несколько – это 2-3, ну или один большой.
5: Или один большой,
4: да?
5: Или 2-3 маленьких.
4: Или 2-3 маленьких.
5: Да.
4: Совершенно верно. Ну что же, я очень рад.
5: Смотрите, какой у нас красивый цветок получился.
4: Вот такой у нас получился цветок правильных ответов.
5: Какие
4: Но
5: вы молодцы.
4: Меня очень порадовали. Вы действительно знаете, как пользоваться компьютером. И я очень за вас рад, мои драгоценные друзья. Ну, а сейчас мы проведем один
5: эксперимент.
4: Совершенно верно.
5: Я угадала.
4: Давайте пойдем
5: побежали,
4: за наш
5: побежали,
4: стол.
5: Побежали проводить.
4: Побежали. Давайте, дорогие мои, представим себе, что вот все, что мы смотрим в компьютере, имеет свой цвет. Например, желтый цвет – это будет у нас добрый мультик. Вот смотрим мы какие-то добрые мультфильмы. Вот это значит желтый цвет.
5: Я люблю добрые мультики.
4: Или, например, если мы смотрим какую-нибудь передачу про животных или про растения, про природу, да, то это зеленый цвет. Ну, деревья же зеленые.
6: Или, например, и трава зеленая,
4: правильно?
6: И кусты зеленые, да. И цветочки.
4: Да.
6: Да,
4: поэтому мы ее в зеленый цвет и покрасим.
6: И крапива зеленая.
4: Бывают программы, которые нас чему-то могут научить. Готовить, например, строить.
5: Делать поделки,
4: что угодно. Это будет у нас красный цвет.
5: Да.
4: А бывает, ну, кто-нибудь сидит и смотрит стрелялки, играет в игру такую, стрелялки.
6: Фиолетовый.
4: Вот мы это изобразим черным цветом.
5: Да,
4: и вот черный. Один мальчик решил посмотреть мультик.
5: Добрый мультик.
4: И вот он смотрит мультик. Но мы же договорились, что это у нас будет желтый цвет. И вот этот мальчик смотрел мультик. Ну и посмотрел. Вот. А другой мальчик смотрел программу про растения и животных. Какой-то у нас цвет?
6: Зеленый.
4: У нас зеленый цвет.
5: Зеленый.
4: Вот он смотрел. Вы любите программы про животных?
6: Я люблю.
7: Я тоже.
5: Я особенно про кенгуру люблю. Я очень люблю кенгуру.
4: Да, ведь некоторые животные живут не в нашей стране. И мы их никогда не видим. Мы можем увидеть их только в зоопарке. Или в какой-нибудь хорошей программе. А другой мальчик.
5: Или девочка.
4: Да. Вот Веселинка, ты любишь что-нибудь делать?
5: Да.
4: Вот Веселинка чему-то научилась, когда смотрела какую-нибудь программу. Например, поделку.
5: Да.
4: Вот она училась и смотрела. Мы же договорились, что такие программы у нас...
6: Красные.
5: А я очень люблю красный цвет.
4: Да.
5: Это, наверное, я.
4: Совершенно верно. А знаете, почему я выбрал красный цвет? Потому что красный цвет – это красивый цвет. Вот. И когда мы что-то делаем, на самом деле... Мы делаем что-то красивое.
5: Прекрасное.
4: Да, прекрасное.
6: Красное, прекрасное.
5: Да.
4: Совершенно верно. Да. Вот. Но у нас еще один мальчик есть, который в стрелялки играл. А стрелялки у нас какой цвет?
6: Черные.
4: Да, сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Вот у нас черный цвет. В черном цвете есть что-то не очень приятное. Ну, потому что в стрелялках есть что-то не очень хорошее, правда же?
5: И что-то злое даже.
4: Совершенно верно. Именно это я и хочу сказать. Посмотрите, что произошло с мальчиком, который смотрел мультик. Он взял и...
5: Подобрел.
4: Да. Пожелтел. Но это значит, что он посмотрел ведь добрый мультик. И он стал тоже добрым. Совершенно верно. А мальчик, который смотрел программу про животных и про растения, стал вот таким вот.
5: Зеленым.
4: Но, на самом деле, конечно, не зеленым. Просто он стал добрым. Потому что, да, он многому научился.
5: Да.
4: И умным, совершенно верно. А Веселинка научилась делать поделки и стала...
6: Красной.
4: Вот такой вот прекрасной. Да. А мальчик, который играл в стрелялки, вы видите, какой он стал?
6: Злой.
4: Ну, черт, может быть, и не злой.
5: Да.
4: Но вы абсолютно правильно все сказали. В стрелялках есть что-то нехорошее. А когда человек делает что-то нехорошее или злое, он и сам становится...
7: Таким же.
4: Да, у него на душе становится темно. Вот. А для тех людей, которые делают доброе, у них на душе только доброе. Об этом даже Бог сказал. Да.
5: А я вот, например, никогда не играю в стрелялки. Вот.
7: Я тоже.
4: Молодец. Я тоже. Молодцы, мои дорогие друзья.
5: А я вот сейчас, например, предлагаю вам сделать одну прекрасную, добрую подделку.
4: Ну что же, Веселинка, ты у нас самая-самая прекрасная, научилась делать поделки.
5: Да.
4: И мы с радостью сделаем ее вместе с тобой.
5: Я сегодня предлагаю вам сделать одну добрую поделку. Это будет подставка под чашечку вашей любимой мамы.
4: Да?
5: Вот смотрите.
4: Маме на день рождения или на 8 марта.
5: Или просто так.
4: Или просто так.
5: Если вы хотите сделать доброе дело.
4: Да.
5: Смотрите. Выбирайте картон того цвета, который любит мама. Вот у меня мама, например, любит желтый цвет. И я взяла сегодня картон желтого цвета. Держите.
7: Взяла.
5: Чтобы сделать подставку, я вам приготовила вот такие блюдца.
7: Зелененькие.
5: Тебе зелененькие. Хорошо, вам желтенькие. Мы их перевернем. Смотрите.
7: Нарисую так, да?
5: Да, правильно, молодец.
7: Цветочки, цветочки.
5: И обведем наше блюдце аккуратненько. Умеете обводить? Отлично. Давай я там проведу. Я тебе помогу. Давай, я с этой стороны. Вот как у нас получилось. Отлично. Смотрите, какие красивые у нас кружочки получились. Сейчас мы эти кружочки вырежем. Отлично. Умеешь вырезать? Вот.
4: Аккуратненько. Поворачиваем.
7: У нас все зеленое.
5: Да. Вот так. Так. И вот так. Молодцы. Мы вырезали. Смотрите, что делать. Вот смотрите. Это основа нашей подставки. И чтобы у нас подставка была красивая, чтобы мама обрадовалась и улыбнулась.
7: В цветочках она будет.
5: Да, я приготовила вам вот такие цветочки из цветной бумаги. Смотрите.
4: Да, их можно несложно сделать.
5: Да, мы их приклеим, вот так вот приклеим вокруг. Оранжевенький. Вот я тебе здесь приготовила. Мы их приклеим вокруг.
7: А можно уже клеить?
5: Да, можно, конечно, открывай.
7: А кисточки?
5: А мы без кисточек. Ой. У нас есть кончик. Вот смотри, как кончик. Ой, я тебя сейчас научу.
7: Я колобок.
5: Раз, раз, раз, раз. Я давай. Тоненько, тоненько. Ой, а что-то мы не то приклеили с тобой.
4: Серый.
5: Не с той стороны. Клеечка. Это я тебе показала, как надо клеить. На самом деле, мы не здесь будем клеить. Вот здесь мы будем клеить.
4: Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас.
5: Смотри, капай на цветочек. Отлично.
4: Да?
5: Молодец.
4: Да?
5: Вот. Тут нам клей хватит еще другой цветочек.
4: Он сейчас вылезет.
5: Приклеивай.
7: Он не вылезет.
5: Нет, нет, нет, на краешек. Вот. По краям нашей подставки мы приклеим цветочки. Так. Держи. В серединке мы сделаем кое-что другое. И в серединке будет... Да. И тем более в серединке будет стоять горячая чашка мамы с чаем, с молоком. Так, отлично. И еще последний цветочек приклеим.
7: Мы уже все сделали.
5: Все сделали. И мы сделали. Смотрите, какая красивая подставка. Мама улыбнется. А ну, кто умеет писать, можно в серединке написать маме.
4: Или дорогой маме.
5: Да, или просто нарисовать ее портрет. Вот, давай напишем. Умеешь писать? Или нарисуешь? Что ты хочешь?
7: Я нарисую.
5: Ты нарисуешь. Отлично. Вот какая. У нас вот такая получилась подставка с Матвеем. Сердцем в середине, с красным.
4: А вот такая у нас получилась поделочка. Посмотрите, здесь даже мама нарисована.
5: Красивая?
4: Здорово. Ребята, обязательно сделайте такую поделку. Маме будет очень приятно. А еще сфотографируйте и пришлите нам. Нам же тоже интересно посмотреть. И мы ваши поделки покажем другим ребятам в нашей программе. Вот, но сам подарок-то вы маме подарите, а нам пришлите только фотографию. Вот. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Дорогие друзья, всего вам доброго. Мы ждем вас на следующих наших занятиях. До свидания.
5: До свидания, ребята. Делайте все прекрасные дела.
7: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Юлия Широкова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Однажды церковный учитель проводил опрос среди детей, которые приходят в церковь на его занятия. А молятся ли они? И вот он спрашивает одного мальчика: «А молишься ли ты вечером?» «Да, каждый вечер я молюсь Господу». «А утром?» «Нет». «А почему?» «А потому что днем я ничего не боюсь». Интересно, в этой истории отражается очень важная истина, что когда мы чего-то боимся, мы начинаем молиться Богу. И это побуждает нас молиться. Когда же мы ничего не боимся, и мы уверены, нам Бог вроде бы как и не нужен. В первом послании Иоанна, в 4 главе, евангелист Иоанн пишет: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви». Интересно, что большая часть верующих людей свою веру построили не на любви, а на страхе. И получается, страх является движущей причиной их жизни. Да, они ходят в церковь, они исполняют заповеди, определенные обряды, они участвуют в церковной жизни. И, казалось бы, со стороны можно посмотреть на этих людей и сказать: да, это очень религиозные, благочестивые, набожные люди. Но в основе их духовной жизни страх. И это самое ужасное. Потому что именно он их толкает и побуждает что-либо делать. Не Бог и любовь к Нему, а именно страх, тревога, что что-то Бог сделает в их жизни, не примет их, не услышит их, не ответит, накажет, проклянет, не впустит в вечную жизнь. И много-много чего может быть в голове верующего человека. Но здесь евангелист Иоанн как раз говорит о другой причине, которая может стать в основе вообще моей веры. Это любовь. Он говорит о том, что Христос есть Сын Божий, который умер за мои грехи. И что Господь послал именно Иисуса Христа в мир как откровение Божьей любви. Это не мы полюбили Бога и поэтому делаем Ему некую услугу, что вот мы тебя любим, Боже, поэтому ты давай нам тоже что-то сделай. Наоборот, Бог нас достиг. Именно Он любит нас. И Христос – это и есть воплощение Божьей любви, где Бог показывает через Христа, насколько мы Ему дороги, ценны для Него. И это означает, что когда мы ищем Бога или идем к Богу, нам не нужно Его бояться. Нам не нужно прятаться от Него. Наоборот, это та личность, перед которой мы можем раскрыться. Страх – это не настоящая причина нашей религиозной жизни. Она плохая. И если мы поймем Божью любовь и наполнимся ею, то мы будем свободны от страха. А это значит, что наша жизнь духовная будет совершенно другой. Она будет уже наполнена любовью. Вот именно этого я и желаю каждому из вас.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
5: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об инсульте. В переводе с латинского языка инсульт означает удар. При появлении признаков инсульта счет идет на минуты. И от того, как быстро будет оказана помощь, зависит не только самочувствие человека, но и его жизнь. Сердечно-сосудистые заболевания постоянно молодеют, поэтому инсультом в 40-50 лет сейчас никого не удивишь. Но можно ли его избежать? Кто находится в зоне риска? И как помочь при подозрении на инсульт? Сегодня нам расскажет доктор-кардиолог Павлова Марина. Марина, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Марин, сразу вопрос. Что такое инсульт?
4: Инсульт – это неврологическое заболевание. По сути дела, это омертвение участка мозга из-за повреждений, питающей его артерии. Угу. Повреждаться артерия может, в общем-то, различными путями. Ну, вот здесь, например.
3: Давайте посмотрим.
4: Пример. Это пример ишемического инсульта. Угу. Вот, мы видим, что головной мозг у нас тоже очень обильно кровоснабжается. Естественно, потому что это, в общем-то, главный орган, отвечающий за все наши функции, нашего организма. Вот, в том случае, если какая-то артерия повреждается, ну, в данном случае это атеросклероз, то есть это тромбоз бляшки. Вот, и вот участок мозга, который этой артерией питается, он начинает омертвевать. Вот это и есть инсульт. Но в данном случае это ишемический инсульт.
3: Понятно. Вот я слышала, что инсульты бывают разных видов. Вообще
4: да.
3: Это так?
4: Это так, естественно.
3: Расскажите.
4: Значит, ну вот один из видов – это ишемический инсульт, о котором я вам говорила. Ишемический инсульт – это инсульт, возникающий из-за прекращения кровотока в какой-то артерии головного мозга, и этот кровоток прекращается из-за тромбоза бляшки атеросклеротической. Это ишемический инсульт. Еще разновидность ишемического инсульта – так называемый кардиоэмболический инсульт. Такое это название сложное, интересное.
3: Да.
4: Значит, в чем его смысл? Мы с вами, помните, как-то говорили о том, что у нас в сердце могут образовываться тромбы.
3: Да.
4: В том случае, если есть мерцательная аритмия, такое нарушение ритма сердца, или в том случае, если есть аневризма левого желудочка с тромбом, вот, то в этом случае тромбы, образующиеся в сердце, они, если отрываются и улетают у нас в кровоток, чаще всего они попадают именно в сосуды головного мозга. То есть кардиоэмболический инсульт – это инсульт, вызванный как раз-таки тромбом, оторвавшимся от левого желудочка или левого предсердия сердца и попавшим вот в артерию головного мозга. Это кардиоэмболический вариант. Есть и третий вариант инсультов, так называемый геморрагический инсульт. В том случае, если происходит не закупорка артерии, а ее разрыв, случается кровоизлияние в головной мозг, и опять же тот участок головного мозга, который подвергся этому воздействию, также омертвевает, это называется геморрагическим инсультом. Вот, ну, в общем-то, причина геморрагического инсульта чаще всего это какие-то аномалии, врожденные или приобретенные аномалии сосудов головного мозга, в частности, аневризмы, выпячивание, истончение стенок сосудов. Вот, а провоцирует геморрагический инсульт чаще всего резкое повышение артериального давления. То есть стенка и так истончена, да, если при этом еще резко давление повышается, она лопается, и вот возникает кровоизлияние, геморрагический инсульт.
3: Это уже является фактором риска? Или
4: ну, да, естественно.
3: Так. А еще есть какие-то факторы риска, о которых бы мы могли с вами поговорить? Может быть, это возраст или еще что-то?
4: Ну, конечно. Возраст – это фактор риска всех сердечных заболеваний, в общем-то, и многих других заболеваний, о которых мы тоже говорили. Да, возраст однозначно. Потом мы сейчас немножечко упомянули, да, гипертоническая болезнь, особенно неконтролируемая, это фактор риска отдельный. Нарушение ритма сердца, такие как фибрилляция предсердия, тоже о чем я сейчас говорила, это фактор риска развития кардиоэмболического инсульта, сахарный диабет, это фактор риска развития атеросклероза в принципе, да, всего, во всех сосудах, в том числе и в сосудах головного мозга. Вот. Ну и также можно сказать и про курение, естественно, да, то есть это тоже фактор риска, это повреждающий сосудистую стенку фактор, и также курение способствует тоже прогрессированию атеросклероза и вот почему последствия.
3: Наверное, об этом надо говорить, и о курении
4: конечно.
3: Тоже. Почему? Потому что, в общем, не всегда человек все равно знает, что когда он курит, он влияет на то, на это, на пятое.
4: Он влияет практически на очень многие вещи, на самом деле. Это, да.
3: Чтобы знали, есть ли какие-то особые признаки развития инсульта, да, по которым бы мы могли четко понимать?
4: Безусловно. Практически все инсульты сопровождаются той или иной клиникой, симптоматикой.
3: Угу. То есть можно увидеть заранее?
4: Да, можно увидеть. Но если уж мы как бы так воочию не видим, то невролог в любом случае однозначно диагностирует. Угу. Значит, давайте начнем с того, что головной мозг у нас отвечает, в принципе, за функционирование всего нашего организма, в том числе за нашу сознательную деятельность, нашу двигательную активность и за чувствительность тех или иных участков нашего тела. Значит, если повреждается какой-то участок головного мозга и претерпевает вот эти вот изменения, да, инсультные, то у нас в организме выпадает какая-то функция. И по выпадению этой функции можно судить о том, есть инсульт, и даже в каком месте этот сосудик, значит, у нас пострадал в головном мозге. Что чаще всего возникает, бывает у людей? Выпадает двигательная функция конечностей. Как правило, так, да, причем поражаются конечности одной стороны. То есть если это рука и нога, то это на одной стороне. Или рука и нога на другой стороне. Может возникнуть резкая слабость. Руки теряют силу, тонус падает мышечный. Иногда люди отмечают также и нарушение чувствительности. То есть кожная чувствительность, такое ощущение, что руки какие-то ватные становятся. То есть вот не такая она, как на здоровой конечности. Может быть и просто одна рука ослабнуть резко, то есть не обязательно нога, может просто быть рука, либо с правой, либо с левой стороны. То есть, ну, просто зависит от величины участка, он может затронуть как бы и ногу, и руку, а может только руку затронуть. Также очень часто возникает асимметрия лица, в том случае, если поражаются те участки мозга, которые содержат ядра черепных нервов. Как правило, тоже половина лица, то есть всегда вот эта половинчатость присутствует, поражается мышца половины лица.
3: Половина, наверное, это из-за того, что полушария, да, разные?
4: Совершенно верно, да-да-да-да-да, все правильно вы говорите. Да, в каком полушарии, в общем-то, противоположная половина, да, страдает. Поэтому если половина лица поражается, что бывает чаще? Опускается уголок рта, начинает порусить щека, потому что тонус мускулатуры падает.
3: То есть пропускает, да, воздух?
4: Да, и не может человек нормально сомкнуть губы в этом месте. Может опускаться уголок глаза, и вот такой вот симптом заячьего глаза называется, потому что нижний век опускается, и вот такой вот как бы не очень такой страшненький такой, да, глаз при этом возникает. Но здесь у меня есть иллюстрация небольшая. Вот смотрите, вот человек, ну, до инсульта, скажем так, да, то есть у него, видим, симметричное лицо, абсолютно все нормально. А вот здесь у человека случился инсульт, его просят улыбнуться. Видите, он одной половиной рта улыбается, а второй не может, у него угол рта остается опущенным, да. То есть вот у него вот эта половина лица онемела, и нарушилась, вот именно нарушился тонус мышечный. Поэтому, в принципе, такие вещи, конечно, ну, легко заметить, это сразу бросается в глаза. Более маленькие инсульты, они могут сопровождаться более такими маленькими, незначительными нарушениями, которые не всегда можно вот так вот прямо-таки заметить. Например, может быть внезапное двоение в глазах. То есть человек вроде бы жил, вдруг раз, что-то случилось. Это в том случае, если поражается вот перекрёст зрительного тракта, то есть очень маленький участочек головного мозга, но может поражаться. Или может, например, возникнуть резкое нарушение речи. Человек вроде говорил, и вдруг раз, как будто каша в рот набрал и не может связно произнести слова. Или, например, такое явление, как сенсорная афазия. То есть человек не понимает обращенную к нему речь. Вы ему говорите, а он не понимает, о чем вы говорите, не может это перевести в слова. Вот. Или он говорит какие-то слова и сам не понимает, что он говорит. То есть, как будто
3: забыл, что сказал, не понял.
4: То есть он
3: сказал,
4: хочет сказать что-то свое, а получается набор бессвязных слов.
3: Вот такая.
4: То есть такие тоже проявления бывают. Но, естественно, если вы человека до этого как бы не знали, не видели, в принципе, вы не знаете, как он разговаривает. Ну, да. Там,
3: можно не обратить внимание.
4: Если
3: его
4: несвязанность или нет несвязанности, да, тут сложно, конечно, вот на этом вот обратить внимание. Но вот такие вещи тоже бывают.
3: Так, а вот есть какой-то определенный период, ну, по которому, ну, длительность, что ли, да, в которой вот происходят
4: эти изменения?
3: Да, да, то есть вот эти проявления. Либо это вот единоразово, прям перед инсультом, или это может как-то растянуться, вот как знать?
4: В общем, как только страдает артерия, эти проявления сразу же начинаются. То есть нет какого-то такого промежутка времени, что сначала артерия перекрылась, да, там, а через 3 часа у человека что-то развелось. Сразу же одномоментно. Поэтому, и это очень важно, потому что как только у человека заметили какие-либо изменения в самочувствии, необходимо сразу же принимать меры и вызывать бригаду скорой помощи. Человека как можно быстрее нужно доставить в больницу. Потому что инсульты в определенном проценте случаев, как инфаркты, можно предотвратить. Ведь головной мозг, он не сразу омертвевает. Есть определенный промежуток времени, он очень небольшой, от обрыва кровоснабжения, да, до смерти непосредственно клеток головного мозга. Если в это время постараться восстановить кровоток, возможно избежать вот таких больших инсультов или даже полностью избежать инсульта, возможно. Поэтому тут все зависит от оперативности, собственно говоря, действий как пациента, так и медицинского персонала.
3: У меня

0: Есть, да, есть очень большие накладки в том, чтобы успеть произвести специализированную, да, тут
1: помощь, да?
0: Помощь, да, человеку буквально в первые там 1-2 часа с момента развития приступа. Что мы про инфаркт говорим, что про инсульт, тут одно и то же.
1: Да.
0: Это очень, это надо настолько организовать правильно медицинское обеспечение. Это для нас пока вот для большей части наших больниц, к сожалению, невозможно вот технически. Может быть, и люди не обучены еще, да, и аппаратуры должны нет, и такой вот оперативности нету. Вот, к сожалению, да, это факт. Ну и кроме того, конечно, это еще и сами пациенты, которые у нас, может быть, да, а может быть, потому что им не нравится, что там вот в больницах там творится, и не любят они тоже ко врачу из-за этого обращаться. Потому что много проблем здравоохранения, ну кто будет, в общем-то, отрицать, мы все живем, мы все знаем, вот, и человек тоже до последнего оттягивает и думает, что, может быть, пройдет,
1: да.
0: Вот, ну и, к сожалению, вот дотягивает до такого состояния. Это даже насчет инфарктов вот еще более плачевно, чем насчет инсультов, потому что, видите, я говорю, что инсульты разные бывают,
1: да.
0: Далеко не все инсульты можно предотвратить, геморрагический инсульт уже ничего не сделаешь, она как порвалась артерия, так и порвалась, вот, вот еще... Первый ишемический атеротромботический инсульт, еще как-то можно там сегментный тромболизис сделать, тромбик этот растворить, что-то восстановить. Вот. Но там показаний к этому тромболизису их намного меньше, чем при инфаркте миокарда. Даже при инфаркте больше можно было бы пациентам помочь, если бы вот уметь оперативно работать. К сожалению, да, это вот, ну, пока наша такая реалия жизни.
1: Понятно. Что же делать, если, допустим, я оказалась рядом с человеком, которого я вижу конкретно такие признаки? Когда я уже вызвала скорую помощь и жду ее, могу ли я что-то сделать, но в то же время, чтобы не навредить этому человеку?
0: К сожалению, вы мало можете что сделать, потому что если мы про инфаркт говорим, чаще всего, да, это тромбоз, можно дать аспирин разжевать, можно нитроглицерин дать, то у человека инсульт, вы же не знаете, какой инсульт. Если у него атеротромботический инсульт, то есть тромбоз бляшки произошел, да, может быть, ваш аспирин тут и был бы кстати, чем бы там помог, да? А если у него геморрагический инсульт, если у него артерия разорвалась, а вы дадите ему аспирин, который еще больше разжижает кровь, и вы увеличите масштаб кровоизлияния, сделаете хуже. Поэтому в данном случае все, что можете сделать, это только лишь вот придать человеку какое-то такое спокойное положение, да, положить его, посадить, чтобы он никуда там не ходил. Вот, и максимум, что можете сделать, это вызвать скорую помощь и все. И просто следить за его состоянием. К сожалению, да, вот в плане инсультов никаких вот самолечений там и самопомощи тут вот быть не может.
1: Это, то есть, увы. Вообще понятно. Какова вероятность повторных инсультов? И, может быть, это можно как-то предотвратить, или есть какие-то меры предосторожности, да, вот, чтобы человек, в общем-то, не столкнулся с ним?
0: Нет, конечно, вероятность повторных инсультов, она очень велика. Если произошел инсульт, значит, все причины, да, все факторы риска, о которых мы говорили, они все сложились воедино, и это событие произошло. Значит, вероятность, что это событие повторится, при этом, естественно, очень высока, потому что все факторы риска все остались. Они вот у человека в наличии уже изначально есть. Поэтому все то лечение, которое будет рекомендовано человеку, перенесшему инсульт, оно как раз-таки направлено прежде всего на избежание повторных каких-то событий. То есть все медикаменты, которые будут выписываться, это не для того, что там мозг заработал, там, и функции восстановились. На самом деле на функции мозга таблетками очень сложно повлиять в восстановительном периоде. Это другая совершенно там должна быть терапия. Вот эти все препараты и все эти рекомендации будут как раз-таки нацелены именно на то, чтобы избежать повторных событий, чтобы все эти факторы риска, все эти причины, которые у человека обнаружились и которые привели к инсульту, чтобы их как-то нивелировать, их действие вот немножечко ослабить для данного пациента.
1: Хорошо. Тогда такой вопрос. Какие могут быть рекомендации уже человеку, который столкнулся с данным диагнозом, с данным, ну, вообще, да, то есть у него случился инсульт. Да, вот что ему нужно делать?
0: Ну, во-первых, когда человек попадает в больницу с инсультом, первое, что делается, выясняется причина этого инсульта, да. У одного человека инсульт возник, потому что у него очень выраженный был атеросклероз, да. У другого человека инсульт возник, у него атеросклероз был не сильно выраженный, но у него была очень выраженная гипертоническая болезнь, было очень высокое давление. Да. У кого-то был сахарный диабет, очень сильно спрогрессировал. У какого-то человека была мерцательная аритмия, вот то, о чем я говорила, аритмия сердца, и он не принимал должного лечения, потому что аритмии сердца, они всегда, в общем-то, требуют очень серьезного лечения, в том числе и для профилактики инсульта. И человек не занимался этим лечением, и поэтому возникло такое осложнение. То есть как только врач определится с причинами, да, у вас такой-то инсульт, причина вот у вас это мы нашли, мы вас ввели вот такие-то факторы риска, вот давайте на них будем прицельно воздействовать, да. Если это давление, мы будем давление с вами контролировать, держать. Если это атеросклероз.

0: Атеросклероз махровый, да, будем с вами заниматься больше атеросклерозом. Если у вас смерцательная аритмия, будем назначать препараты, которые разжижают кровь и препятствуют дальнейшему, скажем так, вот, ну, повторным этим событиям. То есть тут прицельно, как бы уже с врачом непосредственно нужно вот в диалоге вступать и заниматься теми факторами, которые у вас выявились.
1: Ну, то есть все индивидуально в
0: конечно,
1: этом вопросе?
0: Конечно, потому что видите, причин много, разновидностей много инсультов.
1: И то есть, опять же, по соседу, причин... у которого было нечто
0: ни
1: подобное,
0: случае,
1: нельзя
0: ни
1: судить?
0: В коем случае,
1: и лечиться
0: конечно,
1: самостоятельно не
0: конечно.
1: Стоит, да, как часто все равно у нас так люди, к сожалению, не устроены, что, а, вот вроде бы у соседки такое же было, выпить
0: да,
1: то же самое.
0: Советовала.
1: Да, да, хорошо. О восстановлении. Да, вот что можно сказать, значит, о том, как человек восстанавливается, как долго он восстанавливается, и что ему нужно для того, чтобы быстрее восстановиться, если это возможно.
0: Ну, во-первых, хочу как бы хорошую новость сказать. Все-таки человеческий мозг, он очень пластичен. То есть он способен в очень многих вещах компенсировать утраченные функции. Ну, те функции, которые были утрачены из-за инсульта. Тут одно как бы но, по большей даже части. Во-первых, надо понимать, человек после инсульта, у него ментальные функции, сознание, самосознание сохранены или нет? Потому что, к сожалению, некоторые люди, перенесшие инсульт, они из больницы выписываются уже в состоянии немножечко нарушенного сознания. То есть у них инсульт отобразился уже на них как на личностях. Они не могут в полной мере принимать решения, отвечать за свои поступки. У них их смотивировать на реабилитацию на какую-то их, конечно, невозможно. Поэтому это люди уже, вот, ну, увы, как бы тут мало чего можем сделать. Но если человек выписывается в здравом уме, в твердой памяти, да, но у него тут рука, нога или что-то случилось, или речь нарушилась, но он четко понимает, что от него требуется, вот такого человека надо мотивировать на то, чтобы очень интенсивно, целенаправленно, регулярно заниматься реабилитацией пораженных конечностей, да, органов, то есть восстанавливать эту функцию. Это процесс очень такой тяжелый и, в общем-то, муторный, и многие его бросают, потому что
1: сил не хватает.
0: Силы воли не хватает, потому что это очень длительный процесс, он длится не один год. То есть, вот, например, лежишь ты в кровати, у тебя онемела рука, там, рука у тебя отнялась после инсульта, да, а ты пытаешься заставить ее снова зашевелиться. И первые несколько месяцев ты можешь просто только лишь думать, только лишь там мысленные импульсы посылать,
1: пытаться, да,
0: чтобы надо сделать. А ты видишь, что она не шевелится. Ты думаешь, чем я вообще занимаюсь? Я тут столько недель лежу, думаю об этой несчастной руке, да пошел на все пропадом. Вот, и все. И человек бросает. А может быть, если бы он еще несколько месяцев этим позанимался, рано или поздно начались бы сдвиги. Потому что мозгу нужен стимул. Он должен понимать, что ага, эта рука мне нужна, и нога мне нужна. И мне нужно вернуть эту функцию во что бы то ни стало. То есть вот именно вот такая должна быть целенаправленность, очень сильная воля должна быть, и родственников в том числе, потому что родственники, они двоякую роль могут играть. Родственники могут тебя смотивировать и сказать, да, давай, мы с тобой, мы тебя поддержим, мы тебе массаж сделаем, мы тебе тут все сделаем. А другие родственники начинают, ах, ты мой бедный.
1: Да, вот это вот жаление.
0: Да, вот ты полежи, как тебе тяжело, да, ну ты отдохни, ну ты там еще чего-нибудь. То есть они могут расслабить человека настолько, что ему просто не захочется. Он привык на себя жалеть. И так и будет себя жалеть всю оставшуюся жизнь. Поэтому задача родных, задача человека себя не жалеть, но дать себе четкую установку, и вот что бы то ни стало, этим заниматься. Я видела, как люди восстанавливаются после инсультов. Восстанавливаются, даже полностью восстанавливаются. И уходят, и идут на своих ногах потом, и руками своими работают дальше.
1: Да.
0: Поэтому ни в коей мере как бы инсульт, как и инфаркт, это не приговор. Да, высокий процент летальности, высокий процент осложнений, но это не повод опускать руки и вот так вот расслабляться, жалеть себя и говорить, а какой я несчастный. Но вот теперь вот я вот так вот и буду до конца своей жизни лежать.
1: Да, здесь я с вами согласна. Не просто в теории, но и в практике, потому что мой дедушка, он сам тоже был, перенес инсульт и был полностью обездвижен, потому что полностью левая сторона у него была поражена. И ему было тогда 49 лет, и тем не менее он сумел, в общем-то, восстановиться полностью, и сейчас свои 67 прекрасно работает не хуже, чем любой молодой человек, никогда не скулит, не ноет, не жалеет себя, все время на ногах, бегает и... Слава богу, всегда очень радуюсь и удивляюсь вообще тому, что он пережил, да, вот это вот, насколько это тяжело было и страшно, и казалось, что это все, потому что даже врачи иногда, кстати, играют такую роль, что, ну, вот мы-то что можем сделать, да, ну, вот мы тут делаем какие-то свои дела, то, что умеем, все больше, и поэтому, возможно, действительно, это еще в голове человека, в его, вот, действительно, настрое на то, чтобы еще жить, еще работать, да, вот к этому надо стремиться.
0: Да.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо,
1: Марина.
0: Вам.
1: Всего хорошего и до следующей встречи.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Инсульт – это некроз, то есть отмирание части головного мозга, который возникает вследствие повреждения сосуда мозга. Если вы только заподозрили развитие инсульта по специфическим признакам, таким как асимметрия лица, несвязанные или невнятные речи, ну и прочее, немедленно вызывайте скорую помощь. В ожидании бригады можно уложить человека, обеспечить в помещении доступ свежего воздуха и все. Инсульт – это болезнь цивилизации, поэтому лучшая его профилактика – изменение образа жизни. Здоровые привычки помогут добиться прекрасного самочувствия даже после перенесенного инсульта. А я желаю вам здоровья, всего доброго и до новых встреч!

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Не секрет, что мы имеем право на ошибку и на счастье. Как же каждый день помнить и ориентироваться все-таки на счастливое будущее, на счастливое здесь и сейчас?
2: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
3: Я приготовил 20 правил.
1: Ого!
3: 20 правил выздоравливающего созависимого человека. И эти 20 правил, они помогут исправить 20 ошибок, которые мы совершаем в нашей жизни. Первое правило или первая ошибка — это о всем отзываться негативно. Это в корне неверно. Нужно научиться позитивному взгляду на жизнь, нужно научиться позитивно мыслить. И мы всегда говорим, что это навык, это привычка научиться вот смотреть на мир позитивно, с радостью, с любовью. Поэтому самое первое правило — это научиться видеть вокруг прекрасное. Мир удивителен, он удивительно создан. Посмотрите, как все красиво, как все слажено. Научитесь в вашей жизни видеть не только плохое,
1: но и хорошее.
3: Да, но и хорошее.
1: Вы прекрасное. Знаете, причем вот недавно я разговаривала с одной из своей учительницей, она спросила, точнее, я ее спросила, говорю: слушай, Тань, подскажи, пожалуйста, ну вот такая сложная профессия, учитель, ты вот ее выбрала, что ты вот о ней скажешь? И она стала рассказывать об уникальности каждого ребенка. Я говорю: слушай, а какие минусы? Она говорит: в этом есть и минусы. Она говорит: но есть в этом огромный плюс, то есть плюса здесь больше.
3: Больше,
1: и
3: да.
1: Я понимаю, что она сказала правду.
3: Да,
1: то есть она
3: да,
1: не надумала, да, она не выдумала,
3: да.
1: Это прекрасное. Она действительно сказала правду.
3: Да. В нашем мире больше прекрасного,
1: да,
3: чем негативного. И на самом деле это здорово. Вторая ошибка — это всегда вмешиваться в чужие дела. Вот так ведет себя созависимый человек. Пытается исправить, постоянно делает замечания,
1: указывает,
3: считает,
1: наверное,
3: да, какие-то нотации указывает, учит, как жить, лечит, пытается спасти. Совершенно этого не надо делать. Это ошибка. Всегда вмешиваться в жизнь другого человека.
1: Это, наверное, следить, да, за временем. А что ты делал?
3: Где ты
1: где был?
3: Да. Жесткий контроль.
1: Да, это, наверное, не только в семьях, но и в работе, в каких-либо даже коллективах.
3: Даже так,
1: в друзьях.
3: Да, тоже. В отношениях. Поэтому правило номер два. Сосредоточьтесь на себе. Только на себе. Займитесь собою. Именно своей жизнью. Научитесь контролировать свою жизнь. Займитесь собой, полюбите себя заново.
1: Мне кажется, нравится вот вам контролировать других людей. Займитесь своим расписанием, составьте себе его.
3: Да.
1: Нравится как-то, мне кажется, там разговаривать как-то, с Богом поговорите.
3: Да,
1: там.
3: Да,
1: займитесь,
3: да,
1: то есть почитайте. Да, мне кажется, вот это будет вообще идеальный случай. На что вы обращаете внимание в других, мне кажется, нужно вот обращать внимание вот в этом плане на себе.
3: Согласен, спасибо, да. Третья ошибка — это пытаться угодить всем, абсолютно всем. Быть хорошеньким в глазах других людей.
1: Для всех. Я хочу, очень часто говорят, что я хочу быть хорошим для всех.
3: Да.
1: Хочу, чтобы меня все любили.
3: Да,
1: это, конечно, распространено очень сильно.
3: И здесь правило номер три. Будьте самим собой, будьте естественны. Не пытайтесь понравиться, а вот будьте такой, какая вы есть, какой ты есть. Будьте самим собой. Каждый из нас индивидуален. И именно в индивидуальности наша красота. В этом мы прекрасны.
1: Да, но в то же время не забывайте, да, если, к примеру, вот, знаю, очень многие люди считают, что вот, ну вот я такой, да, я кричу, я крикливый, принимайте меня такой, какой я есть. Вот, наверное, здесь имеется в виду, что какие-то качества, да. личность просто сами по себе, что вы там разносторонний, что вы там, если вы...
3: Не оправдывайте себя, да.
1: Не оправдывайте этим мы можем оправдать себя, действиями, да, сказать, что свои действия,
3: принимайте меня таким, какой я есть, я буду самим собой. Нет, не будем себя оправдывать, наши плохие поступки, мы стремимся к лучшему, мы стремимся стать лучше, поэтому будьте самим собой, будьте прекрасные, будьте красивы, помните, что вы индивидуальные, что такого человека, как вы, больше нет.
1: Да.
3: Знаете, рассказы о том, что как быть самим собой, вспомните, ведь миллионы сперматозоидов стремились к яйцеклетке вашей мамы, и только вы попали.
1: Дошли до цели.
3: Да, в эту яйцеклетку. Понимаете? Вот, то есть, это такая сила. Ведь мы действительно уникальны, мы индивидуальны, мы не похожи ни на кого. И это счастье вот понимать и осознавать, что я особенный.
1: Да, я особенный, но вот у меня вот есть, опять же, наверное, цель стремиться быть вот Христос же для нас, да, вот, ну, для верующих людей является таким примером того, что как, каким нужно быть вот в плане характеристик каких-то личностей по характеру, да, а вот, наверное, уникальные вот эти способности, да, вот, к примеру, там, театральные, да, способности, да, но я знаю, что человек, например, я очень эмоциональна вот в этом плане, да, и эмоциональность мне не всегда помогает, поэтому я вот стараюсь вот с этим отбороться, да, не обязательно, люди не могут принимать меня всегда такую эмоциональную, но в том, но зато мне это помогает в какой-то там деятельности такой актерской или еще что-то в плане мимики, поэтому это не значит,
3: Мария,
1: что мы не должны,
3: особенные.
1: Да, работать.
3: И я особенная.
1: Да, конечно.
3: Дальше.
1: Спасибо большое, понятно.
3: Систематически обманываете других людей. Это четвертая ошибка. И четвертое правило – будьте честны. Помните, что нужно учиться быть честными не только на словах, но и даже на деле, и даже в мыслях. Быть честным с самим собою,
1: это
3: честным со своими близкими, честным с супругой, честным со своим мужем, честным со своими детьми. Помните, что основа зависимости, созависимости – это обман. Поэтому, выздоравливая, нужно становиться честными людьми, честными во всех отношениях. Помните, рано или поздно любая неправда, она вскроется. Поэтому это принцип и правило. Четвертое правило – будьте честны. Пятое. Верьте любой информации. Это пятая ошибка. Верьте любой информации, которую вы услышите. По телевизору, о знакомых, близких. Друзья мои, очень много в интернете, столько
1: самозванцев,
3: разносторонней информации, и часто эта информация, она не состыкуется одна с другой, много неправды, много неправды мы можем слышать и на телевидении. Пожалуйста, здесь правило пятое, анализируйте и критически относитесь к любой информации, какую вы слышите. Это у нас пятое правило.
1: То
3: анализируйте.
1: Анализ, анализ того, что мы получаем,
3: что потому мы слышим, что,
1: вообще,
3: что мы читаем.
1: Очень важно, вот для себя я такое правило сделала, что какой-то один день в неделю я полностью устраиваю, как любят говорить, детокс от любой какой-то информации в социальных сетях, даже если это говорят близкие, знакомые.
3: Да.
1: Это не касается вот меня, как бы желательно это не слушать. Потому что иногда мозг должен просто сам по себе отдохнуть.
3: Я скажу даже больше, сейчас есть люди, которые по два, по три дня устраивают такое, как вы.
1: Я не могу себе позволить эту роскошь.
3: Дальше. Шестая ошибка. Когда вам пришла в голову хороший день, немедленно расскажите о ней. Знаете, вот пришла в голову созависимого человека, вот я пойду на группу. И всем рассказала. И нашелся же добрый человек, который говорит, да зачем тебе? Да куда ты пойдешь?
1: Еще один созависимый, который сейчас расскажет, как тебе делать.
3: Да тебе это не нужно. Да что, больная, что ли? И да, человек послушал, не пошел. Поэтому лучше не рассказывать о своих начинаниях. Это правило 6. Правило 7, точнее, седьмая ошибка. Никогда не делайте то, что можно отложить на завтра.
1: Никогда не делайте.
3: И седьмое правило. Вначале делайте самое важное. Когда вы проснулись, помните о важном. И в реабилитационном центре, вот у меня, в моем центре, я знаю, в других центрах висит такое напоминание. Помни о главном. Это крайне необходимо нам. помнить о главном, то есть чтобы в нашем, нашей жизни были правильно расставлены приоритеты.
1: Да, да, о том, вот, что мы говорили, да. Это ценности, это приоритеты.
3: Да.
1: Никогда не нужно забывать, что вот мы там встаем с утра, что важно, да, там, для меня важно там помолиться, потому что если я проснулась, да, я не...
3: Да.
1: Это меня еще включает в процесс осознанности. То есть да. Это не просто какая-то там проформа или да. Галочку я сделала или еще что-то. Меня включает это процесс анализа, осознания, да. Что вообще у меня будет в сегодняшнем дне. Да, ну, соответственно, потом так как бы физически. И мне кажется, самое важное, вот здесь вот, я говорю, большие свершения не совершаются без маленьких.
3: Да,
1: здесь точно да, так да, же, да, когда да, мы да. осознаем, анализируем даже каждый день.
3: Да, да, спасибо. Дальше. Пятая ошибка – выбросьте все блокноты и записанные книжки. И восьмое правило – постоянно введите дневник, записывая ваши мысли. Знаете, дневник – это основной инструмент в моей работе с зависимыми, все зависимыми.
1: Угу.
3: Введение дневника чувств.
1: Uh-huh, да.
3: Ведение дневника своих целей, самоанализ, в том числе самоанализ срывов и так далее. Дневник — это основа в моей работе, то есть основа, когда человек излагает свои мысли на бумаге. Поэтому если у вас есть возможность, если вы выздоравливаете, восьмое правило — постоянно ведите дневник, в который вы будете записывать ваши мысли.
1: Вот согласна здесь полностью. У меня была знакомая, которая вела дневник чувств на протяжении uh-huh. нескольких лет. Писала чувства, писала uh-huh. действия, которые uh-huh. она делала. Uh-huh. Потом, что она хотела бы, чтобы, ну, как бы, да. чтобы сделали в то действие другие люди,
3: да.
1: что ожидала.
3: Да.
1: И что она будет делать в следующий раз вот да. в этом случае.
3: Да.
1: И через какое-то время, поначалу она тоже говорила, это что за бред, этот ваш
3: кажется,
1: дневник.
3: Что это бред, да,
1: да, что да. какие тут чувства не должны нами руководить,
3: да.
1: не должны, но выражать мы должны их уметь и анализировать точно.
3: Да,
1: и
3: да.
1: через несколько лет она, не осознавая даже этого, поменяла свое поведение, только после того, как прочитала
3: вот
1: и посмотрела, и. Она заметила, что она очень сильно изменилась, и вот ее поведение, ее действия стали более вот,
3: да.
1: здоровыми.
3: Эти инструменты, они очень сильно меняют нашу жизнь. На то и инструменты, чтобы, скажем так, быть полезными. И действительно сложно переоценить даже ведение дневника, поскольку, говорю, это основа в моей работе. У меня в рабочем кабинете висит картина uh-huh. карандаша. Это еще одно напоминание, что ручка или карандаш – это, скажем так, основной инструмент в моей работе, моей помощи и зависимым, и созависимым.
1: Потому что вот эта вот память, не только когда мы
3: да,
1: пишем, вот эта
3: да.
1: вот механическая память наша, и мы тем самым еще излагаем свои мысли, поэтому
3: конечно.
1: Здесь задействуются очень многие мыслительные
3: конечно.
1: Процессы.
3: Ошибка девятая. Будьте серой мышью.
1: О.
3: Мы уже говорили, да, что созависимый пытается спрятаться внутри себя, закрыться, не выходить, не показываться, боится людей. Не будьте серой мышью. И поэтому девятое правило – ищите себя, ищите свой путь, свой жизненный путь. Найдите себя. Вы обязательно найдете. Станьте ярко, оденьте яркую одежду, заявите о себе. Не будьте серой мышью и ищите свой путь.
1: Реализовываться, наверное, как-то даже в творчестве, то есть когда выражаю
3: да,
1: вот
3: творчество,
1: свою энергию.
3: Пути реализоваться сотни, тысячи, совершенно верно. Десятая ошибка. Поймите, что вы уже знаете все, и что вам нечему учиться. Это ошибка. И поэтому десятое правило – постоянно учитесь. Постоянно самосовершенствуйтесь, постоянно узнавайте что-то новое, постоянно читайте.
1: Это прекрасно, особенно когда я вижу людей уже преклонного возраста. У меня, правда, есть знакомый, точнее, это знакомый моей мамы. Ему 60, он освоил профессию, по-моему, дистанционно, новую, по-моему, связанную с филологией.
3: Угу.
1: И он пишет книгу, и я вот смотрю, это вдохновляет вот этот пример, и я понимаю, что его мыслительные процессы развиваются, да, и когда мы развиваем наше мышление, то это некоторые болезни, связанные нашей умственной работой, они смотрят на нас и думают, мы уходим, потому что нам не время, и это помогает вообще, в принципе, в жизни и в развитии, да и интересно говорить с таким человеком, который может преподнести вот информацию, особенно новую полученную.
3: В моей жизни была такая история, когда мой старший сын, ему где-то примерно было лет 14, пришел в книжный магазин купить книги. Большие такие книги, серьезные книги, ему не продали. Почему? Угу. На книгах стояла циферка плюс 16. Я думаю, странно, почему что-то плохое дети могут купить, а что-то хорошее они не могут купить. Вот. Вы знаете, он вышел из этого затруднения, он нашел мужчину, дядечка, помогите мне купить книгу. Вот он привез домой большие две книги, такие академические, сложные, и старший сын нас постоянно читает. Знаете, иногда даже возникает вопрос, а в кого он такой? Ну, ответ простой, да, потому что мама с папой тоже читают, поэтому постоянно учитесь, да, постоянно учитесь. 11. Презирайте всех, кто чего-то добился в жизни, кто лучше вас, умнее вас, презирайте. Поэтому 11 правило – становитесь лучшей версией себя, становитесь сами лучше, развивайтесь, добивайтесь успеха. Здесь очень просто. Вот возьмите любую сферу, вот в котором вы сильны, и станьте в ней профессионалом. Добейтесь 100% успеха в любом направлении. И ваша задача с каждым днем становиться лучше, лучшей версией себя.
1: Учиться, когда не сравнивать, наверное, даже себя с другими людьми, не сравнивать, вот когда вот, ой, там, для меня это такой пример, когда вот два человека идут, да, или в любой сфере, и один говорит о том, что, ой, вот этот такой плохой, вот этот такой сякой, а у него на самом деле вот это не получается, вот это не получается. Опять же, он обратил внимание на негативную сторону. А что получается-то? Отметь в человеке.
3: Да, поэтому станьте лучшей версией себя. 12-я ошибка. Постоянно говорить о том, что уже слишком поздно что-то исправить. Ох, знаете, как когда слышишь там выражение, ой, мне уже 35 лет, я уже такая старая, взрослая. Вы знаете, здесь...
1: Поздно уже что-либо менять.
3: Да. Вы знаете, здесь правило 12-е. Никогда не поздно что-то поменять в своей жизни, никогда не поздно что-то исправить. И здесь множество примеров пожилых людей, которые стали восходить на горы, которые стали заниматься тем-то делом. Никогда не поздно. Помните, никогда не поздно что-то менять. Не ставьте на себе крест.
1: Да, я с вами полностью согласна. В моей родне есть такая семейная пара, очень интересная. И муж у нее пил. Вот он был зависимым. И в какой-то момент он рассказывал вот этот свой опыт, что... Он такой подумал, все. Ну вот он видит, что у него растут дети, он посмотрел и такой подумал, что вот они на меня смотрят, и мне никогда не поздно что-либо изменить, потому что дети уже были, не маленькие, у них был предподростковый возраст, и он смог, он уже очень много лет не употребляет, он именно как раз-таки стал вести здоровый образ жизни, не сразу, то есть это прошло какое-то время. И вот дети, они до сих пор, они очень восторгаются вот именно примером своего папы, тем, что вот он смог, он, то есть смог выйти из этого состояния, и что они...
3: Это замечательный пример, это образец для подражания. И знаете, как, когда ко мне обращаются люди уже пенсионного возраста, я говорю, не бойтесь, жизнь только начинается, радуйтесь.
1: Действительно.
3: Дальше... 13. Старайтесь не извлекать. 13 ошибка. Старайтесь не извлекать никаких уроков из своих ошибок. Это 13 ошибка. И 13 правило. Тщательно анализируйте свои ошибки, чтобы больше их никогда не повторять. В реабилитационном процессе мы используем для этого работу самоанализа. Когда произошла какая-то ошибка, мы должны ее прописать, написать, почему это случилось, почему я так сделал, и что мне нужно предпринять, чтобы больше такого не повторить. То есть такой тщательный-тщательный анализ своих ошибок – это 13-е правило.
1: Холодным умом, то есть, да. То есть не тем, что «ой, там какой-то плохой», безоценочного, да, наверное, да. какого-то суждения, просто так-то,
3: что мне сделать, чтобы больше такого никогда не повторилось, проанализировать свои, тщательно анализировать свои ошибки – это 13-е правило. 14-я ошибка – живите, как мы уже говорили, будущим или прошлым. 14-е правило, да, живите настоящим, живите здесь и сейчас, живите в данный момент, потому что именно он прекрасен, а будущее, как говорится, само позаботится о себе. 15-я ошибка. Будьте совершенны, будьте перфекционистом, делайте все на 100%.
1: А если не получается, гнобите себя.
3: Да, поэтому 15-е правило – не пытайтесь быть несовершенным. Если вы что-то делаете, делайте не на 100, а на 80%. Не будьте перфекционистом. В любом случае, вы всегда стремитесь к лучшему. Просто не пытайтесь быть совершенными. А, как правило, созависимые люди – это перфекционисты.
1: Да, которым хочется вот все,
3: прям, чтобы с иголочки.
1: Было в детстве у меня было такое правило. Мама, конечно же, мне его говорила о том, что надо все делать как для Христа. И я помню этот пример, когда особенно моешь пол, да, и ты должен помыть под всем вот этими предметами, которые там стоят, тумбочками, креслами. И я думала, что да, это чтобы мне не лениться и не халтурить. Но изначально была вот такая грань, да, что там надо все идеально, чтобы было. Потом, когда я подросла, я поняла, что в жизни не бывает ничего такого прям сильно сверхидеального. И мы все можем быть несовершенными, все люди имеют привычки, даже пагубные, это всем свойственно. Но это не значит, что я не должна стремиться к лучшему. Да. Это значит, что я не должна мыть пол хорошо. Но в то же время я не могу вот его надраить так, чтобы он не пачкался каждый день.
3: Просто если мы сделаем уборку на 100%, мы ляжем, упадем, и у нас не хватит ни
1: сил,
3: энергии,
1: да.
3: сил на что-то другое.
1: Для наших приоритетов, ценностей.
3: Да, более важно, для наших близких, для себя. Поэтому здесь самое главное правило – сделать уборку на 80%. На 80%. У вас будет чисто, и у вас еще останутся силы на то, чтобы что-то еще дальше хорошее творить
1: чисто,
3: в своей
1: аккуратно,
3: жизни.
1: Чисто, аккуратно, да, и хорошо. Идеально мы все равно да. не намоем.
3: 16-я ошибка. Замкнитесь в своей проблеме. Замкнитесь, никому не говорите, не выходите, будьте наедине с самим собой. Это ошибка.
1: Упадите в депрессию.
3: Да. Помните, что для того, чтобы выйти из созависимости, нужно идти в люди, нужно идти к людям, нужно искать помощи, нужно найти наставника, нужно найти группу созависимых. Почему? Потому что в этом ответ на ваш вопрос. Потому что исцеление начинается тогда, когда мы восстанавливаем наши социальные связи.
1: Социальные,
3: поэтому
1: да.
3: правило номер 16 – не изолируйтесь.
1: То есть здесь вот такой еще момент о том, что вот вам люди пытаются помочь, а вы их не просите. А здесь важно именно прийти и попросить.
3: Попросить, да, заявить
1: когда
3: о себе.
1: Когда мы просим
3: да.
1: о помощи,
3: да,
1: это более
3: да.
1: важно и
3: скорее
1: понятно.
3: Скорее всего, вы получите помощь,
1: да.
3: получите ответ
1: вот
3: на ваш вопрос.
1: Вот как раз-таки помощь, да, мы
3: да.
1: получим. Они когда нас пинают, да, то это более.
3: 17-я ошибка – это постоянно жалуйтесь о своих проблемах и рассказывайте сплетни. Жалуйтесь о себе и рассказывайте сплетни. Поэтому 17-е правило – никогда не жалуйтесь, а наоборот, помогайте людям, не жалуйтесь о своей проблеме. Перестаньте жаловаться. Перестаньте жаловаться, какой у вас плохой муж или какой у вас плохой сын. Перестаньте об этом говорить, наоборот – говорите о позитивном, идите, помогите людям. И если у кого-то есть какая-то нужда, горе, помогите ему словом, делом. 18-е правило. Попытайтесь все получить подешевле, на халяву.
1: Да. Мне кажется, это правило русских людей, да. Авось на халяву.
3: Да, да. Поэтому 18-е правило – научитесь платить.
1: Угу.
3: Это очень важно. Вот представьте, что, Мария, вам подарили книгу. Вы скорее ее будете читать или скорее не будете читать?
1: Смотря какую книгу подарили. Вообще я люблю читать, и подаренные книги я читаю. Ну, если мне интересно.
3: Так, а если вы купили книгу, заплатили за нее цену, долго искали, ждали, какую книгу будете читать скорее всего?
1: та, которая мне интересна на самом деле, потому что я очень избирательна в книгах, и если мне уже она очень не нравится, да, то я ее, соответственно, читаю. Но, конечно, ценнее для меня будет та, которую я купила.
3: Да, вот такая психология,
1: я заплатила.
3: Да, такая психология людей, когда мы получаем что-то за даром, мы это не ценим.
1: Да,
3: а если
1: да.
3: мы за это отдали свои деньги, то мы ценим и, как правило, мы читаем. Поэтому я всегда говорю своим клиентам, консультация моя платная, я всегда говорю, что вы платите не мне, вы платите себе. Почему? Потому что уже давно замечено, если провести консультацию бесплатно, человек не ценит и, соответственно, что не работает.
1: Не работает.
3: Не работает.
1: Да, совершенно верно.
3: А когда он заплатил, он чувствует свою ценность и он начинает работать. Вот так, скажем так, это, извините за тавтологию, работает.
1: Да, это правило, это золотое правило того, что тоже хотела вам сказать, что связано именно с тем, когда мы вкладываем во что-то. То есть если мы вложили деньги, мы считаем это очень ценным и готовы работать. А когда мы получили что-то вот, ну, бесплатно, мы считаем, что какая там разница? Да, мы порой так и жизнь воспринимаем. А, там подарено Богом, ну и ладно, могу ей распоряжаться. А кто тебе дал такое право? Да, она очень ценна, между прочим.
3: 19-я ошибка – это какая бы ни была с вами беда, покорно ее принимайте. Поэтому 19-е правило – научитесь сами управлять своей судьбой. Помните, что наша жизнь – это не случай. Помните, что наша жизнь – это закономерность. Вы знаете, иногда даже в своей работе я чувствую себя пророком. Почему? Потому что я вижу, что если парень, девушка, женщина будет по жизни действовать так-то, так-то и так-то, она получит то-то, то-то и то-то. Понимаете, да?
1: Ну, конечно.
3: И я вижу вот эти закономерности в жизни, они так работают. И наоборот, если я выбираю это, я получу совершенно другой результат в этой жизни. Поэтому 19 правило – научитесь сами управлять своей судьбой. Наша жизнь – это, точнее, результат нашей жизни – это закономерность того выбора и тех поступков, которые мы совершаем. И от нас зависит, от меня зависит, то какой моя жизнь будет дальше. Если я буду обманывать, воровать, красть, если буду лгать, если буду манипулировать, моя жизнь будет становиться только хуже. Но если я стану честным, если у меня появятся принципы, если у меня будут цели, хорошие цели, если я пойму, в чем заключается моя жизненная миссия, в чем заключается мой жизненный смысл, моя жизнь будет противоположна той, которая могла бы быть. Достаточно вспомнить, не знаю, наших одноклассников. Ведь как далеко уходят многие люди, которые рядышком с нами росли вместе, были похожи на нас, дружили вместе, правда? И смотришь, один стал выпивать, у другого такой пивной живот образовался, третий заболел, четвертого уже нету, потому что его просто-навсего закатали в асфальт. И где эти все эти люди? Почему они выбрали такую жизнь? А ведь они вот реально могли выбрать совершенно другую жизнь, счастливую, жизнь, в которой есть дети, семья. И последняя ошибка, 20-я ошибка, это живите так, как будто-таки Бога нет. Поэтому и правило у нас, 20-е, последнее правило, уповайте на Бога. Верьте Богу, потому что в нашей жизни должна быть та личность, должна быть то направление, духовная основа, которая придает нам силы, которая нас возвышает, помогает и делает нас лучше.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней.
5: Для вас поет Лилия Мурга.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Лариса Андрусяк.
2: Здравствуйте. Особенность нашего времени – нехватка времени. Мы никогда и ничего не успеваем. Люди нашего поколения думают, что у них появится время, когда они выйдут на пенсию. Но боюсь, что и тогда нам не будет хватать времени. Как же в современной спешке правильно распределить время? Распределить так, чтобы его на все хватало? Для этого нам действительно нужна помощь свыше. Ведь время – особый дар Божий. И в Библии написано: «Поступайте осторожно, дорожите временем, ибо дни лукавы». Ефесянам 5 глава, 16 стих. Мы с вами говорили о том, что мы можем говорить подросткам слова одобрения и похвалы. Для этого нужно полминуты. Мы можем к ним с любовью прикасаться. На это нужно еще полминуты. Но я должна заметить, что этого недостаточно для полного выражения любви. Для того, чтобы подросток чувствовал себя полноценным человеком, ему надо уделять время, часть своей жизни. Это значит, что на подростка надо обращать внимание лично. К большому сожалению, уделять внимание подростку намного сложнее, чем обнимать его и говорить ему любящие слова. По одной причине – для этого необходимо время. Много времени. Особенность времени, проводимого вместе, – это общность. Я не имею в виду близость территориальную. Можно находиться вместе в одной комнате, но не испытывать общности. Общность – это реальное общение друг с другом. Отец и сын, вместе смотрящие телевизор, не всегда испытывают общность. Если после похода на стадион подросток думает, что для отца футбол важнее, чем он, общности не было. Но если по возвращении после матча подросток говорит отцу: «Здорово, что мы были вместе, для меня это очень важно», то контакт произошел. Сегодня я хочу поговорить с вами, как продуктивно проводить время с подростком. Подобно словам поощрения и прикосновения, совместное времяпровождение также бывает разным. Самый распространенный способ такого общения – это диалог, то есть разговор с подростком, а не для подростка. Если мы хотим качественно провести время со своим сыном или дочерью, то мы должны быть внимательным слушателем. Мы должны задавать различные вопросы и слушать то, что будет повествовать нам наш ребенок. Но это не должен быть допрос. Это должна быть беседа двух родственных сердец. Когда наши дети были маленькими, мы давали им наставления и приказы. И если мы продолжим общаться с ними в том же духе, наше общение не состоится. Мы должны изменить стиль общения. Мы должны научиться общаться с ребенком как со взрослым, помня о стремлении подростка к независимости и поощряя его развивающееся «я». Это значит, что мы должны позволить своему подростку думать самостоятельно, выражать свои собственные эмоции, иметь свои мечты. Мы должны научиться помогать ему правильно оценивать свои идеи, понимать свои чувства и делать реальные шаги по направлению к достижению своей мечты. Мы должны научиться делать это дружески, в диалоге, а не в догматическом монологе родителя-наставника. Должна сказать, что это нелегко. Для многих родителей это труднодостижимая задача.
1: Мамины секреты.
2: Для того, чтобы улучшить общение с подростками, есть несколько правил. Правило первое. Смотрите на подростка, когда он говорит. Так вы не будете отвлекаться, и он будет думать, что полностью владеет вашим вниманием. Не закатывайте глаза в негодовании, не закрывайте их, не смотрите поверх головы своего собеседника. Второе. Слушая подростка, ничем более не занимайтесь. Помните, что время, проводимое вместе, предполагает, что ваше внимание полностью сосредоточено на подростке. Если вы чем-то сильно заняты, так и скажите: «Я сейчас занят, через несколько минут я освобожусь и буду полностью посвящен нашей беседе». Третье правило. Будьте внимательны к чувствам подростка. Спросите себя, что чувствует мой ребенок. Если вы думаете, что знаете, убедитесь в своей правоте. Например, «Мне кажется, ты разочарован тем, что я забыл». Это даст подростку возможность прояснить свои собственные чувства, и он увидит ваше внимание и заинтересованность. Четвертое правило. Наблюдайте за жестами подростка. Иногда слова говорят одно, а жесты другое. Задавайте вопросы, чтобы прояснить, что же на самом деле чувствует ваш собеседник. Следующее. Не перебивайте. Исследования показали, что обычно человек слушает не более 17 секунд. Затем он перебивает, вставляет свои умозаключения, и беседа заканчивается. Ваша задача – поддержать беседу, понять его мысли, чувства. Шестое правило. Задавайте открытые вопросы. Например, «Если я правильно понял?» Или «Как мне показалось?» Или же «Ты имеешь в виду?» Выразите понимание. Подросток должен знать, что вы его услышали и поняли. Например, «Насколько я понял, ты хочешь пойти в поход с друзьями и просишь денег на снаряжение». Восьмое правило. Попросите разрешения высказать свою точку зрения. Например, «Тебе хотелось бы узнать мое мнение по этому вопросу?» Если подросток отвечает «да», выскажите свое мнение. Если же нет, разговор окончен. Умение правильно разговаривать – неотъемлемая часть диалога. Манера нашей речи чрезвычайно важна. Необходимо помнить, что можно делиться своими собственными мыслями и предположениями, не критикуя подростка. Говорите от первого лица. Иногда подростки намерены говорить с родителями, но не тогда, когда родители хотят этого. Внимательные родители должны быть чуткими к потребностям своих подростков и удовлетворять их нужду в общении. 2 часа без сна не сильно повредят здоровью, но 2 часа качественного общения будут очень важны для подростка, который чувствует себя отверженным и брошенным. Пусть Господь поможет быть мудрыми и чуткими родителями и уметь проводить качественно время со своими детьми. Да благословит вас Бог!
0: Бог милует и спасает.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Сегодня мы поразмышляем над непростым отрывком из Священного Писания. Находится он в самой последней книге Нового Завета, книга Откровения. В 22 главе апостолу Иоанну было такое видение. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Долгое время часть верующих людей воспринимали Божьи заповеди как способность или возможность войти в Царство Божие. Вот ты соблюдаешь заповеди, ты попадешь в жизнь вечную, будешь в Царстве Божием. Я не против самих Божьих заповедей, потому что это действительно веления Божие, которые даны нам для нашей жизни, чтобы здесь, поступая, как того хочет Бог, мы могли быть и счастливыми, и наладили отношения и так далее. Однако есть одна сложность в этом тексте. Ранние рукописи, если вы хорошо знакомы с этим, что любая книга Нового Завета, она была написана на греческом языке вначале. Потом только уже переводились на разные языки, и так рождались копии. И вот ранние рукописи, очень авторитетные, говорят совершенно о другом. Что же говорит апостол Иоанн, или что ему было показано Христом и открыто? Дословно цитирую. «Блаженны те, которые омывают одежды свои, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Посмотрите, как все меняется. Речь идет не о соблюдении заповеди, а об одном образе и символе. Одежда – это всегда в Священном Писании символ праведности. То есть это статус определенный, которому Бог наделяет человека, который поверил в Иисуса Христа. А омыть одежды подразумевает, что человек уповает на то, что совершает и делает Бог в его жизни. То есть вот эти одежды он омывает не потому, что он сам себя делает праведным, а потому, что он верит в то, что совершил и сделал в его жизни Христос. И вот это важный аспект, который, мне кажется, ставит многое на свои места. К сожалению, мы иногда это забываем. А забываем мы вот что. Верующий человек настолько привыкает полагаться на себя и думает, что, делая все правильно, это дает ему право оказаться в Царстве Божьем. Мы оказываемся там не потому, что мы делаем что-то хорошее. Мы оказываемся там, потому что этого желает Бог прежде всего. Он к нам милостив, Он нас любит, и Он нас желает спасти. И если мы в хорошем смысле слова верны Ему, любим Его и откликаемся на Его призыв, конечно, если мы и выполняем то, что Ему угодно, мы оказываемся с Ним. Но еще раз, мы оказываемся с Ним не потому, что этого добились мы, что мы такие хорошие. Мы оказываемся там, потому что Бог оправдывает нас и свою волю проявляет именно в том, чтобы мы все-таки вошли в это царство. Он очищает наши одежды, Он делает нас праведными и новым творением Божьим. Пусть Господь благословит вас именно в том, чтобы в вашей жизни именно был правильно расставлен акцент, чтобы мы не спасались делами, но именно уповали на Божью праведность, которая нам дается во Христе Иисусе.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Уповай на Господа и держись пути Его.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Сегодня мы поиграем с вами в интересную игру.
2: Мне нравится играть в такие игры.
3: Я тоже хочу.
1: Немного подождите. А где дедушка?
4: Esta noche los invitados vendrán a nosotros.
1: Дедушка расскажет нам условия игры. Только слушайте его внимательно.
4: Comeremos estos pasteles con nuestros invitados.
2: Все понятно, muchas gracias.
3: Мама, я хочу кушать.
4: Este pastel no se puede tomar.
5: Sí, señor. Muchas gracias.
3: Я тоже хочу попробовать.
1: Вы поняли, что сказал дедушка?
2: Sí, señor.
3: Нет.
2: Дедушке надо сказать «Sí, señor, muchas gracias», и все будет в порядке.
3: Sí, señor, muchas gracias.
4: Oh, no, este pastel no se puede tomar.
6: Salut, les amis, je suis prêt à chausser au gâteau.
2: Sí, señor,
3: muchas gracias.
6: О, сколько это стоит?
3: Папа, бери, только скажи дедушке. Sí, señor, muchas gracias. Это у нас такая игра.
4: Este pastel no se puede tomar.
6: Я готов заплатить. Je suis prêt à payer.
4: Oh, no. Este pastel no se puede tomar.
6: Señor, я вас есть не понимать.
4: Не понимать, не понимать. Эти пирожные предназначены для гостей.
1: Мы разыграли эту сценку, чтобы показать ситуацию, когда встречаются люди и говорят на разных языках.
3: Дедушка, а ты что говорил?
4: Я вам всем говорил, что эти пирожные есть нельзя, что они предназначены для гостей.
3: Если бы ты сразу так сказал, мы бы их не ели.
1: Дедушка так и сказал. Только вы его не поняли, потому что говорил он на незнакомом языке.
3: А кто придумал говорить на разных языках?
4: Вы хотите узнать?
7: Да!
3: Дедушка, расскажи.
4: Когда-то давным-давно на Земле был только один язык.
2: Только один?
4: Си, сеньор.
5: Это что, был испанский?
4: Нет, не испанский, не итальянский и даже не английский.
3: А какой?
4: Ученые, которые изучают Библию, считают, что это был язык, близкий к арамейскому языку.
5: Я про такой язык никогда не слышал.
2: И я. А в какой стране на нем разговаривают?
6: В чистом виде этот язык не сохранился, но сохранились родственные ему языки, на которых говорят жители стран Ближнего Востока.
4: Жители этих стран говорят на семитских языках.
6: У Ноя, который вместе со своей семьей пережил потоп, было три сына. Одного из них звали Сим.
4: Отсюда и появилось название этой языковой семьи.
2: Точно! После потопа ведь выжило всего семь человек.
4: Не семь, а восемь.
2: Это логично, что все они говорили на одном языке.
5: А как появилось так много языков? Они ведь говорили на одном.
4: Это случилось потому, что двое сыновей Ноя подняли бунт против Бога.
2: Что они делали?
4: Бог дал Ною и его семье указание, чтобы их потомки заселили всю землю.
6: И как вы уже, наверное, догадались, они не послушались Бога.
4: Они подняли против Бога восстание и сказали, что они не будут делать так, как сказал Бог.
6: А именно, они решили не расселяться по всей земле.
3: А почему они решили не слушаться Бога?
6: Доподлинно неизвестно, что явилось причиной их восстания. Но, возможно, они были недовольны тем, что произошел потоп.
1: Библия говорит, что Бог дал им повеление расселиться по всей земле. А они сказали, не будем расселяться.
6: И даже больше. Они решили построить город с огромной башней высотой до самых небес, чтобы в этой башне поместились не только они, но и их потомки.
4: Чтобы осуществить свои замыслы, они стали делать кирпичи. Но Господь Бог слышал все и все видел. И то, что делали эти люди, мешало его замыслам. Бог желает людям только добра.
3: Бог добрый, Он любит людей.
4: Именно поэтому Господь Бог и сошел с небес, чтобы совершить свою волю.
6: Дорогие ребята, а вот что произошло с городом и его строителями, вы узнаете в нашей следующей серии.
8: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Юлия Широкова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии сотрудник Института перевода Библии при Заокской Духовной Академии Иван Лобанов.
7: Вероятно, вы уже открывали книгу под названием «Библия», и, может быть, вы даже серьезно продвинулись в ее чтении. Сегодня вместе с вами мы снова откроем эту книгу книг и попробуем в нашей короткой передаче из серии «Библия. Книга за книгой» сделать обзор очередной книги Библии, книги пророка Даниила. Мы зададим себе вопросы, на которые постараемся по возможности дать ответ. Зачем была написана эта книга? Каковы главные темы и сюжеты в ней? Каким в ней открывается стоящий за этой книгой божественный автор? Ведь для христиан Библия – это священное писание. В нашем обзоре мы будем использовать новый перевод Библии, подготовленный Институтом перевода Библии в Заокском, который вышел в 2015 году. Этот перевод межконфессиональный, в нем участвовали верующие разных церквей, как протестанты, так и православные. Работа над этим переводом продолжалась 22 года. Главным редактором этого перевода был Михаил Петрович Кулаков, а завершал работу уже его сын Михаил Михайлович Кулаков. Книга пророка Даниила – последняя в ряду четырех больших пророков. Большими они названы по величине, но как раз книга Даниила из них не самая большая, она состоит из 12 глав. В греческом переводе этой книги есть еще две главы. История, описанная в ней, хронологически примыкает к историческому циклу Библии. Иудейское царство находилось под властью Вавилонского царя. И в 605 году до Рождества Христова после осады он взял Иерусалим, а после этого вывез часть священных сосудов из храма и увел с собой военнопленных, среди которых был Даниил и его друзья. Вот слова его друзей из третьей главы. «Если нашему Богу, которому мы служим, будет угодно спасти нас из пылающей печи из твоих рук, о царь, он спасет нас. Если же нет, да будет тебе известно, царь, что служить твоим богам мы все равно не станем. И золотому идолу, которого ты поставил, не поклонимся». Эти слова прозвучали из уст героев книги пророка Даниила, осужденных разгневанным царем Вавилона на сожжение в пылающей печи. Дело в том, что царь Навуходоносор построил золотую статую, символ своего величия, и велел совершить богослужение, поклонение идолу. Но друзья Даниила отказались, поскольку веровали в единого Бога. И царь велел бросить их в печь. Их доверие Богу и послушание ему были в буквальном смысле испытаны огнем. И на века бросили вызов всем беспринципным и малодушным людям. Подвиги веры, представленные в книге Даниила, а еще более его личная преданность неприходящим духовным ценностям вот уже 3000 лет вдохновляют приверженцев всего разумного и доброго неуклонно оставаться на стороне Бога в борьбе со злом. Сохранять верность Богу, а следовательно и высоким идеалам добра, всегда означало подвергаться риску. Этот риск особенно велик во времена духовного невежества и нетерпимости к инакомыслию. Каждый из нас ежедневно стоит перед выбором, кому или чему поклоняться. Падать ли ниц перед золотым идолом, жрецы которого, бесстыдно обманывая нас, обещают бесконечное удовольствие Валтасарова пира, славу и богатство этого мира, или оставаться верными Богу. И столетие в столетие Даниил словом и личным примером решительно свидетельствовал в пользу послушания Богу и доверия Ему. Само выражение «Валтасаров пир» восходит к замечательной истории при превозношении языческого царя над священными сосудами из иудейского храма. Он велел принести эти сосуды, чтобы пить из них вино и славить богов своих, золотых и серебряных, медных и железных, деревянных и каменных. И как сообщает нам книга Даниила, «И вдруг появились персты руки человеческой и начали что-то писать на выбеленной стене царского дворца, прямо за светильником. Увидел царь пишущую руку, лицо его побледнело. Ум помутился. Страх приковал его к месту. и задрожали его колени. Никто из мудрецов царя не смог расшифровать надпись, только Даниил смог. Он перевел приговор, который вынес тщеславному правителю Бог. А написанное здесь читается так: «Мене-мене тыкел уфарсин». Смысл этих слов таков: «Мене, исчислил Бог ни царства, ни твоего, положил ему предел. Тыкел, взвешен ты на весах и оказался слишком легким. Перес, разделено твое царство и отдано медийцам и персам». В ту самую ночь Валтасарь, царь халдейский, был убит. Укрепляющие душу опыты веры – это лишь часть богатейшего содержания книги. Книга Даниила содержит удивительные пророчества относительно исторических судеб народов. Хотя в Ветхом Завете она стоит в одном ряду с большими пророками, книга Даниила значительно отличается от книг Исаии, Иеремии и Иезекииля именно в силу преобладания повествовательного жанра, рассказа о героях веры, и апокалиптического материала, пророчества о конце мира. В еврейском каноне, в отличие от христианского, книга Даниила отнесена к Писаниям. По своей краткости, она состоит всего лишь из 12 глав, она скорее напоминает некоторые книги малых пророков. Первая половина книги, первые 6 глав, состоит из рассказов, а вторая ее половина, главы 7 по 12, это видения и апокалиптические тексты. Повествовательная часть книги содержит рассказы о жизни еврейской общины в изгнании, в Вавилонии и Персии. Даниил – один из таких еврейских пленников, центральный персонаж всей книги. Читая ее, мы узнаем удивительные подробности жизни и деятельности Даниила, который был доверенным лицом трех знаменитых монархов древнего мира – Навуходоносора, Валтасара и Дария. Показанные Даниилу видения о будущем содержат в себе несколько уровней изображений исторических событий. Здесь и панорама политической истории Римской империи и предшествовавших ей древних держав. И в более широком плане панорама вселенской истории противоборства сил добра и зла и созидания Царства Божия. Книга Даниила содержит ответы на извечные вопросы. Как, посвятившим себя Богу, сохранить верность ему в контексте культуры, враждебной библейским ценностям? Что ожидает нас в будущем? Как завершится история мира? Четыре видения, не случайно данные в виде таинственных пророческих символов, даже при первом прочтении приводят непредубежденного читателя к осознанию того, что Богу ведомо будущее, ничуть не меньше, чем минувшее. Он – истинный властелин мира, знает и то, как, не лишая свободы выбора сотворенных им людей, избавить всякого верующего в него от страданий и смерти и утвердить царство мира и справедливости на земле. Книга Даниила – одна из важнейших пророческих книг Библии. Ее центральная идея – вера в Бога Яхве как верховного владыку и спасителя мира. Власть, слава и царство – все было дано ему, чтобы пред ним преклонились все народы, племена и языки. Власть его будет вечной, неприходящей, и царство его нерушимое.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас сегодня вновь готовить вместе. Рис – основа питания более половины населения Земли. Медицина издавна использовала полезные свойства риса для лечения заболеваний органов пищеварения. Польза риса для человеческого организма общеизвестна. Но что же еще можно приготовить из этого удивительного и очень вкусного продукта?
0: Цветной рис. 3 стакана риса сварить в большом количестве подсоленой воды, промыть, откинуть на дуршлаг. 3 сладких перца, желтый, красный, зеленый, нарезать кубиками и пассеровать с растительным маслом. Выложить пассеровку в рис, перемешать.
1: Перцы трех цветов, они делают это блюдо не только очень вкусным, но еще и очень полезным, потому что цвет продукта, он говорит нам о тех веществах, которые в нем преобладают. Смотреть на это очень приятно.
0: Шницели из шампиньонов. 10 крупных шампиньонов тщательно вымыть, удалить ножку. Шляпки аккуратно раздавить с помощью широкого ножа или разделочной доски, чтобы они стали плоскими. Взять 2 столовых ложки растительного масла, добавить 2 зубчика измельченного чеснока, залить этой смесью грибы и оставить на 10 минут. Одно яйцо слегка взбить с солью. Каждую шляпку обвалять в муке, потом обмакнуть в яйце, затем обвалять в сухарях. Выложить на раскаленную сковороду, обжарить под крышкой до румяной корочки с обеих сторон.
1: Мне кажется, это прекрасный вариант для праздничного стола. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
0: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
3: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет группа «Глина».

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель Михаил Волков.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на программе «Возрождение». И сегодня мы вновь обратимся к жизни библейского патриарха Авраама. Тема нашего размышления называется «Уроки Авраама. От веры до неверия. Один шаг. Последствия неверного выбора». Мы обратимся с вами сегодня к 16 главе книги «Бытие». «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У нее была служанка, египтянка, именем Агарь. И сказала Сара Аврааму, «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары, и взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою». Друзья, что мы видим в начале повествования об Аврааме Сары? Мы видим, что эта глава начинается с предлога «но». Она начинается так же, как заканчивается глава 11 книги «Бытие». Когда мы с вами изучали эту главу, то мы обращались к жизни отца Фары, и вот как о нем было сказано. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там». И дальше эта глава заканчивается тем, что сообщает нам о смерти Сары, о смерти Фары в городе Фаране. И вот теперь, когда мы с вами начинаем читать 16 главу «Бытие», мы видим то же самое слово «но». Наверное, вы уже догадались, что речь идет о том, что возникло сомнение. В жизни Авраама с Сарой наступили непростые времена, и вера их подверглась вновь тяжелым испытаниям, и, к сожалению, они эти испытания не выдержали. Когда мы говорили с вами о Фаре, о его смерти, то пришли к выводу, что Фара умер из-за своего идолопоклонства, из-за того, что, хотя он и вел жизнь пришельца и странника на этой земле, но, тем не менее, сердце его не было полностью обращено к Господу, и он поклонялся также еще идолам. И вот теперь в 16 главе снова звучит это слово «но», подрывающее самый драгоценный дар, который Господь может дать человеку. Это вера, безусловная, безоговорочная вера в Него. Что же произошло дальше? Сара говорит Аврааму, чтобы он вошел к служанке Агаре, которая была египтянкой. Наверное, несложно догадаться, откуда в их семье появилась служанка-египтянка. Это был подарок египетского фараона. Когда Авраам пребывал с Сарой в Египте и назвал Сару своей сестрой, а не женой, то фараон взял Сару в свой дом, и, как положено принцессам, у нее была служанка или фрейлина. И теперь Авраам слушается слов Сары и входит к служанке Агаре. Друзья, у меня возникает ряд вопросов по этому поводу, точнее, мыслей. Вы помните, кто был инициатором в 12 главе книги «Бытие», инициатором брака Сары с фараоном? Сара или Авраам? Священное Писание говорит нам, что инициатором был Авраам. А здесь, что мы с вами можем наблюдать? Здесь картина обратная. Инициатором новых отношений выступает Сара. Когда она поняла, что Бог лишил ее дара деторождения, она обращается к Аврааму, проявляет инициативу и говорит, чтобы он вошел к другой женщине. Несомненно, ей было очень непросто сделать этот шаг, ей очень тяжело было дарить своего мужа, пусть даже на некоторое время, другой женщине. И каждый из нас, кто даже не обязательно для этого быть женатым, чтобы понять, что такое любовь, что такое супружеская измена, неверность, как это больно. Но Сара устала ждать. Сара больше не хочет ждать. И интересно также еще одна деталь, что Священное Писание сообщает нам, после какого времени Сара решилась на этот шаг. После того, как они пробыли с Авраамом в земле Ханаанской 10 лет. И вот только тогда Сара принимает такое решение, проявляет инициативу в этом вопросе. Дело в том, что по обычаям того времени и тех народов, обитавших в Ханаанской земле, было принято, чтобы муж брал другую жену, если у него не было от нее детей в течение 10 лет. И таким образом у Сары с Авраамом появилась возможность выбора последовать вот этому языческому идолопоклонческому обычаю или продолжать доверять Господу и терпеливо ждать, когда они получат от Него обещанное. Также интересна еще одна деталь. Когда мы с вами изучали 15 главу книги Бытие, то увидели, что Господь, заключая завет с Авраамом, говорит ему, дает ему два обещания. «Авраам, у тебя будет наследник, и эта земля, в которой ты сейчас живешь, в которую ты вернулся из Египта, она будет принадлежать тебе, а точнее твоим потомкам». И мы с вами говорили о том, что Авраам, в общем-то, без проблем поверил насчет наследника, но усомнился в отношении земли. И тогда Бог проявляет инициативу в заключении письменного, можно так сказать, договора в виде жертвоприношения. А в этой главе мы видим, что Авраам сомневается в отношении рождения сына, потому что тоже произошла задержка в исполнении этого обещания. И результатом этого шага неверия также будет заключение еще одного договора, о котором мы будем говорить в следующей главе. Что это значит? Это значит, что Бог, когда дает какое-то нам свое обещание, Он будет испытывать нашу веру. И очень часто мы, подобно Аврааму, не спешим полностью довериться Господу и думаем, что Он обманывает. Но Господь говорит, разве я человек, чтобы мне лгать? Разве я сын человеческий, чтобы обманывать? Это не свойственно нашему Господу. Это было бы очень печально, совсем печально, если бы Господь обманывал нас с вами. Вся проблема заключается в том, что у нас слишком рано сдают наши духовные нервы, наша вера слабеет, и мы идем на поводу своих греховных желаний, своего видения, как нам строить свою жизнь дальше. Мы видим, что Авраам с Сарой, хотя и были прекрасной парой, но не были совершенны в своих доверительных отношениях с Господом. Интересна также еще одна мысль. Когда Авраам слушается Сару и входит к Агаре, то Агарь рожает быстро, без всяких проблем. Почему это так? Почему у Сары были проблемы с деторождением, а у Агари не было? Дело в том, что у Бога своя логика, она отличается от нашей, и далеко не все люди могут принять эту логику. Господь сказал, что то, что высоко у людей, то низко у Господа, у Него, потому что Господь смотрит на сердце, а человек на лицо. И Когда Агарь зачала и родила сына, то она стала превозноситься и презирать свою госпожу. Почему это произошло? На этот вопрос поможет ответить более внимательное чтение первых стихов 16 главы. Смотрите, что здесь происходит. «И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. Что из этого следует? А следует то, что изначально Агарь предназначалась в роли так называемой суррогатной матери. Она должна была просто произвести ребенка на свет, у которого будет Сарина и Авраама фамилия. Но читая дальше, мы видим, как их планы несколько изменились. «И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену». То есть, смотрите, у Агари происходит карьерный взлет, можно так сказать, из служанки, из наложницы до статуса жены. А это очень важный момент. Дело в том, что сын наложницы, он не мог претендовать на право первородства, с которым было также напрямую связано право наследования и материального имущества. Первородному сыну полагалась двойная доля наследства. И, может быть, сама Сара решила уже отказаться от роли жены и уступила эту роль Агаре, надеясь на то, что она будет скромной и послушной. Но этого не произошло. Агарь стала превозноситься и презирать свою госпожу. Есть еще одна причина, почему Сара проявляет инициативу в деторождении от Агари. Дело в том, что по обычаям того времени, если женщина бесплодна, значит, она в чем-то согрешила, провинилась перед Богом. Значит, есть за что. И представьте, каково было Саре, и как женщине жить с этим бременем не один десяток лет, а до преклонного возраста, до той поры, когда обыкновенная женская у нее прекратилась. И также рушилась ее надежда, связанная с ожиданием рождение наследника, от которого произойдет искупитель мира. Она пострадала и как обычная женщина, и еще как дочь Божья, как, можно сказать, женщина, обладающая особым духовным видением. Ведь вы помните, друзья, второе имя Сары было Иска, то есть та, которая обладает особой духовной проницательностью. И, конечно, поскольку жена неугодна перед Господом, под сомнение ставился и авторитет Авраама. А можно ли доверять такому патриарху, у которого жена не рожает и уже сколько лет? Я это все так детально, друзья, вам объясняю, чтобы мы поняли, что подвигло Авраама и Сару на этот шаг, на этот очень непростой, сложный для них шаг, последствия которого до сих пор видны в виде противостояния двух народов – палестинцев и евреев. Вы знаете, что в Израиле очень непростая, напряженная обстановка, постоянно существует угроза конфликта, террористического акта, и все это результат того неверного шага Авраама и Сары. Если бы Господь им открыл сразу наперед, каковы последствия ожидают их потомков, я уверен, Авраам и Сара не приняли бы такого решения. Более того, они были бы в ужасе от своего выбора, и, конечно, бы его не сделали. Но таковы условия веры. Господь не открывает нам, что будет в результате наших неверных шагов. И Потому мы должны быть особо внимательны и не стараться ходить своими путями, потому что есть одна очень интересная притча. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Человеку может казаться, что этот путь лучший, если он отступит от заповедей Господних, но Слово Божие говорит – это путь к смерти. Что же произошло, друзья, дальше? «И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою». Интересно, Сара начинает осуждать Авраама за то, что, в общем-то, произошло по ее инициативе. Конечно, здесь непросто понять чувства Сары, не оказавшись на ее месте, но, по всей видимости, Авраам нарушил их условную договоренность о том, что у них с Агарью не будет особо близких отношений. Он просто входит к ней с целью зачатия ребенка. Однако, по всей видимости, Авраам стал привязываться не только к рожденному своему первенцу Измаилу, но и к более молодой женщине. И Сара это заметила. Заметила это и Агарь, и почувствовала себя, что называется, на коне, став превозноситься над госпожой. Сара не стала молча сносить эти оскорбления, а написано, что Сара стала притеснять свою служанку, и ее притеснения были настолько некомфортными для Агари, что она решилась на побег. Она убегает. И вот куда она убежала. Убежала она в пустыню, где ее находит ангел Господень, у источника воды в пустыне на дороге к Суру. И сказал ей, «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала, «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей, «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». Итак, Агарь приняла решение убежать в пустыню. Настолько несносной для нее стала жизнь в доме Авраама. Каков же наш Бог все-таки удивителен? Как он любвеобилен даже к тем людям, от которых он знает не родится ничего хорошего, от которых будут только проблемы. Как он обращается к ней? Он задает ей вопросы. Давайте обратим внимание, какие же вопросы задал ангел Господень Агаре. Во-первых, он обращается к ней, Агарь, служанка Сарина, напоминая ей на ее положение, истинное ее положение. Ты служанка, ты не жена Авраама, и тебе это надо хорошо усвоить. Во-вторых, он ее спрашивает, задает ей первый вопрос. Агарь, ты откуда бежишь? И второй, и куда? А, друзья, Агарь на сколько вопросов отвечает ангелу Господню? Она сказала, я бегу от лица Сары госпоже, госпожи моей. То есть Агарь знает, откуда она убежала. Ответ на этот вопрос она знает, но ответ на второй вопрос она не знает, куда. Друзья, мы с вами тоже можем однажды убежать от Господа, и мы будем знать, от кого мы убегаем, как это знал Каин, убегавший от лица Господня. Но вот куда, мы не сможем с вами ответить, как не смог ответить на этот вопрос Каин, как и не смогла ответить и Агарь, потому что на этот вопрос нет ответа. Жизнь без Бога лишена смысла. Ее просто нет. Если мы однажды с вами умрем, то какой прок в том, что мы вообще жили, получали образование, стремились к каким-то достижениям? Ведь смысл жизни заключается в бессмертии, иначе все суета, сует. И ангел Господень, обращаясь к Агаре, хочет, чтобы она поняла эту мысль. И вот дальше он ей что говорит. «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». Он говорит ей, что надо делать – возвратиться и покориться. К сожалению, не все способны к смирению. Многие люди способны вернуться в свой дом, из которого они ушли, но они не способны к изменениям. И в жизни Агари этих изменений не произошло. Однако ангел Господень дает ей обещание: «Умножая, умножу потомство твое так, что нельзя будет исчесть его от множества». По сути, он ей обещает то же самое, что и Аврааму. «И еще, — сказал ей ангел Господень, — вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое». Ангел Господень, интересно, действует. Он говорит: «У тебя будет сын», и дает указание. Как назвать этого сына? «А сына будут звать, ты назовешь его Измаил, да слышит Бог». На самом деле Бог хотел, чтобы Агарь запомнила этот урок и воспитывала своего сына в соответствии с данным ему именем. У нее были все возможности быть причастницей к Божьим обетованиям, быть наследницей веры. Но дальнейшая история покажет, что Агарь не выучила, не захотела выучить урок, заданный ей Господом. И вот как Господь, предвидя, пророчествует ей, предупреждая: «Агарь, это можно все-таки поправить. Твой сын будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он перед лицом всех братьев своих». Друзья, представьте, что к вам обращается Господь и говорит вам то же самое, что Агаре. У вас будет ребенок, вы его назовете вот так-то, и он будет как дикий осел. Вам бы понравилось такое обращение Господа к вам? Вам было бы приятно, чтобы ваш сын был как дикий осел? Это было очень неприятно. По крайней мере, для Агари должно было быть это так. Однако Агарь почему-то ничего не говорит Господу, никак не возражает: «Господи, что это за такое пожелание? Почему мой сын будет как дикий осел?» А что это значит, друзья? А значит, это то, что он будет неуправляемый, он будет всех бить, на всех кидаться, но и когда его другие поймают, ему тоже мало не покажется, побьют сильно, крепко. И даже Каин, когда, услышав от Господа приговор, возмутился и сказал: «Господи, наказание мое больше, нежели можно снести». И что мы видим? Господь идет навстречу Каину, делает ему особое знамение, благодаря которому Каина никто не убьет, не осмелится убить. Но Агарь равнодушно ведет себя, она никак не реагирует на это. А наш Господь любит, когда мы задаем ему вопросы, когда мы не дерзко, но все-таки интересуемся: «Господи, а почему такое решение?» Бог не хотел, чтобы Измаил был диким ослом. Он поэтому и дал ему такое имя, да слышит Бог. Но более всего он хотел, чтобы и Измаил слышал Бога, чтобы была обратная связь. Однако дальнейшая история покажет, что ни мать Измаила, ни сам Измаил не прислушались к этому Божьему наставлению. «И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем: „Ты Бог, видящий меня“, ибо сказала она: „Точно я видела здесь вслед видящего меня“. Посему источник тот называется Беэр Лахай-Раи. Он находится между Кадесом и между Баредом. Агарь родила Аврааму сына, и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила». Интересна еще одна мысль. Когда рождается сын от Агари, Авраам называет его Измаилом. О чем это говорит, друзья? А говорит это о том, что Авраам слушается слов своей служанки Агари. Он верит, что у нее был особый опыт общения с Господом в пустыне, потому что здесь никак не говорится о том, что Бог встречался с Авраамом и давал ему инструкцию или наставление, как он должен был назвать своего сына. Авраам об этом мог узнать только от Агари. И он поверил своей второй жене и назвал так сына по ее слову. Наверное, это был серьезный упрек Аврааму от Господа. Ведь раньше Бог непосредственно общался с Авраамом и говорил ему, что делать. Но после того, как Авраам, даже после заключенного договора в 15 главе, к которому он приложил столько усилий, отгоняя хищных птиц, чтобы они не растерзали священные жертвы, после того, как Авраам ослушался Господа и вместе с Сарой совершили этот поступок, создали фактически вторую семью, Бог перестал разговаривать с Авраамом. Вместо него он обратился к Агаре. Это, несомненно, был упрек и Аврааму, и Саре в том числе. Друзья, мы тоже можем совершить эту ошибку Авраама. Ведь Господь также хочет общаться с нами, как и с ним. Он общается с нами через нашу совесть, которая дается нам как его дар с самого рождения. Каждый человек на земле знает, что такое хорошо и плохо. Это дар Божий. И нам его необходимо ценить и взгревать, чтобы Господь не обращался к нам через других людей, а говорил лично к нам, и мы его могли бы всегда слышать. Давайте не будем с вами совершать ошибок Авраама и Сары, но будем внимательны к голосу Божьему, который звучит к нам через нашу совесть.

0: скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: К началу нашей культурной эпохи занятия естественными

0: науками и религией находились в одних и тех же руках. Например, старейшей прикладной естественной наукой, медициной, занимались жрецы, а местом проведения научных исследований в средние века были главным образом монашеские кельи. Но научные исследования проводились в монастырях не только в средние века, но и гораздо позже. Сегодня мы поговорим об одном таком ученом. Он является основоположником современной генетики, учения о наследственности. Правда, при своей жизни, как это часто бывает, он остался непризнанным. Но сегодня горох, с которым он экспериментировал, не менее известен, чем яблоко Ньютона.
1: Дело всей жизни. Грегор Мендель.
0: Грегор Иоганн Мендель родился 20 июля 1822 года в Австрии. Он был вторым ребенком в крестьянской семье смешанного немецко-славянского происхождения у Антона и Розины Мендель. У этой семьи был средний достаток. В 1840 году Мендель окончил 6 классов гимназии в Тропоу, это город ныне Опава. И в следующем году поступил в философские классы при университете в городе Ольмюце, ныне это город Аломоуц. Однако материальное положение семьи в эти годы ухудшилось. И с 16 лет Мендель сам должен был заботиться о своем пропитании.
2: Не будучи в силах постоянно выносить подобное напряжение, по окончании философских классов в октябре 1843-го я поступил послушником в Брюнский монастырь, где получил новое имя Грегор. Там же я нашел покровительство и финансовую поддержку для дальнейшего обучения. В 1847-м меня посвятили в сан священника. Одновременно с 1845 года я в течение 4 лет обучался в Брюнской теологической школе.
0: Будучи монахом, Мендель с удовольствием вел занятия по физике и математике в школе близлежащего городка Цнайм, однако не прошел государственного экзамена на аттестацию учителя. Видя его страсть к знаниям и высокие интеллектуальные способности, настоятель монастыря послал его для продолжения обучения в Венский университет, где Мендель в качестве вольнослушателя проучился 4 семестра – в период с 1851 по 1853 годы. И он посещал там семинары и курсы по математике и естественным наукам, в частности, курс известного физика Доплера. Хорошая физико-математическая подготовка помогла Менделю впоследствии при формулировании законов наследования. Вернувшись в Брюн, Мендель продолжил учительство. Он преподавал физику и природоведение в реальном училище. Однако и вторая попытка пройти аттестацию учителя вновь оказалась неудачной.
2: С 1856 года я начал проводить в монастырском садике обширные опыты по скрещиванию растений и выяснению закономерностей наследования признаков в потомстве гибридов. Прежде всего, я исследовал горох. В течение 7 лет длились мои эксперименты. Мне пришлось рассмотреть в лупу более 7000 горошин.
0: В 1865 году на 2 заседаниях Брюнского общества естествоиспытателей он доложил результаты своей работы. В 1866 году в трудах общества вышла его статья «Опыты над растительными гибридами», которая заложила основы генетики как самостоятельной науки. Это редкий в истории знаний случай, когда одна статья знаменует собой рождение новой научной дисциплины. Работы по гибридизации растений и изучению наследования признаков в потомстве гибридов проводились десятилетия до Менделя в разных странах и селекционерами, и ботаниками. Мендель же создал научные принципы описания и исследования гибридов и их потомства. интереснейшая наука генетика предоставляет нам убедительные доводы о невозможности эволюционного движения от молекулы к человеку. Грегор Мендель в опытах по наследованию ряда признаков гороха показал, что за эти признаки отвечают наследственные структуры, гены, которые существуют отдельно и независимо друг от друга и в неизменном виде передаются потомкам. Мендель математически точно описал поведение признаков в поколениях, обнаружив, что наследование подчиняется определенным закономерностям.
2: Хотя труды общества, где была опубликована моя статья, поступили в 120 научных библиотек, а я дополнительно разослал 40 оттисков, моя работа имела лишь один благосклонный отклик от Негеля, профессора ботаника из Мюнхена. Негель сам занимался гибридизацией. Он ввел термин «модификация», однако ученый усомнился в том, что выявленные на горохе законы имеют всеобщий характер, и посоветовал повторить опыты на других видах.
0: Мендель почтительно согласился с этим, но его попытка повторить на истребинке полученные на горохе результаты оказалась неудачной. Причина была в том, что механизмы оплодотворения истребинки имели особенности, о которых в то время науке еще не было известно. А теми методами скрещивания, которыми пользовался Мендель в своих опытах, эти особенности не учитывались. В 1868 году Мендель был избран настоятелем монастыря и более биологическими исследованиями не занимался. Только в начале 20 века с развитием представления о генах была осознана вся важность сделанных им выводов. После того, как ряд других ученых, независимо друг от друга, заново открыли уже выведенные Менделем законы наследования.
1: Дело всех жизней. Грегор Мендель.
0: Грегор Мендель понимал важность своих открытий. За 3 месяца до своей смерти и за 15 лет до того, как другие ученые из Австрии, Германии и Голландии заново открыли основные законы наследственности, Мендель подвел итог своим работам.
2: Если мне и пришлось переживать горькие часы, то я должен признаться с благодарностью, что хороших часов мне выпало гораздо больше. Мои научные труды доставили мне много удовлетворения, и я уверен, что не пройдет и много времени, и весь мир признает результаты этих трудов.

0: Воскликните Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Когда люди начинают читать книгу Откровения, они задаются вопросом: что такое трехангельская весть? Потому что, читая книгу Откровения, 14 главу, они наталкиваются на весть неких трех ангелов, которая возвещает довольно-таки не очень-то такие радостные это сообщения и слова. Поэтому нужно в этом вопросе разобраться. Так что же такое трехангельская весть? Во-первых, самое важное, что трехангельская весть – это вечное Евангелие. Если мы читаем 6 стих, то мы видим: «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, и языку и народу». То есть мы видим с вами, что ангел имеет вечное Евангелие. Евангелие вечно именно потому, что оно неизменно, это во-первых. А во-вторых, потому что это отсылка на книгу пророка Исаия, где Божий народ был в Вавилонском плену. И можно сказать, что империя богопротивная, которая не признавала владычество Бога, завоевала и захватила Божий народ. И Божий народ оказался в плену. Но Исаия пророчествует и говорит о благой вести, что все-таки Бог придет и воцарится в Иерусалим, что Он вернет свой народ и восстановит этот город, и Божий народ снова будет поклоняться Богу. И это была благая весть для Божьего народа, что Бог все-таки совершит свой суд, и те, кто его захватил, они падут. Да? То есть империи, которые притесняли Божий народ, они будут казнены Богом. И в этом отношении здесь, в книге пророка Иоанна, в книге Откровения или Апокалипсиса, звучит именно эта благая весть о том, что Бог все-таки восстанавливает справедливость, несмотря на то, что существует в мире такое господство или притеснение ложному поклонению, да, которое должно особенно развернуться в конце последнего времени, да, где будет именно зверь, исходящий из бездны, заставлять людей поклоняться и так далее. И, естественно, в этом вопросе, когда встает такой вопрос, кто достоин поклонения, да, все-таки какая-то система, как некая власть, которая претендует на Бога, или же все-таки истинный и настоящий Бог. И вот эта весть, она как раз и сообщает, что первая весть, она говорит о том, что нужно выбрать, кому поклоняться, то есть именно, что Бог именно является Творцом этого мира, да, то есть «убойтесь Бога», говорит 7 стих, «и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». То есть все-таки поклониться нужно Богу, не какой-то силе и власти, которая навязывает поклонение, не силе и власти, которая заставляет, да, или которая на себя берет эти божественные полномочия, а именно только Богу. Соответственно, дальше. Вторая весть, она говорит о падении Вавилона. То есть Вавилон в данном случае – это образ такой силы или власти, которая противостоит Богу, да, противостоит Божьему народу. А о чем здесь говорится? О том, что он пал. То есть это значит, что для Божьего народа все-таки наступил час Божьей справедливости. И это радостная весть именно для людей, которые верят в Бога, поклоняются Ему, что вот эта ложная система, она пала. Ну и, наконец, конечно, люди, третья весть, которые не хотят признать владычество Божие, а которые все-таки продолжают поклоняться Богу, да, то здесь написано о том, что они, ну, те, кто зверю поклоняется и его образу, и начертание принимает, но они будут пить тогда вино ярости Божией. В данном случае вино ярости Божией – это Божьи суды, Божий гнев. То есть реакция Бога на грех, реакция Бога на то, что люди пытаются извратить Божьи пути, люди пытаются взять власть в свои руки и принизить Бога. Рано или поздно Бог свой суд совершит. Поэтому трехангельская весть – это благая весть, адресованы прежде всего Божьему народу, который выбрал путь именно поклонения Богу, узкий путь, но он притесняем, он находится, он гоним, он находится под определенным таким давлением. И для него благая весть состоит в том, что все-таки Бог свой суд совершит, что все-таки Бог не оставит безнаказанным вот все злые деяния людей. Но в то же время трехангельская весть – это весть предостережение для тех, кто еще не выбрал Бога, да, который, может быть, колеблется. Ему нужно сделать этот шаг, с одной стороны, признать владычество Бога, увидеть Божьи суды, что власть рухнет, и в то же время, что Бог может наказать. И поэтому человек должен сделать этот выбор. Выбор – либо выбрать Бога, либо выбрать какую-то ложную систему поклонения. Вот о чем именно Трехангельская весть. Благая весть, в первую очередь, Божьему народу и, конечно же, ко всем людям, которые должны сделать этот выбор, если они его еще не сделали, чтобы они выбрали именно Господа Бога, истинного Творца этого мира.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Для вас поет группа

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! На очередном занятии по контролю стресса следует упомянуть о нецелесообразности применения в кавычках антистрессовых средств, таких как табак. Хотя сама наша программа настроена, чтобы вам не запить, не закурить, не объедаться благодаря контролю стресса, однако же некоторые люди, окончательно распрощавшись с одним наркотиком, оставляют другой как антидепрессант. Да, возможно, вы преодолели алкогольную или наркотическую зависимость. А это вы оставляете сигареты как палочка-выручалочка. Не называйте зло красивым словом, как палочка-выручалочка. Это для вас костяная нога. А успокоение нервов с помощью табака и речи быть не может. Просто физиологически. Встали утром, пришли негативные мысли – достали сигарету и утешились ею. Не. Когда мы зажигаем сигарету, химическая фабрика 4000, только подумайте, 4000 химических соединений, большинство из которых ядовиты для организма, они попадают в ваш организм. И эта вредность вызывает физиологический стресс. Отмечу еще раз. Сигареты вызывают стресс, не помогают при стрессе, вызывают. Так реагирует организм человека на любой яд. Включаются защитные механизмы. С помощью стресса организм защищается. Он даже не представляет, что вы затравились, чтобы вы не чувствовали стресс. К своему стрессу от каких-то переживаний вы добавили еще один стресс. Молодцы! Что вы чувствуете, когда вы курите? На вас не сходит спокойствие? Просто задайте себе этот вопрос. Что там происходит внутри? Вы какие ощущения начинаете сразу чувствовать, когда курите? Да ничего у вас не происходит особенного, чтобы вы успокаивали свой внешний стресс. Вы травитесь сигаретами, потому что вынуждены курить. Потому что если вы не курите, вы чувствуете стресс. Поэтому даже не философствуйте мне об этой теме, что курение вас успокаивает. Своей и без того нелегкой жизни из-за постоянных стрессов вы прибавляете еще один стресс, который происходит у вас каждый раз, когда вы сидите при длительной поездке в автобусе или в поезде, а курить не разрешают, приходится терпеть и испытывать этот стресс. Вы сидите на каком-то занятии учебном и внутри себя говорите, ну когда же оно закончится? Вы просмотрите часть интересной передачи, будете скакать сидя, выбегать под дождь, чтобы купить сигареты, потому что ваш наркотик начинает вас стрессовать, приглашая вызвать другой стресс. Мы, мужчины и женщины, становимся такими сентиментальными. Сели, взяли сигареты, понюхали сигареты, зажгли, пустили клубок дыма, глубокий вдох, выдох. О, какая прелесть, любовь! Не очернить бы вашу страсть и пыл. Но так происходит каждый раз. Вы знаете, я часто провожу подобный эксперимент. Закройте глаза шарфом, нос прищепкой закройте, уши заткните ватой, место фильтра обмотайте скотчем или изолентой. Сигарету держите не пальцами, а пинцетом. Никаких ассоциаций. Так вот, когда вы затравитесь сигаретой, после того, как вы сделали вторую, третью затяжку, вас тошнит. Вы даже можете вырвать. Потому подобное состояние будет означать для вас, как будто бы вы подошли и нагнулись, чтобы сделать два глубоких вдоха дыма, который выходит из выхлопной трубы работающей машины. Или вы съездили в Нижний Тагил и изрядно понюхали выходящие клубы дыма прямо из трубы. Никакой поэзии. Травимся, зависим и все. Даже одно осознание, что я завишу, а не успокаиваюсь, подло обманутый табачными компаниями, может привести вас к желанию бросить курить. Применяйте для бросания курить шаги и принципы нашей программы «Дышите свободно». 20 телевизионных передач для желания бросить курить ждут вас с сутью действенной программы «Дышите свободно». Бросить за 5 дней без кодирования, гипноза – это реально. Курение обещает помочь, поддержать, успокоить, а на самом деле порабощает, заставляет и принуждает. В этом коварство любого зла сообразно зависимостью. Пусть добрый Бог поможет вам в этом. Вы же, как написано в Писании, просите, и дано будет вам. И помните, выход есть.

В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: С мудрыми другами вместе и там, в богославной святыне, благорогих быков и овец густорунных находит. Воркот нестройный голубок, сидящего там же менялу, видит он вместе сём за стойкой корыстолюбивой. Зрит и толпу густую на скамьях торголюбивых, лишь торговли и ждущую. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Очень часто на картинах великих мастеров Христос изображен каким-то слабым, пассивным и в некоторой степени даже женственным. Пытаясь изобразить такие внутренние качества характера Христа, как доброта, милосердие, сострадание, художники зачастую забывали, что Иисус был прежде всего мужчиной, а значит и обладал такими мужскими качествами, как сила, твердость и мужество. Не знаю, как вам, а мне не хватает на таких картинах изображения мужской сути, мужского характера, которым, несомненно, обладал Иисус из Назарета. И в отличие от великих мастеров, евангелист Иоанн восполнил мою потребность видеть во Христе прежде всего мужчину.
3: Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей. И сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех. Также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоём снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус.
2: Как вы думаете, мог ли слабый, пассивный, женственный Христос сделать бич из веревок, опрокинуть столы и выгнать всех из храма? Лично я думаю, что не мог. И более того, великие мастера, художники, они упускают из виду и другую деталь, ведь Христос был сыном плотника. Да, нам мало известно о его детстве, отрочестве, молодости. И тем не менее, мы можем с уверенностью сказать, что до 30 лет он не лежал на кровати и не бездельничал. Он продолжал плотницкое дело своего земного отца Иосифа. Он трудился на благо своей семьи. Это сегодня в плотницких и столярных мастерских много полезных инструментов, которые облегчают труд. Электрические рубанки и дрели, стамески и циркулярные пилы. В древности все было гораздо сложнее, требовалось гораздо больше сил, чтобы обработать кусок дерева. Мозоли, занозы, опилки, стружка и запах свежего дерева – все это было и в жизни Иисуса.

И мне кажется, именно благодаря тому, что Христос работал плотником, мы можем смело говорить о нем как о физически сильном человеке. До 30 лет в плотницкой мастерской он строил храм тела своего, а когда закончил строительство, то явил себя миру.

Христос вовсе не был слабым, пассивным и тем более женственным. Просто художники, которые изобразили его таковым, скорее всего, забыли о его плотницком прошлом.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: Для вас поет Вадим Качкарев.
1: Мрак навис над горой.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, привет! Вы вновь заехали к нам на «Пит-стоп». Сегодня у нас в гараже Богдан, Наташа, Элина и Сергей. Тема «Брак по залету».
4: Я считаю, что лучше не выходить замуж, не жениться, не создавать семью,
3: если
4: в которой ты будешь несчастен,
3: думали.
4: И потом будет развод.
5: Как вот бы девушки, которые заставляют родителей выйти замуж, допустим, за человека нелюбимого, но от которого у нее ребенок.
6: И она такая: опа, а сейчас-ка я залечу-ка от него, и будет ребеночек у нас. А почему тогда нам бы не жениться?
5: Потому
6: скорее всего, он захочет, он же ответственный. Почему она должна заставлять парня брать на себя ответственность?
3: Статистика в России свидетельствует о том, что треть браков регистрируется по залету. Но, к сожалению, семейные узы по залету чаще всего распадаются. Причем инициатором развода в большинстве случаев становится, как вы думаете, кто? Мужчина. Правильно. Конечно, есть счастливые семьи по залету. Тут в первую очередь все зависит от отношений в паре. Если в паре была только страсть, то брак по залету практически обречен на развод. Вот такая сегодня интересная, очень такая, можно сказать, тема серьезная, тема очень, может, страшная для девушек, может быть, для парней тоже, да? Скажите, ваше мнение. Первая ситуация. Что делать, если девушка залетела, забеременела? Но когда у вас были отношения, так скажем, длительные, то есть нет, не просто случилось по случайной связи, но вот были отношения, парень с девушкой встречались, дружили, и случилось, так скажем, такое, что девушка забеременела. Что вы предлагаете делать?
5: А можно еще перед этим вот к статистике немножко сказать? Я просто достаточно долгое время была связана со свадебным салоном, свадебным бизнесом, там и работала, помогала там, когда еще была младше. Угу. Вот. И я заметила такой интересный факт, что, допустим, около там 5 лет назад в свадебный салон приходили девушки, и большинство из них были не беременные, они, ну, как бы просто выходили замуж, но некоторые из них были беременны, но их было намного меньше, то есть там, ну, допустим, одна девушка беременная на там, ну, 10-15, ну, обычных uh-huh. девушек не беременных. Вот. А со временем эта статистика начала в корне меняться наоборот. То есть вот в последние года, когда я работала, вот в 16-м, в 15-м году, очень редко встречалась девушка не беременная. Очень
3: то
5: редко.
3: Есть, крайне редко. Каждый,
5: почти вторая. Каждая девушка приходила в свадебный салон за платьем беременная. То есть, ну, это является чуть ли не единственной причиной к браку сейчас. Вот это лично мое наблюдение, не статистики, а вот лично то, что я делаю. То есть, ну, девушки в основном приходят беременные, и они ищут платье. И знаете, такая еще интересная деталь, что девушки, ну, с детства, наверное, мечтают там многие о красивой свадьбе, там о платье пышном. Они там все хотят там талию подчеркнуть, чтобы там все красиво было. Вот. Но когда девушка приходит с животом, особенно когда срок уже там, извините, да, а некоторые приходят там чуть ли не на 7-8 месяце, вот, но там, естественно, никакой талии речи быть не может, они так все жутко расстраиваются по этому поводу, вот, и вот такой впадает немножко в депрессию, в апатию, то есть приходится там уже на нервах, потому что у них там гормоны.
6: Но они счастливы вообще, в принципе, что они сейчас вот будут замуж выходить?
7: Ну,
6: если у них такое...
7: это же от ситуации зависит. Вообще это, ну, эту тему рассматривать, если со стороны, допустим, отношений, которые длились очень долго, mm-hmm. вот, и, допустим, у них уже все шло к свадьбе, mm-hmm. я думаю, ну, они не будут так сильно несчастны, если они не думали еще о том, чтобы заводить семью. Вот тут уже будут проблемы. Вдруг они были не готовы, или вдруг они, ну, поняли, что они не подходят друг к другу. Но это же все познается именно как раз в такие ситуации. То я считаю, что лучше не выходить замуж, не жениться, не создавать семью,
3: если
7: в которой ты будешь несчастен, и потом будет развод.
5: Ну да. Вот у меня, например, подруга есть, которая встречалась с парнем достаточно долгое время. И, ну, как бы понятно было для них обоих, что они в какой-то момент поженятся. Ну, то есть, ну, пока еще предложения не было, там они как бы точно об этом не говорили, но у них были очень такие крепкие довольно отношения. И когда она узнала, что она беременна, они, то есть, ну, они оба обрадовались этому событию, и они поженились, и как бы, в принципе, живут счастливо. Единственное, только тот же момент она немножко расстроилась по поводу платья, но там тоже все было хорошо, поэтому вот, ну, вот такой пример был.
3: Ну так что, возвращаясь к первому вопросу, если у вас близкие отношения, давайте мы создадим такую ситуацию, да, представим, Богдан, вот мне интересно, что ты скажешь, у вас были отношения с девушкой, причем, может быть, уже год-два длительные отношения, три, и вот вдруг она залетела. Конечно, вдруг никогда ничего не случается, то есть и ты был этим участником, а она, что ты предпримешь?
6: Ну, смотря какой я человек. Если, например, я, ну как, я же не просто так встречался с этой девушкой три года, целых три года, как бы это не очень мало. Вот, даже год, в принципе, да. Это, ну, это время, это уже осознанно, это не каждую неделю менять девушку, это уже, ты, получается, вы что-то строите вместе, в таком случае развивается какая-то ответственность, и ты уже, ну, эту ответственность, как бы, ну, готов принять, что ли, да, и как бы уже, в принципе, готов. Кроме того, если вы шли на этот поступок, то вы прекрасно понимали, что, возможно, будет ребенок,
5: правильно? А если ты не готова?
6: Вот. Но... Да, если... Смотри,
3: да, если вдруг ты, для тебя это неожиданность, если вдруг ты вообще собирался тут расходиться,
5: есть очень, ну, девушка тебе очень парней, не нравится. Которые просто, ну, они встречаются, да, им хорошо, они там, может, даже живут вместе, но когда они знают, что девушка беременна, просто сваливают.
6: Да? А что, а почему нет?
5: Почему?
6: Я не хочу семью, я просто встречался, я просто хотел отношений, любви, удовольствия. Я не хочу дальше семью, чтобы памперсы покупать, всякие бутылочки, сосочки менять. Не готов.
5: Дороже, чем розочку на 8 марта.
6: Конечно.
7: Ну, не знаю, я тогда считаю, что, и слава богу, что с таким мужчиной они разойдутся. Потому что девушка не будет жить, я извиняюсь, с таким... Как сказать, плохим человеком?
3: С редиской.
7: Ну, помягче, да, с редиской. Потому что это отвратительно, если человек, ну, значит, ты не любил ее по-настоящему, и не надо им семью создавать. Лучше потом, когда-нибудь ей повезет, она встретит хорошего человека.
3: Ты, одной жить. Ты, Наташа, готова остаться одна с ребенком, чем с таким человеком жить вместе потом?
7: Конечно.
3: Который не хотел.
7: Если у человека чуть-чуть есть совесть, он, может быть, будет как-то там от себя финансово как-то поддерживать. Но вот именно вот это...

0: целую
1: ячейку общества. Но, знаешь, здесь очень сильно влияет общество, например, родители. Когда они, ну, реально... Тоже, опять же, пример из салона я сегодня, простите, буду об этом долго говорить. Реально родители заставляют жениться. И его заставляют, ну, и ее заставляют.
2: Это
1: потому
2: же,
1: что это позор.
2: Порочит имя,
1: да,
2: родителей.
1: Это стыдно.
2: Как, скажем, твоя дочка вот у этих там Ивановых,
1: с ребенком одна.
2: С ребенком одна.
1: Как вот бы девушки, которые заставляют родителей выйти замуж, допустим, за человека нелюбимого, но от которого у нее ребенок.
3: А что, если она не хочет?
1: Вот,
3: ну, ой, нет, если он не хочет. Ну, ее как не заставляй, а пацан скажет, ну, а я-то здесь при чем? Ну,
1: и заставь. Его заставляют.
0: Ты ни при чем совсем, пацан, конечно.
1: Ну, я просто проходила.
3: В принципе, можно посмотреть так. Когда вот как бы такое случается, это какой-то, возможно, стресс, да, для них, их обоих. И как-то это может их испугать, может показаться, что все, нет у нас счастья, не будет счастья. В принципе, если просто пойти дальше, то что-то из этого может и получиться. Они могут, ну, это, счастье не обязательно пропадет, счастье, оно может появиться, просто когда ты это переживешь.
1: Мне кажется, вот. Так, ну, в такой ситуации, да, ну, я с Наташей в какой-то степени согласна, что не стоит создавать семью, основываясь только вот на том, что у вас общий ребенок, потому что все-таки создание семьи, это такой, ну, понятно, что рождение ребенка, рождение нового человека, это как бы большое событие в жизни. Создание семьи, на чем ваша семья будет основываться? И как бы, если ваша семья основывается только на каком-то вот сиюминутном вот этом вспыхнувшем желании, нечаянно родившемся ребенке, то, ну, да, есть примеры счастливых семей, но их, правда, очень мало. Может быть, вы со временем как бы дорастете до того, что вы в будущем поженитесь, но сейчас...
2: Ну, смотри, ну, вот я считаю, если мужчина... все-таки ответственный, если он обязательный, если он имеет совесть, если он имеет честь, пусть он даже эту девушку не любит, ну, не любил так сильно, так скажем. Мы буквально недавно в программе говорили, что такое любовь, да? Что это все-таки решение, что это принцип, что это действие. Вот. И получается, ну да, была страсть, были чувства, но когда тут реальная жизненная ситуация, и мужчина имеет честь и совесть и уважение к девушке, то он в любом случае возьмет на себя эту ответственность. И это уже получается его вина, то, что это случилось, ну, как бы часть его вина, да, если это было по обоюдному желанию. То есть он должен на себя взять ответственность. Мое мнение, что ребенок, когда зачат, это уже такой узел, как обещание, что ли, я не знаю. Хоть это еще не дано было обещание перед Богом, да, вот когда брак заключается перед людьми, когда не было росписи поставлено в ЗАГСе, все равно ребенок – это уже такое, так скажем, негласное связующее звено. Это ваш общий ребенок. И я считаю, что аборт тоже недопустимо, это убийство. И отсюда один выход. Это мое мнение. Это дальше брак. И уже как ни крути, я всегда, Богдан, сейчас скажешь мне ответ, как ни крути, здесь нужно, так скажем, идти дальше, идти вперед.
3: Ну смотри, а если девушка коварная оказалась? Потому что в том примере, который ты привел, мне кажется, девушка очень коварная. Они встречались 3 года. Она думает, ну когда же уже он мне сделает предложение? И она такая, опа, а сейчас-ка я завечу-ка от него. И будет ребеночек у нас. А почему тогда нам бы не жениться? Да, скорее всего, он захочет. Он же ответственный. Почему она должна заставлять парня брать на себя ответственность?
0: Хорошо. Допустим, у нее есть этот косяк, да. Она хочет так сделать.
3: Виновата.
0: Но парень, если он мудрый, он просто не допустит этого. Одно дело, если она его там...
1: Ой, это не знает, насколько коварные могут быть
0: подольет,
1: женщины.
0: Подольет, он может даже не догадываться. Стакан и там, я не знаю, и специально все сама сделать. Но вот так нельзя. Ну, как бы парень тоже, он контролирует,
3: ну,
0: эту ситуацию.
3: Ну, скорее всего,
0: отчасти.
3: Во-первых, если они этим занимаются, да, то есть какие-то средства контрацептивы, которые она принимает. Она возьмет и не примет, и все.
0: Парень тоже может, кстати, предохраняться.
1: Нет, Наташ, ну серьезно, если девушка реально захочет, то она может добиться того, чтобы...
3: Взяла и продырявила что-то, чем предохраняться, и все.
0: Нет, ладно, если, допустим, она это сделала, это другая ситуация, тут понятно, она это сделала, ей разгребать эту кашу.
2: Ребята, давайте мы теперь еще больше, так скажем, углубимся в эту ситуацию, еще больше усугубим. Мы говорили об залету, да, после каких-то длительных отношений. Теперь давайте мы скажем, то есть ситуации бывают разные. Бывают ситуации, когда парень с девушкой, ну, интимные отношения между ними были, и она залетела. Но это была случайная связь. после буквально недели знакомства или двух недель знакомства, или вообще на первый вечер встречи, да, вот такие ситуации случаются в нашей жизни. Что вы, как христиане, вообще в этой ситуации сделаете?

0: Делали бы, если бы оказались, или порекомендуйте тем ребятам, кто в этом оказался. Сегодня очень часто такое случается, и нужно принимать решения правильные. Как вы думаете?
1: Я бы вообще не рекомендовал в таких ситуациях оказываться.
2: Ну, понятно.
1: В принципе, потому что если у тебя голова на плечах, ты как бы, ты думаешь о последствиях, которые могут быть. Но в мире это сплошь и рядом. И ладно, когда у вас отношения, там ответственность, здесь никакой ответственности нет. Эту девушку я вижу второй раз. Она сама виновата, что... Ну, я виноват тоже, конечно. В отношениях виноваты оба. Но... Она тоже она прекрасно понимает, какие будут последствия.
0: Ага.
1: Залетела. А почему я должен, если она мне даже уже, может, и не нравится? Может быть, я там, не знаю, люди по пьяни просто вот. И все. И почему я теперь должен на ней жениться на всю жизнь?
2: Корни очень
1: глубокие. У меня каждый месяц такие похождения. Мне
2: она
1: что, всех поддерживает?
2: Она носит твоего ребенка.
1: А я такой парень, которому вообще все равно, чего ребенка
2: носит.
1: Если
2: ты такой парень... то иди учись жизни, иди становись
1: согласен.
2: Человеком.
1: Я пойду учиться жизни,
2: это
1: я пойду еще...
2: Мы снова говорим об ответственности, о том, насколько человек взрослый, насколько он мудрый. Если человек ответственный, во-первых, конечно, он как бы, постарается не оказаться в такой ситуации, если уж он оказался, то если он взрослый и ответственный, то он будет нести эту ответственность, даже если он там эту девушку видит первый раз. Но им просто нужно самим принять решение, что делать дальше. Потому что мы говорим, что не всегда с двух сторон будет обоюдное согласие жениться, не всегда там с одной стороны, но, по крайней мере, пожалуйста, парни, не пропадайте после этого. Потому что я представляю себя на месте такой девушки, и это просто ужас, когда ты понимаешь, что, извините меня, ребенка родить, это не просто вот там что-то купить, не просто у тебя там прыщик вылез. У тебя появился еще один человек в твоей жизни. Это ответственность на всю жизнь. И ты за нее теперь эту ответственность несешь. Я искренне чувствую этих девушек, которые оказались в такой ситуации, и надеюсь, что они не останутся просто одни. Хорошо, если этот парень, он не пропал, но если нет, то хотя бы, что есть близкие, которые ее поддержат, потому что много ситуаций, когда и близкие отворачиваются.
0: Друзья, близкая позиция относительно секса очень строгая. Там сказано, до брака нельзя. Секс до брака Господь не благословляет, потому что это грех и несет особые последствия за собой. В Библии сказано вот что. В Ветхом Завете Господь своему народу израильскому дает закон. И много законов относительно жизни, гражданских законов. То есть, что поступать, там, брат с сестрой, там, друг с другом. И вот там написано так, в книге Второзакония. Если мужчина возьмет девушку молодую, ляжет с ней, и у нее она забеременеет, то он, девушка не обрученная, свободная, то он обязан заплатить родителям, по-моему, родителям, то есть определенную сумму денег, золота, да, или серебра, и взять ее себе в жены. И она будет ему всегда, должна быть всегда с ним, то есть замужем за ним.
1: Да, как же. Неважно, счастье у них, несчастье.
0: Неважно, счастье, несчастье, потому что в Библии понятие интимной связи – это такой союз, который невозможно уже разорвать. И Христос говорит, тот, кто ложится с девушкой, становится с ней одним целым. Он говорит, неужели вы не знаете, что тот, кто ложится с блудницей, то есть с проституткой в наше время, да, этот становится одним целым с нею. То есть одна плоть, двое – одна плоть. И эта связь – это не просто так, сегодня с одним с другим. Потому что Бог создал людей для вот этой вот интимной связи раз и навсегда. Не один, два или три, несколько с разными людьми. И вот когда люди стали одним целым, почему для Бога очень важно для людей, что это должно остаться на всю жизнь. И вот теперь вопрос. В конце, может, у нас время, осталась минута. Если ты стал одним целым с девушкой,
2: которую не любишь.
0: Нет, здесь уже о любви не говорится. И у вас появился ребенок. Можно ли расходиться и разрывать эту связь?
2: Да, в Библии намного... Сейчас намного поверхности этот вопрос, мне кажется. Сейчас мы очень зациклены на чувствах, да, на каких-то там эмоциях, что вот я там, он мне нравится, он мне не нравится. Если мы говорим о Библии, об источнике вообще как бы, мудрости и законов, то на самом деле здесь просто говорится об ответственности и просто о том, что вы теперь одна.
0: Еще последний кусочек здесь статистики написано, что исходя из статистики можно сделать вывод, что любовь не является гарантией прочного счастливого союза. Самые крепкие семьи создаются по рассудку. То есть крепкие семьи – это даже больше те семьи, которые там, где люди приняли решение мозгом, не только сердцем. Сердце — это важно, но важнее даже больше рассудок и идти к этому. Я думаю, мы на этом закончим. Дорогие друзья, спасибо, что вы заехали сегодня к нам. У нас сегодня была важная тема, очень такая щепетильная. Мы надеемся, что мы могли вам чем-то помочь. Если вас это будет волновать в жизни, если вы с этим встретитесь, дай вам Бог мудрости принять правильное решение. Пока.
2: Пока. Пока.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.